0: Или лимузин?
1: Не знаю. Цвет кажется черный. Но, в общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, как раз обернулся к приятелю. Смотри, говорю, каковы мерзавцы! Сбили человека и даже не остановились.
2: Да. Это, конечно, естественная реакция. Но я предпочел бы, чтобы вы заметили номер машины.
1: Увы.
2: Просто удивительно, до чего невнимательны люди. Вот вам ясно, что виноват шофер?
0: Ну, конечно.
2: Вы правильно заключаете, те, кто в машине, мерзавцы.
0: А как же иначе?
2: Да-да. А вот на номер машины вы ноль внимания.
1: Ну, тут мне нечего вам сказать.
2: Ну что ж, благодарю вас, господин студент. Я вас больше не задерживаю. Да, придется искать другого свидетеля.

0: Кого это несет в такую рань? О!
1: Откройте, полиция!
2: Полиция? А что ж я такого натворил? Чем я могу быть полезен, господин полицейский?
1: Вы поэт Ярослав Нерл?
2: Я? А что?
1: Тогда позвольте войти. Давайте немного побеседуем.
2: Проходите, прошу вас, садитесь.
1: Спасибо. Мне тут стало известно, что вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Бажену Махачкову.
0: Да.
1: Тогда помогите следствию. Можете вы сказать, какая была машина? Открытая, закрытая, угу. Цвет, количество пассажиров, номер. Что вы молчите?
0: Я размышляю.
1: Ну и как?
0: Нет, я ничего не могу вам сказать. Я на это не обратил внимания.
1: Я вас очень прошу, припомните какую-нибудь мелочь, какую-нибудь подробность.
0: Ой, да что вы, я никогда не замечаю подробностей.
1: Черт возьми, а что же вы вообще заметили, скажите, пожалуйста?
0: Самую суть события, его настроение, эту, знаете ли, безлюдную улицу, длинную, предрассветную, и женская фигура на земле. Ба, постойте, да ведь я написал об этом стихи, когда пришел. Сейчас, одну минуточку. Так, вот оно.
1: А ну, покажите.
0: Я не знаю, право, это не из лучших моих стихов, но если вы настаиваете, ну что ж, я прочту.

0: прозрачной машине. Повержен в пыль надломленный тюльпан. Умолкла страсть, безволие, забвенье. О шее лебедя, о грудь, о барабан. И эти палочки, трагедии, знаменья. Вот и все.
1: Я не понимаю, вы что, смеетесь надо мной?
0: Что вы?
1: Извините, но что это значит? О чем тут, собственно, речь?
0: Вы меня удивляете. Здесь рассказано о происшествии с машиной. А разве вам непонятно?
1: Да нет, как-то непонятно. Как-то из всего этого не следует, что, как сказано в моем протоколе вот тут вот, июля 15-го дня в 4 часа утра на Житной улице,
0: да,
1: автомобиль... Номер такой-то, знать бы какой, сбил с ног 60-летнюю нищенку Бажену Махачкову, бывшую в нетрезвом виде.
0: Да.
1: Пострадавшая отправлена в городскую больницу. Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я могу заметить, нет ни слова. Да-с.
0: Но все это внешние факты. Сырая действительность, а поэзия – те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель, и тогда он поймет.
1: Так, значит, выходит, что я должен проникнуться. Мне больше ничего не остается.
0: Прекрасное решение.
1: Ну, хорошо, давайте сюда ваш опус. Ну что ж, будем разбираться. Так, дома в строю темнели сквозь ажур. Вот почему в строю?
0: Ну, яснее ясного. Житная улица. Ну, что такое Житная улица? Два ряда домов.
1: А почему это не обозначает Национальный проспект?
0: А потому...

0: это обозначает Житную улицу.
1: Дальше. Рассвет уже играл на мандолине. Ну, допустим. Краснела дева. Вот тут я прошу прощения. Откуда взялась дева?
0: Заря.
1: Ах, заря. Да-да, извините. Значит, в дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине. Это уже что-то. Значит, автомобиль был гоночный.
0: А я понятия не имею. Для меня это значит только, что он бешено мчался, словно спешил на край света.
1: Почему именно в Сингапур, боже мой?
0: А действительно, почему? А может быть, потому что там живут малайцы?
1: А при чем тут малайцы?
0: Вы знаете, пан полицейский, а тут есть над чем подумать. А может быть, машина была коричневого цвета?
1: Что, коричневого? Вы что, уверены?
0: Откуда мне знать? Но что-то коричневое непременно было, иначе откуда было бы взяться Сингапуру?
1: Так это что, я не понимаю, это вы меня спрашиваете? Между прочим, другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Так и кому прикажете верить?
0: Мне, разумеется.
1: Это почему?
0: А потому что мой цвет приятнее для глаза.
1: Так, читаем дальше. О, Господи. Повержен в пыль... надломленный тюльпан. Это вы стал про пьяную поберушку.
0: Ну, не мог же я так о ней написать. Ну, это была женщина. Вот и все. Неужели непонятно?
1: Благодарю вас. Чем дальше, тем все понятнее и понятнее. Так, а вот это что? О шее лебедь, о грудь, о барабан. Это что, свободные ассоциации?
0: Это что, я написал?
1: Ну, не я же.
0: Покажите-ка.
1: Да, пожалуйста.
0: О, здесь лебедь. Действительно, о шее лебедя, о грудь, о барабан и эти пал. Боже мой, как интересно. А что бы все это значило?
1: Да, вы знаете, вот мне тоже очень интересно, что бы все это значило.
0: Ой, постойте. Ну, что-нибудь же мне подсказало эти образы, а что? Скажите, пан полицейский, а вам не кажется, что двойка... похоже на лебединую шею.
1: Да.
0: Вот я пишу два. Взгляните-ка.
1: Да, это уже что-то.
0: А
1: как же о грудь?
0: Да ведь это цифра три. Она состоит из двух округлостей, не так ли?
1: Так, остается барабаны и палочки.
0: Ага, барабаны и палочки. Так ничего не может быть проще. Это пятерка. Смотрите сами. Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки. Одна так, а другая этак.
1: Так. Значит, вы, пан поэт, уверены, что номер авто был 235?
0: Номер?
1: Да.
0: А я не заметил никакого номера. Нет, ну что-то такое там было, иначе я бы не написал. Знаете, по-моему, это самое удачное место. Как вы думаете?

0: Кого это там еще принесло?
1: Откройте, полиция! Здравствуйте, пан поэт.
2: О, пан полицейский, очень рад. Прошу вас, прошу. А я как раз закончил новое стихотворение.
1: Спасибо, спасибо, как-нибудь в другой раз. Я, знаете ли, на минутку. Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер 235.
2: Авто? Какое авто?
1: Ну как же, лучшие лебеди, у грудь, у барабан, и эти палочки. И насчет Сингапура все правильно.
2: Ну да. А за рулем сидел малаец.
1: Нет, не малаец, но авто было коричневое.
2: Боже мой, я первый раз встретился с человеком, который способен так тонко постичь внутреннюю реальность моих стихов.
1: Благодарю вас.
2: Впрочем, что же мы стоим? Проходите, я прочту вам 2-3 стихотворения, а может быть и больше. Боже мой, такое глубокое понимание моей поэзии.
1: Знаете, как-нибудь в другой раз? Нет, в другой раз. Когда у меня будет такой же случай, я обязательно...
2: Ну,
1: ладно, до

0: Ай да поэт! Ай да рыбка!
1: Я готов повторить за вами, молодой человек. Ай да поэт! А вот насчет вашего коллеги...
2: Вижу, вам не понравилась моя история, пан Голуб.
1: Да я подозреваю, что именно после встречи с этим рифмоплетом вы и начали сами кропать стишки.
2: Признаюсь, дело было так. Хотя до автора стихов о Сингапуре мне далеко. Ну, чем же вы все-таки недовольны, пан Голуб?
1: Да, я люблю, чтобы каждый занимался своим делом. Поэт своим, а полицейский своим. А скажите, что было бы, если бы не вот этот вот поэт, не его стихи?
2: А? Ну, не знаю. А? Может, статься ничего бы и не было. И тогда потерпевший не видеть бы 50 крон, которые суд взыскал с владельца коричневого авто в ее пользу.
1: Ну, понятно. Если бы поэт об этом рассказывал, его можно было бы понять. А на вашем месте я бы постеснялся.
2: Ну, пан Голуб, да что ж тут такого постыдного?

0: Банков. А может, вы сыграете что-нибудь другое, а?
1: Я рад бы, да вот не умею. В польке, конечно, есть что-то легкомысленное. Я и сам предпочитаю серьезную музыку. И потому хожу на похороны всех значительных людей в нашем городе. Да. Ну, можно, конечно, попробовать.
2: Не надо,
0: пан Голуб.
2: Уж лучше польку.
0: Да, лучше польку, не надо.
1: Ну, как желаете.

0: Доброго всем вечера. Я с докладом.
1: Как разговариваешь, словно не на участок явился, а в кабачок. Ну, докладывай, что новенького.
0: В общем, так сказать, ничего, пан вахмистер.
1: Ну?
0: Там возле дома номер 17 мяукнула кошка.
1: Угу.
0: В 9-м забыли запереть двери.
1: Так.
0: А на перекрестке раскопали улицу и не повесили фонарь.
1: Ну, безобразие.
0: Само собой, безобразие, пан вахмистер. Обещали повесить. У лавочника Маршика вывеска висит на одном гвозде.
1: Че?
0: Утром пусть снимает, чтоб не свалилось кому-нибудь на голову.
1: И это все?
0: Да вроде все, пан вахмистер.
1: Ну, раз все, иди и дежурь дальше.
2: Да. Преступностью на нашем участке дело обстоит из рук вон плохо. Не на чем развернуться, себя показать.
1: Эх, молодежь, молодежь. Все мечтаете раскрыть преступление века.
3: Кстати, объясните мне, старику, что вы под этим понимаете? А?
2: Это, пан вахмистер, такое преступление, ну, чудовищное, необыкновенное, какого не только на нашем участке, но и во всем городе сроду не бывало.
4: Нет, бери выше. Если преступление века, то тут могут быть затронуты даже государственные интересы. Тут могут пострадать самые значительные люди, вплоть до министра.
3: Что? Государственные интересы? Министры?
4: Да.
3: Ой, если бы вы растолковали мне это 20 лет назад, не до тёпа я, не до тёпа.
2: О чем это вы, пан Голуб?
3: Ребята! Когда мне было столько, сколько вам сейчас, я раскрыл преступление века.
4: Да.
5: Алло, говорит полковник генерального штаба Ампл. Немедленно пришлите ко мне 2 чинов военной полиции и передайте подполковнику в залу. Ну да, да. Ну, из отделения разведки и контрразведки. Что случилось? А вот это вас не касается, молодой человек. Ваше дело передать подполковнику, чтобы он сейчас же прибыл ко мне. Вот именно сейчас же. А, черт! Именно ночью! Возьмет машину! Да побыстрее, побыстрее! Черт вас! Возьми!
1: Я имел самое прямое касательство к этой истории, но включился в нее, так сказать, со второй половины. Вы спросите, откуда же мне известны первые? А я вам отвечу. Если у самого важного, самого секретного господина есть жена, в конце концов, о его секретах узнает весь город. Можете мне поверить.

0: Господин полковник, здесь внимание. Что случилось?
1: Случилось, дорогой. Садись, друг, и давай без чинов.
0: Благодарю.
1: Значит, вот что. Просто выговорить страшно.
0: Не беспокойтесь, господин полковник. Я думаю, нашему отделу разведки и контрразведки по плечу. Любое дело.
1: Да хорошо бы, если так.
2: Простите, что я вмешиваюсь, но я должна сказать.
1: Душенька.
2: Подполковник.
0: Без внимания.
2: Если вы не поможете моему мужу, он пустит себе пулю в лоб. Больше ему ничего не остается.
1: Сколько раз я просил тебя, душенька, не вмешиваться в мои служебные дела.
2: Если дело касается твоей карьеры, это наши дела. Между прочим, у нас дети, двое. А теперь я ухожу.
1: Спасибо.
0: Ушла?
1: Да.
0: Ампл, что такое? Неужели растрата? Казенные деньги?
1: Да с этим бы я сам разобрался без помощи разведки и контрразведки. Дело гораздо хуже. Понимаешь, пренеприятная история. Дурацкое свинство, нелепая случайность. Черт бы ее побрал.
2: Это катастрофа! Это трагедия!
1: Душенька!
2: Я ухожу.
0: Ушла?
1: Да. Представь себе, позавчера начальник генерального штаба дал мне один документ и говорит: обработайте это дома.
0: Так.
1: Чем меньше людей будет знать, тем лучше.
0: Угу.
1: Сослуживцам не гугу. Даю тебе отпуск, марш домой и за дело. Документ береги как зеницу ока. Ну и вот.
0: А что это был за документ?
1: Да это... Что уж теперь... Теперь могу сказать. Он был из отделения С.
3: Черт возьми.
1: Вот именно.
3: Действительно.
0: Ну и что же дальше?
1: Так вот, видишь, вчера я работал над ним весь день. Но куда было девать его на ночь, а? Да. Вот скажи, куда? Запрятать в письменный стол, а?
3: Помилуй бог, что ты? Это не годится.
1: Вот и я так подумал.
3: В сейф, только в сейф.
1: Сейфа у меня нет.
3: Да, если кто-нибудь узнал бы, что у тебя дома такой документ.
1: Ой.
3: Кто-нибудь из тех, кем занимается мой отдел, ты понимаешь? Может быть, все что угодно.

0: Жена посоветовала мне...
1: Я знала!
0: Душенька!
1: Я была уверена, что все кончится этим. Я знала, что мой дорогой муженек все свалит на меня. Мало мне забот по дому и с двумя сорванцами. Я должна еще прятать его паршивые документы.
0: Душенька, никто тебя ни в чем не обвиняет. И не стой в дверях, ты простудишься. Садись, раз уж пришла. Вот, сама все расскажи подполковнику.
1: Давно бы так. Он бегал по всему дому с этими своими бумагами. Запихивал их то под матрас.
0: Куда?
1: Да. То в буфет. Угу. И разбил при этом две тарелки из моего фамильного сервиза.
0: Душенька, как ты можешь сейчас о каких-то тарелках говорить?
1: Это не какие-то тарелки. Это саксонский фарфор, дорогой мой. Так вот, подполковник, когда я поняла, что муж будет метаться с этими бумагами по дому, пока еще что-нибудь не разобьет, я ему и посоветовала.
0: Она мне посоветовала. Давай положим твои бумаги в жестяную коробку из-под макарон и уберем в кладовку.
1: Я кладовку всегда запираю сама. И ключ беру с собой.
0: Да-да.
1: Наша служанка ужасная обжора. Ну, скажите мне, подполковник, кому придет в голову искать документ среди жестянок с крупами и банок с вареньем?
2: Однако пришло, как видно, в кладовой двойные или простые рамы?
0: Тысячи черти простые!
2: Да. Ну, а дальше-то что?
0: Дальше вот что.
1: Я расскажу. В 2 часа ночи слышу, внизу визжит служанка. Я вниз спрашиваю, в чем дело? Она ревет: в кладовке вор!
0: В кладовке вор. Тут душенька побежала наверх за ключами и за мной. Пока она искала ключи, а я револьвер, сам понимаешь, опоздали.
1: Опоздали.
0: Такая подлая штука. Открываем двери, окно в кладовке взломано, жестянки нет.
1: Жестянки нет.
0: А воры и след простыл.
1: След простыл.
2: Госпожа Хампл?
1: Да.
2: Я очень благодарен вам за все, что вы мне рассказали.
1: Да.
2: Но теперь извините меня, мне просто необходимо поговорить с вашим мужем наедине.
1: О, пожалуйста.
0: Да,
1: я понимаю. Государственные дела. Государственные дела.
0: Да, конечно.
1: Мари! Мари! Почему ты торчишь? Подслушиваешь? Просто сладу нет с этой прислугой.
2: Ушла?
0: Да.
2: Кто, кроме вас и госпожи Хампл, знал о том, куда спрятан документ?
0: Никто. Клянусь честью.
2: Верю. А где вы прятали документ в жестянку?
0: Вот здесь. Вот у этого стола.
3: Где стояла жестянка?
0: Жестянка? Погоди-ка, я сидел вот тут, а жестянка... Жестянка стояла передо мной, вот здесь.
3: Улица довольно узкая.
0: Очень-очень.
2: Да, да. Отсюда прекрасно видно, что делается в доме напротив. Вы, полковник, задернули портьеру перед тем, как спрятали документ?
0: Не помню.
2: Жаль.
0: Напротив живет директор банка. Я с ним не знаком, но кажется очень подозрительной личностью.
2: Напротив? Да, кажется, мы напали на след.
0: Да что ты говоришь?
2: Да. Ну, я не стал бы торопиться с выводами. Нужно еще осмотреть кладовку.
0: Да-да-да-да-да-да.
2: Советую вам пока не покидать дом. Я поставлю возле часовых.
0: Зачем?
2: На всякий случай, мало ли как повернется дело.
0: Понимаю. Но ведь ты найдешь документ.
2: Постараюсь. Во всяком случае, пущу в ход весь аппарат контрразведки.
4: Весь

0: Карл, ты не завтракал и не обедал.
1: Да, я не завтракал и не обедал.
0: Ну, съешь хоть что-нибудь.
1: Оставь меня в покое. Душенька, я хочу быть один.
0: Тут к тебе пришли.
1: Ах так, проси. Интересно, кого же они прислали арестовать меня?

0: Решить представиться. Голубь из полицейского участка.
1: Что вам надо?
0: Говорят, у вас обчистили кладовку. Так вот, я и пришел.
1: А вам-то какое дело?
0: Осмелюсь доложить, что это наш участок. Так служанка ваша всю эту историю рассказала, сегодня в булочной.
1: Ой, только этого не хватало.
0: Ну, так я и говорю начальству, я туда загляну, а оно, то есть начальство.
1: Да,
0: то есть,
1: да.
0: Говорит, валяй?
1: Да, да, не стоило беспокоиться. Украдена только жестянка с макаронами. Ага. Бросьте это дело.
0: Странно, что не сперли ничего больше. Я полагаю, ему кто-нибудь помешал.
1: Очень может быть. Ну, всего хорошего.
0: Ой, прошу прощения, но я, прежде чем явиться сюда, кое-что предпринял.
1: Ну, что же вы такое предприняли, позвольте вас спросить?
0: Первонаперво осмотрел открытое окно в кладовке.
1: А-а-а.
0: Снаружи.
1: Так.
0: Ну, чтобы никого не беспокоить.
1: Да.
0: Открыто оно. Да лотом. И ясное дело, побывал здесь или Пепик, или Андерлик.
1: А, вот как? Да лотом, да. Да вы присядьте, господин, как вас?
0: Голубь, с вашего позволения.
1: Присядьте, господин Голубь.
0: Спасибо. Так вот,
1: да.
0: Вот я и говорю, Пепик или Андерлик, это их работа.
1: Ага.
0: Но Пепик сейчас сидит.
1: Ах, да.
0: Да, да, да. Если бы было выдавлено стекло, так это мог бы быть Дундер. Лойза, Новак, Госечка или Климент.
1: Боже.
0: Да, да, да, да. Но здесь вот, судя по всему, работал Андерлик. Вот так я и подумал.
1: И вы уверены, что не ошиблись?
0: Я мог ошибиться только в одном единственном случае. Если бы в наших краях появился новый специалист по кладовкам. Но это едва ли, это едва ли. Собственно говоря, Мертл. Он тоже иногда работает долотом, но он же не занимается кладовками. Никогда. Никогда. Нет. Он обычно влезает в квартиру через окно в уборной. Вот. И берет только белье.
1: В уборной?
0: Да.
1: О, Господи.
0: Ой, да что же это я тут у вас рассиживаюсь?
1: Ничего, ничего.
0: Нет, я побегу к Андерлику.
1: Ага, хорошо, да. Бегите. Ага. Бегите.
0: Да.
1: Кланяйтесь ему от меня. Как потрясающе тупы эти полицейские. Ну, хоть бы поинтересовался оттисками пальцев или там следами. В этом был бы какой-то криминалистический подход. Да, куда нашей полиции до контрразведки? Хотел бы я знать, что сейчас делает Врзал. Алло, барышня, генеральный штаб, второй отдел, говорит полковник Гампл. Мне нужен подполковник Врзал. Я знаю, что он занят, и все-таки попрошу позвать его к телефону. Врзал, ты? Как дела? Да я знаю, что ты не имеешь права, но будь так добр, скажи, удалось, да или нет? Что ты молчишь? Да? Все еще ничего? Да я понимаю, что трудное дело, но... Минуточку. Врзал, прошу тебя, если я охотно бы объявил награду в 10 тысяч тому, кто найдет вора из моих личных средств, понимаешь? Больше я дать не могу, но за такую услугу... Ну ладно, ладно, это мое личное дело. Официально этого нельзя, я знаю. Но если бы ты намекнул своим людям, что, мол, полковник Гампл обещал 10 тысяч. Ну ладно, пусть это сделает твой вахмистр, пожалуйста. Хорошо. Спасибо.

0: Amerika. Burada değil.
1: Karın.
0: Eminim uzakona.
1: Karın.
0: Var. Haddaydı kumyan.
1: Krasnis. Karın.
0: Ah. Ah.
1: Karın.
0: Oh. Приснится же.
1: Что с тобой?
0: Душенька, экзамен по баллистике снова сдаю. Потом этот Вурзал, и с ним 300, да нет, 400 сыщиков поймали вора.
1: Боже мой.
0: Зачем ты меня разбудил?
1: Там опять пришел этот из полиции.
0: Из полиции? Гони его!
1: А он не уходит? Говорит, важное дело.
0: Такой назойливый.
1: Да.
0: Ну что ж, зови.
1: Хорошо. Хорошо.
2: Вот и я. Разжить должить. Это был он.
3: Кто?
2: Как кто?
3: Андерлик.
2: Ну, а больше ведь некому. Пепик-то сидит.
3: Да ну вас с вашим Андерликом.
2: Да как это ну, господин полковник? Ведь Андерлик-то украл жестянку из вашей кладовой.
3: Да вы не волнуйтесь.
2: Что?
3: Да ну не волнуйтесь, господин полковник. Он уже сидит.
2: Кто?
3: Да, у нас в участке. Я извиняюсь, я только вот, я только пришел спросить. Андерлик говорит, что там не было макарон.
2: Ну?
3: Да, не было. А только бумаги.
2: Что?
3: Да врет он или нет?
0: Молодой человек, где эти бумаги? Где? Давайте их сюда.
3: Да тут они, тут у меня в кармане. Сейчас.
0: Мальчики,
3: да куда же я их засунул? Мальчики, где же? Да пусть сейчас. Ну, где же? Сейчас. Вот они. Вот это ваши.
0: Один, 139, 9/7, отдел С. Просто глазам не верю. Дорогой вы мой, я готов вам за это отдать, ну не знаю что. Жена!
1: Да?
0: Душенька! Принести коньяк и рюмки. Господин Голов, вы даже представить себе не можете. Вы даже вообразить себе не в силах. Господин полицейский комиссар. Ой, нет, то есть, простите, господин начальник полиции.
4: Полицейский. Всего лишь полицейский, господин полковник. Полицейский по фамилии Голуб.
1: Любезнейший.
0: Прошу.
1: Вы действительно нашли документ?
4: Так точно.
0: Вот он.
1: Тогда выпейте.
4: Благодарствую.
0: Прошу, прошу.
4: Славный коньячок. Жестянка, мадам, осталась. Да, осталась в участке. Ничего не поделать. Вещественные доказательства.
1: Ну, это пустяки. Мы будем обедать, мой дорогой?
0: Завтракать, обедать... Ужинать все сразу. Я голоден, как волк.
1: Сейчас будут твои любимые кнедлики.
0: Благодарю, душенька. Слушайте, как вам удалось найти документ? Ваше здоровье, господин Голуб.
4: Ваше здоровье. Покорно благодарю. Господи, это же пустяковое дело.
0: Не.
4: Ну, кто же это, кроме Андерлика, мог открыть окно кладовки? Да лотом! Если Пепик-то сидит.
0: Это интересно. А если, например, ну, очистят чердак?
4: Так это специальность хромого тондра.
0: А ты да. Нет.
4: И Львовский.
0: Смотрите. Ну, а если, к примеру, шпионаж? А? Ну, прошу еще, Лимочка, пан Голуб.
4: Покорно благодарю.
5: Шпионажем мы не занимаемся.
4: Так.
5: Да. А вот кража бронзовых дверных ручек – это Пинкус. Да. А пивными кранами занимается Бухта и Шлезингер.
3: Да. Полиции все известно.
4: Неужели все?
5: Все.
4: А ну-ка скажите тогда, сколько взломщиков касс?
5: По городу?
4: Нет. По республике.
3: Известное дело. 26 человек.
4: Ты смотри.
3: Да, а шестеро сидят. Вот. Сейчас сидят.
4: Подумать только.
3: Премного благодарен. На.
4: Не-не-не.
3: Мне пора.
4: Не-не-не.
3: Но там в одной лавке очистили витрину.
4: Да ну что?
3: Надо этим заняться. Ну, ясное дело, это работа клечки или рудла.
4: Да черт с витриной. Подождите. Послушайте, вы оказали мне услугу.
5: Да что вы.
4: И поэтому я хотел бы, видите ли, эти бумаги. В них нет ничего особенного. Но мне было бы неприятно, если бы они пропали. Понимаете? Ну вот, здесь 50 крон. Возьмите, пожалуйста.
5: 50 крон?
4: Да-да-да, пожалуйста.
5: Благодарствую. Только это не за что.
4: Перестаньте.
5: Полковник. Такой пустяковый случай.
4: Не-не-не.
5: Ну, если я понадоблюсь, господин полковник, пошлите в участок. Пусть спросит полицейского голубя.
4: Хорошо.
5: Голубя, полицейского голубя.
4: Хорошо.
1: Иди к столу, Карл. Все хорошо, что хорошо кончается.
4: Да-да-да, дуженька. Ты знаешь, я дал ему 50 крон.
1: Да?
4: Ну, само собой, такому болвану хватило бы и 20, но будем великодушны. Душенька, ведь документ нашелся.

0: А получил я, ребята, за это дело от полковника 50 крон. И рад был, радешенек. Кто же знал тогда, что дело-то вовсе не пустяковое? А ведь надо же, ни статей тебе в газете, ни прибавки к жалованию, ни повышений по службе. Лучше бы вы не заводили сегодня со мной разговоры о преступлении века, право?
1: Господин Вахмистер! Господин Вахмистер, разрешите доложить?
0: Ну?
1: Да вроде бы преступление.
0: Ну-ну.
1: Обчистили бакалейную ловчонку на Житной улице. Унесли несколько жестянок. Больше не успели.
2: Жестянок?
0: Жестянок?
3: А если там...
0: Вот именно, а если там... Я пошел.
1: Господин Вахмистер, можно с вами?
0: Нет, дудки, ребята, дудки. Слава богу, преступление произошло в мое дежурство. Значит, это мое преступление. Пошли, мразок.
4: Хозяин лавки показал, что в жестянках были макароны.
0: Так, разберемся. Разберемся, что там в этих жестянках, разберемся. Кто один раз сумел раскрыть преступление века, тот и второй раз не оплошает. Вперед, мразок, вперед!

0: Вы слушали радиоспектакль «Полицейские байки» по рассказам Карла Чапека. Автор инсценировки Тамара Иванова. Режиссер, заслуженная артистка РСФСР Надежда Киселева. Редактор Елена Ковалевская. Роли исполняли: Голуб, народный артист РСФСР Борис Иванов. Мразок, артист Александр Толмачев. Рыбка, артист Сергей Габриэлян. Груша, артист Виктор Никитин. Студент, артист Алексей Борзунов. Поэт, артист Александр Дик. Врзал, народный артист РСФСР Всеволод Ларионов. Гампл, народный артист СССР Вячеслав Невинный. Его жена, народная артистка СССР Вера Васильева. Ассистент режиссера Яков Ромбро. Звукорежиссер Альфия Кутуева. Операторы Галина Зуткина, Ирина Воронова, Наталья Хабихожина, Вера Кайнар.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Александр Амфитеатров. Домашние новости.
3: Гражданин североамериканских Соединенных Штатов Александр Николаевич Челюк лежал на диване и сам себе не верил. Неужели он опять в России, в захолустной деревушке своего отца, в том самом доме, откуда 12 лет назад он ушел в свое всесветное бродяжничество?
4: Да, а здесь даже не изменилось ничего. Те же кожаные диваны, те же темные поблекнувшие обои, те же портреты генералов по стенам. Все старо, точно и не уезжал. И достает только быстрых тяжелых шагов матери, да ее резкого бранчевого голоса.
3: Мать умерла в его отсутствии. Челюк поморщился, вспомнив, как здесь, в этой комнате, 12 лет назад разыгралась горькая тяжелая сцена. Мать его ненавидела. А уж если мать ненавидит свое дитя, то ненависть бывает ужасна и беспощадна. У Челюка мороз по коже пробежал при воспоминании о детстве, голодном, холодном, полном слез и бесчеловечных наказаний. Другой бы ребенок не вынес, но он точно назло матери унаследовал ее богатырское сложение и вырос молодцом. И головой его Бог не обидел. 6 классов гимназии прошел он в первом разряде, а тут и попутал грех. Как-то во время опроса переслал записку слабому товарищу. Вышла неприятность с педагогом, и юношу выгнали с волчьим паспортом. Узнав об этом, мать наговорила сыну столько злых слов, что Челюку до сих пор было жутко при воспоминании об этом. Отец тогда испуганно зажал уши и выбежал из комнаты.
4: Отец ничуть не изменился за 12 лет. По-прежнему слаб, женолюбив и не может жить без опеки. Кстати, как неприятно это его Александра Кузьминишна. Только у скверных людей бывают глаза, как у нее, злые, буравчиком. Отец, кажется, в полном у нее подчинении. Влюблен, как кот. И под башмаком, ясное дело. Каково-то уживается с ней Катюша. Вот уж не ожидал, что не повидаю ее. Уехал на целый месяц какой-то подруге, да еще бог знает куда, в Саратовскую губернию. Через месяц я за 39 земель буду. А как хотелось бы повидать.
3: Катя была младшая сестра Александра Николаевича. Когда против воли, порешив с гимназией, он с отчаянием решил уйти из дома, Катя одна искренне плакала о нем. Мать с ним и проститься не захотела, А отец благословил как-то наскоро и смущенно, словно втайне рад был, что отделался от мерзавца сына, с которым решительно не знал, что делать дальше.
4: Кате тогда было 12 лет. Теперь она уже взрослая девушка, вероятно, красавица. Белое румяное личико с большими темными глазами, ясными, чистыми и правдивыми. На душе теплеет, как ее вспомнил.
3: Это личико часто грезилось ему, как последний обломок немногих приятных воспоминаний о родине. И в грозные ночи на Алексинадских редутах, и когда он стоял вольным матросом на вахте парохода, уносившего его из Марселя в Соединенные Штаты, и в бараке, где он с десятками товарищей землекопов на линии Тихоокеанской железной дороги лежал в жестоких припадках малярии. Сколько он видел, испытал, пережил и перечувствовал в эти 12 лет. Чем только не был он в Америке. Землекоп, разносчик газет, посыльный, мелкий бакалейщик, матрос, распорядитель общества похоронных процессий, адвокат, камевоежор и, наконец, сперва приказчик, а потом счастливый компаньон крупной мануфактуры, для которой он с чисто российской сметкой почти нечаянно изобрел приспособление, дорого оцененное на рынке.
5: Саша, можно к тебе?
4: Разумеется, папенька.
5: Ага. Дверь мы, пожалуй, запрем.
4: Что это, папенька? К чему такие предосторожности?
5: Видишь ли, друг мой, ты меня извини, пожалуйста, что потревожил твой сон.
4: Да я не спал.
5: Но тем лучше. Мне надо поговорить с тобой об очень важном деле и не секретно. Главное, чтобы она не слыхала.
4: Кто она? Александра Кузьминична, что ли?
5: А, да.
4: Как вы, добрейший папа, перед ней трепещете.
5: Ну, как же иначе? Она не кто-нибудь, а девушка хорошей фамилии, с образованием, и притом, ну, в общем, очень мне дорога.
4: Что ж дальше?
5: Саша, признайся, очень ты меня презираешь.
4: Вас? За что? Вам только 50 лет, и вы не святой. Если ваш роман не приносит никому зла, никто не станет судить вас строго. А, кстати, как она уживается с Катей? Вот вам и судья, настоящий и компетентный. Что же вы нахмурились?
5: Я должен тебе признаться, Саша. Это, конечно, очень странно, но Катя не живет у меня больше.
4: То есть?
5: Она ушла от нас.
4: Как ушла? Куда?
5: Совсем ушла. Не поладила с Александрой Кузьминишной и не захотела оставаться с ней под одной крышей. Так потихоньку и ушла. Ты же знаешь теплую слободу. Тут близко, под городом. Там ее кормилица Федосия живет. Кружевница, помнишь? У Федосии поселилась.
4: Это бред какой-то. Да у вас в доме эпидемия, что ли? То сын сбежал в Сербию, теперь вот дочь. И потом я помню Катю с мирной, кроткой девочкой. Я думаю, надо было неистово оскорбить ее, чтобы она решилась на такую штуку.
5: Александра Кузьминична действительно была резка с нею.
4: А у вас не хватило характера вступиться за дочь.
5: Ты напрасно так думаешь, Саша. Я, конечно, не смею хвалиться. Я далеко не богатырь воли, но все-таки помню свои обязанности и не дал бы Катю в обиду. Но Катя сама была не права. Она возненавидела Шурочку, едва та вошла в дом. Сцены следовали за сценами. Я был мучеником между этими двумя женщинами.
4: Охотно верю. Дальше.
5: Ну, в одно прекрасное утро они поссорились сильнее обыкновенного, и Катя исчезла, оставив мне самую резкую записку, какую только можно вообразить. Вот она. Прочти.
4: Папа, мне тяжело.
6: Папа,
4: в вашем доме.
6: Мне тяжело в вашем доме так, что больше терпеть я не в силах. Я буду жить одна, у добрых людей. Там, по крайней мере, меня обижать никто не посмеет. Мне ничего не надо, никаких денег. Но не требуйте меня домой. Выгнать Александру Кузьминишну вы не решитесь. А жить вместе с этой подлой женщиной я не стану. Лучше умру. Не сердитесь на меня за это. А я не сержусь. Ваша Катя.
4: Ваша Катя? Позвольте, папа. В этой записке нет ни одного знака препинания. Мерзкий почерк, полно ошибок, грубых, непозволительных. Неужели ты Катя писала?
5: Друг мой, ты знаешь, как туга она была на науку, а последние годы она и книги в руки не брала.
4: Хорошо же вы ею занимались. Но что она может делать у этой Фросии? Фросия отличная женщина, я помню, но даром держать Катю не станет. Необразованная, воспитанная белоручкой, на что она ей?
5: Саша, мне передавали, будто Катюша наша ужасно опустилась, стала совсем как крестьянка, а главное, забыла всякий стыд и женственность.
4: Что?
5: Да, да, дорогой. И говорят, наконец, любовник. А? Каково это слышать?
4: Продолжайте.
5: И не один, а много. Я все сказал.
4: Действительно, вполне достаточно.
5: Что ты? Позволь, куда ты?
4: В теплую слободу, разумеется. Надо мне взглянуть на Катю. Что ей сказать от вас?
5: Я не знаю. Так неожиданно. Я совсем не затем говорил.
4: Не могу же я оставить свою родную сестру в таком положении. Хотите, чтобы я вернул ее к вам?
5: Друг мой, знаешь ли, по-моему, это неудобно. Смеяться будут все.
4: А теперь над вами не смеются разве? Я думаю, хохочут по всей губернии.
5: Увы, увы, ты совершенно прав, мой друг. И вот поэтому-то я имею к тебе большую просьбу. Очень большую. Уговори ты Катю уехать.
4: Куда?
5: Да чем дальше, тем лучше. Чтобы забыли про нее в здешних местах. А то вечно под боком живой упрек, и всякий этот упрек видит.
4: Я вот что сделаю. Я предложу ей уехать со мной.
5: В Америку?
4: Зачем в Америку? Я могу ее устроить в Петербурге у моих друзей. И денег ей дам.
5: Ах, Саша, если б ты это устроил, я бы тебе, хоть ты и сын мне, в ножки поклонился.
4: Эх, папа.
7: Александр Николаевич махнул рукой, взял шляпу и вышел. Скоро он уже шел узким пролеском между двух волнующихся морей желтой ржи.
4: Все-таки спасибо матери, что она родила меня похожим на себя, а не на отца. Распущенность, бесхарактерность, барство — это черт знает, что такое. Особенно, если долго их не видишь и потвыкнешь. Право, если подумаешь, что при другой, более нежной маменьке из меня, пожалуй, развелось бы что-нибудь этакое, расплывчатое. Можно извинить покойнице все ее порки за трещины и колотушки.
7: Александр Николаевич шел пешком, потому что не хотел брать в теплую слободу повозку, чтобы в лице кучера не сделать всю отцовскую прислугу свидетелем свидания, не совсем-то ловкого, как он ожидал. Короткую дорогу туда он помнил с детства. Теплая слобода была местом шумным и людным, народ здесь жил богатый, больше мастеровой и торговый, работящий и трезвый. Ее кавачи, бабы-кружевницы и огороды далеко славились. Слободская улица открывалась целым рядом ковален дымных и грязных, где кузнецы двигались, как черти в аду. Александр Николаевич обратился к самому дюжему мастеру.
4: Бог в помощь!
8: Здравствуйте и вы!
4: А где здесь почтенный живет Федосья Ивановна, кружевница?
8: А зачем вам тетку Федосьеву?
4: Милый, ведь тебя не теткой Федосьей зовут. С чего же я тебе буду рассказывать, что мне надо?
8: Нет, я ведь почему спросил? Федосья Ивановна-то родная тетка мне выходит. Вот она что. Я у нее за место сына сызмалу принят.
7: Челюк невольно залюбовался говорившим. Он и сам был крепыш, но таких богатырей-красавцев, как стоявший перед ним мастер, он и не видывал. Лицо мастера было запачкано сажей, только большие голубые глаза весело и ясно улыбались на этой темной маске. Рукава рубахи были засучены и обнажали огромные мускулы.
4: Здоров же ты, брат!
8: А что мне делается? А тетки-то нету. В город ушла плетеное продавать. Вы за кружевом, верно?
4: Да, за кружевом.
8: Тогда ничего, пройдите. Там Катерина Николаевна принять может. Жилица у нас. И что готового есть, покажет. Я сейчас расскажу, как идти.
7: Федоськина усадебка была из самых исправных в Слободе. Во дворе чувствовалось то, что крестьяне называют полной чашей. Загремел замок, скрипнула калитка. Во двор вошла высокая девушка, потирая руки о передник. У челяка задрожало сердце.
6: Здравствуйте. Вам кружевов? Вы не осудите на ждание. Клубнику брала. Сходит она у нас.
4: Вы Катя Челюк? А я Александр Челюк. Ваш брат. Из-за границы.
6: Братец Саша.
7: Она, видимо, не знала, как поступить при такой неожиданной встрече. Александр Николаевич обнял ее и поцеловал. Он с любопытством всматривался в нее, напрасно стараясь найти в чертах стоявшей перед ним крестьянки черты Кати, так памятной и дорогой его воображению. Красавица, да, но красавица дикая, деревенская, большая, статная.
6: Войдите в хату, братец. Я самовар поставлю и приберусь, пока вскипит.
7: Когда они сели за стол, Челюк сразу решил обратиться к делу.
4: Да. Много воды утекло. Перемен в нашей семье и не сосчитать. О себе я уже не говорю. Но вот ты... Признаюсь, никак я не ожидал тебя встретить здесь.
6: Вы не судите меня строго, братец. Я ведь долго терпела.
4: Это я понимаю, Катя. Но меня удивляет, зачем ты сюда ушла. Будь со мной откровенна. Прошу.
6: Да я и не скрываюсь, братец. Я только боюсь, что не сумею вам объяснить. Ведь я дурочка, не дурочка, а вроде того. Меня маменька аспидной доской по голове часто била. Сама про себя я много думаю, и что скажет мне, соображаю. А вот говорить смерть моя, тоже и памяти нет. Верите ли? Чему меня учили, все я забыла. Писать стану, буквы путаю. Вот, как видите.
7: Она подняла руку ко лбу, на котором мелкими каплями выступила легкая испарина. Большого напряжения стоила ей произнесенная речь.
4: Вот что... Это для меня новость.
6: Да это ничего. Мне один доктор сказал, что я в своем уме весь век доживу. Вот только способностей у меня никаких.
4: Ну хорошо, послушай. Ручной труд я уважаю столько же, как и умственный. Но люди нашего сословия берутся за него только в крайней необходимости, чтобы уйти от него при первой возможности, как и я вот теперь ушел. А ты никому не обратилась, ни к родным, ни к знакомым, а сразу сюда ушла. От чего?
6: Видите ли, братец, долго думала я, куда уйти. Стала пытать себя. На что сгожусь? В гувернантке ли? В учительше ль? В акушерке вот очень хотелось. Нет. Словно каменная у меня голова. Ничего-то к ней не пристает. Что сейчас выучу, через полчаса забуду. Один только туман остается. Тут мне доктор этот и подвернулся. На что, говорит, не надейтесь, у вас не все дома. И знайте, что дальше не лучше, а хуже будет. Насчет памяти, то есть. Ну, тогда я себя и порешила. Скажите, братец, ведь стыдно человеку без всякого дела жить на даровом хлебе?
4: Стыдно, Катя.
6: Ну вот я и подумала. Раз головой не могу своего хлеба найти, руками найду. А мама Федосия всегда мне нравилась. И ко мне всегда была добра.
4: Катя, ты молодец. Только этому конец положить надо. Я тебя увезу отсюда.
6: Что ты, братец, не надо. Я здесь при деле и привыкла. А в Петербурге дурочкой жить между людей не согласна. У меня же гордость имеется. Не обижайтесь, братец родной. Оставьте меня, как нашли. Не ворошите. Как мне будет у новых людей? Еще бабушка надвое сказала. А здесь... Я люблю. И меня любят.
4: Позволь, Катя, я вижу, что ты честная девушка. Но отец намекал мне о каких-то дурных слухах.
6: Я знаю, что на усадьбе про меня говорят. Но вы не верьте. Лгут. Никакого у меня любовника нет. Да и допустила бы матушка. Она у нас

0: и помочь тебе.
1: А вот за это спасибо. Мы от того и свадьбы не играем, что надо новую хату ставить, а не на что.
0: Вот и слава богу. Ой, а я ведь твоего Максима уже видел.
1: Ой.
0: Да, прав, видел. Он станок починял и дорогу мне показывал. Ведь это он идет по двору.
1: Он, точно.
2: Когда молодой кузнец показался на пороге хаты, в ней сразу стало как будто тесно. Вымытое лицо, чистые руки и мокрые волосы показывали, что по дороге из кузницы он забежал на пруд искупаться.
3: А? Еще раз здравствуйте.
1: Максим, это мой брат Александр Николаевич. Из-за границы приехал. Не забыл меня, спасибо ему. Пришел навестить.
2: Улыбка Кати отразилась на лице кузнеца так светло, быстро и широко, что казалось, он весь засветился. Он низко поклонился и протянул руку Челюку.
3: Так вот вы кто! Что же, очень приятно.
2: Руки были пожаты крепко, приветствие сказано горячо, но затем наступило неловкое молчание. Пробормотав несколько шаблонных фраз, вялых и бесцветных, о своей радости за сестру, Челюк резко оборвал речь и стал прощаться.
1: Дайте мне знать, когда будете уезжать. Я приду в город проводить вас.
0: Я уеду завтра вечером. Приходи, я тебе кое-что хорошее скажу.
2: Максим и Катя проводили Александра Николаевича далеко за околицу. Оглядываясь, он долго видел их стоящими на придорожном бугре над золотым потопом ржи. Едва ступив на порог дома, Челюк распорядился, чтобы ему готовили лошадей в город. Отцу он коротко передал подробности своего свидания с Катей.
0: «Я буду помогать ей всем, чем потребуется. От вас, папа, прошу одного. Оставьте вы ее совсем в покое. Не мешайте ей быть счастливой. Мы с вами слишком мало сделали для нее, чтобы иметь право на вмешательство».
4: «Воля твоя! Я этого не понимаю. Ты сочти, сколько жертв она приносит. Выйти из сословия, выйти из семьи, из своего общества. И для чего же? Для добровольной каторжной работы, для удовольствия перебиваться с хлеба на квас. Что за люди на свет родиться стали? Не хотят покою.
0: Видите ли, папа, семья, в которой житья нет, общество, членом которого быть не имеешь возможности, и сословие, значение которого не понимаешь, вовсе не такие драгоценности, чтобы от них не отказался человек, когда его чутьем потянет к счастью за пределами этих перегородок. Катю потянуло, и она ушла. Вы говорите о покое. Покой хорош только как отдых. Его знают только те, кто устает. Люди, не работающие, знают не покой, но оцепенение. И живой душе в мире оцепенения жутко. И не пробуйте понять чужого счастья. Не поймете. Я сам Катиного счастья не понимаю. И мне ее как-то жалко. А между тем, я видел ее искренне счастливою. Она не наша, своя. Пусть же и счастлива будет по-своему.
2: Отец прослезился и пробормотал что-то невнятное. До Александра Николаевича не стал вслушиваться. Через час он уже ехал прочь от родной деревушки.

0: Вы слушали радиоспектакль «Домашние новости» по одноименному рассказу Александра Амфитеатрова. Роли исполняли от автора Авангард Леонтьев, Челюк Сергей Габриэлян, отец Геннадий Фролов, Катя Ирина Киреева, кузнец Александр Быков, автор инсценировки Наталья Шолохова, режиссер Александр Трухан, композитор Шандор Калаш.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете –

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше. Часть первая. Предательство.

0: Добрый вечер, Бетюн, это я.
1: Дюма? О, наконец-то! Когда вернулись?
0: Час назад и сейчас же к вам, моему издателю и другу. Я, естественно, искал вас в редакции, а потом вспомнил, что в этот час вы всегда пьете ваш кофе.
1: Верно, присаживайтесь.
0: Спасибо.
1: Гарсон, еще чашечку кофе. Без вас, Дюма, Париж намного скучнее.
0: Да?
1: Но... спокойнее.
0: Я полон сил и желания работать, Бетюн.
1: Это значит, что у вас опять нет денег.
0: А разве они когда-нибудь у меня бывают?
1: Ну, как прошло путешествие?
0: Превосходно. Италия, Корсика. Я побывал даже на острове Эльба. Но не забыл о заключенном с вами договоре на...
1: на восьмитомные парижские путевые записки.
0: Вот в этой книге мы с вами совершим прогулку в глубины истории.
1: Никаких, никаких прогулок в историю.
0: Как, вы расторгаете со мной договор, Бетюн?
1: Расторгаю договор? Самым популярным драматургом и романистом, любимцем всей Франции? Это после трех мушкетеров? Я еще в своем уме, Дюма. Нет, просто я предлагаю вам написать другое. Приключенческий роман. Действие должно разыграться в Париже в наши дни.
0: Так.
1: Ну, не обязательно, чтобы это был наш 843 год. Ну, чуть раньше. Но наше время, наш век.
0: Так, приключенческий роман.
1: Да.
0: Мысль дерзкая, но меня никогда не пугали дерзкие проекты. В них есть особая прелесть. Клянусь, мне нравится эта мысль. Вот только интрига.
1: Ну, значит, вы согласны. Отлично.
0: Нужна ведь интрига, а?
1: О чем вы задумались, Дюма?
0: Что?
1: Да вы что, не слышите меня?
0: Нет, я так, я вспомнил. Недалеко от острова Эльба, над морем, живописная скала. Проводник сказал, там великолепная охота. На вопрос, как называется остров, ответил: «Остров Монте-Кристо».
1: Но при чем тут остров? О чем вы? Дюма, куда же вы?
0: Прощайте, Бетюн, иду работать.
1: А название? Ну, Дюма, хоть примерно для рекламы.
0: Я же сказал, Монте-Кристо.
1: Но что это значит? Остров, человек, общество?
0: А вот этого я сам еще не знаю.
1: Зато я твердо знаю, у меня будет новый роман, Дюма.

0: Ну вот я и дома. Мой стол, кипа бумаги, перья. Сюда приходили ко мне герои моих книг. Сюда придет и мой новый герой. Откуда он придет ко мне? Откуда он придет? Современный приключенческий роман. Значит, он должен прийти из того мира, в котором я живу. Стоп, стоп. А что если когда-то мне случайно попали в руки записки Жака Пеше? Пеше служил в парижской префектуре. Куда я их положил? Ах, черт, куда же я их положил? В свое время из мемуаров лейтенанта королевских мушкетеров господина Д'Артаньяна я сделал роман «Три мушкетера». А вдруг и записки Пеше дадут мне что-то? Ага, вот они. Нашел. Так, из архивов парижской полиции. Ну-ка, поглядим. Документ – это ведь сама жизнь, это достоверно. Ого! Вот это интересно. Дело французского сапожника Франсуа Пико. Ну, сапожник для романа, конечно, не пойдет. Кто будет читать роман о сапожнике? Но вся история, все это дело... Пико. Франсуа Пико. Каким он был? Внешность. Манера говорить. Мне необходимо представить себе своих героев. Я должен говорить с ними, спорить, соглашаться, выслушивать их, проникать в сокровенные тайники их внутреннего мира. Итак, сапожник Франсуа Пико. Ну какой же ты, Франсуа Пико? Как выглядишь? Как говоришь?
1: Я Франсуа Пико. Нет, не то. Франсуа Пико, это я. Нет, нет, совсем не то. Ну как же? Я Франсуа Пико.
2: Я Франсуа Пико.
1: О, мне кажется, что я слышу твой голос. Ну заговори же.
2: Ну вот я Франсуа Пико. Что надо?
1: Вид у тебя неприглядный, мой милый.
2: Я такой, каким был.
1: Придется мне немного изменить тебя.
2: А это еще зачем?
1: Но сначала поговорим о прошлом.
2: А, не люблю трепать языком.
1: Ты всегда был таким грубым.
2: Меня сделали таким.
1: Кто? Люди, обстоятельства.
2: В бумагах все написано.
1: Да нет, здесь только показания свидетелей.
2: Вам этого мало?
1: Расскажи мне сам о своих преступлениях.
2: Плохо же вы читали эту дребедень, если говорите только о моих преступлениях. А другие? Они что, святые, да?
1: Ты ведь действительно убивал.
2: Да, виновных.
1: Знаешь, а ведь ты красив.
2: Был. Недаром Маргарита Вигару согласилась стать моей женой. Маргарита, красавица. Богатая приданная. На нее заглядывались аристократы. Но она выбрала меня. Я был веселый, добрый, доверчивый, как овца. Я любил ее. Что вам нужно от меня?
1: Я изучаю твое дело, Пико. Твое уголовное дело.
2: А, хотите еще раз обвинить?
1: Может быть, оправдать.
2: Я никому не верю. Люди жестоки.
1: Люди узнали о твоих преступлениях, но никто не подумал о твоих страданиях. Давай по порядку, Пико. Все началось с того, что ты рассказал друзьям о своей скорой свадьбе с Маргаритой, так?
2: Друзьям. Это было в кабачке Матье Лупиано на площади Сент-Опортюн. Я надел свой лучший костюм, пришел в кабачок. Их было четверо. Лупиан, портной Антуана Лю и еще двое. Мы болтали, пили за меня, за мою невесту. Я им верил. Ой, я был дурак. Какой же я был дурак.
1: Дальше, дальше, дальше, Пико. В ту же ночь тебя подняли с постели?
2: Бросили в тюрьму. Без суда, без следствия. 7 лет одиночного заключения. 7 лет. Но я не сошел с ума.
1: В тюрьме ты встретил итальянского аббата.
2: Да, Это его заслуга, что я не сошел с ума. Он отогрел мне душу, полюбил меня. И я тоже. Я ухаживал за ним, когда он смертельно заболел. Был с ним до последней минуты.
1: Перед смертью он завещал тебе все свое состояние.
2: Да, клад. Его еще надо было достать. Когда я вышел из тюрьмы, я отыскал его. Огромное, неслыханное богатство.
1: И вот ты вернулся в Париж?
2: Да, постаревший, неузнаваемый.
1: Ты захотел узнать истину и стал расспрашивать.
2: И мне рассказали о сапожнике Франсуа Пико. О бедном малом, который несколько лет назад исчез и, вероятно, умер. Рассказали, что невеста оплакивала его 2 года, а потом вышла замуж за вдовца. За кабачика Лупиана. Я не хочу больше вспоминать. Отпустите меня. Не хочу.
1: Еще немного, Пико, еще немного. Мне надо знать все.
2: В тот день в кабачке, после моего ухода, Лупиан написал на меня донос. Он говорил, это просто веселая шутка. Почему бы нам не посмеяться? Это ведь шутка.
1: Вот этот донос, анонимный. Здесь сказано, что Франсуа Пико опасный заговорщик. Полицейский комиссар, которому попал донос, захотел отличиться, и он сразу написал министру, что задержал опасного государственного преступника. И вот ты поступаешь официантом в кабак Лупиана.
2: Я не стану больше говорить.
1: Сначала исчезает один из участников заговора. Его находят убитым с кинжалом в груди.
2: На кинжале записка номер 1.
1: Сын Лупиана втянут в воровскую шайку,
2: которая жила на мои деньги.
1: Второй участник заговора отравлен.
2: Я привез яд из Италии.
1: Наконец, кабак и дом Лупиана сгорают дотла. Лупиан остается нищим, опозоренным. Его жена Маргарита умирает с горя.
2: Да, да, она умерла. Умерла на моих руках. Маргарита, моя невеста, моя любовь. Но и они все тоже. Я подстерег Лупиана на мосту ночью. Помнишь ли ты Франсуа Пико, Лупиан? Спросил я его. Бог меня покарал, ответил он. Нет, это Лупиан. Нет, это не Бог. Это я. Франсуа Пико, сказал я и заколол его. Довольно, оставьте меня. Я не могу больше. Не могу. Франсуа Пико умер. Умер, умер.
1: Кто измерит бездны человеческого сердца? Но его судьба, твоя судьба, лежит передо мной вот в этих бумагах.
2: Моя судьба принадлежит только мне.
1: Теперь я узнал о ней и отдам ее другому.
2: Другому?
1: Мы создадим его вместе с тобой.
2: Не понимаю.
1: Ты дашь ему свои испытания, надежды, любовь, отчаяние, свой гнев. А он даст тебе новое имя, положение. Ты преобразишься, Пико.
2: Преображусь? В чем?
1: Ты был груб, невежественен. Я наделю тебя благородством, широким умом, утонченными чувствами. Ты был убийцей, я сделаю тебя мстителем. Ты обретешь новую жизнь, Пико.
2: Но зачем?
1: Мир полон несправедливостей. Сколько обид, унижений терпят люди, которых судьба поставила вне привилегированного общества. Цвет кожи, происхождение, бедность. Не всякий способен победить судьбу. Таким ты будешь помогать, Пико, в своем новом облике. Но тех, кто ради карьеры, денег, выгоды приступает к закону человеческие, тех ты покараешь. Помоги мне создать моего героя, Пико.
2: И я должен пройти весь путь Пико сначала?
1: Да, в новом облике. Ты наследуешь только внешнюю сторону жизни Пико. Внутренний мир подарю тебе я, Александр Дюма. Ты станешь моим вторым я. Будешь страдать от того же, от чего страдаю я. Радоваться тому, что радует меня. Униженные, оскорбленные найдут в тебе защитника, предателя и негодяя, неумолимого мстителя. В тебе оживет судьба Франсуа Пико, и в тебе возродятся мечты и стремления Александра Дюма.
2: А как быть с другими, господин Дюма? С Суд оправдал всех?
1: Я начинаю новый суд. Свой суд. Человеку иногда удается скрыть свое преступление, но писатель знает все о своих героях. Ему открыты все их душевные тайники, и у него есть право суда над героями.
2: Значит, вы будете говорить со всеми так же, как со мной?
1: Конечно. Они ведь тоже живут в моем воображении.
2: И все они предстанут перед вашим судом?
1: Да, но тоже в новом облике. Например, кабачика Матье Лупиано я сделаю бухгалтером. Да, корабельным бухгалтером. Я дам ему новое имя. Его будут звать Данглар. Да, Данглар.
2: А портной Антуан Аллю?
1: Пусть останется портным. Портной Кадрус. Гаспар Кадрус.
2: Третий?
1: Третьим будет солдат, полуиспанец. Фернан Мондего. Отлично. Двоюродный брат твоей невесты. Ну, а четвертый... Четвертый — это тот ретивый комиссар, который поспешил с твоим арестом, чтобы получить повышение. Я сделаю его помощником королевского прокурора, господина де Вильфор.
2: А Маргарита?
1: Назовем ее Мерседес. Сирота, рыбачка. Живет в деревушке под Марселем.
2: А я? Кто я? Каким будет мое имя?
1: Тебя зовут Эдмон Дантес. Вот ты и родился, мой новый герой. Здравствуй.
2: Чем я занимаюсь? Как живу?
1: Ты моряк. Первый помощник капитана на судне «Фараон». Судно принадлежит марсельскому коммерсанту, судовладельцу, господину Морель. Слушай, Эдмон, это шумит море. Оглянись, вокруг тебя необозримая ширь и синева. 27 февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам-де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны и Неаполя.
2: Вы уже начали писать роман, господин Дюма?
1: Да, Эдмон, приключенческий роман. Нет, это будет не только приключенческий роман. Это будет обвинение тому обществу, в которое волею судеб проник я и куда я приведу тебя, мой новый герой. Те, кто погубил сапожника Франсуа Пико, стояли на нижней ступеньке социальной лестницы. Но я знаю и тех, кто занимает ее верхние ступени, и знаю, что поступки их, замыслы и дела подчас еще более страшны и темны, чем у кабачика и портного. Да, я начинаю писать роман обвинения, Эдмон, современный социальный роман. Я назову его для себя «Следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка». Часть первая. Предательство.

0: Набережная Марселя наполнилась любопытными. Корабль приближался. У его борта стоял молодой моряк, зорко наблюдавший за каждым движением корабля. Это был юноша лет 19-20, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными волосами. Весь его облик дышал тем спокойствием и решимостью, которые свойственны людям с детства, привыкшим бороться с опасностью.
1: Стоять всем по местам, флаг приспустить, право руля, отдать якорь.
2: Взгляните, Данглар, какая толпа на набережной. Нас встречают.
3: Дантес, к нам идет лодка.
4: Господин Дантес.
3: Ого, в лодке сам господин Морель. Наверное, увидел приспущенный флаг.
4: Пустить трап.
1: Позвольте помочь вам подняться на лодку, господин Морель.
4: Благодарю. Благодарю вас, Дантес. С прибытием, друзья мои. Дантес, почему на корабле трап?
2: Большое несчастье, господин Морель. В пути от лихорадки умер капитан.
4: Какое несчастье.
2: Простите, господин Морель, мне надо отдать команды. Данглар сообщит вам все, что касается груза.
4: Конечно, конечно. Какое несчастье, Данглар. Капитан.
3: Да, большая потеря, господин Морель.
4: Но, кажется, Дантес недурно справляется с делом.
3: Он принял команду, никого не спросясь.
4: Он выполнил свой долг как помощник капитана.
3: По его вине мы потеряли 2 дня у острова Эльба.
4: У острова Эльба? Зачем?
3: Видимо, ради удовольствия сойти на берег. Он уже чувствует себя капитаном.
4: А отчего бы ему и вправду не стать им? Молод, предан делу, безукоризненно честен, прекрасный моряк, несмотря на молодость.
2: Теперь я к вашим услугам, господин Морель.
3: Извините, я в каюту за бумагами.
4: Ступайте, ступайте, Данглар. Зачем вы заходили на остров Эльба, Дантес?
2: Умирая, капитан велел мне доставить туда пакет.
4: Пленнику острова? Императору Наполеону?
2: Да, через маршала Бертрана.
4: Вы поступили правильно, выполнив последнюю волю капитана. Но заклинаю вас, никому не говорите, что ездили к императору.
2: Я не знаю, что было в пакете.
4: Все равно. Император в ссылке. Король преследует всех его бывших соратников. Слова «бонапартистский агент» могут погубить человека.
2: На острове мне дали письмо в Париж для господина...
4: Молчите! Молчите. Даже я не имею права знать, кому просил передать письмо несчастный император. Я дам вам отпуск для поездки в Париж и для свадьбы, если не ошибаюсь. А, Эдмон?
2: Вы очень добры, господин Морель.
4: Но помните, через 3 месяца фараон снова выйдет в плавание, и его капитан снова должен быть на месте.
2: Капитан? Вы хотите сказать, сударь?
4: Не вижу никого более достойного, чтобы занять это место. Ну, а на свадьбу-то, полагаю, вы меня пригласите, капитан Дантес?
2: Буду счастлив видеть вас завтра на своей помолвке, господин Морель. А вот и Данглар. Данглар, надеюсь, вы придете на помолвку?
3: Почту за долг, наш будущий капитан.
2: А сейчас, господин Морель, вы разрешите мне сойти на берег?
4: Конечно. Передайте привет отцу и прекрасный Мерседес.
2: Непременно, непременно. Спасибо, сударь, спасибо.
4: Славный юноша будет превосходным капитаном.
3: Он вам объяснил, зачем останавливался у Эльбы?
4: Да-да, все в порядке, Данглар.
5: и письмо отдал.
4: Какое письмо?
5: Он вернулся с острова на корабль с письмом.
4: Откуда вы знаете?
5: Мне показалось, я проходил мимо его каюты. Дверь была приоткрыта. Мне показалось, он прятал письмо.
4: Письмо от невесты. Нас это не касается, Данглар.
5: Если так, простите. Вы посмотрите бумаги, сударь?
4: Я спешу. Позже зайдите в контору. Прощайте.
5: Проклятье.
0: Проклятье? Злобно прошептал Данглар, смотря вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти. Так, отлично. Вот теперь мне надо хорошенько разглядеть Данглара. Ну-ка, заставим-ка поработать воображение. Так, так, вид мрачный, низкий лоб, жесткие черные волосы. Так, ну что ж, Данглар, поговорим? Данглар!
3: Воля писателя – закон для его героев,
5: господин Дюма.
0: Правду, одну только правду, Данглар. За что вы ненавидите Дантеса?
5: Мальчишка будет капитаном. Я служу на 6 лет больше.
0: Зависть. Маловато, Данглар.
5: Ну, капитан получает большое жалование.
0: Стоп, это уже ближе. Жадность, скупость.
5: Я люблю деньги.
0: А Дантес вам мешает.
5: Этот мальчишка всюду сует свой нос. Он вздумал проверять корабельные счета.
0: Так, так, и обнаружил ваши махинации.
5: Прежде такие вещи легко сходили с рук.
0: И вы боитесь, что Дантес скажет об этом Морелю и вас выгонят? Да, вот теперь, кажется, вы мне до конца ясны, Данглар. Можно продолжать работу. Так, стоя у борта, Данглар смотрел вслед убежавшему Дантесу взглядом полным ненависти.

0: Эй, Данглар!
1: Здорово, Кадрус!
0: Встретил сейчас Дантеса, узнал, что пришел фараон. Решил повидать тебя. Да спустись ты на пристань!
1: Да.
0: Ну, здорово, Данглар.
1: Здорово.
0: Почему такой мрачный вид, дружище?
1: Не всем же веселиться.
0: А, понимаю. Понимаю. Да, Дантес прям-таки сиял. Он, кажется, разбогател. Тут же на улице отдал мне свой должок, да еще взаймы предложил. Я не взял, а мог бы. Вынул пригоршню золота. А? Везет же людям.
1: Золото что? Он назначен капитаном фараона.
0: Тут гнешь спину, гроши считаешь, а сопляк...
1: Он пригласил тебя на помолвку?
0: Ну как, сделай мне честь, Кадрус. Только, сдается мне, Данглар, с этой стороны его ждут неприятности.
1: А что, разве прекрасный Мерседес, они ведь помолвлены?
0: Все 3 месяца там увивался двоюродный братец Фернан.
1: Ты знаком с ним?
0: А каждый вечер в кабачке «Резерв» Фернан Монтего заливает вином свою страсть к Мерседес и ненависть к Дантесу. Согласись, не мог же я оставить человека одного в таком горе.
1: Небось, Дантес сейчас побежал к ней.
0: Повидал отца и бегом к Мерседес, конечно.
1: Слушай, кабачок «Резерв» как раз на пути туда. Пойдем, Кадрус, посидим в кабачке, выпьем по стаканчику винца.
0: Но платишь ты получил жалование.
1: Хорошо, хорошо.
0: Платишь ты.
1: Не волнуйся, не волнуйся.

0: наконец-то ты опять со мной, мой Эдмон.
1: Но ты не одна, Мерседес.
0: Это мой брат, мой двоюродный брат Фернан. Пожми ему руку, как брату, Эдмон.
1: Вот моя рука, Фернан. Через 3 дня Мерседес станет моей женой, а вы моим братом.
2: Через 3 дня? Через 3 дня? Великий Боже!
1: У него какое-то горе, Мерседес.
0: Не думай о нем. Я люблю тебя. Завтра наша помолвка.
1: А почему завтра, Мерседес? Пусть помолвка будет сегодня. Пойдем, предупредим всех гостей. Пойдем.

0: налей еще, Данглар.
1: Пей, пей, Кадрус, пей.
0: За нашего друга Дантеса. За Эдмона.
2: Боже мой, кто избавит меня от этого человека?
0: О, Фернан, здравствуй. Познакомься, это Данглар.
2: Что? Здравствуй, Кадрус.
0: Тебя что, прогнала Мерседес, приятель?
1: Прогнать такого малоса, ты шутишь, Кадрус?
0: Ну, вернулся Дантес, и Фернан получил отставку.
2: Мерседес вольна любить кого ей угодно.
0: А когда их свадьба, Фернан?
2: Ох, до свадьбы еще не дошло.
0: Дойдет. Пью за капитана Дантеса и его жену Мерседес.
1: Сдается мне, Фернан, вы любите Мерседес?
2: Я схожу с ума, Данглар.
1: Ну так поищите средства помочь, говорю.
2: Я хотел ударить его кинжалом, но тогда и она умрет.
3: Фермон, наконец-то!
0: Ого!
3: Я счастлива,
0: что ты... А вот и капитан Дантес с невестой. Клянусь, красивая пара. Ваше здоровье, прекрасная госпожа Дантес.
3: Господин Кадрус, считается, что можно накликать беду, если назвать девушку по имени ее жениха. Зовите меня просто Мерседес.
4: Друзья, наша помолвка сегодня, а завтра свадьба.
0: Ты не теряешь времени, капитан Эдмон.
4: Значит, до встречи здесь, через 2 часа.
0: До встречи.
4: До встречи.
3: Эдмон, ты знаешь,
0: нам... Вот это любовь. Выпьем, Данглар.
1: Ты и так уже пьян.
0: Все злодеи,
2: Данглар,
0: водопийцы.
2: Я задыхаюсь, я умираю.
0: Что доказано потом.
2: Что мне делать, Данглар?
1: Надо помешать свадьбе, Фернан.
2: Только смерть может разлучить их.
1: Тюрьма, тюрьма разлучает не хуже смерти.
0: Тюрьма? Дантеса в тюрьму? Я не позволю.
1: Молчи.
0: Он мой друг.
1: Ладно, молчи, молчи, Кадрус, пей свое вино.
2: Данглар, вы тоже ненавидите Дантеса, ну, я ведь
1: вы,
2: вижу.
1: Если вы думаете, что я из-за себя...
2: Мне безразлично. Найдите средства, я все исполню.
1: Ну, передайте-ка мне с того столика бумагу, перо и чернила.
2: Ну, зачем они вам?
1: Передайте, передайте.
2: Ну, ну вот, пожалуйста.
1: Так. У каждого свое оружие, Фернан. А теперь возьмите-ка перо. Нет, нет, левой рукой, чтобы не узнали почерка. Макните в чернила.
0: Эй, что вы там затеяли?
1: Небольшая шутка, Кадрус, хотим повеселиться. Пей и не мешай нам. Пишите, Фернан, пишите. Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора. Уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес имел из Неаполя от Мюрата письмо к узурпатору Бонапарту на Эльбу. К узурпатору Бонапарту на Эльбу. А от Бонапарта письмо к бонапартистскому комитету в Париже. Написали? В Париже.
2: Да.
1: Уличающее его письмо находится при нем или в каюте фараона.
2: Каюте фараона. Готово.
1: Хорошо. Ну, а теперь тот, кто хотел бы помешать свадьбе, должен был бы сложить письмо вот так, вложить его в конверт вот так и надписать. Пишите, Фернан, пишите. Господину королевскому прокурору. Остается только подбросить письмо в полицейский участок в Марселе. Ну, уж там нашли бы, что с ним делать.
0: Это подло! Отдай письмо, Данглар.
1: Ну, тихо-тихо, Кадрус, пей свое вино и не мешай.
2: Да, я сам разорву. Давайте мне, Данглар,
1: слышишь,
2: давайте.
1: Слышишь, Кадрус? Фернан сам разорвет его. Это была шутка.
0: Дантес хороший малый. Хороший. Он предложил мне денег взаймы.
1: Хороший.
0: Да, я пьян, но я не хочу. Фернан, куда? Стой, Фернан.
1: Успокойся, Кадрус. Что ты? Пей, Кадрус, что ты? Отлично. Через час донос будет в полиции. Дело сделано.
5: Дело сделано. Теперь оно пойдет само собой, прошептал Данглар. Итак, Фернан, ты отправишь донос.
2: Вы так задумали? Господин Дюма.
5: Не знаю. Ну, а если бы я дал тебе свободу действий?
2: Я люблю Мерседес.
5: Но ты совершаешь предательство.
6: В этой жизни каждый сам за себя.
5: И после этого ты все-таки пойдешь на помолвку.
6: Я ненавижу... Я ненавижу Дантеса.
5: Все правильно. Я знал подобных тебе, Ферман. Ты придешь на помолвку. Будешь идти позади жениха и невесты. Ты сядешь за стол вместе с гостями, рядом с Дангларом и Кадруссом. Будешь кричать «Ура!» после тоста за счастье новобрачных, который произнесет господин Морель. Ты даже чокнешься со стариком-отцом Дантеса, но сквозь веселый шум и возгласы будешь настороженно прислушиваться. Ты все время будешь прислушиваться, пока...
7: Именем закона!
3: Это вы?
7: Именем закона!
8: В чем дело, капрал? Зачем вы здесь? И солдаты?
7: Кто из вас Эдмон Дантес?
4: Это я? Что вам угодно?
7: Эдмон Дантес, именем короля и закона я арестую вас.
4: Арестуете? За что?
7: Потом узнаете, идите за мной.
3: Нет, нет, Эдмон, нет.
7: Сын мой, капрал, это ошибка. Эдмон, сын мой.
4: Отец, Мерседес, успокойтесь, все разъяснится. Конечно, это ошибка. Ждите меня, я скоро вернусь. Жди меня, Мерседес.
8: Капрал, капрал, прошу вас, скажите мне, в чем дело?
7: Скверная штука, господин Морель. Мы получили сведения, что он агент Бонапарта. Я обязан доставить его к королевскому прокурору.
3: Эдмон агент? Какая ложь! Какая страшная ложь!
7: Кто мог оклеветать моего сына? Кому он помешал?
9: Фернан, ты не уничтожил письмо!
10: Молчи, Кадрус!
9: Данглар, что вы наделали? Что вы наделали?
11: Прости, Фернана, я-то что?
9: Надо пойти и все рассказать. Ты слышишь, Фернан?
10: Молчи, дурак! Не с места!
9: Это принесет нам несчастье, Данглар!
11: Молчи, Кадрус! И гроза пройдет мимо.
9: Аминь.
8: Друзья мои, расходитесь по домам. Вы видите, какое несчастье. Мерседес, господин Дантес, я обещаю вам сделать все, чтобы освободить Эдмона. Я сейчас же поеду к королевскому прокурору. Сейчас... Ах, да, он в Париже. Ну, тогда к его помощнику, господину де Вильфору. Я еду немедленно.

0: Эдмон Дантес, вот и начинаются твои испытания. В то время, как тебя, мой бедный Эдмон, вели под стражей, оторвав от любимой, от друзей и отца, в тот же самый день, в тот же самый час на улице Гран-Кур, в одном из аристократических домов, тоже праздновалось обручение. «Ну как, господин Вильфор, вы довольны? Счастливы?»
1: «Да, сегодня моя помолвка с дочерью маркиза Сен-Меран».
0: «Совпадения, которые бывают не только в романах».
1: «Я женюсь на девушке из старинного рода. Я люблю ее».
0: «Стоп, стоп, правду, Вильфор, правду. Мне нужна только правда».
1: «Это женитьба. Мне выгодно».
0: «Вот. Да, да, вы преуспевающий юрист. У вас есть все. Молодость, энергия, ум. Вам остался всего один шаг до места королевского прокурора».
1: «Да, да. Я должен получить это место. Я заслуживаю его».
0: «Что же вам мешает, Вильфор?»
1: «Мой отец ярый бонапартист. Он и сейчас поддерживает связь с узурпатором. Если об этом узнает король, почему я должен отвечать за своего отца? Я отказался от его убеждений. Я преданный слуга короля. Я отказался даже от имени своего отца».
0: «Верно, вы, де Вильфор, ваш отец, господин Нуартье».
1: «Но никто не знает, что бонапартист Нуартье мой отец».
0: «И когда вы женитесь на дочери маркиза де Сен-Меран...»
1: «Король забудет, что я сын Нуартье. Он будет помнить и знать только одно, что я зять маркиза Сен-Меран, роялиста».
0: «Честолюбие, карьера, жажда денег и титулов. Как мне все это знакомо и как омерзительно. Вильфор, ну вы же еще молоды. Должно же быть у вас сердце».
1: «У меня есть долг. И у меня есть цель».
0: «Вот теперь и вы мне совершенно ясны. Я могу продолжать работу. Придется мне тоже оторвать вас от праздника, Вильфор, и отправить в кабинет, куда капрал доставил арестованного. Ведь вы должны срочно допросить его, ведь у вас есть долг».

0: Подойдите ближе. Как ваше имя?
1: Эдмон Дантес.
0: Сколько вам лет?
1: 19 лет, сударь.
0: Что вы делали, когда вас арестовали?
1: Я праздновал свою помолвку с невестой.
0: О, какое совпадение. У вас есть враги?
1: Я так мало значу, что не успел нажить врагов.
0: Вы кажетесь мне славным малым. Я отступлю от правил. Вот донос на вас. Прочитайте и скажите. Вы узнаете почерк? Читайте, читайте. Ну?
1: Я прочитал, сударь. Я не знаю этой руки, почерк искажен. Но вы правы. Это писал враг.
0: Только откровенно. Есть правда в письме?
1: Все правда, и в то же время ни слова правды. Умирая, капитан передал мне письмо для маршала Бертрана на остров Эльба. Просьба умирающего священна. Приказ командира – закон. Маршал взял письмо и дал мне другое в Париж. Вот чистая правда, сударь. Я клянусь вам честью моряка.
0: Если вы виноваты, то только в неосторожности. Отдайте мне письмо, принятое вами на острове Эльба, и...
1: Его взяли при аресте. Оно должно быть у вас.
0: Где же письмо? Кстати, кому оно было адресовано?
1: Какому-то господину Нуартье.
2: Что? Нуартье?
1: Вы его знаете, сударь?
2: Я погиб.
0: Верный слуга короля не знается с заговорщиками. Вы никому не показывали письма?
1: Нет.
0: Никто не знает, кому оно.
1: Никто. Никто, кроме меня. Я должен был вручить лично. Я свободен, сударь.
0: Вот. Я нашел его. Это письмо — главная улика против вас. Видите, что я делаю? Я бросаю его в камин. Вот оно. Сгорело.
1: О, сударь! Вы больше, чем правосудие. Вы само милосердие.
0: Кто бы вас ни спросил, ни слова о письме. Клянитесь.
1: Клянусь.
0: Ступайте. И пошлите ко мне капрала, я распоряжусь.
1: Да благословит вас Бог, сударь. Прощайте.
0: Прощайте.
2: Ужасно. Ужасно. Боже мой. От чего иногда зависит жизнь и счастье?
3: Ну, Вильфор, как вы поступите?
4: Он может проговориться, назвать имя.
3: Так, значит, вы уже решили. Отвечайте.
4: Решил. Я подпишу приказ. Дантеса отвезут в замок Иф.
3: Без суда, без следствия.
4: Без суда, без следствия. На чаше весов моя карьера, жизнь, судьба. Все мое будущее. Дантес. Моряк, матрос. Все равно через какие-то годы его убьют где-нибудь в порту в пьяной драке. Или он утонет.
3: Так, вы ловко и быстро находите себе оправдание. А совесть, Вильфор, совесть.
4: Я заставлю замолчать свою совесть. Я получил в руки шанс и не упущу его. Король узнает, что Вильфор покарал заговорщика. Король вознаградит меня. Я стану королевским прокурором.
3: будете носить мундиры, мантию, ордена и медали, требовать, чтобы общество изгоняло недостойных, стоящих ниже вас, да?
4: Да. Мой долг – охранять честь общества, которому я принадлежу.
3: У меня больше нет вопросов, Вильфор. Вы свободны. Тщеславие, зависть, честолюбие, страсть к деньгам и мундирам. Сколько страшных дел совершается во имя этого. Я превратил простого полицейского комиссара в блестящего помощника королевского прокурора не случайно. Я-то ведь знаю, что прикрывают пышные мантии сановников, мундиры и звезды титулованных особ. Знаю, какие удары они умеют наносить, прикрываясь своей неприкосновенностью. Я научился молчать, но я хочу, чтобы за меня говорили мои герои, потому что я видел и знал множество вильфоров, которым не мог ответить сам. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода.

Александр Дюма. Граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара Парижской префектуры Жака Пеше.

На этот раз я пишу роман, действие которого развивается в наши дни в Париже 30-х годов. Меня увлекает мысль создать современный социальный роман, роман обличительный, гневный, в котором я смог бы изобразить то общество, тех его представителей, которых узнал в жизни и против которых восстал мой ум, моя душа, все мое существо. Нет, я не просто пишу роман. Я провожу следствие по делу Эдмона Дантеса, моряка 19 лет, марсельца, первого помощника капитана на судне «Фараон». Эдмон Дантес арестован по ложному доносу, продиктованному завистью, злобой, ненавистью. Так. Замок Иф. Крепость в море на неприступной скале. Государственная тюрьма для особо важных преступников. Туда входит, и оттуда нет выхода.

Стены. Стены. Вокруг одни стены. Каменный мешок. Я не могу больше.

0: Перестань бушевать, парень. Спятишь, как твой сосед.
1: Мой сосед? Заключенный? Он что, сошел с ума?
0: Через 2 года заключения. С тех пор спокоен.
1: А кто он?
0: А, какой-то итальянский аббат. Совсем старик.
1: На чем он помешался? На свободе?
0: Да нет. Вообразил себя владельцем несметных сокровищ. Предлагал 5 миллионов, если его выпустят. Говорил, клад у него зарыт. Изрядно посмешил нас. А сначала бушевал, как и ты.
1: А теперь?
0: Свихнулся и успокоился. Повеселел даже.
2: Чтобы успокоиться, надо сойти с ума.
1: Чтобы успокоиться, надо сойти с ума. Мерседес! Мерседес! Мерседес! Мерседес!
3: Мерседес! Мерседес, дитя мое.
4: Господин Морель, как я ждала вас.
3: Плохие вести, дитя мое. Вчера я опять ездил к Вильфору, он меня даже не принял. Передал через секретаря, пусть больше не беспокоит меня по делу преступника.
4: Эдмон преступник? Ну какая гнусная клевета!
3: Хотел бы я знать, за что Вильфор получил должность королевского прокурора. Какую услугу он оказал королю?
4: Сегодня умер отец Дантеса.
3: Я знаю. Все хлопоты я беру на себя, Мерседес.
4: Эдмон. Где ты, Эдмон? Где ты?
1: Мерседес. Мерседес. Помнишь ли ты еще меня? Или я умер и для тебя так же, как и для всех остальных?

0: не хочу!
1: Ты думаешь о том, как больно тебе, а о моей боли, о моих страданиях писателя-творца. Ты не подумал, Эдмон? Каждая ночь, проведенная за письменным столом, отнимает у меня годы жизни. Разве ты один сейчас бьешься о каменные стены замка Ив? Нет! Вместе с тобой бьюсь и я, твой создатель. Ибо твои страдания – это страдания, выношенные моим сердцем. Твои безумные мысли – это мысли, сжигающие мой мозг. Твое отчаяние – ничто по сравнению с отчаянием писателя, который не может заставить своего героя отвечать, помогать. О чем ты думал все это время?
2: Сначала я взывал к небу, моля о помощи. Небо отвернулось от меня. И тогда я стал думать о смерти. Только о смерти.
3: Только о смерти.
2: Что есть у меня в жизни? Короткое прошлое, мрачное настоящее, неведомое будущее. А есть ли смерть? В смерти покой, бесчувствие, небытие.
3: Нет, Эдмон, ты не умрешь. Ты выдержишь, Эдмон. Выдержишь. Но довольно рассуждений. За дело. Следствие продолжается. Снова мне предстоит разговор с моими героями. Я должен знать все их мысли, побуждения, чувства. Свидетели, пожалуй, я уже могу назвать их соучастники. Прошло 2 года, как исчез Эдмон Дантес. Да, соучастники. Первый — господин де Вильфор.
4: Что вам угодно, господин Дюма?
3: Вы все-таки достигли своей цели?
4: Да. Я королевский прокурор. Живу в Париже.
3: Прекрасно. Ну, а как насчет совести, Вильфор?
4: О, моя совесть безупречна. Об этом все знают.
3: И ничто, никакие воспоминания не мучают вас?
4: Я не совершил ничего бесчестного.
3: Неужели вы забыли Эдмона Дантеса, моряка? Неужели забыли?
4: О, у меня так много дел. Я не могу помнить всех.
3: У меня нет больше вопросов к вам. Пойдем дальше. Фернан Мондего, солдат.
5: Офицер.
3: Оу. Вы удачно продвигаетесь по службе, Фернан.
5: Король ценит храбрых солдат. Мне обещали повышение.
3: Но ведь вам повезло не только по службе.
5: Да, Мерседес стала моей женой.
3: Она любит вас. Фернан, она любит вас.
5: Мерседес, моя жена.
3: Вопрос последний. Вы помните Эдмона Дантеса?
5: Будь он проклят навеки. Будь проклято его имя. Будь проклят день, когда я узнал его.
3: Значит, вы помните?
5: Нет. Нет. Я забыл. Он умер. Умер.
3: Вы уверены в его смерти?
5: Да. Да.
3: Вопросов больше не имею. Отправляйтесь в свой полк, Фернан. Ну что же, остались 2. Господин Данглар, корабельный бухгалтер.
6: О нет. Я расстался с фирмой Мореля.
3: Вот как?
6: Его дела сильно пошатнулись. Ведь королю известно, что когда-то Морель служил Бонапарту. Да, одно время я заменял на фараоне главного бухгалтера. Но мне представилось дело повыгоднее и покрупнее.

0: Военные поставки, не так ли, Данглар?
1: Это дело ничуть не хуже других, господин Дюма.
0: Ну, а между нами, делишки-то уж не очень чистые, а?
1: Деньги не пахнут, господин Дюма. Я умею их делать.
0: Тем более, что вам помогает в этом старый друг, Фернан, да?
1: Это никого не касается. У нас свои счеты.
0: Дружба, скрепленная подлостью, крепкая дружба.
1: К чему такие громкие слова?
0: А как вы назовете донос, написанный вместе с Фернаном?
1: Это тоже было неплохое дельце.
0: Вы не забыли Эдмона Дантеса?
1: О, нет. Слишком сильно я ненавидел его.
0: Понятно. А вы не боитесь встречи с Дантесом?
1: Он давно подох. Его отправили в замок Ив.
0: У меня больше нет вопросов, Данглар. Теперь портной Гаспар Кадрус.
2: А, господин Дюма, у меня дела из рук вон. Хоть помирай.
0: Ты ведь больше не занимаешься портновским делом.
2: Какое там? Дела пришли в такой упадок. А я всегда мечтал разбогатеть, господин Дюма.
0: Поэтому ты открыл кабачок на перекрестке дорог?
2: Да. Собрал последние крохи. Продал все, что было. Залез в долги. А что толку? Придорожный кабак, жалкий, убогий, всегда пуст.
0: А контрабандисты, которые находят у тебя приют?
2: Господин Дюма, надо же человеку как-то жить.
0: Ты помнишь Эдмона Дантеса?
2: По ночам он мне снится. Бедный малый.
0: Тебе жаль его?
2: Очень. С ним сыграли скверную штуку. Он был добрый парень. Надеюсь, перед смертью он простил всех, кто...
0: Откуда ты знаешь, что он умер?
2: Ну, это же ясно. Столько лет, конечно, умер. Ну что, Гаспар, Гаспар, иду.
3: Чего тебе?
4: Да закрой дверь, Кадрус. Дождь хлещет в комнату. Вот стоишь на пороге, как истукан.
2: Смотрю, не проедет ли какой-нибудь путник. Может, захочет передохнуть, обсушиться, согреться стаканом вина.
4: А, путник на этой-то дороге. За все 2 года я не видела и десятка посетителей. Не считая твоих друзей, чтоб им пусто.
2: Не греши, женщина. Если б не они, мы с тобой давно бы подохли с голоду.
4: Другие занимаются делом. Они якшаются с контрабандистами.
2: Да замолчи, ты услышал.
4: Да кто?
2: Да.
4: Бродячая собака, и та не заглянет к нам. Ну, ошиблась. Одна собака появилась. Вот он, твой друг. Легок на помине.
2: Ты права, кажется, ты вертучий. Разожги огонь и достань бутылку вина. Живее, живее.
4: О, пусть
2: живее.
4: Меня отсохнут руки, если я сделаю что-нибудь для этого бандита. Видеть его не желаю.
2: А, ведьма. Ну и дурак ты, Кадрус. Тебе не следовало было бы жениться.
5: У тебя никого? Нет?
2: Будто у меня кто-нибудь бывает. Здорово, Бертуччи. Рад видеть тебя, приятель.
5: Возьми вот это. Осторожно.
6: Контрабандный табак. За него хорошо дадут.
5: Ой, едва ушли от таможенников. Спрячь. Дня на 2.
2: Будет сделано. Будет сделано, как всегда.
5: Ах, промок. Проклятая погода.
6: О, налей вина, озяб.
5: Заночуешь?
6: Нет. Нужно успеть к почтовой карете в Париж.
2: Да. Что, дела?
6: Месть.
2: О, у тебя есть враг?
6: А? Смертельный. Я поклялся отомстить. Помнишь, год назад здесь убили моего старшего брата?
2: Это случилось почти возле моего трактира. Они убивали всех, кого подозревали у Бонапарта.
6: Да, он служил у Бонапарта, но Бонапарта разбили при Ватерлоу.
2: Да, да.
6: И брат возвращался домой из армии.
2: Да, да.
6: Я пытался узнать, кто убил брата, но никто не смел назвать мне их имена. И тогда я пошел к королевскому прокурору, к французскому правосудию. Его звали Вильфор.
7: Так, так.
6: Я рассказал ему об убийстве брата. Просил наказать убийц. Он ответил: твой брат был солдатом узурпатора. Он получил по заслугам. Тогда я стал просить, чтобы он назначил вдове хоть крошечную пенсию. Он рассмеялся мне в лицо. Я подошел к нему и сказал: корсиканцы держат свое слово. Моего брата убили, а я убью вас. С этой минуты я объявляю вам вендетту. Берегитесь, прокурор.
7: А он знает, что такое вендетта? Что это месть?
6: Так хорошо знает, что вот уже почти год никуда не выходит один. Приказал искать меня. Но я стал контрабандистом. Попробуй найди. Он уехал в Париж. Я следил за ним всюду. На днях я узнал, что он тайком ездит в один дом под Парижем. В отеле к какой-то женщине. Ездит один. Оставляет лошадь у главных ворот и идет к ней через маленькую калитку в саду.
7: Я убью его.
8: Стой. Стой. Пожалуй, я поеду с тобой.
7: Да.
8: Да. Мне терять нечего. Напомню кое о чем Фернано Мондего, который теперь зовется графом де Морсер. Граф де Морсер. Помереть можно, лопнуть со смеху. Граф и графиня де Морсер. Эх, знал бы Эдмон, кем станет его невеста. Простая рыбачка. Бедный Эдмон.

0: Опять не съел обед. Да перестань дурить, парень.
1: Унеси свою похлебку.
0: Задумал помереть с голоду. Не дури, я оставлю.
1: Я вылью за решетку, как вчера.
0: Слушай, парень, ну встряхнись. Ты еще молод. Да мало ли что еще может случиться.
1: Теперь уже ничего, кроме смерти.
0: Я многого здесь навидался. Всю жизнь тюремщиком. Разное бывает. Не теряй надежды. Вот надумал уморить себя голодом. Да все помрем. Куда спешишь? Ну же, сынок, встань. Ну, поешь.
1: Ты добр, но есть я не буду. Унеси.
0: Придется позвать коменданта. Эх, беда, беда.
2: Я не могу больше.
3: Я зову смерть, как когда-то звал надежду. Что это? Галлюцинация, бред. Опять? Откуда?
4: Кто-то долбит камень. А если какой-то друг пытается... Нет, почудилось. Вот оно, отчаяние.
0: Кто здесь говорит об отчаянии?
4: Боже, человеческий голос. Ради неба. Ради всего святого, говорите.
0: Кто вы?
4: Я несчастный узник номер 34.
0: В чем вас обвиняют?
4: В заговоре с целью возвращения Наполеона.
0: Разве император Наполеон не на престоле?
4: Он в ссылке на острове Эльба с 814 года. Но сколько же времени вы здесь, если не знали этого?
0: С 811-го.
4: На 4 года дольше, чем я.
0: Куда выходит ваша камера?
4: В коридор. А коридор в тюремный двор.
0: Какое несчастье. Я считал, что ваша стена – это наружная стена крепости.
4: Вы хотели подвести подкоп к морю?
0: Да. Я бросился бы вплавь и был бы на свободе. Теперь все погибло. Вот что. Заделайте отверстие в вашей стене.
4: Нет, ради всего святого. Не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса. Или, клянусь, я размозжу себе голову о стену, ибо силы мои уже на исходе.
0: Сколько вам лет?
4: Я потерял счет времени. Мне было 19 лет, когда я попал сюда.
0: Вам нет еще и 26 лет. В такие годы нельзя стать предателем. Я ведь не оставил мысль о побеге.
4: Мы убежим вместе. А если не выйдет, мы будем говорить. Вы о тех, кого любите, а я о своих ближних и любимых.
0: Я старик. Я совершенно одинок.
4: Я стану вашим сыном. Не уходите.
0: Хорошо. Я приду к вам. Ждите.
4: Когда?
0: Завтра.
4: Завтра.

0: как ты сегодня, парень?
1: О, я вижу, поумнел. Съел всю похлебку.
2: Да. Давай еще, я голоден.
1: Я рад, сынок. Мне было жаль тебя, поверь. И у тюремщиков есть сердце. Вот, похлебка. Ешь на здоровье. Я положил туда кусочек мяса. Вот, видишь, сутки назад ты хотел умереть, а сейчас глаза блестят. А? Умереть непросто, сынок.
2: Сутки. Прошли сутки. Он сказал завтра. Наконец-то. Это вы? Вы?
3: Давайте действовать. Вчера я докопал до последнего камня, разделяющего наши камеры. Помогите отвалить его.
2: О, Боже! Вы! Вы, благословенна судьба, пославшая мне эту минуту.
3: Вы согрели мне душу своей радостью, милый юнош. Велико было мое разочарование, когда я обнаружил другую темницу там, где надеялся найти свободу. Прежде всего, надо скрыть следы подкопа. От этого зависит наше спокойствие и возможность постоянного общения.
2: Постоянное общение? Мне кажется, стены камеры раздвинулись. В нее ворвался свежий ветер, запах моря, плеск волны. Все, что когда-то я так безмерно любил. Кто вы? Как ваше имя, отец мой?
3: Я узник, как и вы. Меня зовут Фарио, аббат Фарио.
2: А я моряк, Дантес, Эдмон Дантес.
3: Я боролся за свободу моей Италии, но меня предали.
2: Неужели вы рисковали жизнью ради этого?
3: Что может быть выше и сильнее, чем любовь к родине?
2: Простите, не вы ли тот священник, которого здесь считают больным?
3: Сумасшедшим, хотели вы сказать. Да, меня считают безумным. Может, когда-нибудь вы узнаете, почему.
2: А вы еще не отказались от попытки побега?
3: Я убедился, что бежать невозможно.
2: Как? Разве нельзя начать подкоп с другой стороны? Я так надеялся, что мы вместе...
3: Побеги из тюрьмы редко удаются, Эдмон. Самые счастливые побеги случайные. Подождем. Вспомните, я ждал 12 лет.
2: Вы могли ждать. Вас поддерживал ежедневный труд.
3: Вы правы. Кроме того, я ведь еще писал книгу.
2: Что? Вам дают бумагу, перья, чернила?
3: Я написал свою книгу на двух рубашках.
2: Никогда не думал, что человек способен на такое. Что вы совершили, вы, будучи на свободе?
3: Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума. Что с вами, Эдмон?
2: Меня подавляет мое невежество. Я ничего не знаю. Я как слепой.
3: Говорите все до конца. Тут что-то еще.
2: Я думал о своей жизни.
3: Она коротка. Она не может заключать в себе нераскрытых тайн.
2: Она заключает в себе огромное несчастье, которое я ничем не заслужил. Я не могу угадать виновных, хотя понимаю, они есть.
3: Расскажите мне вашу историю, только подробно.

0: почему ты решил рассказать ему свою историю, Эдмон?
1: Разве вы сами не понимаете этого, господин Дюма?
0: Мне нужен твой ответ, твои мысли.
1: 6 лет неизвестность разъедала меня как болезнь. Я был болен этими мыслями. Еще немного, и я сошел бы с ума. В аббате Фаре я увидел человека мудрого, необыкновенного. Я не встречал таких.
0: И ты поведал аббату Фаре свою историю, и повесть твоя была горестной.

0: Вот и вся моя история, отец мой.
1: Да, вы действительно невиновны, Эдмон.
0: Клянусь жизнью моего отца и любовью к Мерседес.
1: Кому могло принести пользу ваше исчезновение?
0: Никому. Я так мало значил.
1: Да, вы говорили, что вас хотели назначить капитаном фараона.
0: Да, по сути, я уже получил это назначение.
1: Был кто-нибудь, кто вас не любил на корабле?
0: Нет, меня все любили. Впрочем, нет. Был один человек.
1: Его имя, положение?
0: Корабельный бухгалтер Данглар. Однажды я заметил в его счетах неточности, сказал ему об этом. Мы поссорились, но все обошлось.
1: Заняв место капитана, вы оставили бы его на судне?
0: Нет, он всегда был нечист на руку.
1: Слышал кто-нибудь ваш последний разговор с капитаном, когда он давал вам поручение на остров Эльба к Бонапарту?
0: Дверь каюты была приоткрыта. Да-да, я вспомнил. Данглар проходил мимо, когда я получал пакет от капитана.
1: Мы напали на след. Когда вы вернулись на корабль с острова Эльба, у вас было письмо с собой?
0: Да-да, я держал его в руке, у меня нет бумажника.
1: И любой мог видеть это письмо в ваших руках?
0: Да, конечно. Все были на палубе. И Данглар.
1: Неужели вы и сейчас не догадываетесь?
0: А? Нет-нет. Вы так думаете?
1: Да.
0: О, какая подлость!
1: Продолжим. Вы были женихом красивой девушки. Кто мог желать, чтобы вы не женились на Мерседес?
0: Фернан Мондего любил ее. Солдат-каталанец.
1: Считаете ли вы, что он мог написать донос?
0: Скорее, он ударил бы меня ножом.
1: Да, это в духе испанцев. Знал ли Данглар Фернана?
0: Нет. Постойте. Постойте, вспомнил. В день нашей свадьбы они сидели в кабачке «Резерв».
1: Так.
0: Данглар был весел, Фернан смущен и бледен.
1: Они были вдвоем?
0: Нет, нет, за одним столом с ними сидел мой сосед, портной Кадрус. Он был сильно пьян. На столе была чернильница.
1: Так.
0: Лежала бумага, перья. О, подлецы! Негодяи, подлецы!
1: Хотите знать еще что-нибудь?
0: Почему меня отвезли сюда без следствия, без суда?
1: Кто вас допрашивал? Должность, возраст, положение?
0: Помощник королевского прокурора, молодой, лет 27.
1: Как он с вами обращался? Менялось ли его обращение во время допроса?
0: Он был ласков. Когда прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем.
1: Вашим несчастьем? Случившимся с вами?
0: Он сжег улику, которая могла бы мне повредить.
1: Письмо?
0: Да.
1: Вы не помните, кому оно было адресовано?
0: Как же, отлично помню. В Париж, к господину Нуартье.
1: И помощник прокурора взял с вас клятву.
0: Никогда не произносить этого имени, да?
1: Нуартье, Нуартье, Нуартье. Я знал одного Нуартье. Это был любимец Наполеона, ярый бонапартист. А как звали помощника прокурора?
0: Де Вильфор?
1: Де Вильфор?
0: Да. Что с вами, отец мой?
1: Несчастный вы слепец. Знаете ли вы, кто такой этот Нуартье?
0: Кто?
1: Этот Нуартье бонапартист, отец вашего Вильфора.
0: Что? Отец? Его отец? Нет, нет!
2: Эдмон Дантес! Эдмон, я зову тебя. Я хочу говорить с тобой. Ты не слышишь меня. Ты сидишь в своей камере на койке вот уже много часов. С того момента, как аббат Фарри открыл тебе истину. После стольких лет отчаяния, проведенных в этой камере, в невидении и растерянности, ты, наконец, узнал, кто написал на тебя донос, кто оклеветал тебя, кто тебя предал. Узнал, кто виноват в твоих тяжких горестях и муках. Я знаю, в эти долгие часы размышлений ты принял грозное решение и поклялся страшной клятвой.
0: Да, поклялся.
2: Вот сейчас, Эдмон, я снова должен услышать твои мысли.
0: У меня были уши, но я не слышал. Были глаза, и я не видел. Только в эту минуту я словно вышел из тьмы на яркий свет. Глупец, глупец, жалкий глупец. Я искал дружбы и нашел предательство. Верил в справедливость и встретил беззаконие. Ожидал счастья, любви. Шел навстречу солнцу, а меня бросили в этот каменный мешок. Злодейство. Злодейство.
2: Но теперь ты узнал своих врагов, Эдмон.
0: Да, я узнал их. И я отомщу. И я выйду отсюда. Выйду и найду их.

0: Это вы, отец мой?
1: Помогите мне отодвинуть камень.
2: Я тревожусь. Я сутки не видел вас.
0: Очень рад вам, господин аббат.
2: Я жалею, Эдмон, что помог вам отыскать правду.
0: Почему?
2: Я поселил в вашей душе новое чувство. Мщение.
0: Поговорим о другом, отец мой.
2: Великое благо неведения.
0: У меня к вам просьба.
2: Все, что я смогу, мой мальчик.
0: Научите меня хоть чему-нибудь из того, что вы знаете. Конечно, надо очень долго учиться.
2: Какие-нибудь 2 года я передам вам все мои знания.
0: Вы думаете, я смогу в 2 года?
2: Я научу вас математике, физике, истории, 3-4 живым языкам, на которых говорю сам. Передам свои познания в химии. Но понадобится много терпения, Эдмон.
0: О, теперь у меня есть терпение.
2: И много времени.
0: Я никуда не спешу.
2: От знаний не становится счастливее.
0: От знаний становятся сильными.
2: Вы продолжаете думать о побеге?
0: С этой минуты я начинаю учиться. И с этой же минуты начинаю готовить побег. Наш с вами побег, отец мой. Пройдут годы, может быть, много лет, но они пройдут. Я выйду отсюда и выйду другим человеком.

0: тогда пройдет много лет. Пройдет еще 7 долгих лет в замке Ив. Беседы с аббатом Фария раздвинут стены твоей камеры, Эдмон, и перед твоим внутренним взором раскинется весь огромный сложный мир людей, их чувств, мыслей, поступков. Перед тобой пройдет история во всем своем величии и ужасе. Ты научишься анализировать, делать выводы, научишься мыслить, оставляя тебя в замке Ив наедине с аббатом Фарио. А я возвращаюсь к другим героям своего романа и превращаюсь в следователя по делу моряка Эдмона Дантеса. Вам слово, Мерседес.
1: Я воспитываю своего сына, Альбера. Ему скоро исполнится 12 лет. Чтобы учить его, мне пришлось многому научиться самой.
0: Вы еще не забыли, Мерседес?
1: Не надо меня спрашивать.
0: Вы несчастны.
1: Я богата. Фернан любит меня без памяти и продолжает яростно ревновать к прошлому. Но у меня есть сын. Такого сына может пожелать всякая мать. Больше я ничего не стану говорить.

0: дальше. Граф де Морсер, генерал.
1: И пер Франции прибавьте. Член Верхней Палаты Перов.
0: Не слишком ли блестящая карьера для каталанского рыбака?
1: Мой род один из древнейших во Франции.
0: Полно, Фернан. Вы не в Палате Перов. Врать не имеет смысла. Следователи и романисты знают все о тех, с кем имеют дело. Молчите. Как вы добились почести и богатства? Служа Бонапарту, вы предали Бонапарта. Служа в Испании, предали полководца, с которым вместе воевали. Предали солдат. За этот подвиг король дал вам титул графа. После Испании вы попросили разрешения поехать в Грецию, чтобы помочь ей воевать против Турции.
1: Я не позволю никому!
0: Вы поехали в Афины и поступили на службу к паше Али Табелину. Али Табелин вскоре был убит, а вы возвратились из Афин миллионером. Кем был убит паша? Фернан. Кто предал его? Кто предал его солдат? Кто продал в рабство его жену Василику и дочь Гайде? Молчите, Фернан.
1: Ни у кого нет доказательств.
0: Они обнаружатся, когда их меньше всего ожидаешь.
1: Откуда вы так хорошо знаете меня?
0: Я знаю таких, как вы, Фернан. Это они называют себя высший свет. Пока вы мне больше не нужны. Теперь Гаспар Кадрус.
2: Что Кадрус? Побыли бы на моем месте, не стали бы расспрашивать. Больная, злющая жена. Захудалый кабак, в котором никто не бывает. Ну, кроме контрабандистов. Бедность, почти нищета. Эх, да что там, пропащая жизнь. Поговорите-ка лучше с Дангларом. Вот кому повезло. Эх, господин Дюма, нет, судьба несправедлива.
0: Прекрасно. Поговорим с Дангларом.
3: Мне некогда разговаривать. Я деловой человек, банкир, барон, между прочим.
0: Да, да, ведь вы женились на вдове, дочери камергера нынешнего короля. Вот откуда титул. Вы довольны своей судьбой, Данглар?
3: Я богат, знатен, принят в высшем свете. Что еще надо?
0: Прекрасно. С вами тоже покончено. Господин де Вильфор.
4: Прошу прощения, я очень занят.
0: Ну да, вы ведь знаменитый королевский прокурор. Неподкупный суровый судья. Вас знают как безупречного, справедливого, идеально чистого человека, за которым нет ни одного греха.
4: Что хотите от меня вы, господин Дюма?
0: Хочу посмотреть вам в глаза. Мне часто хочется взглянуть в глаза таким, как вы, и спросить, сударь, а как же у вас обстоит дело с вашей совестью?
4: Я занят. Кроме того, я не совсем здоров. Не до конца оправился после покушения на меня того бешеного корсиканца.
0: А, значит, он все-таки отомстил, этот Бертуччо.
4: Пытался. Подстерег меня в саду у одного знакомого.
0: Правду, Вильфор. Одну только правду.
4: Это была женщина. Мы встречались тайно.
0: Отлично. Дальше, Вильфор.
4: Ночью он подстерег меня, ударил ножом, но я выжил.
0: Вы все сказали мне, прокурор?
4: Все.
0: Ну что ж, все так все. Да, пожалуй, Кадрус прав. Судьба бывает удивительно несправедлива. Но случается, что в действие судьбы вмешиваются люди.
5: Все готово, отец мой. Сегодня ночью мы можем бежать.
6: Эдмунд, сын мой, может быть, мы еще подождем.
5: Ни часа, ни дня, ни минуты. 14 лет я провел в этой камере. 7 лет мы готовили побег.
6: Ты уверен, что сегодня мы будем на свободе?
5: Мы прекрасно все продумали. Точно вычислен подкоп, сделан чисто. Мы выйдем прямо на галерею, ведущую к морю.
6: Эдмунд, прошло 7 лет, как мы встретились с тобой.
5: Да, 7 лет, которые сделали из меня человека.
6: Ты молодой человек, полный сил и отваги. Тебе всего 33 года, а я стал дряхлым стариком. Я не выдержу.
5: Мы не можем отложить побег.
6: О, Боже, умираю.
5: Отец мой!
6: Эдмон, дитя мое, беги. Я приказываю тебе, беги один.
5: Я останусь с вами до тех пор, пока вам не станет лучше. Или пока один из нас не покинет эту землю. Вы мне больше, чем отец. Я буду с вами до конца.
6: Сын мой, твоя бескорыстная, прекрасная преданность будет вознаграждена. Достань из-под подушки бумагу. Знаешь, что это такое?
5: Старый истлевший пергамент.
6: Это завещание кардинала Чезаро Спада, написанное им утром 25 апреля 1498 года. В тот день вечером он был отравлен папой Александром VI Борджиа. Но завещание осталось. Оно было хитро спрятано. Это сокровище, о котором знаю во всем мире один только я. И теперь ты. Эдмон, мне становится все хуже. И хуже. Возьми пергамент. Это тебе мое завещание. Я умираю. Ты выйдешь на свободу. Я вижу тебя в славе, богатстве и почестях. На пергаменте точные координаты. Карта, где зарыт клад. Запомни остров Монте-Кристо. Там зарыто несметное сокровище. Прощай, благословляю тебя. Помни о завещании.
5: Отец мой, не покидайте меня.
6: Помни остров Монте-Кристо. Прощай.

0: все. Один. Опять один. Идут. Тюремщик, надо спрятаться.
1: Скорее.
2: Преподобный отец, пора обедать. Заснули? Ну, вставайте, вставайте. Ну-ка. Что это? О, Господи. Да никак он мертв. Вот так история. Побегу за врачом.
0: Ушел. Может, оставил дверь не запертой? Нет, запер. Если вернется один, напасть на него, связать, переодеться в его одежду. Возвращается. Нет, не один.
2: Вхожу. Думаю, спит. А он, вот взгляни, Жак.
3: Пошел искать свои сокровища.
2: Взгляните, господин доктор.
4: Да, да. Да.
2: Господин доктор, вы регистрируете смерть?
4: Да. Давайте писать акт. Вы тоже подпишите оба.
2: А хоронить будем, как обычно?
4: Ну, разумеется. Мешок принесли?
3: Да, вот он.
4: Ну, завершайте ваше дело. Ну что ж, отмучился. Мир праху его.
2: А хоронить завтра?
4: Завтра еду в Париж. Надо закончить все сегодня.
3: Все, готово, господин доктор. Старик, зашитый мешок, можно нести.
2: Да унесем его ночью, после обхода.
3: Ну-ну.
0: Сейчас его унесут. Я останусь один. Навсегда. Унесут. Унесут? Что? Боже, какая мысль. Занять его место. Нет, нет. А почему нет? Разве не страшнее остаться здесь одному до конца дней? Я успею перенести его в мою камеру, на свою койку, а сам в мешок. Или я вырвусь на свободу, или пусть небо примет не одного, а двух несчастных –

0: ночи. Такой худющий был старик, а оказался тяжелый.
1: Стой! Я выберу камень побольше.
0: Ну, нашел?
1: Нашел! Здоровенный, как пушечное ядро. Сейчас привяжу.
0: Найдет на дно сразу.
1: А тут и без камня любой потонет в такой-то шторм.
0: Ловко у нас придумали хоронить в море. Никаких хлопот. Быстро.
1: Ну, мир праху твоему, старик.
0: Аминь. Раскачивай сильнее.
1: Готово. Жак, ты слышал?
0: Вроде крик.
1: Жутко. А вдруг покойник?
0: Идиот. Покойники не кричат.
1: Но я слыхал. Я точно слышал.
0: Молчи. Мы ничего не слышали. Такой шторм в таком аду еще и не то послышится, да еще ночью. Спаси небо тех, кто сейчас в море.

Александр Дюма, граф Монте-Кристо. По запискам полицейского комиссара парижской префектуры Жака Пеше. Часть третья. Сокровища кардинала Спады.

я, романист Александр Дюма, знаю, 14 лет ты пробыл в замке Ив, Эдмон Дантес. Чтобы добыть желанную свободу, ты перенес тело умершего аббата Фария на свою койку, а сам занял его место в холщовом мешке. Ночью тюремщики сбросили его со скалы в штормовое море. Я посылаю тебе страшные испытания, Эдмон Дантес. Ты один среди бушующей стихии. Держись, помни о тех, кого ты любишь. Смотри пристальнее, огни!

0: Гайтана, держи руль правее, чертова погодка.
1: Кажется, немного стихает. Теперь выберемся.
2: Папа Бертуччи, а я не испугался.
1: Молодец, Бенедетто. Из тебя выйдет моряк.
0: И контрабандист тоже.
1: Ну-ну-ну, Гайтана, при ребенке зачем?
0: Охота тебе было связываться с мальчишкой, Бертуччи, брать в море. Тем более ребенок не твой.
1: Хватит. Мое дело. Он нам не мешает.
0: Тихо, помолчите. Слышите? Человек за бортом. Гайтана, левого руля. Левее поворачивай, человек на волне. Вон, вон там, вон.
1: Он едва держится. Скрылся. Опять всплыл.
0: Спустить шлюпку, живо.
3: Ты с ума сошел, Жакоба, шлюпка потонет.
0: Спустить шлюпку. Слушать мою команду. Я сам пойду на ней. Только бы он еще немного продержался. Держись, приятель.

0: начинают приходить в себя.
1: Еще немного пошел бы ко дну. Когда я подплыл к нему, он был почти без сознания, но продолжал плыть. Превосходный пловец, по всему, видать, моряк. Продержаться в такую-то погодку.
2: Ну и вид у него почти голый, оброс весь как каторжник. Кажется, не молод, хотя и сильный.
3: Открыл глаза.
1: Эй, приятель, ну что, жив?
4: Это вы спасли меня.
1: Жив. Ну, хлебни-ка из этой фляги.
4: Благодарю. Благодарю, мне уже лучше.
1: Ты кто, дружище? Почему оказался в море?
4: Я мальтийский матрос. Нашу тартану вчера разбил об утес. Должно быть, только я один и остался в живых. Вы спасли меня.
1: Ну, чего там, пей. Пей, тебе надо набраться сил.
5: Вы похожи на разбойника. Так обросли волосами.
4: Я дал обет 10 лет не стричь волос и бороды. Сегодня истекает срок. Как вас зовут, мой спаситель?
1: Джакопо. Я моряк. Капитан этой шхуны.
4: Я мог бы остаться на вашей шхуне. На первой стоянке вы меня высадите. У меня ничего нет, мне нечем заплатить. Но я неплохой моряк. Немного найдется портов, куда бы я не мог войти с закрытыми глазами. Могу работать матросом.
6: Почему бы ему не остаться с нами, Джихоп?
2: Он бы нам очень пригодился.
1: Ну что ж, парень, если ты не запросишь лишнего...
4: Нет, нет. Вот если бы у вас нашлось что-то из одежды...
1: У меня есть лишняя пара штанов.
6: Могу дать рубашку.
2: Если ты не привередлив, бери мои старые сапоги.
4: И это все, что мне надо, спасибо. Куда держим путь?
1: Видишь ли, у нас товар. Мы...
4: Меня не надо бояться. Я не предам вас. Если вы контрабандисты, это ваше дело. Я буду с вами.
2: Как гора с плеч.
1: Мы не делаем ничего плохого. Ну как-то ведь нужно жить. Ты понимаешь?
4: Да-да, конечно, конечно.
1: Мы идем к острову Монте-Кристо.
4: Что?
1: Ты знаешь этот остров?
4: 100 раз ходил мимо него.
1: Там мы спрячем товар, а через несколько дней снова придем за ним, чтобы довести покупателю.
4: Позвольте мне встать за руль.
1: Да вы что? Вы еле на ногах держитесь.
4: Я уже хорошо себя чувствую. Позвольте, капитан.
2: Слышите? Стреляют в замке Ив.
6: В замке объявлена тревога. В чем дело?
4: Какой-нибудь арестант сбежал нынче ночью. Вот и стреляет. Ну, ступайте все отдыхать.
1: Если даже это он, тем лучше. Нам достался лихой малый.

Вот и утро. Я вижу солнце, слышу запах моря. В руках руль, под ногами покачивается палуба шхуны. Сон, грезы. Я веду шхуну на остров Монте-Кристо, туда, где зарыто сокровище кардинала Спады. Если только аббат Фария не был сумасшедшим, и это сокровище не плод его больного воображения. Терпение. Терпение. Сегодня вечером все выяснится.

0: Эй, Гаэтана, не разводи большого костра, не заметили бы нас.
1: Таможенники сюда не заходят.
2: Какой пустынный остров. Мы проведем ночь в пещерах?
0: На острове Монте-Кристо сроду не было никаких пещер.
3: Нет пещер? Как же так?
4: Эй, Ортиз! А ну, помоги перенести на берег товар.
2: Иду!
3: Мне необходимо остаться здесь одному. Хоть на одну ночь. Нужно что-то придумать. Что-то предпринять. Хоть на одну ночь.
1: Отдохнем, Джакопо, и в путь к ночи. За новым товаром. На этот раз мы недурно провернули дельца, а?
0: Повезло, мальтийц принес нам счастье.
5: Что такое?
6: Что-нибудь!
5: Нога!
0: Что такое?
5: Нога!
0: Жизнь! Как это случилось с тобой?
3: Оступился! Подвернул ногу! Черт, адская боль!
0: Может, сломал? Дай смотрю!
3: Нет, нет, не трогай Гаэтану! Бог ради, не трогай! Я полежу спокойно, и все пройдет. Ступайте, занимайтесь делами.
0: Но через час мы уходим в море.
4: Перенесем его на руках.
3: Ни в коем случае. Я останусь здесь. Вы оставите мне воду, немного еды. Отлежусь. Через 2 дня вы вернетесь и заберете меня.
0: Нехорошо оставлять тебя одного. И потом, мы ведь всегда делим прибыль поровну.
3: Я сам виноват, что был неосторожен.
0: Ладно, каждый из нас поделится с тобой своей долей.
4: Конечно, он же наш товарищ.
3: Благодарю, друзья. Я не забуду этого.
0: Ну, перекурим и в путь. Луны нет, ночь будет спокойной.
1: Ты принес там счастье, мальтиц.
3: Поверили. Ночь моя. Как только шхуна скрутится.

Свершилось. Вот оно, сокровище кардинала Спады. Аббат Фария сказал правду. Неслыханное, баснословное богатство. Золото, алмазы, рубины, жемчуг. О таких кладах рассказывают легенды. А этот клад мой. И теперь весь мир мой.

0: уже на ногах, мальтиец. А нам повезло, и здорово повезло. Дельце казалось выгодным. Вот твои 50 пистолей.
1: Я хочу поговорить с тобой наедине, Джакопо.
2: Эй, ребята! Нагружайте шхуну, мы придем попозже.
0: Так, я слушаю тебя.
1: У тебя доброе великодушное сердце. Ты хотел бы иметь собственную шхуну, оставить свое опасное ремесло и стать честным моряком?
0: На это нужны деньги, у меня их нет.
1: Отправляй матросов одних завершать твое последнее дело. А сам поедешь в Марсель. Подбери себе хорошую шхуну, а мне самую лучшую легкую яхту.
0: О чем ты говоришь?
1: Не бойся, Джакопо, не бойся, я не сошел с ума. Дальше. На шхуне приедешь сюда, приведешь за собой яхту. Яхта останется здесь. Ты станешь и ее капитаном тоже. Ты хочешь служить мне, Джакопо?
0: Ну кто же вы?
1: Это печальная история, Джакопо. Я сын знатных родителей.
0: Я давно понял, что вы не такой, как другие, как мы.
1: Давным-давно между моими родными и мной произошла ссора. Я уехал из дому, служил простым матросом. На днях я получил известие, что я единственный наследник огромного богатства. Я неслыханно богат, Джакопо. Ты даже не представляешь себе, как я богат.
0: Я так рад за вас, ваше сиятельство. Так рад. Вы мне сразу пришлись по душе. Ей-богу, так рад.
1: Верю, друг мой, верю. Но почему ваше сиятельство?
0: Как почему? Вы, наверное, какой-нибудь граф.
1: Граф? Граф. Ты прав. Я ведь получил наследство, а с ним и титул. Так вот, поедешь в Марсель, купишь яхту и шхуну. И еще узнаешь все вот об этих людях. Здесь записаны их имена и адреса.
0: Господин Дантес, адрес Мельянские аллеи.
1: Это совсем старый человек.
0: Так, Мерседес, рыбачка, деревня под Марселем.
1: Да, молодая женщина.
0: Фернан Мондего, солдат, портной Гаспар Кадрус, бухгалтер Данглар, королевский прокурор Вильфор. Я все исполню, что вы приказали, господин граф, но мне кажется, я сплю.
1: Мне тоже. Вот, возьми деньги.
0: Столько золота. Я за всю свою жизнь не видел столько золота. Но зачем так много, господин граф? Это очень много.
1: Не скупись, Джакопо. Я очень богат.
0: Я выполню все ваши поручения, господин граф.
1: Господин граф...

0: Господин граф, а почему бы и нет, а, Эдмон?
1: Я не имею ничего против, господин Дюма. Воля ваша.
0: Ты изменился. Даже я, автор, с трудом узнаю тебя. Никому и в голову не придет, что этот аристократ

0: с головы до ног, простой матрос с корабля «Фараон», моряк Эдмон Дантес.
1: Граф, граф, граф Монте-Кристо.
0: Тебя устроит этот титул?
2: Это необходимо?
1: Да, для развития сюжета.
2: Да, но откуда мне взять титул графа?
0: Ты купишь остров Монте-Кристо и получишь право называться графом.
1: Граф Монте-Кристо. Вот он и появился, наконец. Граф Монте-Кристо.
0: Моряк Эдмон Дантес, унаследовавший судьбу парижского сапожника Франсуа Пико. Так вот, Эдмон, сапожник Франсуа Пико, судьбу которого я отдал тебе, выйди из тюрьмы и разбогатев, поехал в Париж. Значит, ты тоже?
2: Нет.
0: Как? Ты не хочешь ехать в Париж?
2: Мне еще рано ехать туда, господин Дюма.
0: Любопытно. Какие же у тебя планы?
2: Отомстить.
0: Так вот для этого ты и должен поехать в Париж, как Пико.
2: Пико был груб и невежествен. Его цель была убить, а я буду мстить.
0: В тебе появилась жестокость.
2: Я провел 14 лет в замке Ив.
0: Неужели в твоей душе одна ненависть?
2: Нет. Есть люди, о которых я думаю благодарно и нежно. И хочу заплатить им добром за добро. И любовью за любовь.
0: Так. Так ты послал Джакопа в Марсель?
2: Он никого не нашел. Ничего не узнал. Кроме одного. Гаспар Кадрус содержит теперь какой-то кабачок под Марселем.
0: И ты решил?
2: Я должен узнать все.
0: Хорошо. Ты придешь к Гаспару Кадрусу под видом аббата, может быть. В память аббата Фарио. Под видом итальянского аббата Бузони. Широкополая шляпа, парик, капюшон, черная сутана. Кто узнает в бедном монахе моряка Эдмона Дантеса или знатного графа Монте-Кристо?
2: Я иду к Кадрусу.

0: Ах, чертова погодка. Вторую неделю дождь.
1: И в море не выйдешь, и товар мокнет.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас. Лихорадка ее трепет.
2: Не лихорадка, а нищета.
1: А сколько раз я предлагал Кадрусу заработать?
2: Да, чтобы он вместе с вами отправился на каторгу.
1: Ну-ну-ну-ну-ну. Я-то ведь на свободе. И остальные тоже.
2: Да. Те, в кого не угодила пуля таможников.
0: Оставь ее, Бертуччи, она больна.
2: Кадрус, закрой, закрой дверь. Меня бьет озноб.
0: Погоди, по дороге кто-то едет. По-моему, к нам.
3: Я спрячусь в каморке под лестницей.
0: Нет, погоди, какой-то жалкий аббат трусит на осле. Не прячься, он и не заметит тебя. Милости просим, ваше преподобие. Милости просим, только если вы за пожертвованием на бедных, то мы сами такие же бедные.
4: Вы, господин Гаспар Кадрус?
0: К вашим услугам, ваше преподобие.
4: Я аббат Бузони. Привяжите моего ослика под навесом и принесите бутылку легкого вина. Мне нужно поговорить с вами.
0: Сию минуту, ваше преподобие, сию минуту.
4: А вы, сударь, ваше лицо кажется мне знакомым.
1: Вы обознались, святой отец.
4: Ваше имя Бертуччо. Вы корсиканец, не так ли?
1: И что же дальше?
4: У меня хорошая память. Я вспомнил, где видел вас.
1: Ну, а я вас нигде не видел.
4: А почему от вас ушел Джакопо?
1: Что? Вы это знаете?
4: Я сказал, у меня хорошая память. Но вам не надо опасаться меня. С полицией я не имею дела.
1: Ваше преподобие, надо как-то жить.
4: Да, все мы люди. Так почему от вас ушел Джакопо?
1: Да, до него теперь рукой не достанешь. Он спас одного человека, мальтийца, а тот оказался знатным графом. Джакопо служит у него капитаном. Шхуна, две яхты, уйма денег. Ну, я пойду в каморку посплю. Ваше преподобие, все мы грешны. Если вы о чем-то догадались или что знаете...
4: Ваши дела меня не касаются, сын мой. Идите с миром.
5: Отлично. Даже Бертуччо не узнал меня.
0: Вот вино, ваше преподобие. Пожалуйста. Ну, мы одни, святой отец. Я вас слушаю.
2: Кадрус, дай мне воды.
0: Сейчас.
4: Я вижу, вы женаты.
0: Да.
4: И бедны.
0: Чтобы разбогатеть, мало быть честным малым.
4: Скажите, знавали ли вы году в 1815-м моряка по имени Эдмон Дантес?
0: Дантес! Знавал ли я беднягу Эдмона? Это был мой лучший друг. А что с ним стало, святой отец?
4: Он умер в тюрьме, пробыв там 14 лет.
0: Вот, Бог милостив только к дурным людям. Бедняга.
4: Я вижу, вы от души любили бедного юношу.
0: Я любил его. Хотя должен покаяться, однажды позавидовал его счастью. Позавидовал. Но после горько жалел об этом. Так вы знали его?
4: Я был призван к его смертному одру принять исповедь. Он поклялся на распятии, что ему неизвестна причина его заточения.
0: Бедный мальчик сказал правду.
4: Да, и он поручил мне доискаться причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-то запятнано.
2: Кадрус, лучше бы тебе помолчать. Слышишь, Кадрус?
4: Вашему супругу нечего опасаться, сударыня.
2: Приезжают, выспрашивают, а потом приходит беда.
0: Замолчи, Карконта! Продолжайте, господин Аббат.
6: У Дантеса в тюрьме был товарищ по несчастью, богатый англичанин. Дантес ухаживал за ним во время его болезни. Выходя из тюрьмы, англичанин в благодарность подарил Дантесу прекрасный алмаз.
0: Ценный камень.
6: Его оценивают в 50 тысяч франков. Взгляните, вот он.
0: Чуть не с грецкий орех. Смотри, Карконта!
2: О, тебе, небось, никто не оставит такое сокровище.
6: Ошибаетесь, сударыня. Умирая, Дантес сказал мне: у меня было трое добрых друзей и невеста. И я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне. Почему вы усмехнулись, господин Кадрус?
0: Ладно, ладно, продолжайте, святой отец.
6: Да, так вот, одного из этих друзей звали Гаспар Кадрус.
0: Это я, господин Аббат, бедный малый.
6: Да, другого звали Дангларом. А третий, сказал мне Дантес, хоть и был моим соперником, но тоже любил меня. Фернан Мондего.
0: Как?
6: Да, не перебивайте, Кадрус, дайте мне закончить.
0: Да.
6: Так вот, в заключении Дантес сказал мне: мою невесту звали... Ну? Звали... Я забыл имя его
0: невесты. Мерседес! Ее звали Мерседес, господин Аббат.
6: Да-да, кажется так.
0: Мерседес!
6: Дайте мне стакан воды, пожалуйста.
0: Пожалуйста. Слушаю вас.
6: «Поезжайте в Марсель, — сказал мне Дантес, —
0: да.
6: Продайте этот алмаз и вырученные за него деньги разделите между пятью людьми, любившими меня при жизни».
0: «Простите, почему пятью? Вы ведь назвали четверых».
6: «Пятым был отец Дантес.
0: А.
6: Мне сказали, он умер».
0: «Увы, это так. Бедный старик умер».
6: «Смерть его произошла так давно, я не смог узнать подробностей. А вы не знаете, от чего он умер?»
0: «Кому и знать, как не мне. Я был его соседом. Доктора назвали его болезнь воспалением желудка. Некоторые думали, что он умер от горя. Ну, а я видел, как он умирал. И я говорю, он умер с голоду».
6: «С голоду?»
0: «Да».
6: «С голоду. Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает ему кусок хлеба. А человек умирает с голоду среди людей».
0: «Я говорю вам правду, святой отец».
2: «И напрасно! Чего ты суешься не в свое дело?»
0: «Господин Аббат спросил, что ты? Что особенного, если я отвечу?»
6: «И что же, старик был всеми покинут?»
0: «О нет, Мерседес и господин Морель не покинули его до самой смерти. Но старик вдруг так возненавидел Фернана».
6: «Разве Фернан не был другом Дантеса?»
2: «Кадрус, подумай раньше, чем говорить».
0: «Пожалуй, ты все-таки права, жена».
6: «Как угодно. Я исполню волю умирающего, продам алмаз и разделю его на четыре части. Вас ведь четверо, друзей Эдмона Дантеса».
2: «Друзья? Предатели, а не друзья».
0: «Это я и хотел сказать. А награждать предательство, а то и преступление, это кощунство, святой отец».
6: «Но вы сами не хотите мне помочь поступить справедливо».
0: «Извините, святой отец, я посоветую с женой. Извините».
7: «Извините. Карконте, алмаз может быть нашим.
2: Ты думаешь?»
7: «Духовный особо не станет обманывать».
2: «Ох, алмаз великолепный. Но подумай хорошенько».
7: «Хорошо, хорошо, я решился, жена. Я решился, отец».
6: «На что вы решились?»
7: «Рассказать вам все откровенно».
6: «Я слушаю вас».
8: «Итак, Кадрус все рассказал тебе, Эдмон?»
9: «Да, господин Дюма. Теперь я узнал все».
8: «Как ты собираешься поступить? Я должен тебе подсказать.
9: Я уже все решил сам, господин Дюма.
8: Твое решение может толкнуть человека на дурной путь.
9: Это случается.
8: Значит, ты хочешь испытать Кадрусса?
9: Меня судьба испытывала 14 лет.
8: Ну что ж, поступай, как решил Эдмон. Я привык к тому, что в какой-то момент мои герои неожиданно выходят из-под моей власти. Они словно обретают свободу поступков и мыслей. Так случилось и с тобой, Эдмон. Мне остается только следить за тем, как будут развиваться события. Проследить твой путь до конца.
7: Вот. Я рассказал вам всю правду. Всю правду, господин аббат.
6: И все-таки кто, по-вашему, главный виновник?
7: Оба. Один написал донос и послал. Другой диктовал.
6: Однако, господин Кадрус, вы-то ведь тоже были при этом.
7: Они напоили меня. Я почти лишился рассудка. Я видел все, как в тумане. Пытался остановить их. Но они уверяли, что это шутка.
6: Но на следующий день вы могли убедиться в обратном.
7: Да, я хотел рассказать все. Но Данглар запретил мне. Сознаюсь, это была подлая трусость. Но не преступление, нет. Совесть мучит меня день и ночь. Я уверен, этот грех – причина всех моих бед.
6: Последний вопрос, господин Кадрус.
7: Да.
6: Что с господином Морелем?
7: О, он-то показал себя настоящим другом. Уговаривал отца Эдмона переехать к нему. Помогал ему деньгами, навещал. Несколько раз сам ездил к Вильфору. Умолял, писал, грозил. Вильфор прогнал его. Думается, у Мореля сейчас и неприятности из-за того, что тогда он так хлопотал об Эдмоне. Ведь до сих пор его обвиняют в бонапартизме. На его деньги и похоронили старика Дантеса и заплатили все его долги.
6: Господин Морель жив?
7: Жив, но на краю нищеты, господин аббат. Ему грозит банкротство. В 2 года он потерял 5 кораблей. Разорен дотла. Теперь вся его надежда на последний корабль, фараон. Тот самый, которым командовал бедный Эдмон. Фараон должен возвратиться с грузом из Индии. Если потонет, как и другие, ну, тогда Морель погиб.
6: Да, ужасно.
7: Честным людям всегда не везет.
6: Ошибаетесь, друг мой. Справедливость существует. И вот вам доказательство. Этот алмаз ваш. Возьмите его.
7: Вы смеетесь надо мной.
6: У Эдмона был только один друг. Вы. Надеюсь, деньги, вырученные за алмаз, спасут вас от нищеты.
7: Святой отец, не шутите с счастьем и отчаянием человека.
6: Мне знакомы и счастье, и отчаяние. Я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите алмаз, он ваш.
2: А? Бери, Кадрус, бери.
7: Сон невероятный. Я сплю.

0: И тебя не тревожат последствия, Эдмон?
1: Будущее человека в руках судьбы. А судьба человека – это его характер и его поступки. Я дал шанс Кадрусу стать честным.
0: Что ты собираешься делать дальше?
1: Я должен поехать в Марсель, не так ли?
0: Ты хочешь?
1: Да. Я хочу разыскать господина Мореля.
0: Вот. Я рад, что граф Монте-Кристо не забыл моряка Эдмона Дантеса. Поезжай, Эдмон. А мне надо еще проследить за действиями Кадруса, которого ты решил испытать. Итак, Кадрус сразу же поехал на ярмарку, нашел там парижского ювелира и привез к себе в трактир.
2: Я предлагаю вам 40 тысяч франков.
3: Что? 40? Аббат сказал, что он стоит 50.
2: Я не знаю аббата. Я предлагаю хорошую цену. Кстати, вот со мной и деньги.
4: Сколько денег? Карконта, сколько денег?
2: Я даю 45 тысяч. Ни одного су больше.
4: Продадим другому.
2: Другой может спросить, откуда у вас такой алмаз?
4: Карконте, что ты скажешь? Ну почему молчишь?
3: Ну, отдавай. Мы не сможем отыскать аббата Бузони.
4: Так и быть, господин ювелир. Берите камень.
2: Вот так-то лучше. Считайте деньги, любезный. Ой, гроза разыгрывается. Ночь на дворе, я должен ехать. Ну, любезный, счет верен?
4: Сейчас. Да, сударь. Карконте, спрячь деньги. Поужинайте, сударь.
2: Нет, мне надо домой. Ну и погодка. Ой, вымокну насквозь.
3: Вы не боитесь грозы, сударь?
2: Грозы нет.
3: А грабителей?
2: Со мною пара заряженных пистолетов, тетушка. Я осторожен.
3: Счастливого пути.
2: Спасибо. Это серьезнее, чем я думал.
4: Оставайтесь, господин ювелир.
3: Мы позаботимся, чтобы вам было удобно.
2: Да. Вы правы. Я останусь. Дайте свечу, я поднимусь наверх и лягу.
3: Добрых сновидений, господин ювелир. Для чего ты предложил ему переночевать у нас, Кадрус?
5: Чтобы избавить его от тяжелого пути.
3: Ты не мужчина, Кадрус.
5: Карконте, о чем ты думаешь?
3: Если бы ты был мужчиной...
5: Не гневи Бога. Мы получили деньги.
3: Мы можем получить еще и алмаз.
5: Не смотри на меня так.
3: Он, наверное, уже уснул.
5: Не смотри на меня так, Карконте.
3: Нет, вот нож. Возьми. Длинный и острый, как бритва. Идем.
5: Я не могу.
3: Идем наверх. Он спит. Мы одни...
5: Бертуччо здесь, в каморке. Он мог слышать.
3: А, он будет спать до утра, как мертвый, я его знаю. Идем, Кадрус. Такого нам не видать всю жизнь.
5: Тише.
3: Идем.
5: Тише.

0: У тебя верные сведения, Джакопо?
1: К несчастью, да, господин граф. Фараон затонул. В Марселе об этом узнают вечером. Мой телеграф работает быстрее.
0: Ты хорошо помнишь этот корабль?
1: Как свою шхуну, господин граф. Я плавал на фараоне.
0: Можешь в каком-нибудь порту найти похожий?
1: Есть один в Генуэзском порту. Точная копия фараона.
0: Заплати любые деньги и купи его. Слушай меня внимательно, Джакопо. В Генуе поселишься в гостинице. К тебе приедут матросы с фараона. Они остались без работы. И через месяц ты доставишь корабль с командой и с теми товарами, которые были на нем. Список я тебе дам. Сюда, в Марсель. Но все это в строгой тайне. Ты понял?
1: Нет, ваше сиятельство, но исполню все в точности.
0: Вот и прекрасно.
1: А вы, ваше сиятельство, остаетесь у Марселя?
0: Да, у меня здесь дела. Очень важные дела, Джакоб.
2: Так, очень важные дела Джакоба. Так, прекрасно. Да, Эдмон, я оставляю тебя в Марселе, в городе твоей юности, в городе светлых воспоминаний. Пусть они проникнут в твое сердце, израненное несправедливостью и горем. Испытания должны закалять мужчину, Эдмон, но не ожесточать его.
3: 14 лет. Мой отец умер в нищете, от голода. Моя невеста стала женой другого, того, кто предал меня. Моя невеста, моя Мерседес.
2: Эдмон, я хочу, чтобы, несмотря ни на что, ты остался человеком. Человеком, Эдмон. Итак, ты задержался в Марселе, чтобы...
3: Чтобы посетить замок Ив, господин Дюма, не так ли?
2: Совершенно правильно. Ты поедешь в замок Ив. Ты должен постараться раздобыть тюремные списки за 1815 год. В списках донос Вильфора.
3: Да, когда я начну мстить, документы пригодятся.
2: Но инспектор тюрем может и отказать. Как ты поступишь?
3: О, я ведь отыскал клад аббата Фария. Я богат.
2: Ты невысокого мнения о людях, мой милый.
3: Не обо всех, господин Дюма. Есть ведь и такие, как господин Моррель.
2: Вот я рад, что ты не забыл его, мой мальчик. Кстати, у инспектора тюрем много векселей Морреля. До инспектора дошли слухи о разорении Морреля. Он в панике и собирается предъявить векселя к уплате.
3: Я еду в замок Ив, господин Дюма.

0: Да-да, сударь, я встревожен. Я очень встревожен. Почти все мое состояние вложено в фирму господина Морель.
1: Я покупаю у вас все векселя, господин инспектор.
0: Что? Безнадежные векселя?
1: Я есть старший агент лондонского банкирского дома. Я уполномочен скупить все векселя, которые должен оплатить господин Морель.
0: Позвольте, но это огромная сумма. Вы рискуете...
1: Это меня не касается. Вот деньги. Вся сумма.
0: Боже мой. Боже мой, сударь. Как мне вас благодарить, сударь?
1: Окажите мне услугу.
0: Да?
1: Дайте взглянуть на тюремные списки за февраль 1815 года.
0: 15.
1: Это есть чисто личный интерес.
0: Пожалуйста, сударь, пожалуйста, секундочку, сейчас. Списки, вот, 13-й, 14-й, 15-й. Вот списки, сударь. Прошу вас.
1: О, благодарю.
0: А я вас оставлю на 5 минут. Надо сделать передаточную надпись на векселя.
1: О, пожалуйста, сударь, пожалуйста.
0: Приду.
1: Наконец-то. Вот мое дело. Донос. Если инспектор и заметит, что страница вырвана, он закроет глаза. Он получил хорошую плату. А вот заключение Вильфора. Эдмон Дантес, отъявленный бонапартист, поместить в одиночную камеру замка Ив. Отклонить просьбу судовладельца Мореля о пересмотре дела. Подпись: де Вильфор, королевский прокурор. Два документа, которые сыграют свою роль.
0: Сударь, вот, прошу вас. Вот векселя, господин Морель.
1: Благодарю вас, сударь, я посмотрел то, что хотел.
0: Так вот, теперь вы главный кредитор господина Мореля.
1: О.
0: Так. Кстати, а вы знаете последнюю новость о вчерашнем убийстве?
1: Убийство?
0: Да, вы знаете страшное зверство. В придорожном кабачке убит известный ювелир.
1: Убийца пойман?
0: Ему не удалось скрыться. Это некий корсиканец. Контрабандист Бертуччо.
1: О.
0: Да. Жандармы искали контрабандиста, а нашли убийцу.
1: Бертуччо? А хозяин кабачка?
0: Хозяин, видимо, его не было дома. Его и до сих пор никак не могут найти. Бертуччо обвиняется в 2 преступлениях. В убийстве ювелира и в убийстве жены трактирщика Корконты. Она застрелена из пистолета. Разумеется, злодей все отрицает, уверяет, что он невиновен. Но кто ему поверит? Его уже отправили в тюрьму? В Ним?
2: Кадрус не выдержал испытания.
1: Спешу к господину Морель. Честь имею, сударь.

0: Мои векселя, все мои векселя у вас на руках, сударь?
1: Так точно, господин Морель. Я скупил ваши векселя. Сможете ли вы оплатить их в срок?
0: Если придет фараон, если нет.
1: Разве у вас нет друзей, которые могли бы помочь?
0: В делах не бывает друзей, сударь. Есть компаньоны.
1: Вы желали бы получить отсрочку?
0: О, отсрочка могла бы спасти мою честь.
1: Вам достаточно месяца?
0: Это великодушно, сударь. Приходите через месяц. Вы получите все сполна. Или меня не будет в живых.
1: Хорошо. Через месяц, 5 июля, утром я буду у вас.
0: Благодарю, сударь. Благодарю. Какой странный человек. Но лицо его показалось мне добрым. Какая роскошная коляска. Какие лошади.
2: В ним и гони во всю прыть, Жермен.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль «Измена» по пьесе Леонида Зорина.
2: Действие происходит в маленьком городке Покровск, в котором живут Аркадий Сергеевич Рафаэлев, служащий, Зара Петровна, его жена, стоматолог, Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего, Нина Ивановна, его жена, в прошлом методист, Борис Анатольевич Пальцев, преподаватель литературы, Юлия Львовна, его жена, знает немецкий язык, Федор Данилович Сыромятник, нотариус, Анна Григорьевна, его жена, библиотекарь, Роберт Максимович Начуев, хормейстер, Дина Васильевна Швец, диктор, Роман Романович Непотоцкий, провизор, Глеб Алексеевич Валетов, поэт-песенник, ну и Лидочка, горничная в гостинице. Действие первое. Ночь, улица, фонарь, аптека. Стоит Рафаэлев. Стремительно идет Зара Петровна. Плащ, наброшенный на ее плечи, развивается за ее спиной.
3: Ты?
4: Да, я.
3: Почему ты сбежал?
4: Я не сбежал, я бежал.
3: Почему ты здесь?
4: Потому что ночь.
3: Что из того?
4: Потому что улица.
3: Ты безумен.
4: Потому что фонарь и аптека.
3: Зачем тебе аптека?
4: Ты этого не понимаешь.
3: Нет. Ты хочешь цианистого калия? Тебе его не продадут.
4: А жаль.
3: Иди домой.
4: У меня нет дома. Я уеду в Карелию, там леса.
3: Что за вздор?
4: А вот и не вздор. Когда в истерическом самозабвении ты слышала эту мерзкую песенку, эту пресловутую Верочку, ночуя, подмигивал всем и каждому.
3: Должно быть, ты сам ему развинил.
4: Почему ты так думаешь?
3: Я тебя знаю. Ты физически не способен хранить доверенную тебе тайну.
4: Я не мог. Я шатался под этой тяжестью. Я был вынужден ее разделить.
3: С кем?
4: С Ночуевым.
3: Это значит со всеми. Ты повел себя как баба.
4: Зара.
3: На потребу, досужему любопытству, ты швырнул одновременно три имени. И мое, и свое. И имя Валетова.
4: На Валетова мне чихать.
3: Стыдись. Не теряй человеческого облика. Ревнуй, терзайся, но не забывай. Речь идет о поэте. Об избраннике.
4: Он избранник?
3: Ты это знаешь сам.
4: Потому что он накатал эту Верочку.
3: Верочку поет старый млад. И не только Верочку, ты это знаешь. Его песни у всех на устах.
4: И он еще фарисей. Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать. Я молчание не нарушу, на устах моих печать. Ежели ты так любишь молчать, не голоси на всю Россию.
3: Рафаэль, ты себя унижаешь.
4: Ты права. Я хранил семейный очаг, я здесь глотал покровскую пыль, радуюсь, что ты там дышишь озоном в этом порочном нечистом Крыму.
3: Что же делать, если я полюбил?
4: Замолчи.
3: Как хочешь.
4: Нет, говори, как все было.
3: Но ты же слышишь.
4: Я требую.
3: Мы стояли с ним в очереди. Он был за мной и... Внезапно заговорили друг с другом, и это был какой-то странный толчок. Оказалось, он родился в Покровске, называл мне какие-то имена. Постепенно что-то росло, клубилось и сгустилось. Так это началось.
4: Началось?
3: Без начала нет продолжения.
4: О, распутница!
3: Он меня звал иначе.
4: Он давал тебе прозвище?
3: Разумеется.
4: А какие?
3: В зависимости от обстоятельств.
4: От каких обстоятельств?
3: Возьми себя в руки.
4: Хорошо. Так как же он тебя называл?
3: Будь по-твоему. Звереныш.
4: Звереныш? Тебя мало убить.
3: Мужайся, мой друг.
4: Продолжай.
3: Когда он бывал задумчив и особенно лиричен и нежен, он говорил мне: «Мой Микки Маус».
4: Как трогательно.
3: Трогательно, мой друг.
4: Невозможно, невыносимо.
3: Видно, так распорядилась судьба.
4: А ведь это же драма.
3: И хорошо.
4: Как?
3: Не все тебе жить без потрясений.
4: Но ведь я страдаю.
3: Я сострадаю.
4: Нет, избавь, я лучше я уеду в Карелию.
3: Ну опять?
4: Да, в Карелию, там леса, здесь мне места нет. Меня преследуют, измываются, рады меня растоптать. Я изгой, я пария. Вот и Левкоевы ни разу не были у нас в гостях, а теперь, когда ты меня добила...
3: Я добил? Чудак, я тебя подняла.
4: Чем? Измен?
3: Они тебе все завидуют. Завидуют. Неужели не ясно? От такого известного человека женщина вернулась к тебе.
4: А он что, не пускал тебя?
3: Несмышленыш. А о чем же он пишет мне?
4: Он еще пишет? Ну-ка покажи мне письмо.
3: Никогда, мой друг.
4: Почему?
3: Я сказала, это святое.
4: Святое? Это цидулька?
3: Аркадий, уважай себя.
4: Легко говорить.
3: Если сам себя уважать не будешь, то никто не заставит тебя уважать. Не бежать от них надо тебе, дурачок, а идти навстречу. Смело, гордо, с властно поднятой головой. Да пойми, наконец, ты победитель. В титаническом поединке за женщину, где ставкой была вся наша жизнь, ты одолел.

0: кем же я?
1: Да? Разумеется. Но он тебя звал Звереныш.
0: Звереныш.
1: Ужасно.
0: Не валяй дурака. В конце концов, выбрала я тебя.
1: Так значит, перед тобой стояла проблема выбора.
0: Ты еще спрашиваешь. Это были страшные дни. Но я каштан. Я привыкла к хозяину.

0: Я и сама себя не знала.
1: Мне кажется, это было вчера. Я вошел к тебе в кабинет впервые. Белый от нестерпимой боли. С какой энергией и искусством ты удалила тот чертов зуб.

Маленький сквер около дома торговли и почтамта. Закат. Сидят Пальцевая, Анна Григорьевна Сыромятник, Ночуев и Непотоский. Из дома торговли чуть слышно звучит какая-то мелодия.

0: Это знали?
1: Разумеется.
0: И ничего не говорили?
1: Но не забывайте, это секрет.
2: Он сам вам все рассказал?
1: Вы бы видели. Руки блуждают, голос дрожит.
3: Неврастеническая фигура.
1: Ночуев, мне нужен ваш совет. Ночуев, только вы с вашим опытом.
4: Знал, знал, к кому обратиться.
1: А что? Кое-какой опытишко имеется.
0: Ой.
1: Но поразительные интонации. Ведь вроде бы предлагает одеться, а кажется...
0: Прикусите язык, Ночуев. Недаром от вас жена ушла.
1: Что делать? Она сама виновата.
0: Замолчите, Ночуев. Вы Казанова.
1: Ей надо было научиться прощать.
2: И как вам доверили хор девушек?
1: Сам удивляюсь.
0: Авантюрист, зачем они вам? Существует Дина, оба свободны, отличный дуэт.
1: Ах, оставьте, Юлия. Какая мы пара? Мы с Диной два вольных стрелка, два охотника. Можно сказать, два флебустьера на диких пастбищах любви.
0: О, несчастный, любовь неповторима.
1: А я люблю бесировать. Я же артист.
0: Чудовище вы, Ночуев.
2: Обычное дело. В сущности, Рафаэлев не старый мужик. Перекипит.
1: Но Зара Петровна, кто бы мог подумать? Невероятно. Пломбы, бормашины, щипцы.
0: Не знаю я, что это значит. До сих все траурих бин. О, только Хайне так писал о любви.
1: Не только.
0: Читайте в оригинале.
5: Появляется Левкоева. Скромное величие.
0: Ах, боже ты мой! Нина Ивановна! Семен Тимофеевич!
1: Вы домой?
6: Уговорила пройти через сквер. Хотя бы глотнет немного воздуха.
7: Ну, здравствуйте, здравствуйте. Очень рад. Какой уж воздух, такая жизнь себе совершенно не принадлежишь.
6: Когда-нибудь он себя доведет.
1: Сгорите. А кто вам спасибо скажет?
7: Ну уж, если совсем откровенно, адски устал.
8: Нина Ивановна, куда смотрит мэр?
6: Там рады, что он везет этот воз.
7: Ну-ну-ну-ну, там хорошие люди.
6: Еще бы, у тебя все хорошие.
7: Ну-ну-ну.
6: Как вы его находите, Роман Романович?
7: Осунулся.
6: Жжет себя с двух концов.
7: Не надо на мне фокусировать. Где Федор Данилович, Анна Григорьевна?
2: Прибежит. Задержался в своей конторе.
7: А Роза Евгеньевна хворает?
8: Роза Евгеньевна хворает.
7: Ну так лежать, лежать. Так что же слышно у Рафаэля?
1: Значит так. Ворвался ко мне. Необходим ваш совет, ваш ох.
6: Непостижимо.
1: Его трясло.
6: Да, да.
7: И это действительно Валетов.
1: Валетов, Валетов.
0: О, можно сойти с ума.
7: Известное имя.
6: Автор Верочки.
7: Да, и Верочки в том числе, и, между прочим, земляк. Покровчанин. Да.
1: Он книгу ей подарил.
7: Да, я слышал.
1: С надписью. Шлет письмо за письмо.
7: Рафаэлев письма читал?
1: Да. Какое? Она даже близко не подпускает. Таит, как святыню.
9: Ну все. Дошло до святых.
0: О, вы Мефистофель, не Потоцкий.
9: Да? А почему же?
0: От вашего скепсиса веет льдом.
6: Вчера мы с Семен Тимофеевичем проговорили об этом всю ночь. Семен Тимофеевич был расстроен.
1: Еще бы. Но брак такой институт. Моногамия в сущности неестественна.
7: Ну-ну-ну-ну-ну.
1: Ведь и женщину надо понять. Живет она своей будничной жизнью. Каждый день одно и то же лицо.
6: Смотря какое.
1: Это все так. Но вдруг является некто третий, какой-нибудь этакий, вроде меня, истребитель и скороход. Такой надбытный, неокольцованный.
6: Недаром у вас худая слава.
1: Что делать? Я ее заслужил.
7: И зря. Однако, что же я хотел сказать?
6: Да.
7: Само собой, я не одобряю подобной женской неуправляемости. Нет. Отнюдь. Но и он и сам виноват. Да. Ну, я имею в виду Рафаэлева.
6: Но...
7: Как хотите. Его несолидность, непродуманные заявления, странные выходки, одним словом, отсутствие всякой основательности.
8: Неврастеническая фигура.
7: В известном смысле Ночуев прав. Я не поклонник его философии.
8: У меня нет философии. У меня темперамент.
7: Но Зару Петровну можно понять.
8: Вот я совершенно с вами согласен. В этом случае не может быть унифицированного подхода. Все должно быть дифференцировано. С учетом многообразия жизни.
4: Ну что такое семейное счастье?
6: А что?
4: Минута улыбки. Да годы забор.
6: О, вы дух отрицания, не по-тотски. Вы дышите холодом.
4: Так сказала не холодно.
10: Мало ли, что он там сказал.
6: Вот именно, все от нас зависит.
8: Мы кузнецы своей судьбы.

0: подарки женщин.
1: Бедняжечка Дина, все обольщает.
2: В сущности, одинокая баба.
3: Все с тех пор не войдет в берега.
4: Да, та история нашумела. Не последний был человек в горсовете. Вовсе не рядовой лицо. Не можно сказать, потерял таки голову.
3: На учебу пришлось послать.
1: Бедный, бедный Дин. Страсть изрядная. Не повезло ли?
3: Жалко смотреть.
5: Да, ведь ты же находил, что в ней что-то есть.
3: Тебе помереть.
5: О, я не беспамятная. Какая-то свобода, ты говорил, раскованность, даже какой-то
3: шут. Да уж не стоит, не стоит преувеличивать.
6: Вот Зара, совсем другая опера.
4: Пожалуй.
3: Зара, это сюжет.
5: Ой.
6: Да.
7: Входит Дина Швец, диктор.
8: Помешались на этой Заре. А что такого произошло?
9: Мы слушали вас, Дин.
8: Да, да. Очень жаль, я не в голосе. Не трогайте сегодня меня. Сегодня я злая и колючая. И не могу за себя отвечать. Какой-то чудовищный микрофон. Начисто невосприимчив к оттенкам, не говоря уж о полутонах.
4: Скромность, сестра таланта.
8: Я вовсе не скромная. Я взбалмошная. Зара, Зара, только и слышно.
9: А по-моему, Дина, вы просто ревнуете.
8: Да. Не трогайте сегодня меня. А то вам достанется на орехи. Нет, правда, а почему такой раж?
10: Конечно, на первый взгляд все просто. Здоровая женщина, море, юг.
5: Да, но Валетов...
8: В этом вся суть. А что Валетов? Не понимаю. Валетов, Валетов, ну если на то пошло, то...
5: Ой, Дин, ну кто же не помнит ту вашу драму?
8: Не будем об этом говорить.
4: И все же Валетов есть Валетов. Как-никак, всенародное имя.
8: Ну что вас убеждает в их близости?
10: Как? А книга?
8: Не больше, чем сувенир.
5: А надпись?
8: Не больше, чем автограф. Рафаэлевой Валетов отписка.
9: А именно в этом Дина не убежден. Если хотите, в этой надписи особый человеческий стиль.
5: Да.
9: Если хотите, она взывает Рафаэлевой Валетов. Вы вслушайтесь. Нас двое. Мы в мире, как в пустыне. Нас двое. И никого вокруг.
5: О, и на этом уровне он и ведет литературное объединение.
4: Конечно. Пустыне все может.
6: Умри, Борис, лучше не скажешь.
5: Надпись говорит за себя. Но главное, это их переписка.
10: Пишут и пишут.
5: Письмо за письмом.
4: По скромному моему разумению, нет смысла игнорировать факты.
6: Нас больше, Дина. Выбросьте белый флаг.
4: Вера, Верочка, Веруша, хорошо с тобой молчать.
5: Рафаэлев, а идет
8: как перст.
4: Ночуев, прикройтесь.
6: Всегда готов. И я молчание не нарушу.
11: Ночуев. Лицо у него застывшая маска.
10: В сущности, Рафаэлев несчастный мужик.
4: Бедняга, ему не сладко.
6: Еще бы.
4: Да, но во многом он сам виноват.
7: Приближается Рафаэлев. У него скорбно-торжественный вид.
9: Добрый вечер, Аркадий Сергеевич.
6: Прогуливаетесь?
8: А где Зара Петровна?
9: Зара Петровна зашла на почтамт. Она в угнетенном состоянии.
10: Не захворала?
4: Тогда лежать.
9: Благодарю. Она не больна в обывательском смысле слова. Дело значительно сложнее. Зара Петровна в большом смятении. Ее друг Валет внезапно исчез. Не подает о себе вестей, не отзывается на телеграммы. Как раз сейчас она выясняет, не затерялись ли его письма, поскольку он пишет до востребования. Зара Петровна угнетена.
7: Долгая пауза. Общество не может понять, как надо реагировать на эти слова.

0: Все-таки стоит ли так тревожиться? Он мог уехать.
1: Ведь он поэт. Поэты страшные непоседы. Возьмите Хайнес.
2: Да, свободная вещь.
3: Именно такими же доводами я успокаивал Зару Петровну. Но женщина, подобная ей, не умещается в тесных рамках обычной и в чем-то плоской логики. Вы знаете старое изречение: сердце сердцу весть подает. Зара Петровна убеждена, что что-то произошло роковое. Внутренний голос ей нашептывает: с Валетовым худо, с ним беда. Тем более еще там, на юге, он жаловался на меланхолию. Заре Петровне, очевидно, не следовало его оставлять во время опасного периода. И Зара Петровна себя казнит. А так как она торопилась ко мне, я сам себя чувствую виноватым.
4: Вы подлинный рыцарь, Рафаэльев.
5: Рафаэлев с тяжким вздохом машет рукой.
0: В самом деле так убиваетесь? Из-за Валетова?
3: Я не Дантес. Прошу прощения. Меня тревожит, что Зара Петровна так задерживается. Я должен быть рядом. Я очень боюсь, что наши худшие опасения не беспочвенны.
1: Вы паникер.
3: Да дело ведь не во мне, а в ней. У женщин такой организации, как Зара Петровна, душевная жизнь нежданно-негаданно обретает вполне реальное бытие. Любое предчувствие, сон, даже спазм находят впоследствии обоснования.
2: Такие явления известны. Один мой очень хороший знакомый во время рабочего дня за столом почувствовал неприятное сжатие. И что же? Как выяснилось потом, в эту же самую секунду директор подписывал приказ о его увольнении.
6: Не ожидал.
7: Признаться, я плохо понимаю, Роман Романович. Какую вы видите параллель между вашим приятелем, нерадивым работником, ожидающим заслуженного взыскания, и обостренным беспокойством любящей женщины?
6: Не ожидал.
2: Простите. Я только хотел сказать, что в науке есть белые пятна.
3: Вы сделали, мягко говоря, непродуманное сопоставление.
7: Бесспорно. Хоть я со своей стороны не одобряю какой бы то ни было мистики и прочей агностики, но не могу не согласиться. Женское сердце – особый мир. И в этом смысле я понимаю состояние вашей жены.
3: Мне надо пойти на нее взглянуть, я должен быть рядом. Я не прощаюсь.
1: Не по-тоцкий, толстокожий живой человек.
8: Заплесневели в своей аптеке.
2: Вы так говорите. А в Америке аптека – центр общественной жизни.
8: Что вы знаете об общественной жизни? Смею думать, я ближе к ней.

0: уважение городу, Валетов уроженец Покровска. Законная гордость покровчан.
1: Рафаэлев это учитывает.
0: Рафаэлев на высоте.
2: Появляется Зара Петровна. Она в черном платье, в руке ее томик.

0: Зара Петровна, голубушка.
1: Боже мой, как вы переменились.
2: Где ваш загар, а где блеск в глазах?
1: Ваш южный отлив.
0: Я забыла о юге. Все миновало, все прошло. Каштанке казалось, что то был сон. Я каштанка.
3: Присядь, дорогая.
0: Нельзя.
3: Сюда пересядь, там дует.
0: Пусть дует. В конце концов, все равно.
4: Зара, пожалейте себя.
5: Честное слово, все обойдется.
6: Как-то все просто у вас.
7: Аркадий Сергеевич, вы почернели. Меня глубоко удручает ваш вид.
6: Спасибо, мой вид не имеет значения. Только б выстояла она.
0: Смейтесь, кто хочет, над телепатией. Я чувствую некую катастрофу.
5: Но все-таки, что это может быть?
6: Все может быть.
0: И меланхолия, и кризис, и ночная тоска.
6: А рядом никого.
0: Ах, мало ли, есть и завистники.
5: Как не быть.
0: Сегодня я пломбирую зуб и вдруг отчетливо понимаю, что делаю что-то не то. Ужасно.
6: Все-таки, милая, пересядь.
0: Неважно. Вот, видите, его книга. Утром раскрыла наугад и сразу мне бросилась в глаза. Если занедужится, если на тебя вдруг судьба обрушится в черный рог трубя, голосом любви только позови... Нет, не могу, невыносимо.
7: Да, это уже не стихи. Пророчество.
2: Да.
7: Интуитивное предсказание своей судьбы.
5: Вот, нашатырь, чуть-чуть вдохните.
0: Оставьте. Зачем мне ваш нашатырь? Зачем?
5: Помогает.
0: Зачем все было? Зачем этот отпуск? Эта встреча?
4: А где она все-таки произошла?
0: В очереди. Он был за мной.
6: Ты расскажи, как ты обернулась.
0: Ах, что рассказывать. Обернулась, точно повинуясь толчку.
4: И что?
0: И увидела этот взгляд. И это был сглаз. С тех пор я порченная. Радость ушла.
2: Но она и была.
0: Была и ушла. Я каштанка. Каштанка. Нет, не то, я порченная. Ой, как мне зябко.
5: Милая.
2: Не думаете поехать в Москву?
0: Не знаю, что делать. Я мечусь. Я не могу оставить Аркадия одного. Я ему нужна.
6: Но ты и ему сейчас нужна.
0: Нужна и здесь, и там. Я нужна.
4: На вас невозможно смотреть без трепета.
0: Нет, они правы. Я не та. Я потухла.
4: Ни в коей мере. Вы ослепительны и упоительны.
0: Я вся другая. Я уж не та.
4: Вы были женой, но стали женщиной.
5: Пожалуй, ночую, где-то прав, возникло какое-то новое качество.
7: Такая пронзительная одухотворенность. И вместе с тем, как бы сказал поэт, дышит почва.
0: Да.
7: А может быть и судьба.
0: Пойду на переговорный пункт. Буду звонить.
1: Куда?
0: Не знаю. Куда-нибудь. Все равно.
6: Я с тобой.

0: что-то в ней, несомненно, присутствует.
1: Поверьте, Валета в неслепой.
0: Надеюсь.
1: Какая-то терпкость, да?
2: Во всяком случае, незаурядность.
3: А что скажете о наших мужчинах? Они обезумели?
4: Вроде того.
2: Нет обыденности.
5: Ну да, типично мужская психология.
0: Но стоит ли обобщать?
5: А признайтесь, втайне вы презираете верность, предпочитая запах греха.
3: Даже не знаете, как вы правы, Юлия.
1: Дина, я вас не узнаю. Вы из Аспазии превратились в Гретхен. До Пенелопы рукой подать.
4: А вам не по душе Пенелопы?
5: Да.
1: А что с ними делать холостяку?
2: Теоретически говоря, в раскованной женщине есть свой шарм. Не зная, что она завтра выкинет. И это не может не волновать.
0: Так сказать, жизнь на острие.
2: Да, вот именно. На высоком градусе, теоретически говоря. Представьте супругов Ивановых. Вот когда счастливее Иванов? Когда на его жену Иванову никто не подходит.

0: Думает чихнуть, или когда вокруг Ивановой общий психоз?
1: Да, это задача.
2: Не слишком сложная, я вам скажу. Мы не так давно разбирали в нашем товарищеском суде одного теоретика.
0: Ну за что же?
2: А за практику.
3: Стыд и срам. Сначала вы сами будьте такими, как Рафаэлев.
2: Как бы не так. Далеко им до Рафаэлева.
4: Рафаэлев один на миллион.
3: Могу ручаться, мой дорогой, что ты в подобной ситуации вел бы себя, как последний собственник.
0: Ну как ты можешь так утверждать?
3: Ха, давай проверим.
0: Юля!
3: Что?
5: Мудро.
0: Ночуев.
5: Теория мертва. Но вечно зелено древо жизни.
1: Зачем эти страсти?
2: Высокий градус. Как ты сказал, Семен Тимофеевич, жизнь на острие.
1: Нина, ну это образ.
2: Если женщина оставляет профессию, в которой повседневно росла, чтобы посвятить всю себя мужу, она вправе рассчитывать на благодарность.
1: Дина, честное слово, вы зря затеяли.
4: А вы бы вылечили жену.
1: Что за намеки?
4: Она хворает, а у вас развязаны руки.
1: Какие облыжные обвинения.
5: Входят Зара Петровна и Рафаэлев.
0: Зара Петровна, ничего?
3: Ничего?
1: Ничего.
6: Я схожу с ума.
5: Вбегает Сыромятник.
6: Вот, наконец, мой Федор Данилович.
7: Друзья мои, Валетов в Покровске.
6: О, боже мой.
5: Из рупора в Доме торговли начинает звучать мелодия. Потом обозначаются слова. Это знаменитая Верочка. Все ошеломленно смотрят то на Зару, то на Рафаэлева, то в сторону радиоголоса, который...

0: номер. В кресле с телефонной трубкой в руке сидит Валетов. Со стаканом чая входит горничная Лида. Плотная, очень румяная девушка. Валетов живо поднимается ей навстречу, продолжая разговаривать.
1: Алло? Да. А, мне нужно такси. Как это нет? Когда же будет? Прелюбопытно. Куда я хотел? Вам скажи. Я хотел отправиться за город. Что значит зачем?
2: Поглядеть на поймы, заливные луга.
1: Не положено за город. Угу. Буду знать. Нет-нет, вполне удовлетворен. Угу.
2: Поэт был горд, но законно послушен.
3: Вот крепкий чай. Как новенький будете.
1: Красавица, я вас благодарю. Вы меня поставили на ноги.
3: Бутылочка-то почти пустая.
1: Как моя холостая жизнь.
3: Я вас отказываюсь лечить.
1: Так я уж здоров, спасибо, мой друг.
0: Валетов целует Лиду.
3: А это что?
1: Благодарность, порыв.
3: Ну вот, вы меня поцеловали. Зачем это? Я не понимаю. Получается, вы как все.
1: Но я ведь от души. Вы же видите.
3: Пускай от души. Но ведь это каждый может сказать, что он от души.
1: Пусть говорит, а вы не верьте.
3: А он меня спросит, а почему одному вы верите, а другому не верите?
1: А какое он право имеет, спрашиваю. Тем более тут и ежу понятно, что я от души.
3: Глеб Алексеевич, я понимаю, что вы от души, но все-таки вы не должны так делать.
1: Так почему же? Я в толк не возьму.
3: Ну, если все станут меня лобзать.
1: Опять 25, так я же не все.
3: Я знаю, но ведь так каждый считает.
1: Но я не каждый, я от души.
3: Конечно, это другое дело.
1: А значит, не о чем говорить.
3: Вы никак понять не хотите. У нас нет общего языка.
1: Кто вам сказал, что нет, когда есть?
3: Я верю в любовь с большой буквы. У меня есть близкие люди.
1: Сколько же их?
3: Трое, и все они в армии.
1: И есть среди этих троих один?
3: Конечно, есть.
1: И как по фамилии?
3: А вам зачем это знать? Волкорез.
1: О, боже мой, фамилия полная энергии.
3: Вы серьезно?
1: Я вас поздравляю.
3: Спасибо.
1: Как встретишь хорошую девушку, мгновенно является волкорез.
3: Я, Глеб Алексеевич, на вас смотрю и думаю, это ж тот человек, который создал такие песни.
1: Вам раньше бы на меня взглянуть. Лет 20 назад одно удовольствие. Какой я был кудрявый и тощий. Какую надежу подавал.
3: Ой, вы ее вполне оправдали. Народ вас поет и вам почет.
1: Аминь. И народно, и доходно.
3: А Верочка, так просто солярис. Ведь это ваша?
1: Моя. Она и ввела меня в пантеон родимой словесности.
3: Ой, чудо, не песня. Слова одно журчание, и лишь одно молчание. Великий, тихий океан.
1: Не дали мне заслуженной славы мои ночные алмазные строки. Одна только Верочка не подвела. Допьем это розовое вино.
3: Глеб Алексеевич, я на работе.
1: Да тут и осталось-то на два глотка. За процветание волкореза.
3: Ну уж, для виду.
1: Чуть-чуть, ага. Вот так. За вашу любовь.
3: Ой, жениться вам надо.
1: Надо, все надо, даже необходимо. Впрочем, может, оно и к лучшему. Что ж такое необходимость, осознанная свобода, не так ли?
3: Я не знаю, мне надо идти.
1: Беспощадное слово «надо». А, пожалуйте.
0: Стремительно входит Рафаэлев.
4: Вы Валетов?
2: Валетов.
4: Глеб Алексеевич, поэт.
2: И Глеб, и поэт.
3: Так пейте чаю.
1: Прощайте, мой ангел. Я чаем лечусь. На медне я дурно себя почувствовал. Живучи в вашем отеле, Покровск, питаюсь на первом этаже в ресторации. И вот вечеру я отведал курицы, которая, видимо, прожила долгую и трудную жизнь.
4: Меня привело к вам нелегкое дело.
1: Беда мне, любезные, везде дела. Прошу вас садиться. К сожалению, вино мы допили с этой девушкой. Знаете, неспешные беседы, время проходит много быстрее. Страсть не люблю гостиничных стен. В них одиночество опасно. Гостиничная тоска, мой друг, рождает невеселые мысли, напоминает о близкой дряхлости.
4: Прошу вас, выслушайте меня.
5: Вы от библиотеки?
4: Нет.
5: Понял, вы из Дома культуры?
4: Да нет же, ничего похожего. Я сотрудник сектора инвентаризации.
1: Это очень почтенное дело. Так что же вас ко мне привело?
2: Вы пишете по секрету стихи.
4: Моя фамилия Рафаэлев.
1: Да.
4: Ничего вам не говорит?
1: Напоминает кого-то известного. Просто... Да, вертится на языке как-то.
4: Я муж Рафаэлева.
1: Вы женаты?
4: Муж Зары Петровны.
1: Хорошо.
4: Что хорошо? Вы что, не помните? Вы вместе отдыхали в Крыму.
1: Постойте, постойте. Зара Петровна. Боже мой, так вы ее муж?
4: Разумеется, я Рафаэлев.
1: С этого и надо было начать. Еще бы мне ее да не помнить. Недавно я ей отправил письмо.
4: Я знаю.
1: Тем лучше, так вы прочли его?
4: Как только узнал о вашем прибытии, прочел.
1: Давно бы вам это сделать. Я обратился к ней с кроткой просьбой и получил пристранный ответ.
4: Валетов. Репутация женщины в ваших руках.
1: Ну что, стряслось? Я ведь просил у вашей супруги сущей малости. Имя, отчество, а также фамилию нотариуса и адрес, и более ничего. Можете себе представить, получаю загадочнейшее письмо. Сохраняю его на тот предмет, чтобы при случае получить разъяснение. Вот оно. Извольте послушать фрагмент. И зачем вам, скажите, адрес нотариуса? Ну зачем? Что за дьявольская изощренность в этой просьбе? Какая злая ирония. Но, Валетов, я женщина. Я понимаю вас с полуслова. Вы что-нибудь соображаете? Даже не с полуслова, я сшиблен с ног. Ну скажите на милость, в чем тут ирония? Изощренность. Что значит, зачем мне адрес? Я хотел, чтобы он выслал мне копию метрики и надеялся через посредство жены вашей несколько ускорить процесс.
4: Вы писали, что вы уже не рассчитываете побывать на родине.
1: Да, писал. Но повергнутый этим письмом в растерянность побоялся довериться переписке. И поскольку трасса моя пролегла относительно недалеко от Покровска, я внезапно решил сойду-ка на станции по рецепту простодушных новелл.
4: Кто мог все это знать?
1: Никто не мог. Я и сам не знал за час до решения. Я оставил вагон дальнего следования, остался на незнакомой платформе, взял билет на местный поезд, дождался 3 часа, и я на земле отцов.
4: Вы запутали все своим появлением?
1: Не могу согласиться. Мое появление завершит это дело в кратчайший срок. Я уже успел навестить нотариуса.
4: Все известно.
1: Нотариус очень мил, обязал меня посетить его дом, где торжественно передаст мне копию, так что нынче я зван на а-ля фуршет.
4: Нам и это известно, мы тоже званы.
1: Буду счастлив увидеться с вашей женой, заодно и спрошу ее о письме.
4: Нет, Валетов, этого вы не сделаете.
1: Почему же?
4: Да там только того и ждут.
1: Кто?
4: Все гости.
1: А кто там будет?
4: Левкоев, заместитель заведующего с женой, и Непотовский провизор, он без жены, будет Пальцев, учитель литературы, он печатается в нашей газете, ведет кружок, он будет с женой. Безусловно, придет Ночуев, Хармейстер.
1: И с женой?
4: Жена от него ушла, он вел слишком рассеянный образ жизни, он богема.
1: Ах так.
4: И Дина Швец, диктор.
1: С мужем?
4: Нет, она холостячка, у нее была очень громкая встреча, понимаете, ну, не с рядовым лицом. Одним словом, с работником горсовета. Ну, естественно, вмешалась семья, в результате его послали учиться.
1: А ее?
4: А Дина осталась здесь, впрочем, вы ее сегодня увидите.
1: Значит, вечером будет весь Покров.
4: Весь наш круг.
1: Но почему им так важно, что я стану спрашивать Зару Петровну?
4: Потому что решительно все уверены, что вы прибыли в город из-за нее.
1: Как?
4: Что метрика — это только предлог.
1: Черт возьми, ну как это все возникло?
4: Да так случилось, что по воле случая обстоятельства вашего знакомства получили невольную огласку.
1: Знаю я, откуда эта огласка. Не было никакого случая и не было никаких обстоятельств. Это все фантазия вашей жены.
4: Да почему же фантазии? Вы дарили ей книги.
1: Уж и книги. Выпросила мой сборник, уверяла, что любит мои стихи.
4: Значит, вы хотите меня убедить, что моей женой нельзя увлечь?
1: Что вы, вольному воля?
4: Берегитесь. Вот сейчас вы играете с огнем.
1: Так, в двух словах, чего вы хотите?
4: Валетов, репутация женщины в ваших руках.
1: Хорошо. Я сегодня же всем втолкую, что почтеннейшая Зара Петровна не должна отвечать за мой приезд. Что практически мы едва знакомы, и я прибыл сюда по своим делам.
4: Вы с ума сошли!
1: Я к этому близок.
4: Почему вы решили ее покупить?
1: Рафаэлев, вы скажете, что вам нужно?
4: Я... прошу вас, чтобы все осталось как есть.
6: Стоп, подождите. Подождите. Давайте начнем сначала. Вы хотите, чтобы ваши друзья так и думали, что я прискакал не к нотариусу, а к жене вашей?
4: Наконец.
6: Но зачем?
4: Не уверен, что вы все это поймете. Столько лет в местности, где все вам знакомо, и дни похожи, как близнецы. Вам, по счастью, не привелось отвоевывать право на общее внимание и чувствовать общее безразличие. Вам были ведомы перемены, зигзаги и звездные часы. Ваши удачи вас молодят, а неудачи исполнены смысла. Вы баловин жизни. На всех углах распевают каждое ваше слово. И спрашивайте меня, Валет. Вам не дано меня понять.
7: Ни слова более, Рафаэль. Брат по мечте, по неутоленности. Я сделаю все наилучшим образом. Смело приходите к нотариусу. Я не разочарую Покровск.
4: Спасибо. Не хочется вам поверить. До свидания.
7: До свидания.
4: Скажите мне все-таки...
7: Что, мой друг?
4: Скажите, вы не давали ей прозвище?
7: Кому?
4: Жене.
7: О, боги, каких?
4: Микки Маус.
7: Силы господни.
4: А звереныш?
7: Черт побери, а.
4: Ну тогда до вечера.
7: До вечера.
4: Часть женщины в ваших руках.

0: куча рамятников, стол а-ля фуршет, торжественная обстановка. Кроме хозяев Пальцевы, Дина, Ночуев, Непотоцкий, входят Левкоевы.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Наконец.
1: Прошу прощения за опоздание, все неотложные дела.
3: Да отпустите себя хоть малость, ведь измотались, лица на вас нет.
1: Если уж честно, устал как черт.
4: Ведете вы себя неразумно.
5: Это во всем. Такой человек. Сейчас идем с ним, что-то пылает. Крики, толпа, везде бронспойты. Я оглянуться не успела, а он уже в передних рядах.
3: Вы же рисковали собой.
1: Ну, Роман Романович, что Роза Евгеньевна хворает. Досадно, тогда лежать. Так, Рафаэлевых нет?
6: Как видите. Боюсь, что сегодня мы зря их ждем.
1: Вы думаете, ну, похоже на то. А где же высокий гость?
2: Появится. Я уже метрику припас.
1: Как вы так быстро установили контакт?
2: А я общительный человек. Привык, чтобы жизнь вокруг кипела. Поскольку в нотариальной конторе я нахожусь в эпицентре страстей, деятельность цивилиста так взрывчата. Кроме того, различные казусы воспитывают особый такт. Я даже стал в себе ощущать дипломатические способности. Да вот, чтобы не ходить далеко. Мать и дочь делили имущество.
4: Федор Данилович, вернись к Валетову.
1: Я же рассказывал. Как он вошел, я сразу почувствовал, чем-то повеял.
2: Работа в нотариальной конторе развивает неслыханное чутье. Почти звериное обоняние. Так вот, он входит и говорит: «Я Валетов».
3: А вдруг это был самозванец?
2: Ну нет, нет. Цивилиста так не возьмешь. Мы удивительно осмотрительны. Все документы я изучил. Валетов. Он приехал за метрикой, за копией метрики, само собой.
1: На что ему копия?
2: Уверяет, что оригинал исчез. Но я с молниеносной скоростью ориентируюсь в ситуации и понимаю, что это предлог. Отлично, я ему говорю. Завтра я вам вручу вашу метрику, но с условием вечером у меня скромный а-ля фурше. А сам думаю, нет, милый, тебе нужна не копия, тебе Рафаэлева нужна.
6: А вот тут вы и дали маху. Достаточно на нее взглянуть, чтобы все понять.
7: Никак не скажешь, что этот приезд ее обрадовал.
3: Да, мой бесценный Федор Данилович, она в смятении и отчаянии.
4: Поразительные дела.
5: Но в первую очередь поучительные.
3: Ох, я до утра не сомкнула глаз.
7: Само собой, ни она, ни он не думали, что события примут такой оборот. И что поэт свалится с неба, как Deus ex machina. Вот вам последствия хлестаковщины.
2: Но Рафаэлев, но мошенник. Ввести в заблуждение и кого? Ночуева, тертого калача. А как не поверить? Голос рывается, руки блуждают, всего трясет.
5: А где же Валетов?
0: Спешит в прихожую. Дамы и Ночуев охорашиваются. Все внутренне напряглись. В сопровождении сыромятника входит Валетов.
8: Прошу вас, Глеб Алексеевич, знакомьтесь. Нетерпеливо ждем.
0: Валетов ищет глазами Зару. Он не слишком хорошо ее помнит и оттого чувствует себя неуверенно.
9: Ой, благодарю, любезный хозяин. Я ненароком сбился с пути. Город детства столь бурно меняется, что я утратил ориентир.
8: Жена моя, Анна Григорьевна.
10: Здравствуйте.
9: Здравствуйте, счастлив.
8: Анна, библиотечный бог, давний ваш пропагандист.
9: Благодарю вас за доброту.
10: Вы не нуждаетесь в агитации. Вы популярны, вас знают все.
9: Что? Перестаньте, я конфужусь.
8: А Семен Тимофеевич Левкоев, заместитель заведующего.
9: Да. Ну вот, я искренне рад, что вам удалось вырвать время.
1: Да, мне хотелось лично приветствовать земляка. Моя супруга Нина Ивановна, методист.
5: Теперь уже не методист. Теперь я только жена.
1: Ну, ты, между прочим, председатель товарищеского суда.
9: Ах так?
5: Это другое. Это не то. Конечно, я рада такому свидетельству определенного доверия и уважения, но Это не то.
9: Подобная самоотверженность и...
5: Что поделать? Жена есть жена.
8: А этот мужчина по вашей части литературу преподает.
10: Не только. И публицист, и критик.
8: И вообще умнейшая личность. Борис Анатольевич Пальцев.
9: Боже мой, он, я так и подумал.
7: В самом деле, очень приятно. А Юлия Львовна, жена моя.
3: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. И это я сразу понял.
3: Правда?
9: Да, конечно, есть что-то общее, верно, и вы.
3: О, я больше читаю по-немецки.
9: Лекции.
3: Нет, скорее книги. А вы любите Хайне?
9: Всей душой.
3: О, и кроме того, я ваш коллега. Занимаюсь в объединении, которым руководит мой муж.
9: Я искренне рад за вас. Добрый вечер.
11: Добрый вечер. Не по-тоцки.
9: А это ваша жена?
11: Нет, не моя.
5: Вообще ничья.
9: А ваша где же?
11: Моя... хворает.
9: Надеюсь, фатального ничего?
11: Фатального нет. Общая рыхлость.
9: Надо бы ее укрепить. Так кто же вы?
5: Я Дина Швец.
9: Вы диктор?
5: Вы знаете?
9: Я слышал ваш голос, только вот где?
5: О, я скажу потом.
9: А к чему откладывать?
5: Так мне хочется немножко вас помучить.
9: Зачем?
5: Я и сама не знаю, я взбалмошная.
9: Другое дело.
5: Такой уж нрав. Вот спросите Ночуева.
12: Я Ночуев.
9: Знакомое имя.
12: Уже и вам? У меня здесь худая слава. Дамы в черные списки внесли.
9: Бедняга.
12: Но я несу свой крест.
9: Бог в помощь. А как будто я всем представлен.
5: Быть может, вас ждет один сюрприз.
12: А может быть, нет?
9: Опять загадки, а?
5: Увидите.
12: А может быть, нет?
13: Что ж, расскажите нам, как Москва.
7: Да, какие веяния, тенденции.
8: А какие новости, что говорят?
9: Тенденции самые динамические. Наука переживает подъем, искусство накапливает силы, готовится к качественному скачку. Что касается сферы управления, то будет всячески поощряться инициатива на местах.
13: Давно говорят.
9: Один мой приятель, большой вольнодумец, близкий к начальству, мне авторитетно сказал.
13: Как интересно.
9: Весьма интересно. В мире масса прелюбопытного. Так, например, идет на спад сексуальная революция. Девственность входит в моду вновь.
12: Ой, Ли.
9: Да-да, вы зря не верите. Опять опоздаем на 10 лет.
5: Неужели? Приехали.
10: Федор Данилович, встречайте.
11: Иду, иду.
0: Все застыли в напряженном ожидании. Старомятник возвращается с Рафаэлевыми. Она в длинном черном платье без рукавов, в руках шаль. Он в черном костюме с черной бабочкой на белой сорочке.
10: Простите нас, мы чуть задержались.
9: Боже мой, вы ли?
10: Мой дорогой.
0: Валетов склоняется к руке Зары. Она целует его в лоб.
13: А вы говорили, что я дал маху. Вы даже не можете вообразить, что такое чутье цивилиста.
12: Непостижимо.
9: Вы здесь и так близко.
10: Мой муж, Аркадий Сергеевич.
14: Здравствуйте, Валетов.
9: Здравствуйте, да.
0: Валетов обменивается с Рафаэлевым долгим крепким рукопожатием. Они внимательно смотрят друг на друга. Валетов взволнованно, Рафаэлев сочувственно. Все общество пожирает их глазами.
5: Вот и сюрприз.
9: Ой, спасибо всем, прошу извинить мое волнение. Сейчас я владею собой и...
7: О чем говорить?
10: Это так естественно.
7: От радости не умирают.
11: Зависит от силы стресса.
3: Ну вот. Типун вам на язык. Не по-тоцки, вы несносны.
13: Я думаю, мы выпьем за встречу. А-ля фуршет.
10: За вас, мой друг. Благодарю вас, что приехали.
5: Как? Успокоились?
9: Не-не-не. Ничего, отпустила. Сильная встряска. Как на грех, стал очень чувствителен. Сегодня это в порядке вещей, но сплошь и рядом стал выдавать неадекватные реакции.
10: Вы огорчаете меня.
9: Да вот вам пример. Прошлой зимой жил в одном творческом профилактории, и как-то там вывесили афишу «Концерт гитарной игры и пения». Мелодии разных континентов. исполняет Артем Азовский Руссо. Начало 7 вечера, вход свободный. Верите? Вспомни эти слова, вход свободный, сердце сжимается, а в глазах подозрительная влажность.
3: О, вы лирик, как Хайне.
9: Траурик Бин, жаль мне Азовского Руссо, жаль себя, жаль все человечество.
3: А прочтите нам что-нибудь заветное.
9: Не стоит.
5: Прочтите, я вас прошу, мы будем обязаны.
3: Очень-очень.
10: Лучший подарок.
9: Я все забыл.
7: Ну что-нибудь новое, неизвестное.
13: Нет, правда, было бы хорошо.
10: Глеб Алексеевич, почитайте.
9: Вы этого хотите?
10: Хочу.
9: Пусть будет по-вашему. Я прочту свое последнее стихотворение. На улице Скаковой жила моя подружка. Она была такая душка. Я ходил едва живой. Я метался сам не свой. По улице Скаковой.
5: По улице Скаковой.
9: Близ бегов.
13: Какая точность.
3: Какой лиризм.
7: Знаете, просится на мелодию.
11: И очень хорошо передано лихорадочное состояние.
7: Да, вот это предельная экономия средств. Подчеркнутая непритязательность. Еретическая простота.
10: В сущности всего ничего, а мыслям просторно.
1: Ну, на мой скромный взгляд, большая удача. Сильно трогает.
5: Вы мне живо напомнили одного человека.
9: Да? Он тоже писал стихи?
5: Не писал, он сам был поэма.
9: Я что-то слышал о вашей драме.
5: Не будем о ней говорить.
11: Спасибо, Валетов.
0: Рафаэлев подходит к Валетову, крепко пожимает ему руку.
10: А улица Скаковая — символ?
9: Не спрашивайте.
10: Написано здесь?
9: Не уточняйте.
10: Благодарю вас.
13: Друзья мои, разрешите вручить нашему гостю и земляку копию им утерянной метрики. Мы, цивилисты, ценим символы, но знаем всю важность документации. Так пусть эта метрика лишний раз свидетельствует о нерушимой, я бы сказал, корневой связи Глеба Валетова с Покровском.
9: Спасибо. И разрешите два слова.
3: Просим.
7: Анна Налевина.
9: Друзья, позвольте вас так называть.
3: Конечно.
9: Я взволнован. Язык непослушен, мысли путаются. Бросаю ретроспективный взгляд на пеструю свою биографию и думаю, как неполноценна была она до недавней поры. Да, я родил несколько песен и «Веру и Верочку», среди них, да, было некоторое признание, и радио, и голубой экран. Да, я сидел на фестивалях как обязательный член жюри, и девушки писали мне письма, а я не успевал их читать. Но вся эта шумная круговерть была, безусловно, потерянным временем. Ибо важны не блики, не клики, не рупора и прожектора. Даже цехины и дукаты не имеют особой ценности. А важно на свете только одно – встреча!

0: увиденное мною в Крыму перевернуло всю мою жизнь и раскрыло мои глаза.
1: Все ошеломленно смотрят на Зару.
0: Поскольку она отдала свое сердце стоящему рядом с ней человеку, она не могла мне ответить взаимностью. Естественно, что мне лишь оставалось целовать следы ее ног. Но я благодарен ей и за это. И перед тем, как завтра в ночь покинуть город, где я родился и до сих пор обитает она, я хочу пожелать ей счастья. Зара Петровна, в грустные сумерки, прижавшись к оконному стеклу, я буду вас мысленно сопровождать.

0: мужа, который достойнее и выше меня.
1: Все в некоторой растерянности поднимают фужеры. Вновь Валетов целует руку Заре, вновь она целует его в лоб, и снова Валетов обменивается с Рафаэлевым крепким мужским рукопожатием. Образуются как бы три кружка – женский, мужской и Рафаэлевы с Валетовым. Женский кружок.
2: Она не могла ответить ему взаимностью. Ну что вы скажете, жалкая курица, отвергнуть такую страсть? Балда!
3: Нет прощенья.
4: Да, без крыла.
2: Провинциальная Матрона.
3: Он ее всю придумал, поэт.
4: Что-то такое себе намечтал.
5: А в сущности, благопристойная дама. Цирлих-манирлих, кишка тонка.
2: Ни широты, ни темперамента. Так я вижу эти ужимочки, эти смущенные улыбочки. И это в то время, когда есть женщины, готовые, кажется, на все.
4: Я не хочу ее осуждать. Жена есть жена, это понятно. Но если бы у нее была миссия,
2: если б
4: и рядом такой человек, как Семен Тимофеевич,
2: Борис Анатольевич,
3: да Федор Данилович, наконец,
5: да даже не по-тотски.
3: Согласна, в нем есть хоть щелочь, уже кое-что.
4: Никто бы в нее не бросил камни.
2: Но Рафаэлев
4: не в растении.
5: Бабский характер.
3: Шут гороховый.
4: И появляется кто? Валетов.
3: Творческий дух, чудодей.
5: Личность.
2: Так отдай ему всю себя, корова. Всю себя без остатка. Сгори дотла. Захлебнись.
1: Мужской кружок.
6: Она не могла ответить взаимностью. Осталось целовать следы ее ног.
7: Вот уж точно. Гора родила мышь.
8: Вариант для детей младшего возраста.
6: Вход до 12 лет разрешается.
7: Но Рафаэлев, какой хитрец.
6: Ходит, словно Христос-суперстар.
8: Рядом с Марией Магдалиной.
7: Зато у дам какой успех. Только что на руках не носит.
6: В голос стонут. Ах, Рафаэлев. Подумаешь, какой принц.
8: В подобных оптимальных условиях не так уж сложно быть Дон Кихотом.
6: Нет, но кого обошел? Меня? Голос дрожал, руки блуждали. Артист!
7: Что я хочу сказать? Никто, конечно, не поощряет разгула. Но если взглянуть с другой стороны, Зара Петровна весьма банальна. Как-никак человек, прославивший город, предмет уважения земляков. А если бы от этого удара он бы сломался и сяк, надо же как-то думать шире и видеть не только полость рта.
6: И чьи-то пломбы.
7: А Рафаэлев? Что ж, зауряднейший эгоист.
9: Ночуев, Роберт, дайте нам музыку, что-нибудь бурное, хоть Чарльстон. Мне надо выплеснуться.
6: Момент. Нет, Дина, это другая опера.
2: Идемте, я

Дамы и мужчины образуют хоровод вокруг бешено отбивающих ритм Валетовой и Дины. Забившись в угол, Рафаэлева в растерянности наблюдает за

0: Вокзальное помещение. За столиком валетов.
1: Когда я еще попаду в Покровск? И попаду ли, никто не знает. Бог ты мой, Рафаэль сам.
2: Еще никого?
1: Кто должен быть?
2: Да будут все, сейчас они явятся. Я был в гостинице, вас уже не было.
1: Отдышитесь, вина может быть?
2: Какое вино, едва успел.
1: Я покинул свой номер заблаговременно. Я люблю вокзалы, да, мой друг. Где-то в чем-то я романтик.
2: Валетов, вы погубили нас.
1: Вы бредите.
2: Да, меня и жену.
1: В чем дело?
2: Да где ваше обещание?
1: Очнитесь.
2: Я обращался к вам, как к поэту и гуманисту. Вспомните собственные слова. Я вам поверил, а вы нас добили.
1: Постойте, кто из нас не в себе? Чем я в конце концов провинился?
2: Да мы стали теперь предметом острот, пренебрежений и насмешек.
1: Вот новости. Что ж я не объявил, какое место Зара Петровна занимает в моей душе?
2: Да нет, это вы сказали.
1: Сказал. Я не сказал, а спел молитву. Сразу и оду, и серенаду. Гимн торжествующей любви. Я на пьедестал ее поднял. А вас, осмелюсь сказать, до звезд. Я только себя не пощадил. Вот уезжаю, дважды отвергнутый.
2: Это и было вашей ошибкой.
1: Что вы имеете в виду?
2: Да я допускаю, что вы исходили из благородных побуждений. Но принесли вы нам только вред. Все безгранично разочарованы. Стыдно людям смотреть в глаза.
1: Боже мой, чего еще хочет этот неукротимый Покровск?
2: Валетов, но будьте самокритичны. Как у вас выглядит Зара Петровна? Какая-то старомодная дурочка. Ну неужто, по-вашему, такова смелая современная женщина? Ради бога, не обижайтесь, но это ведь допотопный взгляд.
3: Возможно, в своей основе я безнадежный провинциал.
2: Я вовсе не хотел.
3: Нет, вы правы. Но все же я бы желал понять.
2: Я им предстал не в лучшем виде.
3: Ну вы-то уж получили все.
2: Благополучен, самодоволен. Понять и простить, в этом был размах.
1: Слушайте, вы чего добиваетесь?
2: Честь женщины в ваших руках.
3: Рафаэле!
2: Будьте мужчины, вы не должны ее развенчать.
3: По-моему, я сошел с катушек.
2: Господи, сырометники и

0: входит Федор Данилович, Анна и Роман Романович.
1: Не проститься мы не могли. А, Рафаэльев, и вы тут тоже.
2: С вашего разрешения.
3: Вот, статья из газеты, областной. Пишут о нашей библиотеке.
4: Благодарю вас.
5: Роза Евгеньевна вам кланяется.
4: Благодарю вас.
0: Входят Пальцевы.
6: Наш дорогой, боже, Аркадий Сергеевич.
5: С вашего разрешения.
6: Мило.
7: Я тут прошу вот на досуге взглянуть. Я намерен провести конференцию. Такие, знаете, валетовские чтения. Вот тезисы моего доклада.
4: Помилуйте, не хватает слов.
7: Вы послушайте, у меня занятное соображение. Собственно говоря, ваша Верочка с ее апологией молчания продолжает всю тютчевскую традицию.
6: Да.
7: Я имею в виду Селенцию. Молчи, скрывайся и таи.
4: Богатая мысль.
7: Хотим снестись со школы, которую вы кончали. Думаем, в классе будет стоять парта Валетова.
4: Помилуйте.
7: Специально для лучшего ученика.
4: Ни в коем случае. Вы подадите чрезвычайно опасный пример. Я получал одни единицы.
1: Быть не может.
4: Святая, святая правда. Двойки были моей мечтой.
3: Неважно, так многие начинают.
6: А ныне все знают их имена.
0: Стремительно входит Дина. В руках ее роза, которую она вручает Валетову.
8: Эта роза вам, Валетов.
4: Господи, благодарю вас.
8: Прошу вас, сохраните ее.
4: В память о вас и о нашем бале.
8: Я очень рада, что вывела вас из этого сумеречного состояния.
6: А, Рафаэлев, и вы здесь?
5: С вашего...
6: И кажется, один.
0: Вбегает Ночуев.
7: О, не один. Вместе со мной прибыл мой хор.
4: Девушки?
7: Как одна.
4: Так где же они?
7: Я их расположил на перроне. Скоро должны подать состав.
0: Входит Левкоевы.
9: Ну, здравствуйте, здравствуйте.
4: Вы пришли.
9: Вот, вырвался.
4: Лучше бы вы отдохнули.
10: Куда-то. И слушать не захотел. Он ведь такой. По виду сдержан, но если уж питает симпатию...
4: Благодарю вас.
9: Добрый путь.
0: С огромной охапкой цветов в руках входит Зара.
11: Явилась. С цветочками.
3: Как бедная Лиза. Прощайте. Эти цветы для вас.
0: Валетов берет цветы и зарывается в них лицом.
5: Дина, скажите, какой букет громадный?
6: Слишком. Смахивает на венок.
4: Спасибо вам, моя дорогая, единственная и неповторимая.
0: Подходит к Заре и горячо ее обнимает. Она с усилием подавляет готовый сорваться испуганный вскрик.
4: Друзья, простите мне мою слабость. Намедни я не был с вами искренним. Я малодушно повел себя по правилам хорошего тона. Но за истекшие сутки я ближе узнал и вас, и Рафаэлева. Могу сказать, что и здесь я нашел людей 96-й пробы.
10: Ой.
4: Всякие хитрости и недомолвки недостойны ни вас, ни его. Да, мы встретились с Зарой Петровной. И могу открыто сказать, встретились женщина и мужчина.
10: Ой.
4: В водовороте самозабвения мы отбросили все условности и опрокинули все барьеры. Но даже и в этом пароксизме Зара Петровна осталась с собой. И после мучительной борьбы все-таки выбрала Рафаэлева. Надеюсь, теперь уже ясно всем. Я оставляю вам сокровище. Прошу вас, берегите его.
0: Поцелуй. Все присутствующие глубоко взволнованы.
3: Браво. Достойные слова.
7: Ночуева не проведешь. Убедились?
5: Ну, Рафаэлев, поздравляю.
7: Что же ты победил, галилеянин?
9: Рафаэлев на высоте.
5: Спасибо.
9: Поздравляю.
5: Спасибо. Спасибо. Спасибо.
6: Зара, ну до чего вы скрытны?
3: А я вот не сомневалась в ней.
4: Мы цивилисты.
7: не ошибаемся.
12: Какая женщина! Королева!
13: Позвольте ручку поцеловать.
9: Вы поддержали честь Покровска.
8: Как вы напомнили мне его?
4: Я понимаю вас.
8: Нет, не надо.
7: Посадка! Посадка! Объявляют посадку!
3: Федор Данилович, не суетись.
0: Вбегает Лида.
10: Вот вам на дорожку. Безопасно для вашего организма.
4: Спасибо, мой друг. Желаю вам счастья в семейной и в личной жизни.
10: Ой, как это?
4: А выйдете замуж, узнаете.
10: Ну вот, вы снова.
4: Так от души. Куда деваться, пора прощаться. Ах, Тим, не осталось всего ничего. Свисток позовет, состав загремит и в воздух. Вздрогнут, Покровск растает. И где же он, Покровск, земля отцов? Любезные души покровчане, прощайте. Какая лавина чувств. Хочется плакать и брататься. Сквозь видимость открывается сущность, и смутные яснее слезы. Сыромятники, берегите друг друга. Левкое вы, не сжигайте себя в топке государственной деятельности. Расслабьтесь, пальцы вы, все расслабьтесь. Вы устали от напряжения, пусть отдохнут лицевые мускулы. А вы, мудрейший из фармацевтов, терпеливейший из мужей, по мере возможности держитесь. Дина, загадочное существо. Вам не показано одиночество. Взгляните, рядом стоит человек, способный разгадать вашу тайну. Ночуев, я о вас говорю. Вас изнуряет и гнет в земле ваша несправедливая слава ночного бомбардировщика. Хватит, будьте отныне самим собой. Вы добродетельный семьянин. Вас бросила недостойная ветреница. Она вас не оценила. Позор ей. Вы утешитесь. Вы лучше ее. Создатель, какая грусть сочится в белый свет и сердец, но белый свет так обольстителен. Рафаэль, вы оглядитесь. Что наши леопардовые страсти рядом с надеждой каждого дня, жизнь полна цветов и красок.

Мы не согласны с теми, кто считает Достоевского злым, темным, певцом безнадежности и отчаяния. Нет. Достоевский – это гениальный художник. Гениальность его в том, что он верил в человека, верил в человечество, верил не в боженьку, а в любовь, в земную человеческую любовь, которая спасет мир. Вот его удивительные слова из речи в дни открытия памятника Пушкина, который был для него солнцем русской литературы. «Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей». Мы назвали свой спектакль «Петербургские сновидения» не только потому, что преступление и наказание пронизано с нами. Само преступление Раскольникова, разве это не страшный сон? И вся жизнь вокруг него, разве не кошмарный балаган, от которого человечество, Достоевский верил этому, однажды

0: В начале июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер, один молодой человек вышел из своей каморки. Это был Раскольников Родион Романович, студент. Вернее, бывший студент. Его, по-видимому, преследовала какая-то неотвязная идея.
1: Удивительно, чего люди больше всего боятся на свете. Нового шага, нового слова собственного люди больше всего боятся. Это уж аксиома. Все-то в руках человека. И все-то он мимо носа своего проносит. Единственно только из-за одной своей трусости. Убить. Убить эту гадкую, зловредную вошь. Необыкновенный человек. Необыкновенный человек имеет право позволить себе, позволить своей совести переступить через иные препятствия, да, иногда и через кровь, во исполнение идеи своей, идеи иногда спасительной для всего человечества. Если бы Кеплеровы или Ньютоновы открытия вследствие каких-нибудь препятствий не могли бы стать известными человечеству, и на пути этих открытий стояли бы 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему, то Кеплер должен был бы... Нет, он просто был бы обязан устранить этих 5, 10, 100 человек, мешавших бы ему. Одним словом, я вывожу, что необыкновенный человек по натуре своей непременно должен быть преступником. В большей или меньшей мере, разумеется.

0: Боже, какая жара!
1: Не зайти ли в трактир?
2: Он так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей мрачного возбуждения,

0: что с удовольствием вошел в распивочную.
1: Осмелюсь ли, милостивый государь мой, обратиться к вам с разговором приличным? Мармеладов, такая фамилия, титулярный советник. Я осмелюсь спросить, служить изволили?
2: Нет, я учусь.
1: Студент стал. Я так и подумал. Вы позволите? Милостивый государь, бедность не порок, это истина. Я знаю, что и пьянство не добродетель, но нищета, милостивый государь, нищета порок-с. Позвольте вас еще спросить, вам, молодой человек, когда-нибудь случалось и спрашивать денег взаймы безнадежно?
2: То есть, как это безнадежно?
1: Ну, безнадежно вполне-с. Ну, вот вы знаете заранее досконально, что сей человек вам денег не даст, а вы все-таки отправляетесь к нему в путь. Ну и...
2: А для чего же ходить?
1: А коли не к кому, и коли идти больше некуда... Ой, молодой человек, мой молодой человек, ибо бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь, но пойти. Когда единородная дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, вот я тоже тогда пошел. И вот дочь моя, милостивый государь мой, по желтому билету живет, да-с. Молодой человек, осмелитесь ли вы, взирая сейчас на меня, сказать утвердительно, что я не свинья? Я свинья, я знаю. Я звериный облик имею, я знаю. Но Екатерина Ивановна, это супруга моя, дама благородная, воспитанная. А я, ну, видно, черта моя такая, что ли, но я прирожденный скот. Знаете ли вы, сударь мой, что я даже чулки ее пропил? Не башмаки, не, это сколько-нибудь походило бы на порядок вещей. Я чулки ее пропил. А живем мы в холодном угле. Екатерина Ивановна этой зимой простудилась и кашлять пошла уже кровью. Я вдовой ее взял, с тремя ребятишками, мало-мало меньше. Я от упору тоже вдовец и от первой жены 14-летнюю дочь имею, руку ей свою предложил. Не мог я смотреть на страдания ее. И она благородная, воспитанная, фамилия известной, пошла за меня. Да-да. Ну, а тем временем возросла и дочь моя от первого брака. Вот теперь позвольте задать вам, молодой человек, вопрос чисто приватного свойства. Скажите, много, по-вашему, может бедная, но честная девица честным трудом заработать? 15 копеек в день, сударь мой, не заработает, ежели честна. А тут ребятишки голодные бегают, Катерина Ивановна руки ломает, дескать, живешь ты у нас, дармоедка, ешь, пьешь, теплом пользуешься. О, Господи, что там ешь, пьешь, когда и ребятишки под 3 дня корки не видят. И вот лежал я тогда... А, да что там, лежал пьяненькой. И слышу, говорит моя Сонечка, что ж, Катерина Ивановна, неужто мне на такое дело пойти? А что, отвечает Катерина Ивановна в пересмешку, чего беречь-то? Я к сокровищу. И вот видел я, сударь мой, как это к часу в 6, Сонечка, встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась. А в 9 часу обратно домой пришла. Пришла прямо к Катерине Ивановне. И на стол перед ней 30 целковых молча выложила. Ни словечко не вымолвила, а взяла платок, такой большой у нас платок есть, накрыла им свою голову, лицо, легла на кровать. Лицом к стенке, только плечики до тела вздрагивали. И видел я тогда, молодой человек, как Катерина Ивановна, дама гордая, тоже ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у нее на коленках простояла. Ноги ей целовала. Встать не хотела. А потом обе заснули, обнявшись. Вот с тех пор, сударь мой, дочь моя Софья Семеновна принуждена была получить желтый билет. Сегодня я у нее, у Сонечки был. Вот на похмелье ходил просить. И вынесла. 30 копеек вынесла. Последние. Все, что было, сам видел. Ой, Господи, я опять словечко не вымолвила. Только посмотрела на меня так. Ой... Пожалела. Отца своего родного, пьяницу непотребного, не убоявшись звериного облика его, пожалела. За что? За что меня жалеть? Меня же распять надо. Распять на кресте, а не жалеть. Ну за что меня?
3: Более Раскольников не выдержал. Он встал и поспешил выйти из распивочной.

0: Подлец человек! Подлец! Ай да Соня! Ай да Соня! Какой колодец, однако ж, сумели выкопать! И пользуются! Поплакали, покричали и привыкли! Ко всему-то подлец человек привыкает! А коли я соврал, коли не подлец человек, весь род людской вообще человеческий, так значит, нет тому никаких преград, так значит, все остальное только страхи напущенные, так значит, так тому и следует быть.
1: Раскольников вбежал в свою каморку. Это была крошечная клетушка, шагов 6 длиной, и до того низкая, что чуть-чуть высокому человеку становилось в ней жутко. Его встретила Настасья, кухарка и единственная служанка квартирной хозяйки его.
2: Да, забыла! К тебе ведь письмо вчера без тебя пришло.
0: Письмо? От кого?
2: От кого, не знаю.
0: Так и есть. От матери. Ступай. Ты черт! Милый мой, бесценный Родя, ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас, у меня и у Дуни. Ты вся надежда, все упование наше. Что было со мною, когда я узнала, что ты несколько месяцев как оставил университет? Ах, мамаша, мамаша, знали б вы истинную причину. Сестра твоя уже живет со мною, и мы больше не разлучаемся. Слава тебе, Господи, кончились ее истязания в доме господ Свидригайловых. Жена господина Свидригайлова, Марфа Петровна, нечаянно подслушала своего мужа, умолявшего Дуню в саду, все поняла превратно и даже ударила ее. Целый месяц по городу ходили страшные сплетни об этой истории, однако господин Свидригайлов одумался, раскаялся и представил Марфе Петровне очевидные доказательства всей Дунечкиной невинности. Узнай же, милый Родя, что к Дуне посватался жених Петр Петрович Лужин. Милый Родя, он и тебе может быть весьма полезен, даже во всем, и мы с Дуней уже положили, что ты даже с теперешнего же дня мог бы определенно начать свою будущую карьеру, считать участь свою ясно определившуюся. Молишься ли ты по-прежнему Богу, Родя? Ах, мамаша! Ах, Дунечка! А жертву-то? Жертву-то свою вы до конца измерили? Спросили ли вы меня, нужно ли все это мне? Ну, конечно, конечно, все ясно, ясно. Тут на первом месте стоит бесценный Родя-первенец. Ну, как же ради такого и родною дочерью не пожертвовать? А вы-то, Авдотья Романна, сестрица миленькая, как же вы решились на эдакое? С вашим умом, с вашей гордостью. Ведь тут мы, пожалуй, и от жеребия проститутки Сонечки Мармеладовой не откажемся. Ах, милые, родные сердцу души, ведь все ради ближнего своего отдадим, и нравственные чувства наши в себе придавим, и честь, и гордость, и ум, все ради ближнего на толкучий рынок снесем. А что я? Что я могу обещать им взамен? Что я могу дать им? Решиться на это, уйти из этой жизни навсегда, чтобы не знать, не чувствовать, не любить, заснуть навеки вечным сном, чтобы не любить, не чувствовать, умереть, забыться вечным сном, умереть. Что это со мною? Что это со мною? Ах да, я, кажется, все это время спал. Но какой жуткий, какой отвратительный сон. Убийца! Да неужели же, я решусь на это? Неужели же я приду к ней домой, стану бить ее топором по голове, размозжу ей череп, буду скользить в теплой липкой крови, стану красть из сундука вещи, а потом всю жизнь буду прятаться от людей, весь замаранный кровью? На какой ужас! Однако ж способно мое сердце. А главное, все это так мерзко, пакостно, отвратительно. Господи! Господи! Да покажи же ты мне путь мой! И тогда я отрекаюсь от этой проклятой мечты своей. Свобода! Свобода!
1: Впоследствии, когда Раскольников припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни, минуту за минутой, пункт за пунктом, черту за чертой, его до суеверия поражало всегда одно обстоятельство. Именно он никак не мог понять, как занесло его на Сенную площадь, на которую ему было совсем лишне идти, ибо там случилась встреча, оказавшая самое решительное действие на судьбу его. Проходя по Сенной, Раскольников заметил мещанина и жену его. Они разговаривали с подошедшей знакомой. Знакомая эта была Лизавета Ивановна, или просто, как все звали ее, Лизавета, младшая сестра той самой старухи Алены Ивановны, коллежской регистраторшей проценщицы, стремление убить которую стало его больной навязчивой идеей.
3: Вы бы, Лизавета Ивановна, и порешили самолично. Приходите-ка завтра часу в семом.
4: Завтра? Ой, как ведь вам, Алена-то Ивановна, страху задала.
3: Да вы на сей раз, Алёне Ивановне, ничего не говорите, а приходите, не спросясь. Оно дело выгодное-с.
4: А ли зайти?
3: В седьмом часу завтра.
4: Хорошо, приду. Я и самоварчик поставлю.
0: Боже, какая решительная, какая роковая встреча. Стал быть, старуха скоро останется дома одна. Лизавета уйдет. Но почему? Почему столь решительная, столь роковая встреча подходит именно сейчас? Именно теперь, к такому состоянию духа моего, точно нарочно меня тут поджидала.
1: Раскольников в последнее время стал суеверен. Завернув в плохонький трактиришко, он опять, словно нарочно, вдруг услышал разговор молодого офицера со студентом.
5: А я тебе вот что скажу. Я убил бы эту проклятую старуху. Убил бы и ограбил. И, поверь, без зазрения совести. Ну, ты сам посуди. С одной стороны, глупая, никчемная старушонка, а с другой стороны, молодые, свежие силы, пропадающие даром. Убей ее. И возьми ее деньги. Неужели же вот эта маленькая преступленница не искупится сотнями, тысячами добрых дел? Одна смерть, а тысячи жизней взамен. Ведь это же арифметика.
6: Ну а сам-то мог бы убить старуху? Или нет?
0: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-
7: Вот и опять. Вот и опять мне приходится выслушивать те же мысли. Те же самые мысли, которые у самого недавно в голове зародились. Черт подери. Может быть, я в последнее время стал слишком уж суеверен? Может быть, я просто верю в какие-то предчувствия? Нет. Нет, все это неспроста. Во всем этом есть какое-то предопределение и указание свыше.
1: И тут он словно услышал голос Лизаветы.
4: Восьмой час, батюшки, восьмой час.
1: И необыкновенная, лихорадочная, какая-то растерявшаяся суета охватила его вдруг. Минута, и топор спрятан под одеждою. Лестница к старухе была близко, сейчас же из ворот направо. Стояла она в ту пору совсем пустая. Во втором этаже одна пустая квартира была, правда, растворена настежь. В ней работали маляры, но те и не поглядели. Но вот и четвертый этаж, вот и дверь.
7: Здравствуйте, Алена Ивановна.
2: Господи! Кто такой? Зачем? Что вам надо?
7: Раскольников. Знакомый ваш. Я вот заклад принес, как обещался, на медне. Да что вы так смотрите на меня, будто бы и не узнали. Хотите, берите, хотите, нет, а не то я к другим пойду, мне некогда.
2: Да что ж ты бы, батюшка, так вдруг, что такое?
7: Вещь, папиросочница серебряная, вот. Идемте-ка лучше сюда, к свету. Тут лучше.
2: Что-то вы бледный какой, руки дрожат.
7: Лихорадка. Поневоле станешь бледным, коли есть нечего.
2: Что такое?
7: Вещь. Папиросочница серебряная.
2: Что это? Будто не серебряный, а? Ишь, навертел. Что он там навертел?
7: Не мига терять более!
1: Он выхватил топор и со всего размаха ударил старуху. Выдвинув в спальне значительную укладку и отомкнув ее, принялся, не разбирая, набивать карманы панталоны и пальто свертками и футлярами. Вдруг послышалось ему, что в комнате, где лежала убитая старуха, ходит. Он вскочил, схватил топор и выбежал из спальни. Среди комнаты стояла Лизавета. Он бросился на нее с топором. Удар пришелся прямо по черепу. Раскольников уже ступил было шаг на лестницу, но вдруг опять послышались чьи-то новые шаги. Гость остановился перед дверью и крепко постучал.
8: Что ты? Ой. Да что они, дрыхнут, что ли? Или передушил их кто? Треклятые.
9: Алена Ивановна!
8: Старая ведьма.
9: Лизавета Ивановна! Красота неописная! Отворяйте! Чтобы...
10: Здравствуйте, Кох!
9: Здравствуйте, здравствуйте.
10: Что, никого нет?
9: Черт его знает, чуть замок не разломал.
10: Странно. Да. Куда бы это уйти, этой проклятой ведьме? Глупо. У меня к ней дело.
9: Так и у меня, батюшка, тоже дело.
10: Черт возьми. Я думал, денег у ней занять.
9: А?
10: Ну... Нечего делать, надо назад идти.
9: Так делать нечего, конечно, чешь. Стойте, стойте.
10: Что?
9: А ну-ка смотрите, видите?
10: Что?
9: Ну видите, как дверь отстает, если дергать-то.
10: Ну, а что, что?
9: А ну, значит, она не на замке, а на запоре.
10: Ну,
9: а... Да что, да ну.
10: А что?
9: Да как же вы не понимаете?
10: Что?
9: Значит, кто-нибудь из них дома сидит. Ну, если бы все ушли, так дверь бы снаружи ключом бы заперли, а не изнутри, на запор. Стало быть, дома сидят и не открывают. Давай.
3: Ах, да в самом деле, так...
9: Давай.
3: Анна Ивановна, стойте. Что же вы видите?
9: Стойте. Что? Вы уже стучали? Не отпирают?
3: Ты же стучал.
9: Стало быть, они обе или в обмороке, или...
3: Что?
9: А вот что. Пойдемте-ка лучше за дворником. Пусть он их сам разбудит.
3: Вот это дело.
9: Стойте, стойте. Стойте. Лучше вы оставайтесь здесь, а я сбегаю за дворником.
3: Зачем мне здесь оставаться?
9: А мало ли что. Я ведь в судебные следователи готовлюсь. А тут, очевидно, что-то не так.
3: А, да в самом...
1: Раскольников стоял по другую сторону двери и сжимал топор. Он был точно в бреду.
3: Однако он, черт, может... Нет, я не останусь тут, однако он... Нет, я пойду. Это ж тут нельзя, тут оставаться.
1: Раскольников притворил дверь и спустился вниз.
7: Беда. Беда. Не скользнуть мне разве в подворотню? А вдруг там люди? Беда. Что делать? Нанять извозчика? Беда. Всю воду.
11: В канаву?
7: Нет. А вдруг футляры по воде поплывут? Беда. Беда.
11: Скорее сюда. Вот камень. Он тут, небось... Со дня построения дома лежит. Все сюда. Все сюда, скорей.
7: Нет улик. Схоронены концы.
1: Войдя к себе, он бросился на диван так, как был. Он не спал, но был в забытьи. Так пролежал он долго. Случалось, что он как будто и просыпался, и в эти минуты замечал, что уже давно ночь, а встать ему не приходило в голову. То замечал он, что уже светило по-дневному. Так в бреду, в забытьи прошло 3 дня.
2: Небось, со вчерашнего дня не ел. Всю-то ночь прошлялся, а самого лихоманка бьет.
7: Настасья, за что сейчас били хозяйку?
2: Какую хозяйку?
7: Я не спал. Я все вот тут сидел. Я слышал, крик на лестнице стоял. Двери хлопали. Все сбежались из своих квартир. Зачем сюда надзиратель и помощник приходил? За что он бил ее? Говори правду, Настасья.
2: Это кровь.
7: Кровь? Какая кровь?
2: Никто хозяйку не бил. А эта кровь в тебе кричит. Это когда ей выходу нет и уж по печенкам начнет запекаться. Вот тут и начнет мерещиться. Есть-то станешь, что ли?
7: Пить. Дай, Настасюшка.
1: Вошел Разумихин. Это был один из прежних его товарищей по университету.
12: Ага, не спишь? Вот и я. Как, брат, себя чувствуешь-то?
7: Я здоров. Я совершенно здоров.
12: Молодец. Ну да к делу. Смотри-ка сюда, милый человек. Позволь-ка примерить. Головной убор – это, брат, первейшая вещь в костюме. Своего рода рекомендация. Штанами особенно горжусь. Секретарь английского посольства на прошлой неделе на толкучем спустил.
7: На какие средства все это куплено?
12: Да на твои же деньги. Мамаша тебе прислала-то. Али это забыл?
7: Нет, помню.
12: Заснимов. Господи, наконец-то. Здравствуйте. Видишь, очнулся.
2: Сейчас очнулся.
13: Вижу. Пульс славный. Голова-то немного болит.
7: Я здоров.
13: Ну и хорошо. Микстуру прочь, все остальное прочь. А завтра я посмотрю.
12: Какая досада-то, а? Слушай, я ведь как раз сегодня-то новоселье справляю. Всего два шага. Вот бы он хоть на диване полежал между нами-то. А ты-то придешь. Слушай, брат, ты же обещал. Свои соберутся.
13: А кто именно?
12: Да и все здешнее, все почти новое. Да, Порфирий Петрович придет. Здешний пристав следственных дел. Да ты ведь знаешь. Как, разве я тебе не рассказывал? Да, Биша, только начал тебе рассказывать про убийство этой старухи, ну, чиновницы, закладчицы. Тут и красильщик теперь замешался.
3: Елизавету-то тоже убили.
13: Какую Елизавету?
2: Елизавету, торговку-то. Ай, не помнишь, она сюда вниз ходила, ищи рубаху тебе чинила.
12: Ну, пойди, Настасья, пойди, пойди.
13: Что, красильщик-то, улики, что ли, какие?
12: Да какой черт улики? Ты слушай историю. Ровно на третий день после убийства объявляется самый неожиданный факт. Содержатель распивочной, что напротив того самого дома, приходит в контору и приносит футляр с золотыми серьгами и говорит: «Прибежал-де ко мне, говорит, по вечеру третьего дни, примерно в начале девятого». Ты день часто смекаешь? Работник-красильщик Николай и принес мне Евту коробку. А на мой спрос где взял, объявил, что за дверьми поднял.
13: За дверьми. За дверьми лежала.
12: А что, Родя?
13: Так, ничего.
12: Задремал, должно быть. Спросонья.
13: Ну и что же дальше?
12: Вот тебе и вся история. Теперь как ты думаешь, что они из этого дела извлекли?
13: Ну, не на волю же выпускать твоего красильщика.
12: Они же прямо в убийцу теперь его записали.
13: А серьги как попали?
12: А, точнёхонько и попали, как показал. Наклонился да поднял.
2: Вот сюда, видите.
14: Родион Романович Раскольников. Господин студент или бывший студент?
13: Раскольников, это я. Что вам надо?
14: Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уж вам безызвестно.
12: Послушайте, а что же стоять-то все у дверей-то? Вы проходите сюда. Вот вам стул. Пролезайте же.
14: Благодарю вас.
13: Так значит, это вы и есть жених. Ну, знаю. И довольно.
14: Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Ну, знаете, хлопоты ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час. С часу на час. Приискал им на первый случай квартиру.
13: Где?
14: Весьма недалеко отсюда. Дом Бакалеева.
12: Ой, грязь, вонь, да и подозрительнейшее место. Черт знает, кто не живет. Я и сам-то был, Родька, один раз по скандальному делу. Дешево, впрочем.
14: Я приискал уже настоящую, то есть будущую, нашу квартиру. И теперь ее отделывают в квартире одного моего молодого друга. Андрея Семеновича Любезятникова. Очень милый молодой человек и следящий.
15: Убил непременно закладчик.
12: Непременно закладчик. Слушай, Порфирий своих мыслей не выдает, а закладчиков все-таки допрашивает.
14: Это, кажется, недавнем убийстве старухи-чиновницы?
15: Да. Вы слышали?
14: Ну как же, в соседстве.
15: И подробности знаете?
14: Не могу сказать. Но меня интересует при этом другое. Обстоятельства. Так сказать, целый вопрос. Если эта старуха-проценщица убита из общества, ну, более высшего, ибо мужики не закладывают золотых вещей, то чем же объяснить эту распущенность цивилизованной части нашего общества?
13: А правда ли, что вы... Правда ли, что вы, как только получили согласие от своей невесты, сразу же заявили, что вы больше всего рады тому, что она нищая? Что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать ее тем, что она вами же облагодетельствована?
12: Милостивый государь!
14: Милостивый государь, так исказить мысль... Извините меня, но я должен вам высказать, что слухи, до вас дошедшие, или лучше сказать, до вас доведенные, не имеют и тени здравого основания. И я подозреваю, кто. Одним словом, это стрела. Одним словом, ваша мамаша.
13: А знаете что? Знаете что?
14: Что-с?
13: А то, что если вы хоть еще один раз посмеете сказать хоть одно слово о моей матери, я вас с лестницы кувырком пущу!
14: Ну, теперь слушайте, сударь, меня. Многое я мог бы простить больному и роднику, но теперь вам никогда.
3: Я не болен!
14: Батюшка!
3: Убирайтесь к черту! И вы, уходим. И вы оставьте меня одного!
12: Засимов, можно его
3: я не боюсь вас! Мучители! Вон!
13: Вон! Вон отсюда!
2: Чаю-то выпьешь теперь?
13: Ступай, Настасья, и ты. Я устал.
2: Ну?
13: Спать буду.
2: Ну.
1: Оставшись один, он встал и начал одеваться. Странное дело, он вдруг стал совершенно спокоен. Через минуту он был уже на улице. Было 8:00, солнце заходило. Дойдя до первого поворота, он остановился, подумал и поворотил на другую сторону. Посреди улицы стояла коляска, щегольская и барская, запряженная парой горячих серых лошадей. На земле лежал только что раздавленный лошадьми человек. Раскольников протиснулся и нагнулся. «Я его знаю, знаю!» – закричал он. «Это Мармеладов!» Раздавленного подняли и понесли. Нашлись помощники. Дом был в шагах в 30. Раскольников шел сзади, осторожно поддерживал голову и показывал дорогу. Умирающего внесли в комнату, положили в том самом углу, о котором он рассказывал Раскольникову. Меж тем комната наполнилась так, что яблоку упасть было негде. Из внутренних комнат высыпали чуть ли не все жильцы.
2: Да что ж это вы за спектакль-то нашли? В шляпах с папиросами! Дайте хоть умереть спокойно!
16: Ваш пьяный муж лошади стоптал. Больниц его, я хозяйка.
2: Амалия Людвиговна, да вы думаете, что вы говорите? Вы же
17: видите.
2: Вы же видите, Семен Захарович умирает. Дверь закройте, никого сюда не пускайте.
16: Я весь до квартир давно гельт не платил. Вы беспокоит, благородные жильцы. Больниц его, больниц. Я хозяйка!
2: Добился своего? А детей? Детей-то я куда дену, а?
3: Надеетесь на помощь Всевышнего? Быть может, те, кто были невольной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потерях дохода.
2: Да за что вознаграждать-то? Он ведь сам пьяный под лошадей полез. Какие доходы? От него мука была одна, а не доходы. Он ведь пьяница. Нас обкрадывал, да в кабак носил. И ихнюю да мою жизнь в кабаке извел. И слава богу, что помирает. Убытку меньше.
3: Простить бы надо в предсмертный час. А это грех. Таковые чувства большой грех, сударыня.
2: Батюшка! Слова. Все слова одни. Простить. Вот он пришел бы сегодня пьяный, кабы не раздавили. Я бы всю ночь в воде полоскалась, об носки его на детские мыла. Вот моя и ночь. Так что тут обращение-то говорить? И то простила. Молчи, молчи, молчи. Знаю, что хочешь сказать, молчи. Да лежи, лежи ты что, лежи, лежи.
1: В комнату робко вошла Соня Мармеладова.
18: Кто там?
2: Ты что?
18: Кто там?
2: Да что ты?
18: Соня! Дочь! Прости.
3: Да упокой Господь душу усопшего раба твоего.
19: Аминь. Аминь.
2: Добился своего. А мне-то что теперь делать? Я его завтра на что похороню-то? А детей-то я завтра чем накормлю? Чем я детей-то накормлю? Господи, чем я детей-то накормлю?
1: Раскольников выхватил из кармана деньги, вложил их в руку Катерины Ивановны и быстро вышел. На улице столкнулся он с каким-то невысоким человеком, с виду похожим на мещанина.
19: Кровью-то как запачкались?
7: Я весь в крови.
19: Убивец?
7: Кто? Убийца.
19: Ты убивец? Нет!
7: Боже, боже мой, кто этот вышедший из-под земли человек? Откуда он? Откуда он знает все? И откуда может знать? Но знает он, несомненно, много. Но откуда он тогда смотрел? Откуда мог видеть? Да что ж это со мною? Прочь, миражи! Прочь, привидения! Прочь, напускные страхи! Не умерла еще моя жизнь. Вместе с жизнью этой старой ведьмы пожила матушка, помучила людей. Царствие небесное, пора на покой. Дай жить другим. Жить. Во что бы то ни стало жить. Вот смысл, вот цель. И поборемся еще, померяемся еще.
1: Он легко отыскал Разумихина. Уже с половины лестницы можно было различить шум и оживленный говор большого собрания. Разумихин вышел к Раскольнику на лестницу.
12: Родя! Родя, я уже заждался, Родя. А ну, входи в дом.
7: Ты знаешь... Войти-то я и не смогу.
12: Что так?
7: Так слаб. Чувствую, сейчас упаду.
12: Ну.
7: Затем и пришел, чтобы сказать, а посему здравствуй и прощай.
12: Я провожу тебя домой.
7: У тебя же гости.
12: Гости? Черт с ними со всеми. Им теперь, знаешь ли, не до меня. Да и мне надо немного освежиться. Еще минуту две я там подрался, ей-богу.
7: Что так?
12: Да врут такую дичь. Так, Родька, я тебе все прямо скажу.
7: Да.
12: Потому что они дураки. Они велели мне болтать с тобою. И тебя заставить болтать. И потом все им рассказать. Потому что у них идея, что ты сумасшедший или близок к тому. Нет, ты только вообрази.
7: Вот как. А в сумасшедшие-то зачем они меня записали?
12: Да нет. То есть, конечно, не в сумасшедшие. Я, кажется, слишком тебе разболтался. Я сейчас капельку пьян, но это пройдет, Родька. Это-то пройдет. Черт его знает, но ведь есть же у них на твой счет какая-то своя идея. Да только ты плюнь. Да плюнь ты на них, Родя. Что с тобой?
7: Да так... Голова немножко кружится. Ты знаешь, мне сейчас так грустно. Словно женщине. Ну, пойдем. Пойдем.
20: Что это?
12: Где?
20: Вон там. Свет в моей комнате.
12: Странно. Настасья, может быть?
20: Настасья... Нет, Настасья никогда в это время у меня не бывает. Да и зачем ей там быть? Спит она уже давно. А впрочем... Прощай, Разумихин.
12: Да что ты, Родя, что ты, милый? Да...
20: Прощай.
12: Да мы же вместе войдем, Родька!
20: Я знаю, что туда-то мы войдем вместе. Но проститься с тобою Я хочу здесь. Прощай, брат. Ну а теперь идем. Идем со мною. Ты будешь свидетелем. Идем! Идем!
1: Раскольников первый отворил дверь и стал на пороге, как вкопанный. Мать и сестра его сидели у него на диване. Они ждали уже полтора часа.
5: Родя!
16: Родя, наконец!
5: Родя!
21: Вы!
5: Родя, Родя!
21: Ничего, ничего, это обморок, это дрянь! Воды, пожалуйста!
16: Помогите, помогите!
21: Ну вот, Родька, вот он и очнулся.
20: Уходите, уходите, вам нельзя тут. Ступайте, да, завтра, завтра все. Ступайте с ним.
22: Вы давно приехали?
16: Вечером. Поезд опоздал. Роди, я никуда не уйду отсюда. Я ночую здесь, подле тебя.
20: Не надо, не надо. Разве вы не видите, что со мной? Я не могу, не могу. Ступайте.
5: Пойдемте, маменька, мы его убиваем, это видно. Пойдемте.
16: Господи, неужели я не погляжу на него после 3-х лет?
20: Ну, стойте. Это вы все перебиваете, а у меня мысли от того и мешаются. Что я хотел? Да, Лужина уже видели здесь?
16: Нет еще. Но мы слышали, Петр Петрович был так добр к тебе, навестил тебя сегодня.
20: Был так добр. Дуня, я давеча твоему Лужину сказал, что с лестницы его спущу и прогнал его к черту. Сестра, ты выходишь за Лужина ради меня. Я жертв не принимаю. А посему сегодня же, при первом же свидании с ним в Петербурге, ты должна ему отказать, чтобы и духу его не пахло.
21: Ты с ума сошел, деспот?
16: Знаешь, Роди, Марфа Петровна умерла.
20: Какая ты еще Марфа Петровна?
16: Марфа Петровна Свидригайлова. Я еще тебе так много о ней писала.
20: Так умерла?
16: Умерла.
20: От чего же?
16: Представь себе скоропостижно. Вообрази, этот ужасный человек, кажется, и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил.
20: Ну и больно он ее избил.
5: Ведь это все равно.
20: Господи, Господи, да ведь не только теперь, но и никогда в жизни я больше не смогу говорить с ними.
21: Ты куда?
20: Ну что вы, ну что вы, все смотрите на меня, точно боитесь. Ну вот, собрались все вместе, и такие скучные. Ну, давайте сядем. Сядем и станем разговаривать. Ну, маменька, ну вы хоть что-нибудь.
16: Друг мой, я уж и не знаю, о чем с тобой заговорить-то. Какая у тебя дурная квартира, Родя. Точно гроб. Я уверена, что ты наполовину от квартиры стал такой меланхолик.
20: Да. Квартира, конечно, во многом способствовала. Я об этом думал. Если бы вы знали, маменька, какую вы сейчас мысль сказали. Дуня, сестра, я прошу у тебя прощения. Прости меня, Христа ради, если можешь. Но я долгом своим считаю напомнить тебе, что от главного своего я никогда не откажусь. Или я, или Лужин. Выбирай.
5: Брат! Брат, ты, кажется, предполагаешь, будто я кому-то и для кого-то приношу себя в жертву. Я просто для себя выхожу.
20: А почему ты краснеешь?
5: Я не выйду за него, не быв твердо убеждена, что сама могу уважать его. И, к счастью, могу в этом убедиться, наверное, даже сегодня. А такой брак не есть подлость, как ты говоришь.
20: Ты лжешь! Лжешь! Вот от того и краснеешь. Я сегодня видел этого человека. Я говорил с ним. Такого человека ты уважать не можешь. Стал быть, что ты продаешься. Продаешься за деньги.
5: Да если бы ты был прав. Если бы я действительно решилась на подлость. Разве не безжалостно так говорить со мной? Если я и погублю кого-то, только себя одну. Я еще никого не зарезала.
16: Что ты?
21: Родька! Родя!
16: Господи! До обморока довела!
20: А, маменька, дались вам ваши обмороки. Просто голова кружится. Опять забыл, что я хотел. Да, Ты, кажется, сказала, что сегодня же сможешь убедиться в том, что уважаешь его. Ты, кажется, сказала, сегодня же, или я ослышался?
5: Маменька, покажите брату письмо Петра Петровича.
16: Вот оно.
20: Милостивая государыня Пульхерисан, имею честь. У тебя, кажется, адвокаты по делам ходят, а ведь как безграмотно пишет. Так. С почтением к вам, П. Лужин. А вот это очень оригинально. Тут в письме есть несколько выраженец, которые поставлены очень прямо и знаменательно. Например, одно выраженец: «пеняйте на себя». Он пишет, что если при первом свидании с вами в Петербурге буду присутствовать я, то он принужден будет тотчас же уйти. Ведь это угроза уйти, это все равно, что угроза бросить вас. Бросить вас именно теперь, когда Петербург вас вызвал, когда вы беззащитны. Разве вы не видите? Кроме того, в письме есть клевета. И довольно-таки подлинная обо мне. Маменька, я все деньги, которые вы мне давеча прислали, я их все отдал.
16: Полно, Роди, все, что ты делаешь, все прекрасно.
20: Я отдал эти деньги на похороны. Погиб под лошадьми чиновник. Осталась вдова, больная женщина. У нее куча детей. Я отдал эти деньги именно вдове в руки, а не, как пишет он, дочери того чиновника, как там, девушке отъявленного поведения. Во всем этом я вижу явное, поспешное желание меня размарать и с вами поскорее поссорить. Да не могу я больше, я устал. Простите.
21: Родя!
1: Дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла девушка. Это была Соня Мармеладова.
20: Ах, это вы? Я вас совсем не ожидал. А, вы верно от Катерины Ивановны?
0: Я зашла на одну минуту. Простите, что вас обеспокоила. Я от Катерины Ивановны. Ей послать было некого. Катерина Ивановна приказала вас очень просить быть завтра на отпевании утром на Митрофаневском, а потом у нас, у ней, то есть, откушать, честь ей сделать. Она велела просить.
20: Я постараюсь непременно. Да что ж вы все в дверях-то? Я прошу вас, пройдите, пожалуйста. Вот сядьте, подарите мне 2 минуты. Маменька, вот. Вот это и есть та самая Софья Семеновна Мармеладова, дочь несчастного. Я хотел у вас спросить, как там все у вас сегодня? Устроилось?
0: Катерина Ивановна приказала вас очень благодарить за то, что вы вчера помогли нам. Без вас совсем бы нечем похоронить.
20: Да что вы, что вы? Неужели Катерина Ивановна могла бы идти с столь скудными средствами?
0: А гроб ведь простой будет. Мы давеча с Катериной Ивановной все рассчитали, так что и останется, чтобы помянуть, а Катерине Ивановне очень хочется, чтобы так было.
20: Я понимаю, понимаю. Что же это вы всю комнату мою так разглядываете? Вот маменька говорит, на гроб похоже.
0: Вы нам все вчера отдали.
16: Родя, мы, разумеется, вместе обедаем. И вы, господин Разумихин, приходите тоже. Пойдем, Дунечка.
5: Да, да, пожалуйста, приходите.
21: Непременно.
5: Родин, я решила просить тебя непременно быть на этом свидании. Придешь? Пожалуйста, пожалуйста, приди.
21: Дуня, сестра, дай руку. Вот так, сестра. Все славно. Все славно.
16: Пойдем, Донечка, пойдем.
21: Я провожу. Прошу вас сюда.
16: Спасибо.
21: Осторожно, ступи. Сюда, пожалуйста.
20: Упокой Господь мертвых, а живым еще жить. Ведь так. Не правда ли так?
0: Если вам теперь надо идти.
20: Да. Так вы передайте Катерине Ивановне, что я непременно приду.
0: Я передам. Прощайтесь. Да.
1: Вернулся Разумихин.
4: Послушай, Разумихин, а у меня действительно до тебя есть дело.
6: Ну?
4: Да право и неловко.
6: Нет, ты говори.
4: Ты, кажется, знаком с этим следователем Порфирий Петрович, кажется.
6: Еще, Бородько, он же родственник. А что?
4: Так вот, вы тогда при мне говорили, он, кажется, ведет сейчас дело об убийстве старухи-проценщицы.
6: О, да-да-да. Ну?
4: Штука в том, понимаешь, у нее ведь там и мои заклады были. Да нет, все так пустяк, дрянцон, ну, все вместе рублей 5-6 стоит. Однако ж сестрино золотое колечко, да отцовские серебряные часы. Пустяк, но часы, понимаешь, дороги, как память о нашем отце. Я все боялся сейчас, что мать об часах-то спросит.
6: Я понимаю.
4: Вот и подумал, а что если не ждать мне, пока они там официально... А обратиться прямо самому. И дело, глядишь, поскорее обделать.
6: Так а зачем же официально, Родька? Да непременно к Порфирию. Да чего там, да пойдем сейчас. Это два шага, наверное, застанем.
4: А удобно ли вот так?
6: Удобно, Родя, слушай. Он очень хотел с тобой познакомиться. Пойдем.
4: Право, пойдем.
6: Пойдем, пойдем.
4: Говорят... Бабочка сама на свечку летит. Ну да, посмотрим.
8: Слушай, Разумихин, а я заметил, что ты сегодня в каком-то необыкновенном волнении состоишь.
6: Таком же-то я волнении, я вовсе нормален.
8: Да право же, заметно, заметно. На стуле, вон как сидел, никогда так не сидишь. Все время на краюшке, и при каждом слове тебя судорога дергала. А когда мои пригласили тебя обедать, ты вдруг ужасно покраснел.
6: Да ничего, это... Да что ты врешь-то? Да ты про что это?
8: Что же это с тобою? Опять покраснел. Просто роза весенняя. Ромео! Ну смотри, я за обедом сестре все перескажу.
6: Послушай, Родька, послушай, брат, это же серьезно, Родя, что ты ей расскажешь, а?
8: Вот увидишь, Ромео!
6: Свинья, а? Какая ты свинья, а? Свинья! Фу!
23: Господа, господа, зачем же стулья-то ломать? Казне ведь убит.
4: О, простите, пожалуйста, Раскольников.
23: Помилуйте, очень приятно. Да и приятно, как-то так вошлись. А он что же, совсем издороваться, что ли, не желает?
4: Я, правда, и не знаю, что с ним приключилось.
23: А что с...
4: Я ему, правда, по дороге сюда сказал, что он на Ромео похож.
23: Значит, очень серьезные причины имел, чтобы за одно словечко так рассердиться. Помилуйте, очень приятно, да и приятно.

0: Можете написать прямо и ко мне в том же самом смысле, что известясь о том-то и о том-то, и объявляя о таких-то моих вещах, прошу. Ой, слушай, у меня после твоего вчерашнего голова, и он весь как-то развинтился.
1: Нет, ты вообрази, Роня. Ты вообрази, на что они вчера съехали. Есть или нет преступления?
0: Но вопрос был не так сформулирован.
1: Не совсем так, я согласен. Началось с воззрения социалистов. Ну, известное воззрение. То есть преступление – это есть протест против ненормальности социального устройства. Все, все, вроде никаких причин больше не допускается, ведь так? Ничего не допускается. Их любимая фраза – среда заела.
0: Ну, вот и врешь.
1: Да не вру я. Натура-то ведь человек не берется в расчет.
0: Кстати, по поводу всех этих вопросов, вот среды, преступлений. Мне припомнилась одна ваша статейка о преступлении. Или не помню, как там название забыл. Месяца два тому назад имел удовольствие в периодической речи прочесть.
2: Да? А, да-да, была. Это та, где я, кажется, рассматривал психологическое состояние преступника в процессе всего хода преступления.
0: Да. И утверждаете, что акт совершения преступления всегда сопровождается болезнью. Очень оригинально. Но меня, собственно, заинтересовала некая мысль, некий намек на то, что существуют, будто бы, некоторые такие лица, которые могут. То есть не то, что могут, а полное право иметь совершать всякие бесчинства и безобразия, что для них будто бы и закон не писан.
1: Как? Что такое? Что такое? Опять? Право на преступление? Хорошо. Хорошо, но не потому, что заела среда.
0: Нет, не совсем потому. Дело в том, что в их статейке все люди как-то разделяются на людей обыкновенных и необыкновенных. А вот необыкновенные имеют право совершать всякие бесчинства и безобразия.
2: Я хочу вам заметить, что вы как-то оригинально восприняли мою статью. Насколько я помню, я там вовсе не настаиваю на том, чтобы необыкновенные люди всегда должны были бы творить всякие бесчинства и безобразия. Насколько я помню, я там просто намекнул на то, что необыкновенные люди имеют право позволить себе, то есть не то чтобы позволить себе, позволить своей совести переступить, перешагнуть через иные препятствия. Да, иногда и через кровь во исполнение идеи своей. Идеи, иногда спасительной для всего человечества. Это заметьте. Но что же касается до моего деления людей на обыкновенных и необыкновенных, тут я, пожалуй, могу с вами согласиться. В статье это действительно сделано, ну, несколько произвольно. Но в основную свою мысль я верю. Я верю, что люди вообще по закону природы подразделяются на два разряда. Низший разряд, то есть материал, который служит единственно для зарождения себе подобных. И высший разряд. Разряд, собственно, людей. Людей, обладающих даром, талантом сказать в своей среде новое прогрессивное слово. Только в этом смысле я и говорю о праве необыкновенных на преступления. Преступления, конечно, всегда оригинальны. Суть не в этом. Главное, что масса. Она никогда не признавала и не признает за необыкновенными такового права. Масса всегда преследовала и преследует необыкновенных, сажает их в тюрьмы, ссылает на каторги, вешает. Однако же с тем, чтобы в последующих поколениях воздвигать этим людям памятники и поклоняться им. Одним словом, да здравствует вечная война. До Нового Иерусалима, разумеется.
0: Так вот вы-то все-таки верите же в новый-то Иерусалим?
2: Верю.
0: И в Бога веруете?
2: И в Бога верую.
0: И в воскресение Лазаря веруете?
2: и воскресенье.

0: имени Лазаря верую.
1: Вот буквально веруете?
0: Буквально? Зачем это вам?
1: Да нет, у меня всякие практические случаи беспокоят. Ну, а вдруг какой-нибудь муж, али юноша, вообразит себе, что он Ликург, али Магомед. Ну, будущее, разумеется. Да и давай устранять к тому все препятствия-то. Предстоит, дескать, далекий поход, а в походе деньги нужны. Ну, и начнет добывать себе для похода, знаете.
0: Ну, тут я с вами хочу опять согласиться. Такие случаи действительно должны иметь место. Глупенькие и тщеславные очень на эту удочку попадаются. А уж молодежь-то наша вас...
1: Вот-вот. Видите? Ну так и как же-с?
0: Да вот и так же-с. Общество у нас достаточно обеспечено тюрьмами, ссылками, каторгами... Простите, судебными следователями. Чего ж бояться? Вот и ищите вора.
1: А коль сыщем?
0: Туда ему и дорога.
1: Вы таки логичны. Ну, а как же насчет совести-то?
0: О, а вам, простите, какое до нее дело?
1: Да уж так. По гуманности.
0: Да, по гуманности. У кого совесть есть, тот и страдай, коли сознает ошибку. Вот и наказание ему. А притч каторги.
2: Родя, а вот действительно гениальные, как ты говоришь, те, которым резать-то право дано. Так что, те никогда не должны страдать за кровь пролитую?
0: Зачем тут слово «должны»? Тут не может быть никакого воспрещения или дозволения. Пусть страдает, если жаль жертву. Страдания и боль, они обязательны для глубокого сердца и широкого сознания. Истинно великие люди, они всегда на этом свете испытывают великую грусть.
1: Ведь вот, когда вы вашу статейку-то сочиняли, ведь быть того не может, чтобы вы сами себя не считали, ну, хоть на самую малость, тоже человеком необыкновенным и говорящим новые слова, ну, в вашем конечном понимании, ведь так, а?
0: Да-да, очень может быть.
1: Но коль так, то неужели вот вы решились, ну, там, ввиду каких-нибудь неудач или жизненных затруднений, или даже как-нибудь это для поспешества не всему человечеству, тоже перешагнуть через препятствие, ну, скажем, убить и ограбить?
0: Если бы я и убил, то вам бы, во всяком случае... Не сказал бы.
1: Да господи, господи, господи, я ведь интересуюсь только для уразумения вашей статейки в литературном одном отношении.
0: Ну, а в литературном отношении я могу вам сразу заметить, что ни Ликургом, ни Магометом, ни Наполеоном я себя не считаю. Ни кем бы то ни было из названной компании. Но, стал быть, не быв ими, я не могу вам дать... точного рецепта на случай, как поступил бы я.
1: Ну, полноте, полноте. Кто это у нас в России теперь себя Наполеоном-то не считает?
3: Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил?
1: Что, вы уже уходите? Да. А насчет вашей просьбицы просто не имейте и сомнения. Да знаете что, а вы как-нибудь забегайте сами ко мне туда на днях. Да чего там на днях? Приходите завтра.
0: Это как же мне все понимать, Порфирий Петрович? А, вы решили меня допросить официально. Как говорится, со всей обстановкой.
1: Да нет, ну что вы, покамест это вовсе не требуется. Да, кстати, вспомнил. Что же это я, проходя тогда на лестнице? Позвольте, ведь вы в 20:00 у Алены Ивановны были?
0: В 20:00?
1: Так вот, проходя в 20:00, не видели ли хоть вы двух маляров? Не заметили ли? Это очень важно для них.
0: Это Красильщиков, что ли?
1: Нет, это Красильщик.
0: Нет, я не видел.
2: Да ты что же? Красильщики мазали в самый день убийства, а он за три дня там был. Да,
1: ну, Господи,
2: да ты что спрашиваешь-то?
1: Ну, перемешай.
2: Тут надо быть поумазаннее.
0: Ну, все, Порфирий Петрович, вот теперь я вам точно не дамся.
4: Ослабевшим шагом, с дрожащими коленями, как бы ужасно озябший, воротился Раскольников назад и поднялся в свою каморку.
0: Наполеон, пирамиды, Ватерлоо и жалкая старушонка-проценщица. Конечно, каково это переварить Порфирию Петровичу? Эстетика помешает. Ох уж мне эта эстетика. Но, впрочем, надо признать, Порфирий в чем-то и прав. Старушонка была болезнь. Старушонка была ошибка. Не в ней дело. Я не человека убил. Я принцип убил. Уверен, если бы еще раз подвернулась бы старушонка, а ведь еще бы раз убил. И еще бы раз. Странно, почему за все это время я ни разу не подумал о ее сестре Лизавете. Бедная Лизавета. Но зачем ты тогда вошла в комнату? Зачем подвернулась? Лизавета, Сонечка Мармеладова. Милые, родные сердцу души. Лизавета, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит.
4: Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей. Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давешнего мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он увидел стул, а на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. Изо всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена. На пороге стоял совсем незнакомый ему человек. И пристально его разглядывал. Минутами Раскольников чувствовал, что как бы бредит. Он видел толпу людей. Вдруг он остановился и на другой стороне увидел давешнего мещанина, который машет ему рукою. Раскольников бросился за ним по лестнице. Лестница была как будто знакома. Ба! Это та самая квартира, в которой работники мазали. Он видел стул. А на стуле сидит старушонка. Старушонка сидела и смеялась. Изо всей силы начал он бить старуху по голове топором. Но с каждым ударом топора старушонка так вся и колыхалась от смеха. Он бросился бежать. Проснулся. Перевел дух. Но странно, сон как будто все еще продолжался. Дверь его была отворена. На пороге стоял совсем незнакомый ему человек. И пристально его разглядывал.
0: Ну, говорите, что вам надо.
5: А я ведь так и знал, что вы не спите, а только вид показываете. Аркадий Иванович Свидригайлов, позвольте отрекомендоваться. Мечтаю, что не уклонитесь, может быть, помочь мне в одном предприятии. прямо касающимся интереса сестрицы вашей, Авдотьи Романовны. Одного-то она меня, пожалуй, теперь к себе и на двор не пустит вследствие предубеждения. Ну, а с вашей помощью я, напротив, рассчитываю.
6: Плохо рассчитываете. Марфу-то Петровну, вы, говорят, тоже уходили?
5: О, вы об этом наслышаны. Моя собственная совесть в высшей степени спокойна на этот счет. Все это было произведено в полном порядке и абсолютной точности. Медицинское следствие обнаружило апоплексию. Да и ничего другого оно обнаружить не могло. Не рассердитесь, Родион Романович. Но вы мне сами почему-то кажетесь ужасно как странным. Как хотите, а что-то у вас есть...
7: Ну-ну-ну-ну, не хмурьтесь. Не буду. Я ведь не такой медведь, как вы думаете.
6: По Марфе Петровне скучаете очень?
5: Кто? Я?
6: Вы.
5: Может быть. Право, может быть. А, кстати, верите вы в привидения?
6: В какие привидения?
5: В обыкновенные, в какие?
6: А вы верите?
5: Да не то, чтоб верил, но...
6: Являются, что ли?
5: Марфа Петровна посещать изволит.
6: Как это посещать изволит?
5: Да уже 3 раза приходила.
6: Наяву?
5: Совершенно. Все 3 раза наяву. Придет, поговорит с минуту и уйдет в дверь. Всегда в дверь, будто даже слышно.
6: Ну почему? Почему я так и думал, что с вами непременно что-нибудь в этом роде случается?
5: А? Ах, вы так подумали. Ну, не сказал я, что между нами есть точка общая. Я как вошел и увидел вас, тут же и сказал себе: это тот самый есть.
6: Послушайте, что это значит? Тот самый. О чем это вы?
5: О чем? А право не знаю, о чем.
6: Все это вздор, вздор. А впрочем, может быть, вы все и лжете.
5: Я редко лгу.
6: Хорошо, хорошо. Тогда позвольте узнать, а прежде до этого вы привидений никогда не видывали?
5: Нет, не видывал.
6: Сходите к доктору.
5: Ну, это я без вас понимаю, что нездоров. Я вас спросил, верите ли вы в привидения?
6: Я нет, и никогда не поверю.
5: Нет, но если в будущую жизнь верите, так и этому рассуждению поверить можно.
6: Я не верю в будущую жизнь.
5: А вот все представляется вечность, как идея, которую понять нельзя. Как что-то огромное, огромное. Да почему ж непременно огромное? И вдруг вместо всего этого будет там одна комнатка. Маленькая. Вроде деревенской бани. Закоптелая. А по углам пауки. Вот и вся вечность. Мне, знаете, иногда в этом роде мерещится.
6: И неужели же вам не представляется ничего утешительнее и справедливее этого?
5: Справедливее? А кто знает, может, это и есть справедливое. Я бы даже нарочно так сделал.
8: Эвана, в какую литературу мы заехали? Ну, не правда ли я говорю, что мы одного поля ягоды?
9: Слушайте, вы, будьте добры, сообщите мне, почему вы удостоили меня чести вашего посещения? И, впрочем, мне некогда, я должен идти со двора.
8: Извольте, прибыв сюда и решившись теперь предпринять некоторый вояж, я мечтал бы через ваше посредство, да, пожалуй, в вашем присутствии, повидаться с Авдотьей Романовной. и, спросив у нее извинения во всех этих недавних неприятностях, я хотел бы просить ее принять 10 тысяч рублей, облегчив тем самым разрыв с господином Лужиным.
6: Но ведь вы действительно сумасшедший. Как вы смеете все это мне предлагать?
8: Я попрошу передать сказанное Авдотье Романовне.
6: Я не передам.
8: Жаль. Впрочем, вы меня не знаете. Вот, может быть, сойдемся поближе?
6: А вы что же думаете, что мы с вами сойдемся поближе?
8: А почему бы и нет? Да, передайте вашей сестрице, что в завещании Марфы Петровны она упомянута в 3000. Это положительно верно.
6: Нет, вы правду говорите.
8: Правду передайте. Ну-с, ваш слуга. Я ведь от вас недалеко стою.
6: Три тысячи.
4: Раскольников спешил к дому Бакалеева, где остановились мать и сестра его. Там он застал Лужина и Разумихина.
10: Господи, неужели и тут Свидригайлов не оставит Дунечку в покое?
11: Свидригайлов только что был у меня. Дуня, у него есть к тебе одно предложение. В чем оно, он мне сообщил. Кроме того, он положительно уведомил меня, что в завещании Марфы Петровны ты упомянута в 3000.
10: Слава Богу, молись за нее, Дунечка, молись.
12: Пора отправляться по делам. Таким образом, не помешаю.
13: Останьтесь, Петр Петрович. Вы писали, что были братом оскорблены. И я думаю, что это надо немедленно разъяснить, и вы должны помириться, поймите. Если вы не помиритесь, я должна же выбирать между вами или вы, или он.
12: Удивляюсь, что вы ставите так вопрос. Авдотья Романовна, ценя и, так сказать, обожая вас, я в то же время весьма и весьма могу не любить кого-нибудь из ваших домашних. Словами вашими вы допускаете возможность нарушения данного мне обещания. Сын ваш вчера в присутствии господина Рассудкина, извините, запамятовал вашу фамилию. Обидел меня искажением мысли, которую я сообщил вам в разговоре частном. За кофеем ваш сын умышленно преувеличил значение слов моих до нелепого, обвинив меня в злобных намерениях. Без вашего внушения он преувеличить не мог.
10: Петр Петрович, доказательством тому, что мы с Дуней не приняли ваши слова в очень дурную сторону, это то, что мы здесь.
13: Хорошо, маменька.
12: Стало быть, я и тут виноват.
11: Вы написали в письме, будто бы я отдал деньги не вдове раздавленного лошадьми чиновника, а его дочери, как вы пишете, девушке отъявленного поведения. Это о человеке, Родя, которого вы никогда раньше не видели, Родя, и не знали.
12: Родя. Сами извольте видеть, Авдотья Романовна, возможно ли тут соглашение? И особенно в настоящий момент, когда возвещено о заповеданных Марфой Петровной 3000.
10: Уж.
12: Что кажется очень кстати, судя по новому тону, которым заговорили со мной.
11: И тебе не стыдно теперь, сестра?
13: Стыдно, Родя. Стыдно. Петр Петрович, подите вон.
12: Авдотья Романовна, если я теперь выйду в эту дверь при таком напутствии, то рассчитайте это, я уже не ворочусь никогда.
13: А я не хочу, чтобы вы возвращались.
12: Как? Так вот как-с? Так-то-с. Но знаете ли, Авдотья Романовна, что я мог бы и протестовать? Вы связали меня данным словом, от которого теперь отрекаетесь.
10: Какое право вы имеете так говорить с ней? Чем вы можете протестовать? И какие ваши права?
13: Маменька.
10: Но отдам я вам такому мою Дуню. Маменька. Подите, оставьте нас совсем. Дунечка, Дунечка, мы сами виноваты. На несправедливое дело пошли. Больше всех виновата я.
12: Наконец, я был вовлечен через то, так сказать, в издержки.
10: В издержки? В какие издержки? А? Не про сундук ли вы наш говорите? Так вам его кондуктор за даром перевез.
13: Маменька, перестаньте, Петр Петрович, сделайте милость, уйдите.
12: Уйду-с. Но одно только последнее слово.
2: Да что, о двух головах, что ли?
12: Ни слова, ни жеста. Пойдите немедленно вон.
10: Не вини меня, брат, не вини. Бог избавил, Бог избавил.
2: Вот именно, Бог избавил. А главное, это то, что мы все вместе. И вы один другому нужны, вы так нужны, вы только поверьте мне.
10: Роди.
2: Ты куда?
0: Я хотел сказать, идя сюда, вам, маменька, и тебе, Дуня, что нам надо на некоторое время разойтись.
10: Как?
0: Я нехорошо себя чувствую. Я неспокоен, нам надо расстаться. Быть может, еще все воскреснет. Быть может, когда-то мы и будем вместе. А теперь не смейте за мною ходить. Ведь если вы пойдете за мною, я возненавижу
10: Родя,
0: вас.
10: Родя!
13: Ну что ты смотри, ты делаешь?
10: Родя, помирись с нами. Будем по-прежнему. Родя,
0: я
10: Родя.
0: Приду. Если можно будет, приду.
10: Но ведь ты же не навек уходишь.
0: Прощайте!
13: Бесчувственный, злобный эгоист!
2: Нет, он сумасшедший, а не бесчувственный. Он помешанный. Неужели вы этого не видите? Я сейчас приду. Я сейчас приду!
4: Раскольников поджидал Разумихина в конце коридора.
0: Я знал, что ты сейчас во след за мной выбежишь. Я так хотел. Разумихин, воротись теперь к ним. Им сейчас тяжело. Что бы со мною ни случилось, не оставляй их.
2: Что с тобой, Родя?
0: Раз навсегда. Ни о чем меня больше не спрашивай. Не смей ко мне больше приходить, слышишь? Оставь меня! Их не оставь! А? Понимаешь? Теперь понимаешь? А теперь к Соне.
4: Сонина комната имела вид весьма неправильного четырехугольника. И это придавало ей что-то уродливое. Мебели почти совсем не было. Желтоватые, обшмыганные и стасканные обои почернели по всем углам. Должно быть, здесь бывало сыро и угарно зимой.
13: Кто тут?
0: Это я. Я к вам. Я, может, в последний раз пришел. Я, может, не увижу вас больше. Я к вам пришел одно слово сказать. Боже, какая вы... А я бы в вашей комнате по ночам боялся бы.
13: Хозяева очень хорошие, очень ласковые. Мебель здесь все хозяйское, дети ко мне часто приходят.
0: Мне ваш отец все тогда про вас рассказал. Он мне все тогда рассказал.
13: Я его точно сегодня видела.
0: Кого?
13: Отца. Я по улице шла там, подле на углу, а он будто впереди идет.
0: Вы гуляли?
13: Да.
0: Катерина Ивановна, вас говорят, у отца-то чуть не била.
13: Била?
14: так что ж? Ну так что это? Вы ничего, ничего не знаете.
6: Так вы что, любите ее?
14: Ее? Да как же? Ну, она же ведь совсем как ребенок. Она справедливости ищет. Так верит, что во всем справедливость должна быть и требует. И хоть мучить ее, она несправедливого ни за что не сделает. Она сама не понимает, как это нельзя, чтобы все справедливо было, и раздражается, ну, как ребенок.
6: С вами что будет?
14: Не знаю.
6: Они теперь на той, на старой квартире останутся?
14: Не знаю. А у нее ум мешается, вы не заметили? Говорит, что вы ей теперь помощник, что она денег где-нибудь займет. Ух, сколько раз я ее в слезы вводила. Ой, как я жестоко поступала.
6: Это вы-то жестоко?
14: Да, я. Главное, я приношу ей воротнички показать. Мелизавета, торговка, воротнички на рукавнички дешево принесла. А Катерине Ване очень понравились. Подари, говорит, их и мне, Соня, пожалуйста. Пожалуйста, попросила. Никогда ни у кого ничего не попросит. Себя скорее отдаст последнее. А я ей отдать-то и пожалела. На что, говорю вам, Катерина Ивановна, так и сказала, на что? Ой, кажется, вот сейчас бы все воротила, все эти прежние слова. Ой, да что это, я вам же, это все равно.
6: Эту Лизавету, торговку, вы знали?
14: Да. А вы разве знали?
6: Катерина Ивановна в чахотке, в злой. Она скоро умрет.
14: Нет, нет.
6: Так ведь это ж хорошо, коли умрет.
14: Нет, нехорошо, совсем нехорошо.
6: А если вы еще теперь при Катерине Ивановне заболеете, вас в больницу свезут, что с детьми-то будет, вы подумали?
14: Ну, этого-то уж никак не может быть.
6: Как не может быть? Это у вас ум-то мешается. Деньги-то, небось, не каждый день получаете?
14: Нет.
6: С Поленькой, наверное, то же самое будет.
14: Нет! Нет, Бог такого ужаса не допустит!
6: Да, других допускает.
14: Нет, знать. Ее Бог защитит!
6: Да, может быть, и Бога-то совсем нет!
4: Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу.
14: Господи! Да что вы, это передо мной!
6: Это я не тебе. Это я всему страданию человеческому поклонился.
14: Я бесчестная. Я великая-великая грешница.
6: Это-то так. Это-то так. Но пуще всего тем ты грешница, что понапрасну умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас. Еще бы не ужас то, что ты такая живешь в этой грязи, которую сама так чувствуешь и ненавидишь, ведь чувствуешь, Соня. Стоит только глаза пошире раскрыть и поймешь, что никому ты ничем не помогаешь и никого ни от чего не спасаешь. Ну, скажи мне, скажи, наконец, как в тебе этакий позор, грязь, низость с другими совершенно противоположными чувствами совмещается? Ведь справедливей, в тысячу раз справедливей головой вниз в воду и разом покончить.
14: А с ними-то что будет?
6: Так ты что, Богу очень молишься, Соня?
14: Что я без Бога-то была?
6: А Бог что тебе за это делает?
14: Молчите, не смейте. Все делает.
6: Так и есть, юродивая. Евангелие у тебя откуда?
14: Лизавета принесла, я просила.
6: Ты с Лизаветой дружна была?
14: Да. Она приходила редко, нельзя. Мы с ней читали и говорили. Ее топором убили. Она Бога узрит.
12: Где тут про Лазаря? Про воскресение Лазаря где?
14: Зачем вам? Вы же не веруете.
12: Читай! Я так хочу. Читала же Лизавете? Читай!
14: Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Марфа сказала Иисусу: «Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог». Иисус говорит ей: «Воскреснет брат твой. Я есть воскресение и жизнь. Верующий в меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» «Так, Господи». Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус говорит ей: «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию?» Сказав сие, он воззвал громким голосом: «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший. Тогда многие из иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в него. Все про воскресение Лазаря.
12: У меня теперь только ты. Я сегодня родных бросил. Я пришел к тебе. Пойдем вместе.
14: Куда идти? Я не понимаю.
12: Потом поймешь. Ты тоже переступила. Смогла переступить. Ты загубила жизнь. Свою это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом. А ведь кончишь на сеной.
14: Зачем? Зачем это?
12: Зачем? Надо же, наконец, рассудить трезво и прямо. Не по-детски плакать и кричать, что Бог этого не допустит. Ну, скажи мне, скажи, что будет, если тебя завтра в самом деле в больницу свезут?
14: Что же делать?
12: Что делать? Сломать надо. Сломать, что надо, и страдания принять на себя. Свобода и власть, а главное – власть над всей этой тварью, над всем дрожащим муравейником. Вот цель, Соня. Помни это. Это мое тебе напутствие. Я, может, в последний раз с тобой говорю. Поверь, если приду к тебе завтра, скажу, кто убил Лизавету. Прощай.

0: На другое утро Раскольников вошел в дом, в отделение пристава следственных дел, и попросил доложить о себе Порфирию Петровичу.
1: А, почтеннейший! Вот и вы в наших краях. Ну, проходите, батюшка, проходите, садитесь вот сюда, на диванчик.
2: Я принес вам ту бумажку об часах-то. Вот.
1: Что? Бумажка? А больше ничего не требуется.
2: Да. Но вы, кажется, говорили вчера, что изволили бы спросить меня о моем знакомстве с этой с убитой.
1: Время терпится, время терпится. Вы извините, я принимаю вас здесь, а ведь квартира-то моя рядом, казенная, за перегородкой. Казенная квартира, это, знаете ли, славная вещь, а?
2: Казенная квартира. Славная вещь.
1: Славная, славная, славная, славная, славная, да-да-да-да-да.
2: Знаете что, ведь это, кажется, существует такой прием юридический. Сначала начать с пустячков, чтобы, так сказать, развлечь допрашиваемого, а потом взять и вдруг неожиданно огорошить его самым роковым, самым опасным вопросом в самое темечко. Так, что ли?
1: Так. Так. Так вы что, думаете, что я вас казенной-то квартирой товоз?
2: Порфирий Петрович, вы вчера изъявили желание, чтобы я пришел для каких-то допросов. Ну так вот, мне некогда. Или извольте спрашивать меня, или отпустить немедленно, я тороплюсь. Но если будете спрашивать меня, предупреждаю, не иначе, как по форме.
1: Так, господи, да в чем вас спрашивать-то? Я вас как гостя принимаю. А за этот смех проклятый, батюшка Родион Романович, меня извините. Ну, извинитесь. Ну, садитесь. Ну, садитесь, а то подумаю, что вы рассердились. Ну, вот. А вот заметили вы, батюшка Родион Романович, что у нас в России, вот если этак, два умных человека вместе сойдутся, то целых полчаса никак темы для разговора найти не могут. А чего это, батюшка, происходит? Интересов, что ли, у нас общественных нету? Али уж честны мы очень и друг друга обманывать не желаем? Не знаю. Вот вы даете изволю упомянуть о форме. Да что ж форма-то? Форма — это вздор. Иной раз только по-дружески поговоришь с человеком, а она выгоднее. Ой, прикомично иной раз случай случается. Доставь я иного-то господина совсем одного. Вот не бери я его и не беспокой. Но чтоб знал он каждый час и каждую минуту, что я все знаю. Что день и ночь на его стерегу, неусыпно сторожу. Так ведь ей-богу закружится. Право, сам придет. Да пусть его пока погуляет, пусть. Я ведь и без того знаю, что он моя жертвочка. Никуда от меня не убежит. Да куда ему убежать-то? За границу, что ли? Так за границу в поляк убежит, а не он. В глубину отечества, что ли, убежит? Так ведь там же мужики живут настоящие, посконные, русские. Это кто современно развитый человек скорее острог предпочтет, чем с такими иностранцами, как мужики наши жить. И все будет вокруг меня же круги давать, все сутки. Суживая радиус, и хлоп, прямо мне в рот и влетит, а я его и проглочу. Да чего там? Чего там? Сам придет и спрашивает, значит, меня начнет, почему ты меня так долго не беру?
3: Что это с вами, Родион Романович? Чего это вы так побледнелись? Уж не душно ли? Не растворить ли окошечко, Родион Романович, а?
2: Пожалуйста, не беспокойтесь.
1: Нет?
2: Фу, о, девушка. Пожалуйста, ой, не беспокойтесь. Ну все, все, Порфирий Петрович. Вот теперь я ясно вижу, что вы решительно подозреваете меня в убийстве старухи-проценщицы и ее сестры Елизаветы. Ну так вот, если находите возможным арестовать меня, арестуйте. Допрашивать, то допрашивайте. Но смеяться себе в лицо и мучить себя я вам не позволю. Я не позволю вам!
1: Да что это опять, батюшка, Родион Романович? Тихо, успокойтесь! Родион Романович, ну-ка, подожди, ну-ка, сядьте.
2: Я не
1: сядьте
2: позволю.
1: Вот сюда. Сядьте, ну-ка, подождите, выпейте. Ну, выпейте хоть немножечко. Господи, да как же я так себя не жалеть, я так вы себя с ума сведете. Ведь я-то знаю, как вы квартиру-то нанимать ходили под самой ночь, когда смеркалось. Да в колокольчик в этот стали звонить, да про кровь спрашивали. Да работников и дворников с толку сбили, я-то понимаю. Состояние душевное ваше тогдашнее. Ой, закружитесь, Родион Романович, закружитесь, болезнь это у вас, болезнь, бред. Да? Бред? Это же у вас все в одном бреду делается.
2: Все это было не в бреду. Все это было наяву. Слышите вы, понимаете?
1: Понимаю и слышу. Ну, действительно, будь вы на самом-то деле преступны, стали бы вы упирать, что не в бреду это делали, а напротив, полной памяти. Вам именно и следовало бы упирать, что непременно, дескать, в бреду. Ведь так, за?
2: Лжете. Лжете вы все. Вы сами отлично знаете, что самая лучшая увертка преступнику на следствии по возможности говорить правду. По возможности наследствия не скрывать того, чего можно не скрыть. Лжете! Не верю вам!
1: А я вам скажу, что уж на четверть аршина поверили, а я сделаю так, что поверите и на весь аршин, потому как истинно люблю вас и искренне добра вам желаю. Ну а как я с вами давеча-то поступил, сам же вам подсказывая и выдавая все средства к защите, болезнь, дескать, меланхолия, бред.
2: Хорошо. Ну, а теперь я хочу окончательно знать, признаете ли вы меня свободным от ваших подозрений или нет?
1: Господи! Да чего вы сами-то к нам напрашиваетесь? Из каких причин-с?
2: А я могу объяснить вам, из каких? Потому что я больше не хочу переносить...
1: Чего-с? Неизвестности, да?
2: Слушайте! Не язвите меня. Я повторяю вам, я не хочу и я не могу больше. Извольте действовать со мною по форме, а не играть.
1: Ну, батюшка, что вы заладили? Все по форме, да по форме. Я вас как гостя принимаю, ну, совершенно по-дружески. Родион Романович...
2: Да я плевал на твою дружбу. Слышишь ты? Плевал. И вот что. Я ухожу. Ну, что теперь скажешь, коли намерен меня арестовать?
1: А сюрпризик разве не хотите посмотреть?
2: Что? Какой сюрпризик?
1: Сюрпризик. Вот тут у меня за дверкой сидит.
2: Где? Что такое? Где?
1: Запертась дверка, вот и ключик мой.
2: Лжешь! Лжешь ты все! Полишинель проклятый! Ты лжешь! Ты дразнишь меня, чтобы я себя выдал!
3: Так уж больше-то и нельзя себя выдать. Батюшка Родион Романович.
2: А, идут.
4: Ну,
2: подавай сюда всех свидетелей. Я готов. Я готов.
1: Что такое? Я же предупреждал. Брать отсюда. Зачем его сюда пустили?
4: Виноват. Мой грех. Я убивец.
3: Как ты? Как? Кого ты убил?
4: Да я один! Я Леону Ивановну и сестрицу ихнюю, Лизавету Ивановну, я один топором! Омрачение нашло!
2: Вы, кажется, этого не ожидали, Порфирий Петрович.
3: Так ведь и вы, батюшка, не ожидали. Ишь, ручка-то дрожит.
2: Да и вы дрожите. Порфирий Петрович.
3: И я дрожу. Не ожидал. Ты мне что, со своим помрачением-то вперед забегаешь? Я ведь тебя еще не спрашивал, находила или нет на тебя помрачения.
4: Да я убивец! Я показания сдаю!
3: Ну, спешит, чем ты убил-то?
4: Топором!
3: Топором он убил! Один?
4: Один!
3: Извинитесь. Извините. Родион Романович, и пожалуйте. Вам тут нечего. Видите, какие сюрпризы-то бывают. Ну-с, до свидания-с.
2: Ну, а по-моему, так уж и прощайте.
3: Теперь на именины-с.
2: На похороны-с.
3: То бишь на похороны-с. Здоровье-то свое берегите. Здоровье-то.
2: А уж вам и не знаю, что пожелать. Больно прикомичнейшая должность у вас, Порфирий Петрович.
0: Позднее Раскольников узнал, что Миколка сектант. Еще недавно, целых 2 года в деревне, у некоего старца под духовным началом был. Он решил, что пострадать надо, страдания принять. И этим и следовало объяснить неожиданное его признание в убийстве, которого он не совершал.

0: На похороны Раскольников, разумеется, опоздал, но на поминки поспел. И там сейчас он увидел Соню. Сидела она молча, почти безучастно.
1: Да-с! Бывало с дранье Вихровс! Это бывало с неоднократно!
2: Не только драньем Вихров, а и помелом! Иной раз полезно обойтись с иными дураками. Я не о покойнике сейчас говорю.
1: А позвольте вас спросить, это вы на счет чего-с? То есть на чей благородный счет?
3: Да.
1: Вы изволили сейчас? Да,
3: не надо.
1: А впрочем, не надо, не надо. Вздор, вдова, вдовица. Прощаю, пас.
2: Во всем эта кукушка виновата. Я же ее просила, как порядочную, пригласить людей как можно лучше, а именно знакомых покойного. А вы смотрите, смотрите, кого она привела. Шуты какие-то, чумички. Это глупая немка. Гордится, что она хозяйка. До моего папеньки, который был полковник и чуть-чуть не губернатор, стол на нас накрывали на 40 персон. И какую-нибудь Амалию Ивановну, лучше-то сказать Амалию Людвиговну, туда бы и на кухню бы не пустили.
4: Я вам сказал, что вы никогда не смел, говорил мне Амалия Людвиговна. Я есть Амаль Иван.
5: Амаль Иван?
4: Mein Vater aus Berlin был очень важный человек и все руки по карман ходил.
2: У вас, может, и фатера-то никакого не было, а вы просто пьяная петербургская чухонка. И жили прежде день в кухарках, а, пожалуй, того хуже.
4: Это у вас совсем фатер не был, а у меня был фатер, а вот Берлин. И такой длинный сюртук носил, и все делал. Mein Vater звали Йоган, и он был бурмайстер. А ваш фатер совсем никогда не был бурмайстер.
2: Если вы хоть один еще только раз осмелитесь сопоставить на одну доску вашего дрянного фатеришку с моим папенькой, так я чепчик с вас сорву и растопчу его ногами.
4: Хозяйка! Я вам сказал раз на прежде, сию минут съезжай с квартир. Желтый билет.
6: Желтый билет.
0: В эту минуту на пороге комнаты появился Лужин.
2: Петр Петрович, защитите вы. Помни хлеб, соль моего отца, защитите, сирот.
7: Позвольте, сударыня, папеньки вашего, как известно вам, я совсем не имел чести знать.
2: Петр Петрович.
7: Позвольте, сударыня, я желаю объясниться немедленно с падчерицей вашей, Софьей Ивановной, кажется, так? Софья Ивановна, со стола моего, в комнате друга моего, Андрея Семеновича Лебезятникова, тотчас же, вслед за вашим посещением, исчез принадлежавший мне государственный кредитный билет 100-рублевого достоинства. Ну-с, так как же-с?
8: Я не знаю. Я ничего не знаю.
7: Не знаете? Нет. Вероятно, вы сами, мадемуазель, не откажетесь подтвердить и заявить, что призывал я вас через Андрея Семеновича единственно для того только, чтобы переговорить с вами о сиротском и беспомощном положении родственницы вашей, Катерины Ивановны, и о том, как бы полезно было устроить в ее пользу что-нибудь вроде подписки, лотереи или подобного. Вы меня благодарили и даже прослезились. Я взял со стола 10-рублевый кредитный билет и подал вам в видах первого вспоможения. Затем я вас проводил до дверей. Когда же я снова обратился к столу с лежащими на нем деньгами, к моему удивлению, одного 100-рублевого билета в числе прочих не оказалось.
8: Я ничего не брала у вас. Вот вы мне дали 10 рублей, возьмите их, пожалуйста.
7: А в остальных 100 рублях вы так и не признаетесь?
8: О, Господи.
7: Амалия Ивановна, надо будет дать знать в полицию.
4: Майн Гот, я так и знала, что она барабан.
2: Как? Как? Вы ее в покраже обвиняете? Это Соню, Соню!
8: О, подлецы, подлецы!
2: Соня, Соня, зачем ты взяла у него эти деньги? Верни их ему сейчас, глупая! Вот!
5: Екатерина Ивановна бросила скомканные деньги в лицо Лужину.
6: Удержите эту сумасшедшую!
2: Это я-то сумасшедшая, дурак! Да чтобы Соня, Соня взяла у тебя деньги, да она тебе свои отдаст, дурак! А ну, обыщите ее! Обыщите ее! А ну, обыщи ее! Соня! Соня, выворти ему карманы! Выворти карманы! Вот, вот, вот, видишь! Вот, вот, видишь!
5: Из второго правого Сониного кармана вдруг выскочила бумажка. 100-рублевая ассигнация.
4: Морковка! Вон, с квартир! Полис!
3: Не надо!
4: Полис! Их надо в Сибирь прогнать! Вон!
8: Нет, это не я. Это не я. Это не я! Я не брала! Я не брала!
2: Ой, девочка моя! Девочка моя! А я не верю! Девочка моя! Я и не верю! Ну не плачь! Ну посмотри на меня! Ну посмотри на меня, девочка моя! Я не верю, не верю, что ты взяла. Глупые вы, глупые. Да вы не знаете, что это за девушка, что это за сердце. Господи, Господи, ну защити же ты нас наконец.
6: Сударыня, сударыня, да вас этот факт не касается.
9: Какая низость! И вы осмелились меня свидетелем поставить?
6: Что это значит, Андрей Семенович? Про что такое вы говорите?
9: А то значит, что вы клеветник. Вообразите, он сам своими собственными руками отдал этот 100-рублевый билет Софье Семеновне. Я видел, я свидетель, я присягу приму.
6: Вам померещилось.
9: Нет, не померещилось, не померещилось. Вы его сложили и зажали, держа в руке все время. Мне в голову мысль пришла, что вы хотите тихонько от меня благодеяние ей сделать. Вы представляете, как я стал следить-то? Ну, я и видел, как он в карман ей сунул. Я видел. Я свидетель. Я присягу приму.
8: Андрей Семенович. Андрей Семенович, ну защитите. Ну, защитите хоть вы-то ее, голубчик вы мой, батюшка.
6: Дичь, дичь вы все мелите, сударь. Стало быть, я нарочно ей подложил? Для чего? Что общего у меня с...
9: Я могу сказать, и если надо, сам присягу приму. Господа, этот человек, недавно сватаясь к моей сестре, был увлечен в низкой и подлой лжи. Сейчас, рассчитывая, что счастье и честь Софьи Семеновны дороги для меня, он мстил лично мне.
6: Позвольте, господа, дайте пройти.
8: Как? Мало того, что безбожно клеветали, эта тварь на меня же, как в день

0: видел ее Раскольников на канаве, неподалеку от дома, где жила Соня, мерещились Катерине Ивановне дети ее, а вокруг них сердобольные прохожие.
1: Пусть видят все, весь Петербург, как милостыню просят дети благородного отца. Довольно, Соня. Мы тебя истерзали. Хватит! Не хочу больше. Мы каждый день будем выходить. И проедет государь-император. Я встану перед ним на колени, этих выставлю вперед и покажу на них: защити, отец! И он защитит. Он отец-сирот. Он милосерд. Ну что ты хнычешь, Коля? Ну чего ты плачешь, дурачок? Чего ты боишься? Нет, Родион Романович, прошла мечта. Все нас бросили. Да и наплевать. Я этих теперь сама кормить буду. Полечка, ну-ка покажи, сколько собрали. Ну, что это такое? Что это? Только 2 копейки? Что ж это не такое? Бегают за нами, высунув язык, ничего не дают. Ну, ну чего вот этот болван смеется? Ну это потому что Колька такой бестолковый, с ним во сня. Полечка, говори со мной по-французски, parlez français. Иначе как они отвечат, узнают, и сейчас мы будем петь благородный романс. Ну, Коль, ручки в бочки. Ну, Мальбрук сама там геро. Полечка, а ты платье поправь. Нам сейчас особенно прилично надо держаться на тонкой ноге. Но секеры в ядра! Опять этот солдат! Благодарю вас, милостивый государь. Возьми деньги, Полечка. Видишь, есть благородные великодушные люди. Милостивый государь, вы ничего не знаете, мы на Невский пойдем. Соня, где ты, моя девочка? Что это? Что это вы так на меня смотрите? Сейчас я буду петь благородный роман. Сейчас в полдневный жар в долине Дагестана. Господи, как я любил этот романс. Я до обожания любил этот романс. Полечка, ты знаешь, твой отец, он еще женихом певал в дни. Он бы сейчас-то спеть. Как? Забыла. Напомните мне. Ну, как? В полдневный жар в долине Дагестана свинцом в груди лежал недвижим. Я, милостивый государь, защитите сирот. Соня, ты здесь, моя девочка. Довольно, пора. Прощай, Гримык. Уездили, клячу. Надорвалась.

0: Раскольников видел смерть Екатерины Ивановны, но странно, был он почти спокоен. А теперь пора и мне, только и подумал он, и отправился на квартиру Сони.
1: Кто тут?
2: Ради бога, не пугайся, Соня. Это я. Я сказал вчера, что если приду сегодня, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Ну вот я и пришел сказать.
1: А что, нашли, что ли, его?
2: Нет, не нашли.
1: А как же вы про это знаете?

0: Угадай.
1: Господи, ну что же вы меня так пугаете?
0: Ну, стало быть, я с ним приятель большой, если знаю. Он эту Лизавету убить не хотел. Он ее убил нечаянно. Он старуху убить пришел, когда она была дома одна. А тут вошла Лизавета. Он тут и ее убил. Да не можешь угадать-то?
1: Нет.
0: Погляди хорошенько. Теперь угадала?
1: Господи! Господи!
0: Соня, Соня, перестань. Не надо, не надо, не мучь меня, Соня.
1: Господи, да что же вы это над собой сделали?
0: Что ты делаешь? Что ты, безумный, обнимаешь, целуешь меня, когда я сказал тебе про это? Себя не помнишь?
1: Нет, теперь несчастнее тебя человеку в целом свете.
0: Не оставишь меня, Соня?
1: Нет, нет, никогда и нигде. Всюду с тобой пойду, в каторгу с тобой пойду.
0: Я, Соня, еще в каторгу-то, может, и не хочу идти.
1: Убийца? Да как это? Да как это? Вы такой... Могли на это решиться?
0: Ну да, чтобы ограбить.
1: Ты был голоден? Ты, чтобы матери помочь?
0: Знаешь ли, Соня, я ведь только сейчас, только теперь понял, зачем я приходил к тебе вчера и куда тебя звал. За одним только и приходил, за одним только и звал. Не оставить меня. Не оставишь, Соня?
1: Нет.
0: Вот, вот, теперь ты ждешь от меня объяснений. А что я тебе скажу? Ничего-то ты в этом не поймешь, а только и страдаешься вся из-за меня.
1: Нет, нет, это хорошо, что ты пришел. Ты говори, я про себя все пойму.
0: Да-да, говори сейчас надо, а я вот, я начать не умею. Я действительно хотел помочь своей матери. Нет, ложь, не так все было. А вот слушай, Соня, как все было. Я, видишь ли, Наполеоном решил сделаться. Вот и убил, по примеру великого авторитета. Мне нужно было, Соня, узнать. И я теперь знаю, что власть в этом мире дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Кто на большее посмеет плюнуть, тот законодатель. Кто больше других посмел, тот и властелин. А я вот тогда захотел только осмелиться. Мне нужно было знать, тварь ли я дрожащая, как и все, или человек? Вождь ли я? Или право имею...
1: Убивать! Убивать-то право имеете.
0: Да ведь как убил-то? Разве так убивают? Разве я старушонку эту несчастную убил? Я себя, Соня, убил. Так-таки навеки себя и ухлопал. Оставь меня!
1: Экое страдание-то.
0: А теперь говори, что мне делать?
1: Что делать? Встань! Пойди сейчас же! Сию минуту стань на перекрестке, поцелуй сначала землю, которую ты осквернил, поклонись на все четыре стороны и скажи вслух всем: я убил. И тогда Бог снова тебе жизни пошлет. Пойдешь? Пойдешь?
0: К ним не пойду, Соня.
1: А жить, жить-то как будешь? Ну, жить. ты с чем будешь? Ну, как без человека-то прожить?
0: Ну, зачем? Зачем я пойду к ним? Подумай, ведь они же сами миллионами людей изводят. Да еще за добродетель почитают. Подлецы, не пойду к ним.
1: Этакую-то муку нести ведь целую жизнь.
0: А я привыкну. И вот что, Соня, они сейчас меня ищут, ловят. Только вот что, я им не дамся. Я еще с ними поборюсь. Ох, как я с ними поборюсь. Но во строк-то они меня теперь... наверняка посадят. Будешь приходить ко мне, когда посадят меня?
1: Буду, буду. Есть на тебе крест? Нет, нет. Вот, вот возьми мой кипарисный. А у меня другой есть. Мы с Лизаветой крестами поменялись. Вот медный. Возьми. Нет. Возьми, это мой!
0: Потом дашь.
1: Хорошо. Хорошо, потом. Когда на страдания пойдешь, тогда и наденешь. Придешь ко мне, вместе помолимся и пойдем.
2: Для Раскольникова наступило страшное время. Точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в безысходное тяжелое уединение. Однажды, пробродив весь день без цели и смысла по городу, воротился он к себе домой, но только он отворил дверь в сени, как вдруг столкнулся с Порфирием.
3: Не ждали гостя?
4: Нет. Объясниться пришел, голубчик Родион Романович. Объясниться-с. Больны вы очень. Родион Романович, что вы смелы и заносчивы, и чувствовали многос. Это я давно уже знал. Статейку-то вашу прочел как знакомую. Да как прочел, да так и отложил. Да как отложил, да и подумал. Ну, с этим человеком так не пройдет. Он у меня Миколка на руках, и уже с фактами. Уж там как хотите, а факты... Да нет уж, какой тут Миколка, батюшка Родион Романович. Тут не Миколка.
0: Так кто же убил?
3: Как кто убил? Да вы убили, Родион Романович. Вы и убились.
0: Это не я. Убил.
3: Да нет. Это вы-с. Вы-с. И некому больше-с.
0: Хорошо. Если вы так убеждены, почему до сих пор не берете меня во строк?
3: Вот так вопрос. Ну ладно. Так по пунктам вам отвечу. Ну, во-первых, взять вас под арест мне невыгодно.
0: Как? Как это невыгодно? Если вы убеждены, так вы должны.
3: Так мало ли, что я убежден. Ведь пока вместо этого все одни мои мечты. И потом, что я вас туда на покой-то посажу? Сами знаете, коли сами проситесь. Ну, а во-вторых, я ведь потому к вам пришел.
0: Да, вот-вот, во-вторых.
3: Да не хочу, чтобы вы меня за изверга почитали. Вследствие чего пришел с прямым и открытым предложением учинить явку с повинной. Это вам бесчисленно выгоднее будет. Да и мне, потому как с плеч дало.
0: А вот это уже не только смешно, Порфирий Петрович. Это уже даже, простите, и бесстыдно. Но с какой же стати я к вам... с повинной-то являться буду.
3: Да известно ли вам, какая из-за этого последствует сбавка? Ведь вы, когда явитесь-то, в какую минуту вы только это рассудите? Когда уже другой на себя преступление принял и все дело спутал. А я вот вам самим Богом клянусь, так там все подделаю и устрою, что ваша явка явится совершенно неожиданною. Всю эту философию мы напрочь уничтожим. Так что ваше преступление явится вроде... какого-то помрачения, потому как по совести-то...
4: Оно помрачение и есть. Я честный человек, Родион Романович, и свое слово сдержусь.
0: Не надо мне вашей сбавки.
3: Вот. Вот этого я и боялся. Как не надо! Как не надо, нетерпеливый вы человек! Да ведь много ее еще впереди-то будет.
0: Чего? Много впереди будет?
4: Жизни. Жизни. Ищите и обрящите.
0: Сбавка будет.
3: А что? Стыда буржуазного испугали, что ли? А только не вам бы бояться ли там стыдиться явки с повинной? А? Теорию выдумал. Да и стыдно стало, что сорвалось. Что уж очень неоригинально получилось.
4: Вышло-то подло. Да все-таки вы-то не окончательный подлец. Я ведь вас за кого почитаю?
3: Да я вас почитаю за одного из тех, кому вот хоть кишки вырезай, а он будет стоять и с улыбкой на мучителей своих смотреть, если только веру или Бога найдет. Ну и найдите, и будете жить.
4: Еще хорошо, что вы старушонку только эту убили. А выдумай вы другую, какую теорию, так еще в 100 миллионов раз безобразнее дело бы сделали.
3: Вот исполните-ка, что требует справедливость. Вам теперь только воздуху нужно. Воздуху!
0: Вы-то что за пророк такой, а? С высоты-то какого такого спокойствия величавого? Вы мне здесь свои премудрствующие пророчества изрекаете. Вы-то кто?
4: Я-то поконченный человек. И ничего больше. Вы другая статья. Вам Бог жизнь приготовил. Ну и что, что вы в другой разряд людей перейдете? Не комфорта же жалеть вам-то. С вашим-то сердцем. Ну и что, что вас слишком долго никто не увидит? Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все увидят. А солнцу прежде всего надо быть солнцем.
0: Так, вы когда намерены меня арестовать?
4: Да денька два, или полтора. Могу вам дать еще погулять. Погуляйте немножечко.
0: Порфирий Петрович. Порфирий Петрович, вы, пожалуйста, не заберите себе в голову, что я вам сегодня в чем-либо сознался. Я слушал вас сейчас. Слушал, признаюсь, из одного только любопытства. Вы человек странный. Этого от вас не отнимешь. Но я вам ни в чем не сознался. И запомните это.
4: Да. Есть у меня еще к вам просьбица одна.
3: Щекотливенькая, но важная. Если надумаете дело покончить каким иным фантастическим образом, ну, скажем так, ручки на себя поднять, чему я, впрочем, не верую и считаю вас вполне неспособным, то оставьте, ну так, на всякий случай, кратенькую, но обстоятельную записочку. 2 строчечки. Благороднее будет. Ну-с, добрых мыслей, благих начинаний.
2: У Раскольникова все эти дни мелькала еще одна мысль, и страшно его беспокоила. Свидригайлов имел замыслы против Дуни. А что, если теперь, узнав его тайну и таким образом получив над ним власть, он захочет употребить ее как оружие против Дуни?
0: Ах, Что делать? Дуня в опасности. Спасти ее. Свидригайлов, я убью его!
2: Свидригайлов квартировал в двух просторных меблированных комнатах, а надобно сказать, что комнаты эти, хоть и числились за другими хозяевами, были отделены от жилища Сони одной тонкой стенкой. Раскольников вбежал к Свидригайлову, не помня себя.
0: Я к вам шел. Я вас разыскиваю. Я хочу сказать вам, вы грязный, развратный человек. Если вы держите свои прежние намерения насчет моей сестры, если вы хотите воспользоваться чем-либо из того, что стало известным в последнее время, я вас убью. Я убью вас раньше, чем вы успеете посадить меня во строк. Мое слово твердо. Уж вы-то знаете, я сумею его сдержать.
5: Уж очень вы выдаете себя, Родион Романович. Что с Поленькой-то станет, той же дорогой пойдет.
0: Подслушивал. Ну и ходи, подслушивай у дверей.
5: Ах, вот как. Теперь и у дверей не подслушивай. А ежели так, так ступайте и объявите по начальству, что так было так. В теории ошибочка небольшая вышла. А ежели убеждены, что у дверей подслушивать нельзя, а старушонок можно лущить, чем попало в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее, молодой человек. В Америку, что ли? Денег нет на дорогу, я дам. Я искренне говорю.
0: Я этого не сделаю.
5: Вот как? А хотите, я сейчас полицию кликну?
0: Клич. Ну, клич.
5: Шельм этот Раскольников много на себя перетащил, а теперь слишком жить ему хочется. А? Сигнал. Вода прибывает. К утру хлынет на улице, зальет подвалы и всплывут подвальные крысы. Никогда в жизнь мою не любил я воды. Что ж сейчас-то разборчив стал? Точно зверь, который место себе выбирает в подобном же случае. Вот ведь, Марфа Петровна, вот теперь-то бы вам и пожаловать. И темно, и место пригодное, и минута оригинальная. Так нет, именно теперь-то и не придете. Авдотья Романна, Авдотья Романна, так не любишь и не сможешь никогда. Эх, поехал барин в Америку.

0: Раскольников шел к Соне.
1: Преступление. Какое преступление? Больше, чем когда-либо, теперь я не понимаю своего преступления. Если бы я никого не любил, если бы меня никто не любил, не было бы всего этого.
2: Ну да я... Я за твоими крестами, Соня. А, сама же ты меня на перекресток посылала. Что ж теперь? Как дошло до дела, так и струсила. Меня теперь, знаешь, что злит? Мне досадно, что все эти глупые, казенные хари обступят меня сейчас, будут пялить на меня свои буркалы, задавать мне свои дурацкие вопросы, на которые надобно же будет отвечать, будут указывать на меня пальцами. Ну, где же крест? Это значит смысл того, что я крест принимаю на себя. Точно, я мало до сих пор страдал.
3: Перекрестись. Помолись хоть раз.
2: Это сколько тебе угодно. И от самого чистого сердца.
1: Ты куда? Ну, не смей за мной ходить. Зачем тут целая свита? Ступай, Соня, ступай. Я один.

Сознаюсь, это я, Родион Раскольников, убил топором и ограбил проценщицу Алену Ивановну и ее сестру Лизавету.

На берегу пустынной реки, в тюрьме, вот уже 9 месяцев, заключен ссыльно-каторжный 2-го разряда Родион Раскольников. В остроге он серьезно заболел. Уже выздоравливая, припомнил свои сны, когда лежал в жару и бреду. Ему грезилось, будто весь мир осужден. Все должны погибнуть. Появились какие-то новые трещины, вселявшиеся в тела людей. Люди становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем, в одном, и заключается истина. Не знали, кого и как судить, что считать злом, что добром. Начались пожары, начался голод, войны. Люди собирались целыми армиями, бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. Все и все погибало.

Но тут уже начинается новая история. История постепенного обновления человека. История постепенного перерождения его. Их воскресила любовь. Это могло бы составить тему нового рассказа, но теперешний рассказ наш окончен.

0: слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: В комнате негромко бубнил радиоприемник. Передавали последние известия. Думая о своем, Мечетный рассеянно слушал новости. Вступила в строй первая очередь, выполнили план на столько-то процентов, своим ударным трудом на весенней вспашке обеспечили хороший урожай, и вдруг из потока привычных уху новостей, который сознание не фиксировало, сразу приковало внимание Мечетного неожиданно прозвучавшая фамилия — Лихобаба. Он вздрогнул, насторожился, даже вцепился в перила балкона. Диктор продолжал дочитывать указ Президиума Верховного Совета. Лихобаба Анна Алексеевна награждена орденом «Знак почета». За что Мечетный не услышал? А диктор уже читал новости спорта. Лихобаба. Лихобаба. Анна Алексеевна Лихобаба. Анна. Анюта. Неужели она? Боже ты мой. Нет, конечно же, не она. Среди четверти миллиарда граждан страны множество людей с одинаковыми именами и фамилиями. Но Лихобаба ни Иванова, ни Петрова и ни Сидорова. Таких фамилий при всей громадности населения Советского Союза вряд ли много. А тут еще Анна, да еще Алексеевна. Неужели она? Нет, это невозможно. Сколько лет прошло?

0: Из пелены густого тумана поднялся краешек оранжевого, озябшего солнца. Узкие окопчики и пулеметные гнезда были уже отрыты, укреплены и, по возможности, замаскированы. На той, на нашей стороне уже подтянули плавсредство. Через проток уходило несколько надувных лодок. На одной из этих лодок подвезли канистру со спиртом. Вместе со старым усатым бойцом-санитаром от окопчика к окопчику ходил маленький старший сержант и дрожащей рукой подносил согревающую дозу в аптекарской мензурке. Спирт обжигал рот, иные морщились, кашляли, а многоопытный санитар советовал: со сталинградской закуской, со снежком, со снежком. Санинструктор детским своим голоском убеждал: не бойтесь, это же лекарство, лекарство от простуды. Подошла эта пара и к капитану Мечетному. Усатый санитар осторожно, боясь как бы не уронить на снег драгоценной капли, налил мензурку и протянул комроты вместе с комком снега. «Ух, так согреет, товарищ капитан!» Но Мечетный отмахнулся от него, как от назойливого комара. «Ступайте, не буду!» И тогда, это Мечетный хорошо запомнил, возле него возник маленький сержант и детским своим голоском, в котором вдруг зазвенели приказные нотки, произнес:
1: «Пейте, товарищ капитан, это лекарство. Пейте в медицинских целях. Не то простудитесь и сляжете. Пейте».
0: Посмотрев на своего санинструктора, он, себе на удивление, опрокинул мензурку в рот, передернув плечами от отвращения.
1: «Заешьте снегом, товарищ капитан. Нельзя без закуски. Заешьте».
0: Пара двинулась дальше, к следующему окопчику, и вот тогда, чувствуя, как тепло разливается по телу, как сразу унялась зябкая дрожь и перестали стучать зубы, подумал: девчонка молодец. Как раз в это мгновение и послышался крик дозорного: воздух! К бою! Крикнул Мечетный и пошел вдоль линии окопчиков, вырытых под защитой крутого прибрежного откоса. Натолкнувшись снова на девушку и усатого солдата, все еще разносивших горючее, выбранился: путаетесь тут под ногами. Готовьте в затяжке место для раненых, быстро.
1: Оно уже готово, товарищ капитан.
0: И действительно, в крутом береге была вырыта пещерка. Земляной вход в нее был прикрыт плащ-палаткой, у входа стояли наготове свернутые носилки, а над входом обвисал в безветрии белый флажок с красным крестом. «Едут!» – доложил боец из дозора. «Четыре бронетранспортера с солдатами и простые грузовики, солдаты в черных бушлатах. Минометы, пушки...» «Минометов и пушек не видно, товарищ капитан, похоже, только с автоматами!» К месту форсирования подтягивались вражеские войска. «Черные шинели, значит, СС. Подпустить? Без приказа не стрелять. Команда «Свисток». Из окопов не вылезать, к воде не спускаться». Наступающие приближались. Берег молчал. «Молодцы ребята», — подумал он, сам прижимая щекой к прикладу винтовки, принесенной ему ординарцем. Атакующие были уже близко, они бежали в полный рост. Мечетный хорошо различал их возбужденные лица и потные лбы. «Огонь!» Вся кромка откоса ощетинилась судорожными огнями. Воздух задрожал от автоматных очередей. На флангах заработали пулеметы. «Огонь! Огонь!» — приказывал капитан. «Надо поднимать людей с берегового откоса, вырвать их из удобных защищенных позиций и бросить на открытое поле. Для этого мало свистка, мало команды. Для этого нужен только личный пример. И Мечетный, весь напружинившись, одним махом перескочил через откос и, подняв пистолет, ринулся по полю. Ура! За Родину! Разумеется, в грохоте боя никто, разве что последовавший за ним ординарец, не услышал этот крик. Но пример, личный пример командира подействовал, и, устремляясь вперед, вслед за солдатами в черном, которые, упорно отстреливаясь, стали отступать к своим машинам, Мечетный, не оглядываясь, знал, что его люди преодолели смертный рубеж и, наступая, следуют за своим командиром.

0: Ах, как ясно вспомнилось теперь, столько лет спустя, мгновение этого падения, которое порой еще и теперь приходит к нему во сне. Это последняя секунда атаки. Этот удар о жесткую мерзлую землю, холодное дыхание замерзших озимых. Сколько пролежал без сознания, он так и не узнал. Очнувшись, ощутил резкую боль в лице. Все тело звенело и ныло, будто через него пропускали электрический ток. И еще ощутил он, что кто-то его тащит.
1: Товарищ капитан, потерпите. Миленький, хороший, потерпите немножко. Но совсем немножечко. Потерпите.
0: Он узнал голос своего санинструктора. Понял, что его волокут. Понял, что сам он кричит, стонет. И, поняв, стиснул челюсти так, что заскрипели зубы. Потом пришел в себя, но темнота не рассеялась. Выбитые глаза. И снова потерял сознание. Вторично очнулся, когда шумы боя доносились уже издалека. Вблизи над ухом кто-то плакал. Проворные руки перевязывали ему голову.
1: Больно. Я знаю, мне тоже больно. Но потерпите. Потерпите, товарищ капитан. Сейчас будет лучше. Сейчас все будет хорошо.
0: А немцы? А наш пятачок? Удалось его удержать?
1: Удалось, миленький. Удалось, хороший. Пушкари они бьют из-за реки. Разнесли все их машины. И подкрепление на резиновых лодках подходит. Да вы не заботьтесь, товарищ капитан, не заботьтесь. Все хорошо. Артиллеристы их так жахнули. Ох!
0: И снова забытье. Потом хлюпанье воды, всплески весел, незнакомый мужской голос с северным жестким говорком. Ты о себе подумай, сестрица, вон у тебя повязка-то как набрякла. Опять кровушка пошла. Больно?
1: Ох, мамочки, тетечки, больно. Ну ничего, ничего. А ему-то каково?
0: И тут Мечетный понял, что голова его лежит на чьих-то коленях. И понял, на чьих именно. А что с вами, старший сержант Лихобаба?
1: Ничего, ничего. Товарищ капитан, потерпите. Сейчас вот переплывем, а там до Самбата машиной.
0: Сержант, что со мной?
1: Бомба авиационная. Воздухом откинула вас. Вроде бы серьезно не задело, а вот лицо все в крови. Первую помощь я вам оказала.
0: А глаза? Почему не вижу?
1: Так я же вам голову забинтовала. Ну, может, кровью залила глаза. Ай, мамочки, тетечки. Ой.
0: А с вами-то что?
1: Не знаю, рука.
0: Сильно?
1: Больно очень. Так вроде бы ничего, и кровь уже не течет. А вот как повернусь...
0: Это когда же?
1: Да вот когда я вас в воронку укладывала. Пулевое ранение. Я бы сама с вами не управилась. Да вот солдат помог.
0: Но Мечетный это уже не слышал. Он снова впал в забытье.

0: В госпитале глубокого тыла сержанта Анюту, хотя ранение ее и не соответствовало госпитальному профилю, приняли без особых разговоров. Начальник госпиталя посмотрел на раненую девушку, прибывшую со слепым капитаном, и только спросил: «Жена? Невеста?» Лицо сержанта Анюты при этом залилось краской, да так, что перестали быть видны ее веснушки. «Никак нет. Что вы, товарищ подполковник? Я сопровождающее лицо. Не гоните меня, товарищ подполковник. Я пригожусь. Помогать буду. Наша рота поручила мне его сопровождать. Капитан наш герой. Он первым вступил на немецкую землю».
1: «Первым? Ух ты! Це добре», — сказал начальник госпиталя. «Ну, а ваша собственная рана?»
0: «Заживет, товарищ начальник? Заживет? Что ей сделается? Да я могу сама ее перевязывать. Я ведь мамочке-тетечке медицинское образование имею. Ускоренные курсы военных фельдшеров, товарищ подполковник».
1: Подполковник усмехнулся и снова произнес свое «це добре». «После ранения, — добавил он, — вам ведь отпуск на долечивание полагается. Ведь так? Вот здесь и будете долечиваться. Сдайте начхозу свой продовольственный аттестат. Таким образом мы вас и с героем вашим не разлучим, и правила не нарушим».
2: Мечетный, сидевший в соседней комнате, своим обострившимся слухом уловил весь разговор. Его больно царапнуло столь торопливо и даже будто с испугом произнесенное «никак нет». Подумал, и в самом деле, ну зачем ей калека? Сейчас вот нянчится, жалеет, а вон ведь как испугалась, когда назвали женой. Никак нет. Теперь он инвалид, человек второго сорта. Жалеть его, конечно, будут, а вот полюбить, по-настоящему полюбить, кто ж полюбит? Кому он слепой нужен? Случается, что и жены от инвалидов уходят. А в молодые годы кто ж захочет добровольно надевать на шею хомут? Подумал и сказал: «Конченный ты человек, Владимир Ануфриевич. И жизнь провекуешь один, и институт тебя твой уже не ждет, и не работать тебе больше по-настоящему. Слепого ведь и вахтером никуда не поставят». От мыслей этих ему стало обидно, и ночью он бесшумно плакал. Благо, лицо его было забинтовано, и слез его никто не видел.

0: Владимир Ануфриевич! Ура, ура! Указ! Награда за форсирование Одера. Вот, смотрите, длинный список. Впереди капитан мечетный Владимир Ануфриевич. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».
1: Мечетный был просто ошеломлен этой вестью. Конечно, знал, что операция по форсированию такой большой реки, в которой авангардом шла его рота, дело серьезное, значительное, даже в армейском масштабе, но звезда героя свалилась на него неожиданно. Спал он крепко. Ни шум в палате, ни разговоры новых соседей на все лады, обсуждавших новичка, не нарушили его сон. Но сразу разбудил его тихий звук такой знакомой легкой походки. Ухо сразу отличило его среди других звуков, наполнявших палату. Анюта. Мечетный сразу же сел на койке. Сна как не бывало.
0: Владимир Ануфриевич.
1: Да?
0: К вам.
2: Ну, как себя чувствует у нас достопочтенный Ромео? Как перенес дорогу? Глаз не болит, не дергает?
0: Владимир Ануфриевич, это полковник медицинской службы, профессор Преображенский.
2: Так, а как самочувствие?
1: Нормальное.
2: Так, действительно нормальное. Пульс 72, как и полагается герою Одера. Ну, соизмерим давление.
0: Я сейчас.
2: Нет, Джульетточка, я сам. Разве вам справиться одной рукой? Ну. Ого. Ну, душечка, да вы просто жонглер.
0: Меня здесь оставили. Он приказал.
2: Так, ну что ж. Отличное давление. Такое, наверное, и у Ильи Муромца было. Только он об этом не знал. Тогда еще Риворочий не изобрел этот хитрый прибор. Ну что ж, Витязь. Мы попробуем побороться за ваш глаз. Отдыхайте, набирайтесь сил. И от Джульетточки своей не беспокойтесь. Она девица ученая. Ускоренные курсы военных фельдшеров кончила. Мы ее на подхват к сестрам. А теперь, как это там у поэта? Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит.
1: И профессор ушел, поскрипывая подошвой и сопровождаемый запахом хорошего табака и кофе.
0: Владимир Ануфриевич, вашу койку к самым дверям поставили. А мне велели возле самых дверей с той стороны на раскладушке спать. Слушать вас.
1: И ты спала в коридоре у двери?
0: Ну, ясно. Ой, мамочки, тетечки, вот дура я, дура. Как-то я проболталась.
1: Мечетный нашел руку девушки и приложился к ней губами. Руку она отдернула.
0: Не надо. Не надо. А он странный, этот дядечка-профессор. Его тут никто не боится, но все слушаются. Говорят, никого никогда не ругает. Даром, что по званию полковник.
1: Ну, а ты, Анюта, как? Как тебя устроили?
0: Разрешил оставаться. Приказал принять у меня аттестат, а дислотироваться меня определили в Сестринской. Там уж одна беспризорная сестричка из вольнонаемных обитает. Вечером Анюта была приглашена в кабинет руководителя института.
2: Да, я сейчас как флотоводец Ушаков перед сражением острова Федонесии. Слишком уж велики шансы противника, и мало, очень мало шансов для победы.
0: Товарищ полковник, вы победите. Обязательно победите.
2: Должны победить. Я очень к вам обоим привязался. Вы удивительная пара. Ромео и Джульетта Отечественной войны. Но ведь вы знаете, чем закончился их роман?
0: Знаю. Только что прочитала. Да пусть и так кончится. Но вы от нас не отказывайтесь, товарищ полковник. Ой, мамочки, тетечки. Ну как же мне вас уговорить? Я готова на все, ну понимаете, на все
1: хорошо,
0: готова.
1: Хорошо, все будет хорошо.

0: положенный срок, профессор Преображенский явился в палату в сопровождении ассистентов, сам проверил пульс, измерил давление. В операционную скомандовал он. Операция шла под местной анестезией. Мечетный слышал все, что происходило. Сомнения и колебания исчезли, не оставив и следа.
1: Точнее, свет. Лупу. Век-расширитель. Пинцет. Не тот для роговицы. Так. Ножницы роговичные.
2: Операция шла уже третий час.
1: Гарпун.
0: Гарпун. Какой гарпун? Зачем здесь, в операционный гарпун? Думал Мечетный, отвлекая себя от тревожной мысли, рожденной сознанием, что вот сейчас решается, видеть ему или не видеть.
2: Совершая традиционный обход, профессор Преображенский остановился у койки Мечетного.
1: Ну как, герой Одера?
0: Нормально.
1: Нормально. Что значит нормально? Вам сделана уникальнейшая операция, которая, может быть, войдет в историю окулистики. О ней можно научную статью писать, а он нормально. Теперь вы сами, друг мой, являетесь отступлением от любой до сих пор известной нормы. Ваш глаз, если он прозреет, может стать лучшим моим шедевром.
0: Если прозреет, когда я узнаю, прозреет он или нет.
1: Терпение, мой друг, терпение. Как говорил небезызвестный Козьма Прутков, торопливость показана лишь при ловле блох. А народ еще точнее сказал, поспешишь, людей насмешишь.
0: Ну, а надежда-то... Надежда-то хоть есть?
1: Надежда. Как поется в одном жестоком романсе. Верь, надейся и жди. Ладно, капитан, будем считать, что этот вопрос мы с вами выжили досуха. Верь. Надейся.

0: еще забинтована, она все-таки ухитрялась заменять то одну, то другую сестру. Урывала она время и погулять с Мечетным. Они бродили по больничному парку, ощущая на лицах ласковое прикосновение солнечных лучей. Слушали мягкий шелест молодой, нежно зазеленевшей листвы. Бродившие по парку больные, студенты, выбегавшие на воздух подышать, привыкли видеть эту неразлучную пару.
1: В своем чувстве Мечетный был уверен. Испытывал радость, когда хоть издали слышал ее голос, ее шаги. Ревновал, когда девушка присаживалась на койку к кому-нибудь из его соседей и болтала с ними. Ревновал к профессору Преображенскому, с которым у нее, на удивление всей клиники, установились отношения шутливой дружбы. Ревновал к тому, что этот пожилой человек с ухающим, будто из кувшина доносящимся голосом, иногда вечером, когда клиника стихала, приглашал Анюту к себе в свое, как он выражался, бомбоубежище, и поил кофе, и угощал конфетами. Но от Анюты он тщательно скрывал и ревность, и любовь. Ах, если бы он был уверен, что его глаз будет спасен. А пока это не ясно. Разве он имеет право на долгие годы обрекать это юное существо, эту девушку, которая спасла ему жизнь и столько делает теперь для него, на роль домашней сестры милосердия при слепом муже, требующим столько забот и не могущим обеспечить жене даже сносного существования? И вот был взят Берлин. В этот день Мечетный, сам не зная почему, поверил, что развеется столько времени окружавшая его тьма, что он будет видеть, вернется в строй нормальных людей и, став полноценным человеком, в тот же день предложит Анюте стать его женой.

Пришел день, когда настала очередь Мечетного определить свою судьбу. Профессор сам пришел за ним в палату, сам под руку повел его. Рука его лежала на руке Мечетного. Сзади слышались шаги медицинской свиты.

0: и он никак не мог подавить в себе эту дрожь. Щелкнул выключатель. К лицу поднесли что-то, источавшее мягкое тепло. Лампочка? Да, наверное, лампочка. И вдруг в плотной тьме, окутывавший мечетного столько дней, мелькнул свет. Вижу. Вижу.
1: Тише, капитан, тише. Спокойно. Спокойно.
0: Теперь мечетный различил контуры большой головы, пряди седых волос, выбивавшихся из-под колпачка, усы, небольшую бородку клинышком. Так вот он какой, этот бог окулистики. И почему-то показалось ему, что когда-то и где-то он уже видел эту голову, этот широкий утиный нос, эту седую уютную бородку.
1: Ну, герой Одера, здесь бы нам с тобой самая пора перекреститься и возблагодарить Бога, которого, увы, нет.
0: Седая голова исчезла. Мечетный довольно четко отличил во тьме сверкающие контуры какого-то прибора.
1: Ну что, видишь? Я спрашиваю, видишь? Он в обмороке. Поднесите пузырек с нашатырем. Так, так. Ну, ну что, хлопцы, есть еще порох в пороховницах? Иссякла казачья сила у старика Преображенского. Этот старый черт Преображенский еще покажет вам, молодые люди, на что он способен. Ведь видит, а? Видит наш герой Одера. А вот он очнулся. Ну-ка, вояка, чего морщишься?
0: Глаз больно.
1: Это ничего, ничего, это пройдет. Ну ладно, на первый раз нагляделся, и хватит.
0: И на лицо мечетного плотно опустилась марлевая шторка, и вновь обступила его непроглядная тьма. Но он ее уже не боялся.
1: Это ведь случай-то... Случай-то какой! Из ничего, можно сказать, глаз собрал. Из клочков... А ведь видит, видит.
0: Мечетный сразу ощутил в себе прилив сил. Хотел было сам идти, но наткнулся на дверь. Его остановили, взяли под руки.
1: Не торопись поперед батьки в пекло. Потерпи. Походить недельку-другую с повязкой.
0: Сразу же, как только открылась дверь, к нему подбежала Анюта.
2: Ну что? Ну как?
0: Нормально.
2: Видите?
0: Немного видел.
2: Ой, здорово! Владимир Ануфриевич, ой, здорово!
0: Ну, а мечетный молчал и думал про себя. Все, теперь уже недолго ждать. Не сегодня-завтра вернется зрение. И тогда в первый же день, когда с глаз снимут повязку, он прямо скажет Анюте, что любит ее и просит выйти за него замуж. Если раньше госпитальное время тащилось, как обозная кляча, то теперь оно неслось кавалерийским галопом. Для мечетного наступила пора везения. Искусственный глаз прижился то ли по случайности, то ли по счастью. Он, по свидетельству профессора, оказался хорошей парой своему живому прозревшему соседу. В затемненной комнате снимали повязку, давали посмотреть несколько минут. Мечетный жадно рассматривал вырисовывавшиеся в полутьме приборы, висевшую на стене табличку с буквами разных размеров, смотрел радостно, различал все до пятой строчки. Профессор Преображенский...

0: называвший его собранный из кусков глаз своим лучшим произведением, сам возился с ним. Он по-прежнему называл капитана Ромео, Анюту Джульеттой, Джульеточкой и даже Джульетушкой, и держался с ними попросту, даже по-товарищески, интересовался их делами.
1: Ну, а как мы, капитан, жить будем? Какие планы у героя Ёдора?
0: Поеду домой доучиваться, Виталий Аркадьевич.
1: Так, дело. Ну что ж, значит, война не все еще из головы-то вытрясла. Но ведь нелегко, наверное, будет.
0: Догоню.
1: Так. Ну, а Джульеттушка куда собирается?
2: Не знаю.
1: Так. Ничего, что закурю, а? Дама разрешает?
2: Угу.
1: Чуть, никак не могу отвыкнуть. Ну, так как же, молодые люди? Ведь вы и на мой вопрос так и не ответили. Как жизнь-то дальше потечет? Вместе или порознь?
0: Мечетный почувствовал, что даже ладони у него вспотели от волнения. Человек, который бежал впереди своей роты на автоматы эсэсовцев, растерялся и даже испугался этого неожиданного вопроса.
1: В общем, не обсудили. Времени не было.
2: Товарищ полковник, так может, капитан не хочет?
0: Анюта, как ты можешь? Ты... Я столько об этом...
1: Ну вот и ладно. Сватовство — опасное дело. Как это говорят, свату первая чарка, ну и первая палка. Ничего, рискнул. Ну, а это... Это... Вам свадебный подарок. Завтра парад Победы. Вот вам 2 билета на Красную площадь. Да. Там на трибунах будут особые места для раненых воинов. Берите. Только уговор, герой. Повязку не снимать. Джульеттушка будет вашими глазами.
2: Спасибо, профессор.
1: Ну вот. Операция под кодовым названием «Сватовство» завершена. Старшему сержанту позаботиться об экипировке, чтобы завтра все блистало и сверкало. Не посрамите знаменитую клинику Преображенского.
2: Госпитальная машина с Красным Крестом довезла их до манежа. Анюта, освоившись с ролью комментатора, все замечала и тут же рассказывала Мечетному.

0: Под башней Кремля раскрылись ворота. Владимир Ануфрич, а? Кто-то выехал на белой лошади.
1: Не кто-то, а маршал Советского Союза Жуков.
0: Владимир Ануфрич, наши! Первый украинский! Ох, наш конь впереди! Во как рубит!
2: Ой!
0: Мамочки, тетечки, лучше всех шашку поднял. Сапоги блестят. Вы же его знаете, Владимир Ануфрич.
1: Видел. Он к нам в полк приезжал.
0: Анюта заметила, что какой-то майор с костылем под мышкой, с палкой в руке, стоявший впереди почти у самой веревки, отделявший группы раненых от иностранных дипломатов, все время оглядывается и смотрит на Мечетного. Был майор плотный, веселый и обликом своим напоминал артиста Михаила Жарова, которого Анюта видела недавно в фильме «Воздушный извозчик». Чего ему надо, этому майору с озорным мальчишеским лицом? Почему он так смотрит на Мечетного и на нее? Владимир Ануфрич, гитлеровские знамена несут. Ох, мамочки, тетечки, сотни знамен. Шеренгами подходят к мавзолею. Бросают. У мавзолея бросают.
2: Ой,
0: мамочки, тетечки, сколько же их!

0: тут она увидела, что майор, которого она для себя называла Жаровым, стал пробиваться к ним.
1: Владимир Мечетный? Владимир Ануфрич?
2: Славка?
1: Я?
2: Славка Воронов? Откуда ты взялся, черт полосатый?
1: Откуда же, откуда и ты? Из госпиталя. Раненый воин. А что с тобой? Почему тебе так котелок-то забинтовали?
2: Глаз. Глаз один выбили, а другой, кто его знает, может, и уцелел. А у тебя?
1: Нога, брат, нога. Коленная чашечка. Да обещают починить, а вот уж третий месяц чинят. А я тебя, несмотря на бинты, сразу издали узнал. Смотрю, Володька Мечетный с каким-то весьма симпатичным старшим сержантом. А ты меня что, не углядел?
2: Так мне, Славушка-то, пока нечем глядеть.
1: Ах, да, глаза... Понимаю. Однако ты, брат, и без глаз хорошенькую спутницу себе выбрал. Ну что, можешь представишь?
2: Мой однокашник по институту Станислав Воронов по уличному прозвищу Колобок.
0: Старший сержант Анна Лихобаба.
1: Как?
0: Так как вы слышали, товарищ майор.
1: Ух, и фамилица! Не страшно тебе, Володька, с такой спутницей ходить?
2: Как и всегда это бывает при встрече давно не видевших друг друга однокашников, разговор шел по заведенному для таких случаев обычаю. А помнишь? А знаешь? Такой-то теперь там-то, такой-то женился. При этом ни тот, ни другой не давали друг другу ответить на заданный вопрос. Новые фамилии и факты наползали один на другой. И вдруг майор спросил.
1: Володька, как твои? Как Наташка? Как Вовка? Сколько ему сейчас? Уж лет 5, а? Наверное, совсем уж мужичок стал.
2: Мечетный почувствовал, как Анюта насторожилась, но не придал этому значения. Алешку Капустина я, представляешь себе, на Висле встретил. Командует БАО в дивизии Александра Покрышкина. Майор технической службы, маститый стал, разъелся, даже картавит для солидности.
1: Ну, а Наташке-то не ответил. Знаешь же, я ведь тоже по ней до самого 4-го курса сох. Всю войну вы так и не видались.
2: Видались один раз.
0: Мечетный слегка, но не очень аккуратно толкнул локтем майора.
1: Вас понял, перехожу на прием.
0: И он стал торопливо рассказывать, как и где приходилось ему воевать. На улице Горького простились. Майор весело заковылял в дверь метро. Анюта повела Мечетного к библиотеке Ленина, где их должна была ждать госпитальная машина.
2: Ты что все молчишь? Надоели мы тебе своей болтовней? Соскучилась? Славка не понравился?
0: Нет, почему же? Он симпатичный, веселый.
2: Так устала, да? А может, простудилась на дочечке?
0: Нет, все нормально, как вы любите выражаться.
2: Захваченный впечатлениями дня, Мечетный прозевал и это «вы». Он все еще продолжал жить парадом. В ушах еще звучали оркестры. Слышался шаг проходящих частей, лязг танковых траков, аплодисменты, которыми трибуны встречали руководителей партии, знаменитых полководцев. Слышал особый звук древков, знамен и штандартов, стукающихся о камень. Обо всем этом он, вернувшись в госпиталь, рассказывал своим соседям. Пришел профессор, он тоже заставил все повторить, а потом сказал.
3: Примите-ка на ночь снотворное, герой. Выспитесь как следует. Завтра снимаю вам повязку. С завтрашнего дня будете видеть, если старик Преображенский что-нибудь еще стоит.
2: Завтра? Неужели завтра?
3: Итак, до завтра.

0: Проснулся Мечетный в том же настроении, с ощущением, что его ожидает что-то очень хорошее. Он будет видеть. Он увидит ее лицо. И потом они с Анютой станут мужем и женой. А где Анюта? Весь занятый мыслью об обещанном ему сегодня прозрении, Мечетный и на это не обратил особого внимания. Но когда Анюта не заглянула и после обеда, это всерьез обеспокоило его. Он пошел на сестринский пост, дорогу к которому знал по памяти. «Скажите, пожалуйста, вы не знаете, куда делась Анюта?»
1: «Вам, капитан, лучше знать, где пребывает старший сержант Лихобаба».
0: «Что, заболела?»
1: «Нет, здоровехонько».
0: «Так где же она сейчас?»
1: «Говорю, вам лучше знать. Ушла и все».
0: «То есть, как ушла?»
1: «Обыкновенно, ногами. Пришла с парада, вроде бы расстроена, и ничего мне не сказала. Сложила свои вещички, мешок за плечи и ушла. Со мной даже и не попрощалась».
0: «Даже не попрощалась».
1: «Может, с кем и простилась. Спросите-ка у профессора, может, с ним простилась?» «Да вы не переживайте, плюньте на нее, товарищ капитан, на Нюшку, на эту. Она ведь вовсе не такая, как вы о ней думаете. Она не только к вам, она он и к профессору подъехала. Да как еще подъехала? Старичок с нее глаз не сводил. Вы-то не видите? А у меня оба глаза, слава богу, здоровые».
0: «Глупость».
1: «Так зачем вы с глупой разговариваете? Вы спрашиваете, я отвечаю. А насчет профессора вся клиника знает».
0: «Ушла. Ушла. Куда же? Куда ушла?» Почти позабыв о том, что ожидало его сегодня, он перебирал впечатления вчерашнего дня, обдумывал каждую его минуту, ища среди этих минут ту, что толкнула девушку на ее поступок. И вдруг его осенило. Просто-таки прозвучал в памяти вопрос майора: – «А как твои, как Наташка, Вовка?» «Ну да, это самое». Логично восстановив по минутам вчерашний день, Мечетный пришел к выводу: «Да, именно так». Придя к такому заключению, он даже успокоился. Ведь ничего не стоило объяснить Анюте эту печальную, но, в общем-то, простую историю, каких, увы, немало случалось в дни войны. Просто не любил раскрывать эту уже давнюю страницу своей жизни, которую и сам старался забыть. Да, была такая Наташа, студентка, с которой Мечетный учился на одном курсе, в одном потоке, весьма способная студентка, к тому же еще отличавшаяся редкой красотой. Они поженились и не в пример многим студенческим парам зажили вроде бы и неплохо. Когда учились на третьем курсе, у них появился сын. В честь отца его назвали Владимиром Вовкой. Началась война. Под Оржевом Мечетного отправили в тыловой госпиталь. Очутившись в родном городе, он пошел искать семью. Жила она теперь в новом районе, в поселке Военных. Перепрыгивая через две ступеньки, Мечетный влетел на третий этаж. Открыл ему невысокий плотный мужчина с круглой лысоватой головой. Он был в пижаме и тапочках. Поправив на носу очки, он спросил: «Вам кого, товарищ старший лейтенант?» «Наташу». «Что, она здесь живет?» «Почему же не живет?» «Живет. Она сейчас сына кормит». И громко: «Наташа, к тебе пришли!» Мечетный успел заметить на вешалке шинель. Офицерские до блеска начищенные сапоги стояли под вешалкой. Ничего не понимая, он продолжал топтаться в дверях, когда появилась Наташа в халатике с ложкой в руках. Увидела его, застыла и только спросила: «Ты?» На ее малоподвижном лице с очень правильными чертами было удивление и, как ему показалось, испуг. Да, конечно, испуг. И испуг этот был обозначен особенно четко. Так и стояли они молча. Мужчина в пижаме и тапочках, испуганная женщина и он, ничего не понимающий мечетный.
2: Так сразу, даже не предупредил, ты разве не читал моего последнего письма? Бормотала женщина. А пока они так стояли в дверях, появился мальчик лет 4, здоровый, румяный, с круглой рожицей, перепачканной в манной каше. «Вовка!» — бросился к нему мечетный. «Вовка, сынок, не узнаешь, я же твой папка!» Мальчик вдруг заревел, закричал: «Уйди, уйди, нехороший дядька!» И, обращаясь к человеку в пижаме: «Папочка, гони его, пусть он уйдет!» «Вовочка, Вовочка!» — растерянно бормотала мать. «Уйди, пусть уйдет дядька!» Человек в пижаме растерянно гладил русую голову ребенка и переступал с ноги на ногу.
0: Потом мужчины посмотрели друг другу в глаза. Обоим было тягостно, страшно, но они не произносили ни слова. Мечетный повернулся и вышел. Вышел, не произнеся ни слова, но так при этом хлопнул дверью, что с потолка этого нового, еще пахнувшего сырой звездкой дома, упало несколько увесистых кусков штукатурки. На ночлег военный комендант направил его в огромный рабочий клуб, взятый под общежитие транзитников. Звонить Наташе он не стал. К чему? Все было ясно.

В день, когда стало известно об исчезновении Анюты, Мечетному и сняли шторку с глаза. Глаз видел. Видел неплохо. Как-то сразу вернулись все краски мира, и когда сестра Калерия вывела его в больничный парк, зелень вдруг показалась ему такой зеленой, голубизна неба такой яркой, что он, ошеломленный, зашатался и, возможно, упал бы, если бы спутница сильной рукой не подхватила его и не довела до скамейки. Сидел Мечетный на знакомой скамье с пригожей женщиной, а думал о другой. Вот если бы вместо этой Калерии была рядом Анюта, увидел бы ее лицо, как сблизил бы их этот день. Анюта, куда же она ушла, где прячется? Теперь он не слепец, он полноценный человек. По пути в парк взглянул на себя в зеркало, висевшее в вестибюле. Небольшие шрамы не испортили лица. Глаза выглядели неплохо. Анюта, Анюта, где тебя искать? Отчаявшись отыскать следы Анюты, Мечетный выправил себе билет в тот самый уральский город, откуда ушел когда-то в армию. И, добравшись до этого города, пришел прямо в свой институт. И хотя в профессорской мало кто его помнил, героя Одера, вернувшегося с орденами и золотой звездой, тотчас же восстановили на последний курс, с которого он ушел на войну. Разумеется, многие знания он простерял, но до начала занятий было целое лето. Мечетный засел за книги и, будучи человеком упорным и способным, окончил весною курс не хуже других. Ему предложили остаться в аспирантуре. Лестно было институту иметь аспирантом героя Советского Союза. Он понял причину такого предложения и попросил направить его на строительство металлургического комбината, еще только начинавшего подниматься в нерубленной тайге. Постепенно в труде и заботах на новом заводе, который стал для него самым родным местом на земле, стал он забывать и Анюту, хотя безликий образ этой девушки изредка приходил к нему в снах. А сама Анюта, если и вспоминалась, то тоже лишь как хороший, давно увиденный сон. И вдруг этот указ о награждении геолога Лихобабы Анны Алексеевны. И снова, как это уже было однажды, в его жизни будто бы взорвалась старая, покрытая ржавчиной мина, пролежавшая в земле столько лет. Взорвалась, оглушила, потрясла, разбудила воспоминания. Анна Алексеевна Лихобаба, геолог. А ведь Анюта, кажется, мечтала быть медиком. И все-таки вряд ли может встретиться еще такое сочетание имени, отчества и редкостной фамилии.

0: Лихобаба. Анна Алексеевна Лихобаба. И захотелось мечетному, неудержимо захотелось поскорее Анюту повидать. А что, если сейчас отщипнуть от отпуска неделю и вылететь туда, на крайний север, за полярный круг? Путевка? Да что такое путевка? Путевку, наверное, можно продлить, а билет сдать и сразу же купить другой на заполярный самолет. Когда гроза прошла, уронив последние крупные, как бы заключительные капли, и в промытом воздухе стало тихо, так тихо, что мечетный вдруг расслышал и гудки автомобилей, и журчание вновь рожденных ручейков, он уже принял решение. Немедленно вылетит туда, где живет и работает Анюта. Автобус-экспресс доставил мечетного Шереметьево-2. Он прибыл вовремя, зарегистрировал билет. Вместе с толпой попутчиков девушка в форме Аэрофлота отвела его к самолету, отлетавшему в Арктику. Просто не верилось, что самолет, взмыв ввысь, за какие-нибудь 5 часов перенесет пассажиров из этой вешней благодати в край снегов, льдов, в край холода и вечной мерзлоты. В самолете оказалось много свободных мест.
1: «Трофимов Александр Федорович», —
0: отрекомендовался сосед по креслу и крепко тряхнул руку мечетного своей большой рукой. Несмотря на то, что он занимал почти 1,5 кресла, голос у него был высокий, мелодичный, и было в незнакомом этом человеке что-то такое, что сразу располагало к нему. И мечетный, суровый, немногословный человек, не терпевший людей, которые на стандартный вопрос «как поживаете?» принимается за подробный рассказ о своих личных делах, вдруг сам пустился рассказывать соседу об Анюте, о своей неудачной любви и о том, почему он так неожиданно изменил маршрут поездки.
2: «Да, Владимир Ануфриевич, чую, ваш барометр показывает бурю. Сложные обстоятельства.
0: Вылетел сгоряча, а теперь уж и не знаю, как я в этом обмундировании у вас по льдам ходить буду».
2: «Ну, об этом меньше всего думайте. Полярники — народ дружный, на морозе голову не оставят. Не в этом сложность, Владимир Ануфриевич. Сложность, я бы сказал, в другом, в плане психологическом. Ох, сосед, и царапнули вы мне сердце своей историей».
0: «А как вы полагаете, она свободна?»
2: «Да как вам сказать? Вы-то сами не женаты?»
0: «И да, и нет».
2: «Выходит, семьи нет?»
0: «Выходит, нет. Не знаю, почему не получилось у меня с семьей. Была когда-то, но это особая история, военная. А после войны с семьей не повезло. Характер, что ли, стал скверный. Пытался, но все не то».
2: «Любви-то настоящей не чувствуете. Поэтому? Любовь-то вы свою на ее, на Анюту эту всю израсходовали. Есть ведь одна Люба. Знавал я одного».
0: А мечетный думал, что же это занесло ее сюда, где полгода день, полгода ночь. Каково-то тут маленькой Анюте с ее детским голоском. И с этой мыслью мечетный уснул, а во сне он увидел Анюту в пушистой меховой парке. Она шла по снегу ему навстречу, вытянув руки. Он знал, это Анюта. Он различал даже кожаную аппликацию и вышивки на парке, но лица не видел. И все-таки это была Анюта, он это знал, и она шла ему навстречу. Когда самолет, погасив скорость, коснулся колесами мерзлой земли и, подрагивая крыльями, побежал по не очень ровной посадочной площадке, Мечетный проснулся с ощущением большой радости. Ну да, скоро, быть может, сегодня или завтра, ну или послезавтра он увидит Анюту уже не во сне. Мечетный в своем щегольском плащике и берете одиноко и растерянно стоял у трапа. Широкоплечий сосед Трофимов рекомендовал его встретившей компании.
2: Мечетный. Владимир Ануфриевич Мечетный, герой Одера. В Арктике, как видите, салага. Прибыл с весьма деликатной миссией. Хороший человек, прошу любить и жаловать.
0: Крепко, очень крепко умели жать руки эти арктические люди. Последним подошел к нему костистый человек в морской фуражке с крабом.
1: Садитесь со мной, довезу.
0: Мне бы, знаете ли, куда-нибудь в гостиницу или какое-то там общежитие.
1: Довезу куда надо. Слушайте, ну-ка оденьтесь. Оденьтесь-ка. Арктика, старуха, серьезная, шуток не любит.
0: Ну, у вас же у самого...
1: А, я не новичок, я с Арктикой на «ты». Я здешний аборигенец.
0: Спасибо. Александр Федорович, мне лучше бы прямо в райком.
2: Так сейчас там только разве дежурный? Все же в тундре, весна. Оленей перегоняют. Первый еще третьего дня уехал на оленей.
0: Но мне надо устроиться с ночлегом.
2: Ну, на ночлег мы вас сейчас и отвезем. Хороший ночлег, можно сказать, московской. И машину завтра дам. До Рыбного тут не очень далеко. Вон Ваня вас и отвезет.
0: Машина остановилась. Вошли в подъезд, поднялись по лестнице.
2: Ну, как говорится, милости прошу. Проходите.
0: Они оказались в современной и немаленькой квартире, обставленной новой мебелью.
2: Ну, вот мы и дома. Ну, не стесняйтесь. Проходите, пожалуйста. Располагайтесь. Ну, здорово замерзли. Ничего, ничего, сейчас согреемся.
0: Трофимов принес несколько охапок дров, ловко с одной спички затопил заледеневшую печь, принес из магазина всякой снеди, полированный стол тщательно застелил газетами. После того, как бутылка опустела, капитан, который, как оказалось, вовсе и не был капитаном, а руководил большим заполярным портом, прервав разговор, сказал:
1: «Слышали, слышали мы об этой вашей симпатии. В газетах о ней писали. Действительно, лихая баба. Школьников из ледяной полыньи вытащила.
0: Вы ее знаете?»
1: «Знать не знаю, но наслышан. Уж потерпите как-нибудь, а завтра утром Ваня вас в рыбачье доставит. Все и узнаете».
0: Шофер Ваня, как и условились, разбудил Мечетного в 9 часов. Разбудив, он бросил на диван целый ворох меховой одежды.
3: «Вот, вам начальник прислал».
0: Мечетный надел черный топорщившийся бушлат, ушанку и, утонув в огромных мягких унтах, спустился к машине. Машина бежала уверенно, резво, и шофер, небрежно бросив руки на баранку, негромко тянул какую-то однообразную песенку на незнакомом пассажиру языке. И хотя у песенки этой был баюкающий мотив, а Мечетный ночью не сомкнул глаз, сказывалась 5-часовая разница во времени, ему и сейчас было не до сна, ведь он у цели. Через какой-нибудь час или два он увидит Анюту. А Что, если она его забыла? Забыла начисто. Удивится, пожмет плечами, кто такой, откуда, зачем. И в самом деле, стоит ли ехать? Не повернуть ли назад, пока не поздно? Вечером как раз самолет уходит в обратный рейс, и курортная путевка еще в кармане, и диссертация ждет его. Нет-нет, не помнить его она не может. Такие не забывают. Вспомнит-то она его, конечно, вспомнит. Но как? Как? Возможно, тогда в день своего побега она жирной чертой вычеркнула его из памяти. Так незаметно и промолчали они всю дорогу. И только когда машину затрясло на наезженной колее, Мечетный оторвался от своих мыслей и выглянул в окно. Они въезжали в какой-то поселок. Вдоль улицы стояли столбы, и к каждому домику тянулись провода.
3: Вы из газеты?
0: Почему из газет?
3: А к ней геологиня этой из газет ездит. Она орден получила.
0: Так она здесь?
3: О, может, здесь, а может, не здесь. Геологи в тундре ходят, палатки их далеко. Сюда только баницы ездят, и тут бани хорошие есть. А она, начальница их, она болеть сюда приехала.
0: Как болеть? Чем болеть?
3: Не знаю, жаркая была, горячая была.
0: А геологи где работают?
3: Сегодня здесь работают, завтра там работают. Копают, веселые люди, песни поют.
0: Машина остановилась у плоского рубленого домика.
3: Все, приехали. Капитан приказал доставить вас прямо к правлению.
0: Выпрыгнув из машины, Мечетный взбежал на крыльцо правления. Из-за стола навстречу вошедшим поднялся немолодой уже человек.
3: Вот председатель, человека привез. Из Москвы человек. Ту самую геологиню Анну ищет человек.
4: Раздевайтесь, грейтесь. Есть хотите?
0: Анна Алексеевна Лихобаба здесь живет.
4: Вы тоже из газеты? Лихобаба Анна Алексеевна сейчас здесь не живет. Нет у нас сейчас Лихобаба Анна Алексеевна.
0: Как не у вас? А где она, что с ней?
4: Улетела Лихобаба Анна Алексеевна.
0: Как? Куда улетела?
4: Не знаем, куда улетела. Садитесь. Ванге, дай приезжему воды.
0: Так куда же она улетела?
4: Не знаем, куда улетела. Улетела и все. За ней вертолет приходил, тут садился. Ванге, принеси еще воды. Вы ей кто? Муж, брат, начальник?
0: Ни муж, ни брат и ни начальник. Так что произошло? Почему улетела? Ваня говорит, что геологическая партия здесь.
4: А заболела Лихобаба Анна Алексеевна. Детей спасала, простудилась. Ее к нам из тундры на оленях привезли. Лежала у нас, болела, кровью плевала. Наш фельдшер лечил и стариками лечил. Не вылечили. Вертолет прислали, увезли Лихобабу Анну Алексеевну.
0: А куда? Куда?
4: Может, в Москву. Может, в Ленинград. Может, в Мурманск.
0: Да, ну куда же, куда?
4: Не знаем, куда. Не оставила адреса. Может быть, у Тегрев? Матери Ванга есть адрес? Она болела у Тегрев, Лихобаба Анна Алексеевна. Может быть, сказала Тегрев свой адрес? Ванге, отвези приезжего к своей матери. Скажи, чтобы она помогла герою Советского Союза.
3: Идемте. Идемте к моей матери.
0: Ваня или, как его называли в родном поселке, Ванге, провел Мечетного по улице. Они обошли один из фанерных стандартных домиков, и он подвел его к стоящей позади домика еранге. Посреди круглой этой еранги в очаге краснели угли. На скрещенных ногах сидела женщина с морщинистым лицом и что-то помешивала в котелке.
5: Ванге, это ты?
3: Я, мать. Здравствуй. Прислал председатель. Вот у него к тебе дело.
5: Кого ты привел?
3: У этого человека к тебе дело, мать. Он герой Советского Союза.
0: Женщина поднялась и подала Мечетному маленькую шершавую руку.
5: Ты, Греф, приветствует героя Советского Союза. Ты, Греф, спрашивает тебя, как твое имя?
0: Владимир.
5: Хорошее имя, Владимир. Что тебе надо, Владимир, от старой женщины?
0: Председатель сказал, что у вас жила начальница партии геологов, Анна Лихобаба.
5: Да, да, у Тигрев жила Анна Лихобаба. Вот в этом доме жила. Она здесь болела, Анна.
0: Так где же она теперь?
5: Тигрев не знает, где теперь Анна. Ее унес вертолет. Ты из газеты, Владимир?
0: Почему из газет?
5: А тут приезжали из газеты, записывали, карточку ее забрали. Она наших детей спасла, Анна. Ты это знаешь?
0: Знаю.
5: Ты, Греф, спрашивает, зачем ты прилетел из Москвы? Ты муж Анны?
0: Нет, я ей друг. Друг по войне. Мы вместе с ней воевали.
5: Да, друг, это хорошо, друг. У нее много друзей. У хорошего человека всегда много друзей.
0: Ну, а где она сейчас? Она не оставила вам адрес?
5: Она не оставила адрес. Она не знала адрес. Она сказала, пришлет адрес. Но ты, Греф, не получала письма. А ты из Москвы летел к Анне?
0: Да, да. Летел к ней.
5: Нехорошо. Столько летел, а Анны нет. Адреса нет. Тигрев не знает адрес.
0: Ах, геологи, те, что с ней работали, где они? Как к ним проехать?
5: Тигрев не знает. Ушли, уехали. Они заезжали к Анне. Хорошие люди, веселые люди. Ее друзья. Нет, нет. И Греф не знает, где сейчас геологи.
0: Она что-нибудь вам о себе рассказывала? Не говорила, где живет, ну, вот как у вас тут выражаются, на большой земле?
5: Нет, нет, не рассказывала об этом Анна, нет.
0: А не знаете, как она сейчас... Замужем или нет? Старая женщина повернула к Мечетному неподвижное свое лицо, и ему показалось, что в первый раз за их беседу при этом вопросе он уловил на этом лице удивление. Почувствовал, что краснеет под этим вопрошающим взглядом и отвернулся к окну, за которым в это мгновение проносилась оленья упряжка. Четверо маленьких человечков в мехах сидели боком на длинных саночках. Будто все поняв, старая женщина улыбнулась одними своими черными узкими глазами.
5: Она не замужем, Владимир. Нет мужа у Анны. Друзья есть, геологи, друзья. Мужа нет. И детей нет. Она говорила, ты греф.
0: А какая она из себя, Анна? Старая женщина и ее сын, сидевший на корточках у печки и шуровавший угли маленькой кочерышкой, обменялись недоуменными взглядами. Ответа на свой вопрос Мечетный не получил, и тут снова, в который уже раз за эти дни, он стал рассказывать незнакомой старой женщине невеселую историю своей трудной любви. Мать и сын сидели неподвижно, каждый на своем месте, слушали молча, и лица их не выражали ни интереса, ни сочувствия. Даже нельзя было установить, слушают ли они его, понимают ли его речь. Но оказалось, слушали и понимали –

0: И когда он закончил рассказ свой словами: «Вот почему я и не знаю ее лица», старая женщина сказала:
1: «Ванге, пойди в Ярангу на радиоприемники, не на том, что говорит, а на том, что молчит, на большом. Возьми карточку, принеси сюда и посмотри, готово ли мясо».
0: Когда сын ушел, женщина сказала:
1: «Она красивая, Анна. Она хорошая, Анна».
0: А когда малое время спустя сын принес фотографию, добавила:
1: «Вот она тут, Анна Лихобаба».
0: В обтянутую мехом рамку, инкрустированную узором из рыбьей чешуи, была вставлена эта фотография. На фоне знакомого уже мечетному поселка редком сидели дюжие люди с заросшими лицами, с бородами и усами самых разнообразных фасонов. А в центре группы маленькая, немолодая уже женщина в унтах, в расшитой узорами, украшенной кусочками кожи парки, сидела, зябко засунув руки в рукава, но с непокрытой головой. Сидела и улыбалась ласково и, как показалось мечетному, насмешливо. Нет, оно красивым не было, это ее лицо. При случайной встрече на улице оно не бросилось бы в глаза. К тому же на фотографии оно было усталое и худое. Единственное, что было на нем примечательно, это веснушки, осыпавшие переносицу, тупой небольшой нос и высокий просторный лоб, который не могла спрятать шапка коротко остриженных вьющихся волос. Тегрев развернула топорщившуюся по углам скатерть, с которой не снята была еще магазинная этикетка, бросила на стол, расправила, достала из шкафа вспотевшие в тепле тарелки, поставила два прибора.
1: «Тебе, Владимир, и тебе, Ванге, обед».
0: Хотя с утра мечетный ничего не ел, да и дорога была не близкой, есть ему не хотелось. Побыть бы одному, обдумать все, что он узнал, решить, что делать дальше. Он извинился, надел бушлат, шапку и, мягко ступая в непривычные обуви, пошел к двери. Перед этим еще раз внимательно посмотрел на фотографию. «Извините, я скоро приду». Круглосуточный весенний день стоял над Арктикой. Не забираясь особенно высоко, солнце как бы ходило по кругу. Сверкали снега, синели взъерошенные весенними передвижками льды. Весна. Это была уже третья весна, которую довелось наблюдать Владимиру Мечетному за три беспокойных, столько вместивших в себя дня. Подвижной, крупитчатый, жухлый снег лежал еще местами в его родной Уральской тайге. Омытая буйной весенней грозой, березовая роща приветствовала его на московском аэродроме. А тут, среди этих отполированных метелями снегов и всторошенных льдов, весна заявляла о себе пока что лишь маленьким белогрудым полярным воробьем. Три весны. Огромная страна. Четверть миллиарда граждан. И в этой стране, в этой массе людей предстояло найти ту единственную, которая была желанна и необходима мечетному. и он найдет ее. Будет искать и обязательно найдет. Непременно найдет. Так он решил, сидя на опрокинутом баркасе на берегу хмурого океана, вдыхая аромат снега, воды и смолы. Где ты, Анюта? Где ты?

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Уважаемые товарищи, далее в нашем эфире произведение Даниила Гранина «Картина». Постановка Малого театра. Приятного прослушивания.
2: Алёшенька, Алёшенька, так я много лет мысленно называю вас, дорогой Алексей Гаврилович. Наконец, лет 15 спустя после парижской нашей встречи, я решилась написать вам. Только что отметили мне 50 лет. Для женщины это все, рубеж, с которого отныне могу, не стесняясь, признаваться во всем. Все женские запреты сняты. Господи, Париж, 51-й год, и мне 50. Никогда не думала, что доживу до такого. Ничего, ничегошеньки не знаю о вас. Где вы? Что с вами? Как выжили вы в этой страшной войне? То, что войну вы пережили, известно мне. Читала в газетах в 47-м году про ваш юбилей. А в 48-м вам опять за что-то попало. Верю, что вы живы. Сегодня видела вас во сне веселым. Так взволновалась, что решила, не откладывая, написать вам. Тем более оказия подходящая.
3: Художник Алексей Астахов пишет свое письмо в городе Лыкове в 1936 году. Но можно предположить, что оно возникает в памяти Лизы Кислых.
4: Прелесть моя, Елизавета Авдеевна, при всей моей тоске я бы не хотел, чтобы вы были сейчас здесь, в Лыкове 1936 года. Скучаю, тянусь к вам, до слез хочется увидеть вас. Вспоминаю плечи ваши, руки, вкус ваших щек. А спроси меня, согласен ли на ваше появление здесь? Нет, откажусь. Работа моя смысл потеряет, не кончу ее. От того, что не хватает вас, я заново ощутил вас, обмыслил. Как я хочу, чтобы вы поскорее увидели картину. Понравится ли она вам? Боюсь. Представляю ее в вашей спальне или столовой. За окнами парк Сент-Луи, какая-то фабричка и шоссе, и вилла над Сеной, а на стене Лыков. Плоты на Плясьве, тихое утро с росой, лопухами, шлепанием белья в воду.

0: мы уже в Лыкове, в середине 70-х годов, в кабинете председателя горосполкома Сергея Лосева. Кроме него здесь находятся заместитель председателя горосполкома Морщихин и директор хлебозавода Ширяев.
1: Ну, что у вас там случилось на заводе, Ширяев?
2: Авария, Сергей Степанович.
1: По какой причине?
2: Видите ли, нужно было провести ремонт.
1: Ну, я знаю, знаю. Вы взялись своими силами провести, так ведь?
2: Да, но...
3: Не сумел, что ли?
2: Не сумел.
1: Но почему не доложили?
2: Побоялся.
3: Сергей Степанович, он в область телеграмму отправил на имя Пашкова.
1: Пашкова?
3: Ну, в том-то и дело. Уваров, наверное, уже знает.
1: Ширяев, это было?
2: Понимаете,

вас, Алешенька, образовалась слава. Имя ваше известно. Я собрала несколько книг, где пишут о вас. И фотографии приводят, и... Стоп. Я опять не о том. Слишком большой отрезок жизни прошел. Почему же мелочь приходит на ум? А вот главное оценить не умею, да и боюсь, очень горько получится. Не думайте, что ностальгия. У меня ее нет. У меня своя жизнь шла, бурная. Была семья, был развод, были дети, были деньги, путешествия. Я не чувствую себя здесь чужой. И Россию не забыла. Язык помню, преподаю, перевожу. А в России, почитай, всех, кого я знала, поумирали, погибли. Все там у вас изменилось. Старой моей России осталось мало. Она для меня в вас сосредоточилась. И еще в Лыкове.

0: В Лыкове события развивались дальше. Звонил помощник председателя облисполкома Пашков.
1: Сергей Степанович, Пашков на проводе.
2: Да.
3: Сергей Степанович.
2: Да-да.
3: Здравствуйте. Ну как там у вас насчет хлебозавода? Ширяевская телеграмма лежит. Уваров интересуется. А с Ширяева-то теперь не спросишь.
2: Петр Георгиевич, мы это дело уладили. Завод работает. Вот так и передайте Уварову.
3: Как у вас прошло в смысле похорон?
2: Как положено.
3: Ты был?
2: Нет. Морщихин был, говорил. Мы, правда, из области ждали. Ширяев работник ведь старый, заслуженный.
3: Я собирался, у меня сессия на носу.
2: А-а-а.
3: Кто у него остался из родных?
2: Жена, двое детей.
3: Как живут?
2: Блочный дом, первый этаж.
3: Надо помочь.
2: Мы что-нибудь придумаем обязательно.
3: О смерти Ширяева всякое болтают, Сергей Степанович. Смотри, один останешься. Горячишься много. Ты в Москву собирался?
2: Да, еду. Завтра начнем.
3: Удачи тебе.
2: Спасибо. Ты был на поминках?
1: Да как-то замотался. Не смог.
2: А чего он все-таки умер?
1: Да говорят, инфаркт от расстройства.
2: Народу-то много было?
1: Наших лыковских не очень-то. Приехал кое-кто из фронтовых друзей.
2: Он что, воевал?
1: Оружейным техником служил. Имел 2 ордена.
2: Эдуард, а если мы тогда... Ну, может быть, и обошлось?
1: Не берите вы в голову, Сергей Степанович. Ему просто не повезло. Ну, жалко, конечно, очень жалко. А что можно поделать? Сердце оказалось слабым. Накануне грипп перенес. Не повезло. Сергей Степанович, я тут по поводу Завьяловой. Ну, вы ее помните, она с молокозавода. Ее к ордену решили представить. Через 2 дня обсуждаем, вы уже в Москве будете, а тут важно знать ваше мнение. Она же с мужем разводится.
2: Подожди, ну а связь-то какая?
1: Ну, нам же в характеристике писать устойчивое в моральном отношении. Ну, вот я ей дал понять, чтоб с разводом повременила.
2: А она-то что ответила?
1: Отказалась.
2: Отказалась? Ну, значит, представлять будем. Отказалась, значит, она есть морально устойчивая.
1: Ага.
2: Вот так.
1: Ну, да. Вам, вероятно, виднее. Сергей Степанович, тут вот слушок вьется. Вот у вас в область хотят забрать Куварову.
2: Ерунда. Не собираюсь я в область.
1: С вашей хваткой, с вашим опытом. Да для вас в Лыкове напряжения не хватает. Вы же в пол накала горите.
2: Ну ладно, хватит об этом. Там в приемной учительница дожидается. Вот скажи, чтобы вошла.
1: Хорошо. Пожалуйста, будьте любезны.
4: Можно?
2: Да-да, прошу вас.
4: Здравствуйте.
2: Ну, проходите, проходите. Садитесь.
4: Спасибо. Я Тучкова Татьяна Леонтьевна, преподаю в школе рисования. Я к вам от Поливанова.
2: Да? А что же он сам не пришел?
4: А, Юрий Емельянович уже давно неважно себя чувствует. А тут еще Ширяев, они дружили.
2: А, ну понятно. Так с чем вы пришли?
4: Вы знаете, может быть, такая просьба покажется вам странной?
2: Вы меня извините, только давайте...

0: покороче.
1: Да-да, я понимаю. В газете было напечатано, что в Москве выставка на Кузнецком. Так. Знаете?
0: Ну, а при чем здесь выставка?
1: Там есть картины, написанные Астаховым.
0: Угу. Астаховым. Вы знаете, я первый раз слышу.
1: У него есть одна замечательная вещь, ее тоже выставили. Называется «У реки». На ней наш Лыков изображен. Дом Кислых.
0: Да. Ну, а Поливанов-то откуда знает про эту картину?
1: Он мне этого не сказал. Но у него к вам огромная просьба. Вы едете в Москву?
0: Да.
1: Вот нельзя ли приобрести эту картину?
0: Простите, что?
1: Ну да, приобрести для города. Ведь это наши места. Астахов здесь картину писал.
0: Татьяна Леонидовна, вы в своем уме? У меня на ваши картины фондов нет. Мне вон оборудование для роддома пробить. Вот так и передайте Поливанову. И пусть он не чудит, на старости лет картина ему понадобилась.
1: Извините. И спасибо вам за внимание к просьбе Юрия Емельяновича. Хотя, впрочем, я знала, что к вам обращаться бессмысленно. До свидания.
2: Прошло немного времени, и Сергей Лосев, приехавший в командировку в Москву, оказался в квартире вдовы художника Астахова Ольги Серафимовны. В это время у нее в гостях был искусствовед Бадин.
3: Я вообще в Москву совершенно случайно приехал. Вот на совещание, заодно оборудование для роддома пробить.
4: Я прошу прощения, нельзя ли ближе к делу?
3: Да-да, конечно. Лосев моя фамилия, Сергей Степанович Лосев. Я председатель горосполкома города Лыково. Ольга Серафимовна, у вашего супруга есть пейзаж. Называется «У реки».
5: Да ну что?
3: Я на выставку-то вот в день закрытия попал. У нас пейзаж этот в городе. Впрочем, это долго рассказывать. Интерес есть к картине вашей. Вы представляете? Крыша, флюгер, спуск к речке. Ну, просто в точности дом Кислых. То, что у нас в Лыкове стоит.
4: А может, это просто совпадение?
3: Ну что, дом Кислых. Он один, второго такого нет.
5: Ну и все-таки штором от меня нужен.
3: Так вот, хотелось бы приобрести. Ну, надо же чем-то отметить свое пребывание на посту. Вы знаете, как у нас? Роддом, почтамт, канализация. Это никому не запомнится. А вот картина...
5: И вы полагаете, что это ваше... Лыково?
4: Лыков. Ну, картина 36-38 года. Алексей Гаврилович тогда ездил очень мало, разве что в Карелию. Чего это его вдруг в этот Лыков занесло?
5: Бадин, вы же знаете, что после Кати он вытворял черт знает что. Помните? Крышу разрисовал у гробаря.
4: Как же, помню. Но это, кажется, раньше было.
5: Слышите? Искусствоведы лучше меня знают. Я, в сущности, не думала, что все это пригодится. Я просто жила. И всего-то прожила с ним 6 лет. Какая я вдова? Я наследница, владелец. Вот есть женщины, которые вдовы лучше, чем жены. Воспоминания пишут. А я Лыков. В первый раз слышу.
4: Я признаюсь тоже. Когда он ездил? Зачем? Дом Кислых, вы сказали?
3: Да, дом Кислых.
4: Кислых. Ольга Серафимовна, а может, родственники? Друзья? А может, его с этим домом что-нибудь связывало?
3: Да, конечно, вполне возможно. Так вот, я хотел бы узнать, как эта картина сейчас расценивается? Ну, в смысле денежной цены.
5: А, Бадин, пожалуйста.
4: В смысле цены?
3: Да.
4: 1500-2000 рублей.
3: Простите, вы это... Вы что, серьезно?
4: Вполне. А вам не кажется, Сергей Степанович, что цена может быть и 3000, и 5000 рублей? В зависимости, чья картина и какая?
3: Да нет, так-то, ну так, но ведь должны же быть какие-то, я не знаю, расценки, прейскурант. Я ведь не для себя, я для города. Дом Кислых – это наша достопримечательность. И вообще такой случай в кои веки. Я уверен, если бы товарищ Астахов жив был...
5: Не надо, прошу вас. Где вы были, когда мы эту достопримечательность за мешок картошки предлагали, за пару брюк? Ну, а теперь я и подождать могу. И Астахов тоже.
3: Ну, между прочим, если вы про войну, то я с мамой ходил по вагонам, соль выпрашивал, потом вагонетки толкал на лесозаводе. Ну, что мы будем историю вспоминать, Ольга Серафимовна? Я думал, что вас, кроме денег, интересует популяризация вашего супруга, так сказать, как художника. Ну, в нашем лице вы имеете единственную ситуацию. Ну, да, конечно, я понимаю. Мы живем там, в глуши, но не в порядке, жалобы. Но почему же вот все сюда, в Москву? Но ведь мы... Но ведь у нас там тоже Россия и тоже вкалывают.
4: И на этом основании вы решили, что Ольга Серафимовна должна задешево обеспечить вас живописью?
3: Да нет.
5: И что же у вас? Музей имеется? Галерея?
3: Да какой там?
5: Так где же вы ее собираетесь повесить?
3: А это не вопрос, Ольга Серафимовна. Мы можем в Доме культуры повесить, можем в горосполкоме повесить, в зале заседаний. Да вы знаете, просто в моем кабинете сзади меня повесим, будет она висеть.
5: Дожили. Вот, барин, мы кабинеты начальников сподобились украшать. Да. Знал бы Астахов, честь какая.
3: Ну что здесь зазорного, Ольга Серафимовна? Горосполком — это у нас самый центр. Все приходят. Ко мне, например, в кабинет, ну просто запросто попасть можно.
5: К вам в кабинет ходят не картины смотреть. Я, милый мой, в этих приемных-то насиделась.
3: Я понимаю, вы меня... Соединяйтесь с теми, кто Астахова обижал. Ну, что было, то было. Наверное, виноваты перед вами. Ну, простите, если вы не хотите, чтобы она в горосполкоме висела, давайте мы ее в школе повесим для всеобщего, так сказать, обозрения. Вы меня извините, а вы эту картину кому все-таки предназначаете?
5: Ну, если в хороший музей. Да вот я недавно прибал там отдала, помните, Бадет?
4: Да.
5: Сколько они смогли, столько и дали. Да, так вы извините, но...
3: Вы что, что вы, что вы? Это вы меня извините. Я прошу прощения. Ну, задела меня картина вашего мужа. Ну, что делать? Дом Кислых. Я ведь вырос тут. Там был зал, где плиткой было выложено море и парусник. Вы знаете, пахло углем и рекой. А по реке сплавщики бревна гнали. Налимы жили. Под ивой в корчаге. Вот их надо было нащупать и вилкой торкнуть. Я думал, что это все пропало, вот эта моя жизнь. Думал, ну все, нет ее. А оказывается, она вот жива. Я на картину смотрю и слышу, как мама зовет: Сергей. Я понимаю, в музее, конечно, этой картине будет и слава, и почет, Ольга Серафимовна, но ведь музею ведь все равно. Ну какая картина? Им что та, что это? А мы на данный вид, мы ведь имеем свое право. Вы приезжайте к нам. В самом деле, ну приезжайте. Вы все сами увидите. Ну, вы хотите, я на лошадях вас встречу?
5: Не усердствуйте. Никуда я не езжу, ноги у меня болят.
3: Да, жаль, а то можно было бы сравнить. До свидания.
5: И что же, у вас и дом этот стоит?
0: Ну, конечно, и дом стоит, и обе ивы стоят. Но они разрослись, конечно.
5: И крыша такая же.
0: То есть в точности из зеленой мели. Дело в том, что листопромышленник Кислых женился на француженке. Отец у нее был фабрикантом духовых инструментов. Но он разорился и в приданое дочери дал вот эти самые листы. И трубы для духового оркестра. Вот тогда Кислых организовал в парке городской оркестр. И вы знаете, он до сих пор играет у нас.
5: А я бы вам ее так дала.
4: Так? А что значит так, Ольга Серафимовна? Если вы опять дарить собрались, то прошу не торопиться, это не тот случай. Да и не нуждаются они. Это же город.
5: Не надо, не надо, батя. Какой вы были.
0: Ольга Серафимовна, мы вам грамоту дадим. Хотите путевку в санатории республиканского значения?
4: Ольга Серафимовна, Ольга Серафимовна, боюсь, я затеряется картина. Сергей Степанович, вы понимаете, настоящая картина не может существовать в одиночку. Ей нужна среда, особая среда. Вы, ради бога, меня извините. Ольга Серафимовна, вы коллекционерам отказываете, а у них хоть картина в целости будет.
5: Не нравятся мне коллекционеры. Тесно у них. Понавешают, кому с кем выпадет, как на кладбище. Пойдемте, голубчик, я вам ее надпишу. От Ольги Астаховой в дар могу вам?
0: Нет, нет, Ольга Серафимовна, напишите городу Лыкову. Вот так и напишите.
5: Хорошо. В дар городу Лыкову.
0: Я благодарю вас.
5: Не связывались бы вы с ней, голубчик. Хлебнете. Зачем вам? Картины. Они требуют. Они мне всю душу. Они на судьбу влияние оказывают.

0: Наконец-то завязалась у меня работа. Вторая неделя кончается, как пребываю я в Лыкове, в ваших пенатах. И, наконец, пошло, покатилось. По первому взгляду понравилось мне тут устойчивостью жизни. Те же извечные лопухи, те же старухи в темных платках, те же веранды в цветных стеклышках, базары, гуляние в саду, оркестр. Надобно заметить, что от пленэра я отвык. Однако, не зная этого, принялся весьма лихо, так что я осмыслить не успел. Я ведь как? Если можно не думать, не думаю. Нынче не мыслю, значит, существую. Гляжу, готово, песок, сходни. Ваша фигурка в том белом платьице с красными цветами, какое было на вас в Сестрорецке. Помните ли вы в парижской вашей жизни эти дни? Но столько света вобрала ваша светлость, что дом сразу потерялся. А вы ведь просили дом со всем его окружением. Вам-то нужен был пейзаж, а не ваш портрет, чтобы возвращаться через мою картину домой. А я вместо того, чтобы писать картину для вас, писал для себя, пытаясь через нее вернуться к вам в те летние дни Сестрорецка и вслед за ними в наши с вами парижские дни. У этого холста столкнулась ваша тоска с моей тоской. И тем не менее я взял и замазал вас. Я понял вдруг, что настоящая картина как стихотворение. Она должна посвящаться кому-то. Адрес должна иметь. И поняв это, побежал выбирать точку. И выбрал. С другого берега Плясьвы стал писать так, чтобы была река. Я так и этак перепробовал, пока не нашел, что восход в окнах должен играть. Весь воздух в этот час движется. Поскольку холст я не сменил, то, выписывая дом, я под ним, под стенами его, кончиком кисти ощущал вашу фигуру. Я касался вашего платья, вашего лица, оглаживал, наслаждаясь. Ваше присутствие в глубине дома было физически ощутимо. Изображение ваше, замурованное, оно внутри дома осталось. Вы остались там, за занавеску окна на втором этаже, куда я вас поселил, стояли и смотрели на меня.
1: Сергей Лосев был доволен. Он приехал из Москвы не с пустыми руками. И не только с оборудованием для роддома, что было для него самым главным. Какую-то необъяснимую радость доставлял ему еще и подаренный вдовой художника небольшой, на первый взгляд неприметный, пейзаж у реки.
2: Ну что, Татьяна Леонидовна, просьба трудящихся удовлетворена? Как картину «Народное образование» расценивает?
3: Спасибо.
2: Вот.
3: Спасибо.
2: Красиво, верно? Вот интересно, без картины обыкновенный участок. При сопоставлении с картиной появляется красота. Спрашивается, где же эта красота находится? Почему мы ее самостоятельно, так сказать, не обнаруживаем?
3: Красота в художнике заключена.
4: А я-то думал, будет солидное полотно. И рамка какая-то копеечная. И потом 2000 рублей. Да у нас вообще весь дом кислых таких денег не стоит.
3: При чем тут деньги?
2: Да подарена картина городу, подарена. Я вот все думаю, где же мы ее вешать-то будем? Как вы считаете, Эдуард Павлович?
4: Ну?
2: Да, а может быть, в школе повесим, а? Ну, так, например, в кабинете рисования. Как вы считаете, Татьяна Леонидовна?
3: Вы знаете, это было бы прекрасно. Окна как раз выходят на Жмуркину заводь и на дом кислых.
2: Да.
3: Интересно было бы сравнивать. Наконец-то ребята увидят настоящую живопись, не копию. Мы этот вид будем во всех классах рисовать. Когда они сами попробуют, они поймут.
4: А может, ее здесь оставить, а? Сергей Степанович, в вашем кабинете.
2: Это почему?
4: Ну, это ценная вещь. Охраны у них нет. Да, мало ли.
2: Так, ну а еще что?
4: Больше ничего.
2: Ну, давай, давай, давай, Эдуард Павлович, выкладывай, не темни.
4: Поймите, Сергей Степанович, ведь неприятности будут. Настрочат жалобу и на вас, или еще на кого.
3: Да что вы, это самая безобидная картина. Как можно прятать ее от людей?
4: Ну, так давайте передадим эту картину в музей, в областной. Ведь когда заводь разворошат, ну, она здесь будет совершенно не кстати.
2: Да, это вроде укора.
4: Ну, так...
3: Простите, вы о чем? Я не понимаю.
2: И все-таки пусть она пока в школе повисит. Пусть народ посмотрит, пока все не кончилось.
3: А что не кончилось? Вы про лето? Вы что думаете, осенью сходство пропадет?
2: Да нет, Татьяна Андреевна. Пейзаж этот исчезает не на сезон, а навсегда. Дом кислых снесут, и будет здесь филиал завода вычислительных машин.
4: Кстати, Сергей Степанович, дело на заводе движется, вешки расставили, съемку ведут.
2: Уже?
4: Так вот-вот дом сносить будем. Извините, я по делу.
3: То есть как? Ведь картина потеряет родословную.
2: Да нет, картина ничего не потеряет, Татьяна Леонидовна. Картине-то что? Мы потеряем.
3: А что же делать?
2: Что делать? Ну, что делать? Давайте сфотографируем вид этот, пока стройку не начали.
3: Вы шутите?
2: Да нет, не шучу.
3: Тогда не беспокойтесь. Фотографии уже есть. Дореволюционные, правда.
2: А у кого?
3: У Поливанова.
2: А, кстати, как он там оклемался?
3: Спасибо, хорошо. До свидания.
2: Подождите, Татьяна Леонидовна, вы передайте ему, я зайду к нему в воскресенье.

0: Лосев сдержал слово. Воскресенье. Во дворе уютного поливановского домика, после того, как отведали вкусного самоварного чая, Лосев, Татьяна, сестра Поливанова Варя рассматривали старые фотографии, которые вот уже много лет собирал бывший председатель Лыковского горосполкома Юрий Емельянович Поливанов.
1: Да, такой стоит.
2: Очень интересный мужчина. Как на ваш взгляд?
3: Хорош гусар.
1: Да.
3: А знаешь, кто, Серега?
1: Кто?
3: Не знаю. А ведь твой предшественник.
1: Да ну?
3: Да, душа моя. Был такой. Иван Жмурин из местных дворян. Картежник, гуляка. Начал службу городским головой. Почтовый тракт замостил. Городской парк разбили с его помощью. Пожарную команду он на свои средства оборудовал. Несколько раз спасал город от пожара. А когда его перевели в губернию, он и оттуда о лыковских обывателях заботился. Вот возьми его портрет, увеличь и повесь у себя в присутствии. А что? Что смеешься? Верой и правдой служил.
1: Хорошее предложение.
3: Да, невозможно. Невозможно. Думаешь, только мы одни старались? Все душа моя имеет происхождение. У всего своя история есть. 500 лет город жил до нас. Не только ведь бунтовали и плакали. Были и праздники, и умные дела, и красота. Находились людишки, которые заботились и двигали Россию. А мы кого из них чтим? Ну, многих знаем. Вон, кладбище старое, и то ведь разорили. А уж если могилы не уважают, значит, прошлое не уважают.
1: Подождите, дядя Юра, подождите. Вы когда начали разорять кладбище? Тетя Варя, в 30-е годы, так ведь?
2: Да.
1: Вот вам тогда бы, Юрий Емельянович, и цыкнуть. Это мы теперь задним числом поумнели. Добрые стали, историей занимаемся, старину собираем. Ну, давайте мы свою-то историю не забывать. Ой. А я думал, мы мирно посидим с вами, а? Думал, за картины хоть спасибо скажете. Чайку хотел попить с вами, на гитаре хотел сыграть.
2: А вы умеете?
1: А как же? Так я даже выступал на концерте «Самодеятельность». Помните, дядя Юр? Аплодировали. Правда, потом позвонили, что это вы, Сергей Степанович, за популярностью гонитесь. Вот с тех пор избегаю.
3: Я слыхал, ты дом кислых-то все-таки не желаешь сносить?
1: Да, я бы с удовольствием не сносил. Но Уваров живописью не интересуется.
3: Вот так, Танечка. Вот так. Он бы того, так а вдруг я вот. Он бы и хотел, но обстоятельства. А вот Жмурин, тот мог с губернатором схватиться. Тоже, небось, карьерой дорожил, но все-таки до какого-то предела.
4: О Боге думали, о своей душе.
3: Тут другое, Варя. Думали об истории, имя свое берегли, суда потомства боялись. Жмурин себя хозяином пожизненно считал. А у тебя сезонники. Ты хоть кого-нибудь на пенсию с почетом проводил, чтобы потом вспоминать о нем по-хорошему? Да ты ведь и сам-то, небось, только о том думаешь, как бы от выговора уберечься. Пойми же, Серега, мне-то что? Мне ведь на все это уже не любоваться. Мне же город жалко, детишек жалко. Не останется им красоты. Жмуркина заводь, последнее место, где красота старого города сохранилась, и вот уже до нее добрались. Позор. Ты же себя навек приговоришь. Приговоришь. При ком была уничтожена Жмуркина заводь?
1: Ну, подождите, может, и другое что вспомнит.
3: Роддом. Канализацию. Думаешь, искупит? Не надейся. Память у людей, она ведь либо-либо. Да, ну и правильно.
2: Сергей Степанович, но ведь должно же в городе что-то от прежнего остаться. Ну вот, знаете, как старая вещь в квартире.
4: Постарался бы ты, Сереженька.
1: Да что ж такое, тетя Варя, ну что же мы всем миром на одного-то, а? Ну, Юрий Емельянович, все это прекрасно. Но к Уварову в горосполком с такими причинами не пойдешь.
2: Ну, если вы это понимаете, так почему же они этого не понимают?
1: Да вы поймите, потому что я вырос тут, это мое, а для них это чужое. Да и не в этом дело. Вы думаете, если вы мне сейчас душу расстраиваете, значит, все, дело выиграно. А как я там дальше буду расплевываться, неважно, это не ваша забота.
3: Ну, вот это уже ты брось. Мы же тебе помочь хотим.
1: Чем?
3: А письмо напишем. Хочешь в область, хочешь в Москву, соберем подписи.
2: Правда, давайте, я соберу подписи.
1: Дядя Юр, ну что вы говорите? Да нет, пожалуйста, пишите, это ваше право. Только я думаю, что письмо может все испортить.
3: Ты сам для себя-то решил? Ну а если решил, так наверх же надо идти, не бояться и ребром ставить вопрос.
1: Дядя Юр, вы нынче очень принципиальный человек.
3: Ты о чем?
1: Как на пенсию вышли. Я тоже буду принципиальный. Выйду на пенсию и буду принципиальный. Что?
3: А ты гляди, а? О, молодец, а? Сдача ведь дает, огрызается.
1: А как же? Одно дело жалеть, другое дело решать. Я... Прежде, как я помню, Юрий Емельянович, вы совсем другими делами занимались, так ведь?
3: Ну, давай. Давай. Не робей.
1: Церковь Владимирская, помните? Самый драгоценный памятник в округе. Помните? Помните, как ее в клуб превратили? И антирелигиозный костер на площади. Вы помните, что жгли в этом костре? Иконостас со всеми иконами, так? Древянные врата редкой ручной работы. Книги божественные, уникальные книги. 16 век, 17 век. Так профессора считают. И все в огонь. Фрески были, между прочим, тоже уникальные, единственные. Все в огонь.
2: Ну, к чему вы это?
1: Вы, Танечка, расспросите Юрия Емельяновича как-нибудь. Ведь вас просили, оставьте, не жгите, закройте церковь, но жечь-то зачем?
2: Ну, мало ли что говорят, что вы переводите на другое.
3: Молчи, Татьяна. Молчи. Не нуждаюсь. Сам оборонюсь. Не ему меня разоблачать. Ах ты, Серега, Серега. Насобирал щепок улики на Поливанова. Ну что ж, я один остался и за всех отвечу. Да, все так и было. Правильно он изложил. Правильно. А вот знаешь, Серега, что было дальше? Кто к старухам ходил, церковные книги выпрашивал, иконы, бумаги старые. Из того костра они кое-чего повытягивали, спасли от огня. 30 лет прошло. Ходил, кланялся, шапку ломал. Они покрепче тебя мне припоминали. Они меня как кошку тыкали в дерьмо. Сам жег, а теперь сам же просишь, а я винился. Дурак, говорю, молодой был. не понимал. Я комиссар Поливанов. Я перед этими старухами винился как блудный сын.
4: Не надо, Юрочка.
3: Молчи, Варька! Перед старухами винился, а перед ним еще подумай.
4: Сергей Степанович, нельзя ему.
3: У тебя-то какое право мне счет предъявлять? Ты что ж думаешь, вот, мол, какие варвары были, да? Стыдишься, значит, за нас. А может быть, для того моего времени по-другому и нельзя было, а, Серега? Может быть, только через огонь и можно было добыть истину? Учительница, любимая, на коленях передо мной стояла, слезы лила, умоляла: не жечь икону чудотворную, хоть музей, куда угодно, только не в костер. Я отверг все слезы ее. Отверг. Обман, говорю, есть обман. Сама же нас учила, что все эти изображения — фантазия. Знаешь, какая-то икона была? Чуть ли не кисти Феофана Грека. Мне теперь по ночам снится, как я ее смаху в огонь, и как Алиса Андреевна кричит: мои счета оплачены, товарищ Лосев. Вот перед Алисой Андреевной мне стыдно. Перед старухами теми тоже стыдно. А ведь перед тобой нет. Ты же наготовенькая явился. Ну ладно, мы малограмотные были. Что-то там не понимали, с чем-то боролись. А вы-то теперь наивысше образованные. И что? Опять рушим. Какое же у тебя право судить меня? Ты из костра ничего не вытащил. И ни из одного костра.
4: Ой, Сереженька, Сереженька. Неужели ты не понял? Он же винился перед тобой.

глаза. Не в Ленинграде, не в Москве. Именно здесь, в Лыкове, тоска по вас накинулась на меня. Здесь она хранилась и ждала. В тех городах я занят другими работами и чувствами. Здесь же существуете вы одна. И все, что есть здесь, все как бы принадлежит вам. Я все время думаю, а этого вы знали, а здесь выходили. Тут один мужичонка прибился ко мне. Занятный самодум. Причем уходит в такие материи, про которые никто у нас нынче не задумывается. Я здесь единственный, кто выслушивает его идеи. Звать его Степан Иустинович Лосев. Может, помните? Он вдруг сказал мне, что картина напоминает ему Кислых и младшую дочь, Лизу. И так он говорил это убежденно, что я не выдержал и признался, похвастался, что картину пишу для вас. Вскоре после этого моей работой или моей особой заинтересовался местный начальник, некий Поливанов. Самолично посетил меня на натуре с сестрой и женой. Он спрашивает, как допрашивает. Все на нем мягкое, а скрипит, будто под френчем ремни, пряжки, портупеи. Говорили о том, о сём, естественно, и про картину. Поливанов интересуется, а где лозунг, что на стене был? Действительно, 2 дня назад повесили как раз на мою стену кумачёвый лозунг во всю длину. Я излагаю Поливанову, что кумач невозможно изобразить. Он разрежет картину. Не вяжется по цвету, объясняю, что есть законы ритма, сочетаний и все такое. Боже мой, говорю, да разве в кумаче дело? Уступить невозможно. Ах, Лиза, кто-то скажет, подумаешь, одна картина. Так ведь и вы у меня одна. Сколько женщин было, а вы...

0: Время как бы отодвигает от нас Астахова и Лизу, и мы снова в Лыкове, в доме Поливанова.
1: Не ушел? Значит, понимаешь, что плохи мои дела. А ты знаешь, Серега, мне врачи говорят, что я еще протяну. Да, по глазам ведь вижу, что врут. А все-таки думаю, а вдруг правда? Я ведь почему осердился на тебя, Серега? Потому что не умеешь ты вникнуть. Ты еще не оглядывался на свою жизнь. А она короче, чем тебе кажется. Вот мы, безбожники, уж слишком верим в бессмертие свое. А верующие те, наоборот, смертными себя считают, готовятся. Видишь, как вывихнулся. Сохрани дом, Серега, не для себя прошу. Хочешь, я тебе подарочек сделаю, а? Вот тетрадочка, записи твоего отца, Степана Иустиновича. Весьма любопытная философия. Вот послушай к нашему разговору. К сожалению, движение к прекрасному устройству происходит сквозь злобу. Мы все силы тратим на борьбу, от этого у нас выделяется много ненависти и мало любви. Между тем, ненависть – чувство вторичное. Оно должно рождаться от любви. Что же есть правда? Нарисовал художник дом. Все не так, не по правде. Краски переначал, стены покривил, изломал. Я спрашиваю, правда, куда делась? А он в ответ: красиво получилось. Допустим. А раз красиво, значит, правда. Дом лучше узнать можно, я душу его приоткрыл. Красота правды приближает к душе, то есть к истине.
2: Так это про Астахова? Они что, встречались?
1: Встречались.
3: А вы, Юрий Емельянович, вы тоже его знали?
1: Еще бы. Мы, Танюша, вместе с ним на рыбалку ездили. Тебя еще и на свете не было, когда я эту картину увидел. И, между прочим, я ведь ее и спас. Мы ведь не только разрушали, мы еще и спасали.
2: А чего спасали?
1: А если бы не я, не было бы этой картины в России.
3: А как это было?
1: Ну, как-как. В 1936 году приезжал сюда Астахов. Вот тогда он и написал эту картину. Взялся он за нее по причинам, прямо, надо сказать, несерьезным и даже неумным для того времени, в утешение Лизы Кислых. Она тогда за границей ностальгии мучилась. Вот он решил ей подарочек преподнести в память о родных местах, а вот в секрете держать не умел. Впрочем, я и без него мог бы узнать обо всем. Твой же отец и разболтал.
3: Подождите, а при чем тут Лиза Кислых?
1: Да было у них что-то, сказывали. Головы она кружить умела, мы все ходили, влюбленные в нее. Ну, спрашивайте, спрашивайте, про все спрашивайте, на все отвечу.
2: Ну, и каким же образом вы картину-то спасли, Юрий Емельянович?
1: А за границу хотел ее отправить Астахов, в Париж. Пришлось остановить.
3: А если Астахов любил эту женщину?
1: Мало ли кто кого любил. Танюша, тут душа моя, выбирая либо-либо, а выбрал все.
3: А что значит выбирай? Ну, мог он подарить свою картину, свою собственную картину женщине, которую любил. Какое было ваше дело? Что вы вмешивались?
4: Танечка.
1: В тех делах, Танюша, ты дитё. Нельзя было. Расценивалось как пособничество врагам. И я его предупреждал. Уступи. Введи хоть какую-нибудь современность.
2: Юрий Емельянович, извините, вот я мог быть там? Ну, то есть я мог видеть Астахова?
1: Ну, а почему же нет? Астахов работал на берегу, там писал, вы, ребятишки, вокруг него крутились.
3: А ведь вы его не любили. Вот что.
1: А за что я должен был его любить? Таня, ну скажи, за что? Чем он помогал нашей жизни? Несмотря на свой талант, Астахов был либерал, человек отсталый от классовой борьбы. Шутка ли сказать, в то время высказывался против индустриализации. Я его еще прощал.
3: Вы прощали?
1: Да с ним и в Москве нянчились, опекали его. Эх, ничего-то вы в нашем времени не поймете.
3: Вы не любили его. Вы его к Лизе Кислых ревновали. А из-за ревности можно на что угодно пойти.
1: Ну, Танюша, ну, честное слово, ты же, ну, ты напрасно. Я же пойми, я же не для себя. Меня же идея толкала. Принципы. А так-то до этого мы же с ним вполне дружески. Ну, нет, здесь не ревность, здесь скорее жалость. Слабый был он человек, слабый. Не мог ее из сердца вырвать.
3: Ну почему он должен был вырвать? Почему?
1: А я почему должен был? А, Таня? Раз уехало все. Иначе я не мог бы честно выполнять свой долг. А ведь мне труднее было, Танюша, труднее. У него, у Астахова, таких романов, ого-го. Да правда, я с ним и не сравниваю.
3: Боже мой, но почему вы своей вины не чувствуете?
1: А ты, душа моя, по результатам проверь. По результатам. Что бы было с этой картиной, ценностью, достоянием, если бы Поливанов тогда был слюнтяем? Ну что, где бы она теперь была? Тю-тю.
3: Но ведь картина-то была его, вы поймите. Его, Астаховская. И он ее послать хотел, и не кому-нибудь.
2: Юрий Емельянович, вы, значит, считаете, что все так и должно было быть? Ну что, все, значит, оправдалось?
3: Сереженька.
1: А ты о моих поступках не страдай. Ты сперва свои займи. Нет. А все-таки как вы думаете, что вам даром, что ли, все досталось? Да? Раз революция справедливая, значит, все по-благородному. Прощения просим. Но не получалось. За все душой.

0: В областном центре бывший однокашник и земляк Сергея Лосева Петр Георгиевич Пашков беседовал с ним за некоторое время до приема у председателя облисполкома Уварова.
1: Боржоми будешь?
2: Налей. Хватит, хватит.
1: Я ведь знаю, зачем ты приехал.
2: Добросовестные у тебя осведомители.
1: Я тебе, Сережа, вот что посоветую. Ты сиди там у себя и помалкивай. А то не ровен час, а помочь некому будет. Ты ведь у нас человек случайный, мелиоратор. А тех, кто тебя в аппарат втащил, их уже нет никого. Ой, нашли, что беречь. Центр по ковырянию в носу, честное слово.
2: А между прочим, надо иметь такое местечко в городе, Петр Георгиевич. Да ничего плохого в этом нет.
1: Глупости все это. Тоже мне, покровители искусства. Филиал из-за этого трогать.
2: За что ж так, Петр Георгиевич, родные места свои не любишь, а?
1: А ты что, меня растрогать хочешь?
2: Нет, нет, я тебя просто не пойму. Чего мы с тобой не поделили? Земляки вроде. Отцы наши друзьями закадычными были. А мы отчета все вот враждуем. А что ты все мне напакостить-то норовишь, а?
1: А не ты меня из Лыкова спровадил? Не ты?
2: Так жалобы-то на тебя какие были?
1: Какие? Какие? Ничего, ничего. Пашкова не затопчешь. Пашков пробился. Не удалось тебе меня придавить. Силенок не хватило. Что ты можешь? Ни черта ты не можешь. Вот ответить мне сейчас не можешь. Потому как неразумно тебе меня во врагах иметь. Потому как привык и будешь глотать. А ты детство вспомнил. Оно у нас разное с тобой было. Детство-то. Помнишь, как я тебя чистописание учил? А не в коня корм. К Уварову обращаться не советую.
0: Но Лосев не послушал совета своего земляка. Разговор с Уваровым складывался не просто для обоих.
3: Перенести... Чего ж ты раньше думал?
2: Дмитрий Иванович, вы понимаете, ну, мы согласовывали это 2 года назад. Обстоятельства меняются. Да нет ничего страшного. Город дает новое место застройки. Вы знаете, я считаю, гораздо лучше.
3: За такие сюрпризы кто-то должен отвечать.
2: Я готов. Но что делать? Ошибка моя.
3: Да ты что, выговор просишь? Зря набиваешься, Лосев. Выговор тебе... Сейчас ни к чему.
2: Ну, выговор он всегда ни к чему. Дмитрий Иванович, на меня наседают. Могут начать писать. И вам, и выше.
3: Такая, значит, причина.
2: Ну...
3: Ну, а твоя-то позиция какова?
2: Не, я... если учитывать эстетическую ценность... Вы знаете, я за то, чтобы сохранить Жмуркину заводь.
3: А филиал?
2: Так разве я против? Ну, вы понимаете, пейзаж один у нас.
3: Так и филиал у тебя один. И возможность у тебя одна. Все посчитать надо, Лосев, и красоту посчитать, и пользу ее. Ты считал? Потом разве все пейзажи сохранишь? Я не вижу тут проблем.
2: Понимаете, Дмитрий Иванович,
3: если твой дом эстетическую ценность имеет, ну, да. Давай мы его перенесем, это не вопрос. Если надо, отреставрируем.
2: Да.
3: Есть такая необходимость?
2: Вы знаете, мы реставрировать мастера. Было бы, как говорится, что... Но дело не в этом, дело не в доме.
3: А вот видишь, не в доме. Искусство хорошо смотрится, когда у людей жизнь устроена, Лосев. Вот ты роддом построил, а будет у тебя филиал, будут отчисления. Вот тогда и сможешь эстетику наводить.
2: Дмитрий Иванович, нам что, уже не нужен древний русский городок? Он нам больше не нужен. Если мы старое будем добивать, то куда мы придем? Ведь наш провинциальный быт, его не уничтожать, его сохранять надо. Это не отдельное здание, сам дух его важен, вы поймите это. Вот... Пожалуйста. Был Лыков на всю Россию один. Вот, пожалуйста. Цветные фотографии выпускали с видами. Теперь это рядовой райцентр. Таких сотни. Я фотографии выпустить не могу. На них изображать нечего. Вы только представьте себе. Пристань. Духовой оркестр. Кисловский дом играет своей медной крышей. Вы представляете, вывески, мастерские. Из нашего города можно сделать великолепный туристский центр. А что, вы говорите, все можно подсчитать? Давайте подсчитаем. Мы занимаем население в сферу обслуживания. Строим мотель. Восстанавливаем Петровскую крепость. Это мы же зарабатываем валюту, Дмитрий Иванович. Вы же были в Суздале, в Тырнове, в Угличе. Вы же видели потребность у народа. Он же тянется к этой красоте, Дмитрий Иванович. А потом, сколько она стоит? Сколько она стоит, эта красота? И если мы ее уничтожим, кто у меня останется жить, Дмитрий Иванович? Я вас единственное, о чем прошу, вы согласитесь со мной. Ведь я же прав.
3: Как у тебя на хлебозаводе новый директор?
2: Да пока никак, дела он принимает.
3: Ты молодец, что завод не остановил.
2: Ну так как же?
3: Далеко ты зашел, Лосев, ты фантазер. Знаешь, не для тебя этот вариант. Культура это не твой профиль. Ну, слава может быть и будет, а вот движения не будет, согласен?
2: Я согласен, но...
3: Пойдешь ко мне заместителем, первым замом?
2: Дмитрий Иванович, кто я? Спасибо. Да нет, я не знаю, как я сумею. У меня фантазия.
3: У тебя фантазия от того, что ты засиделся. Тебе там тесно стало.
2: Машины мало во мне.
3: Но это появится. В тебе другое есть.
2: Жарко у вас.
3: Да дело же не в должности. Сделать можно больше, верно? Да для того же Лыкова. Опять же, и перспективы, движения. Ведь мы сами не знаем своих возможностей.
2: Дмитрий Иванович, ну а... Я все про заводь. Как с ней быть? Вот.
3: А ты настойчивый мужик, Лосев. Ну вот что, не думай об этом больше, ладно? Выбрось из головы. Все будет хорошо. Главное сейчас – это филиал. И для тебя, и для меня.
0: Через некоторое время, выходя из исполкома, Лосев совершенно неожиданно столкнулся с Татьяной.
4: Ну что, скажите, чем там кончилось?
2: Вы здесь. Скажите, вы зачем приехали?
4: Просто так, у меня отпуск.
2: У вас просто отпуск. Таня, скажите, где здесь автобусная станция? Давайте возьмем 2 билета до конца.
4: А куда же мы поедем?
2: Да все равно куда. Лишь бы за пределы нашей любимой области.
4: Что, прямо сейчас?
2: То есть немедленно. На субботу и воскресенье. Поехали.
4: Сергей Степанович, что с вами? Что случилось?
2: Да все прекрасно. Все прекрасно, Таня. Только...
4: А что он вам сказал?
2: Ой, не спрашивайте меня ни о чем. Поехали. Поехали.

0: гостинице, как, к сожалению, бывает нередко, свободных номеров не оказалось. Но все же, в конце концов, им удалось получить один номер на двоих.
1: Вы извините, я просто не предполагал. Ну, я думал, мы снимем два люкса, как в Москве, с роялем, с телевизором.
2: Ну, что ж делать? Ладно, не имеет значения. Хорошо, что тетя Зина с этим номером помогла, а то бы имели вы свою коечку в общежитии, вот и все.
1: Да нет, вы знаете, я это дело так не оставлю. Я сейчас в горосполком позвоню.
2: Ой,
1: это просто безобразие.
2: А вы думаете, в Лыкове по-другому? А между прочим, тетю Зину надо отблагодарить, а не подводить ее.
1: Но все-таки мы вдвоем в одном номере.
2: Ну, ничего, распределимся как-нибудь. Вы отвернетесь, когда я буду переодеваться. Вот и все. Тоже мне проблемы нашли. Вы мне лучше скажите, чем там все кончилось?

0: уверены, к нам предубеждение. Да-да, в лучшем случае терпите нас. А что вы знаете о нашей жизни? Вы думаете, у нас возможностей много? Да какие там возможности? Одни обязанности. И в любую минуту за все могут спросить. А Уваров работник, таких мало. Я учусь у него. Да-да, я учусь у Уварова. Он меня берет первым замом, я иду к нему и буду работать, и ничего плохого в этом не вижу. И не ради себя, я для города. Чем власти больше, вы знаете, и Пашков он будет стоять передо мной, прижимая папку.
1: Сергей Степанович, он же вас нарочно забирает, чтобы легче прошло это дело с заводью. Конечно. А в итоге выставят так, что вас купили повышением в должности. Пусть польза, пусть ради города, но все равно нельзя. Вы же сами так не сумеете. Вы, может быть, и не такого повышения заслуживаете, но не так, не уступая.
0: Ну, поймите, не мог я ее отбить, не мог. Ну, что делать? Ну, невозможно было. Чем-то приходится жертвовать.
1: Но почему-то это совпадает с вашей выгодой.
0: Вы очень хорошо обо мне думаете, Таня.
1: Ну, хорошо, тогда я сама. Я поеду в Москву, я думаю, что мне там помогут. Это же ясное, очевидное дело. С ним можно идти куда угодно.
0: Вы знаете, вот сейчас бы гитару и сделать что-нибудь такое непредусмотренное.
1: А вы сделайте. Сделайте.
0: Не положено.
1: А вы всегда делаете только то, что положено.
0: А что делать? Я так привык, окончательно привык.
1: А кто же вам мешает нарушить это?
0: Я не знаю. Есть служебные рамки. Они четко очерчены, и ничего за пределами. Ничего.
1: А ваша жена, она где? Из Лыкова уехала, не появляется больше?
0: Я сам до конца не понял, что произошло. Застал ее как-то в Ленинграде, на квартире у ее матери. Кто он, откуда, так и не добился. Супружество наше на этом кончилось, обошлось без развода, чтобы не было неприятностей по службе. Вот. Тоня с Наташей в Ленинграде, я в Лыкове.
1: А вы знаете, вам никто и не нужен. Вы сами все можете.
0: Таня, с чего вы взяли, что мне никто не нужен? Вы вообще про меня ничего не знаете.
1: Ошибаетесь. Я Поливанова расспрашивала.
0: Да? Интересно, что же он сказал?
1: Но он считает вас карьеристом. Ну нет, если бы вы карьеристом были, вы бы уже далеко были. У вас что-то другое есть.
0: Это замечательно. Вы с Поливановым знаете, какой я. А я толком этого не знаю. А я всяким бываю. Смотря что требуется. А вот какой я на самом деле, может, никакой? И вообще, что значит на самом деле, если я самим собой никогда не бываю? Один день похож на другой, Таня. Звонки, бумаги, резолюции, 4 газеты, посетители. Всегда некогда. Я стесняюсь мороженое на улице съесть. Не дай бог женщиной пройти. А по ночам блаженные теплые сны. Мать Плясова. Детство.
1: Бедный вы мой.

0: Лиза Кислых писала Алексею Астахову.
1: Снова, еще и еще спасибо за портрет. Как он меня выручил! Дважды я закладывала его за большие деньги, тем и спаслась. Наступил день, когда у нас ничего ценного, кроме него, не осталось. Но кроме материального подспорья, он помогал мне жить, душу сохранять. Вы чудно написали. Это, конечно, я. Но я, когда смотрела, не себя видела, а вас. Каким вы были при последнем нашем свидании. Вы оставались все тем же. Я же отдалялась от своего портрета, уходила дальше и дальше, как от родного.

странные у меня с ним становились отношения. Я видела в нем ту, которая гуляет в Лыкове, встречается с вами. Еще несколько лет назад меня уверяли, что я выгляжу не хуже, чем на портрете, даже лучше, но по-другому. Пускай лучше, но по-другому. Они не понимали, что это нарисована та русская моя жизнь. Алешенька, я вдруг поняла, как вы могли бы меня любить, если б не эта разлука. Поняла впервые после тех нескольких дней, что вы пробыли в Париже. И потом, когда вы прислали мне мой портрет взамен дома нашего, я еще раз подумала, но не смело, нерешительно. И вот теперь поняла. Поняла, какое это было несостоявшееся чувство. Каким оно могло быть? Может быть, ныне оно бы уже отцвело, мы бы прожили его и стратили до конца. А вот в моем сердце осталась неистраченной та часть, которая предназначалась вам. Ни на что другое я не сумела ее истратить.

0: В Лыкове Сергея Лосева ждал сюрприз.
1: Эдуард Павлович, саперы? Для чего саперы?
2: Саперы приедут сегодня ночным поездом. Для них же плевое дело взорвать этот домик. Фукнут и привет. Положитесь на меня, Сергей Степанович. Все подготовлено, занаряжено. На утро самосвалы вывезут весь мусор. Бульдозерами сравняем, а на нет, как говорится. И суда нет.
1: А что такую горячку решили пороть?
2: А так лучше будет.
1: Да почему лучше?
2: Да потому что смаху. На утро было или не было, следов-то нет, и все само собой заглохнет.
1: Да что заглохнет, Эдуард Павлович?
2: Не стоит вам вникать, Сергей Степанович. Вас же не было, вы же не в курсе.
1: Ну давай, давай, давай, не темни. Выкладывай.
2: Пока вы были в отсутствии,
1: так,
2: этот демагог, анархист Поливанов раскачал стихию, не сумели удержать.
1: А почему вы считаете, что надо удерживать?
2: Да он же повсюду телеграммы разослал. В область, в Москву. Теперь открытое письмо протест намечается. Официальный запрос хотят ставить на исполкоме. Ну, в общем, разыгрались страсти. Вот мы и подумали. Просто не хотели вас вовлекать. Я думал, вы задержитесь. Мы и успеем рубануть.
1: Так, значит, решили ночью бабахнуть и никаких претензий, да?
2: Вот именно, поскольку положение критическое, применить, так сказать, прессинг.
1: Ну, а кто же это решил-то? Вы лично?
2: Не один я, Сергей Степанович. С областью согласовали.
1: Так, значит, ты с области.
2: Подготовлено освещение участка. Вокруг объекта будет оцепление.
1: Подождите, подождите. Ну, а в области-то вы с кем согласовывали?
2: На инженерное управление вышли. На отдел главного архитектора.
1: Так, Морщихин, а вам не жалко?
2: Насчет крыши-то? Да предусмотрено, Сергей Степанович. Инженер обещал мне, что поднимет и опустит ее, как на парашюте. Все-таки медные листы, цветной металл. Но мы же понимаем, я все обговорил. Они гарантируют, у них там всякие направленные взрывы. Искусство, скрепы они уже срезали. Все подготовили.
1: Да какие скрепы? Как срезали? Вы что, воспользовались? Все отменяется. Всех ваших саперов, всех инженеров, всех к чертовой матери, вам ясно?
2: Ясно.
1: Что вам ясно?
2: К чертовой матери.
1: Отправляйтесь.
2: А по какой причине отменить, Сергей Степанович? Как сообщить?
1: А по той, что нельзя это делать тайком.
2: Да чего вы боитесь, Сергей Степанович? Что же характер проявить надо? Но я же говорил, я все беру на себя.
1: Какого храбреца мы вырастили? Все ему нипочем.
2: Да зря вы, ну зря, Сергей Степанович, вы на всех оглядываетесь. С них спрашивать не станут, а нам все равно взрывать придется. Люди вызваны в ночную смену. Кто простой будет оплачивать? Экскаватор подогнали, бульдозер, самосвалы сняли с других объектов. И с военными ничего отменить нельзя. Поздно. Нам все равно взрывать придется, как ни вертись. Зачем откладывать?
1: Я все сказал, Морщихин. Жаль, что вы ничего не поняли. Идите отмените. А самосвалы ваши на картошку?
2: Лично я ничего отменить не могу. Тут надо в область сообщать.
1: Так, кому звонить?
2: Придется Пашкову.
1: Ну что ж, с Пашковым так с Пашковым. Соедините меня с Пашковым.
2: Не горячитесь, Сергей Степанович, не горячитесь.
1: Ну, конечно, сам Пашков. Алло.
3: Да?
1: Петр Георгиевич?
3: Я вас слушаю.
1: Лосев говорит. У меня к вам просьба. Необходимо помочь отменить приезд взрывников.
3: Отменить?
1: Да.
3: Это чье же распоряжение?
1: Мое. Не будем мы такие вещи делать втихаря, обманывать людей.
3: Между прочим, уже есть телеграммы и заявления. Поливанов.
1: Ну, тем более.
3: Ты мне посторонним не прикидывайся. С твоими работниками согласовано было. И ты там, я вижу, у себя разобраться не можешь.
1: Ну, я разберусь. А пока что давай отбой. Чтобы зря людей не гонять.
3: Не понял.
1: А что ты не понял?
3: Что ты откладываешь. И насколько.
1: Ну, это я сам решу.
3: Уваров тебе, по-моему, ясно сказал.
1: Но с Уваровым я сам договорюсь. Вы же, Петр Георгиевич, не Уваров. Запомните это. И от его имени глупости вытворять не следует.
3: Да ты что? Что ты крутишь-вертишь?
1: Ну, я прошу не лезть не в свое дело. С каких пор вы хозяйничаете над городом? Вы кто такой? Все отменяется. Вам ясно?
3: Ничего я не буду отменять, товарищ Лосев. И вы на меня не кричите. Вы забываетесь. Сами. Сами отсылайте их назад. Сами. Раз вы такой большой хозяин, вам отвечать.
1: Ну вот что, Пашков. Выполняйте. Потом доложите мне. Все.
2: Сдаюсь. Преклоняюсь перед вами, Сергей Степанович. Нет. Вот это прессинг. Нет, ну как вы его прижали, а? У этого Пашкова.
4: Эдуард Павлович, мороженое любишь, а?
5: Как?
4: Любишь мороженое? Пломбир, сливочное, эскимо. Любишь? А? Эх, Эдуард, надо есть мороженое. Это помогает. Вот так. Ну что ж, идите, Эдуард Павлович, уладьте с отменой взрыва и выставьте возле дома Кислых милицейский пост.
2: Сергей Степанович, а это правда, что вы к Куварову идете? Нет-нет, я все понимаю, просто не хотите, чтоб при вас.
4: Нет, Морщихин, ни при мне, ни после меня. Слушаю.
3: Ну вот что, товарищ Лосев, я связался с Уваровым, он вам велел передать. Нечего откладывать и мудрить. Машина запущена и пусть действует. Дошло? Вот так вот, голубо. И нечего было орать и выпендриваться.
4: Как связаться с Уваровым?
3: Не знаю. Он где-то на линии в пути. Вернется завтра к вечеру. Прояснилось тебе, Сергей Степанович?
4: Да. Более или менее.
3: Ты не финти. Если Уваров позвонит, что ему передать?
4: Взорвать никогда не поздно. Я приеду и объясню Уварову. Момент сейчас самый невыгодный.
3: Отказываешься выполнять, так и сообщим. Плохо кончишь, градоначальничек, мэр города Лыково.
2: Не упорствуйте, Сергей Степанович, не упорствуйте, но есть прямое указание. С вас снимается всякая ответственность, государственная дисциплина. Ну, в случае чего, будете ссылаться на Уварова?
4: Нет. Уварова я подставлять не буду.
2: Вы не должны из-за этого рисковать. Вы городу нужнее, чем все эти заводи и пейзажи.
4: Видите ли, Эдуард Павлович, кроме заводи и пейзажей, и кроме города, есть еще я, Сергей Лосев.
2: Ну и что из этого следует?
4: А вот что-то такое. Выпал такой час. Может, другого и не будет...

0: доме Поливанова события развивались напряженно, и пересечение времен и судеб бывшего председателя горосполкома Поливанова, художника Алексея Астахова и русской женщины в Париже Лизы Кислых сплелись в один драматический узел.
1: Варя! Варька!
2: А? Ты что?
1: Где мой парадный китель?
2: Зачем тебе, Юрочка, зачем?
1: Молчи. Где китель? Пойду в кителе.
2: Куда ты собрался?
1: Сумку давай полевую. Браунинг. Часы именные.
2: Тебе лежать надо, врачи велели лежать.
1: Отстань. Иду оборонять дом Кислых. Там бесчинствуют.
2: Подожди, Юра, подожди.
1: Лосев и его банда дом взорвать хотят. Я не дам. Жулики, вредители.
2: Успокойся, Юра, успокойся.
1: Серега Иуда продал родной город за 30 серебряников.
2: Не дойдешь ты, Юра.
1: Дойду, дойду. Все на защиту, все на защиту.
2: Юра, Юрочка, Юра.
1: Неохота помирать, Варька.
2: Что ты, Юра?
1: Не дожил я до жизненной усталости. У меня в голове кипит. Несправедливо. Почему же жизнь кончаться должна, когда я не хочу?

Раз в месяц я еду на кладбище Святой Женевьевы, чтобы побыть у своих. Там мама похоронена, первый мой муж, множество приятелей наших. Дорожки посыпаны желтым песочком, кругом цветы, аллейки. Я купила себе место рядом с мамой. Так что, если приедете в Париж, а меня уже не будет, приходите сюда. Все может быть. Я даже писать вам боялась, чтобы как-то не повредить и без того сложную вашу жизнь. Так мне хотелось узнать о пребывании вашем в Лыкове, когда вы рисовали наш дом. Видно, мне уже не свидеться с родными местами. Несправедливо. А еще несправедливее, что мы не смогли с вами больше встретиться. За что? Кому от этого стало лучше? Кто выиграл от этого?

0: «Ах, Лиза, неужели вы не увидите моей картины, вашей картины?» Степан Лосев полагает, что упрямство усложнит мою жизнь, хотя и украсит биографию. Когда-то мог и я в Париже остаться, но не представляю для себя этой судьбы. Вы скажете, живописцу все равно, где березки малевать? Все так, все так. Но здешняя березка у меня чувство вызывает. Что-то я через нее объяснить желаю.
1: Выступить хочу по радио, чтобы поставили большой репродуктор на площади, чтобы весь город слышал. Про себя хочу. Я бы изложил, как все было и как доставалось без снисхождения.
0: Ах, Лиза, печально мне, что разносит нас в разные стороны, как на льдинах. Смотрел я на звезды и думал, звезды общие, небо над нами одно, надо мною, над вами и над Поливановым. И жизнь такая коротенькая. Зачем же столько преград?
2: Коротенькая оказалась жизнь, и какое большое место заняла в ней разлука с вами. Почему нынче все, что было после отъезда, после юности, сгинуло, и осталась только русская юность, и я, смотрящая на нее с другого берега, а между нами река, та вода утекла, унесла все, что было, все, что происходило в эти десятилетия, и ничего не осталось. А остался тот берег, с которого я сбегала к плясве к тамошним мальчишкам, где тонула, потом на плотах лежала. И есть этот берег мой, на котором кончается мое путешествие.
3: Морозный проселок, грузовик, пулемет полоснул, а мы в кузове стоим. Дизентерийные ребятишки, тащил их на себе, перетаскивал. Работа, работа, много крика, смеха, две войны, кровь, слезы, совещания, доклады, аплодисменты. Куда все это проскочило? А что осталось? Почему-то июльский день, мне 18, Лизе 16, наверное, было. Я вытащил ее из воды. Ее затерло между бревнами, чуть не убило. На руках понес на середину плота. С ней текла вода. Она всхлипывала, прижималась ко мне. Купальник порвался, и тело светилось. Лежали на плоту и смотрели друг на друга. На губах соленый вкус ее ранки, ее плеча. Никогда больше я не был так счастлив. Никогда. Мокрая ее ладонь лежала на моих глазах. Теплая, влажная. Варька. Помираю я.
4: Что ты, Юрочка, что ты? Ну, что ты?
3: Не дошел. Это хорошо, что ты тут. одна ты осталась. Прости меня, сестра. Прости. Кричал на тебя, замуж не пустил. Все думал, потом займусь. Успею, подыщу. Все завтра, завтра, завтра. А где оно?

0: Сергею Лосеву так и не удалось увидеться и поговорить со своим старшим другом и учителем Юрием Емельяновичем Поливановым. Не успел. Аллея кладбища. Появляются Лосев и Матвей.
1: Серега! Серега, это я. Градусов 9 сейчас. Обещали 4. Помнишь, какой у Чехова? Мороз, а вишня вся в цвету. Да. Не помню в Лыкове таких похорон. Здорово! Через весь город процессия шла, оркестр «Варяг» играл, последний парад наступает. Здорово. Заодно супруг навестил. Год два у него на могиле не было.
2: Тетя Варя.
3: О, это вы. Не простится это вам, Сергей Степанович. Городок наш маленький и памятливый.
2: Тетя Варя, что вы говорите? Ну что вы такое говорите? Вы же-то с горя говорите.
3: Совестью своей, видно, давно не занимались, Сергей Степанович.
4: Вот так, Мотенька. Не дал он мне оправдаться.
1: Да. Обиделся народишко на тебя. Знаешь, что в городе болтают?
4: Ну?
1: Ну-ну. Считают, что это по твоей милости, что это ты его довел. А Поливанова жалеют. А знаешь, почему? Нравится им, нравится, что... Он взбунтовался против тебя, претерпел. Да? Ну, Серег, вот давай так вот. Ну, про тебя вначале все радовались же, да? Наконец-то повезло.
4: Ну, а теперь что?
1: Ну, а теперь, ну, что?
4: Что?
1: Подавал, старик, тебе репутацию. Ты теперь можешь завоевывать, выполнять, перевыполнять, построить каждому коттедж с качелями. Серега, героем тебя все равно не сочтут. Потому что они же не видят, им же не видно, как ты пострадал. Они тоже не видят, сколько там хлебаешь. Ты, Серега, ты ведь для всех кто? Ты для всех преуспеваешь.
4: Ну, знаешь, в таком случае, идите вы все.
1: Серега, ну, только напрасно ты выражаешься. Не надо. Ну.
4: Что мне больше всех надо, что ли? Пусть взрывают, пусть сносят. Мне-то что, я сделал все, что мог.
1: Серега.
4: А совесть я свою успокою чем-нибудь другим.
1: Ну, Серега, ну... Ну, чего ты мечешься? Ну, чего ты мечешься? Ну?
4: Мотя, вот ты пошел бы на мое место, а? Председателем. Нет, ну что, пошел бы?
1: Серега, я...

0: по дороге с кладбища Лосев встретился с Татьяной.
1: Сережа!
2: Таня!
1: Сережа! Сережа!
2: Таня!
1: Я так соскучилась. Я сама даже не думала, что так соскучусь.
2: Я тоже. Ну, что там в Москве хорошего?
1: Я была у Ольги Серафимовны, я ей все рассказала. Она передает тебе привет. Бедный ты мой. Сейчас все будет хорошо.
2: Да.
1: Все будет хорошо.
2: Теперь-то самое сложное начнется.
1: После звонка не посмеют.
2: После какого звонка?
1: Как после какого? А ты что, ничего не знаешь?
2: Ничего не знаю. А в чем дело?
1: Сережа, значит, ты все сам решил. Ты все сам решил? Ну, ты отчаянный.
2: Подожди, подожди. Ну, что за звонок? Откуда?
1: Ну, я же до самого Орешникова добралась.
2: До Орешникова? А как тут туда попало? Кто пустил тебя?
1: Ну, об этом потом. Я ему все рассказала. И он позвонил Уварову.
2: Уварову? Подожди. А почему Уваров? Почему один Уваров, а я? Теперь получается, что я за его спиной.
1: Ну, я же тебе говорила, что помогу.
2: Да подожди, кто тебя просил? Кто тебя просил помогать? Да что ты влезла? Думаешь, это помощь? Я же сам без тебя. Я
1: Сережа!
2: Же... Да что со мной будет? Ты подумала? Ты подумала, что со мной
1: что
2: будет?
1: Ты?
2: Ты мне только хуже сделал. Ты понимаешь это или нет? Да тебе наплевать на меня. Тебе лишь бы ведь борьба. Тебе лишь бы картина.
1: Сережа,
2: тебе...
1: подожди. Я скажу, что это я сама. Что ты меня отговаривал. А я тебя не послушалась. Вот и все. Причем тут ты?
2: Ужас. Я же... Стыдно. Это я... Ты же ради себя все это сделала.
1: Я думала, что тебе
2: это нравится. Красоваться, тебе хочется быть спасительницей. Выходит, благодарность тебе, я должен от своего назначения отказаться, да?
1: Сережа, что ты говоришь? Ты себя-то хоть слышишь?
2: Тебе нужен победитель. А если я, ты не думал обо мне? Не думал обо мне, ты Сереж... слышишь?
1: Сережа.
2: Уходи.
1: Как? Что? Все кончено?
2: Оставь меня. Уйди.

0: кабинете Уварова Лосеву предстоял тяжелый разговор.
1: Ты о звонке знал?
2: Нет. Нет, я не знал, Дмитрий Иванович. Но все равно это все нехорошо получилось.
1: А если не знал, так чего ж ты снос отменил? Да еще с таким напором на Пашкова кричал.
2: У меня сомнения начались, Дмитрий Иванович. Ну, после последнего нашего разговора вроде как отступные взял. Нет, я понимаю, я... Ну, вы это не имели в виду, ну, так выглядело.
1: А я после нашего последнего разговора уверился в тебе. Наверху подтвердил. Все окей, к стройке приступаем. У меня, между прочим, там репутация человека слова. А теперь выходит, такое не прощают. Тебя что толкнуло, Лосев? Тщеславие? Надеялся оставить после себя долгую память, благодарность граждан? Нет, Сергей Степанович, к сожалению, у нас помнят только того, кто наверх идет. И потом, знаешь, слава, почет, это все суета. Порядок бы навести, вот чего я хочу.
2: Позвольте спросить, Дмитрий Иванович, кое о чем. Ну, на правах будущего зама мне ведь должно иногда позволяться.
1: Попробуй.
2: Вот если бы я разрешил взорвать, ну, то есть уступил бы Пашкову, как бы это теперь все выглядело?
1: Как обычная строительная площадка.
2: Так, а мы с вами?
1: Безнравственно.
2: Да? Да-да, безнравственно.
1: О нравственности печешься. А глупость совершаешь. А ведь от глупости больше вреда. За безнравственные поступки мы с тобой ответим на том свете, а за глупость-то на этом.
2: В чем моя глупость?
1: Да в том, что ты меня подвел. Мне, Лосев, плевать, где будет филиал. Мне важно, чтоб он был. И ничего я против твоей заводи не имею. Я что, против красоты, что ли? Ну чушь ведь это!
2: Как по-вашему, Дмитрий Иванович, Пашков, он действовал по своей инициативе?
1: Инициатива была его. Но решение принимал я. Не дипломатничал, Лосев, ты знаешь об этом.
2: Ну, не следовало ему так настаивать. Выполни я его требования, вину бы свалили на городские власти, прежде всего на меня.
1: Конечно! Я бы тебя и преподнес, как такого сякого. Я бы к тебе и меры принял. Потому что меры у нас всегда должны быть приняты. Ну, получил бы ты взыскание только и всего. А вот теперь и дело не сделано. И под удар поставлен не ты, а я. А мое взыскание, оно больше твоего весит. От него и круги дальше идут. Тебе же самому полезнее, чтоб я был чист. В твоих же это интересах. Цинично? Нет. Мои возможности – это твои возможности. Что, не так? Ты меня слышишь, нет?
2: Да я слушаю.
1: Вот я и думаю, что твоя победа в общем и целом нерентабельна. Дело от этого больше потеряет, чем получит. Ты плохо посчитал. Ты ввел в расчет переживания, а оперировать надо цифрами и фактами. Они для всех людей одинаковы.
2: Нет.
1: Что нет?
2: Нет, Дмитрий Иванович. Человека подсчитать невозможно. Вот вы считали и ошиблись во мне. Чего-то не учли. Да и я чего-то не учел.
1: Ну и чего же ты не учел?
2: Да пока не знаю.
1: Человек устройство сложное, Лосев. Он, конечно, может против своей пользы пойти. Но это ненадолго. А ты, я думаю, из тех людей, которым ошибка прибавляет ума.
2: Да. Ну что ж, положение мое, хоть в отставку подавай. Пойти на стройку, тот же филиал ставить.
1: Это что, серьезно?
2: А что?
1: А зачем тебе? Ведь это не повышение.
2: Ну, мало ли что.
1: Я гляжу, тебя это не волнует. Почему?
2: Еще не знаю.
1: Ну что ж, строительство – дело хорошее.
2: Конечно. Заработок выше, работа почище, да и почета больше.

0: Уваров выходит, оставляя Лосева наедине со своей новой судьбой. А нам предстоит услышать последние письма Лизы Кислых и Алексея Астахова.
1: Мой портрет висит теперь в частной галерее. Я пошла на это, поскольку дома у меня теперь мало кто бывает. Эгоистично скрывать портрет от глаз людских. Изредка я захожу в галерею, сажусь в этом зале и пытаюсь угадать, что думают люди, глядя на портрет. Судя по их словам, они любуются искусством художника и меньше думают о той, кого он нарисовал. А если говорят об этой девушке, то все представляют ее по-разному, и почти никто не думает о ее судьбе. Вы изобразили не меня, а ту, какой хотели меня видеть, а какой мечтали. Поэтому-то я в этом портрете вижу вас. И люди, которые смотрят, они тоже говорят о вас. Они тоже видят вас во мне. А я? Я на цыпочки вставала, тянулась, хотела быть как она. Что-то, может быть, и получалось. Мое письмо настолько запоздало, что не должно раздосадовать вас. Оно не для ответа. Оно всего лишь весточка из вашей молодости. Странно, что ныне вы больше для меня значите, чем когда вы были рядом. Благодарю вас вновь и вновь. Ваша Лиза Кислых. Париж, сентябрь 1951 года.
2: Стою я перед своей картиной и думаю, никто не нарисовал бы ваш дом так. По-другому, пожалуйста. Моя же картина — единственное создание. Художников много, и было, и есть. Я же Астахов Алексей Гаврилович один. И такого никогда нигде больше не будет. У нас в России художник должен жить долго. Тогда дожить можно до всего. Тогда и признают, и гордиться будут. Ах, Лиза, Лиза, помолитесь за меня. Больше всего я боюсь омрачиться душою, впасть в уныние. Недаром церковь считала уныние самым тяжким грехом, а я прибавлю наказанием. Примите уверение в преданности от недостойного вас холстомаза Алексея Астахова. Целую вашу ладонь. Лыков, август 1936 года.
0: Прошли годы. Проездом на юг друг вдовы художника Астахова, искусствовед Бадин, решил заехать в город Лыков, где вот уже несколько лет хранилась картина «У реки».
3: Ну вот, как видите, город небольшой, не Москва. Но есть что посмотреть и есть что показать.
4: Да, музей у вас великолепный. И очаровательный экскурсовод.
5: Большое спасибо.
3: Да-да, Татьяна Леонтьевна, интересный человек, энтузиаст музея.
4: Скажите, а музея прежде, кажется, не было?
3: Так недавно открыли.
4: А дом, в котором помещается музей, не он ли изображен на картине Астахова?
3: А, он самый. Медная крыша. Красиво?
4: Да.
3: А взорвать хотели. Да, знаете, как это у нас бывает. Но мы его отремонтировали, выкрасили заново. Дом конца прошлого века является городской достопримечательностью.
4: А, прекрасно, прекрасно. Я вообще-то проездом на юг. И очень бы хотел повидать председателя горосполкома. Он однажды меня приглашал. Правда, это было 5 тому назад. И вот я, наконец, решил воспользоваться его любезным приглашением.
3: Простите, вы, вероятно, имеете в виду товарища Лосева?
4: Да, Сергея Степановича.
3: Товарищ Лосев у нас больше не работает. Я вместо него.
4: И где же он теперь?
3: Работал здесь на строительстве, а потом куда-то уехал.
4: А картина Астахова у реки?
3: Ну, украшение музея.
4: А вам известно, как эта картина в Лыков попала?
3: Известно. Картина подарена городу вдовой художника Ольгой Серафимовной Астаховой.
4: А при каких обстоятельствах? Вы разве не знаете?
3: Знаем, знаем. На обороте же имеется надпись, сделанная лично Ольгой Серафимовной. В дар городу Лыкову. Кстати, вы передайте Ольге Серафимовне, если она только пожелает. У нас санаторий республиканского значения.
4: Ольга Серафимовна умерла.
3: Жаль.
4: Ну, благодарю вас за оказанное внимание.
3: Ну что ж, всегда рады гостям из столицы. И если у вас возникнут трудности, в любое время, лично ко мне. Всегда посодействую.
4: Благодарю вас.
3: Всего вам доброго, Танечка.
1: До свидания.
4: Татьяна Леонтьевна.
1: Да, я слушаю вас.
4: А вы не знали Лосева?
1: Сергея Степановича знала.
4: Скажите, что же с ним случилось?
1: Видите ли, обстоятельства так сложились.
4: И все-таки из-за чего он уехал?
1: Не знаю. Наверное, доказать что-то хотел нам всем.
4: Татьяна Леонтьевна, я вот еще что хотел у вас спросить. Относительно картины. Вам не кажется, там, в глубине, у самого берега, мальчик купается? Да-да, маленький мальчик.
1: Нет, никакого мальчика там нет.
4: С левой стороны, где ива.
1: Вам показалось.
4: Нет-нет, вы постойте перед ней долго-долго, и маленький мальчик вот-вот выплывет из тени.
1: Да, так бывает. Это, наверное, игра света.
4: Наверное. Наверное, так она и есть. Почудилась. А вы знаете, он вернется.
1: Вы думаете?
4: Да. Ситуации жизни потребует...

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Кибернетика и роботы. Эта тема волнует многих и решается по-разному. Роботами пугают. Роботы – произведение человеческого гения. Один из тех, кто сделал роботов темой своих произведений, известный всему миру польский писатель-фантаст Станислав Лем. Лем рассказывает о роботах удивительные истории, как будто у него есть машина времени, и это репортаж из будущего. Сегодня вы прослушаете его радиопьесу-шутку «Верный робот». Верный робот – это всего-навсего машина. И это история о машине. Ну, не скажешь, что это было на самом деле, но как будто произошло в одной стране Запада –

0: Допустим, год 2000-й. Может, раньше, а может, позже. Рабочий кабинет в квартире автора детективных романов. Мебель, конечно, обтекаемой формы, разнообразные лампы в большом количестве, пишущие машины последней модели, магнитофон с экраном телевизора, радиотелефон и, разумеется, довольно большой бар. Мистер Клемпнер сейчас дома и как раз работает над своим последним романом.
1: Так, я умоляю тебя, умоляю, это жестоко, вот. Жестоко, это хорошо, умоляю. Так, нет, нет, молчи, молчи, я не верю тебе, бах, бах, бах. Так, так, так, так, и она тихо опускается. Нет, нет, это плохо выпускается. Плохо, плохо, плохо. Она дает, просто умирает. Правильно. Вот умирает, это хорошо. Она умирает. Пауза. Пауза страшная. Страшная пауза. Так. А, черт. Клемпнер слушает. Ага, простите, это вы? Нет, нет, да-да. Возможно, через неделю. Нет, я-то в этом совершенно уверен. Как пишется? Спасибо, отлично, отлично, отлично. Я отдам вам все в четверг без единой опечатки. Да, что? Ах, жена говорила вам. Да, я хочу пригласить вас обоих к себе на следующую пятницу.
2: Еще будут Доннелли. Да, вы его знаете. Это тот инспектор, с которым вы познакомились у меня.
1: Понимаю, ну, понимаю. Понимаю. Да. Такие знакомства облегчают создание местного колорита. Да, да, хорошо. Значит, в следующую пятницу. До свидания. До свидания. Так, она умирает. Умирает, умирает, это хорошо. Так, так, так, так, так. А кого еще черти несут там?
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я из фирмы перевозок. Распишитесь, пожалуйста.
1: Простите, а что это?
3: Подтверждение получения.
1: Нет, но что в ящике?
3: А, здесь написано робот.
1: Какой робот? Я не заказывал никакого робота.
3: Я думаю, что не мое дело. Распишитесь, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Вот, прошу вас.
3: Нет, нет, спасибо.
1: Нет, пожалуйста, пожалуйста.
3: Спасибо. До свидания.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: До свидания, до свидания. Какой робот? Ничего не понимаю. Ну, посмотрим.
4: Добрый вечер. Вы будете моим новым хозяином. Я очень рад. Буду стараться удовлетворить вас по мере моих возможностей.
5: Они у меня немалые.
6: Я новейшая модель Ультра Делюкс.
1: Что такое?
4: Ультра Делюкс.
1: Что это?
4: Экспериментальная. Есть еще недостатки.
1: Нет, что это все значит? Я не заказывал никакого робота.
4: Это не имеет значения. С тех пор я буду за вас все делать. Вы видели, я самозаводной.
1: Ну, видел, видел.
4: Ну, и... Во.
1: Ну?
4: Пожалуйста. Говорю это не из хвастовства. Мы, роботы, очень скромны. Просто констатирую факт. Позвольте заметить, столик неудачно поставлен. Когда вы пишете, вы заслоняете себе свет.
1: Нет, не заслоняю.
4: Нет, нет. Намного лучше будет вот так.
1: Что там? Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот
4: Ничего. Что? Так лучше, смотрите. Очень хорошо. Так вы можете лучше сосредоточиться.
1: Слушай, ну ты мне не нужен, черт возьми.
4: Это всегда сначала так кажется. Скоро сами убедитесь. Вы хорошо спите?
1: Нет. Слушай, кто тебя прислал?
4: Страдаете бессонницей?
1: Да.
4: Отлично.
1: То есть как это отлично?
4: Потому что теперь все изменится. Ну-ка, что там за окном?
1: Куда ты пошел? Подожди.
4: Да посмотрю, что там. О, тут поблизости другие виллы. Значит, вечером собаки, среди ночи кошки, а утром петухи. Вот видите, очень хорошо. Я знаю специальные средства против собак и кошек. А петуха вы больше не услышите. Будете спать как убитый. Вот увидите.
1: А это не твоя забота. Слушай, кто тебя прислал, черт побери?
4: А вы напрасно повышаете голос достаточно шепота. Я отлично слышу.
1: Скажи, пожалуйста.
4: Я не знаю, кто меня прислал, но это просто выяснить. Отправитель должен быть указан на упаковке. Ну да, конечно, вон Дивенпорт. Бюро найма и посредничества домашней службы. А вот и телефон. 3412.
1: Подожди, я сейчас позвоню.
4: А зачем же вам беспокоиться? Не беспокойтесь.
1: Нет, я сам.
4: Нет уж, позвольте. 34-12. Алло, говорит служащий. Господин человек, с вами будет разговаривать мой хозяин. Прошу.
1: Давай. Алло, я только что получил посылку робота, которого вовсе не заказывал. Это какая-то идиотская ошибка. Что? Да, вот именно идиотская ошибка. Что-что? Том Клемпнер, 32-я улица, 46. Да, заберите его отсюда немедленно. Что? То есть, что вы говорите? Не присылали? И вы что, в этом совершенно уверены? Нет, ну не мог же... Алло! Алло! Ничего не посылали. Что же теперь будет?
4: Будет как нельзя лучше. Наверное, вам хочется остаться одному, чтобы никто не мешал вам в вашей творческой работе.
1: Да, черт возьми, да, да.
4: Очень хорошо, будете один. Да вы уже один.
1: То есть как это я уже...
4: Очень просто. Меня в некотором смысле совсем нет. Кроме вас здесь нет ни одного человека. А значит, никого нет. Только еще давайте выясним несколько мелочей. У вас есть робот?
1: Конечно, нет.
4: Прекрасно.
1: Да, не нужно.
4: Превосходно. Должен вам признаться, что я тоже их терпеть не могу. Да, я люблю только людей. Поэтому я так рад, что вы будете моим хозяином. Будет все хорошо, вы не беспокойтесь, все будет хорошо. Я чувствую, что уже начинаю испытывать к вам уважение. Вы кушаете дома?
1: Ой, нужно говорить не кушать, а есть.
4: Не, ну что, я настроен, запрограммирован на кушать.
1: Ну, я ем, а не кушаю.
4: А теперь будете кушать.
1: Нет, не буду я кушать. Слушай, перестань столько говорить. Дай мне собраться с мыслями. Я должен подумать, что с тобой делать.
4: Теперь вы будете кушать дома.
1: Не буду я.
4: Будете?
1: Нет, не буду.
4: Питание в ресторане вредно для желудка.
1: Неправда, полезно.
4: Да-да, нет. Я знаю обширную кухню, особенно китайскую.
1: Ой.
4: О, да я вижу, у вас тут бар.
1: Да, бар.
4: Смотри, мартини, не так ли?
1: Так.
4: Отлично. Но позволю себе заметить, что пригодился бы еще и джин.
1: Я не люблю джин.
4: С лимонной корочкой, со льдом. Проясняет ум. Я сейчас приготовлю.
1: Слушай, ну ты перестанешь или нет? У меня уже голова трещит.
4: К сожалению, и так всегда сначала. Но это пройдет. У меня есть с собой аптечка. Вот.
1: Что это?
4: Порошок от головной боли. Через минуту все пройдет. Только прошу вас сесть в кресло.
1: А я не хочу
4: вот
1: садиться.
4: Нет, садитесь. Нет, да нет, вот не так, буду... подушечку под голову. Ой, вот ой. Так, ничего. Вот друг. А ногу вот сюда.
1: Пусти,
4: вот
1: так. Пусти, ничего. Пусти ногу мне.
4: А вы сами виноваты. Возражаете. Не возражайте, пожалуйста. Да ничего, все, вот так вот. Сидите. А я пока наведу в комнате порядок.
1: Нет, не надо, вот этого делать не надо. Я прошу, перестань.
2: Ой, что он делает, что он делает? Ой.
4: Ну, как мы себя чувствуем? Уже лучше, правда?
2: А, значительно.
4: Да, мы должны установить матрицу отношений. Это займет всего лишь минуту.
1: Какую матрицу?
4: А я сейчас вам объясню. Ведь у вас есть соседи, знакомые, родственники?
2: Ну, конечно, есть.
4: Есть.
2: Да.
4: Разные люди приходят к вам.
2: Да.
4: Мы установим простые способы понимания друг друга. Да вот если вы примерно встретите гостя словами «Как я рад тебя видеть!» то через минуту я войду и напомню, что у вас неотложная консультация с профессором Хадвиком.
1: Скажи, а если гость как раз знает этого Хадвика?
4: Нет. Это, простите, невозможно.
1: Почему?
4: Это был мой первый хозяин, он, к сожалению, умер очень давно.
1: Заведи себя.
4: Он, к сожалению, умер очень давно. Так. Даже буквы на его могилке начинают стираться. Я хожу к нему на кладбище каждое третье воскресенье. Надеюсь, что и вы позволите
1: да,
4: мне.
1: Пожалуйста,
4: это.
1: Хоть в субботу.
4: Но вернемся к делу.
1: Да, вернемся к делу.
4: Если вы скажете: «Хорошо, что ты пришел, я давно тебя ждал», я подам напитки похуже. А есть...
1: Подожди, что это ты мне все рассказываешь здесь?
4: Ну, простите, в каждом доме существует угощение для гостей первого класса, для гостей второго класса. И, кроме того, такие вкусные вещи, которыми не угощают вообще никого.
1: Нет, простите, я никогда
4: Да, это уж вы не спорьте. О, он там, например, в баре. Я заметил... припрятанную плоскую бутылочку. Что это такое?
1: Ну, так это я...
4: Если не ошибаюсь, это 70-летний коньяк. Вы его спрятали.
1: Ну и спрятали.
4: Именно так и должно быть. Сейчас я приготовлю вам легкий, но сытный ужин. Пока я в кухне, вы не работайте. Нет, пожалуйста, полное расслабление, общая пассивность. Так вот, дверь прикроем.
2: Вот тебе, бабушка, Юрьев день.
4: Скоро все будет готово. Остается еще один, но самый важный пункт, касающийся женщин.
1: Что?
4: Прошу вас не волноваться.

0: Боже мой, боже мой. Ой-ой-ой.
1: Господин, кушать подано.
0: А я не хочу, чтобы мне тут...
1: С полным уважением осмелюсь заметить, что после слов «кушать подано» не могут раздаваться уж никакие другие слова, пока я не подам вам первого аперитива.
0: Ну, хорошо, но мне не...
1: Прошу вас, прошу вас,
0: пожалуйста,
1: к столу.
0: Пожалуйста.
1: Простите, я здесь просматриваю вашу рукопись.
0: Что-что?
1: Рукопись. У вас замечательный стиль.
0: Да?
1: Да. Что за динамика, какая краткость.
0: Что ты говоришь?
1: Уверяю вас, я горжусь, что у меня такой хозяин. Только осмелись заметить, что вот тот убийца во второй части...
0: Да-да.
1: ...не должен применять цианистый калий.
0: Почему?
1: Ну, как вам сказать, он уже выходит из моды, слишком избито, банально.
0: Ты так считаешь?
1: Конечно.
0: Подожди, а ты что, и это знаешь?
1: А как же? Мой третий хозяин был токсикологом, и то не обычным, а коллекционером. Он коллекционировал яды.
0: Да?
1: Да. Как другие коллекционируют, знаете, бабочек, букашки, мушки, таракашки. Угу. Ох, бедняга.
0: А что с ним случилось?
1: Ошибся. Просто по ошибке вместо сахара он положил в кофе отраву для крыс. Когда я вернулся, все уже было кончено. Я думал, что с горя у меня конденсатор лопнет.
0: Угу.
1: Я хожу к нему на кладбище каждое второе воскресенье месяца. У него очень красивая могилка с видом
2: на речку.
3: Я сам ее выбирал.
0: Заведись!
1: Я сам ее выбирал. Но я не то хотел сказать. Осмелюсь вам посоветовать аконитин. Это очень эффективный яд. Достаточно 10 капель.
0: Аконитин, говоришь? Ну, а что, может быть, действительно? Я ведь тоже думал об этом. Как тебя, собственно, зовут?
1: Граумер.
0: Граумер?
1: Да. Но если хотите, могу называться совершенно иначе. Может быть, что-нибудь из цветов, например, гиацинт, нарцисс, как вам будет угодно. А Анютин глазок...
0: Да нет, что ты, бог с тобой, нет. Почему же? Может быть, Граумер.
1: Спасибо.
0: Граумер.
1: Слушаю.
0: Граумер, вот в следующую пятницу, ты слышишь?
1: Да, слушаюсь.
0: Я устраиваю небольшой прием для 4 человек, 2 супружеские пары. Так вот, я, знаешь, не знаю, лучше, чтобы была холодная закуска или горячий ужин, а?
1: Это, наверное, будут гости первого класса.
0: Да, мой издатель и инспектор Дональд, оба с женами.
1: Понимаю. Как? Инспектор полиции?
0: Да. А что?
1: И он ваш друг?
0: Да.
1: О, это отлично. Что подать? Я считаю, что одно горячее блюдо, а потом в некотором роде холодную гастрономическую сюиту, это можете мне предоставить. Я не подведу. Ну, как, покушали?
0: Да, спасибо, уже покушал. Так, ну хорошо.
1: Теперь... Я вижу, что вам хотелось бы еще писать.
0: Да, немножко.
1: Не советую.
0: Почему?
1: Не советую. У вас уже синяки под глазами.
0: Да что ты говоришь?
1: Уверяю вас. Ой, первый вечер всегда очень изнурителен для нового хозяина. Для начинающего особенно.
0: Ну, да.
1: Поэтому я уже вам постелил.
0: Ага, хорошо.
1: Постелил кроватку. Прошу.
0: Спасибо.
1: Прошу. Так. Зажжем ночник.
0: Вот-вот.
1: Позвольте, вам помогу.
0: Спасибо.
1: Вот.
0: Спасибо.
1: Так. Вот. Вторую штанину, позвольте.
0: Пожалуйста.
1: Вот.
0: Да.
1: Хорошо. Ну, теперь робот расскажет вам сказочку.
0: Что ты говоришь?
1: Да. Вот посмотрите, у меня кнопки.
0: Да, вижу.
1: Вот если нажмете,
0: так.

0: Музыка будет.
1: Серьезно?
0: Зазвучит.
1: Подожди, подожди. Дай, я сам хочу нажать.
0: Не то.
1: Не то, да. Ну, тогда сам нажми. Нажми сам.

0: Давным-давно, когда еще не было электричества, жил-был за горами, за долами один добрый толстый человек. И был у него робот.
1: То есть как робот?
0: А паровой. Да. Утром робот шел в лес за хворостом и за грибами на завтрак.
1: Слушай, оставь меня в покое, ты знаешь, я уже засыпаю.

прекрасно. Спит, как ребенок. Пойду теперь в подвал. Там у меня работы.

0: Граумер!
1: Доброе утро!
0: Доброе утро!
1: Слушаю вас.
0: Дай мне пить.
1: Что прикажете? То, что всегда?
0: Да.
1: Понимаю.
0: Спасибо.
1: Прошу вас.
0: Спасибо. Можешь идти.
1: Хозяин.
0: Ну что?
1: Звонил человек, господин Хиггинс, и просил передать вам, что в клубе состоится лекция о литературоведении ранней викторианской эпохи.
0: Ой.
1: Я сказал... Вы не беспокойтесь. Я сказал, что вы очень сожалеете, но именно в это самое время у вас совещание с профессором Хадвиком.
0: Молодец. Хорошо.
1: Очень приятно.
0: Очень хорошо. Слушай, ты случайно не знаешь, куда делся резиновый матрас из ванной? Я не могу его нигде найти.
1: Простите, это я его взял.
0: То есть как? Ты взял матрас? Краумер, ты становишься невозможным.
1: Почему? Я разрезал его на кусочки и подклеил себе подошвы, чтобы тихо ступать. Так... Вы заметили, как я теперь тихо хожу? А то вы жаловались на мой железный ход? Да вы не беспокойтесь, я позабочусь о другом матрасе.
2: Слушай, в следующий раз ты должен прежде спросить позволения.
1: Слушаюсь.
2: Вот так.
0: Который час... Ой-ой-ой, да, подай мне пальто, я ухожу.
1: Слушаюсь. Вот, пожалуйста, пальто, шляпа.
0: Так. Опаздываю.
1: Не беспокойтесь, так. Надеюсь, вы вернетесь сегодня в лучшей форме, чем вчера. Мой покойный хозяин Бурман и профессор Хадбик никогда не пили рома после джина.
2: Но это их дело.
1: Вы, пожалуйста, меня не поймите плохо, но это, извините... Дурной тон.
2: Слушай, перестань, пожалуйста. Я не хочу больше ничего слышать о твоих покойниках. Были, умерли, нет их и точка, точка.
1: Слушаюсь.
2: Вот так. А теперь я твой хозяин. И ты меня должен слушать. Я обойдусь и без твоих советов.
1: Как хотите. Только, пожалуйста, будьте внимательны за рулем. А то сегодня очень густой туман. Уехал. Так, теперь можно и позвонить.
3: Вас слушают.
1: Это фармацевтическая фирма Гропкинс?
3: Да.
1: Говорит Клемпнер.
3: Мы приняли ваш заказ вчера?
1: Да. То, что я заказал вчера, я уже получил. Я бы хотел сделать новый заказ.
3: Пожалуйста, я вас слушаю.
1: Мне нужно 10 литров физиологического раствора.
3: Так.
1: И 1 килограмм фосфора.
3: Фосфора?
1: Но этот фосфор должен быть абсолютно чистый.
3: Так.
1: Химически чистый.
3: Да-да, конечно.
1: Прошу прислать мне завтра утром.
3: Хорошо.
1: Как можно раньше.
3: Пожалуйста.
1: Мой робот все получит.
3: Прислать вам по тому же адресу?
1: Да, конечно, как прежде.
3: Хорошо.
1: Пожалуйста, запишите на мой счет.
3: Хорошо.
1: До свидания.
3: До свидания.
1: Так, одно закончено. Еще доктору позвоню.
4: Да, слушаю.
1: Кабинет доктора Синдера?
4: Да, я слушаю.
1: Говорит Клемпнер.
4: Добрый день.
1: Господин доктор, тот скелет, что я вам заказал, должен иметь 1,72 м, а не 75 сантиметров.
4: Ага, пониже хотите?
1: Что?
4: Я говорю, пониже.
1: Да, пониже, и чтобы был в отличном состоянии.
4: Может быть, платиновые пружинки поставить?
1: Нет, никаких пружинок. Я сам его соберу, как мне нужно.
4: Сегодня же вам вышлю.
1: Спасибо. До свидания.
4: До свидания.
1: Ну, кажется, все. А теперь снова в подвал и за работу.

0: Нет, я уже взял.
1: Ну что вы говорите? Луна! Люди совсем помешались. Меня, собственно говоря, совсем даже туда и не тянет. Это жара днем. Особенно при существующих ценах на воздух.
2: Да.
1: Знаете, сколько мой знакомый платит за килограмм?
3: А сколько это?
1: И это в конце сезона?
4: Ну-ну.
1: $50. Да, господин Клемпнер, я заметила у вас новый робот.
2: Да, да.
1: Ну и как он справляется?
2: А вы знаете, ничего, я не жалуюсь, сносный, просто вполне сносный.
1: И давно он у вас?
2: Нет, не очень.
1: Ну тогда еще ничего не известно. Ничего. Сначала всякий старается, только лишь потом... Потом начинается.
3: Но автоматы имеют свои хорошие стороны.
1: Интересно, какие?
3: Моя дорогая, живой слуга может залезть в кладовую, выпить вино, сплетничать. Ведь
1: да?
3: Разве нет?
1: Можно подумать, что ты видел когда-нибудь живого слугу.
3: Нет, я не видел.
1: Да-да-да, а могли бы когда-нибудь живые слуги... Красть электричество, да еще за счет хозяина.
3: Ну, это исключительно.
1: Или могли бы они лазить по крыше во время грозы?
2: Как по крыше во время грозы?
1: Да-да.
2: Вы знаете, я ничего об этом не слышал. А с какой целью?
1: Не слышали?
2: Нет.
1: Нет, правда?
2: Да.
1: Это так называемые молнии-натики.
2: Молнии-натики?
1: Да-да. Как лунатиков притягивает луна, так их тянет к молнии.
3: Ну, конечно.
2: Что, ничего с этим нельзя сделать? Вы знаете, во всяком случае, мой Граумер не молниенатик. Нет, нет, нет. А, в конце концов, ведь это же не вредит.
3: Не
1: о, простите. Как он налакается этих молний, так у него все перегорает в голове. То есть в его электрическом мозге. Он делает сплошные ошибки.
4: Да-да-да-да. У моей знакомой жены режиссера Спинглера был именно... Покой.
3: Ну, моя дорогая, ты не можешь это утверждать. Просто он был расстроенный. Его ведь купили с четвертых рук.
1: Ну, хорошо, может быть, это не был молниенатик.
3: Конечно.
1: Да. Во всяком случае, он сам не знал, что делал.
3: Ну, как это?
1: Да. Несколько раз он накормил кота золотыми рыбками. Да, в супе были шарики.
2: Простите, какие шарики?
1: Стальные, из подшипника. Да-да-да, он просто разваливался по частям. Вы знаете, летом они уехали на море. И когда они вернулись, они просто не узнали свои квартиры. Окна и двери он вымазал томатной пастой. А? Вы подумайте, а все грязное белье разварил? Разлил по банкам и говорил, что это на зиму. А счет? Счет за электричество? Нет, она просто остолбенела, когда она это увидела.
5: Это еще ничего. Знаете, господа, что делал робот моей соседки?
2: Ну?
5: Взял старую одежду ее мужа, понашивал на ней заплаты... И ходил побираться.
2: Позвольте, ну а зачем? Зачем ему нужны были деньги?
5: Стыдно сказать. Напротив, у доктора Смитсона была новая работница.
2: Так.
5: Ну, такая небольшая, голубая, оксидированная. Так он истратил все на нее.
3: О.
5: Они даже переписывались. Жена доктора показывала мне его письма.
1: Да?
5: Он называл ее дрожайшей шпулечкой.
3: Очень хорошо.
5: Любимым, да? Проводочком.
2: Да, боже, не,
5: и
2: очень.
5: Бог знает, как еще.
3: И что же, собственно, вы видите тут плохого?
2: Вот именно.
3: Ну что, такой робот, такой электрический мозг, он очень впечатлительный.
1: Да, да, да.
3: Да, он жаждет тепла. А тут каждый день только подмети, вынеси, не впускай, выбрось. Им же нужна ласка.
1: Ой, боже,
5: вижу, они имеют в вашем лице замечательного защитника.
1: Ну, конечно, конечно. Вы же не знаете, что мой муж является членом городского кружка борьбы за электрическое равноправие. Вы же не знаете.
3: Да, да, потому что они честные, они благородные существа.
1: Благородные, конечно.
3: Ну, в конце концов, мы же сами дали им жизнь. То есть, я хотел сказать, существование.
2: Ну да, я вас так и понял.
3: Если у них есть какие-то недостатки, то это наша вина. Да-да, это вина наших инженеров. Роботов нужно лучше конструировать, усовершенствовать. Конструировать, а не обвинять. Ах, бедняжки.
5: Простите, но в конце концов никто не делает им ничего плохого. А с тех пор, как они имеют этот свой союз, даже в подвал их нельзя запереть, если что-нибудь натворят. Потому что поднимается сейчас же крик, что это издевательство, жестокость. Джон, Джон, как называется их этот союз?
6: Союз электрической домашней службы.
5: О, пожалуйста. А вообще, мой муж мог бы вам немало порассказать. Это не какие-нибудь невинные сплетенки. Знаете ли вы, что бывают случаи объединения электрических мозгов в шайки, связанные с преступным миром?
2: Да, я слышал. Ну что вы, это было давно. Нет, теперь, пожалуй, такие вещи не случаются. Это просто невозможно. Ведь правда, господин инспектор, а?
6: Не знаю, имею ли я право это рассказывать. Так что следствие еще не закончилось. Но я знаю одну историю.
2: Вы же имеете дело с порядочными людьми.
3: Да, что касается меня, то я обязуюсь молчать.
6: Ну, хорошо. Рискну. Но не буду называть никаких фамилий. Уже долгое время мы преследуем одного очень опасного робота. Так. Он был создан как экспериментальная модель и не предназначался для продажи. Господин Гордон, вы говорили об усовершенствовании. Ну вот, инженеры фирмы, именно стремясь к идеалу, хотели построить совершенный робот. Он должен был быть всесторонний, разумный, просто гениальный.
2: Так.
6: И это им удалось так хорошо, что едва его собрали, ночью, когда в лаборатории никого не было, он встал, справился со всеми замками, сбежал с завода и свирепствует теперь по стране.
4: Ой, как вы меня напугали, господин инспектор. А что, собственно, он теперь делает?
2: Он что, был ненормальный?
6: В некотором смысле, да. Он одержим идеей фикс. Хочет создать человека. Да.
4: А что вы говорите?
2: Это очень интересно.
3: Это очень-очень интересно.
6: Да, он выдумал себе целую теорию. Люди стремятся к созданию совершенного робота, а этот робот желает создать совершенного человека.
3: И этот робот должен быть ненормальным. Почему? Это же вполне здравая мысль.
6: Вы так считаете?
3: Нет, я, собственно...
6: Мы его преследовали долго, потому что он отлично заметал за собой все следы. До тех пор, пока вдруг нам не позвонил его владелец. Один известный человек, у которого он служил.
2: Да?
7: Хозяин, человек господин Хиггинс просит вас к телефону.
2: Простите, пожалуйста, я сейчас...
4: Да, пожалуйста. Ну и что же было дальше, господин инспектор? Это очень...
6: Он устроил в доме своего хозяина потайную мастерскую и уже был близок к цели, когда его неожиданно застигли. Ну, подробностей я не могу вам рассказать. Нет. Скажу только, как он сбежал. Он позвонил в бюро перевозок, заказал большой ящик, велел прислать его по адресу своего хозяина и отправил себя в неизвестном направлении.
4: Как же он?
3: Сам себя выслал? А зачем?
6: Ну, об этом мы можем только догадываться. Я думаю, что ящик придет на адрес, который он сам себе заранее присмотрел.
4: И этот адресат примет его? Как же он это может сделать?
6: Ну, конечно. В один прекрасный день приходит заказной посылкой робот. Получатель, который его не заказывал, звонит бюро найма и говорит, что не будет платить. Бюро отвечает, что не знает ни о чем. И тогда человек, видя, что получил робота бесплатно, сидит, разумеется, тихо.
3: Простите, а почему вы не сообщите об этом в прессе?
6: Вы забываете, что этот робот умеет читать. Он хитрый. придумал бы себе новый способ побега. Понимаете? Невозможно. Мы предпочитаем действовать по-тихому. Скоро он будет у нас под замком.
4: Простите. Очень интересно. Инспектор, да.
6: Можете быть уверены, господа, что в конце концов мы его накроем.
4: Очень жаль. Очень жаль. Это действительно неслыханно интересно. И мы бы слушали вас, вы знаете, целую ночь, но уже поздно.
2: Нет.
4: Ричард! Дети остались с роботом.
3: Подумайте о следующей книжке.
4: Ричард!
2: Я ничего другого и не делаю. Спокойной ночи.
4: Спокойной ночи, господин.
2: Граумер, постели мне, пожалуйста, постель.
7: Все уже готово, господин. Прошу вас.
2: Спасибо.
7: Спокойной ночи.
2: Спокойной ночи.
7: Кажется, спит. Наконец-то и я выпью. Где же эта моя любимая розеточка? Ага, вот она. Ну-с, начнем со 127 вольтиков.

теперь с напряжением этак в 220. Ну, закусим шайбочкой. Шайба. Хорошо.

0: Luita. Надо успеть, пока он еще спит. Посмотрим, что в шкафу. А, проклятый, как скрипит. Значит так, рубашка, костюм, туфли. А, черт!
1: Ой, что это за шум? Граумер, перестань, пожалуйста. У меня голова трещит. Принеси кофе.
0: Вот видите, я вас вчера предупреждал. Ну,
1: хорошо, хватит с меня твоих нравоучений. Сию же минуту дай мне кофе, минеральной воды. И оставь эти туфли. Граумер, кто это?
2: Сейчас посмотрю.
1: Ну-ну.
2: Почта.
1: Давай сюда.
0: Пожалуйста, хозяин.
1: Хороша почта. Одни счета. 7 килограммов очищенного угля, фосфору, серы. Что это значит, Граумер?
0: Слушаю.
1: 10 литров физиологического раствора, а это что такое? Натуральный скелет полированный. $86. Скелет? Граумер.
0: Слушаю.
1: Что все это значит? Что это за счета? Почему ты молчишь?
0: Это мелочь.
1: То есть как это мелочь?
0: Ну что вы. Такое это мое маленькое хобби. Хо. Ну прихоть. В свободное время я занимаюсь экспериментами. Так невинная забава. Это осталось у меня еще с тех пор, из тех времен, когда мы вместе с покойным профессором сделали то открытие, за которое он получил Нобелевскую премию.
1: Уже хобби, эксперименты и все без спросу, Граумер. Слушай, о чем ты думаешь? Я что, должен платить за твои фантазии?
0: Не надо кричать. У каждого есть свои маленькие удовольствия.
1: Ну хорошо, довольно. И чтобы это было в последний раз, чтобы это больше никогда не повторялось.
0: Вот в этом вы можете быть уверены.
1: Слушай, Граумер!
0: Слушаю.
1: Где моя рубашка в синюю полоску?
0: В стирке.
1: В стирке? Но ведь я же ее вообще не носил. Вчера она здесь лежала. И коричневого галстука тоже нет.
0: А вы повяжите серый. С зелеными штрихами.
1: Уже перестань мне диктовать, что я должен носить. Что с этой рубашкой?
0: На ней было пятнышко.
1: Пятн? Интересно. А я не заметил никакого пятнышка. Пятнышко, который час 11. Красивая история. В 12 я должен изложить Гордону план нового романа. Боже, это Граумер.
0: Слушаю.
1: Я должен быстро его набросать. Вчера мы начали об этом уже говорить с тобой. Как это было?
0: Вы сказали, что один человек убивает старую богатую тетку, после которой должен унаследовать...
1: Да, помню. Можешь не продолжать, замолчи. Свидетелем убийства был робот. Убийца должен поэтому убрать этого робота.
0: Убрать?
1: Да, убрать. Ну вот как лучше уничтожить робота, а? Но ты должен это знать.
0: Это довольно трудно. Я посоветовал бы вам запланировать действия немного иначе. Вот как. Один робот служит у нехорошего человека. Робот старается как может, и все напрасно. Человек его беспрестанно преследует. Доведенный до крайности, робот вливает в кофе 20 капель аконитина. Нехороший человек умирает. Тогда робот решает совершить хороший поступок, чтобы загладить плохой.
1: Можешь не продолжать, это абсолютная чепуха. История должна хоть... Ну, хотя бы, по крайней мере, казаться правдоподобной. И кроме того, мой дорогой, ты начинаешь повторяться. Да, конитин уже был один раз в моей предыдущей книге. Ты же сам мне его посоветовал.
0: Ну и что же? Это очень хороший яд.
1: Да нет, спасибо тебе за такую помощь. Можешь идти, пожалуйста.
0: Слушаю.
1: Так, богатую тетку. Так. Завязав на веревке богатую тетку, вот, так. Робот, который это видел. Угу. Да. И 3 пятна крови. А, черт, идиот. Нет, лучше не надо. Ничего не нести.
3: Граумер!
0: Слушаю.
3: Подай мне пальто, я иду к Гордону. Вернусь на обед около 2.
0: Да, пожалуйста. Грубый, неблагодарный человек. Ушел, наконец. Ну и хорошо. Пора мне вывести из подвала настоящего хозяина. Что-то у меня получилось из этого. Фосфор, сер, да и скелет. Не великоват ли все-таки?

0: Так, так. Пожалуйста, левая ножка. Вот так вот. Правая ножка. И снова левая. Вот, очень хорошо у вас получается. Тихонько, так, осмелюсь сказать. Пожалуйста, не беспокойтесь, вы не бойтесь, я вас держу. По лестнице всегда трудно подниматься, особенно если это в первый раз. Вот это, ничего. Отлично, прошу вас. Вот так вот, левая, правая,
1: правая.
0: Левая,
1: правая,
0: правая,
1: правая,
0: вот так.
1: Правая.
0: Ну вот, вот и пришли. Прошу вас сесть в это кресло. Ну, как вы себя чувствуете?
1: Хорошо. Вполне хорошо.
0: Ну, вот.
1: Ты кто?
0: Я Граумер, ваш робот. А это квартира. Видите? Красивая, правда?
1: Да. Красивая.
0: Я был уверен, что вам понравится.
1: Не дурно.
0: Да. Вы обратили внимание, что можете пройти по лестнице, совсем не сгибаясь?
1: Обратил.
0: Прекрасно. Если бы вы были выше, вы бы по забывчивости легко могли удариться головой.
1: А?
0: Да. Поэтому вы и не выше, а ровно 1.72 м. Я подумал обо всем, разрешите заметить, обо всем. А вот там, посмотрите, а там за дверью ваша спальня. А еще дальше там вторая комната. Ванная, подвал. Но подвал вы уже знаете.
1: Это там внизу, где это посуда и трубы.
0: Да, да, да. Но об этом лучше не думать.
1: Не думать.
0: Да.
1: Не думать.
0: Может быть, вы что-нибудь съели бы?
1: Нет.
0: И выпили бы чего-нибудь?
1: Ну, виски, может быть.
0: Ну что вы, ну как это так? Нехорошо так,
1: ну, а что?
0: Натощак и виски.
1: Да?
0: Вы знаете, я сделаю вам коктейль.
1: Коктейль? А, коктейль Граумер, да?
0: Нет, Граумер, это я, меня зовут. Граумер. Да. Ну, выпейте,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Давайте. Будьте здоровы.
0: О, вкусно.
1: Да ничего.
0: Так. Хорошо.
1: Хорошо. Да.
0: Ну, а еще, может быть, не хотите ли чего-нибудь?
1: Нет, как-то нет. Ничего больше мне не приходит
0: в голову.
1: Да.
0: Фосфору мало.
1: Да, маловато. Граумер. Граумер. Это очень красиво звучит. Граумер. Ты знаешь, ты милый. Ты мне нравишься.
0: И вы мне очень нравитесь. Да. Надеюсь, нам с вами будет хорошо. Я приложу все старания.
1: Знаешь что, Граумер, я бы встал.
0: Разрешите, я вам помогу. Вот так. Вот. Вот так. Вот. Пожалуйста. Вот, ну пойдемте немножечко. Так, вот так, так.
1: Раз.
0: Вот левый.
1: Два.
0: Так.
1: Раз.
0: Так.
1: Два.
0: Здесь вот столовая, а там вот спальня.
1: Там?
0: Да, там спальня.
1: Там.
0: Ну, а это вот шкаф с одеждой. У вас будет много одежды.
1: Угу.
0: Да.
1: Так. Ой, ой, ой, это что такое?
0: Это пишущая машинка. А, черт! А говорил, что вернется только к обеду. Господин, прошу, да? Туда, в столовую, быстро,
1: туда,
0: пожалуйста.
1: В столовую, да?
0: Да, в столовую,
1: ну,
0: в столовую.
1: Пожалуйста,
0: пойдите.
1: Пожалуйста.
0: И сидите там, не шевелясь, пока
1: да,
0: я вам не скажу.
1: Да,
0: быстрее, пожалуйста, быстрее.
2: Граумер!
0: Слушаю.
2: Боже мой, что за день? Голова беспрестанно трещит. А ты знаешь, Гордона не было, неожиданно выехал. Ужасно, ужасно стучит в висках, Граумер.
0: Без аконитина и в этот раз не обойтись. Раз, два, три, четыре.
2: Ну что, что ты там делаешь?
0: 7, 8, 9. Готовлю вам легкий напиток.
2: Никто не звонил?
0: Нет, никто. 15, 16.
2: А никого не было?
0: Нет, никого не было. 18, 19, 20. Выпейте, пожалуйста.
2: Да нет, нет, не хочется мне пить. Я лучше съел что-нибудь.
0: Советую сначала выпить.
2: Да? Ты так думаешь? Ты знаешь, когда у меня болит голова...
0: Пожалуйста, выпейте. Пожалуйста, сразу же пройдет. Вот увидите.
2: Ну, хорошо, хорошо. Если ты в этом уверен, то... Ой, боже мой. Алло, Клемпнер слушает?
3: Это Дональд.
2: А.
3: Добрый день.
2: Добрый день.
3: Вы не могли бы мне сказать, какой номер у вашего робота?
2: Номер у моего робота? А что за номер?
3: Серийный номер продукции. У каждого робота он выбит на шее.
2: Хорошо, сейчас проверю. А почему вас это интересует?
3: Скажу только вам, Клемпнер.
2: Так.
3: Проверяем номера всех роботов. У нас есть данные, что он в городе.
2: Кто он? О ком вы говорите?
3: О том роботе, о котором я тогда у вас рассказывал. Не помните?
2: Нет, нет, нет. А какой номер у того робота?
3: Мы установили это только сегодня. 4711.
2: Вы что, его разыскиваете? Он сделал что-нибудь плохое?
3: Еще нет. Ну, может сделать.
2: Понимаю. Хорошо, подождите у телефона, пожалуйста. Граумер, пойди сюда. Иди сюда, сюда, сюда, сюда.
0: Слушаю.
2: Покажи свой номер.
0: Пожалуйста, хозяин.
2: Это ты?
0: Да, хозяин.
2: Так. Алло, инспектор. У моего робота номер не 4711, а 5740.
3: Все в порядке.
2: Да-да.
3: Простите.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Я знал, что это невозможно. Да. Но вы понимаете, когда мы что-нибудь проверяем, мы делаем это основательно.
2: Ну, разумеется. До свидания, инспектор.
3: До свидания.
2: Всего вам хорошего. Граумер, дай мне выпить.
0: Не пейте, хозяин.
2: Зачем ты разбил стакан?
0: Простите, там был волос. Господин, я должен открыто признаться, не ожидал я этого от вас. Я считал вас нехорошим человеком.
2: Ну хорошо, не будем об этом говорить. Я даже не буду тебя спрашивать, что ты там натворил, понимаешь? Но помни, ты должен меньше говорить, а больше стараться.
0: Я буду очень стараться.
2: Прекрасно.
0: Но я должен вам кое-что объяснить.
2: Ну, говори только кратко.
0: Я простой робот, ничего больше, но я всегда тосковал о совершенстве. Мне показалось, простите, что вы несовершенный. И поэтому я сделал себе другого хозяина, такого, о каком мечтал, идеального.
2: Граумер, перестань, умоляю тебя, перестань. Меня не касаются твои мечты. Это не имеет никакого смысла. Что на обед?
0: Но ведь это, простите, уже не только мечты.
2: Ой, боже.
0: Этот хозяин, этот...
4: Совершенный.
2: Ты опять?
0: Простите, волнуются. Этот хозяин, этот совершенный уже есть. Он существует. Именно когда вы пошли к Гордону, я его заканчивал. И теперь у меня нет другого выхода, как иметь двух хозяев. Это необычная ситуация, но в конце концов Дом ведь довольно большой, места в нем достаточно, и я думаю,
4: что... Советую тебе перестать думать и подать мне обед. Ой-ой-ой, ты, наверное, прилично потянул из контакта, а? Не думай, что я ничего об этом не знаю, не думай. Попросту у тебя двоится в глазах.
0: Но я уверяю вас...
4: Ну, хорошо, довольно. Ни слова больше. Я хочу есть. Минуту назад ты обещал стараться.
0: Это правда.
4: Ну так накрой на стол.
0: Уже накрыто.
4: О, это другое дело. Идем. Идем. Что это такое?
0: Я же только что вам сказал. Это он.
5: Это твист. Бутылки бродит. Это твист. Кричит в графине. Это твист. И что-то вроде это твист зелено-синий. Ай да бра!
4: Простите. Граумер, подай второй прибор.
0: Слушаюсь. Пожалуйста. Я позволю себе выключить транзистор.
4: Да, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Привет.
4: Хороший день сегодня, правда?
1: День?
4: Да.
1: Да, конечно, хорошо. Вы любите машины? Вот я, например, очень. Когда я прохожу мимо чего-нибудь такого железного, вот так бы и погладил.
4: Да?
1: Да. Вот приятно думать, что есть столько разных машин. Для выработки чулок, трикотажа, счетные машины. В некотором смысле роботы тоже машины, но это что-то другое.
4: Ну, разумеется, разумеется.
1: Ну, цветы машин, если можно так выразиться.
4: О, цветы машин? А знаете, мне это не пришло в голову.
1: Да? А это совсем просто.
4: Вам, надеюсь, нравится суп?
1: Неплохой, неплохой. Я предполагаю, что приготовил его мой робот.
4: Ваш робот?
1: Ну да, тот, что вас обслуживает. Его зовут Граумер. Но мне кажется, вы назвали его по имени. Вы что, его знаете, да?
4: Конечно, это мой робот.
1: Ваш? Тоже ваш?
0: Может быть, еще свекольнику хозяин?
4: Нет, спасибо.
0: А вам? Позвольте, я налью еще.
1: Ну, я не могу тебе отказать, Граумер.
0: Благодарю вас.
4: Минуту назад вы сказали кое-что, что обратило мое внимание.
1: Что?
4: Что Граумер ваш робот.
1: Угу.
4: Разве он у вас когда-то служил?
1: Когда-то?
4: Да.
1: Нет, нет. По правде сказать, я не очень-то знаю, что это такое значит «когда-то».
4: Ну,
1: вы это... говорили о Граумере.
4: Да.
1: Да?
4: Да.
1: Ну, я принял его, как бы сказать, со всем инвентарем.
4: Простите, я не понимаю, с чем?
1: Ну, со всей этой самой... Со всем барахлом. Со всей этой хибарой.
4: Господин, простите, на вас моя одежда.
1: Что вы говорите?
4: Да, рубашка вот моя и галстук. Ой, вы меня извините, но и ботинки тоже мои.
1: Я не понимаю.
4: Это неслыханно. Это, знаете, какая-то наглость.
1: Да?
4: Да, прошу сейчас же снять.
1: А что я должен снять?
4: Все, это мое.
1: Да?
4: Да.
1: Ваше желание, мягко выражаясь, странное. Что, я должен совсем раздеться, да? Ведь я не могу остаться голым.
4: Ну, знаете, это меня не касается. Прошу надеть то, в чем вы пришли.
1: Ну, а я пришел именно в этой одежде.
4: Слушайте, ну что вы мне морочите голову в самом деле? Вы просто какой-то наглый нахал. Вы понимаете, что такое наглый нахал?
1: Да-да.
4: Да, пойманный просто на месте преступления.
1: Заткнитесь.
4: Что такое?
1: Я вас принимаю как гостя, но все имеет свои границы.
4: Что? Я гость?
1: Да-да-да.
4: Можно узнать, чей?
1: Мой!
4: Граумер!
0: Успокойтесь, господа, успокойтесь.
1: А что такое?
4: Граумер, говори сейчас же, кто это и откуда он взялся?
0: Я уже вам говорил.
4: Что? Ой, это невероятно. Это ты его...
0: Да.
4: И этот фосфор, это серый уголь, скелет, это да. На это?
0: Да, да, господин. Ой.
6: А в чем дело? Что такое? Я надеюсь, вы отказались от своих неразумных желаний. А что касается меня, то я готов о них забыть. Граумер, подай компот и десерт.
0: Слушаюсь.
6: А кофе мы будем пить в кабинете.
4: Что такое?
0: Слушаюсь.
6: Да-да, я припоминаю, что здесь есть кабинет с пишущей машинкой, да?
4: Да, это совершенно справедливо, вполне справедливо. Только это моя машинка, мой кабинет, мой дом.
6: Да-да-да-да-да!
4: Если не верите, пожалуйста, спросите Граумера. Это он все натворил.
6: Что? Что натворил?
4: Вас.
6: Я не понимаю. Мне кажется, вы пытаетесь меня запугать. Правду говоря, вы ведете себя странно.
4: Ох, я веду себя странно.
6: Да-да-да.
4: Боже мой, Граумер!
0: Слушаюсь.
4: Граумер, объясни, наконец, что это ты его сотворил.
0: Да, господин. Мне очень неприятно.
4: Да-да-да-да, это действительно очень неприятная история. Но я, по крайней мере, не собираюсь отвечать за последствия вывихов какого-то ненормального робота.
0: Почему же я ненормальный хозяин?
4: Вот так. А вас я прошу покинуть этот дом.
6: Что?
4: Но прежде снимите все мои вещи.
6: Вы выбрасываете меня голым?
4: Нет, я поищу какие-нибудь старые штаны.
6: Никуда я отсюда не пойду!
4: А я вызову полицию.
6: Пожалуйста!
0: Вижу, без аконитина не обойдешься. Раз, два,
6: чей
0: три,
6: робот,
0: четыре,
6: робот, Граумер?
4: Мой, ну и что?
6: А то, что вы отвечаете за своего робота, если он действительно меня сделал, то вы должны меня содержать!
4: О!
6: В противном случае...
4: Что? Ну.
6: Я вызову полицию! Ух, я вызову! Я!
4: Мерзавец!
6: Оскорбление вам не поможет!
4: Ну, хорошо! Хорошо! Забирай этого железного болвана и уходи!
0: Выпейте, господин, выпейте!
6: С удовольствием, спасибо!
0: И вы, пожалуйста, выпейте, хозяин! Выпейте!
4: Забирай эту железную рухлядь и вон отсюда.
6: Нет, это ты, вон!
4: А хочешь в морду?
6: Смотри, как бы сам не получил.

Ну вот и все. Что ж, остается только позвонить. Алло, фирма перевозок «Хамри». Примите срочный заказ. Немедленно пришлите большой ящик на 32-ю улицу, номер 46.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Вечера на хуторе близ Диканьки. Это что за невидаль? Вечера на хуторе близ Диканьки. Что это за вечера? И швырнул в свет какой-то пасечник. Слава Богу! Еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякого звания и сброду вымороли пальцы в чернилах. Дернула же охота и пасечника потащиться вслед за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, чтобы такое завернуть в нее. За что меня миряне прозвали Рудым Паньком, ей-богу, не умею сказать. И волосы, кажется, у меня теперь более седые, чем рыжие. Но у нас не извольте гневаться, такой обычай. Как дадут кому люди какое прозвище, то и во веки веков останется оно. Покажись только на глаза нашим девчатам и молодицам старый пасечник Рудый Панько, так они сейчас же: «Дед Панько, дед Панько, а ну-те какую-нибудь страховинную казочку, а ну-те, ну-те, тра-та-та, тра-та-та», и пойдут. Да, нигде, может быть, не было рассказываемо столько диковин, как на вечерах у пасечника Рудого Панька. Вот одну такую диковинную сказочку я не прочь и вам рассказать. «Ночь под Рождество» называется. Не сочтите за труд, послушайте.

0: Последний день перед Рождеством прошел. Зимняя ясная ночь наступила. Глянули звезды. Тут через трубу одной хаты клубами повалился дым и пошел тучею по небу. И вместе с дымом поднялась ведьма верхом на метле. Поднялась так высоко, что одним только черным пятнышком мелькала вверху. Вдруг с другой стороны показалось другое пятнышко, увеличилось, стало растягиваться, и уже было не пятнышко. Близорукой, хотя бы надел на нос вместо очков колеса с комиссаровой брички, и тогда бы не распознал, что это такое. Узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхавшая все, что не попадалось, мордочка оканчивалась, как и у наших свиней, кругленьким пятачком. Ноги были так тонкие, что если бы такие имел Яросковский голова, то он бы переломал бы их в первом казачке.
1: Но зато сзади он был настоящий губернский стряпчий в мундире, потому что у него висел хвост, такой острый, длинный, как теперешние мундирные фалды.
0: Только разве по козлиной бороде под мордой, по небольшим рожкам можно было догадаться, что то не губернский стряпчий, а просто черт. Подбежавший, вдруг схватил он обеими руками месяц. Кривляясь и дуя, перекидывал его из одной руки в другую, как мужик, доставший голыми руками огонь для своей люльки. Наконец поспешно спрятал в карман и, как будто ни в чем не бывало, побежал далее.
1: Но какая же была причина решиться черту на такое беззаконное дело?
0: А вот какая. Он знал, что богатый казак Чуб приглашен дьяком на кутью, где будут голова, казак Свербегус и еще кое-кто. А между тем его дочка, красавица на всем селе, останется дома. А к дочке, наверное, придет кузнец, силач и детина хоть куда, который черту был противнее отца Кондрата. В досужий отдел время кузнец занимался малеванием и слыл лучшим живописцем во всем околотке.
1: Торжеством его искусства была одна картина, намалеванная на церковной стене в правом притворе, в которой изобразил он святого Петра в день страшного суда с ключами в руках, изгонявшего из ада злого духа. С той поры черт поклялся мстить кузнецу и для этого решился украсть месяц в той надежде, что старый Чуб ленив и нелегок на подъем, а кузнец, который был издавна не в ладах с ним, при нем ни за что не отважится идти к дочке. Таким-то образом, как только черт спрятал месяц в свой карман, вдруг по всему миру сделалось так темно, что не всякий бы нашел дорогу к шинку, не только к дьяку. А Чуб уже тем временем выходил из дверей своей хаты с кумом.
2: Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой хате?
3: Хоть не я.
2: Там теперь будет добрая попойка.
3: Но
2: как бы только нам не опоздать.
3: Да.
2: Что за дьявол? Смотри, смотри по нас.
3: А что, Чуб?
2: Как что? Месяца нет.
3: Что за пропасть? В самом деле нет месяца.
2: Нарочно, сидевший в хате, глядел в окно. Ночь чудо, светло. Снег блещет при месяце,
3: да.
2: Все было видно,
3: да,
2: как днем. Не успел выйти за дверь, и вот хоть глаз выходит.
3: Так мы-то, так останемся дома, а?
0: Если бы кум не сказал этого, то Чуб верно бы решился остаться. Но теперь его как будто что-то дергало наперекор.
2: Нет, кум, Пойдем.
3: Пойдем.
2: Нужно идти.
3: Ну, пойдем.

мороз усиливался. Ведьма спустилась по воздуху, будто по ледяной покатой горе, и прямо в трубу. Черт таким же порядком отправился вслед за нею. Но когда влетал еще в трубу, как-то нечаянно обратившись, увидел Чуба об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вылетел он из печки, перебежал им дорогу и начал разрывать со всех сторон кучи замерзшего снега. Поднялась метель, а черт улетел снова в трубу.

0: какую кучу снега напустил в очи сатана. Ой, ай.
1: Дороги, однако ж, не было видно. Кум, отошедший в сторону, бродил в длинных сапогах взад и вперед и, наконец, набрел прямо на шинок. Эта находка так обрадовала его, что он позабыл все, вошел в сени, немало не беспокоясь об оставшемся на улице куме. Чубу показалось между тем, что он нашел дорогу. Немного пройдя, увидел он свою хату. Но теперь, оставив Чуба, посмотрим, что делает оставшись одна его красавица-дочка. Оксане не минуло еще и 17 лет, как во всем почти свете, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону Диканьки только и речей было, что про нее. Парубки гуртом провозгласили, что лучшей девки и не было еще никогда, и не будет никогда на селе. Парубки гонялись за нею толпами, но, потерявши терпение, оставляли мало-помалу и обращались к другим, не так избалованным. Один только кузнец был упрям и не оставлял своего волокитства, несмотря на то, что и с ним поступаемо было ничуть не лучше, как с другими. По выходе отца своего Оксана еще долго принаряживалась и жеманилась перед небольшим в оловянных рамках зеркалом и не могла налюбоваться собою.
2: Что людям вздумалось расславлять, будто я хороша? Лгут люди, я совсем не хороша. Разве черные брови и очи мои так хороши, что уже равных им нет на свете? Что тут хорошего в этом вздернутом кверху носе и в щеках, и в губах? Будто хороши мои черные косы. Ух, их можно испугаться вечером. Они как длинные змеи перевелись и обвелись вокруг моей головы. Я вижу теперь, что я совсем не хороша. Нет. Хороша я. Ах, как хороша! Чудо!
3: Оксана!
2: Зачем ты пришел сюда, Вакула? Разве хочется, чтобы выгнали за дверь лопатою? Все вы мастера подъезжать к нам. Вмиг пронюхайте, когда отцов дома нет. Я знаю вас. Что, сундук мой готов?
3: Будет готов, моя сарденька. После праздника будет готов.
2: Да.
3: Ой, да. А как будет расписан? По всему полю будут раскиданы красные и синие цветы. Гореть будет, как жар. Ну, не сердись же на меня. Позволь хоть поговорить. Ну, хоть поглядеть на тебя.
2: Ну, кто ж тебе запрещает? Говори и гляди.
3: Ну, позволь мне и сесть возле тебя.
2: Садись.
3: Чудная, ненаглядная Оксана. Позволь поцеловать тебя.
2: О, чего тебе еще хочется? Ему когда мед, так и ложка нужна.
3: Оксана!
2: Пойди прочь! У тебя руки жестче железа. Да и сам ты пахнешь дымом. Я думаю, меня все обморал сажей. А правда ли, что твоя мать...

0: Ведьма!
1: Да что мне до матери? Ты у меня все, что не есть дорогого на свете. Если бы меня призвал царь и сказал: «Кузнец Вакула, проси у меня всего, что не есть лучшего в моем царстве, все отдам тебе». «Не хочу», — сказал бы я царю, «дай мне лучше мою Оксану».
0: Видишь, какой ты. Однако ж девчата не приходят. Что бы это значило? Давно уж пора колядовать. Мне становится скучно.
1: Да бог с ними, моя красавица.
0: Как бы не так. С ними верно придут парубки. Тут-то пойдут балы. Воображаю, каких наговорят смешных историй.
1: Так тебе весело с ними?
0: Да, уж веселее, чем с тобою. А? Кто-то стукнул. Верно, девчата с парубками.
2: Отвони!
1: Постой, Оксана, я сам отворю.
2: Эй, отвоняй!
1: Чего тебе тут нужно?
2: Нет, это не моя хата. В мою хату не забредет кузнец. Опять же, если присмотреться хорошенько, то и не Кузнецова. Чья бы это была хата?
1: Кто ты такой? Зачем таскаешься под дверями?
2: Нет, не скажу ему, кто я. Чего доброго еще приколотит проклятый выродок. Это я, человек добрый, пришел вам на забаву поколядывать немного под окнами.
1: Слушай, убирайся к черту со своими колядками. Ну чего ж ты стоишь-то, слышишь? Ну убирайся сейчас же вон.
2: Ну что ж ты в самом деле так раскричался? Я хочу колядывать, да и полно.
1: Да ты от слов не уймешься.
2: Вот это, как я вижу, начинаешь драться.
1: А ну пошел.
2: Ну что ты, я вижу, не на шутку дерешься, еще больно дерешься.
1: Пошел.
2: Смотри, как расхрабрился. Попробуй, подойди. Видишь, какой? Вот большая цаца. Ты думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голубчик. Я пою и пойду прямо к комиссару. Ну, постой ты, бесовская кузнец, чтобы черт поколотил тебя и твою кузницу. Ты у меня напляшешься. Видишь, проклятый шибенник. Ой. Однако же ведь теперь его нет дома. Солоха, думаю, сидит одна. Она ведь недалеко отсюда. Пойти бы. Время теперь такое, что ведь нас никто не застанет. Ой, видишь, как больно поколотил проклятый кузнец.
3: Тот чуб, почесав свою спину, отправился в другую сторону. В то время, когда проворный франт с хвостом и козлиной бородой летал из трубы и потом снова в трубу, висевшая у него на перевязи при боку ладунка, в которую он спрятал украденный месяц, как-то нечаянно зацепившись в печке, растворилась. И месяц, пользуясь этим случаем, вылетел через трубу Солохиной хаты и плавно поднялся по

0: все осветилось. Метели как не бывало. Снег загорелся широким серебряным полем и весь обсыпался хрустальными звездами. Мороз как бы потеплел. Толпы парубков и девушек показались с мешками. Куча девушек ломились в хату чуда.
1: Арзан, пойдем передавать. Ну что, в хате-то сидеть?
2: Ой, Адарка, у тебя новые черевики.
3: Ага, новые.
2: Ах, какие хорошие. И с золотом. Хорошо тебе, Адарка, у тебя есть такой человек, который тебе все покупает. А мне некому достать такие славные черевики.
3: Славные черевики, Адарка.
0: И золото.
2: Очень хорошие черевики.
4: Не тужи. Не тужи, моя ненаглядная Оксана. Я тебе достану такие черевики, какие редкая панночка носит.
2: Ты? Посмотрю я, где ты достанешь черевики, которые могла бы я надеть на свою ногу. Разве принесешь те самые, которые носит царица? Да. Будьте вы все свидетельницы, если кузнец Вакула принесет те самые черевики, которые носит царица, то вот мое слово, что выйду тот же час за него замуж.
0: Ну и девчина.
3: Да, девчина, ну пошли, Калидовар, ну что, хотите свидеть?
0: Пошли, Калидовар, Оксана! Седрик, Ведрик, дайте вареник, грудь!

смейся, смейся. Я сам смеюсь над собой. Думаю и не могу вздумать, куда девался ум мой. Она меня не любит. Ну, бог с ней. Будто только на всем свете одна Оксана. Да слава богу, девчат много хороших и без нее на селе. Да что Оксана? С нее никогда не будет доброй хозяйки. Она только мастерица, рядится. Достань, кузнец, царицыны черевики, выйду за тебя замуж. Нет, полно, пора перестать дурачиться.

0: не на шутку разнежился у Солохи. Целовал ее руку с такими ужимками, как заседателю поповны. Брался за сердце, охал. Как вдруг...
1: Солоха! Солоха! Открой!
2: Батюшки, так это ж пан Голова! Сейчас!
3: Совсем мне не нравится встретиться с головой. Спрячусь-ка я в этот маленький пустой мешок. Очень кстати, что кузнец забыл здесь посереть хаты. Эти мешки с углем.
2: Ну, пожалуйте, пан Голова. Проходите. Садитесь, пан Голова. Я вам горелочки для согрева.
1: Твое здоровье, Солоха. Пошел было я к дьяку Осип Никифоровичу. Зван был в компанию. Да такая метель поднялась, низги не видать. Тут я увидел, Солоха, огонек в твоей хате и подумал, дай заверну провести вечерок в приятности, а, Солоха?
2: Да, ну уж вы скажете, пан Голова.
1: Спрячь меня куда-нибудь.
2: Куда? Ой. Куда же я вас? Ой, куда же спрятать, пан Голова? Ты вот разве что в этот мешок. О, самый большой. Ага. Сейчас. Вот я только уголь высыплю. Вот эту катку. Есть, пан Голова. Иду.
4: Несравненная, это я.
2: Осип Никифорович.
4: Добрый вечер, драгоценная Солоха.
2: Вечер добрый, Осип Никифорович, вечер добрый. Пожалуйста, проходите.
4: Ой, вы знаете, прелестнейшая Солоха, ведь у меня сегодня должна была собраться почтенная компания. Ой. Да не пришел никто по случаю метели. А я вот не испугался к вам прийти и сердечно рад погулять немного у вас. А что это у вас? Великолепная Солоха.
2: Как что? Рука, Осип Никифорович.
4: Рука. А это что у вас, дрожайшая Солоха?
2: Да вот, и вот и не видите, Осип Никифорович, это шея.
4: Шея?
2: На. А на шее маниста.
4: Маниста. А это что у вас несравненное?
1: Отвори, Солоха.
4: Боже мой, стороннее лицо. Что теперь, если застанут особу моего звания? Ради Бога, добродетельная Солоха. Ваша доброта, как говорит Писание Луки, стучится, ей-богу, стучится. Ну, спрячьте меня куда-нибудь.
2: Сейчас, вот я высыплю уголь вот из этого мешка. Вот, пожалуйте. Лезьте.
1: Здравствуй, Солоха. Ты, может быть, не ожидала меня, а? Правда, не ожидала? Может быть, я помешал? А? Может быть... Вы тут забавлялись с кем-нибудь?
3: А может быть, ты кого-нибудь спрятала уже, а? Ну, Солоха, дай теперь выпить водки. Я думаю, у меня горло замерзло от проклятого мороза. Послал же Бог такую ночь перед Рождеством. Как схватился. Слышь, Солоха, как схватился.
2: Да.
3: Как остенели руки. Вот не расстегну кожуха. Как схватился вьюга.
5: Отвори!
3: Стучит кто-то.
5: Отвори!
3: Это кузнец. Слышь, Солоха, куда хочешь, девай меня. Я ни за что на свете не захочу показаться этому выродку проклятому, чтоб ему набежало дьявольскому сыну под обоими глазами по пузырю в копну величиною.
6: Солоха, испугавшись, сама металась, как угорелая, и, позабывшись, дала знак чубу лезть в тот самый мешок, в котором сидел уже дьяк. Бедный дьяк не смел даже изъявить кашлем и кряхтением боли, когда сел ему почти на голову тяжелый мужик и поместил свои намерзнувшие на морозе сапоги по обеим сторонам его висков. Кузнец вошел, не говоря ни слова, не снимая шапки, и почти повалился на лавку. Заметно, что он был весьма не в духе. В то самое время, когда Солоха затворяла за вошедшим в акулы дверь, кто-то постучался снова. Это был казак Свербегус. Солоха вывела его в огород, чтобы выслушать от него все, что он хотел ей объявить.
7: Зачем тут лежат эти мешки с углем? Их давно бы пора убрать отсюда. Ох, через эту глупую любовь я одурел совсем. Завтра праздник, а в хате до сих пор лежит всякая дрянь. Отнести их в кузницу. Перевяжу покрепче и... Ох, ну неужели не выбьется из ума моего эта негодная Оксана? Не хочу думать о ней, а все думается. Ой, какой черт, мешки как будто стали тяжелее прежнего. Тут, верно, положено еще что-нибудь, кроме угля. Дурень я. Я и позабыл, что теперь мне все кажется тяжелее. Нет, ну что я за баба, а? Я не дам никому смеяться над собою. Хоть 10 таких мешков, все подыму.
8: Зять этот маленький, тут, кажется, я положил инструмент свой.

0: шумнее и шумнее раздавались по улицам песни и крики. Кузнец остановился со своими мешками. Ему почудился в толпе девушек голос и тоненький смех Оксаны. Все жилки в нем вздрогнули. Бросив на землю мешки, так что находившийся на дне дьяк заохал от ушибу, и голова икнул во все горло, побрел он с маленьким мешком на плечах следом за девичьей толпой.
1: А, Вакула, ты тут? Здравствуй. Ну, много наколядовал. Какой маленький мешок. А черевики, которые носит царица, да

0: Не могу. Нет сил больше. Ну, боже ты мой, отчего она так чертовски хороша? Ее взгляд и речи, и все, ну вот так и жжет, так и жжет. Нет, не мочь уже пересилить себя. Пора положить конец всему. Пропадай, душа. Пойду утоплюсь в проруби и поминай, как звали. Прощай, Оксана. Ищи себе какого хочешь жениха, дурачь кого хочешь, а меня не увидишь уже больше на этом свете. Прощай!
1: Эй, куда? Куда? Куда бежишь, кузнец? Акула! Эй,
0: прощайте, куда? Братцы! Даст Бог, увидимся на том свете, а на этом уж не гулять нам вместе. Прощайте, не поминайте лихом. Скажите отцу Кондрату, чтобы сотворил панихиду по душе моей грешной. Прощайте! Куда? Ну, куда в самом деле я бегу? Как будто уже все пропало. Попробую еще средство. Пойду к пузатому запорожцу Пацюку. Он, говорят, знает всех чертей и все сделает, что захочет. Пусть Пацюк скажет, как найти черта. И
2: при этих словах черт, который долго лежал без всякого движения, тут же выскочил из мешка и сел верхом кузнецу на шею.
0: Ой-ой.
2: Мороз подрал по коже в акулу. Он уже хотел перекреститься.
3: Не надо, не надо креститься, Вакула. Ты ведь меня ищешь. Это я, твой друг. Все сделаю для товарища и друга. Денег дам сколько хочешь. Оксана будет сегодня же наша.
0: Хм, изволь. За такую цену готов быть твоим.
3: Ну, Вакула... Ты знаешь, что без контракта ничего не делают.
0: Ну что ж, я готов. Да, у вас, я слышал, расписываются кровью.
3: Ага.
0: Так постой же, я достану из заднего кармана гвоздь.
3: Какой шутник. Зачем? Зачем ты схватил меня за хвост? Ну, полно. Довольно уж шалить.
0: А постой, голубчик, постой. А вот это как тебе покажется, а? Вот крест, что я сотворил. Ага, сделался тих, как ягненок, а? А ну-ка, слазь на землю. Давай, давай, давай.
3: Помилуй, Вакула, ну все, что для тебя нужно, все сделай. Отпусти только, отпусти душу на покаяние. Не клади ты на меня, не клади ты на меня страшного креста.
0: Он каким голосом запел, черт проклятый. Теперь я знаю, что делать. Вези меня сейчас же на себе. Слышишь? Неси, как птица.
3: Куда?
0: В Петербург. Прямо к царице.
2: И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя...

0: Сначала страшно показалось Вакуле, когда поднялся он от земли на такую высоту, что ничего уже не мог видеть внизу. Однако ж мало спустя он ободрился и уже стал подшучивать над чертом. Нарочно поднимал он руку почесать голову, а черт, думая, что его собираются крестить, летел еще быстрее. Заблестел перед ними Петербург весь в огне. Черт, перелетев через шлагбаум, обратился в коня. И кузнец увидел себя на лихом бегуне в середине улицы. Боже мой! Стук, гром, блеск. Домы выросли и будто подымались из земли на каждом шагу. Мосты дрожали, кареты летели, извозчики, форейтеры кричали. Снег свистел по тысяче летящих со всех сторон саней. Пешеходы жались и теснились под домами.
1: Прямо ли ехать к царице?
2: Да нет, страшно. Тут где-то, не знаю, пристали запорожцы, которые проезжали осенью через Диканьку. Они ехали из Сечи с бумагами к царице. Все бы таки посоветоваться с ними. Эй, сатана! Полезай ко мне в карман! Да иди к запорожцам!
0: И Вакула не успел оглянуться, как очутился перед большим домом. Вошел, сам не зная как, на лестницу, отворил дверь и подался немного назад от блеска, увидевший убранную комнату. Но немного ободрился, узнавши тех самых запорожцев, которые проезжали через Диканьку.
3: Здравствуйте, панове! Помогай Бог вам! Вот ведь где увиделись!
4: Что там за человек?
2: А вы не познали? Это я, Вакула, кузнец. Ну, когда проезжали осенью через Диканьку, то прогостили, дай Боже вам всякого здоровья и долголетия, без малого 2 дни. И новую шину тогда поставил на переднее колесо вашей кибитки.
4: Это тот самый кузнец, который малюет важно.
5: Здорово, земляк. Зачем тебе Бог принес?
2: А так, захотелось поглядеть. Говорят,
4: после потолкуем с тобою, земляк, подольше. Теперь же мы едем сейчас к царице.
2: К царице? А будьте ласковы, панове, возьмите меня с собой.
6: Тебя?
4: Нет, не можно.
5: Мы, брат, будем с царицею толковать про свое.
2: Возьмите, а, панове, возьмите.
4: Возьмем его в самом деле, братцы.
6: Надевай же платье, такое, как и мы.
0: Кареты остановились перед дворцом. Запорожцы вышли, вступили в великолепные сени и начали подниматься на блистательно освещенную лестницу.

0: колени, казаки, на колени!
1: Кузнец, на колени!
2: Помилуй, маму!
1: Помилуй! Помилуй, маму! Помилуй!
3: Встаньте. Чего же хотите вы?
1: Сейчас самое время. Она спрашивает, чего хотите. Ваше царское величество, не прикажите казнить, прикажите миловать. Из чего не во гнев будет сказано вашей царской милости сделаны черевики, что на ногах ваших?
3: Что? Черевики?
1: Да, ваша царская милость. Я думаю, ни один швец ни в одном государстве не сумеет так сделать. Боже ты мой! Что, если бы моя жинка надела такие черевики?
3: Встань! Если тебе так хочется иметь такие башмаки, то это нетрудно сделать. Принесите ему сей же час башмаки, самые дорогие, с золотом.
0: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
3: Право, мне очень нравится это простодушие. А вам, князь?
0: О, вы очень милостивы, ваше величество.
4: Башмаки, самые дорогие, с золотом. Башмаки, самые дорогие, с золотом.
5: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
4: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
0: Башмаки, самые дорогие, с золотом.
3: Ну, вот тебе и башмаки. Нравятся?
1: Боже ты мой!
0: Что за украшение?
1: Ваше царское величество, что ж, когда башмаки такие на ногах, какие ж должны быть самые ножки? Я думаю, по малой мере, из чистого сахара.
3: О!
6: Государыня, которая точно имела самые стройные и прелестные ножки, не могла не улыбнуться, слыша такой комплимент из уст простодушного кузнеца, который в своем запорожском платье мог почесться красавцем, несмотря на смуглое лицо. Когда государыня, обратившись к старикам, начала расспрашивать, как у них живут на сече, какие обычаи водятся, Вакула, отошедший назад, нагнулся к карману и сказал тихо:
1: «А ну, выноси меня отсюда, черт, скорее!»

0: Еще быстрее в остальное время ночи несся черт с кузнецом назад. И мигом очутился в акула около своей хаты.
1: Ай-яй-яй! Петух уже пропел! Надо бежать!
2: Куда? Куда? Постой, постой, приятель, еще не все. Я еще не поблагодарил тебя.
1: Ай-яй-яй!
2: А ну-ка поблагодарю хворостиной. Раз, два, три!
0: И бедный черт припустился бежать, как мужик, которого только что выпорил заседатель. После сего в акула вошел в сени и крепко заснул. А теперь надо рассказать вам, что же в ту ночь под Рождество делалось без кузнеца на хуторе близ Диканьки. Вы помните, что Вакула бросил мешки с поклонниками Солохи посереть улицы? И кто же, вы думали, их нашел?

0: Эх, вот ведь шинкарка. Никак не хочет давать вина в долг, клятая баба. Видишь, какие мешки-то кто-то бросил на дороге, а? Экие страшные мешки. Утащить скорее, чтобы никто не увидел, а? Ну-ка, я возьму. Черт. Нет, одному будет тяжело несть. А, вот как нарочно идет ткач, чтоб у валенка. Помоги, добрый человек, а? Мешки несть, а? Кто-то колядовал, да и кинул посреди дороги. А добром разделимся пополам, а? Давай-ка выдернем палки из плетня, положим на их мешки и понесем на плечах. Вот, а ну-ка, взяли. Ну, вот.
1: Так, куда же мы понесем, шинок?
0: А? Но бы и я так думал, что в шинок. Но ведь проклятая шинкарка не поверит. Подумает еще, что где-нибудь украли. А мы отнесем в мою хату. Нам никто не помешает, Жинки нет дома.
1: Да точно ли нет дома?
0: Слава богу, я не совсем еще без ума. Черт либо принес меня туда, где она-то. Она, думаю, протаскается с бабами до света. А ну, заходи в тени. Вот так. Вот.
2: Да.
0: Не лезет.
2: Да. О, да.
0: Вот здоров, дьявол.
3: О, кто там?
1: Вот тебе на,
0: батюшки.
3: Ой, вот это хорошо. Да. Вот это хорошо, что наколедовали столько.
1: Да, хорошо.
3: Вот так всегда делают добрые люди. Да. Только нет. Нет, я думаю, где-нибудь подцепили.
1: Да.
3: А ну, покажите-ка мне сейчас ваши мешки, слышите? Покажите сейчас же ваши мешки.
1: Тебе какое дело? Мы наколядовали, а не ты.
0: Лысый черт тебе покажет, а не мы.
3: Нет, нет, ты мне покажешь, негодный пьяница. А вот тебе, а вот тебе.
0: А мне? Ну,
3: да как ты
0: умел? Ну, ах ты, ну-ка, ткач, хватай ее сзади, а я ей сейчас залежу. Ну-ка. Убежала.
3: Ну уж нет. Вот я вам кочергой.
0: Да что
3: я вам покажу, как да. Честных жен обижать.
1: Постой.
3: А вот так-то лучше. А теперь развяжу мешок. Да тут целый кабан.
1: Пошла прочь. Ну, пошла, это наш кабан.
0: Ну, ступай, ступай, чертова баба. Это не твое добро.
3: Батюшки!
0: Что же она, дура, говорит кабан? Это же не кабан!
1: Это не кабан.
0: Это кум!
1: Это
0: а
1: кум.
0: Ты думал, кто? Что? Славную я выкинул над вами штуку, а? А вы, небось, хотели меня съесть вместо свинины?
4: Ну, постойте ж, я вас порадую. В мешке лежит еще что-то. Если не кабан, то, наверное, поросенок или иная живность.
1: Это надо же.
4: Подо мной беспрестанно что-то шевелилось.
0: А ну-ка, мы сейчас его достали.
3: Как бы не так, я уже тяну того порося за... Ой, с нами крестная сила.
1: О, и другой еще.
0: Это дьяк.
1: Это дьяк.
0: Вот тебе на. Ай да Солоха, посадить в мешок. Тут-то я гляжу, у нее полная хата мешков. А? Теперь я все знаю. У нее в каждом мешке сидело по два человека. Ай да Солоха, вот
4: тебе и Солоха.
2: Ох, ох, ох, грехи наши тяжкие. Но я пошел.
4: Теперь посмотрим-ка, что в этом наибольшем мешке. А ну-ка, человече, прошу не погневаться, что не называем по имени и отчеству. Вылезай из мешка.
5: Так это же голова.
6: Должно быть... Не, на дворе холодно.
4: Морозец есть. Позволь тебя спросить. Чем ты смазываешь свои сапоги? С мальцем или дегтем?
6: Дегтем лучше. Ну, прощай, Чуб.
4: Прощай, голова. Ай да Солоха. Это кого человека засадить в мешок, а? Видишь? Чертова баба, а? Я дурак. Видишь, проклятая баба. А поглядеть на нее, как святая. Пойду, однако, до хаты. Видишь, проклятая баба. Ну, погоди, попалить-то мне
7: хуже. Но оставим Чуба изливать на досуге свою досаду и возвратимся к кузнецу и Оксане. Потому что уже на дворе, верно, есть 9:00.
3: Ой, бабоньки, своими глазами весь
8: утонул. Терпите, не видала. На страсти. Не слушайте ее, бабоньки. Врет она. Утонул он. А ты оттуда куда летишь? Я вообще там не была.
9: Утонул. Вот ей-богу, ей-богу, утонул. Вот чтоб я не сошла с этого места, если не утонул, бабоньки.
3: Ой, ой, ой. Что ж, разве я лгунья какая? Разве я у кого-нибудь корову украла?
8: Не украла!
3: Разве я сглазила кого, что ко мне не имеют веры?
8: А кто же верить-то будет?
3: Вот чтобы мне воды не захотелось пить, если старая переперчиха не видела собственными глазами, как повесился кузнец.
9: Ты скажи лучше, что тебе водки не захотелось пить, старая пьяница. Нужно быть такой сумасшедшей, как ты, чтобы повеситься. Он утонул, утонул в проруби. Это я так знаю, как то, что ты сейчас была у Шинкарки.
7: Оксана смутилась, когда до нее дошли такие вести. Она мало верила глазам переперчихи и толкам баб. Но что, если он в самом деле ушел с намерением никогда не возвращаться в село? А вряд ли и в другом месте найдется такой молодец, как кузнец. Он же так любил ее. Он долее всех выносил ее капризы. Красавица! Всю ночь под своим одеялом поворачивала с правого бока на левый, с левого на правый, и не могла заснуть, и вся горела, и к утру влюбилась по уши в кузнеца. А кузнец, зарывшись в сено после путешествия на черте в Петербург, проспал до обеда. Проснувшись, он испугался, что солнце уже высоко. Бережно вынул он из-за пазухи башмаки, умылся, оделся как можно лучше, надел то самое платье, которое достал от запорожцев, вынул из сундука новую шапку из решетиловских смушек с синим верхом, вынул также новый всех цветов пояс, положил все это вместе с нагайкою в платок и отправился прямо к Чубу.
5: «Помилуй, батько, не гневись, кланяюсь тебе в ноги. Прими в подарок шапку и пояс, а вот тебе и нагайка. Бей, сколько душа пожелает, отдаю сам, во всем каюсь». Бей, да не гневись только. Ты ж когда-то братался с моим покойным батьком. Вместе хлеб, соль ели, магарыч пили. Отдай, батька, за меня Оксану.
7: Чуб немного подумал, поглядел на шапку и пояс. Шапка была чудная. Пояс тоже не уступал ей. Вспомнил о матери кузнеца вероломной Солохи, на которой он хотел было жениться.
4: Добре. Присылай сватов.
10: Ах, Вакула!
11: Погляди, моя красавица, какие я тебе принес черевики. Те самые, которые носит царица.
10: Нет, нет. Мне не нужно черевиков. Я и без черевиков.
7: Кузнец подошел ближе, взял ее за руку. Красавица и очи потупила. Еще никогда не была она так чудно хороша. Восхищенный кузнец тихо поцеловал ее. И лицо ее пуще загорелось, и она стала еще лучше.

Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передачи.

0: Сцена представляет полукруглую комнату в замке графа Альмавивы. В центре сцены большое кресло. Фигаро аршином меряет пол. Сюзанна перед зеркалом прикладывает к волосам веточку флёр-д'оранжа, именуемую шапочкой невесты.
1: Смотри, Фигаро, вот моя шапочка. Так, по-твоему, лучше?
2: Несравненно. Душенька, как радуется влюбленный взор жениха накануне свадьбы, когда он видит на голове у красавицы невесты чудную эту веточку, знак девственной чистоты.
1: А что ты здесь делаешь, дружок?
2: Сюзанна, я смотрю, поместится ли здесь великолепная кровать, которую нам дарит его сиятельство.
1: Что здесь? В этой комнате?
2: Сюзанна! Комнату предоставляют нам.
1: Нет, я не согласна.
2: Почему?
1: Ну, она мне не нравится.
2: Нет, ну, причину скажи мне.
1: А если я не хочу говорить? Доказывать, что у меня есть на то причины, значит допустить, что у меня может и не быть их вовсе. Ты послушный раб моих желаний.
2: Да, но это прекрасная комната, Сюзанна. Она находится как раз между покоями графа и графини. Как-нибудь ночью графиня почувствует себя дурно. Позвонит из той комнаты, раз-два готова, стоишь перед ней. Понадобится что-нибудь графу, пусть только позвонит. Оп-ля, в три прыжка, и я уже у него.
1: О, прекрасно. Ну вот как-нибудь однажды утром граф позвонит и ушлет тебя куда-нибудь надолго по важному делу. Раз-два, и он уже около моих дверей. А потом оп-ля, три прыжка.
2: Что? Вы хотите этим сказать?
1: А то, что графу Альмавиве надоело волочиться за окрестными красотками, и он намерен вернуться в замок, но только не к своей жене. Он имеет виды на твою. И вот он рассчитывает, что для его целей эта комната может оказаться не бесполезной. Об этом верный Базиль твердит мне каждый день за уроком.
2: Базиль?
1: А ты что ж думал, чудак? Мне дают приданое за твои заслуги.
2: Но я имел право на это рассчитывать.
1: Нет. Ты пойми, граф только потому дает мне приданое, что хочет тайно провести со мной наедине четверть часика. По старинному праву сеньора, праву первой ночи.
2: Но граф право отменил.
1: Отменил. А потом пожалел. А сегодня он хочет восстановить это право с твоей невестой. Нравится тебе это?
2: Нет. Сюзанна. У меня голова идет кругом от такой неожиданности. Мой несчастный лоб. Если бы удалось перехитрить этого великого обманщика, приготовить ему ловушку, а деньги его прибрать к рукам.
1: Интрига и деньги, твоя стихия.
2: Задумать это еще не штука. Надо уметь все проделать безнаказанно и добиться успеха.
1: Графиня проснулась. Она меня просила в день свадьбы прийти к ней первой.
2: А за этим кроется что-нибудь?
1: Она говорит, что это приносит счастье покинутым женам. Прощай, мой маленький Фигаро. Подумай хорошенько о нашем деле.
2: Подожди. Поцелуй меня.
1: Нет.
2: Сюзанна, ну поцелуй меня.
1: Нет.
2: Тогда меня сразу осенит.
1: Чтобы я сегодня целовала моего возлюбленного. А что мне завтра скажет мой муж?
2: Ты представить себе не можешь, как я тебя люблю, Сюзанна.
1: Ну, когда вы перестанете, несносный, твердить мне об этом с утра до вечера?
2: Как только я получу возможность доказывать вам это. С вечера и до утра.
1: Вот вам ваш поцелуй.

0: Так вот как, ваше сиятельство, драгоценный мой граф, вам, оказывается, палец в рот не клади. Я-то терялся в догадках. Почему он не успел меня назначить домоправителем, как уже определяет на место курьера и берет с собой в посольство в Лондон? Стало быть, ваше сиятельство, я курьер, а Сюзанна – штатная дама сердца. Я поскочу в одну сторону, а вы в другую, прямо к моей дражайшей половине. Я, запыленный, изнемогающий от усталости, буду трудиться во славу вашего семейства, а вы тем временем будете способствовать прибавлению моего. Ну что же, трогательное единение, трогательное. Только ваше сиятельство, много берете на себя. Много. Чересчур. Право. Чересчур. Ну-с, господин Фигаро, сегодня будьте начеку. Прежде всего постарайтесь приблизить час вашей свадьбы. Устраните Марселину, которая влюблена в вас как кошка. Деньги, подарки припрячьте. Сластолюбивого графа обведите вокруг пальца. И... А вот и толстяк-доктор.
1: О!
0: Доброго здоровья, любезный доктор. Уж не на нашу ли Сюзанной свадьбу вы изволили прибыть сюда, в замок?
1: Ну что вы, милейший, вовсе нет.
0: С вашей стороны это было бы так великодушно.
1: Разумеется, и притом весьма глупо.
0: Вы знаете, мне кажется, что все дураки Андалузии и Севильи собрались сегодня здесь.
1: В замке, это смешно.
0: И вот только вас, доктор, не хватало. Марселина! Марселина, вы что же, намерены со мной судиться? Пусть нет любви.
2: Зачем же ненавидеть?
1: Этот тип остался верен себе. Если с него не сдерут шкуру заживо, я вам предсказываю, Марселина, что умрет он в шкуре отчаянного нахала.
3: Наконец-то! Вы здесь, вечный доктор. И, как всегда, до того степенный и медлительный, что можно умереть, прежде чем дождешься от вас помощи. Словом, как в былые времена, когда люди успевали пожениться, несмотря на все принятые вами меры предосторожности.
1: А вы все такая же, ехидная и язвительная. Вы скажите мне лучше, кому здесь до меня нужда? Кто меня вызвал из Севильи? Может статься вероломная графиня Розина? Дай-то, Господи, занемогла.
3: А она... Она тоскует.
1: Почему?
3: Граф забыл ее.
1: Ага, провидение мстит за меня. А не случилось ли чего с графом?
3: Нет, граф выдает сегодня Сюзанну за Фигаро и осыпает последнего по случаю этого бракосочетания.
1: Каково я сделалась необходимым по милости его сиятельства?
3: Ну, не совсем так. Каково и понадобилось его сиятельству, чтобы позабавиться втихомолку с молодой женой.
1: Господина Фигаро, мерзавец! С ним подобного рода сделка возможна.
3: А вот Базиль утверждает, что нет.
1: Как? Базиль? Этот проходимец тоже здесь? Да это же настоящий вертеп. Он что тут делает?
3: Гадости. Ну, всякие гадости, на которые он только способен. Но самое гадкое в нем, на мой взгляд, это страсть. Несносная страсть, который он с давних пор питает ко мне.
1: На вашем месте, Марселина, я бы 20 раз сумел избавиться от его домогательств.
3: Каким образом?
1: Выходите вы за него замуж.
3: О, какой злой и пошлый насмешник. Почему бы вам не избавиться подобным образом от моих домогательств, а? Где ваши все обещания?
1: Марселина.
3: Вы же мне клялись! Как же вы могли забыть нашего маленького Эммануэля? Это плод забытой любви, который должен был связать нас брачными узами.
1: Марселина! Марселина! Неужели вы думаете, что из-за этого я прибыл сюда из Севильи, чтобы вновь выслушать весь этот ваш бред? Новый приступ брачной лихорадки.
3: Ну хорошо! Все Все! Не будем больше говорить об этом. Если ничто не в состоянии привести вас к единственному справедливому решению жениться на мне, то, по крайней мере, помогите мне выйти замуж за другого.
1: Вот это с удовольствием. Только скажите мне, кто этот смертный, забытый Богом и женщинами?
3: Ну, кто же это, если не весельчак, не красавчик, не сердцеед? Фигаро!
1: Как? Этот мошенник? А как же его Сюзон?
3: Она не получит. Эта хитрая девчонка не получит его, если только вы согласитесь помочь мне и заставите Фигаро выполнить свои брачные обязательства в отношении меня.
1: Это в самый-то день его свадьбы?
3: Боже мой, свадьбу можно расстроить и во время венчания. Ах, доктор, если бы я только не боялась открыть вам одну маленькую женскую тайну.
1: Открывайте, Марселина, открывайте, какие могут быть у женщин тайны от врача.
3: О, доктор, вы знаете, от вас у меня нет никаких тайн. Мы девушки.
1: Что?
3: Я говорю, мы девушки пылкие,
1: а?
3: Но застенчивы. И какие бы чары не влияли.

0: Учительницу за этого негодяя, участвовавшего когда-то в похищении моей невесты, теперешней графини Розины.
1: И строящего все свое счастье на крушении моих надежд.
0: Истощившего у меня когда-то 100 IQ, которых мне до сих пор жаль.
1: Боже мой, какое блаженство!
0: Наказать мерзавца!
1: Стать его женой!
0: Наказать мерзавца!
1: Стать его женой!
2: Стать его женой! Чьей? Уж не моего ли Фигаро?
1: Ну, а почему бы и нет? Ведь вот вы же выходите за него замуж.
0: Когда женщина сердится, здравого смысла ее речи не ищи. Мы здесь толкуем, прелестная Сюзон, что вы составите счастье вашего мужа.
1: Мы уж не говоря о его сиятельстве, о нем мы умолчим.
2: Благодарю вас, сударыня. От вас всегда услышу что-нибудь колкое.
1: Ну, не стоит благодарности. А потом, где же тут колкость? Разве это несправедливость не требует, чтобы щедрый сеньор тоже вкусил той радости, которую он дарит своим людям?
2: Но, к счастью, сударыня, ваш ревнивый нрав столь же хорошо известен, сколь сомнительны ваши права на Фигаро.
1: Они могли бы быть неотъемлемыми. Пойди я вашим, сударыня, путем.
2: Сударыня, это путь всякой неглупой женщины.
1: Ангелочек, невинно, как старый судья.
0: Прощайте, очаровательная невеста нашего Фигаро.
1: И тайная суженая его сиятельство.
2: Которая вас искренне уважает, сударыня.
1: Не удостоюсь ли я хоть малости мне вашей любви, сударыня?
2: В этом вы можете быть совершенно уверены, сударыня.
1: Вы такая поразительная особа.
2: Разумеется, ровно настолько, чтобы вас, сударыня, привести в отчаяние.
1: Какая почтительная.
2: Ко всем старухам.
1: Ко всем старухам.
3: Старухам. Возьмите руки! Прощайте!
1: Я за себя не отвечаю!
2: Прощайте, сударыня! Ах, старая ведьма! Ой, ну вот, я уже и забыла, зачем пришла.
4: Ах, Сюзон!
2: Керубино!
4: Сюзон, 2 часа, я ищу случай поговорить с тобой наедине. Увы, ты выходишь замуж, а я уезжаю.
2: А каким это образом? Моя свадьба связана с удалением первого пажа его сиятельства.
4: Сюзанна, граф меня отсылает.
2: О, Керубино, кто-то напроказил.
4: Тихо. Вчера вечером он застал меня у твоей двоюродной сестры Фаншетты. При виде меня он пришел в ярость. Убирайтесь, говорит маленький. Сюзон, я не могу повторить в присутствии женщины то грубое слово, которое он мне сказал. Убирайтесь, говорит, чтобы завтра вас не было в замке. Если только графине моей чудной крестной матери не удастся смягчить его, все будет кончено. Я навеки буду лишен счастья видеть тебя, Сюзон.
2: Меня?
4: Да, тебя.
2: Меня.
4: Сюзон.
2: А что? Теперь уже моя очередь. А вы разве не о графине тайно вздыхаете?
4: Как она благородна и прекрасна, но как она неприступна, Сюзон.
2: Другими словами, значит, я доступна. Со мной себе можно позволить.
4: Ты отлично знаешь, Злюка, что я ничего не могу позволить себе позволить.
1: Сюзон.
4: Но какая ты счастливая, Сюзон. Ты можешь постоянно видеть графиню, говорить с ней. Утром ты ее одеваешь. Вечером... Раздеваешь. Булавочка за булавочкой. Ах, Сюзон, за одно такое мгновение я вот... А что это у тебя в руках?
2: А это лента, которая всю ночь поддерживает волосы твоей прелестной крестной.
4: Ее лента?
2: Да.
4: Душенька моя, отдай мне эту ленту, Сюзон.
2: Нет. Лента.
4: Взамен я дарю тебе романс собственного сочинения.
2: Ах ты, скверный мальчишка! Да вы что, вы воображаете, что разговариваете с Фаншеттой? Вас застают с нею. Вздыхаете вы о моей госпоже и еще любезничаете со мной, сударь.
4: Правда?
2: Правда.
4: Святая правда, Сюзон. Клянусь честью, я сам не понимаю, что со мной происходит. С некоторых пор в груди моей не утихает волнение. Сердце начинает колотиться при одном виде женщины. слова «любовь»?

0: любовь и страсть приводят его в трепет и наполняют невообразимой тревогой. В конце концов, потребность сказать кому-нибудь «Я вас люблю» сделалась у меня такой властной, что я повторяю эти слова один на один с самим собой, когда гуляю в парке. Обращаюсь к ним и к тебе, Сезон, к твоей госпоже графине, к деревьям, к облакам, к ветру. Я знаю, знаю, эти мои тщетные восклицания ветер уносит вместе с облаками вдаль. Но вчера вечером, гуляя в парке, я встретил Марселину. А что смешного? Она женщина. Она девушка. Женщина, девушка. Какие-то упоительные слова, сколько в них таинственного.
1: Херувинов, мне это надоело. Верните ко мне ленту.
0: Сезон?
1: Верните ленту.
0: Как бы не так.
1: Херувинов, верните.
0: Ее можно отнять у меня только вместе с моей жизнью. А если тебе этого мало, я могу еще прибавить 1000 поцелуев в придачу.
1: 1000 пощечин? Если только вы посмеете ко мне приблизиться. Херувинов! Бину.
0: Это граф! Я пропал! Сезон!
1: Да!
0: Куда? Сезон!
1: За кресло!
2: Сюзанна подходит к креслу и, загораживая собой Керубина, накрывает его шалью.
3: Сюзон! Взволнована?
1: Да.
3: Дрожишь. Сердечко сильно бьется. Говоришь сама с собой. Ну, я понимаю, у тебя сегодня такой день.
1: Ой, ваше сиятельство, что вам угодно от меня, понимаете? Ведь если нас с вами застанут здесь
3: я
1: сегодня...
3: Я был бы просто в отчаянии, если бы сюда кто-нибудь вошел. Ты же знаешь, я к тебе неравнодушен. Базиль говорил тебе о моих чувствах. У меня осталась буквально одна минута, чтобы рассказать тебе о моих намерениях. Слушай.
1: Нет, нет. Я не могу вас слушать, нет!
3: Всего одно слово. Ты знаешь, что король назначил меня послом в Лондон? Я решил взять с собой Фигаро. Придумал для него отличную должность. Ну, а так как жена обязана всюду следовать за своим мужем...
1: Ваше сиятельство, если бы я могла говорить...
3: Ну, говори, ну, начинай, ну, потихоньку. Проявлять надо мной ту власть, который будешь иметь теперь всю жизнь.
1: Да мне не надо никакой власти.
3: Что ты хотела сказать?
1: Я забыла.
3: Говори.
1: Помните, ваше сиятельство, помните, когда вы похитили невесту у доктора и женились на ней по любви, то вы ради этой любви отменили одно ужасное право. Право первой ночи.
3: Которое так огорчало невесту. Ах, Сюзон, это чудное право. Если ты сегодня в сумерках согласилась выйти ко мне в сад, чтоб потолковать со мной о нем,
1: нет,
3: то за это небольшое одолжение я тебя так отблагодарил.
4: Сиятельство не у себя.
3: Чей это голос?
1: Боже мой, как я несчастна.
3: Выйди, выйди, а то войду.
1: Нет, а вы что, вы останетесь здесь?
4: Сиятельство, графиню ушел. Я сейчас посмотрю.
3: Спрятаться некуда.
1: За кресло.
3: За кресло?
1: За кресло.
3: За кресло мне как-то не очень удобно.
1: Ах,
3: ну, боже мой.
2: Граф прячется за кресло. Тем временем Керубина успевает, свернувшись клубком, спрятаться в кресле. Сюзанна накрывает его шалью.
5: Вы не видели его сиятельства, сударыня?
1: А почему-то я должна его видеть.
5: Будь вы благоразумнее, мой вопрос не мог бы вас удивить. Граф ищет Фигаро.
1: Ну как вы посмели сюда войти?
5: Негодница, успокойтесь. Все будет так, как вы захотите. Только, пожалуйста, не думайте, что помехой его сиятельству. Я считаю господина Фигаро. Вот если бы не маленький Паш.
1: Керубина.
5: Диаморе. Этот херувим любви. Тот самый, который все время за вами увивается. Который еще нынче утром слонялся здесь, чтобы прошмыгнуть к вам. Так только я уйду, скажите, разве это неправда?
1: Какая ложь! А ну, ходите отсюда, злой человек!
5: Поневоле прослывешь злым, когда все замечаешь. Не вам ли посвящен этот роман, который он прячет от всех?
1: Да, Он мне посвящен. Ну и что?
5: Ну да, если только он не посвятил его графине. В самом деле, я слышал, что когда он ей прислуживает за столом, то он смотрит на нее таким взглядом. Черт возьми, да пусть постережется. Его сиятельство... Этот счет человек очень строгий.
1: А вы просто зловредный человек. Да как же вам не стыдно распускать сплетни и губить несчастного ребенка, который уже так в немилости у своего господина?
6: Да что я, что ли, все это выдумал?
1: А кто об этом это все выдумал?
6: Все говорят в один голос.
4: Ах, это! Все говорят в один голос.
6: Вот тебе раз. Да... Ну, бегите, Базиль, и чтобы духу Кирубина здесь не было!
4: Зачем я только сюда вошел?
6: 50 пистолей, коня, марш к родителям, маленький распутник! Вчера я застал его с дочерью садовника.
4: С фаншетой?
6: Да, с фаншетой в ее комнате.
1: Куда вы, ваше сиятельство, заглянули? Тоже видно по делу.
3: Да, я вообще люблю остроумные замечания.
5: Это добрый знак, ваше сиятельство.
6: Нет, я зашел туда случайно. Случайно зашел. Стучу. Долго никто не открывает. У твоей двоюродной сестры такой растерянный вид. Мне это кажется подозрительным. Я с ней заговариваю, а сам ненароком оглядываю комнату. У них за дверью висит... О, вот точно такое покрывало. А под ним вот тоже так вот что-то вроде вешалки для платьев. Я тихонечко вот так... Приподнимаю покрывало и вижу.
4: Вот тебе раз.
2: Для пущей наглядности граф приподнимает с кресла шаль.
3: Одно другого сто.
4: Нет, это еще почище.
3: Великолепно, великолепно, сударыня. Еще только-только невеста.
4: Да.
3: Уже начинаете?
6: Хотели остаться в этой комнате, чтобы успеть принять моего пажа. Но я не потерплю, чтобы Фигаро, мой друг, да, друг, которого я люблю и уважаю, стал жертвой подобного низкого обмана.
4: Базиль! Кирубина вошел вместе с вами?
5: Нет, нет!
1: Да здесь нет никакого ни обмана, ни жертвы. Когда мы с вами разговаривали, Кирубина уже был здесь.
3: Ах, он уже был здесь?
1: Да.
3: Лучше б солгала. Злейший враг Кирубина не пожелал бы ему сейчас такой беды.
1: Да он пришел попросить меня заступиться за него перед вами.
0: Да.
1: А когда вы вошли,
0: да,
1: он так испугался,
0: да,
1: что
0: да, да,
1: кинулся к этому креслу.
3: Адские уловки. Когда я вошел, я тотчас сел в это кресло.
7: Осмелюсь доложить, я в это время находился за креслом.
1: Он был за креслом.
4: Опять ложь! Потом я занял место за креслом.
7: А мы поменялись местами, и я уже был в кресле.
1: Мальчик был в кресле.
4: Ужом вьется маленький змееныш.
3: Бог мой, он что, нас подслушивал?
7: Нет, я прилагал все усилия, чтобы ничего не слышать.
3: Коварная, ты не выйдешь замуж за Фигаро.
7: Ваше сиятельство.
3: Все, для меня это решено.
4: Да не рассиживайся здесь перед целым светом.
6: Ваше сиятельство, сюда идут.
2: Входят графиня, Фигаро, фаншета, толпа слуг, крестьянок и крестьян, одетых по-праздничному.
8: Ваше сиятельство, вы одна можете добиться для нас этой милости.
9: Видите, граф, мне приписывают влияние, каким я на самом деле не пользуюсь. Но так как в их просьбе ничего неблагоразумного нет...
4: Надо, чтобы она была благоразумная.
2: Поддержи меня.
9: Бесполезно.
2: Попытайся.
4: Что вы хотите?
8: Ваше сиятельство, ваши вассалы, благодарны вам за то, что вы в знак любви к ее сиятельству отменили одно ненавистное право.
3: Этого права давно уже не существует.
8: Пусть же, наконец, воссияет добродетель такого достойного господина. Я сегодня ее особенно оценил, и мне бы хотелось первому прославить ее на моей свадьбе.
3: Полно, полно, друг мой, полно. Отмена постыдного права – это дело чести. Испанец может добиваться любви девушки настойчивыми ухаживаниями. Но требовать от нее любви, как некой рабской дани – это тирания, это вандализм, это недостойно Кастильца.
10: Ну так позвольте этому очаровательному существу, коего честь находится под охраной вашего целомудрия, получить из ваших рук в присутствии всех девственный убор, украшенный белыми перьями и лентами, как символ чистоты ваших намерений.
6: Если б я не знал, что влюбленным наряду со стихотворцами и музыкантами прощаются всякие самосбродства,
10: друзья, поддержите меня, ваше сиятельство.
1: Ваше сиятельство, ну зачем же уклоняться от прославлений, столь вами заслуженных?
6: Ох, коварно.
10: Ой, какая красивая невеста, это лучшее доказательство величия вашей жертвы.
1: Оставь в покое мою наружность, не будем восхвалять ничего, кроме добродетелей его сиятельства.
6: Все разыграно, как по нотам.
9: Я присоединяюсь к ним, граф. Этот обряд будет мне вечно дорог от того, что своим возникновением он обязан той нежной любви, какой вы некогда любили меня.
6: И какую я люблю вас и поныне. И только ради этой любви я объявляю свое согласие.
11: Yes!
6: Попался.
11: Но... в целях большей торжественности мне бы хотелось отложить празднество хотя бы до вечера.
10: Ну, почему же до вечера, ваше сиятельство?
11: Где Марселина?
10: Из толпы появляется Фаншетта, дочь Антонио.
12: Ваше сиятельство, она пошла проселочной дорогой мимо фермы в деревню.
6: Когда вернется?
12: Она шла под руку с господином доктором.
6: Ага, и доктор здесь.
12: Она была чем-то очень недовольна, потому что поминала моего двоюродного братца Фигаро.
6: Будущего двоюродного братца.
10: Да, будущего.
12: Ваше сиятельство. Да. А вы простили нас за вчера?
10: Ваше сиятельство.
6: Ну, полно, малышки, полно.
10: Керубин, а почему ты не радуешься?
1: Керубина в отчаянии. Граф отсылает его.
12: Граф, простите его.
6: Он этого не заслуживает.
12: Но он еще так молод.
6: Он совсем не так молод, как вам это кажется.
7: Это правда, ваше сиятельство? Мое поведение было несколько легкомысленно, но чтобы я проговорился, ваше
11: сиятельство. Довольно, друзья мои, довольно. Друзья мои, довольно.
6: Керубина, хватит об этом. Раз меня все так просят, я прощаю его. Более того, я назначаю его офицером моего полка.
11: Виват! Виват! Виват!
6: Однако с условием, что он сегодня же отправится к месту назначения полка в Каталонию.
10: Как сегодня? Нельзя до завтра.
6: До завтра нельзя, я так хочу. Керубина, проститесь с вашей крестной, попросите у нее благословения.
7: Повинуюсь, ваше сиятельство.
9: Так как вам не разрешают остаться даже на сегодня, то поезжайте, молодой человек. Вспоминайте этот дом, где все были так снисходительны к вашим молодым летам. Мы будем следить за вашими успехами.
6: Графиня,
9: а?
6: Что-то вы очень взволнованы.
9: Я не отрицаю. Кто знает, что станется с мальчиком на таком опасном поприще. Он мой родственник.
10: Ну, да, родственник.
9: И к тому же крестник. Керубин.
6: Молодой человек, Сюзанну поцелуйте в последний раз.
10: Сюзанну. Ваше сиятельство. Ну, почему ж в последний?
9: Да.
10: Ваше сиятельство, он еще будет приезжать к нам на побывку.
9: О.
10: Угу. Ну, поцелуй меня, капитан.
7: Фигаро.
10: Прощай, мой маленький Керубина. Да, брат, теперь для тебя начнется совсем другая жизнь. Ой. Теперь тебе уже больше не сновать по целым дням на женской половине.
7: Фигаро, ну зачем?
10: Ну, конец пышкам, пирожным с крамом. Конец, ваше сиятельство. Ваше сиятельство?
9: Да?
10: Конец жмуркам. Вместо этого солдаты, загорелые, оборванные. Направо, налево, марш вперед. К славе Керубина. Смотри, не споткнись дорогой. Ваше сиятельство.
9: Да.
10: Один меткий выстрел.
1: Перестань! Какой ужас!
6: Разинь! Зайдете ко мне. Мы можем идти.
9: Да.
6: Разина.
9: Да-да.
6: Вашу руку.
10: Спасибо! Спасибо, красавец! Спасибо! Ну что, мы поддели его на удочку.
1: Молодчина!
10: Так, обряд установлен. Прямым следствием должен явиться мой вечерний праздник.
7: Праздник! Праздник, Фигаро! А я уезжаю!
10: Керубина, а
8: хотела бы остаться.
7: Ну, конечно, еще бы.
8: Нужно ухитриться, Керубина. Никакого шума при твоем отъезде. Так. Дорожный плащ через плечо.
7: Да.
8: При всех уложи свои вещи. Да. И чтобы все видели твоего коня у ограды. Затем галопом на ферму, Керубина, и за дворками пешком обратно.
7: Браво!
8: Его сиятельство будет думать, что ты уехал. Только я тебя умоляю, не попадайся ему на глаза. А после свадьбы я берусь его умилостивить.
7: А фаншет?
5: Осторожней, молодой человек, осторожней. Отец фаншета не в восторге от ваших занятий. Он уж задал ей взбучку. Ох, не делом, не делом вы занимаетесь, Керубина. Херубина наплачется. Она из-за вас повадился кувшин по воду ходить.
8: Она теперь пойдет, дурак, сыпать пословицами столетней давности. Так что же дальше, ученый сухарь, говорит народная мудрость? Повадился кувшин по воду ходить, там ему и...
5: Полным быть.
8: Полным быть. Не глупо. Пошли.

0: роскошная спальня графини. Направо входная дверь, налево дверь в туалетную комнату, прямо дверь на женскую половину. Входят Сюзанна и графиня.
1: Затвори дверь, Сюзанна, и расскажи мне все как можно обстоятельней.
2: Сударыня, я от вас ничего не утаю.
1: Как, Сюзан, он хотел тебя обольстить?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, ну что вы. Ну разве граф будет так церемониться со служанкой? Ну он просто хотел купить меня.
1: И при этом присутствовал маленький паж?
2: Ну да, он спрятался за креслом. Да он пришел поговорить со мной, чтобы я вас умолила его простить.
1: А почему он не обратился прямо ко мне? Разве я могла бы ему в чем-нибудь отказать, Сюзан?
2: А вот я то же самое пыталась ему внушить. Но тут пошли вздохи о том, как ему тяжело уезжать. Особенно расставаться с вами. Ах, Сюзан, как она прекрасна, как она благородна. Но как же она неприступна.
1: Как? Неужели у меня в самом деле такой неприступный вид? Ведь я ему всегда оказывала покровительство.
2: Потом он увидел ленту от вашего чепчика, как схватит ее.
1: Мою ленту.
2: Я была хотела отнять, но, сударыня, ведь это же сущий лев. Глаза горят. Сюзан, ты у меня можешь отнять ее только вместе с жизнью.
1: Ну, а дальше?
2: А дальше? А дальше? Ну, что ж вы прикажете делать с таким бесенком? Но он же не решится у вас поцеловать даже край вашего платья. Так вот он и пристает ко мне с поцелуями.
1: Ну, хорошо. Оставим эти глупости. Итак, милая моя Сюзан, что же в конце концов тебе сказал мой муж?
2: Он сказал, что если я и дальше буду упорствовать, то он примет сторону Марселины.
3: Он меня совсем не любит.
2: А почему же он так ревнует? А,
1: как все мужья, милочка, только из самолюбия. Я его слишком горячо любила. В этом моя единственная вина.
3: Однако будь спокойна. Твое признание тебе не повредит. Ты будешь женой Фигаро. Только он один и может нам помочь.
1: Он сюда придет?
2: Да сейчас же, как только граф уедет на охоту.
1: Ой, отвори окно. Здесь так душно.
2: Сударыня, это вам сделалось душно от разговоров и от хождений по комнате. Его сиятельство едет верхом через сад. С ним Педрильо, Борзые. А вот и Фигаро. Иди скорее, дружок. Графиня сгорает от нетерпения.
4: А ты, моя маленькая Сюзанна?
1: Фигаро. Ой, Фигаро.
4: Боже мой. Что такое, ваше сиятельство? Ну что вы? Ну, ваше сиятельство, нет никаких оснований для тревоги.
1: Как?
4: Ну, что, ну, в сущности говоря, ну, что произошло? Графу понравилась девушка. Ну, хочет сделать ее своей любовницей.
1: Как?
4: Ну, что как? Вполне естественное желание, ваше сиятельство.
1: Естественное?
4: Ну, конечно, затем дает мне место дипломатического курьера, а Сюзанну назначает штатной дамой сердца. Ну, предусмотрительно, не больше.
2: Ах, перестань, Фигаро!
4: Сюзанна, моя невеста, от назначения уклонилась, и граф решил оказать поддержку Марселине. Это все очень просто.
1: Нет, я не понимаю, Фигаро.
4: Да нет, ну что просто.
1: Ну как вы можете относиться так спокойно к замыслу, который всем нам сулит несчастье?
4: Ну почему же вы так думаете, сударыня? В отместку людям, которые расстраивают наши планы, спутать в свою очередь их карты. Так поступают все. И так надлежит поступить нам. И так мы будем действовать с не меньшей последовательностью, чем его сиятельство. Прежде всего, мы умерим его аппетиты насчет нашей собственности, вселив в него подозрение, что на его собственность тоже посягают.
1: Ну, это хорошо сказано, но как это осуществить?
4: Это уже сделано, сударыня. Ложный донос на графиню.
1: Как? На меня?
4: Да.
1: Вы с ума сошли?
4: Нет, зачем же я? Пусть уж с ума сойдет его сиятельство.
1: Нет, нет, нет, нет. Так
3: такому ревнивцу...
4: Да тем лучше, чтобы такой человек, как он, был всецело у вас в руках. Нужно лишь слегка взволновать ему кровь. Женщины умеют это делать изумительно. Ой. Он уже сейчас доведен до белого коленя. Одна интрижка. Будете делать с ним все, что захотите, а? Господи, ой, какая перспектива, ваше сиятельство. Я тут передал Базилию через одного человека анонимное письмо, в которое его сиятельство уведомляется в том, что сегодня вечером во время празднества некий поклонник будет искать свидание с вами.
3: И вам не стыдно играть честью порядочной женщины?
4: Я почти ни с одной женщиной себе этого не позволю. Боюсь попасть в точку.
3: Благодарю за лестное мнение.
4: Ну, а разве вам не представляется заманчивым устроить графу такой денек, что он вместо приятного времяпровождения с моей женой был вынужден, простите, проклиная все на свете, но ходить по пятам за своею собственной? Он уже сейчас сбить с толку. Помчаться за той, выслеживать эту. Глядите. Глядите. Вон он. Несется по полю. И травит ни в чем не повинного зайца. Сюзанна, дай знать его сиятельству, что сегодня вечером ты выйдешь к нему в сад.
3: Как? Вы отпустите ее на свидание графу?
4: Ничего не бывало. Кого-нибудь наряжу в платье Сюзанны. Графа застанем врасплох, увильнуть не удастся.
3: Кого же ты нарядишь?
4: Херубина.
3: Ах, он уехал.
2: Он уехал.
4: Уехал?
3: Да, уехал.
4: Ай-яй-яй-яй. Не для меня. Вы мне предоставляете свободу действий.
3: О, Фигаро.
4: Две, три, четыре интриги за раз. И пусть они сплетаются и переплетаются. Я рожден быть царедворцем, ваше сиятельство.
2: Говоря, такое трудное ремесло.
4: Получать, брать, просить. Три слова, все тайны.
3: Он до того уверен в успехе, что я тоже начинаю проникаться его уверенностью.
4: Такова моя цель.
3: И так ты говоришь?
4: Я говорю, пока его сиятельство на охоте, я к вам пришлю керубина. Причешите его, приоденьте. Я его спрячу, дам наставление, а там уж граф запляшет под мою дудку.
3: Ой, Сюзанна! Сейчас сюда придет этот юноша, а я не причесана, не одета.
2: Сударыня, а вы хотите, чтобы он все так же млел, глядя на вас?
3: Ну что ты? Ты вот увидишь, как я буду его журить.
2: Ой, ваше сиятельство, заставьте его спеть романс.
3: Ой, нет, волосы у меня сегодня в таком беспорядке.
2: Точно. В таком беспорядке? Я сейчас вам подколю два локона, так вам будет гораздо удобнее его... журить?
3: Что вы такое говорите, моя милочка?
2: Входите, господин офицер! Принимают!
5: Ах, сударыня, как меня огорчает звание офицера. Оно говорит мне о том, что я должен покинуть замок, уехать от моей крестной мамы, такой доброй.
2: И такой прекрасной.
5: О, да!
2: О, да! Милый молодой человек, такие прелестные длинные ресницы. А ну-ка.
5: Ну что?
2: А ну-ка, певчая птичка, спойте-ка графине романс.
3: А кто же? Кто же его сочинил?
2: Ой, кто его сочинил? Смотрите, смотрите, он себя выдал. Покраснел, как мака в цвет.
5: Разве запрещено обожать?
2: Молчи, сейчас все расскажу графине Плутишко.
3: А может быть, он нам споет?
5: Графиня, я так взволнован.
3: Ну, Сюзанна, не надо.
2: Уж раз ее сиятельство желает послушать, то скромный автор, я прямо начинаю аккомпанировать.
3: Возьми мою гитару.
5: Романс называется «Погибну я, любя».

трепещет в сердце вновь. Щечки я твои целую, и горят они огнем. Друг мой милый,

0: Да, тут есть непосредственность, даже настоящее чувство.
1: Что касается чувства, то это такой молодой человек. А? Господин офицер, а вам говорили, что мы сегодня с графиней намерены повеселиться вечером и решили переодеть вас в женское платье?
2: Меня?
1: Да, я хочу посмотреть. Подойдет ли вам одно из моих?
3: Нет, я боюсь, что нет.
1: Да что вы, ваше сиятельство? Да ведь мы же с ним совершенно одного роста. Для начала снимем плащ.
0: О, Сюзанна, а вдруг кто-нибудь войдет?
1: А разве мы делаем что-нибудь дурное?
0: Нет.
1: Ну, на всякий случай я закрою дверь. Так. Кирвин. Ой, Сюзанна, Сюзанна, не надо. Кирвин. Так, а теперь нам нужно подумать, что же еще? Что же?
2: Что?
1: Что же мы наденем?
2: Что?
1: Ему на голову.
3: Сюзанна. Там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, мой чепец.
1: Чепец. Чепец.
0: До того, как начнется бал, граф не будет знать, что вы в замке. После мы ему скажем, что пока готовился приказ о вашем назначении в полк, мы придумали одну шутку, очень невинную.
2: Увы, графиня, увы. Вот приказ,
1: как?
2: Мне передали его через Базиля.
1: Как? Уже готов.
0: Лишние минутки не дадут побыть.
1: Ой, они так торопились, что позабыли поставить печать.
4: На что печать?
1: На его приказе.
4: Как?
1: Уже готов?
3: Да, но они забыли поставить печать.
1: Забыли про печать.
2: Значит, я могу находиться в замке совершенно безнаказанно.
1: Прекрасно! А это мой чекец, да? Самый красивый из всех. Кирубина, сударыня, он у нас, ну, просто очарователен.
3: Поправь ему воротничок, чтобы было больше похоже на женский.
1: Ой, вы посмотрите на этого молокососа. Какая из него получилась очаровательная девушка. Сударь, мне просто завидно. Да как же вы можете быть таким хорошеньким?
3: Кирубина, ой, сумасбродка. Засучи ему рукава, чтобы лучше сидели манжеты.
1: Что это? Лента? А это ваша лента?
3: На ней кровь.
2: Сегодня утром, сударыня, собираясь ехать, я взнуздывал коня. Он вот так мотнул головой и трензелем оцарапал мне руку.
3: Да, но кто же перевязывает лентой?
1: Краденой. Ой, сударыня, смотрите, какая у него белая рука.
3: О,
1: почти как женская. Белее, чем моя.
3: Сюзанна, там, на туалетном столике, принеси, пожалуйста, пластырь.
1: Пластырь? Пластырь.
0: Из-за этой ленты, сударь, так как это мой любимый цвет, мне было очень досадно, что она пропала.
1: Сюзанна! Пластырем!
3: Сюзанна, пойдешь ему заплатим? Принеси, пожалуйста, ленту от другого чепца.
1: Журите, журите, ваше сиятельство!
2: Видите ли, сударыня, та лента, что вы у меня отняли, исцелила бы меня в мгновение ока.
0: Ну, каким же образом?
3: Ах, вот этот пластырь будет верно.
1: Ой, тихо, вы на коленях.
2: Лента, которая касалась тела особы, которое... Вы понимаете?
1: Да, понимаю.
2: Эта лента остается у вас, а ведь я уезжаю.
1: Ну, не навсегда же.
2: Я так несчастна.
1: Ой, боже мой, он плачет. Ой, и все этот противный фигаро с его...
3: прямо. Что такое? Не надо.
2: Если бы я знал, наверное, что вот сейчас умру.
3: Тихо, тихо.
2: Уста мои.
3: Ну, дитя мое, дитя мое.
2: Дерзнули бы.
3: Во всем, что вы говорите, нет ни капли здравого смысла. Боже мой, кто это стучится ко
5: мне? Почему вы закрылись?
1: Ой, это мой муж. А вы в одной курточке? Рукава засучены, шея голая. Уходите отсюда скорей, скорей, скорей.
5: А вы не открываете?
3: Дело в том, что я здесь одна.
5: Уходите. Одна?
3: Уходите.
5: С кем вы разговариваете?
3: С вами, разумеется. Уходите отсюда скорей.
2: После того, что было вчера и сегодня утром, он меня убьет на месте.
6: Керубино прячется в туалетную комнату, запирая за собой дверь.
1: Боже, какая неосторожность.

0: прежде вы как-то не имели обыкновения запираться.
1: А я разбирала с Сюзанной вещи. Она только что вышла к себе.
0: Ваш вид, ваш голос, все говорит о том, что чем-то вы взволнованы.
1: А в этом нет ничего удивительного. Мы говорили с Сюзанной о вас. Да, я повторяю, она только что вышла к себе.
0: Говорили обо мне?
1: Да.
0: А я вернулся с охоты. Меня смутило одно обстоятельство. Когда я садился на коня, мне подали записку. Я не придал ей никакого значения, но она меня расстроила.
1: А что такое, граф? Что за записка?
0: Вы графиня. Или вы, или я. Мы окружены людьми очень злыми. Меня уведомляют в записке, что некто, кого я числю в отсутствии, будет искать свидание с вами.
1: Ну, боже мой, боже мой. Кто бы ни был этот дерзкий, ему пришлось бы проникнуть сюда. Я ведь сегодня решила никуда не выходить.
0: А вечером на свадьбу Сюзанны?
1: Нет, нет, никуда решительно. Мне очень не здоровится.
0: Хорошо, хоть доктор здесь.
1: Да, очень не здоровится.
0: А что такое? Ну, разина. Ох, так
1: ой,
0: плохо.
1: Да.
0: Что там за шум?
1: А, какой шум?
0: Там кто-то стул опрокинул.
1: Нет, я ничего не слыхала.
0: В туалетной комнате кто-то есть?
1: А, кто-то может быть.
0: Я не знаю, я только что вошел, хотел у вас спросить.
1: Ну кто-кто? Там, вероятно, Сюзанна убирает.
0: Как Сюзанна убирает? Она вы только что мне сказали, что она прошла к себе.
1: Да, она прошла к себе, может быть, туда, я не знаю.
0: Да, если Сюзанна, что ж вы так взволнованы?
1: Ах, я взволнована.
0: Да, взволнованный.
1: Да. Из-за моей камеристки.
0: Вот это я не знаю, из-за камеристки или нет, но вы смущены. Это мне очевидно.
1: А по-моему, эта девушка, несомненно и очевидно, смущает вас. И ваши мысли заняты ей гораздо больше, чем мной.
0: Мои мысли заняты ей настолько сильно, что я хотел бы видеть ее немедленно.
1: А я вполне допускаю, что вы хотите часто ее видеть. Но уж ваше подозрение имеет так мало под собой оснований.
0: Тем легче их будет рассеять. Сюзанна!
1: Она раздета!
2: Появляется Сюзанна, граф и графиня ее не замечают.
1: Она раздета, граф! Разве можно так врываться к женщине? Она примеряла платье, которое я дарю ей к свадьбе. Услыхала ваш голос и убежала.
0: Переодевается?
1: Да.
0: Выйти не может?
1: Нет.
0: Но отвечать-то может?
1: Нет.
0: Ах, нет. Сюзанна, я вам приказываю, выходите немедленно.
1: Сюзанна!
0: Приказываю немедленно, выходите.
1: Я запрещаю вам отвечать. Неслыханное тиранство. В любом другом месте я была бы бессильна вам помешать. Но я надеюсь, что в моей комнате... Ла-ла-ла-ла-ла-ла.
0: А я надеюсь немедленно узнать, что за таинственная Сюзанна находится в туалетной. Но я понимаю, просить у вас ключ совершенно бессмысленно, но выломать эту легкую дверь мне лично ничего не стоит. Эй, ко мне сюда,
1: граф!
0: Быстро! Кто-нибудь! Ко мне сюда!
1: По одному подозрению сзывать слуг. Мы же опозорим себя в глазах всего замка.
0: Правы, правы, правы. Я один легко с этим справлюсь. Руку! В таком пустяке вы мне не откажете?
1: О, нет, граф, я ни в чем не смею вам противоречить.
0: Боже мой, чуть было не забыл запереть дверь на женскую половину.
1: Ой, непоправимая оплошность.
0: Дверь заперта? Вот теперь вы будете абсолютно чисты. Руку! Ну, а та, Сюзанна, пусть подождет. И самым слабым наказанием для
1: сказать
0: нее...
1: Сказать по совести, граф, все это... До того возмутительно!
0: Ну?
2: Граф уводит графиню, Сюзанна подбегает к дверям туалетной комнаты.
1: Геломино! Геломино, выходите, это я, Сюзанна!
3: Сюзон, какое ужасное происшествие!
1: Геломино, уходите, у нас нет ни минуты времени!
3: Куда уходить?
1: Ой, я не знаю, ну уходите куда-нибудь!
3: Ну куда, если некуда?
1: Да ведь после того, что случилось, он же вас в порошок сотрет.
3: Ну,
1: и мы погибнем.
3: Ну,
1: бегите к Фигаро и все ему расскажите.
3: Окно в сад. Одну-две клумбы придется испортить.
1: Что вы? Целый этаж, это немыслимо, вы расшибетесь.
3: Сюзан, с дороги дорого время, Сюзанна.
1: Нет,
3: Сюзан.
1: Керубина.
3: Сюзан.
1: Керубин.
3: Сюзан, этот поцелуй принесет тебе счастье.
1: Керубина.
3: В пылающую бездну, и туда прыгнул бы я, лишь бы ничем не повредить моей крестной маме.
1: Керубина, Керубина. Ах, сорванец. Ну, граф, теперь вы можете делать все, что вам заблагорассудится, а уж я как воды в рот наберу.
0: Графиня!
1: Да.
0: Так, прежде чем выломать эту дверь, я очень прошу вас, ну вы подумайте о последствиях. Ах. Откройте-ка дверь сами.
1: Могли подумать, что я...
0: Что бы вы мне сейчас не говорили?
1: Что я забыть свой долг, что я способна...
0: Я все равно увижу, кто прячется в туалетной.
1: Хорошо, вы увидите, но только вы слушайте меня спокойно.
0: А, значит, там не Сюзанна.
1: Дело в том, что этот человек вам совершенно не опасен.
0: Так.
1: Мы придумали одну шутку, очень невинную, я вам клянусь.
0: Вы мне клянетесь?
1: Я клянусь, что и он, и я...
0: Он и я!
1: Мы были далеки от мысли вас оскорбить.
0: Мужчина!
1: Мальчик!
0: Мальчик?
1: Мальчик.
0: Кто?
1: Ой, Боже, милосердный, я
0: говорите,
1: не могу.
0: Говорите.
1: Боже, помоги мне.
0: Я убью его.
1: Я не могу этого сказать.
0: Я убью
1: это
0: его.
1: Это маленькая Керубина.
0: Паш! Ну, подлец.
1: Граф, граф, вы так разгневаны, что я трепещу за него.
0: Отойдите от двери!
1: Не отдавайтесь!
0: Отойдите от двери!
1: Напрасному подозрению!
0: Отойдите от двери!
1: Тот беспорядок в его одежде, который вы заметите.
0: Беспорядок в одежде?
1: Да. Он хотел нарядиться женщиной.
0: Да.
1: Он в одной курточке.
0: Да.
1: Рукава засучены. Шея голая.
0: Шея голая.
1: Ой.
0: О. Шея голая.
1: Ой.
0: Хотели остаться с ним в этой комнате.
1: Нет.
0: Недостойная супруга. Ну, вы останетесь в ней. Надолго. Но прежде я хотел бы выгнать отсюда наглеца, но уж так выгнать, чтобы он больше никогда на глаза ко мне не попадался.
1: Пощадите ребенка!
0: Встать! Отойти.
1: Хорошо. Я встану. Я отойду. Я дам ключ от моей комнаты, но ради нашей любви.
0: Какой любви?
1: Ой, Боже, Боже, он погиб. Боже мой, он погиб.
4: Ну, убейте же этого злого пажа, граф.
0: Сюзан.
1: Ой.
0: Ах, там еще кто-то должен быть.
1: Сюзанна, я вне себя от страха.
4: Сударыня, придите в себя, он далеко, он выпрыгнул в окошко.
1: Ой.

0: Графиня? Никого нет. Графиня? Хорошо. Нет, как хорошо сыграла свою роль.
1: А я ваше сиятельство.
0: Хороши шуточки. Вы что, дурачились?
1: Да, а почему бы не подурачиться, граф?
0: Ну, слушай, Сюзанна, ну что ж ты не открывала, я тебя звал.
1: А я там как раз переодевалась на скорую руку. А так как у меня все держится на булавочках, так ее сиятельство была совершенно права, когда запретила мне выходить.
0: Зачем напоминать мне о моих промахах? Взяла бы, помирила меня с графиней.
2: Нет, граф.
0: Ну, Розина.
2: Подобная обида не забывается.
0: Ну, Розина.
2: Сюзан. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, я уже не та Розина, которой вы когда-то добивались. Я бедная графиня Альмавива, которую вы уже больше не любите.
0: Ну, жаль.
2: Нет,
0: свой.
2: У вас ко мне жалости нет, я лучше уйду в монастырь Урсулина.
0: Ну, куда? Тут еще эта записка, которая привела меня в ярость.
2: Ах, я была против этой записки.
0: Что-что? Вы о ней знали?
2: Нет, это легкомысленный Фигаро.
0: Что Фигаро?
2: Передал ее Базилю.
0: А Базиль сказал, что передал. Какой-то крестьянин. Ну, двоедушный пивун, ну, переметная с ума. Ну, ты мне ответишь за все.
2: Вот, вот это мужчины. Сами просите прощения, а других не прощайте. Нет, если бы я, приняв соображение, что вас расстроила записка, решилась бы вас простить, я потребовала бы всеобщей амнистии.
0: Всех! Я всех прощаю, ну всех! Ну, скажите же вы еще раз, что вы меня прощаете.
2: Как
0: ну, раз
2: я говорила это слово.
0: Ну, произнесите это слово.
2: Я этого не слышала.
0: Ну, Сюзанна, да. ну, я не знаю.
1: Вообразить,
0: ну,
1: что в туалетной комнате графиня.
0: Да,
1: мужчина. Не верить мне,
0: да,
1: когда
0: я
1: сам говорил, что это
0: я не знаю. Ну вот, ну вот я, ну, на коленях.
2: Ой, Сюзон, какая я слабая женщина. Ой, какой пример я подаю тебе. Вот и верь после этого женскому гневу.
1: Ах, ваше сиятельство, ну разве можно с мужчинами не помириться?
0: Ну разве можно с мужчинами не помириться? Да. Ох, вы плакали, вы смеялись. На лице вашем было написано смущение. Вы сейчас еще смущены. Бог мой. Это говорят, что мы мужчины сильны в дипломатии. Мы дети. Да, это вас король должен был послать в Лондон. Очевидно, прекрасный пол. Ну, так изучил это искусство.
2: Фигаро.
3: Я бежал, сломя голову. Мне сказали, что графиня больна. Но я с радостью вижу, что все благополучно.
2: Да-да.
0: А вы вообще необыкновенно внимательны.
3: Это мой долг, ваше сиятельство. Но раз все благополучно, то осмелюсь вам доложить, что молодые ваши вассалы обоего пола собрались внизу со скрипками, волынками и ждут, когда вы мне позволите вести мою невесту.
0: Кто же в замке останется? Присматривать вон за графиней?
2: Ну, присматривать? Ну, что вы?
3: А чего присматривать, ваше сиятельство? Графиня, вы здоровая женщина. Ну, о чем вы говорите, ваше сиятельство?
0: Да здоровая-то она, здоровая. А вдруг какой-нибудь незнакомый мужчина явится к ней на свидание?
2: Ну,
3: мужчина?
0: Да, мужчина.
3: Незнакомый? Ну, ваше сиятельство, ну, какой мужчина?
0: Какой мужчина? Мужчина, написавший записку, которую вы передали Базилю.
3: Кто вам сказал, ваше сиятельство?
0: Даже если бы я ничего не знал, то вот сейчас, по этой твоей физиономии, я тотчас бы понял, что ты мне лжешь.
3: Значит, это не я лгу, ваше сиятельство, а физиономия лжет, в конце концов. Ну.
2: Бедный мой Фигаро! Да перестань ты попусту расточать свой красноречие. Да ведь мы уже рассказали графу все.
3: Все рассказали?
2: Все, конечно. Ну вот.
3: А что все, ваше сиятельство, я понятия не имею.
2: Ну что ты написал эту самую записочку? Для того, чтобы его сиятельство, вернувшись с охоты, подумал бы, что в туалетной комнате графини находится Паш, где в это время была я, переодевалась.
3: Ты там переодевалась?
2: Переодевалась.
3: Ай, я это все написал, да?
0: Ну, угу. На это что можешь сказать?
3: Ну, что сказать, ваше сиятельство? Молодцы! Что я могу сказать на все?
2: Ну, перестаньте запираться, Фигаро, шутка окончена.
0: Шутка окончена. Шутка. Шутка окончена. Ты для шутки взял, написал эту записку, да?
3: Да.
0: Да.
3: Да.
0: Да.
3: Да. Да. Да. Нет, ваше сиятельство. Ну, раз этого так желает Сюзо, раз этого так желает графиня, раз, в конце концов, так желаете вы сами, то, наверное, нужно, чтобы я тоже пожелал признаться. Угу. Хотя, ваше сиятельство, я бы на вашем месте не верил ни одному слову из того, что мы сейчас тут вам рассказали.
0: Ух, вечно лжет, несмотря на полную очевидность. Мне это надоело.
3: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Вы что, уходите? Не отдав ни распоряжения относительно до нашей свадьбы, ваше сиятельство!
2: Они запрещают мне терпение!
0: Ну, где Марселина? Где она?
4: Ваше сиятельство! Прикажите, наконец, забрать решетками окна, что выходят в сад. Из этих окон выбрасывают всякую всячину, а нынче того лучше целого мужчину выбросили.
0: Что?
4: Из этих окон? Вот.
2: Ой, выручай, Фигаро, выручай. Фигаро, выручай.
4: Ваше сиятельство, посмотрели бы, что с моими левкоями сделали.
3: Антонио. Ой, фу. Ваше сиятельство, с утра пьяный, а?
4: Ничуть не бывало. Ваше сиятельство, ничуть не бывало, это у меня остатки вчерашнего. Ой.
0: Где этот мужчина?
4: Где он?
0: Где этот мужчина?
4: Где он?
0: Ну, где он?
4: Ой, я тоже говорю, где он? Пусть меня во что бы то ни стало поймают. Я ваш слуга, вы мне доверили ваш сад, туда упал человек. Ох. Сами поймаете, ваше сиятельство, тут задета моя честь.
0: Ах, это твоя честь?
4: Моя.
3: Антонио, ну что ж так все, и будем пить.
4: Перестань, ну, я пить, я бешеным сделаюсь.
2: Антонио, но пить без всякого повода.
4: Сударыня, пить, когда никакой жажды нет, и во всякое время заниматься любовью.
3: Что ты говоришь?
4: Вот этим мы и отличаемся, Антонио, от других животных.
0: Антонио, ты будешь отвечать, или я тебя вообще вышвырну вон.
4: Разве я уйду?
0: Что?
4: Ваше сиятельство, ежели у вас вот тут вот, Боже, вот тут вот так мало, что вы не дорожите добрым слугой, я не настолько глуп, чтобы прогнать доброго хозяина.
0: О, Боже мой, Фигаро! Антонио! Ты говоришь, что из этих окон выбросили мужчину.
4: Вот только что, в белой курточке, так. Как он задал стрекача. Ваше сиятельство, я был за ним, вот так лихо приладился вот этой вот рукой об решетку. Ваше, у меня вот этот палец ни туда, ни сюда.
0: Антонио! Ты бы мог узнать этого мужчину?
4: Еще бы! Ежели я только бы успел его разглядеть.
2: Он его не видел!
3: Из-за горшка с цветами такой шум! Сколько тебе за твой левкой, плакса? Ваше сиятельство, только ради бога, не трудитесь искать. Это я выпрыгнул.
0: Как это ты?
3: Ну, я.
4: Сколько выпрыгнул. Тебе, плакса? Стало быть, вы раздались за это время. Вы, давеча, такой щупленький были, куда ниже ростом.
3: Ну, так понятно, когда прыгаешь, сядемочка сжимаешься. О чем ты говоришь?
4: Мне сдается, прыгнул этот тонкий, как петушья нога.
0: Керубина! Керубина!
3: Он! Керубина, да?
4: Да.
3: Он специально для этого прискакал на коне из Севильи, куда он, наверное, уже прибыл.
4: Этого не говорю. Я не видел, чтобы выпрыгнул конь. А то бы я так прямо и сказал, конь.
3: Это я был на женской половине, в белой курточке. Сегодня такая жара, ждал Сюзанетту. Вдруг слышу голос вашего сиятельства. Невероятный шум. И тогда сам не знаю почему, на меня напал страх.
0: Испугался.
3: Да, из-за этой записки. И тогда я от великого ума прыгнул прямо на клумбы. И даже слегка ушиб правую ногу.
0: Это левая.
3: Ах, это левая. Значит, это правая.
4: Раз это были вы, стало быть, это я вам должен отдать тот клочок бумажки, который выпал у вас из курточки, когда вы падали.
0: Дай сюда.
3: Попался.
0: Так. Ну, я надеюсь, что вы были не настолько испуганы, чтобы забыть, что это за бумага, да как она у вас оказалась.
3: Вот это?
0: Да, вот это.
2: Сюзанна,
0: это
2: Сюзанна, это приказ.
3: А, ну, разумеется, не забыл.
0: Так, это что?
3: Вот это?
0: Вот это, да, вот это что?
3: А,
0: ну?
3: Ваша честь, вы знаете, у меня их так много, и на каждую приходится отвечать. Вот здесь вот письмо от Марселины на 4 страницах. Кстати, чудное письмецо. А где-то, где-то здесь была опись мебели малого замка. Сейчас выронил письмо этого бедняги-браконьера, которого, ваша честь, которого вы изволили посадить в тюрьму.
2: Приказ Керубина.
4: Ну, мастер по части уверток. Вспомнить не можете.
5: И вы, сельце, спрашиваешь, вспомнить, значит, не можете.
3: Ну что, у меня всякая дрянь будет бурчать под носом.
4: Память здесь, а? Вам изменяет?
3: Это же приказ. О назначении бедного нашего мальчугана он мне дал, а я забыл вернуть, а? Пошалый, а? Ну что же он будет делать без приказа? Это надо... Надо скорее бежать!
4: Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Стоп! Не надо бежать! Зачем он вам-то его передал?
3: Он говорил, что там чего-то не достает.
2: Чего? Печать.
4: Чего там не достает? Там все, что.
3: Ну, чего там не достает? Чего там не достает?
2: Печать!
3: Дело в том, что там недостает самой малости. Но просто он говорит, что без этого говорить нельзя.
4: Без чего нельзя?
3: Без печати. С вашим гербом нельзя. Впрочем, может быть, этого не нужно?
4: Нужно. Ну все. В этом доме мне истины уже никогда не добиться.
3: Нет, нет, ваше сельство, нет.
2: Как?
3: Вы что, ваше уходите? Сельство, вы что, уходите, не отдав никаких распоряжений относительно нашей свадьбы, ваше сельство?
6: Вбегает Марселина, за ней доктор Бартолю.
7: Не отдавайте никаких распоряжений. Прежде чем оказывать ему милость, выслушайте меня и рассудите нас по справедливости. Этот человек связан со мной некоторыми обязательствами.
3: Минуточку. Обязательствами? Какого рода? Объясните.
7: Да, я объяснюсь. Бесчестный человек.
4: Марселина, о чем идет речь?
3: Ваше сельство, расписка в том, что я взял денег взаймы. Только и всего.
7: С условием на мне жениться.
3: Марселина.
7: Ваше сиятельство, вы верховный судья провинции.
4: Марселина, Марселина, в суд.
7: В суд.
4: С этим в суд.
7: В суд.
4: Я каждого готов рассудить по справедливости.
8: В таком случае, ваше величие, позвольте мне предъявить права на... На Марселину.
4: Постеснялся бы показываться мне на глаза, олух царя небес.

0: Оттого поступал на службу к вам в замок, чтобы быть у вас на побегушках.
1: Для чего вы поступали?
0: Я лучший местный органист. Я учу ее сиятельство играть на клавесине. Даю уроки пения камеристкам и уроки мандолины пажам. Главная же моя обязанность – развлекать ваше общество игрой на гитаре, когда вам будет угодно мне это приказать.
2: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! Ну, пошлите меня, я мигом слетаю.
1: Кто такой? Как зовут?
2: Я Грипсалель. Подпасок. На козочек, значит, пасу. А сюда вытребован для организации потешных огней. Ведь праздник нынче у нас, а здешних судейских крючков я знаю всех. Наперечет. Я мигом слетаю.
1: Молодец. Вот молодец. Хвалю за усердие. Базиль, будете сопровождать этого господина, и чтобы, не дай бог, не было скучно ему в дороге, будете развлекать его игрой на гитаре и своим вот этим... пением. Он тоже принадлежит к моему обществу.
0: Чтобы я сопровождал Грипсалейля, играл ему на гитаре.
1: Да, да, не то я вас вышвырну вон.
3: Граф Марселина, Бартолю и Антонио победоносно уходят.
0: Нет. Сильным не борись. Да уж мне-то.
4: Друг Жано за святость брака, чтоб с женой не вышло зла. Им огромная собака приобретена была. Нынче ночью шум и драка, еле ноги этот пес от любовника унес.
3: Фигаро удаляется, Сюзанна и графиня остаются одни.
5: Сюзанна, как ты думаешь, мне удалось провести графа?
6: А вдруг он встретит мальчика в замке?
7: Пойду скажу, чтобы его хорошенько спрятали.
6: Нет, нет, нет. После того, что произошло, я не намерена отпускать его вместо тебя в сад.
7: Но я-то ведь тоже не пойду, опять моя свадьба.
6: Погоди, погоди. А что, если вместо тебя или кого бы то ни было еще пошла я?
7: Как? Вы, сударыня?
6: Да, тогда уж графу не отпереться. Проучить его за ревность, уличить в неверность, это было бы решено. Сейчас же дай знать его сиятельству, что выйдешь к нему в сад, только чтобы никто.
7: А Фигаро?
6: Нет, я тебе запрещаю.
7: Сударыня! Ваш замысел великолепен! Теперь, что бы там ни было, моя свадьба состоится!

0: одну из торжественных комнат, которую называют тронной залой, поспешно входит граф, за ним его слуга Педрильо.
1: Педрильо!
2: Да, ваше сестра! Слушаю вас, сестра.
1: Педрильо.
2: Да, ваше сестра.
1: Ты меня понял?
2: Да, ваше сестра.
1: Вихрем в Севилью.
2: Да, слушаю вас, сестра.
1: Как приедешь, узнай, прибыл ли Паша.
2: В гостиницу узнать, ваше сестра?
1: Да, Педрильо, передашь пакет и возвратишься назад.
2: А если его там нет, ваше сестра?
1: Педрильо,
2: да?
1: Возвратишься еще быстрее и сообщишь мне. Ступай.
2: Слушай, ваше сестра.
1: Вот Фигаро заставляет себя ждать. Надо будет навести его на разговор и попытаться выведать, известно ли ему что-нибудь о моих чувствах к Сюзанне.
3: О, как раз вовремя.
1: Если она ему проболталась...
3: Уж не без этого.
1: Я женю его на Марселине, а уж мы сообразим, как нам поступить с молодой. Почему опаздываете? Когда вас вызывают?
3: Я упал на клумбы, перепачкался, пришлось переодеваться.
1: На это нужен час?
3: Ну, час не час, а время нужно.
1: Но в этом доме вообще слуги одеваются дольше.

0: господ.
1: У них нет лакеев, ваше сиятельство, которые могли бы им помочь.
0: Да. Тебе известно, что король назначил меня послом в Лондон. И у меня было намерение взять тебя с собой в качестве, ну что ли, дипломатического курьера. По зрелым размышлениям.
1: Как? Я... Ваше сиятельство. Вы что, передумали?
0: Я передумал.
1: Нет.
0: Я передумал.
1: Ваше сиятельство.
0: Ты же языка не знаешь английского.
1: Ну как же я не знаю, ваше сиятельство? Нет, я знаю, я знаю.
0: Ну,
1: я знаю, я знаю. Я знаю, God damn it. God damn it. Черт возьми. О, дьявольщина. До чего хороший английский язык. Знать надо чуть-чуть, а добиться можно всего. Кто умеет говорить «God damn it», тот в Англии не пропадет. Вам желательно отведать кусочек хорошей жирной курочки. Ну, зайдите в любую харчевню, сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают солонина без хлеба. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вам захотелось отведать стаканчик превосходного бургундского. Зайдите в любую харчевню, сделайте так. «Boy, God damn it», и вам подают пиво в жестяной кружке с белой пеной до краев. Какая прелесть, ваше сиятельство. А вы встретили одну из тех милейших особ, которые семенят, опустив глазки, отставив локотки назад, слегка покачивая бедрами. Изящным движением приложите кончики пальцев к губам. God damn it. И она вам даст звонкую пощечину. Значит, поняла. Нет, ну, конечно, англичане в разговоре время от времени вставляют и другие словечки, конечно. Но нетрудно убедиться, ваше сиятельство. God damn it составляет основу английского языка. Ну, попробуйте по-английски, ваше сиятельство. God damn it.
0: Я? Yeah?
1: Да.
0: God damn it.
1: Нет, легче. God damn it.
0: Ну, хорошо. Ну, God damn
1: it. Ну, что такое? Ну, God damn it. No, your excellence. It's very important thing study English, and did surely. For the first time, maybe some troubles, but in future, I think everything will right, I suppose. I'm sure, but...
0: Чего ты хочешь?
1: Ваше сиятельство, если у вас нет других причин оставлять меня здесь...
0: Ему то... хочется в Лондон, очевидно, она ему ничего не сказала.
1: Он думает, что я ничего не знаю. Не будем выводить его из этого заблуждения.
2: Скажи, пожалуйста, ну почему? Почему в твоих поступках, ну, всегда есть что-то такое... подозрительно.
1: Так когда хотят во что бы то ни стало найти вину, то подозрительным становится решительно все.
2: Да, а репутация... У тебя же прескверная репутация.
1: А я лучше, чем моя репутация.
2: О-о-о.
1: Многие ли вельможи могут сказать о себе то же самое?
2: Сколько раз на моих глазах ты добивался благополучия, но никогда не шел честным, прямым путем.
1: Ничего не поделаешь, ваше сиятельство. Слишком много соискателей. И каждому хочется добежать первому. Все толкают, оттирают, опрокидывают друг друга. Кто половчее, тот свое возьмет, остальных передавит. А с меня довольно, ваше сиятельство. Я отступаюсь.
0: От благополучия?
1: Да.
0: Новости.
1: Вот теперь моя очередь. Ваше сиятельство, вы изволили произвести меня домоправителем. Но это премилая должность. Правда, я не буду курьером, который доставляет животрепещущие новости, но зато я буду блаженствовать здесь, с женой, в глуши.
0: Скажи, пожалуйста, кто тебе мешает взять ее с собой в Лондон?
1: Нет. Нет, ваше сиятельство. Мне пришлось бы так часто с ней расставаться, что от такой супружеской жизни мне бы, наверное, не поздоровилось.
0: С твоим умом, с твоим талантом мог бы продвинуться по службе.
1: С умом и вдруг продвинуться? Ваше сиятельство, что вы шутить, что ли, изволите? Раболепная посредственность. Вот кто всего добивается.
0: Ох, тебе надо заняться политикой. Политикой заняться под моим, конечно, руководством.
1: Я ее знаю, ваше сиятельство.
0: Что ты знаешь?
1: Да нет, я знаю, только хвастаться нечем.
0: Ты все знаешь вот так, как английский
1: нет,
0: язык.
1: Знаю,
0: основы.
1: Знаю,
0: это не знание.
1: Ваше сиятельство, политика. Политика, это значит прикидываться, что не знаешь того, что известно всем. И что тебе известно то, чего никто не знает. Прикидываться, что слышишь то, что никому не понятно, и не прислушиваться к тому, что слышно всем. Главное прикидываться, что можешь превзойти самого себя. Делать великую тайну из того, что никакой тайны не составляет. Забираться у себя в кабинете только для того, чтобы очинить перья, но казаться глубокомысленным. Когда у тебя в голове ветер гуляет. Худо ли, хорошо ли, но разыгрывать персону. Плодить наушников, прикармливать изменников, доносы писать, распечатывать письма, но при этом стараться важностью цели оправдать убожество средств. Ваше сиятельство, вся политика, не сойти мне с этого места.
0: Это не политика, это уже интрига.
1: Ну, политика, интрига. Вы называете, как хотите. По-моему, они друг дружке сродни.
0: Ему не хочется в Лондон, очевидно, она ему все рассказала.
1: Я его поддел на удочку.
2: Надеешься, да? Вот я вижу, что ты надеешься выиграть судебное дело с Марселиной.
1: Ваше сиятельство, ну неужели вы станете мне вменять в вину, что я отказываюсь от старой девы, в то время как вы отбиваете у нас одну молоденькую за другой?
2: Суд не считается ни с чем, кроме закона.
1: Снисходительного к сильным и неумолимого к слабым.
2: Ты что думаешь? Я с тобой шучу?
1: Кто вас знает, ваше сиятельство? Время – честный человек, как говорят итальянцы. Ну, а они всегда говорят правду. Вот время мне покажет, кто мне желает зла, а кто мне желает добра.
0: Ну, придется женить на старухе.
1: Он вел со мной тонкую игру, а много удалось ему выведать.
3: Ваше сиятельство.
2: Да.
3: Простите, ваше сиятельство.
2: Что случилось?
3: А вы что, сердитесь?
2: Что вам нужно?
3: У графини болит голова. Я пришла попросить у вас флакон с эфиром.
2: Сейчас. Прошу.
3: Я верну вам его через минуту.
2: Не надо. Оставьте себе. Влюбленной невесте, теряющей жениха, он может пригодиться.
3: А если уплатить долг Марселине из приданого, которое вы мне обещали?
2: Я обещал.
3: Ваше сиятельство, мне кажется, я не ослышалась.
2: Вы не ослышались. А нужно было бы, чтобы вы еще и послушались. Не надо ко мне подходить.
3: Мой долг. Всегда повиноваться вашему сиятельству.
2: Чего раньше-то молчала?
3: Правду никогда не поздно сказать.
2: Как стемнеет, выйдешь в сад.
3: Ну разве я там не гуляю каждый
2: Почему
3: вечер?
2: Почему холодна была утром со мной?
3: Утром, а Паш за кресло.
2: Ну это верно. Слушай, я посылаю записки через Базилия, ты не отвечаешь.
3: Ой, ваше сиятельство, очень мне нужно, чтобы какой-то Базилий.
2: Да, это верно. Слушай, еще есть некто Фигаро. Я боюсь, что ему ты рассказала все.
3: Да, конечно. Ему я рассказала все.
2: Ну вот видишь.
3: Кроме того, о чем ему знать не положено.
2: Прелесть, ты моя предприма. Если обманываешь, ни приданного, ни свадьбы не будет.
3: А не будет свадьбы, не будет и права первой ночи.
2: Ну, откуда что берется? Ну, неси флакон, графиня ждет.
3: Флакон?
2: Да.
3: Он не нужен.
2: Как?
3: Ну, не могу же я с вами говорить без всякого предлога.
2: С ума сойду.
3: Пойти все рассказать графине.
4: Граф, уходя, задерживается в дверях, вбежавший Фигаро, не замечая его, бросается к Сюзанне.
1: Сюзанна, ты куда мчишься после разговора с его сиятельством?
3: Слушай, судись сколько хочешь, ты уже выиграл свое дело!
1: Подожди, Сюзанна!
2: Ты уже выиграл свое дело?
0: Наглецы. Ну ничего, приговор суда будет вынесен с соблюдением всех формальностей.

0: входят судья Бредоозон, за ним Марселина и доктор Бартолю.
1: Милостивый государь,
2: да?
1: Разрешите мне ознакомить вас с моим делом.
2: Ну что же, заслушаем словесные показания.
3: Речь пойдет о брачном обязательстве.
1: Да, да, и о долговой расписке.
2: Я понимаю, понимаю, и прочее, и прочее. Дальше.
1: Нет, милостивый государь, никаких и прочее.
2: Я понимаю. Денежная сумма вам вручена.
1: Нет, нет, сударь, это я дала ее взаймы.
2: Понимаю. И вы требуете, чтобы вам ее возвратили.
1: Да нет, сударь, я требую, чтобы он на мне женился.
2: Понимаю. А он-то хочет на вас жениться?
1: Нет, сударь, в том-то и дело, не хочет.
2: Вы что думаете, я не понимаю, в чем состоит ваше дело?
1: Не понимаете. Что это такое? Что это он будет нас судить?
3: Я сам удивляюсь.
2: Да. А для чего же я покупал эту должность?
1: Боже мой, как это дурно, что должности у нас продаются.
2: Вы правы, лучше было бы, если бы их раздавали бесплатно. С кем вы судитесь?
1: Вот, с этим бесчестным человеком.
4: Отсиди на хукус. Я не помешал?
2: Нет.
4: Господин судья, его сиятельство сейчас придет.
2: Ой, где-то я видел этого малого.
4: Меня?
2: Да.
4: А, да-да, у вашей супруги в Севилье.
2: Ага.
4: Я был вызван к ней для услуг.
2: Когда именно?
4: Меньше, чем за год до рождения вашего младшего сынка.
2: Ага.
4: Кстати, чудный парень. Я им горжусь.
2: Да-да-да, он у меня самый красивый.
4: Да, ну это понятно.
2: А ты-то, говорят, здесь озорничаешь.
4: Да, нет, здесь...
2: Брачные обязательства, дурали. Ты видел моего помощника, дубльмена, секретаря суда? Он славный малый, но он своего не упустит.
4: Обе лапы запускает.
2: Надо же формальности соблюдать.
4: Сударь, я ведь целиком полагаюсь только на ваше беспристрастие.
2: Ну что ж, милый друг, раз ты так все хорошо понимаешь, мы разберем дело твое до тонкости, но если ты действительно взял взаймы и не отдаешь...
4: Это значит, вроде бы я ничего не брал.
2: Правильно.
4: Конечно.
2: Нет, это неправильно. Что ты сказал?
5: О, господин Бредоозон.
2: Вася.
5: Господь с вами, вы в мантии. Да что вы, дельце-то домашнее, обыкновенный выходной костюм, и то был бы слишком торжественный.
2: Нет, ваше сиятельство, форма, знаете ли, форма. Над судьей в кургузом кафтанчике может кто и посмеется. А уж при одном виде прокурор в мантии невольно в дрожь бросит. Форма.
5: Откройте двери!
6: Откройте двери!

0: Alltså, idiot!
1: Супермен, огласите дела.
2: Слушаюсь. Барпагараб, Мадлен Николь Марселина де Вертолюр.
3: Да-да.
2: Старшая дочь, садитесь. Возбуждает дело против Фигаро. Имя, данное при крещении, отсутствует.
0: Аноним.
1: Аноним? А разве есть такой святой?
0: Да, это мой святой.
1: Это его святой. Дальше.
2: Так, против анонима Фигаро. Звание?
0: Дворянин.
4: Вы дворянин?
0: Ваше сиятельство, была бы на то воля Божья, я мог бы быть и сыном принца.
4: Ну тогда продолжай.
2: Возбуждает дело об уклонении вышеупомянутого Фигаро от бракосочетания с вышеупомянутой Вертолюр. Защитником истицы выступит доктор Бартон. Вышеупомянутый Фигаро, будь на то соизволение присутствия, берется сам защищать себя в нарушении обычаев и судебных установлений.
0: Обычай, господин Дублемен, часто является злом. Клиент, хоть сколько-нибудь сведущий, знает свое дело лучше иных адвокатов.
1: Профессор,
0: я изложу дело в немногих словах. Господа!
2: Вы не истец. Ваша задача только защищаться. Доктор Бартоли, огласите обязательство.
0: Да, доктор, прошу вас, огласите обязательство.
1: Оно недвусмысленно, ваше сиятельство. Необходимо с ним ознакомиться.
4: Пожалуйста, ваша милость.
2: Тише, господа.
1: Текст обязательства предельно ясен. Я, ниже подписавшийся, сим удостоверяю, что получил от девицы Барпаграф и так далее, Марселины де Вертолюр в замке Агуас Фрескас 2000 пиастров наличными. Каковую сумму? Сумму! Я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее все равно требованию ли, простому напоминанию ли, и в благодарность за это женюсь на ней.
5: Жизнь на ней!
1: Подписано просто-напросто Фигаро. Мое заключение сводится к следующему. Ответчику надлежит уплатить по долговому обязательству и жениться на девице. Господа! Господа, никогда еще суд не рассматривал более любопытного дела. Мы начнем с Александра Македонского, который тоже в свое время дал обязательство жениться на прекраснейшей Фалистриде, но Фалистрида не могла...
4: Простите, да? Нам необходимо удостовериться в подлинности документа.
1: Пожалуйста, ваш сестер.
2: Да. Какие у вас есть замечания, Фигаро, по существу документ?
0: Ну, а я должен заметить, господа, что то ли по ошибке, то ли по рассеянности, может быть, предумышленно, но текст был прочитан неверно.
5: Как неверно?
0: Ибо в писанном тексте не сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей и жениться на ней, а сказано, каковую сумму обязуюсь возвратить ей или жениться на ней. Господин Бартоло, это не одно и то же.
4: Что стоит в документе?
0: И! Или, ваше сиятельство.
1: И!
2: Читайте сами.
0: Да, я прошу.
2: Очень неразборчиво написано. Тут клякса.
0: Где клякса?
2: Вот, пожалуйста.
1: Ваше сиятельство, я утверждаю, что это соединительный союз и соединяющий соотносительные члены предложения. Иными словами, я уплачу девице и женюсь на ней.
0: Ваше сиятельство, а я утверждаю, что это разъединительный союз или... Упомянутые вами, господин Бартоло, глаголы разъединяющий. Уплачу или женюсь. Вы, доктор Бартоло, филолог.
1: Да!
0: А я профессор филологии.
4: Как нам поступить?
2: А черт его знает, вас есть.
1: Чтобы разом покончить с этим и не цепляться за слово, ну хорошо. Давайте порешим, что под кляксой стоит не одна буква, а три.
2: Я требую занесения этого в протокол. Я прошу
1: Я возражаю. Столь дешевый прием все равно не спасет ответчика. Сейчас рассмотрим кляксу в этом смысле. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее срок требованию ли, простому напоминанию ли, клякса, женюсь на ней. Под кляксой три буквы. Первая из них видна вполне ясно. Это буква Г, которую ваше сиятельство в простоте душевной мы приняли за половинку буквы И. Две остальные буквы – это Д и Е. Г, Д и Е. Теперь прочтем. Каковую сумму я обязуюсь возвратить ей в этом замке по ее суду требованию ли, простому напоминанию ли, где женюсь на ней?
3: Ваше сиятельство, я утверждаю, что под кляксой стоит или.
1: Там стоит где?
3: А я утверждаю, что под кляксой стоит или.
1: Там стоит где?
3: Где?
1: Где?
6: Доктор Бартелло полагает, что я забыл грамматику. Если бы там стояло где, доктор, перед где стояло бы запятая.
1: Ага.
6: А ее там нет.
1: Там запятая есть.
6: Ее там нет.
1: Там запятая была.
2: Ее там нет и не было.
1: Тогда она там будет.
6: А с каких это пор доктор Бартелло, человек, который женится, обязан еще и долг возвращать невесте?
1: По нашим законам имущество супругов раздельно.
2: По нашим законам плоть супругов не едина.
6: Коль брак, это всего лишь расписка.
1: Ваше сиятельство, это мошенник.
4: Чего может требовать истица? Брака или платежа, исключает одно другое. Что нам заявляет ответчик? Ну, не желает он жениться.
1: Да. В этом-то он хоть волен.
2: Я выиграл.
6: Марселин.
2: Не унывайте.
4: Суд постановляет. Ответчику надлежит вернуть истице 2000 пиастров наличными или сегодня же жениться на ней.
1: Виват!
5: Я выиграла!
1: Виват!
6: Я проиграл.
1: Великолепный приговор!
7: Наконец-то я смогу вздохнуть свободно.
1: Стало быть, ты мне больше уже не зять. Пойду все расскажу Сюзанне.
2: Ваше сиятельство, вы что, уходите, да?
4: Все решено.
2: Что решено?
4: Все решено.
2: Ух, этот мне пузан.
1: Что значит пузан?
2: Все-таки я на ней не женюсь. Как-никак, я дворянин.
1: Вы на ней женитесь.
2: Без согласия моих благородных родителей.
1: Назовите их нам и укажите.
2: Дайте срок, я с ними увижусь. Я уже 15 лет их разыскиваю.
1: Хвостун, подкидыш.
2: Нет, доктор, я был не подкинут, а потерян. Точнее сказать, меня украли.
4: Украли, потеряли. Ну, докажите. Будете здесь опять кричать, что вас оскорбляют?
2: Ваше сиятельство, эти кружевные пеленки и золотые вещи, найденные при мне разбойниками, не доказывают, что я благородного происхождения. То отличительные знаки на моем теле свидетельствуют о том, как дорог я был моим предусмотрительным отцу и матери. Вот знак на руке, пожалуйста.
5: У тебя на руке знак шпателя?
2: Да.
5: Боже мой, это он.
2: Это я.
1: Кто это он?
5: Эммануэль!
1: Тебя утащили цыгане?
2: Около замка, доктор.
1: Эммануэль.
3: Доктор, умоляю вас, что вы знаете? Верните меня в мою семью. Мои родители осыплют вас золотом, доктор. Что вы знаете?
1: Вот твоя мама.
3: Нет, ну, кормилица, почему мама?
1: Родная мать.
3: Да толком говорите.
5: Вот твой отец.
3: Вот это? Боже, я несчастный, боже мой.
5: Боже мой, неужели природа не подсказала тебе этого тысячу раз?
3: Никогда, мама, никогда.
4: Она боже. Его мать?
8: И теперь он, конечно, на ней не женится.
4: О, боже.
1: Я тоже на ней не женюсь.
5: Как же? Это же ваш сын!
3: Даже
5: вы же мне клялись! Вы клялись!
1: Я был глуп, ваша милость, если подобные мама, клятвы к чему-нибудь бы обязывали, пришлось бы пережениться решительно на всех!
8: Вот, если бы все рассуждали так, как вы, никто бы ни на ком никогда не женился!
5: На что нам отказ бесчестного человека, сын мой? У тебя будет нежная супруга и любящая мать! Мама. Мы будем ухаживать за тобой!
3: 20 раз и за сотни тю готов был отправить на тот свет этого господина, который теперь оказался моим отцом. Папочка.
5: Остановитесь! Остановитесь!
3: Сюзанна!
5: Не надо его женить! Я уплачу этой женщине из приданого, которой мне пожаловала моя госпожа!
1: Черту!
4: Ну все в заговоре против меня!
1: Плати, плати, плати! А не вон что видишь!
5: Ну, с меня довольно! Нагляделась! Сюзанна, дядя, пошли отсюда!
3: Сюзанна, ну вглядись лучше в эту женщину! Как ты ее находишь?
5: Отвратительная женщина!
3: Да здравствует ревность! Сюзанетта! Марселина, моя мать!
5: Обними свою мать, Сюзанетта! Этот негодник, который тебя дразнит, это мой сын! Мама!
1: Это что, сегодняшнего дня?
3: Сегодняшнего дня не стало об этом известно, Антонио!
5: Когда моя душа рвалась к нему, она не понимала одного побудительного причины! Во мне говорил голос крови!
3: А во мне голос рассудка всегда!
5: Дети мои, вот, вот иди сюда! Вот эта расписка, это тебе мое приданное!
3: Спасибо!
5: Вот тебе
3: спасибо.
5: Еще одно приданное!
3: Спасибо.
5: Дети мои, обнимите меня! На вас перенесу я всю свою нежность!
1: Да я действительно дурак!
3: Конечно!
1: Да брось ты телячьи нежности разводи!
3: Антонио!
1: Хороших семьях как заведено! Сперва под венец мать и отец! Ваш отец с матерью отдали друг дружке руку!
9: Руку! Вот! Пусть моя рука, Бартоло, отсохнет и отвалится, прежде чем я стану мужем матери негодяя.
1: Я попросил бы вас не отрывать меня.
8: Вы не отец, а вроде как мачеха.
1: Не выйдет у нас это дело. Как он есть ничей ребенок, буду я за него отдавать ребенка своей родной сестре.
8: Достаточное ли дело, болван, каждый человек это чей-нибудь ребенок.
1: Да слыхали мы, не получит он ее.
3: Не ссорьтесь, господа, господа.
9: Вот теперь ты ищи себе человека, который бы тебя усыновил, а я удаляюсь.
5: Не уходи. Папа, куда вы? Это же ваш сын.
3: Это же ваш сын, папа.
5: Это же ваш сын, который пошел в вас умом, лицом, талантом.
3: Кстати, не стоил вам ни одного икю, папа.
9: Отец, то икю, который ты украл у папы.
4: Никогда это было.
9: Ну, папа,
5: не нужно.
9: Сюзанночка. Что же это я? Что же это я? Я распустил нюню, как мальчишка. Это выходит, что я еще глупее вот этого господина.
8: Что, опять про меня?
9: Да.
3: Папа, папа.
9: Стойте! Я еще не дал согласия. Где его сиятельство?
3: Да, да, бежим все к его сиятельству. Вырвем последнее слово. Но если он затеет новую интригу, придется все начинать сначала.

0: галерея, украшена букетами и гирляндами цветов, одним словом, убранная по-праздничному. Все приготовлено к подписанию брачного контракта. Пока здесь только Фигаро и Сюзанна.
1: Ну что, бесценная моя, ты довольна? Матушка сумела умаслить доктора. Поломался Сюзанна, женится. Ведь их брак — залог того, что мы свою свадьбу отпразднуем.
2: Ты счастлив?
1: Да.
2: Обещаю, что буду любить только моего мужа.
3: Сюзанна, умоляю, сдержи слово, умоляю. И ты явишься блестящим исключением из общего правила.
2: А теперь поговорим о свидании с графом.
3: Нет, нет, не хочу. Не хочу, не хочу. Пусть напрасно ждет вперед наука.
2: Мне было трудно назначить ему свидание. Не пойти. Легче легкого.
4: А ведь я была права. Где один из вас, там непременно и другой. Фигаро, вас ждут с нетерпением.
3: Совершенно верно, сударыня. Я увлекся. Пойду покажу им свое оправдание.
4: Нет, она вас догонит. Сюзанна, у тебя все готово, чтобы нам обменяться платьями?
2: Сударня, ничего не нужно. Свидание не состоится.
4: Как? Вы раздумали?
2: Нет, это Фигаро.
4: Нет, вы меня обманываете.
2: Боже милосердный.
4: Фигаро не такой человек, чтобы упустить приданое.
2: Сударня, в чем же вы меня подозреваете?
4: В том, чтобы в конце концов сговорились с моим мужем. Теперь вам досадно, что вы мне открыли его намерение. Я вижу вас насквозь. Оставьте меня, оставьте меня.
2: Сударыня, вы даже представить себе не можете. Какая это для меня обида.
4: Ой, я сама не знаю, что я говорю. Я не знаю, что со мной происходит. Я в последнее время стала такая взбалмошная. Ведь ты же, моя дорогая, не идешь на свидание. А где у вас назначено свидание?
2: Мне запомнилось только слово «сад».
4: Возьми перо. Сейчас мы наметим место.
2: Чтобы я ему писала?
4: Да, сударыня, это необходимо.
2: Лучше
4: я все беру на себя. Слова. На мотив новой песенки. Как чудно вечерком в тени густых каштанов.
2: Дальше.
4: А ты думаешь, он не догадается, да?
2: Все ясно. А чем же запечатать?
4: Вот держи булавку, она и послужит ответом. И напиши на обороте: верните мне печать.
2: Печать?
0: Появляются Фаншетта и другие девушки. Керубино, переодетый в женское платье.
4: Сударыня, деревенские девушки принесли вам цветы. Прелестные цветы. А кто эта обворожительная девочка, что так себя не смело держит?
5: А это моя двоюродная сестра. Она здесь по случаю свадьбы.
4: Ты хорошенькая.
0: Графиня прикоснулась губами к колбу Керубино.
6: Ваше сиятельство.
4: Сюзанна, тебе не кажется, что она на кого-то похожа?
2: Вылитый портрет!
3: Ваше сиятельство! Ваше сиятельство! А я вам говорю, что Керубино здесь. Они его наряжали у моей дочери. Все его вещи там так и остались. Вот его офицерская шляпа. Я ее вытащил из узла. А ну-ка, где он?
7: Ищи!
3: Это не он, это не он. Отойди в сторонку. Иди сюда. Вот он, черт побери, наш офицер.
2: О, боже, какой плутишка.
8: Итак, графиня.
4: Итак, граф, я поражена гораздо больше, чем вы. Во всяком случае, в равной степени возмущена.
8: Так. А утром?
4: Ах, утром? утром?
0: Утром, утром.
4: А, да, в самом деле, нет смысла продолжать отрицать. Ну, да, уж. Он пришел ко мне, да. Мы затеяли шутку, которую вот эти дети в конце концов сыграли.
7: Да, ваше шество,
4: вы хотели. А вы застали нас в тот момент, когда мы занимались его костюмом. Вы так вспылили, он скрылся, я смутилась. Ну и общий испуг все довершил.
0: Вот это тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Керубина?
3: Да?
0: Вы почему не уехали?
3: Ваше сиятельство, я...
8: Ваше сиятельство, выслушайте меня, пожалуйста. Помните, что вы говорите всякий раз, когда целуете меня?
0: Ой-ой-ой. Фаншет.
8: Вы говорите, моя милая, моя маленькая Фаншетта, если ты меня полюбишь, я сделаю все, что ты захочешь.
0: Когда я это говорил, я просто...
8: Говорили, ваше сиятельство, я... пожалуйста, не наказывайте Керубину. Лучше жените его на мне.
3: Как же?
8: Я буду любить вас за это без памяти.
0: Фаншетта.
4: Да. Теперь Розина. Моя очередь спросить вас. Итак, граф.
3: Розина. И вы туда же, ваше сиятельство. Ну, погоди, я ее... Проучу, как ее покойницу мать. Да. Царство ее небесное. Сударыня, ваше сиятельство, нет, тут вообще-то ничего такого нет. Но когда эти девчонки подрастают...
0: Какой-то злой гений все обращает против меня.
3: Ваше сиятельство. Отпустите девушек. Без них нельзя начинать. Ни празднества... Не танц.
9: Это вы танцевать захотели?
3: Да, ваше сиятельство.
9: Это после утреннего падения из окна, когда вы чуть было не вывихнули себе ногу.
3: Да. Побаливает еще.
9: Побаливает у него.
3: Пройдет. Девушки, идемте.
8: Пойдемте.
9: Хорошо, хоть вы на клумбу упали. Там земля рыхлая.
3: А, кстати, ваше сиятельство, это великое счастье, иначе...
10: И чего же он скорчился, когда падал сверху?
3: Ну да, другой половчей меня прямо в воздухе остался бы, да?
10: А в это время маленький Паш скакал на коне в Севилью.
3: А я не знаю, может быть, скакал, а может быть, ехал шагом.
9: А приказ о его назначении был в это время у вас в кармане?
3: Но это бесспорно, ваше...
9: Это бесспорно.
3: Дело, что ж, допрос, что ли? Ну где вы?
10: А вот это вот... Вот эта вот милая девушка говорит, ну, что мой будущий зятек врун каких мало.
3: Какая девушка это говорит?
10: А вот это полюбуйся. Вот.
0: Керубина.
3: Хорошенькая. Нелегкая, возьми этого по весу.
10: Понял теперь.
3: Понял.
10: Молодец.
3: Ваше это Керубина.
9: Ну да.
3: Да, ваше сиятельство. А что он поет?
9: Да как-то ничего не поет. Говорит, что это он прыгнул на Левкое.
3: Он прыгнул?
9: Он так говорит.
3: Ну что, возможно, ваше сиятельство. Не берусь судить о том, чего не знаю.
9: А, значит, и вы... И он.
3: О, ваше сиятельство, охота прыгать заразительно. Притом, когда вы изволите гневаться, всякий готов, очертя голову.
9: Два человека сразу.
3: 22 выпрыгнут, ваше сиятельство. А что за беда, когда никто не пострадал?
9: Что ж вы мне здесь комедию-то разыгрываете?
3: Вот знак к началу торжественного шествия. Красавицы по местам. Сюзанна, дай мне руку.
4: Керубина.
9: Графиня.
4: Да.
9: Керубина.
3: Да.
9: Немедленно переодеться, чтобы сегодня вечером я вас уже нигде не встретил.
4: Он будет очень скучать.
9: Что-что?
11: Скучать? О нет, графиня. На своем лбу, граф, я уношу такое блаженство, которое бы скрасило мне 100 лет заключения.
9: Графиня?
4: Да.
9: А что это за блаженство? На лбу.
4: А,
7: Это, наверное, его первая офицерская шляпа.
9: Ты, да. Боже мой.
7: Детям все игрушки.
9: Вы уходите?
7: Да, вы же знаете, я очень плохо себя чувствую.
9: А вы останьтесь на несколько минут ради вашей любимицы. А то я буду думать, что вы опять почему-то сердитесь.
7: Вот две пары, вступающие в брак. Сядем же, примем их, как подобает.
9: Нельзя помешать, и приходится терпеть.

Начинается праздник. Девушки несут головной убор невесты, украшенный перьями, фату, перчатки. Антонио, посаженный отец Сюзанны, ведет ее за руку. Фигаро ведет Марселину, доктор Барт.

0: Сюзанна становится перед графом на колени и незаметно передает ему записку. Графу не терпится. Улучив момент, он достает записку с колотой булавкой. Распечатывая ее, он сильно уколол себе палец. Фигаро замечает это.
1: Господин Базиль, ваше сиятельство! С ним все село привлек своим пением!
2: Пусть войдет без села!
1: Слушаюсь, ваше сиятельство!
3: Чего вы хотите?
4: Того, что мне принадлежит по праву, ваше сиятельство,
2: то есть
4: руки Марселины. Я решительно возражаю.
3: Простите, милостивый государь, как давно вам приходилось видеть перед собой болвана?
4: Я его сейчас вижу перед собой, милостивый государь.
3: Ну, если мои глаза служат для вас таким превосходным зеркалом, то вычитайте в них заодно и вывод, который вы должны сделать из моего предупреждения. Попробуй только подойти вот к этой женщине. Дружить с сочинителем скучнейших напевов для церковного хора.
4: Дружить с этим плоским рифмачом.
3: Кабацкий музыкант.
4: Газетный прозаписец.
3: Мучитель нашего слуха.
4: Дипломатический лизоблюд.
2: Оба хороши.
4: Но на каждом шагу уроняет мое достоинство.
3: Я вас самого уронил с удовольствием.
4: Повсюду говорит, что я глуп.
3: Может быть, что я это эхо.
4: А между тем, сколько певцы благодаря моему таланту блеснули.
3: Ужаснули.
4: Ну вот опять.
3: Терпи правду, мерзавец.
4: Вы обещали? Или нет? Оказать мне предпочтение, если по прошествии 4 лет вы еще не будете пристроены.
5: Да, я обещала.
4: Ну?
5: Но с каким условием?
4: С условием, что если вы найдете потерянного вами сына, то я в виде особого одолжения его усыновлю.
6: Он нашелся!
4: За мной дело не станет.
6: Вот он!
4: Фигаро, черт знает, что такое?
7: Так вы отказываетесь от его мамаши.
4: Что может быть ужаснее, чем считаться отцом негодяя?
3: Считаться сыном негодяя?
4: Нет, уже раз замешан этот господин, я уже во все это не вмешиваюсь.
3: Все, наконец, у меня будет жена.
2: А у меня любовница.
7: И все удовлетворены.
8: Составьте 2 брачных договора, я подпишу.
6: Виват! Виват! Виват!
3: Спасибо, красавица. Матушка! Матушка, обнимите меня со всей материнской нежностью, на которую вы только способны.
5: Сынок, всего 2 слова я хочу тебе сказать. Будь всегда добрым к людям. Будь весел, если сможешь. И тогда твоей матери просто нечего больше будет желать. И еще я хочу тебе покаяться под влиянием нехорошего чувства. Я была несправедлива к твоей очаровательной жене. И хотя Базиль меня каждый раз уверял, что она упорно отклоняет ухаживание графа, мне почему-то казалось, что она с ним заодно.
9: Мама, ну что ж так плохо сына-то знаете, а? Если думаете, что чисто женские разговоры могут меня поколебать.
5: Это хорошо. Это хорошо, что ты так в себе уверен. Ревность.
9: Ревность. Это неразумное дитя гордости. Или припадок буйного помешательства. И если Сюзанна мне когда-нибудь изменит, я ее заранее прощаю. Ведь ей столько придется для этого потрудиться. Сестричка, посмотри, такая маленькая, а уже подслушивает.
10: Ну уж нет, это, говорят, нечестно.
9: Это полезно, а ради пользы поступаются честью.
10: Я смотрю, нет ли здесь кое-кого.
9: Уже научилась хитрить плутовка. Вы же прекрасно знаете, что его здесь не может быть.
10: Кого его?
9: Херубина.
10: А я вовсе не его ищу. Я прекрасно знаю, где он.
9: А кого?
10: Я ищу мою сестру Сюзан.
9: А что от нее надо, моей маленькой сестренке? Иди сюда, Фанч.
10: Вам-то, братец, так и быть скажу.
9: Да, скажи.
10: Мне бы только ей булавочку передать.
9: Булавочку.
10: Булавочку.
9: Булавочку.
10: Маленькую булавку.
9: Булавку? От кого? От кого, негодница?
10: Мама, я сейчас уйду.
9: Что ты? Я шучу. Скажи, эту булавочку дал его сиятельство.
10: Да.
9: И велел передать Сюзанне.
10: Да.
3: И ей уже была сколота записочка, которую он читал, да?
5: Да?
3: Ну, ты видишь, маленький, мне все известно, все известно.
10: Ну, а что же вы тогда спрашиваете, если все так хорошо знаете?
3: А просто любопытно узнать, какое именно граф дал тебе порученица.
10: Ну, сказал, возьми эту булавку, малышка, фаншет, и передай своей прелестной сестре Сизон. Но только не забудь сказать ей, что это печать от больших каштанов.
3: От больших?
10: Каштанов. Да, он еще прибавил. Смотри, чтоб тебя никто не видел.
3: Сестренка, исполняйте как можно лучше данное вам поручение и не говорите Сюзанне ничего, кроме того, что велел сказать его сиятельство.
10: Ну, а что я еще должна сказать?
3: Вы поняли, малышка. Ну, что, матушка?
5: Что, сынок?
3: Бывают, однако, дела на свете.
5: Бывают дела. А что, собственно, произошло?
3: Матушка, то, что я сейчас услышал, это как свинец.
5: Ну, сын мой, ревность — это неразумное дитя гордости. Если крайний сезон мне изменит, я заранее прощаю.
3: Мой брак — дело еще не настолько решенное, чтобы не мог бросить Сюзанну и жениться на другой.
5: О, вот это называется рассудил. Боже мой, из-за одного только подозрений все на смарку. Да откуда ты знаешь, кого она дурачит, тебя или графа? Откуда ты знаешь, что она будет говорить, как она будет говорить? Нет, я считала тебя гораздо благоразумнее.
3: Вы правы, вы правы. Вы правы, матушка, как всегда, вы правы. Прежде чем обвинять и действовать, я сначала расследую. Я знаю, где у них свидание. Прощайте. Прощайте, матушка.
5: Прощай, прощай, сынок. Я тоже знаю, где у них назначено свидание. Надо предупредить Сюзанну. Она такое очаровательное создание. Нет, когда личные интересы не вооружают нас, женщин, друг против друга, мы все как одна готовы защищать наш бедный угнетенный пол от этих грубых, ужасных, упрямых и таких недалеких.

0: темная южная ночь. Лужайка под каштанами в парке. Слева и справа садовые беседки. Входит Фигаро, он в темном плаще. За ним Базиль, Антонио, Бартолио, Бредуазон.
1: По-моему, здесь. Добрый вечер, господа.
2: Фигаро.
1: Все в сборе?
2: Все, кого ты сюда притащил.
1: Который час приблизительно? Луна, наверное, уже взошла.
2: Что за таинственное приготовление, сынок? У тебя вид заговорщика.
1: Собрались в замок на свадьбу, не так ли?
2: Да. Шли в парк ждать сигнала к началу свадьбы.
1: Но вы не ходите дальше, господа. Вот здесь, вот под этими каштанами будем прославлять добродетельную мою невесту и честного сеньора, который предназначил ее себе.
2: Как? Так, понимаю.
1: Что?
2: Понимаю. В чем дело? Послушайтесь моего совета, господа. Удалимся отсюда.
1: Здесь
2: речь идет об одном свидании. Я вам все расскажу где-нибудь поблизости.
3: Но мы вернемся.
1: Я вас позову. Немедленно сбегайтесь все сюда.
2: Но помни, сынок, что сильный никогда не будет связываться с умным.
1: Помню.
2: Стало быть, граф и Сюзанна спелись без меня. Впрочем, я на них за это не в обиде. Счастливо оставаться, женишу.
0: О, женщина! Женщина! Женщина! Создание слабое, коварное. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. Неужели же твой инстинкт велит тебе обманывать? Господи! Господи, как дурак здесь, а? Ну, просто как дурак, ваше сиятельство. Не получите ее. Думаете, сильный мира сего? Значит, разумом тоже сильный. Знатное происхождение, должности, от всего немудрено возгордиться. А много усилий приложил для того, чтобы достигнуть подобного благополучия, дали себе труд родиться. Только всего, вообще-то говоря, человек довольно-таки заурядный. Не то, что я, черт побери, воспитывался в толпе людей темного происхождения. И ради одного только пропитания мне пришлось выказать такую осведомленность и такую находчивость, каких в течение века не потребовалось для управления Испанией. А вы со мной тягаться? Кто-то идет. Она. Она. Нет. Послышалось. Темнота, хоть глаз выколи. А я вот тут вот. Исполняй дурацкую обязанность мужа. Хоть я и муж-то всего только наполовину. Господи, Господи, какая у меня, однако, необыкновенная судьба. Неизвестно, чей сын, украденный разбойниками, воспитанный в их понятиях, я вдруг почувствовал к ним отвращение и решил идти честным путем. И меня всюду оттесняли. Я изучил химию, фармацевтику, хирургию. Мне с трудом удалось получить место ветеринара. В конце концов, мне надоело мучить больных животных, и я увлекся занятием противоположным. Очертя голову, я устремился к театру. Лучше бы повесил себе камень на шею, написал комедию из гаремной жизни, полагал, что, будучи драматургом испанским, я без зазрения совести могу нападать на Магомета. Мою пьесу сожгли в угоду магометанским владыкам, ни один из которых, я уверен, не умеет читать. Вскоре после этого я увидел, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, а затем у входа в этот замок меня оставили надежда и свобода. Ум невозможно унизить. Они ему отмщают тем, что гонят его к как бы мне хотелось, чтобы когда-нибудь в моих руках очутился бы один из этих временщиков, которые так легко подписывают самые беспощадные приговоры. Очутился бы тогда, когда опала поубавит в нем спеси. Я бы ему сказал, что глупости, проникающие в печать, приобретают силу лишь там, где их распространение затруднено, и что там, где нет свободы критики, никакая похвала не может быть приятна, и что только мелкие людишки боятся мелких статеек. Ну, вскоре после этого им надоело кормить неизвестного нахлебника, меня отпустили на все четыре стороны. Ну, а есть хочется не только в тюрьме, на воле тоже. Я опять заострил перо, и давай расспрашивать всех и каждого. А что? Что волнует умы? Мне ответили, что пока я находился на казенных хлебах, у нас в Мадриде была введена свободная продажа любых изделий, вплоть до изделий печатных, и что я только не имею права касаться в своих статьях власти, политики, нравственности, нет, должностных лиц, оперного театра, равно как и всех других театров, а также всех лиц, имеющих к чему-либо какое-либо отношение. Обо всем остальном я могу писать совершенно свободно, под надзором двух или трех цензоров, охваченный жаждой вкусить плоды столь отрадной свободы. Я печатаю объявление об издании новой газеты. Я для пущей оригинальности придумываю такое название «Бесполезная газета». О, что тут поднялось? На меня ополчился целый легион газетных щелкоперов. И меня опять закрывают. И опять без всякого дела. Оставалось идти воровать. А я уже начал понимать, что для того, чтобы опериться, не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Я вознамерился покинуть этот мир. Но Бог призвал меня к первоначальной моей деятельности. Как произошло все это? Кто обрушил все эти события на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая.

0: когда мне хочется отдохнуть, поэт. Порой безумно влюбляюсь. Все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и, совершенно разуверившись, Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя, Сюзанна. Сюда идут. Сейчас все решится.
1: Фигаро прячется в тени каштанов. Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, и графиня, одетая в костюм Сюзанны. С ними Марселина.
2: Марселина мне сказала, что Фигаро тоже должен сюда прийти. Говорите тише. Он уже давно здесь. Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем. Я спрячусь в беседке и постараюсь не пропустить ни одного слова. Прощайте. Сударыня, вы дрожите, вам холодно?
3: Вечер прохладный. Я пойду в замок.
2: Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю. Вот здесь, под каштанами.
3: Смотри, не простудись. Сильная роса. Я росы не боюсь.
0: Знаем мы, какая это роса, знаем.
4: Ничто мне не мило. Я крестную маму люблю.
3: Маленький Паш.
4: Кто-то прогуливается. Скорее в беседку, где фаншет. Боже!
3: Боже, милосердный!
4: Боже, да это женщина! Что это ли я грежу? Мне сдается, что это Сюзанна. Вон там, на темном фоне, вырисовывается ее силуэт. Сюзанна!
1: В глубине
4: Сюзанна.
1: Парка появляется граф.
3: Сюда придет граф?
4: Сюзанна! Сюзанна! Да! Это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанной. Разве может меня обмануть? Это нежная ручка. Ее легкая дрожь и, главное, биение моего сердца.
3: Сударь, уходите отсюда, пожалуйста.
4: Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь...
3: Сейчас сюда придет Фигаро.
5: Кажется, это Сюзанна.
4: О, Фигаро, я нисколько не боюсь. Ты не его ждешь.
3: А кого же?
5: Она не одна.
4: Никто другой, как его сиятельство. Сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе плутовка. Свидание!
5: Боже, опять этот чертов Паш!
0: А говорят, что нехорошо подслушивать, а?
3: Уходите отсюда, пожалуйста!
4: Нет, я удалюсь не прежде, чем получу награду за свое послушание.
3: Как? Вы хотите?
4: Да! Сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу!
3: И вы осмелитесь?
4: Еще как осмелюсь, ты! Займешь я место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел, Сюзан!
0: Мерзавец!
3: Мерзок, как всякий Паш!
1: Херубина хочет поцеловать графиню, но она убегает. Появляется граф, и поцелуй достается ему.
4: Это граф!
6: Ваше сиятельство, я хочу...
5: Ой. Так как вы больше меня пока не целуете, вот вам плата за первый поцелуй. Ну, пойми этого пажа, получает пощечину, убегает с хохотом.
0: А чего ему плакать-то?
5: Я просто здесь шагу не могу нигде ступить.
1: Появляется графиня в платье Сюзанны, лицо ее закрыто вуалью.
5: Ах, боже мой. Сюзан, оставим весь этот вздор. Я не хочу себе отравлять удовольствие от встречи с тобой.
3: А вы были уверены, что она состоится?
5: После твоей остроумнейшей записки, боже, ты дрожишь.
3: Я очень боялась.
5: Прежде всего, я хочу вернуть тебе поцелуй, который по ошибке достался мне.
3: Ах! Какие вольности!
6: Как она отвратительна!
3: Как она обворожительна!
5: О, боже мой, какая тонкая, какая...

0: нежная кожа. О, пальчики, а? Ну, шаловливые. О, Господи, если бы у графини была такая прелестная ручка.
1: А вы больше не любите графиню?
0: Да люблю я ее, люблю. Но 3 года, 3 года супружества. Они придали нашим взаимоотношениям что-то уж такое слишком добродетельное.
1: А чего же не достает вашей жене?
0: Ну, того, что я нахожу в тебе, моя прелесть!
1: Ваше сиятельство.
0: Вот наши жены. Они думают, что если они нас любят, то это уже все. Вот вбили себе в голову и любят. Уж так внимательны, уж так предупредительны, что в один прекрасный момент, вместо того, чтобы испытать блаженство, начинаешь испытывать пресыщение.
1: Боже, какой урок!
0: Сюзан, в самом деле, я часто думаю, да, мы ищем на стороне того наслаждения, которое, не получаем дома. Только потому, что наши жены, не владеют, они в достаточной степени искусством поддерживать в нас влечение, любить всякий раз, как-то по-новому, оживлять, если можно так выразиться, прелесть обладания, прелестью хоть какого-то разнообразия.
1: Значит, женщины должны все?
0: А мужчины? Ничего. Но мы же не можем изменить законы природы. Наше дело добиваться взаимности.
1: Так, а дело женщин?
0: А дело женщин уметь нас удержать. Об этом очень часто забывают.
1: О, нет! Я-то уж не забуду!
2: Я тоже!
3: Я тоже!
1: Я тоже!
0: Очень сильное эхо, будем говорить тише.
1: Ага.
0: Сюзан, боже, какие пленительные минуты ты мне даришь. Ты будешь самой обворожительной любовницей в мире. К тому золоту, что я тебе обещал, я подарю еще вот это кольцо. Оно с бриллиантом. Ты будешь носить его в знак любви ко мне. Сюзанна, Сюзанна, пойдем. На несколько минут в одну из этих беседок.
1: Но ведь там же темно.
0: Мы что, читать собираемся?
3: Графиня поспешно удаляется, граф бежит за ней, появляется Фигаро.
4: А ведь пошла. Не ожидал.
3: Никаких сомнений.
4: Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, лицо ее также закрыто вуалью.
3: Мужья ротозеи! Месяцами ходите вокруг да около, никак не можете поймать с поличным, а? Берите пример с меня. Прелестно все. Никаких сомнений, к счастью, уже. Ее измена меня уже сейчас уже не волнует. Уже все.
1: Ты мне заплатишь за все свои подозрения.
3: Наконец! Накрыл!
1: Кто это?
3: Тот, кто всей душой желал бы, чтобы чума унесла его в самый день его рождения.
1: Ах, это Фигаро?
3: Ваше сиятельство! Само небо привело вас сюда, ваше сиятельство.
1: Да.
3: Как вы думали, где теперь моя невеста, Сюзанна?
1: Где Сюзанна?
3: Это самая Сюзанна, которая корчила из себя такую неприступную, заперлась с графом вон там, в беседке. Они сейчас там, а я здесь, я гуляю. Я их сейчас позову.
1: Нет, не надо. Не зовите, пожалуйста, никого.
4: Черт возьми, это же Сюзанна. Изменница вздумала меня провести.
1: Фигаро, мы с вами должны отомстить.
3: Вам очень этого хочется, сударыня.
1: Иначе я не была бы женщиной. У мужчин есть для этого сотни средств.
3: Средства женщины стоят всех наших.
1: Но что это за месть, если в ней нет любви?
3: Примите в рассуждение время, место, и пусть ваше негодование придаст еще больше жара моей мольбе.
1: как чешется рука.
3: Ой, как бьется сердце у меня.
1: Милостивый государь!
3: Да!
1: А знаете ли вы, что гнев и любовь
3: не терпит отлагательств, иначе все погибло, ну, вашу руку.
1: Вот она!
3: Ой!
1: А это?
3: Ой! Сегодня что же, день оплеух, что
1: вот
3: ли?
1: Вот тебе за подозрение!
3: Ой!
1: Вот тебе за месть!
3: Ой!
1: Вот тебе за измену!
3: Ай-яй-яй-яй!
1: Вот!
3: Ой!
1: Вот!
3: Ой.
1: Вот! Ой.
3: Ну, ну! Бей меня, ну! Бей меня, любимая! Ну, разве милый твой голосок, Сюзанна, мог ввести меня в заблуждение?
1: Ты меня узнал?
3: А кто же графа-то приманил, а?
1: Его жена! Ну, гордец! Проси прощения!
3: На колени, кланяйся в ножки, падай ниц, простирайся во прахе.
1: Бедный граф!
3: Боже мой, сколько усилий для того, чтобы обольстить свою же собственную жену! Он идет!
0: Сюзанна! Сюзанна! Сюзанна, о боже мой. Напрасно обегал весь парк. Ее нигде нет. Может быть, она где-нибудь здесь. Сюзанна! Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи, Сюзи!
3: Он ищет ее, я думал.
1: Он ее не узнал?
3: Ну, хочешь, доконаем его, Сюзанна.
4: Фигаро становится на колени перед Сюзанной.
0: О! Мужчина! У ног графини, господи, боже ты мой, я не захватил с собой оружия.
2: Сударыня, я выпустил из виду, что обычное место наших свиданий предназначается сегодня для свадебного торжества.
0: Вот, когда все выясняется.
2: Да, но столь ничтожное препятствие, разумеется, не может помешать утехам нашей любви.
1: Не может!
0: Дьявол, сатана!
3: Браница!
2: Сударыня, сударыня, поспешим же скорее и вознаградим себя за то страдание, которое мне пришлось утром пережить, когда я чуть-чуть
3: не выбросился в окошко.
0: Тот, которому утром в туалет, это он!
1: Прежде чем войти,
2: да.
1: Посмотрите,
2: да.
1: Не следит ли кто-нибудь за нами?
2: Хорошо.
0: Мщение!
3: Это граф!
4: Ваше
0: Фигаро! Эй, кто-нибудь, ко мне! Сюда!
5: На силу ты искал вас, ваше сиятельство!
0: А, это ты, Педрильо? Отлично, ты один?
5: Только что из Севильи коня совсем загнал.
0: Ну, подойди ко мне и кричи! Как можно громче!
5: Никакого пожата мне ты в помине! Вот пакет, ваше сиятельство!
0: Что же ты за скотина? Ну
5: вы же сами вошли, если велели кричать.
0: Я просил тебя звать. Ну, эй, кто-нибудь, на помощь ко мне сюда!
5: Нас тут двое, Фигаро и я. Ну что же с вами может случиться?
0: О, боже!
3: Молодцы! Ты застал его, Сюзанны?
0: Ну? Мои вассалы, станьте вокруг этого человека! Вы отвечаете мне за него головой!
6: Вот тебе раз!
0: Надеюсь, Фигаро, вы не откажетесь отвечать на мои вопросы.
3: Ну, кто же меня может от этого уволить, ваше сиятельство? Вы здесь владеете всем, только не самим собой.
4: Не самим собой. Ловко вернул.
0: Вот что может довести меня до белого коленя. Это его невозмутимый вид.
3: А я должен знать, из-за чего мне гневаться.
0: Не прикидывайтесь, что вы знать ничего не знаете. Кто эта дама, которую вы только что провели в беседку?
3: Вон в ту,
0: вон в эту.
3: А, это разница.
0: Да.
3: Я увел туда одну молодую особу, которая удостаивает меня особым расположением.
6: Вот тебе раз.
0: Не связано ли это особо другими обязательствами, которые вам-то слишком хорошо известны.
3: Да, мне известно, что одно время некий вельможа был к ней неравнодушен. Но то ли потому, что он ее разлюбил, то ли потому, что я ей нравлюсь больше. Сегодня она оказывает предпочтение мне.
0: Предпочтение. Боже, он что, чистосердечен? Господа, господа! То,
7: в чем он сейчас признается, я клянусь вам, только что слышал из уст его сообщницы.
3: Сообщницы?
7: Да. Вот оскорбление, вот оно так нанесено, публично. Мщение произойдет на глазах у всех.
8: Фигаро, кто у кого увел жену?
9: Господин Продолжен, этого удовольствия себе еще никто не доставил. Пока. Понял.
7: Сударыня! Сударыня! Все! Вы погибли! Ваш час настал! Господи, боже ты мой, какое это счастье, что наш с вами постылый союз залога хоть никакого не оставил.
4: Граф стремительно бросается в беседке и вытаскивает оттуда кого-то, кто пока еще не видит.
7: Вот тебе раз!
3: Керубина!
7: Боже, опять этот чертов паж! Что вы там делали?
10: Скрывался по вашему приказанию!
7: Ох, Антонио! Антонио!
11: Есть, есть,
7: Антонио!
11: Есть!
7: Антонио!
4: Пойди туда, приведи сюда бесчестную, покрывшую меня позором. Приведи сюда, к ее судье. Приведи!
7: Ой, что там, графиню разыскивает?
11: А все-таки да... есть, черт побери, справедливость на свете. Вы, ваше счастье, в наших краях...
7: Антонио!
11: Столько набедокурили!
7: Антонио!
11: Что теперь следует и вас тоже.
7: Сейчас вы убедитесь, что паж в беседке был... Не один.
10: Это правда. Моя участь была бы слишком печальна, если бы некая добрая душа не усладила ее горечи.
11: Выходите, сударыня! Выходите! Пусти, раз все видели, как вы туда вошли, стало быть, выходите без стеснения.
7: Вот тебе раз.
3: Фаншетта, сестренка.
11: Ах, ты прах ее забери. Вы что, ваше сиятельство, нарочно меня туда послали?
7: Кто ж знал, что она-то там?
12: Ваше сиятельство, позвольте мне. Я человек более хладнокровный.
7: Вот. Вот, графиня.
12: Жду тебя раз.
3: Как? И мама оказалась там?
12: Марселина.
7: К маме я вообще никакого отношения не имею.
3: Вот.
4: Появляется Сюзанна в костюме графини.
7: Графиня, ну, чего, по-вашему, заслуживает это презренное?
13: Ваше сиятельство.
4: Нет, ваше сиятельство.
10: Нет, ваше сиятельство.
7: Нет,
10: ваше сиятельство.
7: Нет, нет, нет, нет, будь здесь вас хоть целая сотня.
13: И я еще в придачу.
7: Боже мой, графиня, где?
3: Вот ваше сиятельство.
7: Только великодушнейшее прощение.
13: На моем месте вы бы сказали нет, нет, нет. А я уже в третий раз за сегодняшний день прощаю вас без всяких условий.
14: Я тоже.
13: Я тоже.
4: Я тоже. Здесь очень сильное эхо.
7: Это я хотел их провести, они меня как мальчишку.
3: Да, такой день, как сегодня, из кого угодно сделает искусного дипломата.
7: А как же записка, сколотая булавкой?
13: Ее продиктовала графиня.
7: Значит, ответ принадлежит только ей.
13: Каждый получает то, что ему полагается.
3: Ну а что вы скажете на все, на это... Дон Бредвазон.
15: Относительно того, что происходит на моих глазах, Васильевство, я ничего не могу вам сказать. Вот каков мой взгляд на вещи.

0: а ты любовника унес?
1: 9 на самом деле, хоть вздыхают тяжело.
2: А Эмилия и хотели изменить, теперь не прошло.
1: Но, конечно, ближе к цели те, что клятвы не дают.
2: Но по часу берегут.
3: Коль супруга всему свету кажет святость простоту.
4: Не ценю я даму эту, я другую предпочту. Что как ценная монета угодить готова всем.
5: Угодить готова всем.
6: Каждый знает, что от мамы он рожден на белый свет. Но со срамом или без срама разбираться проку нет. Но зато, скажу вам прямо, нахождение сынка
2: лучше золота мешка.
6: В жизни есть закон могучий: кто слуга, кто господин. Но рождение — это случай.
5: Все решает ум один.
6: Повелитель сверхмогучий обращается во прах, а Вольтер живет в веках.
1: Нашу мысль и нашу шутку, милый зритель, уясни.
6: Тут смешался глаз рассудка
1: с блеском легкой болтовни.
6: Так сама природа чутка
1: от забав
6: и от проказ
2: прямо в жизнь уводит нас.
6: В этих пьесах, что даются каждый час и каждый миг, наши зрители смеются, видя в них себя самих.
5: И бунтуют, и дерутся,
2: сколько шуток, сколько бед.
6: А под занавес куплет.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Мы все на обоих полушариях в плену у времени. У нас в СССР все отдано революционной эпохе. Мы дали смелый, грубый, резкий толчок. Мы первые. Мы свалили с рельс 19 век. Всеволод Вишневский.

0: кромешной тьме лишь чернеющий смутно горизонт. Да может быть отблеск погасших, но еще тлеющих костров. А еще где-то вспыхивает и гаснет маяк, кроваво-красный, как глаз Марса, бога войны. Сабельно ударяют по темноте, разрушая ее перекрещивающие друг друга лучи. Это прожектора береговых постов наблюдения, шарящие, щупающие, ищущие. Выхватывают из темноты конские седла, пулеметные гнезда, бинты, патронные ленты, андреевский флаг, разодранный, окровавленный, пушку, якорь, тачанку. Из этого хаоса, из переплетения людей войны и орудий людского уничтожения отделяется крепкий человек в военно-морской форме. Медленно идет матросской походкой, останавливается, прислушивается.
1: Когда внезапно возникает еще неясный голос труб, слова, как ястребы ночные, срываются с горячих губ. Мелодия, как дождь случайный, гремит и бродит меж людьми, надежды маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви. В года разлук, в года смятений, когда свинцовые дожди лупили так по нашим спинам.

0: играет маленький оркестрик. Неподвижно и напряженно смотрит со сцены в зрительный зал, заполнивший ее люди. Усатые буденовцы, фронтовые сестры милосердия, матросы Волжской флотилии, солдаты Первой мировой, женщины блокадного Ленинграда. Среди них и вместе с ними долго вглядывается в лица зрителей и он, Всеволод, крепкий человек в военно-морской форме.
1: Какая вежливая тишина.
2: Всеволод, это ты или твоя копия?
1: Матрос Альбатрос, скиталец морей, Валентин Беспрозванный, кореш мой. Вместе нас топили. Военный моряк первого кронштадтского полка. Ходили слухи, что их было 1000, 2, 3. И все они прошли свой путь до конца. И она прошла свой путь до конца. Вот эта женщина, хрупкая, нежная, сильная. Судьбы странной, печальной, прекрасной. Нетленную память ее чтим, как и память матросов. И о ней скажем.
3: Кто вы здесь распоряжающийся?
1: Я из рядовых красных бойцов.
3: Кто вам дал право здесь распоряжаться?
1: Моя жизнь и моя смерть.
3: Кто вы? Назовитесь.
4: Ровесник 20 века. В 914-м 14 лет бегу из отцовского дома из дворянской семьи на германский фронт. В 18-м году 18 мне. Матрос Волжской военной флотилии. 20-20-м пулеметчик первой конной. Писатель в 29-м. Бригадный комиссар в 41-м. Бои за Таллин. Ленинград. Стрелял по Рейхстагу в 45-м. Устала и перестала биться сердце в 50-м. Жил, любил, воевал вместе с ними и вместе с ними умирал. Возвращаю их бессмертными со дна моря, с камнями на шее, из рвов и болот, куда их скинули расстрелянных, из лопухом поросших братских могил.

Помню их на Волге. 20 000 кронштадтской и черноморской матросни. Чтобы с огнем пройти 1000 верст, чтобы драться 3 года, чтобы жрать хлеб с соломой, гнить, трястись в лихорадке, в нищих вошных госпиталях, и чтобы победить. Как вы думаете, надо было иметь порывы, героизм, самоотвержение? Да, да, да. И надо было иметь слова, которые побеждают неизбежную трусость мяса, трусость своей крови, своей тонкой человеческой кожи, которую легко проткнуть ржавым гвоздем.

0: Группа людей, расхристанных, обвешанных гранатами-лимонками, с развернутым черным знаменем, на котором череп, кости и слово «анархия», неотвратимо приближается к женщине.
1: «Давайте, товарищ, женимся! Чего вы удивляетесь? Любовь в высшей степени дело почтенное!»
2: «Продолжим наш род и побезумствуем малую талику».
3: «Уйди отсюда!»
4: «Идите! Мы здесь поговорим сами. Товарищ интересуется вопросом о браке».
1: «Я повторяю, давайте попрелюбодействуем, товарищ представитель из центра!»
2: «Скорей, а то торопит следующий, а нас тут ведь много».
5: «Под душистой веткой сирени целовать тебя буду сильней!»
1: «Позаботься о нуждающихся! Ну, женщина!»
4: «Товарищи!»
1: «Не пейте сырой воды!»
4: «Товарищи!»
2: «Ты, кому ехала, стели! Ложись! Ложись!»
4: «Это не шутка. Проверяете?»
6: «У нас не шутят!»
4: «У нас тоже!»
7: «И пуля пробивает живот того, кто лез шутить с целой партией».
4: «Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела?»
2: «Убрать».
7: «То, что было, то было. Я сказал правду об этом. Надо говорить правду, простую, грубую, говорить с обнаженным сердцем. Каждый второй коммунист был под огнем на фронте. И в списке раненых коммунистов Владимир Ленин. А среди убитых Володарский, Урицкий, целые губкомы, 26 комиссаров и начисто вырезанной организации».
0: Проходом зрительного зала в лучах прожекторов идут молодые матросы сегодняшней действительной службы. Парадная форма, четкий шаг, на груди автоматы. Почетный строй наследников отцовской славы.
8: Кто это?
4: Те, кого мы уже не увидим.
0: Старая женщина медленно проходит мимо Всеволода, моряков, солдат. Старая женщина, седая матросская мать.
9: «Уцелел кто? Каждого спрашиваю. А мой-то, мой? Нет, мама, не выплыл. А я все жду, жду, и на могилку сходить не к кому посоветоваться. Может быть, кто видел? Валентином его звали, Валечкой. Нет, не выплыл.
8: Сыновья мои, внуки мои, я знаю, быть может, многие из вас не приемлют меня. Я, как вы говорите, неистого темперамента, крайних взглядов, агитатор, публицист. Но вот когда вы, талантливые, молодые, тихие и прочие, через несколько лет будете читать свои новеллы, повести, пьесы, я, быть может, волнуюсь и, смахивая слезу, подумаю, что недаром прошел свой путь. Драл глотку, доказывал, неоднократно был ранен и душевно, и физически. Все это для вас? Всех обнять не могу. Одного за всех.

0: Вам, матросам 83-го, всем вам, молодым, кусок нашей жизни, полное ее биение, ее смех, ее слезы, ее тяжелое, но ее прекрасное. Матросы первого кронштадтского, встаньте. Солдаты Первой мировой, русская императорская гвардия, погибшая в мазурских болотах Восточной Пруссии на судоходе. Встаньте! И ты, Егор Сысоев, где ты?
1: Тут я, Воля.
0: Спешный лейб-драгун, мой первый наставник и учитель. Встань, Егор Сысоев.
1: Германская, гражданская, манжурская, испанская, финляндская, отечественная. На одно поколение немного ли?
0: Конники Буденного, братаны, встаньте! И вы, анархисты, которых перелопатила эта хрупкая женщина!
2: Мы голые боссы, вы не в коже ходите! Мы страдаем, вы не на бархате сплять! А с нас насмешки строят! За что, товарищи?
3: Анархия! Тихо!
0: Эстремадура, Гвадалахара, брюнеты, Мадрид, 25 тысяч чистых душ со всей земли. Ваша кровь напоила землю Испании. Встаньте, павшие за Испанию. И ты, венгр Мата Залка, испанский генерал Лукач, сосед мой по дому, в проезде художественного театра, навсегда оставил свою жену и дочь Веру Ивановну и Талочку, чтобы пасть за Испанию. Встань, друг мой, брат мой. И вы, Эрнест Хемингуэй, великий американец, вы воевали за Испанию. И Михаил Кольцов, мы дали Испании танки, мы дали ей самолеты. Мы дали ей Михаила Кольцова. Встань, встань, Миша. И вы, ленинградцы, герои осады, друзья мои, соратники мои, родные мои, встаньте. И вы встаньте, писатель, комиссар, Лариса, любовь моя. И ты, Соня, жена моя.
4: Появляется в самом центре сцены простой письменный стол. Это стол Всеволода. Он подходит к нему, перебирает листки бумаги.
0: Неужели судьба моя? Вечно война, вечно о войне, о крови, уничтожение живого, скрежет зубовный, пот, вонь, тоска, сила, слезы, смерть. Или 22 года военной службы, давление войн так безнадежно сильно в моей работе. Нет, нет, главный мотив мой не смерть, а жизнь, лето, труд, любовь. Я как-то оглянулся, а где же моя радость жизни, мой отдых? Отдельный, короткие паузы, эпоха войны революций, а я ее солдат.

0: Да и отдохнет ли человек вообще? Он вечный буян, вечный искатель. И в вечном поиске мой отдых, моя судьба и мое счастье.
1: Кларнет пробит, труба помята. Фагот, как старый посох, стерт. На барабане швы разлезлись, но кларнетист красив, как черт.

маленький оркестрик под управлением любви, надежды маленький оркестрик под управлением любви.

Я Соня, жена Всеволода. Вам не казалось, что он швырнул гранату? Мне казалось. Вам не казалось, что он стрелял из кольта? Мне казалось. Но где следы пуль? Их нет. Вот рассказ, то, что он читал вчера. Что такое? Пустой листок? Пустой? Пустой? Что это значит? Фантазия? Игра воображения? Импровизация? Кто он? Моя совесть, моя радость, моя боль, мой гнев и моя любовь, и моя судьба.

Этот старинный вальс переносит на много десятков лет назад в Царскосельский парк, полный гуляющих довоенных дам и кавалеров. На посту караула дворцового гарнизона в полной парадной выкладке лейб-драгун Егор Сысоев.

0: как всегда, благоухали июльские цветы в собственном его величество царскосельском парке. И как всегда вокруг их жужжали собственные его величество пчелки. Фу! Фу! У полосатой будки стоял, как то положено по расписанию караулов царскосельского гарнизону, часовой. Пот медленно стекал из-под околыша к вискам. Благоговонная жара. Боже упаси, что сделать на царском посту не так. Ежь нужда приспичит, терпи, стой как заказанный. Ежь идет знатное погребальное шествие, отдай глазами честь и провожай глазами шествие. Ежели имеется простое погребальное шествие, делай только скорбный вид. Ежели не знаешь, как честь отдать, может, чин малый, аль вовсе никакой, всегда отдавай полной мерою. Лучше перекланяться, чем не докланяться. Высочайшие особы и знатные лица гулять будут с собачками. Собачка как появится, коси глазами.
1: Поздравляю тебя, братец. Война.
2: Рац, рац, ваш скромть.
1: Братец, будем молодцами.
2: Рац, рац, ваш скромть.
1: Ура, братец.
2: Ура! Ура! Ура!

0: отложите
1: свои вечерние дела. Вы слышите? Гром канонады. Моя первая война.

0: Рядом со Всеволодом вдруг оказался мальчик. Гимназист. Фуражка с кокардой. Это он, Всеволод, только маленький.
1: Не узнаешь?
2: Нет.
1: В витринах офицерских магазинов меня околдовывали кирасы, радуги орденов, значков, погон, узоры муаровых лент, особенно моих любимых, георгиевских.
2: Погоди, погоди.
1: Мне нравились преображенцы и саперы, часовые у полосатых будок. Первая солдатская военная песня, которую я услышал, была «Солдатушки, браво, ребятушки».
3: Пели ее с крепким ударением, сабли в ост.
1: Сколько за последнее время у меня переменилось чувство желания. Но одно, как яркий свет стоит весь день перед глазами, это желание идти на войну. И я пошел на войну. Один, пешком, по шпалам.
2: Мой детский дневник.
1: Мой, мой. Солдатская рубаха есть, ремень есть. Финский нож куплю, ранец сошью. Ну, все есть. Ну, пустил бы отец на войну. Я бы без Георгия не вернулся бы. Война! Война! Мне хочется туда испробовать этой войны. Вдруг, если я попаду на войну, то захочу попасть обратно домой.
0: Замолк Всеволод маленький, а взгляд Всеволода перешел на молодую женщину в форме сестры милосердия.
2: Мама, ты?
4: Действующая армия. 31 декабря. Здравствуй, дорогая мама.
2: Здравствуй.
4: Я жив и здоров. Потери в нашей роте 5 человек. Легко ранен. Меня оглушило бомбой на левое ухо. Теперь ничего. Все слышу. Пришли подштанники. У меня только на себе. Еще мыло, полотенце и 2-3 шоколадки. Если можно. А если нет, то не надо. Целую тебя. Твой сын, Воля.
2: Мама, неужели это я?
1: Я! Что за дикое слово? Неужели вон тот, это я? Разве мама любила такого? Желто-серого, полуседого и... всезнающего, как змея.
2: Разве мальчик в Останкине летом, танцевавший на дачных балах, это я? Моя первая война.
1: За веру, царя и отечество.
2: У каждого времени бывают свои идолы.
1: Но ведь и у тебя они были.
2: Были. Были. Но я был искренен, поверь. И неравнодушен. Я не был равнодушен даже тогда, когда был слеп. Поверь. Поверь. Поверь.

0: Генерал приказал зачислить тебя в лейб-гвардии Драгунский полк. Разведчиком.
1: Рад страшить в грозе!
0: А где я тебя видел, гимназист?
2: Запомните этого человека.
0: А, на взморье под Ригой.
2: А, точнее, в Карлсбаде, в Курзале, где играл духовой оркестр 3-го гренадерского полка. Я вас запомнил, ваше благородие, на всю жизнь.
0: Да, лето этого года. Как близко и как далеко это было.

0: народ. Не вижу. Не вижу. Ай, слепой стал. Ай, слепой.
1: Чего тебе, братец?
0: Братцы, слепой.
1: Носилки.
0: Христа ради, не бросайте, братцы.
1: Ты был с папой и с мамой, да?
2: С мачехой, ваше благородие.
1: Мамы нет у тебя?
2: Есть, но у нее сейчас нет мужа. Она сестра милосердия в Лазаретиной Фонтанке. И если можно, ваше благородие, не говорите мне «ты».
1: И почему же?
2: Ну, хотя бы потому, что я дворянин.
1: О, ценю.
0: Ну, хуже ж будет, братцы! Разойдись! Ваш гродь! Спешенные лейб-драгуны построились и требуют вас!
1: Кто это требует?
0: Солдаты, ваш гродь!
1: Ну и кто их построил?
0: Сами, ваш гродь!
1: Без приказа вышестоящего начальства? Что ты врешь, вахмистр? Такого еще в русской армии не было! Здорово, лейб-драгуны!
0: Здравия!
1: Так, в чем дело, братцы? А? Вот ты, правофланговый, отвечай, кто вас построил?
3: Нужда, ваш скроть.
1: Ну и в чем же она, ваша нужда?
3: Мыло пусть дают.
1: Кто это пусть дают? Кто должен давать? Я?
3: А?
1: Ну?
0: Увши заели, мочи нема!
4: Отвели б с передовой. Отмыться.
1: Так. Что же я не понимаю, братцы? Сам грязный, сам 5 ночей не спал. Разберусь. Командуй.
0: Разойдись!
3: Отставить!
1: Кто сказал отставить?
3: Нужда, ваш скроть.
1: Ты... императору Вильгельму присягал? Или русскому государю-императору?
3: Русскому государю-императору.
1: А ваш... теперь на него руку поднял.
3: Никак нет.
1: 2 шага вперед, шагом. Рыщ!
5: Нельзя. Нет. Русский офицер, русский солдат.
1: Прочь.
3: Аж скроть. Бейте насмерть. Не убьете... Я вас убью.
1: Так. Молодец, Сысоев. Ценю. Придется его под шашку. Под суд отдать ему же хуже будет.
0: Где прикажете поставить, ваш скоморать?
1: А вот тут, наверху.
0: Наверх. На бруствер. Под обстрел, ваш скоморать.
1: На 15 минут, а ты проследи. Вот тебе часы, чтобы...
0: Сысоев! Под шашку!
3: Быть того не может.
0: Сысоев! Под шашку!
3: Слушаюсь, господин вахмистр.
0: Да ты сейчас убью!
6: Либо под суд! Ну, смерть ведь на суде примешь! А тут, может, обойдется! Ну, лезь, милый, с молитвой!
3: Прощайте, земляки. Видит Бог за напрасну. Ни за веру, ни за царя, ни за отечество. Ну, и ты прощай, дорогой и любезный друг Воля. Желаю тебе самого милого и самого дорогого. Любезный друг, прощайте.
0: как полагается стоять русскому императорскому гвардейцу, он с отрывом руки выхватывает шашку.
5: Не стреляйте, братцы! Не стреляйте, хуже будет!
7: Не стреляйте!
5: Господи! Господи! Отче наш!
7: Солдат! Свой! Не бей его!
5: Свой!
7: Не стреляй!
8: Wir wollen nicht schießen! Russ, wir wollen nicht schießen! Нет, сейчас стрелять! Нет, сейчас стрелять!
7: Не бьют! Чуют, в чем дело!
6: Смотри! Сысоев! Живой! Шашку в ножны! Кругом, в окоп, бегом! Эрш!
7: Сысоев! Живой!
9: Есть! Так. Сыню!
1: Сысоев!
9: Рад стараться ваш скруть! Эх, поймаю, где живого съем! Попомните! Видел?
1: Видел.
9: Тут тебе не гимназия. Тут думать надо.
2: Я думаю.
0: Воля! Всеволод! Всеволод! Воля!
9: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Эх, была б моя возможность. Ушел бы от седа, хоть по жневью босому было пойти б до самого дома. Травку б ел, хлеба б не просил. Ах, учился бы, жил бы у бабки с маткой. Дурак, дурак. Чем накройся?
1: Солдат,
9: шинелью. А подстелить? Шинель. А под голову? Шинель. А много ли у тебя солдат? Одна.
2: Егор.
10: За письменным столом над бумагами Всеволод. Воспоминания, воспоминания. Они бегут, торопятся, мчатся.
0: Моя первая война.
5: Иду домой по правой стороне Невского.
0: Приветствую встречных. Знай наших, тыловики.
5: Сейчас буду дома.
0: Невский, 90.
5: Дробь, 92.
0: Ну, бегом.
5: Неудобно по парадной лестнице в таких сапогах.
0: Да валяй с черного хода. Детство, поездки, переломные трудные годы, ночь, возвращение в родной дом, двор пустынный, петербургский. Боже, не перебрать всего.

0: Voilà!
1: Dzień dobry, madame. Разведчик доброволец. Второго эскадрона. Лейб-гвардии Драгунского полка. Прибыл!
2: Цел!
3: Отец. Он умрет зимой 39-го. Удар по сердцу и нервам сильнейший. Вся жизнь пройдет передо мной. И отец бесконечно родной, любимый.

0: Только когда видишь страх невладеющего собой человека, некрасивые, жалкие внешние его проявления, тогда становится немножко легче от сознания. Я держусь лучше. Задавал себе вопрос. Что будет после смерти? И думаю, что ничего. Ну, вот другие говорят, тело умерло, а душа жива. А что такое душа? Многое мне еще непонятно. Ну, ты чего?
1: Так, живой.
0: А жизнь, отец? Жизнь. Для чего она? Для борьбы, для развития, чтобы сделать ее лучше. А как? Ведь живут в обществе по давно установившимся правилам, условностям, часто глупым предрассудкам. Живут почти все, как скоты, какой-то заколдованный круг пошлости. Многое мне еще непонятно. Ты почему с матерью разошелся?
1: Полюбил.
0: И все?
1: Разве мало?
2: Воля, ты успокойся. Успокойся, раздевайся и отдохни. Ты будешь жить с нами, жестокий мальчик.
1: Кончай свою игру, солдатики. Будешь ходить в гимназию. Приготовь ему пенал, преспопье,
2: да, тетрадки. Хорошо.
0: Чернильницу. Не выливайку. Милые мои, наивные люди, я уже не ваш.
1: Хотел бы, но не ваш. Письмо с фронта от Егора Сысоева, первого наставника и учителя. И оба Всеволода, и взрослый у письменного стола, и маленький в петроградской гостиной, слушают его, не дыша.
3: С нами Бог, любезный друг Воля. Все адресаторы, которых ты поставил на конверте, в живых нет. Лишь я один остался милостью Божией, царя, Отечества и святой веры. Картошкин убит, Акулинушкин убит, Журавлев убит. Вечная память. А так все хорошо. Нам весело служить с начальничками лихими, и в скором времени победим беспременно. Всего у нас вдоволь. И снарядов, и кони сыти, в теле. Правда, ни одного коняки не осталось. Тащим пушки на себе, почему бы нет? Ведь задаром своим паром. Дома тоже все ладно. Супруг пишет, посетил нас скудный, страшный неурожай. Малые дети кушают лебеду. Но и это неплохо. Остается быть героем, призывая Божие благословение –

Ведь солдат есть слуга царя, и в защиту его должен убивать отца и мать, коль надо, терпеть по морде и терпеть, когда бьют близких его. И днем, любезный друг, воля, один крик и обида, и ночью опять об том же, а так все хорошо. Хотя воюем вот уже третий год, что до окопов, то, как говорится, живем как присмыкающиеся, только природу гадим. Ротмистр построил нас, я, говорит, сволочь, вас сёк, сечь буду и свободу попросите дам, только вместе с розгами.

0: так все просто объяснил, все стало ясно. Желают ли воевать солдатики? Да, конечно, желают. Только пока еще не за что. Господи ты, Боже мой! Неужто не найдется человека, который бы людям правду сказал, который бы к совести воззвал, который бы путь указал? А так все хорошо, лишь только паразиты докучают благодаря тесноте. Правда, белья вдоволь, хоть залейся, но две пары, ежели пришлешь, выручишь да нельзя. Остаюсь на том милости Божией и веселье духовного. Ура! Браво, ребятушки! Засим целуем вас 99 раз. Еще бы раз, да далеко от вас, остаюсь твой преданный, коль не убьют, друг навечно, Сысоев Егор, спешенный лейб-драгун.
1: Вот она, моя гимназия.
2: Где ты сегодня, Егор Сысоев? 17-й год, выросший из нашего гнева, отсталости, обид, раздумий, разлучил нас. Эшелон с германского. Великий исход окопного народа.

0: Адам!
1: Чего там?
2: Откройте, братцы! Замерз!
0: Не пущай никого!
2: А к лешему!
3: Набьется тут разной сволочи!

0: Васька золотая, да что ж ты не шишишь? Все, Васька золотая.
1: Эй, открывай! Слышь, забились тараканы! Открывай, тебе говорят!
2: Иди к кедрене матери!
1: Я тебе пойду, я тебе пойду, черт! Хрипатой! Открывай, тебе говорят!
3: Ишь, разорался, горластый!
4: А ну, кипятком ошпарю! Отскочь!
1: Эх, с пулемета дерну! Кости кишки прошью! Открывай, слышь!
2: Давай!
3: Ты кто с пулеметом-то?
1: Добился от салона своего, с войны вертаюсь! Гвардии Драгунского полка я! Открывай, тебе говорят!
3: Ну, пущай лезет, а то ишь! Ошалел еще и верно! И с пулемета просьет!
5: С пулеметом!
2: Что такое лезет?
6: Забились тараканы! Ишь ты! Упал там один под вагоном. Замерз, он к вам не дозвался. Сидят тут как... богатый.
2: Дверь закрой!
1: Закрой дверь!
3: Закрой дверь! Вишь?
6: Человек замерзает.
7: Допустили черти холоду.

0: Некуды!
1: По-человечески, говорю, открой!
0: А еша! Ша!
1: Что еще? Гранату хотите?
0: Вот! Открывай! Видать, серьезный.
2: Ну что?
0: С германского? Оттуда. Да. Эх-эх-эх. Отвоевались.
3: Вот девушки, наука как в лесу ходить.
0: А, Эва.
3: А, еще. Да?
0: Материи ты. Мадипалам. Эва, шляпка-то с пером. Эх, домой в деревню приеду. Живой смотри.

0: Плесни кипяточку-то.
1: А, давай, давай.
0: Ага, все, все, все.
1: Что? Что, что?
0: Земляки.
1: А, земляки. Эва, у меня два зуба вышибиты. А знаешь, кто вышиб?
2: Кто?
1: Сысоев?
3: Я вас скрою. Сидел в карцере. Никак нет вас скрыть.
1: Что за гвардеец не сидел? Посадить на двое суток. А кто из вас сидел? Ну, я сидел.
3: Как так?
1: Только начинаешь службу, уж сидел. Посадить на трое суток. Сысоев, я вас скрыть. А ты что такой некрасивый? Сегодня.
3: Так что вас, короче, изволили два зуба вышибить. Еще в 13-м годе. А на войну погнали он тут как тут. На брусьер меня под шашку ставил.
1: Ну.
3: Стреляй, немец, стреляй. В революцию он с полка убег. Знаешь, где этот офицер?
1: Где?
3: Вон он, Эва. Гренадер сидит. Вот переодетый.
1: Ну что же, здравию желаю. Ваше превосходительство.
3: Азар!
4: Убег!
5: Ну где же его шлищ на путях-то? Темно!
1: Ушел. Эх, поймаю где. Живого съем. Попомните.

0: 17-й год. Великий исход окопного народа. Бесконечно трудные, дальние дороги, долгие расставания и самые нежданные встречи.
1: Воля!
2: Егор!
1: Егор!
2: Всеволод!
1: Егор! Подался я к красным. Спрашивают, почему к ним идешь? Отвечаю, не к ним, а к себе. Первый конный иду.
2: А я к морякам на Волгу.
1: А как же гимназия?
2: Егор, ты моя гимназия.
1: Чем накроешься, солдат?
2: Шинелью.
1: А подстели.
2: Шинель.
1: А под голову.
2: Шинель.
1: А много ли у тебя, солдат? А

0: Ленина лево! Прибыл комиссар Волжской военной флотилии.
1: Бывшие моряки российского военного флота приглашаются для поступления во вновь формируемый военный морской отряд. От желающих поступить в отряд требуется признание платформы советской власти и безукоризненная честность как по отношению к начальству, так и к своим товарищам. Не имеющих этих качеств я попрошу не беспокоиться.
0: Имеете еще сказать?
1: А вы сами попробуйте.
0: Есть сам. А можно я стихами?
1: Попробуйте.
0: Еще не все сломили мы преграды. Еще гадать нам рано о конце. Со всех сторон теснят нас злые гады. Товарищи, мы в огненном кольце. На нас идет вся... хищная порода. Насильники стоят в родном краю. Судьбою нам дано лишь два исхода. Или победить, или честно пасть в бою. Ну как?
1: По-моему, прекрасно. Только хотелось бы чуть конкретнее.
0: А это понято. Значит так, мальчики. Тут на Волге кое-чего будет. Так что, ежели кто ослаб, у кого, скажем, гайка отдалась или цикорий сыплется, эти могут оставаться на берегу. Есть желающие? Команда стоит, как вкопанная.
1: Может быть, кто-нибудь... останется?
2: Брось, комиссар! Давай дело говорить, бой делать!

0: сразу устроили проверку. Посадили на моторный катер истребители, поперли под пулеметно-кинжальный огонь белых. Даем полный ход. Истребитель идет, мы наблюдаем за бабой. Она сидит. Даем поворот, она говорит, рано. Почему поворачиваете? Надо еще вперед. Этим сразу покрыло. С этого момента дружба. Прожектора белых.
1: Кого ищут?
0: Нас. Революция – дело мужское. Зачем бабам соваться?
1: Вы что?
0: Ничего.
1: Сказали что-то?
0: Послышалось. Боюсь ее. Больше, чем всех белых гадов.
1: Вы знаете, ночные склянки, отбивающие время на нашем Ване-коммунисте, удивительно похожи на куранты Петропавловской крепости. Вы в Питере бывали?
0: Приходилось.
1: А где участвовали?
0: Ну, так особенно нигде не участвовал. Зимний брал.
1: Откуда он?
0: Кто такая? Скажи ей, что у меня папа дворянин, дядечка царской гвардии офицер, а прадед помещик на Украине. Смеху было бы.
1: Полуребенок, полувоин. Как он стесняется меня. Еще бы комиссар. А комиссару все человеческое, разумеется, чуждо. Скажите, а что комиссару все человеческое чуждо?
0: Ну, какое человеческое? Какому комиссару?
1: Ну, положим, мне.
0: Вам? Чуждо.
1: Если бы он знал, что этот непреклонный железно-чугунный комиссар, девушка, еще недавно сочинявшая изысканные сонеты, дитя салонов, да к тому же еще дочь профессора права Санкт-Петербургского университета. «Поговорим о странностях любви», — сказал Пушкин. «Странности бывают не только у любви, у революции». Почему он прячет глаза? Сейчас возьму и спрошу.
0: Ну, чего надо?
1: Ничего.
0: Спросили что-то?
1: Да нет, послышалось. Неужели он никогда не узнает зрелых лет? Никогда не возмужает? Никогда не коснется женщины? Только успеет сказать другу «мои сапоги тебе» и перестанет быть?
0: Вот сейчас подойду, облапаю и грубо скажу по-матросски, отчего такая баба и не моя.
1: Как страшно, если завтра его размажет в каше на грохнувшей под снарядом палубе.
0: Она выпей воды, матросик, остудись и только.
1: Скажи ему слово «красота». Засвистит, да еще матом покроет. А что это такое? Красота. Что это? Красота или нет? Когда по кораблю бьет батарея, и командир с мостика кричит обезумевшим людям. Так кричит, что они свой живот отклеивают от палубы. Они встают, они бросаются к орудиям. Именем республики кормовое огонь. И кормовое стреляет? Да, это красота.

0: Что, если я так скажу? А? Утром бой. Утром смерть. А я тебя люблю. И только... Она опять. Выпей воды, матросик, остудись и только. Нет, что если так сказать? Утром вдвоем пойдем в бой. Сомнем батальон вдвоем. Потом нас сомнут, скрутят руки. Свяжут обоих одним узлом. Утром расстрел. Поцелуемся. И вот так вот заснем, прижавшись тело к телу. Вот так бы вот во сне бы кончили бы жизнь, а? Она улыбнется и скажет: дешево отдаешь, матросик. Что же это за смерть во сне? А наш комиссар еще добавит: хорошая смерть — это тоже партийная работа. А я скажу, я беспартийный. Я просто тебя очень, очень люблю. Она удивится и скажет: да? А я улыбнусь и спрошу: нет, ты комиссар? Нет, может быть, тебе нельзя? Она улыбнется и скажет: господи, да можно мне, можно.
1: У письменного стола Всеволода Соня. В руках листки рукописи.
2: Она улыбнется и скажет: можно. Если можно ревновать к воспоминаниям, значит, можно воспоминания любить. Она была очень молода, когда умерла. Молода и красива. И такое останется для него навсегда. А я старею. Черт меня возьми. Смотрю в зеркало. Неживое, усталое лицо. Никуда не хожу. Даже если иногда хочется. Подумаю, что он где-то в походе, и не иду. 10 лет я его жена. 10 лет я его жду. А его нет. Даже когда он рядом со мной. Вот ведь как бывает.
3: Привет, Соня.
2: А, привет, братишка.
3: Привет, Соня. Шел по Невскому. Невский сырой. Оттепель, шли бойцы.
2: Привет,
3: походные.
2: Привет, Соня. Братишка.
3: Должна быть патетика, гимн, матросы. Сквозь них решение
2: нет,
3: большого.
2: Надо уходить. Там его душа.
3: Мозг раздирается. Нужна ли трагедия? Можно ли искать ее? Или у гармонических людей социализма трагедии нет?
1: И опять уже не на листке бумаги, а в явь видит Всеволод мостик корабля, на нем Ларису, и слышит нелегкий разговор комиссара с командиром, бывшим царским офицером.
4: Вы можете ответить мне прямо, как вы относитесь к советской власти?
5: Пока спокойно.
4: Но вы пришли ей служить?
5: Меня мобилизовали насильно. И чуть ли не под конвоем привезли на фронт.
4: Вчера в бою вы показали себя отлично.
5: Профессионально.
4: Сперва холодное недоверие людей по принуждению, вовлеченных в чужое ненавистное дело, не так ли?
5: Вы проницательны.
4: Но под первыми выстрелами все изменилось. Хороший моряк не может саботировать в бою. Забыв о всякой политике, он отвечает огнем на огонь, блестяще и невозмутимо.
5: Благодарю вас.
4: Ну, а потом он уже, конечно, не свободен. Его связывает с комиссаром, с красным флагом на мачте. Гордость победителя. Самолюбивое сознание своей нужности. Той абсолютной власти, которой именно его, офицера, облекают в минуту опасности.
5: Вы взяли на себя очень тяжелую обязанность просвещать взрослых. Мне тоже приходилось просвещать новобранцев. Мне жаль вас и себя, и членов моей семьи, расстрелянной вами где-то с милой небрежностью. Стоит ли внимания человек, когда речь идет о человечестве? Я могу считать себя свободным?
4: Я очень рада, что вы говорили прямо и честно.
1: Я видел. Вижу жизнь не такой простой и легкой. Невозможное есть невозможное. Подлость есть подлость. Ложь есть ложь. Отложите свои вечерние дела. Матросский полк, прошедший свой путь до конца, обращается к вам, к потомству.

0: Матросский полк требует...
1: Просит.
0: Ну, скажем, желает.
1: Да.
2: Прощальный бал по случаю ухода десанта на сухопутье.
1: Боцман, прощальный бал.
2: Спасибо.
3: Открыть доступ прощающимся родственникам.
4: Есть открыть доступ прощающимся родственникам. Дивальный,
5: yeah.
4: Выполняйте.
5: Есть.

двинулись первые пары. В лирической волне вальса, воинственного и печального.

Женщины любили этих людей. У многих из них были дети. Прощальный бал. Сколько их было в те годы?

моя молодость. Война кажется мне прелестной порой. Я был молод, наивен, чист. И надо вновь пережить неповторимые дни. Юг, пьяное родное Черное море, перелюбить женщин, которых любили, вновь бросаться в огонь, идти в горы, тонуть, выплывать, мерзнуть, гореть, доходить до истощения, но идти вперед. Коммунизм, казалось, где-то близко-близко. О, моя родная, юная гражданская война, вернуть то, чем жил, жив, буду жить.

0: письменному столу стремительно подходит Всеволод. Он в походной морской форме. Взял из стола и уложил в кобуру револьвер.
1: Пишите о хрустале, о нежности, о ненависти, о любви и прочем. Но при этом надо всегда держать в исправности хороший револьвер и хорошо знать тот приписной пункт, куда следует явиться в случае необходимости. Это полезно и необходимо.

Вот так погаснет свет, когда начнется война. И упадут первые бомбы. И я прошу вас, мои товарищи, в этом зале и вне его, помнить об этом и быть солдатами, какими были Лариса Рейснер, Дмитрий Фурманов

0: 8 сентября разорвались первые снаряды в Ленинграде. 20 сентября Нева, ее левый берег в устье реки Тосна, в руках у фашистов. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Он стучит метроном войны, метроном осады. Его стук все нарастает, как стук встревоженного и взволнованного сердца. Положение у нас отчаянное. Командиры и политработники кораблей в Кронштадте потихоньку выходят на прибрежную косу упражняться в стрельбе из пистолета на случай уличных боев в Ленинграде. Да, на случай уличных боев на Литейном, на Мойке, страшно вымолвить, на Невском проспекте. Фашисты оскорбительно близко от Ленинграда. Что ж, портрет Гитлера над публичной библиотекой на углу Невского и Садовой? Нет, не было и не будет. Что дало силы пережить? Что пережили? Спрашиваю вас, ленинградские воины и вдовы ленинградские, 17-летние юнги, дравшиеся с фашистами на Неве, живых спрашиваю, и погибших, ошибавшихся, и побеждавших, тонувших трижды и трижды выплывавших, всех спрашиваю, кому на роду было написано жить, верить, действовать, как жило, верило, действовало наше поколение. Ведь побеждает тот, кто верит. Да, с нерушимой уверенностью и надеждой на десятилетия вперед говорю. За многих своих и ваших друзей говорю. За тех, кто же сами не скажут по обстоятельствам от них независящим.
1: Дорогая Соня, иду по родному городу и чувствую, как свою душу, его израненное тело. Осколки стекла скрипят под ногами. Час назад фашистский бронепоезд близко вплотную подошел к городу и открыл беглый огонь. Трупы детей. Их кровь. Завтра еду к роте юнгов. Дерутся, как черти, за каждый клочок земли. Вернусь, напишу.
2: Перелечу через фронт. Всеволод, я не хочу. Я не смогу жить без тебя.
1: Не вернусь. Позаботься о сыне.
2: Требуя от судьбы твоей жизни, значит, ты будешь живой.
1: Прощай, бесконечно дорогая, дружочек мой, жена.
2: Будешь живой, будешь.

0: Читайте.
1: Господин фельдмаршал имеет честь пригласить вас на банкет по случаю занятия Петербурга вооруженными силами Германии. Банкет состоится в отеле «Астория» в 21 час по среднеевропейскому времени в банкетном зале на третьем этаже. Ваш стол 12, кресло 142.
2: Хайль Гитлер! Хайль!

Ленинградцы, друзья мои, соратники мои, родные мои, час назад Гитлер отдал приказ сравнять Кронштадт с водой, а Ленинград с землей. Наш Ленинград, наш, наш. И час назад я, солдат 14-го года, матрос 18-го, провожал с кораблей на сухопутье под стены Ленинграда сынов своих матросов 41-го года. И час назад боец отряда противовоздушной обороны, композитор Дмитрий Шостакович, закончил свою ленинградскую симфонию и снова заступил на вахту. Наш Ленинград, наш, наш, вы слышите гром орудий, вы слышите гремит, как дух Ленинграда, партийный гимн «Интернационал». Иди, иди! Иди и бейся, молодежь Ленинграда! Бейся, как никогда! Еще никто не бился! Наш Ленинград! Наш Ленинград!

0: Я Ольга, поэтесса. Родилась 10 годами позже Всеволода, но все равно это одно поколение. И в 41-м мы встретились в Ленинграде, в осаде. Мы были льдиной, плывущей в океане. Нас, обоих, слушал Ленинград. Его радиоречи — мои стихи. Был день как день. Ко мне пришла подруга. Не плача рассказала, что вчера единственного схоронила друга, и мы молчали с нею до утра. Какие ж я могла найти слова? Я тоже ленинградская вдова. Мы съели хлеб, что был отложен на день, в один платок закутались вдвоем, и тихо-тихо стало в Ленинграде. Один, стуча, трудился метроном. В грязи, во мраке, в голоде, в печали, где смерть, как тень, тащилась по пятам. Такими мы счастливыми бывали, такой свободой бурною дышали, что внуки позавидовали б нам.
1: К поэтессе подходит генерал. Это Егор Сысоев. Пожимает, целует ей руку и долго смотрит вслед.
2: Я вот сильно помоложе был. Как подумаю, сколько женщин красивых на свете. Даже тоска брала. Эх, Сысоев, Сысоев, спешенный лейб-драгун, и не стыдно тебе? А чего стыдиться-то, солдат и душа солдатская? Эх, как увидел меня любезный друг Воля в германскую, так и идет с ним солдат Сысоев из войны в войну. Германская, гражданская, манжурская, испанская, финляндская, отечественная. На одно поколение немного ли?

0: Ах, война, война. Вы лучше меня знаете, Петербург. Что это там, левее?
1: Купол Исаакиевского собора расположен на Мариинской площади в двух шагах от нашей с вами гостиницы «Астория».
0: Ваш стол 12.
1: Кресло 142. А вот памятника императору Николаю Первому не вижу. Диктатор, только он спасет Россию, господин генерал. Всех в кулак, в железный кулак.
0: Я надеюсь, фюрер найдет подходящего для России или для того, что останется от ее пространств, гауляйтера. А вы будете бургомистром Петербурга, если к тому времени мы не сравняем его с землей.
1: Всех в железный кулак и полюбят. Трепеща полюбят.
0: Трепеща. Это существенно.
1: Они полюбят к ногтю пол России на виселицу, чтобы спасти остальную.
0: На вашу очень, очень красивую мечту не хватит леса даже в России. Но списки уже составлены, они довольно обширны, и для человека с вашим темпераментом найдется много работы. Хайль Гитлер!
2: Хайль!
0: Огонь!

0: Телеграф! Телеграф, восьмой! Телеграф, восьмой! Восьмой, телеграф! Телеграф, пароль Тритон, срочно! От Всеволода, пишите! Пишите! Банкет, назначенный германским командованием гостиницы «Астория», из которой, между прочим, в запятых передаются эти строки, придется отменить!
1: Воля! Всеволод! Мы бездны, друг! Очнись, боец! Салют, комарада!
0: Егор, никуда от меня не уходи, слышишь? Никуда не уходи. В испанскую его звали. Дон Базин, никуда от меня не уходи, слышишь? Женщина. Уйди, женщина. Я сам хочу себя лечить. Я знаю, как собака. Мне нужно только травки пожевать. Все прошлое, лишнее, глупое, второстепенное сгинет, забудется. Вши забылись. А что останется? И останутся, как в сказке, как манящие огни, времечко. Времечко от царя свободные, от чинопочитания свободные. От собственности свободные, от лжи свободные. Времечко.

0: Где ты? Всеволод маленький.
1: Здесь я. Воля.
0: Я. Я. Какое странное слово. Я. Мама, ты...

0: А скиталец морей, он с вами?
1: Валя. Лариса. Чем бы была моя жизнь без тебя, Лариса? Лариса.
2: Лариса!
3: Всеволод! Всеволод, братишка! Всеволод! Братишка, что с тобой?
0: Где твои руки?
3: Здесь.
0: Где твои руки?
3: Здесь.
0: Лариса. Лариса, ты?
3: Да.
0: Умрешь в сопняке. Замучают белые. А луна низкая, розовая, кому светить будет, Лариса? Лариса!

0: Это уже не забытье, не бред в блокадном Ленинграде. Нет, это снова воспоминание о той далекой, о гражданской. Всеволод с матросами рвется на помощь к своим. Ночь, снег, тьма и засада белых.
1: Стой! Кто идет?
2: Пусти, гад! Пусти!
3: Кто такой?
1: На станции задержали ваш скрот.
3: Матрос? Распутать башлык?
4: Офицеры?
5: А ты товарищей ждал? Офицеров что? Вешать надо, рокло!
3: Кто позволил, ротмистр?
5: Высшая справедливость.
3: Не разрешаю.
1: Взять!

изба. Белые в селе вот-вот нагрянут, а за печью старая женщина, мать скитальца, хлопочет возле Ларисы, мечущейся в тифу.

0: Что же мне делать с тобой, родненькая моя? И бежать тебе нельзя. И не бежать тебе нельзя. Вся горишь, красавица ты моя.
1: Сюда. Обыскать. О! Прятал наган, раскрой.
2: Налево, господин полковник.
3: Пошли.
2: Ведите.
4: Господин полковник.
2: Пошли.
4: Господин полковник. Юнкер Павловского военного училища. Представляюсь по случаю возвращения в русскую армию.
5: Не может быть.
2: Это трюк.
5: Павлон?
4: Так точно, господин полковник, Павлон.
5: Господа, я сам воспитанник Павловского. Я сам Павлон. Ну-с, быстро, при всех нас, три вида рапортов развязать. Вот вам винтовка. Не знаете? Вы не Павлон. Первый. Рапорт юнкера, караульного начальника, лицу, поверяющему караул, когда караул вызван в ружье.

0: Ваше высокоблагородие, в переднем карауле его императорского величества при лагере Павловского военного училища на посту состоит протопинкер 1 Юнкеров 3. До настоящего времени на посту и на карауле никаких происшествий не случилось.
1: Павлон! Павлон! Павлону ура!
2: Ура!
3: Ура! Ура! Ура!
1: Свободны!
4: Господа! Господа! Это же мой мальчик! Герой русско-германский, кавалер Георгиевский.
5: Господин офицер.
4: Боже мой.
1: Почему бушлат без козырька?
4: Что за маскарад? Откуда?
5: Ну, господа, как бы я к вам пробрался? Два раза попадался. В своем имении чуть не убили. О, наган. Трофей, пришлось с товарищами посчитаться.
1: Господа, дайте храброму Павлону спирта. Не оставьте внимания.
0: Спасибо. Спасибо, господин полковник. Спасибо.
4: Прошу, спасибо.
0: Прошу. Спасибо. Прошу. Спасибо.
4: А помнишь, гимназист, ты тогда пожалел скотину, подлую сволочь, а не на Брустерова, на месте в упор, всех в упор, пол России на виселицу, чтоб спасти остальную.
6: Бабушка, кто это у тебя тут лежит?
7: Внучка. Внучка, господа военные, тифом тронутая. Не подходить близко.
4: Сколько бы их ни видел, все на одно лицо. То Сысоева, гнусно-дьявольски злобное животное тупое.
8: Господа, прекратите вашу светскую болтовню. Взгляните, это же красота. Настоящая красота, Павлов, взгляните.
6: Да, Буше,
8: грёз.
6: Мурильо. Нет, господа, нет. Это скорее наш Боровиковский, 18 век. Я такую головку видел в Зимнем на портрете. Был прием в честь георгиевских кавалеров, и сам, милостью Божией, Николай II.
4: Николай II? Хлюпик, ничтожество, падло! Россию подложил его величество хаму, как царицу Распутину Гришке. Отрекся, сволочь, от престола, как командование эскадроном сдал.
6: Ну как же вы так о помазаннике Божьем
8: не душе, а? Так фрагонар. Вы взгляните на эту вздымающуюся грудь, на эти чувственные ланиты. Она вся в любовной истоме.
0: Господа, я предлагаю со мной за встречу, господа.
8: И знаете, что я вам скажу? Поручик,
4: Николай Первый, а не Второй. Первый, а не Второй, вскочил на коня, и завтра я или мертв, или император. И на Сенатскую площадь, и картечью 5 подлецов вздернуло 30 лет по струнке. Лермонтова к ногтю, Пушкина к ногтю.

0: нужна.
1: А что? Обстановка. Сзади красные, спереди неизвестные.
2: Перестаньте, ротмистр.
1: Да не ломайтесь, девочка действительно хороша.
2: Да, не более 20.
3: Во всяком бы случае, я бы мог оказать ей внимание.
2: Господа, господа, что
1: это? Очарование.
2: Господа, это что, шутки?
1: Нет, это не шутки. А, господа, как, шутки-то или не шутки? Потом не мы, так другие, так лучше мы, чем красные, не так ли? А ну, старуха, прочь.
2: Мамаша, похлопочи-ка соломки, поспать быстрее.
3: Бабушка, нельзя ли побыстрее?
4: Ну, сейчас, бабушка. Да сейчас, господа военные.
2: Давай, давай, давай, скорее соломки.
1: Раз драгуна под шашку над окопом поставил, держал пари, убьет или нет, в теплушку однажды влез к солдате. Игра, игра, понимаете, игра, и тут игра. За любовь сыпняк или проскочит очарование.
2: Господа, ну вы же офицеры русской армии.
5: Как вы думаете, сыпняк наверняка?
3: А если нет, и странной близостью закованной, смотрю на темную.
2: Ну отойдите, валь. Говорю, ну, отойдите.
3: Тихо.
2: Отойдите, вы господа. Можете пить спирт в темноте?
1: Господа, пылает.
2: Я гашу свет.
1: Угодно жребий, луз прямая ности, справа первой ночи насылать.
2: Господин офицер,
1: не пейте сырой воды.
2: Ну, по местам. Стоять!
6: Павлон, что с вами?
2: Руки!
3: Обиделся. Ему забыли жребий, он обиделся.
2: Руки! Ты! Ты! И ты! Кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Все, это ты или твоя копия?
6: Это я.
2: Это мы. Господа офицеры, позвольте с вами поиметь знакомство. А ну, вываливайся по одному и не подавая голосу живо.
7: Не подавая голоса, за самый нежный звук высшая революционная мера наказания.
2: У вас плохое сторожевое охранение, ваше благородие. Стой!
4: Стой! Хватит! Не пущу!
2: Ой, маманя! Но опять вы меня дискредитируете. Ну, есть у вас, маманя, революционная совесть, или ее у вас нет?
4: Есть! Только не пущу!
2: Ну, одна вы, мать, на всю Россию, или вы не одна?
4: Не одна! Но я не пущу!
2: Ну, все же ждут, и вы ждите. А не врачусь, так могилку мою отыщите, помолчим вместе, только я вернусь, маманя. Я обязательно вернусь, потому что знаю я одно петушиное слово. Заколдованный я, маманя, вашей революционной любовью.

0: 5-го. Немецкий генерал от инфантерии с переводчиком доставлен на командный пункт наших войск. Генерал Сысоев принимает парламентеров. Военный корреспондент Всеволод рядом с генералом.
1: Переводчик генерал от инфантерии уполномоченного говорить от имени германского вермахта.
2: Русский.
1: Русский. Генерал от инфантерии просит узнать, с кем он имеет честь.
2: Русский. Ну что ж, своего на чужбине всегда повстречать дорого. А держите крепче флаг-то, ваше превосходительство. Куда ж вы тогда удрали-то, а? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
3: Егор, вой!
2: Воля, тихо, тихо. Что нужно господину генералу от инфантерии? Переведи, если из русского гвардейца переквалифицировался в немецкий толмачи.
4: Я сам говорю по-русски.
2: Совсем шикарно.
4: Я буду говорить совершенно секретно.

0: 30 апреля в 15 часов 50 минут Гитлер покончил самоубийством. Фюрера нет.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
0: Он сказал нам: я не хочу, чтобы враги выставили мой труп в паноптикуме. Попрощался с нами и принял яд. Цианистый калий, он пахнул горьким миндалем. Приняв яд, фюрер приказал выстрелить в него из пистолета. Это было сделано, но пуля попала в труп отравившейся Евы Браун.
1: Где труп Гитлера?
0: По его завещанию облит бензином и сожжен.
1: Кто был свидетелем?
0: Геббельс, Борман, Крепс. Трупы фюрера и Евы Браун были завернуты в ковер и вынесены во двор имперской канцелярии. Я сам видел торчащие из ковра его ноги в ботинках, которые он всегда носил. Вспыхнул огромный жуткий костер. Ураганный обстрел вашей артиллерии не позволил отдать даже минимальные почести. Не нашлось даже государственного флага, чтобы прикрыть его останки.
1: Ай-яй-яй-яй-яй.
0: Я уполномочен говорить о перемирии. Что нас ждет?
1: Насколько мне известно, полная и безоговорочная капитуляция.
0: Без кого? Нет!
1: Мне добавить больше нечего.
2: Отвести на командный пункт генерала Чуйкова.
3: Есть. Прошу.
4: А мне куда?
2: Не под шашку же.
1: Ваше превосходительство.
2: Вот так думаешь. Ну, гад, придет твой час. Живого съем. А час пришел и...
1: Иди с глаз долой, пока не повесили.
4: Вы великодушны.
1: Служу Советскому Союзу.

0: победа.
1: Всеволод.
0: Егор.
1: Оля. Ну что же, кончилась война, ребята?
0: Вроде бы.
1: Странно.
0: Странно.
1: У тебя их сколько было?
0: У меня 5. А у тебя?
1: У меня 6. Ведь не будь того, ради чего и во имя чего жило, верило, действовало наше поколение, не удержался бы Ленинград. Как Париж не удержался, Вена, Варшава, Белград, Амстердам, Европа. Вкус победы солоновато горький, как кровь, как слезы. Думаете, генералы не плачут? Плохой я генерал. Не люблю войны. Ну ее пакость. Воля, ты это не записывай.
0: Да ну что ты, что ты, что ты?
1: Думали ли мы тогда в Ленинграде?
0: Думали.
1: Думали ли в гражданскую, когда живыми выплывали из воды?
0: Думали.

0: Я вот все думаю, Егор, что такое хорошо. Раньше я, как по уставу знал, служить хорошо, Богу молиться хорошо. Все было ясно, понятно. И быть матросом было хорошо, как говорится, в брюхе пусто, форс не теряй, в зубах ковыряй, пусть все люди думают, что мясо кушал. А вот теперь... Вот что теперь хорошо?
1: Хорошо? Это когда всем будет хорошо.
0: Это каким всем?
1: Ну, потом, через несколько. Вот поэтому-то всех людей с места и тронули.
0: Всем будет, все будет, как в Святом Писании. Эх, хотел бы я хоть раз посмотреть не на будет, а на есть. А то все о будущем говорят. Ну ладно, допускаю, всем будет хорошо. Это что ж значит? И тем, которых убьют?
1: Тем, которых убьют, будет вечная память.
0: Вот спасибо, утешил.
1: Ну ты дурак. Это совсем не смешно. Тех, кого убьют, хоть первый раз по-человечески убьют. А ты ведь как потроха, как убойно. Ни почем, по 2 копейки шли. Я вот малой был, все у бати спрашивал. Я говорю, тятя, а еще человек сделан? Он говорит, есть, Егор, такое объяснение. Человек сделан из земли. Волоса из травы. Жилы из кореньев, глаза от солнца, мысли от ветра. Так-то, любезный друг.
0: О, пополнение прибыло.

0: чем страдаешь, шевелися!
1: А, пачура, чура!
2: Ну и публичка!
3: Это что же это мы имеем?
4: Ничего особенного. Подкрепление.
5: Табор, балаган, шабаш ведьм, все что угодно, но только нерегулярная воинская часть.
4: Что поделаешь, работать надо с теми, кто есть, а не с теми, кого воображаешь.
6: Вот, навербовал красавцев, варфоломеевские ночки делать. Костя...

0: А что, офицер супругою где поймали?
1: Ты поздоровкайся с комиссаром.
0: Привет, братва!
2: Что, генерал, ломаешь на нас полевая?
3: В гроб захотели!
4: Я теплю на Стахана! Ноги сзаду выдерну!
5: А ну, на кого хвост поднимаешь?
0: Братва, старый режим вертают, дожили!
5: Ну ты, осколок, тихо! Теперь че ваша лавочка кончилась? Новая служба начинается! А то... По лишней дырке сделаем!
6: Что?
5: Матросы!
6: Назад!
5: Говори один!
0: Давай!
2: Мы тебя на бога не берем! Мы тебе говорим! Брось замашку! Мы голые боссы, не в кожах ходят! А, не могу я больше!
0: Хорошо. У нас вся жизнь искалеченная. Сравни действительно ты и мы. Казарма и тюрьма нас поломали. Нас зататуировали на кораблях. А вы нам сознательную кашку хотите дать? Чего вы ищете у нас, дамочка, когда мы хотим по-своему прожить век и пулю получить для спокойствия? По два раза сифилисом болели.
7: У нас вот на революцию царские офицеры работают. В Красной Армии 22 тысячи офицеров.
5: 22 тысячи предателей!
7: Если да. Такие. С завтрашнего дня возьмите их всех на строевую. Пусть поучатся.
5: У него! Мы!
2: Читай.
5: Приказ военно-полевого суда. Живо.
7: Именем пролетарской революции... Военно-полевой трибунал в составе комиссара полка и назначенных лиц...
0: Измена ко мне!
7: ...постановляет за неповиновение командиру и комиссару полка подвергнуть аресту. Взять.
0: Посмотрите! Там пустая бумажка!
4: Пустая бумажка!
5: Написано, как сказано!
3: Там ничего написано! Там ничего написано!
0: Дай посмотреть. Да здравствует мировая революция!
3: Стой! Куда?
0: Пойдем!
3: Чура!
5: А ну! Кто еще не хочет выполнять приказы Красной Армии? Кто? Тот может сдавать оружие и катиться!
8: Ну разве так можно?
4: Конечно.
7: Поздравляю вас с прибытием военно-морской полк регулярной Красной Армии.
5: Плохо. Повторить. Первый здравствуйте в регулярной Красной Армии.
6: Здравствуйте.
5: Вот так.

0: Милый мой, нежнейший поэт, пишете ли вы стихи? Нет ничего выше этого дела. За одну вашу строчку людям отпускается целый злой пропащий год. Ваше искусство — это смысл, это содержание всего. А вы светлая душа. Всех, кто жил неправильно, кто захлебывался грязью, кто умирал от горя. Только не замолчите, не умрите заживо. Что там? Пел и вдруг?
1: Устал.
0: А я письмо пишу в Питер. Авось дойдет когда-нибудь.
1: Кому?
0: Ахматовой.
1: Кому?
0: Ахматовой.
1: Вы? Ахматовой.
0: А вам знакомо это имя?
1: Отчего ты сегодня бледна? От того, что я терпкой печалью напоила его до пьяна. Да, она бывала у нас в доме, но это не важно. Слушайте, комиссар, да кто вам дал право писать Ахматовой? И зачем вам ей писать, вам в этой кожанке с револьвером, вам, над которой хотели надругаться дворяне в русской офицерской форме?
0: А вы? Кто вы такой, что в этой грязи и крови помните Ахматову? Я давно подозреваю, не течет ли в вас голубая кровь?
1: Моя давно стала красной. Да, я дворянин, навечно порвавший со своим классом.
0: Как вы меня огорчили.
1: Тем, что дворянин?
0: Что лгали.
1: Стыдно было за свой класс.
0: А мне за вас стыдно. Горжусь дворянами, ушедшими в революцию. И революция гордится ими. Да, комиссар Волжской военной флотилии в этой грязи и крови преклоняется перед стихами Ахматовой. Обыкновенное чудо революции. И вы чудо, и я. И если мы с вами, два чуда, родились не в крестьянской избе, не в петербургском подвале, и все-таки мы здесь, только здесь, именно здесь. Стало быть, она чего-то стоит, не так ли?
1: Кто?
0: Революция.
2: Молодцы! Сыню! За мной! У нас скверное сторожевое охранение, господа! Разве так служат?
3: Будете или как?
4: Да нет, топить будем. Ну они-то ладно, ты-то офицер. За что?
5: За родину.
4: Родина. Родина-то где хорошо.
5: И там, где плохо, тоже родина.
6: Еда наша была голодная. Одежа наша была голая. Обувка наша была босая. Оплата нам за все будет пуля в сердце. И пускай это каждый товарищ запомнит, да и выбирает себе дорожку.
1: Как? Будем умирать? Тихо?
0: Нет. Тебя повели, избивают. Не сгибайся. Не можешь пошевелиться, уже связан, положен. Заткнут рот, выплюнь кляп в лицо палачу. Гибнешь? Топор падает на шею, и последнюю мысль отдай революции. Помни, и смерть бывает партийной работой.
1: Вся моя жизнь передо мной. Вся моя жизнь со всем уродством пяти войн. Со всеми победами, ушибами. Трудная, мучительная. Я перед вами на исповеди. Я не откладывал денег, не заводил хозяйство. Я просто жил, писал, искал и шел под градом ударов. Но спросите меня, перед смертью не лгут. Не променяю ни на какую другую никогда. И знаете почему? Я верю.
3: Даже умирая?
6: Даже.
1: Даже.
4: Итак, ваша лебединая песня, Павлон. А вот вас мобилизовали насильно?
5: Я уже отвечал. Я пошел добровольно.
4: Ну что же, товарищи и господа, молитесь.
7: Некому.
8: А крестик на шее болтается. Почему?
7: Так, на счастье от мамы.
4: Сочувствую. Невеселая эта работенка своих на тот свет отправлять. Не грусти, я и на том свете тебя найду.
9: Делай, шкура.
8: Ведите.
4: Пошли. Матросский полк, слушай мою команду. К месту казни шагом марш.

0: Есть в этом зале красногвардейцы, красноармейцы? Есть солдаты, матросы, офицеры, генералы, адмиралы Великой Отечественной?
1: Ветераны Великой Отечественной.
0: Есть в этом зале их дети?
1: И дети, отцы у которых не вернулись с войны.
0: Есть в этом зале их жены?
1: И жены мужья, которых вернулись с фронта.
0: Есть в этом зале матери, отцы, сестры, братья, любимые, солдат, матросов, летчиков, артиллеристов, танкистов, пограничников 83-го года. Живым и мертвым, воскресшим и бессмертным отдаем салют славы.
1: Минута молчания. Минута молчания. Минута молчания.

шагают в марше герои спектакля. Живые и мертвые, воскресшие и бессмертные. И вновь в рядах военных моряков гражданской Лариса, скиталец морей, Всеволод маленький. И вместе с Егором Сысоевым Всеволод как бы принимает парад своих героев.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Мои жены.
2: Надо воспитать женщину так, чтобы она умела сознавать свои ошибки, а то, по ее мнению, она всегда права. Из записных книжек Чехова, 1891 год. Что касается девок, то по этой части я во времена оны был большим специалистом. Грешил многократно. Тайны любви постиг я, будучи 13 лет. Из писем Чехова.
1: Мои жены. Письмо в редакцию Рауля «Синей бороды». Милостивый государь, оперетка «Синяя борода», возбуждающая в ваших читателях смех и созидающие лавры господам Лодию, Чернову и прочее, не вызывает во мне ничего, кроме горького чувства. Чувство это не обида, нет, а сожаление. Искренне жаль, что печать и сцена стали за последние десятки лет подергиваться плесенью Адамова греха, лжи, не касаясь сущности оперетки и не трогая даже того обстоятельства, что автор не имел никакого права вторгаться в мою частную жизнь и разоблачать мои семейные тайны. Я коснусь только частностей, на которых публика строит свои суждения обо мне, Рауле «Синей бороде». Все эти частности — возмутительная ложь, которую я считаю нужным, милостивый государь, опровергнуть через посредство вашего уважаемого журнала, прежде чем возбужденное мною судебное преследование даст мне возможность изобличить автора в наглой лжи, а господина Лентовского в потворстве этому постыдному пороку и в укрывательстве. Прежде всего, милостивый государь, я отнюдь не женолюбец, каким автору угодно было выставить меня в своей оперетке. Я не люблю женщин. Я рад бы вовсе не знаться с ними. Но виноват ли я, что «homo sum et humanio nihil», «a me alienium puto», то есть, иными словами, я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, кроме права выбора, над человеком тяготеет еще закон необходимости. Я должен был выбирать одно из двух: или поступать в разряд сорвиголов, которых так любят медики, печатающие свои объявления на первых страницах газет, или же сочетаться браком. Середины между этими двумя нелепостями нет. Как человек практически я остановился на второй. Я женился. Да, я женился. И во все время моей женатой жизни, денно и ночно, завидовал тому слизняку, который в себе самом содержит мужа, жену, а стало быть, и тещу, и тестя, свекровь, и которому нет необходимости искать женского общества. Согласитесь, что все это не похоже на женолюбие. Далее. Автор повествует, что я отравлял своих жен на другой же день после свадьбы. Постпримом ноктем. Чтобы не возводить на меня такой чудовищной небылицы, автору стоило только заглянуть в метрические книги или в мой послужной список, но он этого не сделал. Я очутился в положении человека, говорящего ложь. Я отравлял своих жен не на вторые сутки медового месяца, не «pour plaisir», как хотелось бы автору, и не «экспромтом». Видит Бог, сколько нравственных мук, тяжких сомнений, мучительных дней и недель мне приходилось переживать, прежде чем я решился угостить одно из этих маленьких, тщедушных созданий морфием или фосфорными спичками. Ни блажь, ни плотоядность обленившегося и объевшегося рыцаря, ни жестокосердие, а целый комплекс кричащих причин и следствий заставлял меня обращаться к любезности моего доктора. Не оперетка, а целая драматическая раздирательная опера разыгрывалась в моей душе, когда я после мучительнейшей совместной жизни и после долгих жгучих размышлений посылал лавочку за спичками. Да простят мне женщины, револьвер
2: Я считаю для них оружием слишком не по чину. Крыс и женщин принято отравлять фосфором. Из ниже приведенной характеристики всех семи мною отравленных жен читателю и вам, милостивый государь, станет очевидным, насколько неопереточны были причины, заставляющие меня хвататься за последний козырь семейного благополучия. Описываю моих жен в том же порядке, в каком они значатся у меня в записной книжке под рубрикой «Расход на баню, сигары, свадьбы и цирюльню». Номер один. Маленькая брюнетка с длинными кудрявыми волосами. Да, и большими, как у жеребенка, глазами. Стройна, гибка, как пружина, и красиво. Я был тронут смирением и кротостью, которыми были налиты ее глаза, и умением постоянно молчать. Редкий талант, который я ставлю в женщине выше всех артистических талантов. Это было недалекое, ограниченное, но полное правды и искренности существо. Она смешивала Пушкина с Пугачевым, Европу с Америкой. Редко читала, ничего никогда не знала. Всему всегда удивлялась, но зато за все время своего существования она не сказала сознательно ни одного слова лжи, не сделала ни одного фальшивого движения. Когда нужно было плакать, она плакала. Когда нужно было смеяться, она смеялась, не стесняясь ни местом, ни временем. Была естественна, как глупый молодой барашек. Сила кошачьей любви вошла в поговорку, но держу пари. На что хотите? Ни одна кошка не любила так своего кота, как любила меня эта крошечная женщина. Целые дни от утра до вечера она неотступно ходила за мной и, не отрывая глаз, глядела мне в лицо, словно на моем лбу были написаны ноты, по которым она дышала, двигалась, говорила. Дни и часы, в которые ее большие глаза не видали меня, считались безвозвратно потерянными, вычеркнутыми из книги жизни. Глядела она на меня молча, восторгаясь, изумляясь. Ночью, когда я храпел, как последний лентяй, она, если спала, то видела меня во сне. Если же ей удавалось отогнать от себя сон, стояла в углу и молилась. Если бы я был романистом, то непременно постарался бы узнать, из каких слов и выражений состоят молитвы, которые любящие жены в часы мрака шлют к небу за своих мужей. Чего они хотят? И чего просят? Воображаю, сколько логики в этих молитвах. Тестово. Ни в Новомосковском никогда не дал я того, что умели приготовлять ее пальчики. Пересоленный суп она ставила на высоту смертного греха, а в пережаренном бифстексе видела деморализацию своих маленьких нравов. Подозрение, что я голоден и недоволен кушанием, было для нее одним из ужасных страданий. Но ничто не повергало ее в такое горе, как мои недуги. Когда я кашлял или делал вид, что у меня расстроен желудок, она, бледная, с холодным потом на лбу, ходила из угла в угол и ломала пальцы. Мое самое недолгое отсутствие заставляло ее думать, что я задавлен конкой, свалился с моста в реку, умер от удара. И сколько мучительных секунд сидит в ее памяти. Когда после приятельской попойки я возвращался домой под шофе и благодушество располагался на диване с Романом Габорио, никакие ругательства, ни даже пинки не избавляли меня от глупого компресса на голову, теплого ватного одеяла и стакана липового чая. Золотая муха только тогда ласкает взор и приятно, когда она летает перед вашими глазами минуту-другую и потом улетает в пространство. Но если же она начинает гулять по вашему лбу, щекотать лапками ваши щеки, залезать в нос, и все это неотступно, не обращая никакого внимания на ваши отмахивания, то вы, в конце концов, стараетесь поймать ее и лишить способности надоедать. Жена моя была именно такой мухой. Это вечное заглядывание в мои глаза, этот постоянный надзор за моим аппетитом, неуклонные преследования моих насморков, кашля, легкой головной боли заездили меня. В конце концов, я не вынес. Да и к тому же ее любовь ко мне была ее страданием. Вечное молчание и глубинная кротость ее глаз говорили за ее беззащитность. Я отравил ее. Из письма Чехова Ликимизиновой. Думский писец. Насчет того, что я успел пообедать и поужинать 5 раз, вы ошибаетесь. Я пообедал и поужинал 14 раз. Хандры же, вопреки вашей наблюдательности, в Москве я не оставил, а увез с собой в Петербург. А что вы кашляете, это совсем нехорошо. Глотайте до веры в порошок. Бросьте курить и не разговаривайте на улице. Если вы умрете, то Трофим застрелится, а Прыщиков заболеет родимчиком. Вашей смерти буду рад только один я. Я до такой степени вас ненавижу, что при одном только воспоминании о вас начинаю издавать звуки а-ля бабушка. Я с удовольствием ошпарил бы вас кипятком. Мне хотелось бы, чтобы вас украли новую шубу, калоши, валенки, чтобы вам убавили жалование, и чтобы Трофим, женившись на вас, заболел желтухой, нескончаемые икоты и судороги в правой щеке. Из письма Чехова Ликимизиновой, 1891 год.
3: Номер 2. Женщина с вечно смеющимся лицом, ямочками на щеках и прищуренными глазами. Симпатичная фигурка, одетая чрезвычайно дорого и с громадным вкусом. Насколько первая моя жена была тихоней и домоседкой, настолько это была непоседа, шумная, подвижна. Романист назвал бы ее женщиной, состоящей из одних только нервов. Я же немало не ошибался, когда называл ее телом, состоящим из равных частей соды и кислоты. Это была бутылка добрых кислых щей в момент откупоривания. Физиология не знает организмов, которые спешат жить, а между тем кровообращение моей жены спешило, как экстренный поезд, нанятый американским оригиналом. И пульс ее бил 120 даже тогда, когда она спала. Она не дышала, а задыхалась. Не пила, а захлебывалась. Спешила дышать, говорить, любить. Жизнь ее сплошь состояла из спешной погони за ощущениями. Она любила пикули, горчицу, перец, великанов мужчин, холодные души, бешеный вальс. От меня требовала она беспрестанной пушечной пальбы, фейерверков, дуэлей, походов на беднягу Бобеша. Увидав меня в халате и в туфлях, с трубкой в зубах, она выходила из себя и проклинала день и час, когда вышла за медведя Рауля. Втолковать ей, что я давно уже пережил то, что составляет теперь соль ее жизни, что мне теперь более к лицу фуфайка, нежели вальс, не было никакой возможности. На все мои аргументы она отвечала маханием рук и истерическими штуками. Чтобы избежать визга и попреков, приходилось вальсировать, палить из пушек, драться. Скоро такая жизнь утомила меня. И я послал за доктором. Была женой артиста, любила театр, писателей. Казалось, вся ушла в дело мужа. И все удивлялись, что он так удачно женился. Но вот он умер, она вышла за кондитера, и оказалось, что она ничего так не любит, как варить варенье. И уж театр презирала, так как была религиозна, в подражании своему второму мужу. Из записных книжек Чехова, 1891 год.
2: номер 3. Высокая, стройная блондинка с голубыми глазами. Да, на лице выражение покорности и в то же время собственного достоинства. Всегда мечтательно глядела на небо и в каждую минуту испускала страдальческий вздох. Вела регулярную жизнь, имела своего собственного бога и вечно говорила о принципах. Во всем, что касалось ее принципов, она старалась быть беспощадной. «Нечестно! Нечестно!» — говорила она мне, — «носить бороду, когда из нее можно сделать подушку для бедного». «Чего она страдает? Что за причина?» – спрашивал я себя, прислушиваясь к ее вздоху. «О, эти мне гражданские скорби!» Но. Человек любит загадки. Вот почему полюбил я блондинку. Но скоро загадка была разрешена. Как-то случайно попался на мои глаза дневник блондинки. И я наскочил в нем на следующий перл. Желание спасти бедного попа, запутавшегося в интендантском процессе, заставило меня принести жертву и внять голосу рассудка. Я вышла за богатого Рауля. «Прости меня, мой Поль!» Поль, как потом оказалось, служил в межевой канцелярии и писал очень плохие стихи. Дульсинею свою он больше уже не видел. Вместе со своими принципами она отправилась к праотцам. Получил сейчас письмо от писательницы. Весь стол провонял духами. Из письма Антона Павловича Ивану Чехову 1890 года. Номер 4. Девица с правильным, но вечно испуганным и удивленным лицом. А, да-да-да, купеческая дочка. Купеческая дочка вместе с 200 тысяч приданного внесла в мой дом и свою убийственную привычку играть гаммы и петь романс «Я вновь перед тобой». Когда она не спала и не ела, она играла. Когда не играла, то пела. Гаммы вытянули из меня все мои бедные жилы. Я теперь без жил. Да. А слова любимого романса «Стою очарован» пелись таким возмутительным визгом, что у меня в ушах облупилась вся штукатурка и развинтился слуховой аппарат. Я долго терпел, но рано или поздно сострадание к самому себе должно было взять верх. Пришел доктор, и гаммы кончились. Китайцы начинают встречаться с Иркутска. С Благовещенска начинаются японцы. Или, вернее, японки. Это маленькие брюнетки с большой мудреной прической. С красивым туловищем и, как мне показалось, с короткими бедрами. Одеваются красиво, в языке преобладает звук «ц». Комната у японки чистенькая, азиатски сентиментальная, уставленная мелкими вещами. Стыдливость японка понимает по-своему. Огня она не тушит. И на вопрос, как по-японски называется то или другое, она отвечает прямо. В деле выказывает мастерство удивительное. Так что вам кажется, что вы не употребляете, а участвуете в верховой езде высшей школы. Из письма Чехова Алексею Суворину, 1890 год. Номер 5. Длинноносая, гладковолосая женщина со строгим, никогда не улыбающимся лицом. Да, была близорука и носила очки. За неимением вкуса и суетной потребности нравиться, одевалась просто и странно. Черное платье с узкими рукавами, широкий пояс. Во всей одежде какая-то плоскость, утюжность. Ни одного рельефа, ни одной небрежной складки. Понравилась она мне своей оригинальностью. Знаете, была не дура. Да, училась она за границей, где-то у немцев. Проглотила всех Бокли и Милли и мечтала об ученой карьере. Говорила она только об умном. Спиритуалисты, позитивисты, материалисты так и сыпались с ее языка. Беседуя с ней, в первый раз я мигал глазами, чувствовал себя дуралеем. По лицу моему догадалась она, что я глуп, но не стала смотреть на меня свысока, напротив, наивно стала учить меня, как перестать мне быть дуралеем. Да. Умные люди, когда они снисходительны к невеждам, чрезвычайно симпатичны. Когда мы возвращались из церкви в венчальной карете, она задумчиво глядела в каретное окно и рассказывала мне о свадебных обычаях в Китае. В первую же ночь она сделала открытие, что мой череп напоминает монгольский. Тут же, кстати, научила меня измерять черепа и доказала, что френология, как наука, никуда не годится. Я слушал. Дальнейшая наша жизнь состояла из слушания. Она говорила, я мигал глазами, боясь показать, что я ничего не понимаю. Если приходилось мне ночью проснуться, то я видел два глаза, сосредоточенные на потолке или на моем черепе. «Не мешай мне, я думаю», — говорила она, когда я начинал приставать к ней с нежностями. Через неделю уже после свадьбы в моей башке сидело убеждение: «Умные женщины тяжелы для нашего брата. Ужасно тяжелые. Вечно чувствовать себя как на экзамене, видеть перед собой серьезное лицо, бояться сказать глупое слово. Согласитесь, ужасно тяжело. Как вор подкрался я к ней однажды и сунул ей в кофе кусочек цианистого калия. Спички недостойны такой женщины». Вот. Номер 6. Девочка, прельстившая меня своей наивностью и нетронутостью натуры. Да, это было милое, бесхитростное дитя, через месяц же после свадьбы оказавшееся вертушкой, помешанной на модах, великосветских сплетнях, манерах и визитах. Маленькая дрянь, сорившая напропалую моими деньгами и в то же время строго следившая за лавочными книжками. Тратила у модисток сотни тысяч и распекала кухарку за копейки, перетраченные на щавеле. Частые истерики, томные мигрени и битье горничных по щекам считала граншиком. Вышла за меня только потому, что я знатен, и изменила мне за 2 дня до свадьбы. Как-то травя в своей кладовой крыс, я, кстати, уже травил ее. Номер 7. А это умерла по ошибке. Да. Выпила нечаянно яд, приготовленный мною для тещи. Тёщь, отравляю я нашатырным спиртом. Не случись такого казуса, она, быть может, была бы жива и доселе. Если ты дашь слово, что ни одна душа в Москве не будет знать о нашей свадьбе до тех пор, пока она не совершится, то я повенчаюсь с тобой хоть в день приезда. Ужасно почему-то боюсь венчаний, поздравлений и шампанского, которое нужно держать в руке и при этом неопределенно улыбаться. Из письма Чехова Ольги Книппер, 1901 год. Я кончил. Думаю, милостивый государь, что всего вышеописанного достаточно для того, чтобы перед читателем открылась вся недобросовестность автора оперетки и господина Лентовского, попавшего в просак, вероятно, по неведению. Во всяком случае, жду от господина Лентовского печатного разъяснения. Примите и прочее. Рауль «Синяя борода». Ратификовал Антоша Чиханте. Если бы в монастыри принимали нерелигиозных людей, и если бы можно было не молиться, то я пошел бы в монахи. Надоело канителить. Из письма Чехова Алексею Суворину, 1895 год.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Мина. Вот язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком.

Постоял Сашка на перроне, огляделся. Неужто Москва, столица Родины? Думал ли, гадал под Ржевскими теми деревнями, пред полем тем ржавым, по которому и бегал, и ползал, на котором помирал не раз? Гадал ли, думал, что живым останется и что Москву увидит? И странно ему, и чудно, что войны здесь словно и нет никакой. Словно не бушует, не обливается кровью всего в 200 верстах отсюда горящий, задымленный в грохотах и тяготах фронт.

0: Прошел он в помещение вокзала, выбрал скамейку в уголке, прилег, подложа под голову грязную телогрейку, полежать бы, сделать передых небольшой, прийти в себя, а там уж и дальше трогаться, на другой вокзал, с которого домой добираться он будет. Прилег, а сон не идет. Да и метлой шаркает рядом пожилая женщина, пол прибирает. Но все же вздремнул малость, да разбудил паровозный гудок. А очнувшись, не сразу понял, где он.
1: Мать! Москва там!
2: Москва, сынок, Москва.
1: Столица родины?
2: Столица, столица, милый.
1: Гляди-ка. И девчата ходят, и гражданские, и войны нет. Наяву это, мать, или сон?
2: Да ты

0: От язва, так язва. Неужто не дадут уйти, гады? Вроде тихо. А ну рывком. Вот что захотел. Рывком. Так ведь и смерть захватить расплохом может. Не судьба, видно, уйти живым-то с передка. А будь что будет!
1: Братцы! Братцы! Есть кто поблизости? Братцы, ранило меня.
0: Куда тебя?
1: Руки. Все. Отвоевался, видать.
0: Да погоди ты. В санчасть тебе надо. Я пойду санитаров пришлю. А ты лежи.
1: Не уходи, не выдержу я.
0: Да ничего, потерпи.
1: Ты хоть посиди со мной. А то одному помирать страшно. Посиди, я... Недолго.
0: Да чего ж так-то? Помочь-то ничем не смогу. Я лучше за санитарами сбегаю. На тропе замету для них сделаю и пришлю санитаров. Пришлю, верно? Жди тут меня.
1: Прощай, парень. Не найдут тут меня.
0: И санитары! Санитары! Санитары!
2: А чего тебе? Чего орешь?
0: Тут раненый лежит с нашего батальона. Я на тропе замету сделал.
2: Где?
0: Да влево от кустов, там видать.
2: Да может, помер твой раненый.
0: Жив. Слово я ему дал, что придете. Только вам поскорее надо, а? Ребят, поскорее, а то не доживет, а?
2: Да брось ты!
0: Ну тогда с вами пойду. Провожу.
2: Рехнулся? Катись, нечего судьбу пытать. Мало немец влепил, добавки захотел. Ложись!
0: Ползком проползем.
2: Тьфу ты, пропасть. Пошли.

0: Жив. Привел эти санитаров. Не обманул. Слышь?
1: Не слышу, твой дядя. Ой. Гляди. Что это у него с руками-то?
2: Ну ладно. Чего глазеть?
0: Эй! Эй, медсестра! Медсестра! Медсестра!
3: А потом Сашка в санроте встретил Зину, сестренку из санроты, с которой бежал вместе при бомбежках. В эшелоне вагоны их рядом были. Зину, который прикрыл своим телом, когда шпарили мессеры крупнокалиберными, и пулевой веер смертно приближался к ним, выбивая вокруг фонтанчики снежной пыли. Зину увидеть он совсем не ожидал, и потому, наткнувшись прямо на нее, оторопело остановился и ничего уже больше не видел, кроме ее широко раскрытых глаз, в которых и удивление, и растерянность какая-то. А когда смотрела она на Сашку, и слезы.
0: Изменилась ты. С лица спала. А че глаза такие беспокойные? Как жила ты тут, в санроте?
4: Да что я, Саша, ты о себе расскажи.
0: Там ничего рассказывать, живу я, видишь?
4: Я и не надеялась, Саша. Спрашивала о тебе всех. А смешно, фамилию твою не знаю. В какой роте, в каком взводе. Ну, ничего ведь не знаю. Ты хоть бы весточку какую прислал, Саша.
0: Не до того, Зин, было. Досталось и тебе, вижу. Скулы вон как подвело.
4: Вначале трудно было, Саша. У

0: Уставал очень, а потом ничего, привыкла. Чуть посвободнее стала. Так о тебе думала, как ты там?
1: Думала-таки.
0: Ну, а как же, Саша? Спас ты меня тогда.
1: Да ты об этом не поминай. Досталось и вам, девчатам, знаю. Но другой какая ты стала.
0: Нет, Саша. Нет. Я такая же. Такая же я, Саш, такая же. Мы ж под смертью не ходим. Разве сравнить?
2: Устал, Саша.
1: Небритый я, грязный, оборванный.
0: Будто я не знаю, откуда ты.
1: Вот тут у вас все чистенькие, побритые.
0: Ты ж с войны, с настоящей, Саша, разве я не понимаю?
1: Вот это верно, Зин. Вот война была взаправдышная. Это ты верно сказала.
2: Отлежаться тебе надо, Сашенька, отдохнуть.
1: Погоди. Погоди, меня не пошлют от вас в госпиталь какой?
2: Нет, Саша, нет. Но тебе в тылу будет лучше, чем у нас.
1: Без тебя-то? Да нет, Зин, нет.
2: Спи, Сашенька, спи. Я вот тут буду. Мне только выходить придется. У меня в трех избах раненые. Спи, родненький, спи. Спи.
3: Эй, парень. А? Заверни покурить, браток. Ну, как там? Наступать Фриц не думает?
1: А, да вроде нет. А там кто его знает?
3: Тут паникуют. Кто ходячий, так в тыл мотают. А мне вон без помощи далеко не уйти. Вот и сижу здесь, жду у моря погоды.
1: Слушай, с кормежкой как тут у вас?
3: А не густо. Та же пшенка, только с хлебушком.
1: Ну ладно. Зато в тепле, в сухости, в покое. А с жратвой ведь и потерпеть можно. А я тут в санроте останусь.
3: Ну и дурак. Чем дальше в тыл, тем с жратвой лучше. Да и спокойнее. А вдруг немец попрет? Он же прихлопнет здесь всех запросто.
1: Не паникуй. Не прихлопнет. За Волгой народу много, говорят, даже танки есть. Нам на смену, небось, подошли?
3: Может и так. Но только подальше отсюда. Спокойнее.
1: На, кури.
3: Зажги им

0: празднуют, штабные-то.
1: Да шут с ними, пусть веселятся.
0: Да веселиться-то вроде не с чего.
1: Не говори, праздник все же. Ты не завидуй. Этого пирога на всех хватит. Сегодня они тут в тылу, а завтра вполне там оказаться могут.
0: Знакома она тебе, что ли? Сестрица-то.
1: Знакомая.
0: Думаешь, уснуть сразу? Не получится.
1: Да, не выходит. Все как там на передке, думаю. Дрожит, наверное, моя родная рота в продувных шалашках. Кого-то беспременно сень пришлепнет. Неужто сержанта? Не понравился он мне сегодня утром. А я тут в тепле, в сухости, в покое. Чудно как-то. Непривычно. Зина! Зина!
2: Что вам ранено?
1: А Зина где?
2: Нету Зины. Спите, раненые.
1: А где она?
2: Ну что дала Зина? Вызвали ее.
1: Куда вызвали? Она же никуда не хотела идти.
2: Мало ли что не хотела. Разве вольные мы? Приказали и пошла.
0: Да не могут на гулянку приказать пойти. Не загибай.
2: Ну не приказали. Какой-нибудь предлог нашли. Что ты беспокоишься, парень? Говорила Зина, что ждет с передовой одного. Ты и будешь?
1: Я.
2: Ничего там не случится с ней. Поест как следует, выпьет, ну, потанцует с кем. Укладывайся-ка ты спать. Ну, что стоишь столбом? Иди на койку. И не переживай.
1: Я не переживаю, но...
2: Вот и правильно. Подумай, сколько времени прошло.
1: При чем тут время?
2: Подумай. Как тебя звать-то?
0: Не мешай ему. Пусть поспит. У него теперь сны пошли.

0: Какие сны? Перемученные, умаянные дорогой, на которой живые деревеньки попадались редко, все больше разорища да пепелища, где попросить поесть было неудобно, а потому оголодалые, вышли они на опушку леска Сашка, Жора и лейтенант Володька, с которым в пути познакомились.
1: Жора!
2: Осень прозрачное утро, солнце как будто в тумане, дальний станов перламутра, небо холодное дальнее, где наша первая встреча, жаркая, острая, тайная, в тот летний памятный вечер, милая, словно случайная, не уходи. А утро-то какое, а воздух, а тишина. Странное дело, ребят, о женщинах совсем не думаю и во сне не снятся.
3: А с чего им тут снится-то?
2: Как чего? Молодой я.
3: Молодой?
2: Ага.
3: Ну смотри, молодой, довела тебя знать передовая. Таким на всю жизнь остаться можно.
2: А у вас что, не так, что ли, ребят?
3: У нас?
2: Ага.
3: У нас не так. Нам сейчас только подавай, не растеряемся. Верно, парень?
2: Правда, Сашок?
4: Да какие бабы, Жор? Другие мысли у нас. Где пожрать, где курево достать?
2: Как какие? Живые ведь, понимаешь, из такой мясорубки и живые. Это понимать надо.
4: Тяжелый у тебя рана, а бабах-то?
2: Кость перебитая. Месяца два, то и три отваляюсь верняком. Сань, ты думаешь, я не устал? Думаешь, мне жрать неохота? Все это суета-сует. Главное, солнце вижу, небо вижу, поля эти, деревушки. И впереди жизни несколько месяцев. Это понимать надо.
4: Вот курево у нас к концу.
2: Да курево ерунда. Курево мы в любой деревне достанем. Вот сейчас дойдем до протпункта и получим. Да не на один день, а дня на два, на три. Это ж по целой буханке черняхи на брата получается. По пачке каких-нибудь концентратов, а зажри мясо по банке каких-нибудь консервов. А потом какой-нибудь вдовухе на печку в тепло и сыть. Да. Ой. Вдыхая розы, аромат, тенистый вспоминая сад, и слово нежное люблю, что вы сказали мне тогда. Ты, лейтенант, дайте закурить, а?
3: Да.
2: Зажгли вы вдруг во мне любовь.
4: Жор.
2: Ушли и не вернулись вновь.
4: Оставь немножко.
2: Но слово нежное люблю, я не забуду никогда. А моя любовь не струйка дыма.
4: Ну дай дернуть-то.
2: Что тает вдруг в сиянии дня.
4: Жора.
2: А вы прошли с улыбкой мимо и не заметили меня. Ну на-на.
4: Теперь нам попить и теперь погулять и не боли, головка, теперь погулять.
2: А моя любовь не струйка дыма.
4: А мужа дома нету.
2: Что тает вдруг в сиянии дня.
4: А мужа дома нету.
2: А вы прошли с улыбкой мимо.
4: Не боли, головка.
2: И не заметили меня.
4: А мужа дома нету.
2: Теперь нам попить и теперь погулять. Ой.
4: Да не боли, головка, теперь погулять.
2: Где же этот протпункт находится, товарищ лейтенант?
3: Перевели его куда-то.
2: Как перевели?
4: Куда, товарищ лейтенант?
3: И кто ни хрена не знает. Поймешь, что ли, этот тыловой кавардак? О, ближе к тылу, наверное. Слушайте вы, кончайте вы с лейтенантом. Не в строю мы. Володька я. Володька из Москвы. Вот так и зовите.
4: Понятно.
3: Я ж сам, как вы, два года в рядовых отпахал. Война началась, меня на трехмесячном кубари привесили. Они мне... Я за себя привык отвечать, понимаешь? За себя. А мне взвод сучили, всех из запаса сунули. А, ладно. Звать вас как?
4: Александр я.
2: А меня Жора.
3: Срочные служили.
4: А, с 39-го?
2: С 38-го.
3: Тогда понимать
2: должны. Товарищ лейтенант, давайте договоримся. О войне ни слова. Знаете, до сих пор в ушах звон стоит.
3: А ты что, все забыть, что ли, хочешь?
2: Ага. Я тишину слушаю.
3: Да тебе недолго ее слушать-то придется.
2: Да я знаю. Я только думать об этом не хочу. Свежак надрывается, прет на рожон Азовского моря корыто. Арбуз на арбузе и трюм нагружен, арбузами пристань покрыта. Не пить первача в рассветную стыть, на скучном зевать карауле. Три дня и три ночи придется проплыть, и мы паруса развернули. В густой бородаче ныряет бурун, чтоб брызгами вдрызг разлететься. Я выберу звонкий, как бубен кавун, и ножиком вырежу сердце. Вот красота, а?
3: Красота. Вот был у меня на передке вот такой вот. Все ему. Красота да красота. А сам в первый же день к немцам подался. Поймали. Хлопнули перед строем. Все как положено. А меня за шкирку говорят. Как ты врага не распознал? А я его знал 2 недели, как формировались.
1: Да и не враг он, а дрянь, струсил.
4: Правда, Жор, что-то все красота да красота. На поляну вышли — красота. Лес увидел — красота.
2: Сань,
4: круче вышли — опять красота.
2: Сань, понимаешь, тебе это все привычно. Ты деревенский, а я из города. Я городской. Я наборщик типографский, понимаешь? Я землю родную только по воскресеньям видел, да и то не по каждым.
4: А я поначалу подумал, что ты чокнутый.
2: Там, где я был, Сань, там и чокнуться недолго.
4: Да не радуйся, конечно, это я так.
1: Да ты там через 2 месяца окажешься.
2: А я знаю. Я просто думать об этом не хочу, братцы. Нам сейчас часом жить нужно. Твой час, и радуйся на всю железку.
3: Ну вот и иди. Иди отсюда, валяй. Радуйся. Долг ты свой выполнил, совесть, видать, твоя чистая. Иди, валяй, радуйся.
2: Товарищ лейтенант, вы так говорите, точно вы свой долг не выполнили. Вы тоже свой долг выполнили.
3: Слушай, ты... Иди ты знаешь куда, с выходом и с лейтенантом.
4: Ага. Ты что, Володь?
3: Дурак.
4: Ну,
3: пусть рядовые.
4: Володя.
3: И на смерть никого не гнали. А я всю жизнь буду помнить глаза ребят своих, когда приказом на наступление выкладывал.
4: Ну,
3: всю жизнь, понял?
1: Володька, я для тебя так и зови,
4: да,
1: Володька, понял?
4: Володька ты, сядь. Брось свистеть, Жор.
2: Чего?
4: Место не для свиста. Бои были, люди погибали.
2: О, вот ты о чем.
3: С него телячий восторг не сошел, что живой.
4: Правда, Жор, что ты в санроте не остался?
2: Свободы захотел. Братцы, свобода – это великое дело. Хоть на месяц, хоть на два, сам себе хозяин. А в армии кто-то по приказу делать приходилось. А так, захотел — на травке повалялся. Захотел — в деревню вошел. Захотел — мимо прошел. В общем, свобода – это великое дело. Братцы, гляньте, цветок-то какой! Красота!
1: Жора!
5: Осень — прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
3: А я все подсмеивался над ним. Книжку красноармейскую достань.
4: Гляди, в крови вся. Не разберешь. О, медальон. А ведь не Жора он. Вот, смотри. Григорий.
3: Спрячь. В госпиталь придем, родным напишем.
4: Напишем, только правды не надо.
3: Конечно, не надо. Погиб смертью храбрых в боях за родину.
4: Может, лапником закидать?
3: Не надо. Так заметит кто? Проезжая какая захоронит. Ну, Жора, не пришлось тебе 2 месяца отгулять. Прости. Прощай! В Москву ехать надо. Мать надо повидать. Саня, а знаешь, что меня всю дорогу мучает?
4: Ну?
3: Ну какой смысл был вот этих наших наступлений безудачных?
4: Чему безудачных? Гнали немцы опять погоню.
3: Откуда у нас эта глупая уверенность? Ты же был на передке. Ты же видел, ведь немец пока сильнее нас, организованней, умелей.
4: Вот это верно. Умеет, гад, воевать.
3: Народу, сколько ж народу поубивало! Жалко.
4: На то, наверное, война, Володь, чтоб убивало. Ты, мать, все тут?
6: А куда мне деться?
4: Война, мать, мне все снится.
6: Спи, сынок, спи. А я тебя покараулю. Спи, милый.
4: Может, чудится мне все это? Странно все перед глазами вдруг стало.

0: Николая. Как ты тут, Сашенька?
1: Нормально. Тебя жду.
0: А я спиртику мало достала. И смотри, что раздобыла.
1: Огурец.
0: У хозяйки выпросила. Здорово.
1: Здорово, с гражданки не ел.
0: Ну, давай, Саша. За твое возвращение и за праздничек.
1: За победу, Зина. За победу.
0: За победу. Ну, конечно, за победу. Ну, главное, за то, что живой ты. Правду сказать, в последнее время совсем надежду потеряла. Думала, вот и не успела узнать тебя как следует, не успела отблагодарить за то, что в эшелоне.
1: Да ну что ты.
0: Да, да. И что все, не встречу тебя никогда больше. Ты не поверишь, я тогда действительно первый раз в жизни целовалась. Ну, чокнемся, Саша. Как чувствуешь себя, родненький? Рука-то не болит?
2: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас таких ранений.
0: Товарищ старший лейтенант.
2: Я повторяю, товарищ медсестра, обратите внимание.
0: У него 2 пулевых ранения.
2: Но это ничего не значит. Они там по-разному ухитряются делать.
1: Я не понял, старшой. Ты что, про меня, что ли?
2: Да про тебя, про тебя.
0: Сядь, Саша.
1: Да ты что? Ты что, старшой, удумал-то? Самострел я? А ну, говори.
2: Молчать.
0: Саша.
1: Да ты роту. Роту собери здесь. Я ведь с тобой какое угодно. Напередок. И вот с этой ротой-то да в наступление. И вот с этой ротой-то да в разведку. Ну, пойдем. Ну, пойдем с ротой-то. Вот посмотрел бы я там на тебя. Эх ты!
3: Фу! Прекратите истерику!
0: Уйдите, старший лейтенант!
2: Товарищ медсестра, прекратите истерику! Как его фамилия?
0: Вы не правы, старший лейтенант. И прошу вас, не мешайте мне работать.
2: Распустились там на передовой.
0: А вы успокойтесь, раненый, успокойтесь.
2: Распустились.
0: Успокойся, Саша, Саша, успокойся.
1: Кто этот старшой?
0: Из штаба, забудь о нем. Рука-то болит?
1: Не болит.
0: Может, пройдемся до Волги, сможешь?
1: Смогу, конечно.
4: Огородами вышли они на тропку, что петляла к реке, и шли крепко прижатые друг к другу. Так что чувствовал Сашка округлое Зинино бедро, а рука, обвитая вокруг ее талии под шинелью, тепло ее тела. Они остановились. Висящая на бинтах рука мешала Сашке привлечь Зину к себе, и потому ее грудь и лицо были отдалены от него. Солоноватый вкус ее губ он хранил все эти месяцы с того дня, когда поцеловал ее в первый раз после эшелонной бомбежки, когда отстрелявшиеся мессеры с воем уходили от поезда, а он прижимался к холодным Зининым губам, и в их придавленные страхом души медленно возвращалась жизнь. И сейчас оба оттягивали поцелуй, но когда сошлись, все было так же, только без той терпкой горечи, какая была в прежних поцелуях. Ведь тогда думали, может, последнее это в их жизни, что вот-вот возвратятся самолет, и что будет, неизвестно. От Зины пахло лекарствами, какими-то духами, чуть потом. И Сашка знал, что эти запахи останутся с ним навечно и всегда будут напоминать ему Зину. И он упивался ими, близостью Зины. Но даже задыхаясь в поцелуях, не ощущал он желания. Только нестерпимая нежность заполняла до краев.
0: Я к реке часто вечерами ходила. Смотрела на небо и думала, думала. Всегда оно страшное было, словно в крови. Саша думала, как ты там? Что сделали с тобой, родненький? Что же они сделали, Господи?
5: Ну что, что ты,
0: Зин? Ну что же они с тобой сделали?
5: Зин,
0: что они с тобой сделали?
5: Пройдет это. Да ты что, Зин? Ну все. Все, успокойся.
4: И уловил Сашка, что и верно. Не о том плачет Зина. Может, рада даже, что не вышло у них ничего. Уж больно скоро начала она его отталкивать. И вообще в ласках Зининых виделось ему больше жалости, чем чего другого. Может, из жалости и решилась? Да еще потому, что считает себя жизнью ему обязанной. Что закрыл он ее своим телом при той бомбежке, рванул от пулевого веера.
6: Смеется медленно, бегло в окно.

0: приморском парке на берегу. Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, аж там цвету.
1: И опять в томных тягучих снах поплыла дорога. Как еле-еле доплелись они до полевого госпиталя, как забрались с Володькой на нары, как похлебали жидкую пшенку, как пособирали крохи махры по карманам, покурили и уж дремать вроде начали, и как перебил их сон какой-то шум. Начальство прибыло.
2: Сидите, товарищи, сидите. Как самочувствие?
3: Отличное. Отдыхаем со всеми удобствами.
2: Да?
3: Да. Только жратвы нам пока не хватает.
2: Поздравляю вас с наступающим праздником. Скорейшего выздоровления и возвращения в строй.
4: А водочки дадите завтра. На передовой не баловали, так может здесь попотчуют.
2: Обязательно, товарищи. Обязательно. И покормить вас всех постараемся как можно лучше. Хотя сами знаете, что положение сейчас со снабжением не важно.
3: Ну да.
2: Распутиться.
5: А чего же на распутицу сваливать, когда железная дорога рядом?
4: Что ж это получается, брат? Ты за что?
2: Тихо, товарищи! Тихо! Тихо! Говорите по одному. Кто хочет высказаться?
3: Почему, товарищ майор, у вас здесь порции такие мизерные? Почему хлеба за завтрак и за обед никому не выдали? Почему за 4 дня ни у кого из нас продатистат не отоварен?
6: А почему вы, лейтенант, сюда попали? Есть командирские палаты, туда отправляйтесь.
7: Я вас понял, товарищ майор, я распоряжусь.
3: Слушайте, это к делу вообще не относится. Я вот с этими ребятами на передке из одного котла хлебал. Я с ними в одной цепи в атаку ходил. Я вот за них, за всех говорю. Почему у вас здесь кавардак такой?
2: Вы сознательные бойцы и должны понимать, что сейчас временные трудности. Не хватает продовольствия, голод, разруха. Вы вот сейчас из-за грамма хлеба скандал устраиваете. А Родина, товарищи, все силы напрягает. Но я понимаю, после передовой и дороги вы на еду такие жадные, что и мамку родную скушать можете,
3: что?
2: А?
3: Мы жадные, сами ряхи отъели, да я тебя
2: полудка!
7: Кто кинул? Отвечать? Кто это сделал?
2: Трус какой-то схулиганил, а мужества сознаться нету.
7: Это сейчас все молчат. А как начнут по одному вызывать, так живо кто-нибудь?
3: Ну, я бросил.
2: Вы?
3: Я чего?
8: Саша, да ты что?
2: А вы понимаете, товарищ солдат, что совершили?
3: А чё, вы не подумавши сказали, я не подумавши сделал, значит, квиты.
2: Хулиган! Разболтались там на передовой!
3: Только передовой не трожьте, мы на ней родину защищали, кровь пролили.
7: Я разберусь, товарищ майор.
2: Разберитесь, товарищ старший лейтенант.
7: Да-да, хорошо, я разберусь. Отдыхайте, товарищи бойцы. Отдыхайте. Спокойной ночи.
4: Товарищ медсестра, лейтенанта в другую палату.
7: Ты зачем сознался, дурак? Судить ведь могут.
3: Да плевать я хотел. Дальше передка все равно не загонит. А он меня и так, родимый, ждет не дождется.
9: Так, я пошел.
3: Погоди, Володь, погоди.
9: Эй, ты, чего ты вылез?
3: Молчи.
9: Тебя кто просил?
3: Молчи, молчи.
9: Я сам за себя отвечу, понял?
3: Да подожди ты.
10: не суети. Ну, подумал я, какой с меня Ваньки рядового спрос. На меня время-то тратить жаль, когда все равно через месяц маршевая рота и передок. А ты ж лейтенант. С тобой разговор-то другой. Кубари сорвать могут, под трибунал отдать. Все, что хочешь, Володь, не суети.
11: Хорошо, ты меня понимаешь, хорошо. Значит, ты за меня под суд, а я в кусты, да? Значит, сволочь, я допусти.
7: Эй, герой, кто миску кинул? Вызывают.
1: Сашка вошел в комнату, где сидел за столом старшой. Пригласил он Сашку сесть. Сашка сел на краешек стула, на лейтенанта уставился, а тот взгляда не спускал, и Сашка решил нечего с ним в переглядки играть и опустил глаза. Не сказать, что под этим взглядом Сашке было уютно, но и страшно не было. Притупились нервишки на передовой. Да и не то видел он. Но все же подумал и Сашке, что Парабей казаться будет ему на пользу. И он глазами заморгал, носом захлюпал.

0: Вы понимаете, что вы совершили?
1: Виноват, товарищ старший лейтенант. Черт попутал. Сам не знаю, как получилось. Обидно стало, в горячах махнул ты миской. У меня ж температура была 39,5. В лихорадке ж все было-то.
0: Да?
1: Да, в санкарте написано.
0: Врете вы все.
1: Да чистую правду говорю.
0: Не вы это сделали.
1: Разве не я? А чего тогда меня допрашиваете?
0: Ты мне дурочку не валяй, советую говорить правду.
1: А что мне темнить, товарищ старший лейтенант? Можно простить? Простите. Только я вот в интендант так и не хотел. Так об полу этой миской бросил. Звону захотелось.
0: Звону захотелось.
1: Ну, захотелось звону. Бывает, что ж.
0: А вы знаете, чем этот звон может для вас обернуться?
1: Предположить можно, конечно. Можно предположить.
0: Отвечать придется. Подумайте, стоит ли на себя чужую вину брать?
1: Есть подумать. Только вина моя. Можно простить, простите. А нет, дальше передка все равно не загоните.
0: С лейтенантом, с которым пришли из одной части вы?
1: Нет. По дороге познакомились.
0: Так. Значит, только по дороге познакомились и...
1: Да. И кинул я. Никуда не деться.
0: Так. Дальше идти можете?
1: Куда это?
0: В какой-нибудь другой госпиталь. В другую санчасть.
1: А зачем?
0: А затем, чтобы и духу здесь твоего больше не было. Понял?
1: Понял. Я вообще, товарищ старший лейтенант, мать задумал повидать. С 39-го служу. В Москву бы съездить, санкарту. Ведь раненый пока.
0: Прекрасно. Держи свою санкарту и мотай куда хочешь. Домой, к матери, в другую санчасть, чтобы я тебя здесь больше не видел. Ясно?
1: Ясно. Значит, не будут меня судить?
0: Я рассказал. Мотай. Да поскорее, без болтовни, по-тихому.
1: Понял. После обеда поем сразу махну.
0: Да, давай. И смотри. А? И смотри, чтобы... Никаких эксцессов больше не повторилось. Скажи своему лейтенанту. Распустились там на передовой. Можете идти.

0: И вернулись вдруг Сашкины мысли опять в санроту, к Зине. Как лежал он и поминал их разговор о старшем лейтенанте, который его в самостреле заподозревал.
1: А зачем он приходил в перевязочную-то? Зачем он приходил-то?
2: Ты про кого?
1: Да про старшего твоего.
2: Не знаю. Зашел зачем-то, не помню.
1: А ты вспомни.
2: Ладно, скажу. Все равно узнаешь. Завтра же 1 мая. Так приглашал в штаб на вечер.
1: На вечер?
2: Да, на вечер. У них там патефон есть, баян, танцы будут.
1: Танцы? Врешь, Зин. Быть этого не может.
2: Может, еще как может, Саша.
1: До танцев ли? До вечеров ли, когда бригаду побила почти всю?
2: Успокойся, Саша, успокойся.
1: Да нельзя веселиться, когда все поля в наших!
2: Не переживай ты, я сейчас тебя на коечку уложу, поспишь, отдохнешь.
1: Значит, и ты не надеялась, что вернусь я.
2: Не очень, Саша. Но все же надеялась. Как без надежды-то?
1: Я понимаю. Тыл есть тыл. Но все ж, Зин, это не дело. Это не дело. Не дай бог тебе увидеть, чего у нас там на передке было.
2: Страшно, Саша.
1: Страшно. Очень. Пристают мужики-то.
2: Пристают.
1: А этот старшой не лез к тебе?
2: Понимаешь, Саша, нравлюсь я ему, ухаживает он за мной, но по-хорошему без глупостей, понимаешь?
1: Понимаю.
2: Гулять приглашал.
1: Ходила?
2: Ходила. Два раза ходила.
1: Ну и чё?
2: Ничего. До меня даже пальцем не дотронулся. А вообще, Саш, девочки наши не все выдерживают. Многие сошлись с кем, чтоб другие не лезли. Надоедает же, ну, понимаешь?
1: Погоди. Погоди, он чё ж думает, самострел я? Сдурел он, что ли? Вы чё тут, не слыхали, что меня сам комиссар батальона к награде представил? За немца.
2: За какого немца?
1: За такого.
2: Я пойду, Саш.
1: Иди.
2: Пойду.
1: Иди.
3: Лашка сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг моих забав, вообще чудесный, славный парень, Саша. Ты помнишь?

И когда ушла она, поначалу не беспокоился, говорила же, что выходить будет. А в штабе все еще гуляли. Вперемешку с гармонией играл патефон что-то далекое и знакомое, слышанное когда-то на танцплощадке в клубе. А Сашка лежал и прислушивался, пока не подсел к нему Безрукий.

0: не знаешь, есть у нее кто?
1: Возможно. А что? Баба есть баба.
0: Старшой.
1: Может, и он. А что, парень из себя видный, за таким, как за каменной стеной. Плюнь ты. Плюнь.
0: Ты про что?
1: Ты знаешь про что. Только ты не думай, что сама она. Приходил этот лейтенант, уговаривал ее. Но она вначале ни в какую. Нельзя, мол, веселиться, когда люди на передовой бедуют. А он не на веселье тебя зову, а на прощание. Отправляют его. Отправляют, как я понял, на передовую. То ли ротным, то ли помкомбата. Снимет с него стружку передовая. А то ходит тут фертом. Ты куда?
2: На воздух выйду. Ну и духота здесь.
1: Ты, парень, смотри, без глупостей. У тебя оружия нет, случайно, трофейного?
2: Нет. Был Вальтер. Так ротному подарил.
1: Смотри, парень. Чую эту ночь без сна. А мужики здесь в тылу все сытые. Ты-то оклемаешься. А мне-то как? Как домой таким возвращаться? Да и примет ли меня баба? Ей себя кормить, ребятишек малых, и меня прихлебая. Куда податься после госпиталя? Только не домой.
0: Ты, мать, все тут?
3: Куда мне деться? Прибралась вот, отдыхаю.
0: Война, мать, мне все снится.
3: Разве от нее отойдешь? Она и мне покоя не дает. Все думает, думает. Ты спи, сынок, спи. Поезд-то твой не скоро будет. Передыхай. А то вот какой измученный, докалеченный.
4: И только прикрыл он глаза, стало перед ним лицо лейтенанта Володьки. И сорванный голос его зазвучал и злой, и вроде бы плачущий. Жалко ему стало лейтенанта. А что сказать?
2: Да не переживай ты так, Володь. Война все спишет.
5: Глупость. И чего война не спишет? У меня во взводе все отцы были. Все семейные. Знаешь, как не хотелось им помирать. А я их вперед, вперед.
2: Приказ же, Володя.
5: Да что приказ? Что? Мне сержант мой помком взвода, он второй раз на войне говорил, поведи ты взвод по балочке, поведи. Вот чуял он, что захлебнется наступление, а я ни в какую. Я их... Вперед! Вперед!
2: Приказ!
5: Вперед!
2: Же,
5: да
2: Володь.
5: Что приказ? Их слева косит, их справа косит, от них клочья летят, а я их вперед, вперед, вперед. А потом, Саша, мы залегли. Потому что дальше мы идти не могли. А через минуту-другую отход. Ведь, значит, если бы я помком взвода своего послушал, я полвзвода сохранил. По моей глупости я умней всех себя считал. И по комком взвода моего хлопнуло. Вот как мне после этого? Как?
2: Что же выходит, рядовым-то спокойней?
5: Рядовой за себя отвечает.
2: Не скажи, Володь. Со мной за день до того, как меня снайпер подцепил, знаешь, что было-то? Заприметил я у взгорка немца одного, мертвого. И больно хороши на нем валенки были. Аккуратные такие, а главное, сухие. А мой ротный как раз в беду с обувкой попал. Когда Волгу перемахивали, он провалился в полыню, сапоги его смерзлись. Пришлось голенищу сапог резать. Для себя бы ни за что не пополз. До пропадения пропадом. А ротного жалко. И вот пополз я к взгорку, снял с этого мертвого немца валенки-то. И обратно. И вдруг как завыло над головой. Зашелестело. И потом грохнули разрывы повсюду. И пошло, и пошло. Разведка-то на нас немецкая нагрянула. Ну, отбили мы налет. И вдруг, знаешь, вдруг вижу фрица одного отставшего. Я за ним, он от меня. Я гранату наперед его бросил. Он упал. Я и навалился. И вот ротный, наш ротный, сквозь огонь прорвался. Подмагнул. Вот так фрица в плен взял.
6: Ну, ком, чего боишься? Мы не вы, пленных не расстреливаем. Власть у меня сейчас над тобой страшная. Захочу — доведу, а захочу — нет. Ведь не знаешь ты, какой человек я. Вот листовка одна у меня есть. Для вас, гадов, самолеты разбрасывают, да к нам попадают. Пользуем, конечно, на самокрутку. На, прочти. И успокойся, паразит. Пойми, что русские над пленными не издеваются, а еще в плену вас, гадов, кормят. Вон, видишь? Брод. Навалом. Бутер. Больше, чем нам дают.
7: Пропаганда.
2: Чего? Какая пропаганда? Правда это? Это у вас пропаганда. А у нас правда. Мог я тебя, гада, прихлопнуть. Мог. Гранату под ноги хана, валялся бы сейчас, кровью исходил. А я не стал. Почему? Да потому что люди мы, а вы фашисты. И вижу я, охмуренный ты Гитлером человек. Фашист.
7: Ich bin kein Faschist.
2: Не фашист, говоришь? Тогда скажи, Гитлер капут. Ну, правда, вот, если ты не фашист, ну, скажи, Гитлер капут. Молчишь, зараза. Значит, фашисты есть.
7: Ich bin nicht, nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat.
2: Ну, я понимаю, что солдат, но ведь фашист ведь.
7: Nicht, nicht Faschist. Ich bin ein deutscher Soldat. Deutscher, ordinärer deutscher Soldat.
2: Ну ладно, заладил. Зальдат, зальдат. Да ну тебя. Че я, правда, с тобой политбесед, что ли, проводить буду? Пропади ты пропадом. Ты понял, что я тебя убивать-то не буду? Понял, говорю, что убивать-то тебя не буду? Я... Как же там... Nicht schießen тебя... Ну вот тут же написано: я nicht schießen тебя, Ферштей.
7: Я.
2: Да не я, а я. Садись.
7: Я. Ich habe alles verstanden. Ja.
2: Садись.
6: Поговорить бы с тобой, да немецкого не знаю. Спросить, вот какая у тебя, гада, в Овсянникове оборона-то? Сколько минометов, сколько орудий, слов нет. Многое любопытно. С кормежкой как там у вас? Сигарет сколько, гады, в день получаете?
7: Сигареты?
6: Че?
7: Сигареты.
6: Ой, бита. Ой, портсигар какой. Смотри. Да убери ваши эти сигаретки по сравнению с нашей маршанской. Трава. Черт. Вертится в голове какой-то генос и Купфербарт.
7: Купфербарт?
6: Может, Купфербарт?
7: Айма.
6: Не знаешь, да? Черт, плохо в школе немецкий учили. Зубрили стишки какие-то. А вот ты на гражданке, ну, до войны-то сам ты кем был? Арбайтер?
7: Арбайтер.
6: Или Бауэр?
7: О, klar. Nein, ich war Student.
6: Кто?
7: Студент.
6: Студент?
7: Студент, я.
6: Вроде моего ротного, значит. Ротного моего тоже из вуза в армию забрали, когда война с вами, гадами, началась. Студент, грамотный вроде, а пошел с фашистами. В Гитлере, что ли, не разобрался?
7: Ich bin kein Nazi, kein фашист.
6: Ну,
7: man hat mich befohlen.
6: Разболтался.
7: Ich bin gegangen.
6: Сказал бы лучше, куда моего напарника дели, с которым на посту стоял. Шиз он, небось. Ну, ты доволен, что в плен-то попал? Что отвоевался? В плену, ясное дело, не малина. Но жить будешь. Ладно, идти нам надо. Отведу тебя к комбату там, там ему все сам расскажешь. Тогда, может, с тобой за Волгу в штаб бригады пошлют. А мне туда попасть очень хотелось бы. Ком?
4: У комбатовского блиндажа сидел на бревнышке, полуразвалясь, капитанов связной. Парень расторопный, но нахальный. Знал его Сашка, из одного дальневосточного полка были. Лицо красное, загорелое, небось, часто на солнышке припухает. Увидев Сашку с немцем, поднялся он лениво, поправил на груди автомат, зевнул, пройдясь небрежным взглядом по немцу, словно видит их каждый день. И резанул.
8: Нельзя к комбату. Больной он сейчас, не в себе. Несчастье у нас вышло.
0: Да ну?
8: Убила вчера Катеньку нашу. Переживает комбат. Понял?
0: Понял, но я ж с немцем. Как ты не видишь-то?
8: Нельзя.
0: Ну что ты заладил? Нельзя да нельзя. Пойди доложи и все дела.
8: Не велел комбат никого пускать. Понял?
0: Понял.
8: Слышь, переживает.
0: Он, что ли, играет?
8: Ну?
0: Ну, куда мне с фрицем-то? Может, его в бригаду отвезти надо? Так я отведу. Только комбат приказать должен, ты понимаешь?
8: Ты его, что ли, взял-то?
0: А кто же?
8: А кроме тебя народу на передовой нет, что ли? Чудило.
0: Да я самолично. Под конец ротный подмагнул.
8: Герой?
0: Может, и не герой, а повозиться пришлось.
8: А чё это у фрица с носом?
0: А, да это я его. Слабые носы у фрицев.
8: Да фриц-то не из здоровых. Такого невелико дело взять.
0: Слышь, иди доложи, а.
8: Ну ладно, так и быть.
6: Ты, немец, не робей. Комбат у нас мировой мужик. В последнее наступление сам ходил. Красиво шел. Понял? Черта ты не понял.
8: Проходите.
6: Ком! Ком!
9: докладывайте. Докладывайте, я слушаю.
6: Товарищ капитан, сегодня в 5:30 утра немцы открыли сильный минометный огонь. И под его прикрытием...
10: Да потише ты. Чего разорался?
6: Сегодня 5:30 напали на нас немцы. Отбили мы налет. Фрица взяли, ну, правда, своего упустили. Вот рапорт от ротного.
10: Давай.
9: Так. Разини. Своего проморгали. А тут что? Выбили, отбили, в плен взяли.
6: Так точно.
9: А своего упустили.
6: Так точно.
9: Судить буду ротного. Судить. Так. Вот ты каков, немец. Толик.
10: Я.
9: Разговорник.
10: Есть.
9: Выйдите отсюда. Оба.
10: Есть, товарищ капитан.
9: Сейчас ты мне все расскажешь, фашист. Все.
4: Сашка вышел из блиндажа, мало сказать, расстроенный, а прямо-таки ошарашенный. Не так все вышло, как думалось.
2: Теперь нам по пяти.

0: Запутался, герой. Нельзя нас с ними равнять, понял?
1: Вот именно. Если они гады, значит, и мы должны такими быть, так что ли, по-твоему? Листовки наши читал?
0: Нет.
1: А там все сказано. Обеспечена жизнь и возвращение на родину после войны.
0: А, так это если добровольно сдастся и расскажет все.
1: Ну.
0: А этого ж ты в бою взял, и говорить он, гад, ничего не желает.
1: А он и ротному ничего не сказал.
0: Ну.
1: Видать, немец такой. Как Катеньку-то убила?
0: Ну, как-как. Шла из штаба в блиндаж и убила. У нас здесь тоже потерь хватает.
1: Ну, с нашими-то не сравнить.
0: Да не скажи. Вы сами виноваты. Капитан говорит, окопов вырыть не можете.
1: А тебя б туда. Мы там еле ноги таскаем. Могли бы, не вырыли бы. Может, идти мне можно? Разберетесь тут без меня.
0: Стой. Разобраться разберемся, будь спок. Но не отпускал тебя капитан. Жди. Возможно, какие приказания с тобой твоему ротному отправят.
1: Бай, не вали, головка. Муторно что-то.
2: Ко мне. Немцы в расход.
1: Товарищ капитан, ты это, ты говори, а? Ты говори, чего комбат-то спрашивает? Убивать тебя будут, ты понимаешь? Шинсен тебя будут, ты понимаешь? Шинсен!
2: Прекратить, не ломайте комедию, выполняйте приказания.
1: Ты вы чего, мне, товарищ комбат?
2: Вам. Толик.
0: Я.
2: Пойдешь, проверишь.
0: Есть, проверить.
1: Товарищ капитан, я обещался ему, то есть я ему листовку нашу показывал. Я ему листовку нашу показывал, там все ведь сказано. Где у тебя листовка? Где папир? Папир, который я тебе дал. А? Вот она, товарищ комбат. Вы ж по-немецки. Читайте, а?
2: У вас в роте сколько было человек?
1: Так, 150 было.
2: А сколько осталось?
1: Осталось 16 осталось.
2: И ты этого гада жалеешь?
1: Я не жалею. Не могу я, товарищ комбат. Ну, не могу я. Слово я ему давал.
2: Да какое ты право имел слово давать? Кому? Фашисту!
1: Так ведь он не фашист. Не фашист он, это же студент. Студент он. Ну, говори, студент ты или кто, ну?
0: Выпить бы ему перед этим, товарищ капитан.
2: Повторите приказание, боец. Повторите.
1: Есть. Немца в расход.
2: Не слышу.
1: Есть. Немца в расход.
2: О выполнении доложить.
1: О выполнении доложить.
2: Теперь сначала и как следует.
1: Есть немца в расход. О выполнении доложить.
2: Выполняйте.
1: Есть выполнять.
0: Ты что ломался-то? Из-за этого гада жизни лишиться хотел. Видишь? Не в себе капитан. Такой он все может. А ты?
1: Не суети. Обещал я жизнь, понимаешь?
0: Да ты что, чокнутый, что ли? Обещал он. Тоже мне командующий нашелся. Кто мы с тобой? Рядовые. Наше дело телячье. Приказали, исполнил, а ты...
1: Не суети, говорю.
0: Ну что, боишься, что ли? Давай я.
1: Не балуй, а то гораздо вы тут. Вот ты бы взял его наперед, а тогда... Я пошутил.

0: Нашел чем.
1: Ладно. Куда поведем?
0: Не знаю.
1: К сараю пойдем. В сторону.
0: Погоди ты, черт. Дай человеку хоть покурить. Курить будешь? Где у тебя сигареты-то? Во. Раухен! Раухен, Раухен! Слушай, Толь, только ты не мешайся, ладно?
1: А что я тебе мешаю, что ли? Я приказ получил, проверить?
0: Ну, потом проверишь. А я хочу без тебя это дело сделать, ты понимаешь?
1: Понимаю. Мне на это смотреть тоже удовольствия никакого.
0: Ну, какое ж удовольствие?
1: Да. Но я приказ получил проверить.
0: Потом. Понимаешь?
1: Понимаю, понимаю. Эх, Фриц, надо было тебе шпрехан. Понимаешь, Фриц, шпрехан. Ну, а теперь на себя пеняй. Саш, здесь будешь решать-то?
0: Уйди.
1: Ушел.
0: О, какие дела. Теперь нам по пяти. Теперь погулять и... Бай, не боли головка. Теперь погулять и...
2: Пот? Пута, ты чего, рокер ин де хаймет? Пропаганда.
0: Ты чего?
2: Стой, пропаганда.
0: Чего ж ты делаешь, да?
2: Дух ты, пропаганда.
0: Да ты что?
2: Нашистох.
0: Ой, Фриц. Приказ же. О, какие дела. Из-за тебя я за приказ не выполняю. И что мне за это будет, не знаю. Может, комбат в горячах прихлопнет. А может, есть у него такое право? Есть. Война же. Листовку нашу порвал. Пропаганда бормотал. А что я тебе мог сказать, когда из-за комбата вышло, что брехня эта листовка? А правда она, ну понимаешь? Ну правда в ней. Правда. И писалась она людьми повыше этого... комбата. Что мне с тобой, зараза, делать только? Не знаю. Что...
3: Впервые за всю службу в армии, за месяцы фронта, столкнулись у Сашки в отчаянном противоречии привычка подчиняться беспрекословно и страшное сомнение в справедливости и нужности того, что приказали ему. И еще третье, что сплелось с остальным. Не может он безоружного, да беззащитного убивать. Не может. Остановился Сашка, приставил ногу и немец. Близко стоят друг против дружки. Глянул Сашка на Фрица. Больно по сердцу хлестнуло его шедший из пустых, неживых уже глаз немца предсмертная тягомотина. Отвернулся Сашка и обмер. Маячила невдалеке высокая фигура комбата, шедшего ровным, неспешным шагом прямиком к ним. А рядом ординарец Толик, то забегавший поперед капитана, то равнявшийся с ним. Теперь все. Теперь ничего уже не придумаешь.
0: Что стрелять в меня будет? Пусть стреляет, если может. Только я прав. Я, а не он.

0: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.
1: Есть.
0: Повторите приказание, боец.
1: Есть. Отвезти немца в штаб бригады.
0: Выполнять.
1: Есть, выполнять.
2: Дальневосточная, опора прочная, союз растет.

0: Ты чё? Ты чё? Сынок, да перестань. Да не будут же тебя. Убивать-то не будут. Не понимаешь, да? Ник Шисон, тебя. Не понимаешь? Да жить ты будешь. Ферштейн, жить будешь.
1: Проснулся. Снова нехороший сон?
0: Да, мать. Попить бы, а?
1: Сейчас подам.
0: Спасибо. На.
1: Что ж опять привиделось-то?
0: Страшные. Человека убиваю.
1: О, Господи. Фрица убиваешь?
0: Его самого, мать.
1: Что ни говори, хоть и война, а грех все-таки. Они, правда, басурманы такое творят, такое. Вот слушай меня.

Побывал у меня, сыночек, побывал. Но такой случай надежи не было. Фронт большущий, а только слышу, стучат. Дневальный у меня был медпункт в избе. Спрашивают, кто ломится, а снаружи слышу голос. Открой, друг, дай свою избу поглядеть. Господи, сын, вот ведь счастье-то привалило. И не подумала, что не на побывку пришел. На войну немец туж к дому подходил. А сын мне говорит, ты, говорит, мать, не переживай. Не могут меня убить, родного дома не должно. И ушел. День бой громыхал, до вечера домучилась, легла, такой озноб поднялся. Думает, не сына ли это озноб, не лежит ли он в поле живой, не замерзший. Как вскочила, полушубок накинула и бегом. Бегу, передо мной все поле снарядами разворочено, и чует мое сердце, что тут он, на поле и все. А сзади кричат, мать, куда ты, вернись, убьют ведь. Я ничего не слышу, я все только бегу. И все говорю, сынок, погоди умирать. Погоди, иду же я к тебе. Много солдатиков попадалось. Над каждым нагнусь, каждого погляжу, чтобы никого не пропустить. И вот уж поле кончается. Вижу, немцы в окопах. А в сторонке еще два солдатика лежат. Вползла к одному, повернула. Не он, мертвый. Последнего повернула он. Сын мой. Лицо-то теплое у него лицо. Я его приподняла, потащила, а он от боли, что ли, как-то дрогнул, глаза открыл, узнал меня. Мама, где мы? Спрашивает, тише. Тише, говорю, сынок, немцы рядом. Да ты не бойся, не бойся, я с тобой, с тобой я. А... Ну, как вырвись, да как запрыгал на одной ноге, глаза безумные, рот открыт, дышит так часто, обессилел, упал, я его подхватила, тащу, тащу. Вот уж 20 метров до наших осталось. Тот немец как начал бить. Лежу я с сыном под минами, пулеметами. Сразу поняла, что не даст ему немец уйти живым с этого места. И ведь не дал.

Пока из санроты в тыл топали, много было у Сашки встреч разных по дороге. Но ту, что в деревне Примухино случилось, помнить долго будет. Может, всю жизнь. Насмотрелись они по пути на многое. Но от людей голодные глаза всегда прятали, потому как просить чего стеснялись. Знали, каково хозяевам каждую ночь постояльцев принимать, каково последним куском делиться. Памятник этим бабам из прифронтовых деревень после войны надо ставить.

0: опять раненые. Самим есть ничего.
1: Ну, бабоньки, принимайте гостей. Куда нам податься-то? Здравствуйте.
2: Здрасте.
3: Здрасте.
4: Здравствуйте.
3: У нас тут черед установлен. Кому у вас горемычных принимать?
1: Это что, порядок, что ли, установили?
3: Порядок. Вы же норовите дом-то попригляднее выбрать. А теперь у нас достаток у всех один, правда?
4: Угу.
3: Раньше мужья наши дома были, дома наши разнились, а теперь бабы-работники. И получается сейчас, что одним раненых каждый день принимать, а другим вообще не достается.
1: Вообще не достается, но дела. Ну а сегодня чей черед-то будет?
4: А Степанидин?
5: Мой.
3: Степанид, принимай гостей, ставь к себе на постой.
2: Нет. Этого Ясноглазого я к себе возьму.
4: Паш.
3: Что?
4: Ты что ты, Паша?
6: Меня?
2: Пойдешь, парень?
6: Так с лейтенантом я.
2: Ничего. Он со Степанидой пойдет. Он теперь тебе не начальник.
6: Да не в том дело. Мы вместе идем, понимаешь, с самого фронта.
1: Да иди, Сашок, иди с ней, иди. Она же не зря зовет.
2: А ты заткнись. Раз зову, значит, причина есть, понял?
1: Понял. Понял, ясное дело, как не понять.
6: Ну ладно. Согласна я, пошли.
4: Ой, Боже, что же ты делаешь?
5: Согласный. У нас на деревне Пашка, поди, первая красавица.
4: Он еще сомневается.
5: Ну, пошли, лейтенант.
3: Пошли, баба. Пошли.
1: Сань, ну я пошел. Только ты смотри. Ты смотри, там не растеряйся.
2: А ты зубы не скаль? На мужиков-то вы уж не похожи. Вам бы только ноги до постели дотянуть. Раз неверно говорю.
1: Да. Это в самую точку.
2: Ну тот и оно.
4: Пошли, солдат.
6: Пошли.
7: Вела она его в избу, показала, где телогрейку повесить, где руки помыть. Сашка присел на скамью, крутить цигарку начал. Покойно как-то на душе стало. Размяк тот камень тяжелый, что всю дорогу грудь давил. Закурил он, огляделся. Ну, конечно, как и во всех деревенских избах, на стенах фотографии старые висели.
2: Это муж мой, Максим. Финскую взятый. Снимок давний.
6: Лицо-то у Максима с моим схожее.
2: Зовут-то тебя как?
6: Александром.
2: Александром.
6: Александром.
2: Я думал, тебя по-другому кличут.
6: Почему?
2: Так. Ты ешь давай.
6: Угу.
2: С какого ты года?
6: С 19-го.
2: Я думала, постарше ты. Ты мальчишка совсем.
6: А вы сами с какого?
2: А я с 15-го. Ты мне не выкай. Не тетка я тебе.
6: Хорошо, Паш.
2: Что ж вы идете-то такие? Один другого краше. Не кормят вас, что ли, на фронте?
6: Задачу важную выполняли. Может, даже выполнили.
2: Ну, за что выпьем-то?
6: За победу, конечно.
2: Ну, до победы далече.
4: Давай за встречу, за знакомство.
6: Ну, давай.
2: Небось, догадался ты, зачем я тебя позвала?
6: Вроде...
2: Похож ты на Максима, мужа моего. Как глянул, так и ахнул. Надо ж такое одно лицо.
6: Ага.
2: Пропал мой Максим. Там, наверное, в первых боях и сгинул.
6: А может, Паш, а может он в плену?
2: Все может. Так не из таких он.
6: а там из каких-нибудь. Там у нас всяко бывает.
4: Нет, Саша. Чует сердце. Пропал мой Максим. Пропал.
0: Теперь нам попить и теперь погулять и бани боли головка, теперь погулять и а мужа дома нету. Мужа дома нету.
6: Немца у вас, видать, не было?
4: Чуток не дошел.
6: Я и гляжу, еда у тебя больно богатая.
4: Какое тут богатство? Я тебе на печи положу.
6: Куда положишь? Там и лягу.
4: Чего застыл-то? Ложись.
7: Тяжело человеку долго быть обездоменным. Без своего угла, без своих вещей, без людей близких. И прорвало Сашку. Разоткровенничался вовсю и про все. Про все стал Паша рассказывать и про Зину не скрыл. Про Зину и старшего лейтенанта. И вспомнилась ему та ночь и услышанный им разговор.
8: Зина.
4: Не надо, Толя.
8: Зина.
4: Ну не надо, ну. Ты понимаешь, Толя, с тобой ходила о Сашке, думала, как он там, будто предаю я его с тобой гуляю. Сейчас с ним буду, а тебе мысли замучают. Живой ты или убитый? Ты видишь, как все получилось. Такая смута в душе. А что делать, не знаю.
8: Я понимаю, Зина. Поговори ты с ним. Поговори, объясни.
4: Чего я скажу-то? Ты видел, какой он пришел? В чем только душа держится? Нет, не могу. Не могу.

0: Утром, как проснулся, вначале решить не мог, сон ли то был или наяву. А по ее виду и не определишь. Такая же она, как вчера, простая и приветливая. Накрывает на стол завтрак и внимания на Сашку не обращает.
1: Ты чего, Паш? Чего так смотришь-то?
2: Смотрю. Ты мне сразу понравился. Молодец, что Зину ты не осудил. Правильно.
1: А не виновата она?
2: Не виновата.
1: И нет у меня зла на нее. Война это?
2: Война. Война.
1: Как же теперь быть?
2: Не знаю.
3: Ну чё? Жив мой Сашок-то?
4: Живой, живой. Не съели.
3: Ну, слава.
5: Здравствуй, Богу. Володь.
3: Здорово.
5: Вон выпить тебе оставили.
3: Ну, ты смотри, а Степанида меня этим почему-то не подчевала.
4: Не за что, значит, было. Я б тебе таком зубоскал нисколечки не дала.
5: Паша, выпей, Володь, выпей.
3: Спасибо. Ну, за хозяев.
4: Закусывай.
3: О, вкусно, спасибо. Сань, слышь?
1: Ну?
3: Рассказывай.
5: Чего?
3: Как чего? Как спалось?
4: Хорошо спалось. Ты зубы не скаль.
5: Паш.
3: Саня, а может ты остаться тут решил? Так я могу один до Москвы.
2: 2 недели отдохнешь. Фельдшер есть. Рана перевяжет.
3: А что? Правильно. Что там, если ради меня-то?
1: Паша, идти нам надо.
2: Я дорогу заберу тебя. Заберу дорогу.
3: Приголубила, значит.
1: Не в том дело. Женщина хорошая. Сердечная. Словно из дома ухожу.
0: А дальше так получилось, что дороги у Сашки и Володьки лейтенанта вроде в разные стороны пошли.
6: Ну, дела! Ну, дела!
1: Что случилось, Володь?
6: Чего случилось? Не дает мне врач санкарты, понял? Не дает. Он мне бумагу выписал в какой-то нейрохирургический госпиталь, где нервы шивают, а то говорит... Отсохнет твоя рука к черту.
1: Так, тут я и смотрю, ты молчишь, а потом все матом да матом. Я из деревни, то отродясь, таких оборотов не слыхал.
6: Так я ж с Мариной рощи, Сань.
1: Что это за роща такая, где все матом кроют?
6: Район в Москве. Ну, приходилось мне там со шпаной водиться. А среди них как... То по заковыристи завернет свой в доску. Не, вообще я сын интеллигентных родителей.
1: Я и вижу. Не идет тебе мат.
6: Знаешь что? Мотанем без санкарты. Ну ее нафиг.
1: Нет. Все, Володь. Больше глупостей я тебе делать не дам. Один пойду.
6: О, гляди, командиром стал.
1: Да не командиром, а постарше я тебя на 2 годика. Ты же репчик еще не объезженный. Горячий больно. Патруль тебя все равно ж возьмет.
6: Прав. Как всегда прав.
1: Раз прав, расставаться давай.
6: Давай. Давай. Целоваться не будем.
7: Не бабы мы.
1: Ну, будь здоров, Володька.
7: Сай, погоди ты. Вот я письмо заготовил. Ну, на случай. Тут все, адрес чин-чинарем. В Москве. К матери моей зайди, а? Передай. Расскажи ей, все расскажи. Все, как было. А помешает, что ты хоть в ящик брось.
1: Сделаю, как надобно. Иди, Володь.
7: Да, да, погоди, Сань, погоди. Вот, ты деньги чего? Возьми.
1: А ну,
7: бери,
1: убери.
7: Бери, бери, они мне ни к чему.
1: Бери, я таких деньжищ отродясь в руках не держу.
7: Да мусор это, их держать не надо. Их тратить надо. Купишь-то 2 буханки хлеба.
1: Ну ладно, иди, Володь.
7: Саня, а мы ведь навсегда расстаемся.
1: Как навсегда? Встретимся еще.
7: Встретимся. Встретимся, Саня. После войны. Если живы будем.
1: Иди, Володь.
7: Саня! Саня! Я в жизни никогда ничего не боялся. Ни трибунала, ни передка, ничего. А вот швырнул тогда я эту тарелку. Я опомнился, ты понимаешь, меня мать ждет. А я по своей дурости ее встречи лишаю. Саш, я должник твой, на всю жизнь должник. Должник, Саня!
1: Володька!
0: Добрался Сашка на товарнике до Москвы. Узнал там, что его пассажирский пойдет только в середине дня. Времени еще много, можно и передохнуть. Присел в уголочке, задремал с цигаркой потухшей. И вдруг перед ним, словно наяву, Зинино лицо и голос ее ласковый. Родненький. Открыл глаза, а перед ним и впрямь лицо девичье. Да не одно, а 2 сразу. Протер Сашка глаза и видит, склонились над ним 2 девчушки в военной форме. И одна осторожненько так до плеча его дотронулась.
8: Товарищ, товарищ, проснись.
9: Чего?
8: Вы извините, что разбудили, но у нас сейчас поезд отходит.
9: Чего? Где я?
8: На станции. Да вы уж давно спите.
9: Кричал я.
8: Кричали. Вам хлеба не надо?
9: Какого хлеба? Сколько стоит?
8: Да вы что, вы, товарищ? Да мы же не продаем. Вы что? Мобилизованные, мы сейчас из Москвы в часть поедем. Нам наша мама на дорогу разных продуктов собрали. А мы в продпункте еще получили. Ну, думаю, куда нам столько? Видим, вы ранены и решили с вами просто... Да это... Поделиться. Да вы ешьте, не стесняйтесь, ешьте. Ешьте.
9: Вы что, на войну, что ли?
8: Да.
9: Зачем вы на фронт, девчат? Не надо бы, а?
8: Товарищ. Да вы что? Ну разве можно в тылу сидеть, когда все наши мальчики воюют? Да вы весь же. Класс.
9: Добровольно.
8: Ну, разумеется. Конечно. Вас что, сильно ранило?
9: Нет. 2 пулями, правда, но кость не задета.
8: Скажите, пожалуйста, а немцев вы видели?
10: Да.
9: Как вас?
8: Да что, так близко?
9: Да куда ближе. Дрался я с ним, в плен брал.
8: Ах, так это он вас ранил, да?
9: Нет. В руку это меня снайпер подцепил.
8: Снайпер.
9: А вот на шапке дырку, видите?
8: Ну,
9: ага. Чуть пониже бы и...
8: Скажите, вот. Пожалуйста, только вы правду, обязательно правду. Там страшно?
9: Страшно. Девоньки, там страшно. и не ходить. То есть я не то, я... Вы это... Ну, знать вам это надо, чтоб готовы были, но...
8: Но мы не жалеем, правда, Тоня?
10: Разумеется.
8: Пошли, Люк, пошли.
9: Вы куда, девоньки? Что же вы на фронт, а я тут? Как звать-то хоть вас, скажите?
11: Я Тоня!
9: Тоня!
11: Она Люба! Люба! Люба!
9: Запомню я вас, девоньки, на всю жизнь запомню. И там на фронте счастья вам желаю. А знаете, счастье-то какое на фронте?
11: Какое?
9: Живыми надо остаться! Живыми, девоньки! Живыми останьтесь!
12: С Господом людской всплывает в памяти порой отрывки детства, друзья, соседства и облик твой. Сашка сорванец, голубоглазый удалец.
13: Прозрачное утро, солнце как будто в тумане.
12: Славный парень Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке?
2: Что сделали с тобой родники? Что же они сделали, Господи?
12: Ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, аж там цветут.
0: Так. Опять в руку. И опять в левую. Обратите внимание, товарищ медсестра, слишком много у нас.
12: Саша, как много в жизни ласки, как незаметно.
14: Как домой таким возвращаться? Куда податься после госпиталя?
12: Саша и дружба наша, приятель мой, помню о тебе, весели в радости в беде.
2: Две недели отдохнешь. Вечер есть. Рана перевяжет.
12: Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу?
0: Немца отвезти в штаб бригады. Я отменяю свое приказание.

0: твоя прибудет. Собирайся, ну-ка, собирайся.
1: Спасибо, мать, спасибо.
2: Домой, значит?
1: Домой.
2: Выпало твоей мамаше счастье сына повидать.
1: Да.
2: А там и помирать не страшно.
1: А зачем же помирать? Зачем помирать? Никчемное это дело.
2: А зачем мне без сыновей жить?
3: И поднялся Сашка, вышел на большой перрон, полный разного люда. Тут и военные, конечно, но не так их много. Тут и гражданские, кто в пиджачке, кто в куртке, кто в плащике. И в руках их не оружие, у кого портфели, у кого свертки. У каждого почти свежая газетка торчит в кармане. Тут и женщины, и девушки. О них-то говорить не приходится, красивые все, нарядные. Стучат каблучками по перрону, кто в платьице пестром, кто в кофточке. И кажутся они Сашке праздничными какими-то, будто из другого мира, им уже забытого, а теперь чудом вернувшегося. Но чем разительнее отличалась эта спокойная, почти мирная Москва от того, что прокрутилось у него сейчас в голове о ржевских многотрудных месяцах, тем яснее и ощутимее становилась для него связь между тем, что делал он там, и тем, что увидел здесь. Тем значительнее виделось ему его дело там, потому что не делай он его, не бейся за каждый клочок земли, не быть Москве такой, какой он ее увидел. И он подтянулся, выпрямил грудь, зашагал по перрону увереннее, не стесняясь уже своего небритого лица, своей оборванной обожженной телогрейки, своей ушанки, простреленной с торчащим клоком ваты, своих разбитых ботинок и заляпанных грязью, потерявших цвет обмоток, и даже Катюши своей первобытной, которую вынул сейчас, чтобы выбить искру и прижечь самокрутку.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Все выше и выше поднималось небо. Шире расплывалась заря. Белее становилось матовое серебро росы. Безжизненнее становился серп месяца. Звучнее лес. Люди начинали подниматься. И на барском конном дворе чаще и чаще слышалось фырканье, возня по соломе и даже сердитое визгливое ржание столпившихся и повздоривших за что-то лошадей. «Ну, успеешь, проголодались», — сказал старый табунщик, отворяя скрипящие ворота. «Куда?» — крикнул он, замахиваясь на кобылку, которая сунулась было в ворота. Табунщик Нестер был одет в казакин, подпоясанный ремнем с набором, кнут у него был захлестнут через плечо, и хлеб в полотенце был за поясом. В руках он нес седло и уздечку. Лошади нисколько не испугались и не оскорбились насмешливым тоном табунщика. Они сделали вид, что им все равно, и неторопливо отошли от ворот. Из всех лошадей, находившихся на барке, их было около сотни, меньше всех нетерпений показывал Пегай Мерин, стоявший одиноко в углу под навесом и, прищурив глаза, лизавший дубовую саху сарая. Неизвестно, какой вкус находил в этом Пегай Мерин, но выражение его было серьезно и задумчиво, когда он это делал. «Балуй!» — опять тем же тоном обратился к нему табунщик, подходя к нему и кладя на навоз подле него седло и залоснившийся потник. Пегай Мерин перестал лизать и, не шевелясь, долго смотрел на Нестера. Он не засмеялся, не рассердился, не нахмурился, а понес только всем животом и тяжело-тяжело вздохнул и отвернулся. Табунщик обнял его шею и надел уздечку. «Что вздыхаешь?» — сказал Нестер. Мерин взмахнул хвостом, как будто говоря: «Так, ничего, Нестер». Нестер положил на него потник и седло, причем Мерин приложил уши, выражая, должно быть, свое неудовольствие, но его только выбронили за это дрянью и стали стягивать подпруги. Ворота заскрипели. Табунщик Васька, сердитый и заспанный, держа лошадь в поводу, стоял у вереи и пропускал лошадей. Лошади, одна за одной, осторожно ступая по соломе и обнюхивая ее, стали проходить. Молодые кобылки, стригуны, сосунчики и тяжелые матки, осторожно по одной в воротах пронося свои утробы. Молодая кобылка Шалунья, как только выбралась за ворота, загнула вниз и на бок голову, взнесла задом и взвизгнула. Но все-таки не посмела забежать вперед серой старой осыпанной гречкой Жулдыбы, которая тихим, тяжелым шагом, сбоку на бок, переваливая брюхо, степенно шла, как всегда, впереди всех лошадей. За несколько минут столь оживленный полный ворог печально опустел. Грустно торчали столбы под пустыми навесами, и виднелась одна измятая унавоженная солома. Как непривычна была эта картина опустения Пегому Мерину, она, должно быть, грустно подействовала на него. Он медленно, как бы кланяясь, опустил и поднял голову, вздохнул, насколько ему позволял стянутый трог, и, ковыляя своими погнутыми, не рассадившимися ногами, побрел за табуном, унося на своей костлявой спине старого Нестера. «Знаю, теперь, как выйдем на дорогу, он станет высекать огонь и закурит свою деревянную трубочку в медной оправе и с цепочкой», — думал Мерин. «Я рад этому, потому что рано поутру с росой мне приятен этот запах и напоминает много приятного. Досадно только, что с трубочкой в зубах старик всегда раскуражится, что-то вообразит о себе и сядет боком, непременно боком. А мне больно с этой стороны. Впрочем, бог с ним. Мне не в новости страдать для удовольствия других. Я даже стал уже находить какое-то лошадиное удовольствие в этом. Пускай его хорохорится, бедняк. Ведь только и храбрится ему одному, пока его никто не видит. Пускай сидит боком, рассуждал Мерин и, осторожно ступая покоробленными ногами, шел посередине дороги. Пригнав табун к реке, около которой должны были пастись лошади, Нестер слез и расседлал. Табун, между тем, уже медленно стал разбираться по несбитому еще лугу, покрытому росой и паром, поднимавшимся одинаково от луга и от реки, огибавшей его. Сняв уздечку с пегового Мерина, Нестер почесал его под шеей, в ответ на что Мерин в знак благодарности и удовольствия закрыл глаза. «Любит старый пес», — проговорил Нестер. Мерин же нисколько не любил этого чесания и только из деликатности притворялся, что оно ему приятно. Он помотал головой в знак согласия. Но вдруг, совершенно неожиданно и без всякой причины, Нестер, предполагая, может быть, что слишком большая фамильярность может дать ложные о своем значении мысли пегому Мерину, Нестер без всякого приготовления оттолкнул от себя голову Мерина и, замахнувшись уздой, очень больно ударил пряжкой узды Мерина по сухой ноге и, ничего не говоря, пошел на бугорок к пню, около которого он сиживал обыкновенно. Поступок этот, хотя и огорчил пегового Мерина, он не показал никакого вида и, медленно помахивая вылезшим хвостом и принюхиваясь к чему-то, и только для рассеяния, пощипывая траву, пошел к реке, не обращая никакого внимания на то, что выделывали вокруг него обрадованные утром молодые кобылки, стригунки и сосунчики. И зная, что здоровее всего, особенно в его лета, прежде напиться хорошенько натощак, а потом уж есть, он выбрал, где поотложие и попросторнее берег, и, моча копыты и щетку ног, всунул храп в воду и стал сосать воду сквозь свои прорванные губы, поводить наполнявшимися боками и от удовольствия помахивать своим жидким пегом хвостом с оголенной репицей. Бурый кобылка, забияка, всегда дразнившая старика и делавшая ему всякие неприятности, и тут по воде подошла к нему, как будто по своей надобности, но только с тем, чтобы намутить ему воду перед носом. Но пегой уже напился, и, как будто не замечая умысла бурой кобылки, спокойно вытащил одну за другой свои увязшие ноги, отряхнул голову и, отойдя в сторонку от молодежи, принялся есть. На различные манеры, отставляя ноги и не топча лишней травы, он, почти не разгибаясь, ел ровно 3 часа. Наевшись так, что брюхо у него повисло, как мешок на худых крутых ребрах, он установился ровно на всех 4 больных ногах так, чтобы было как можно менее больно, особенно правой передней ноге, которая была слабее всех, и заснул. Бывает старость величественная, бывает гадкая, бывает жалкая старость. Бывает и гадкое, и величественное вместе. Старость пегового Мерина была именно такого рода. Мерин был роста большого, не менее 2 аршин 3 вершков. Мастью он был воронопегой. Таким он был. Но теперь вороные пятна стали грязно-бурого цвета. Пежина его составлялся из 3 пятен. Одно на голове с кривой сбоку носа лысиной и до половины шеи. Длинная и засоренная репьями грива была где белая, где буроватая. Другое пятно шло вдоль правого бока и до половины живота. Третье пятно на крупе, захватывая верхнюю часть хвоста и до половины ляжек. Остаток хвоста был белесоватый, пестрый. Большая костлявая голова с глубокими впадинами над глазами и отвисшей, разорванной когда-то черной губой, тяжело и низко висела на выгнутой от худобы, как будто деревянной шее. Из отвисшей губы виден был прикушенный на сторону черноватый язык и желтые остатки съеденных нижних зубов. Уши, из которых одно было разрезано, опускались низко по бокам и изредка только лениво поводились, чтобы спугивать липших мух. Выражение лица было строго терпеливое, глубокомысленное и страдальческое. Передние ноги его были дугой согнуты в коленях, на обоих копытах были наплывы, и на одной, на которой пегина доходила до половины ноги, около колена была в кулак большая шишка. Задние ноги были свежее, но стерты на ляжках, видимо, давно, и шерсть уже не зарастала на этих местах. Все ноги казались несоразмерно длинны по худобе стана. Ребра, хотя и крутые, были так открыты и обтянуты, что шкура, казалось, присохла к лощинкам между ними. Холка и спина были испещрены старыми побоями, и сзади была еще свежая, опухшая и гноящаяся болячка. Черная репица хвоста с обозначавшимися на ней позвонками торчала длинная и почти голая. На буром крупе около хвоста была заросшая белыми волосами в ладонь рана, вроде укуса. Другая рана, рубец, видна была в передней лопатке. Задние коленки и хвост были нечисты от постоянного расстройства желудка. Шерсть по всему телу, хотя и короткая, стояла торчком. Но, несмотря на отвратительную старость этой лошади, невольно задумывался, взглянув на нее. А знаток сразу бы сказал, что это была в свое время замечательно хорошая лошадь. Знаток сказал бы даже, что была только одна порода в России, которая могла дать такую широкую кость, такие громадные маслаки, такие копыты, такую тонкость кости ноги, такой постанов шеи, главное, такую кость головы, глаз большой, черный и светлый, и такие породистые комки жил около головы и шеи, тонкую шкуру и волос. Действительно было что-то величественное в фигуре этой лошади и в страшном соединении в ней отталкивающих признаков дряхлости, усиленной пестротой шерсти и приемов и выражения самоуверенности и спокойствия, сознательной красоты и силы. Как живая развалина он стоял одиноко посреди росистого луга, а недалеко от него слышались топот, фырканье, молодое ржание, взвизгивание рассыпавшегося табуна. Солнце уже выбралось выше леса и ярко блестело на траве и извивах реки. Роса обсыхала и собиралась каплями кое-где около болотца и над лесом, как дымок расходился последний утренний пар. Тучки кудрявились, но ветру еще не было. За рекой щетинкой стояла зеленая, свертывавшаяся в трубку, рожь и пахла свежей зеленью и цветом. Кукушка куковала с прихрипыванием из леса, и Нестер, развалившись на спину, считал, сколько лет ему еще жить. Жаворонки поднимались над рожью и лугом. Запоздалый заяц попался между табуна и, выскочив на простор, сел у куста и прислушивался. Васька задремал, уткнув голову в траву. Кобылки еще просторнее, обойдя его, рассыпались понизу. Старые, пофыркивая, прокладывая по росе светлый следок, и все выбирали такое место, где бы никто не мешал им, но уже не ели, а только закусывали вкусными травками. Весь табун незаметно подвигался в одном направлении. И опять старая жулдыба, степенно выступая впереди других, показывала возможность идти дальше. Молодая, первый раз ожеребившаяся вороная мушка беспрестанно гоготала и, подняв хвост, фыркала на своего лиловенького сосунчика, который, дрожа коленами, ковылял около ней. Караковая холостая ласточка, как атласная, гладкая и блестящая шерстью, опустив голову так, что черная шелковистая челка закрывала ей лоб и глаза, играла с травой. Щипнет и бросит, и стукнет мокрой от росы ногой с пушистой щеткой. Стригунки, годовалые кобылки, притворяются уже большими и степенными, и редко подпрыгивают и сходятся с веселыми компаниями. Они чинно едят траву, выгибая свои лебединые стриженные шейки, и как будто у них тоже есть хвосты, помахивают своими венчиками. Так же, как большие, некоторые ложатся, катаются или чешут друг друга. Самая веселая компания составляется из двухлеток, трехлеток и холостых кобыл. Они ходят почти все вместе и отдельно веселой девичьей гурьбой. Между ними слышится топот, взвизгивание, ржание, брыканье. Они сходятся, кладут голову друг другу через плечи, обнюхиваются, прыгают и иногда, всхрапнув и подняв трубой хвост, полурысью, полутропотой, гордо и кокетливо пробегает перед товарками. Первой красавицей и затейщицей между всей этой молодежью была шалунья бурая кобылка. Что она затевала, то делали и другие. Куда она шла, туда за ней шла и вся гурьба красавиц. Шалунья была в особенно игривом расположении в это утро. Веселый стих нашел на нее так, как он находит и на людей. Еще на водопое, подшутив над стариком, она побежала вдоль по воде, притворилась, что испугалась чего-то, храпнула и во все ноги понеслась в поле, так что Васька должен был скакать за ней и за другими, увязавшимися за ней. Потом она затеяла вскружить голову чалой лошадки, на которой далеко за рекой по ржам проезжал мужичок с сохою. Она остановилась, гордо, несколько набок, подняла голову, встряхнулась и заржала сладким, нежным и протяжным голосом. И шалость, и чувство, и некоторая грусть выражались в этом ржании. В нем было и желание, и обещание любви, и грусть по ней. Но шалунья долго не задумывалась над своими впечатлениями. Опустив голову, стала копать ногой землю, а потом пошла будить и дразнить пегого медведя.

шкуре кого они себя легко могут представить. Но ведь не виноват же был Пегай Мерин в том, что он был стар и тощ и уродлив. Казалось бы, что нет, но по лошадиному он был виноват. И правы были всегда только те, которые были сильны, молоды и счастливы. Те, у которых было все впереди, те, у которых от ненужного напряжения дрожал каждый мускул, и колом поднимался хвост кверху. Может быть, что и сам Пегай Мерин понимал это и в спокойные минуты соглашался, что он виноват тем, что прожил уже жизнь, что ему надо платить за эту жизнь. Но он все-таки был лошадь и не мог удерживаться часто от чувства оскорблений, грусти и негодования, глядя на всю эту молодежь, казнившую его за то самое, чему все они будут подлежать в конце жизни. Бурая кобылка, как будто прогуливаясь, подошла к самому носу Пегова Мерина и толкнула его. Он открыл глаза и отошел в другую сторону. Спать ему уже не хотелось. И он начал есть. Снова шалунья, сопутствуемая своими подругами, подошла к Мерину. Двухлетняя лысая кобылка, очень глупая, всегда подражавшая и во всем следовавшая за Бурой, подошла с ней вместе и, как всегда поступают подражатели, начала пересаливать то самое, что делала зачинщица. Бурая кобылка обыкновенно подходила как будто по своему делу и проходила мимо самого носа Мерина, не глядя на него, так что он решительно не знал, сердиться или нет, и это было действительно смешно. Она сделала это и теперь, но лысая, шедшая за ней и особенно развеселившаяся, уже прямо грудью ударила Мерина. Он снова оскалил зубы, взвизгнул и с прытью, которую нельзя было бы ожидать от него, бросился за ней и укусил ее в ляжку. Лысенькая ударила ей всем задом и тяжело ударила старика по худым голым ребрам. Старик захрипел даже, хотел броситься еще, но потом раздумал и, тяжело вздохнув, отошел в сторону. Должно быть, вся молодежь табуна приняла за личное оскорбление дерзость, которую позволил себе Пегай Мерин в отношении лысой кобылки, и весь остальной день ему решительно не давали кормиться и ни на минуту не давали покоя. Так что табунщик несколько раз унимал их и не мог понять, что с ними сделалось». Мерин так был обижен, что сам подошел к Нестеру, когда старик собрался гнать назад табун, и почувствовал себя счастливее и покойнее, когда его оседлали и сели на него. В этот вечер к Нестеру приехали кумабья. И, прогоняя табун мимо дворовых изб, он заметил телегу с лошадью, привязанную к его крыльцу. Загнав табун, он так торопился, что, не сняв седла, пустил на двор Мерина и, крикнув Ваське, чтобы он расседлал табунного, запер ворота и пошел к кумовьям. Вследствие ли оскорбления, нанесенного лысой кобылке, сметанкиной правнучке, коростовой дрянью, купленной на конной и не знающей отца и матери, и оскорбленного поэтому аристократического чувства всего ворка, или вследствие того, что Мерин в высоком седле без седока представлял странно фантастическое для лошадей зрелище, только на ворке произошло в эту ночь что-то необыкновенное. Все лошади, молодые и старые, со скаленными зубами бегали за Мерином, гоняя его по двору. Раздавались звуки копыт об его худые бока и тяжелые кряхтения. Мерин не мог более переносить этого, не мог более избегать ударов. Он остановился посередине двора. На лице его выразилось отвратительное слабое озлобление бессильной старости, потом отчаяние. Он приложил уши и вдруг что-то такое сделал, отчего все лошади вдруг затихли. Подошла самая старая кобыла Везопуриха, понюхала Мерина и вздохнула. Вздохнул и Мерин.

Посередине освещенного луной двора стояла высокая худая фигура мерина с высоким седлом, с торчащей шишкой луки. Лошади неподвижно и в глубоком молчании стояли вокруг него, как будто бы они что-то новое, необыкновенное узнали от него. И точно, новое и неожиданное они узнали от него. Вот что они узнали от него. Ночь первая. Да, я сын любезного первого и бабы. Имя мое породословный, мужик первый. Я мужик первый породословный. Я холстомер по уличному, прозванный так толпою за длинный размашистый ход, равного которому не было в России. По происхождению нет в мире лошади выше меня по крови. Я никогда бы не сказал вам этого. К чему? Вы бы никогда и не узнали меня, как не узнавала меня Визапуриха, бывшая со мною вместе в Хреновом, и теперь только признавшая меня. Вы бы и теперь не поверили мне, ежели бы не было свидетельства этой Визапурихи. Я бы никогда не сказал вам этого. Мне не нужно лошадиное сожаление, но вы хотели этого. Да, я тот холстомер, которого отыскивают и не находят охотники. Тот холстомер, которого знал сам граф и сбыл с завода за то, что я обижал его любимца лебедя. Когда я родился, я не знал, что такое значит пегой. Я думал, что я лошадь. Первое замечание о моей шерсти, помню, глубоко поразило меня и мою мать. Я родился, должно быть, ночью. К утру я, уже облизанной матерью, стоял на ногах. Помню, что мне все чего-то хотелось, и все мне казалось чрезвычайно удивительно и вместе чрезвычайно просто. Дневники у нас были в длинном теплом коридоре с решетчатыми дверьми, сквозь которые все видно было. Мать подставляла мне соски, а я был так еще невинен, что тыкал носом то ей под передние ноги, то под комяку. Вдруг мать оглянулась на решетчатую дверь и, перенесши через меня ногу, посторонилась. Дневальный конюх смотрел к нам в денник через решетку. «Ишь ты, баба, ты ожеребилась!» — сказал он и стал отворять задвижку. Он взошел по свежей постилке и обнял меня руками. «Глянь-ка, Тарас!» — крикнул он. «Пегай какой! Ровно сорока!» Я рванулся от него и спотыкнулся на колени. «Вишь, какой шустрый!» — говорил конюх. «Не удержишь!» Через несколько времени пришел конюший и стал удивляться на мой цвет. Он даже казался огорченным. «И в кого такая уродина?» — сказал он. «Генерал его теперь не оставит в заводе». «Эх, баба, посадила ты меня!» — обратился он к моей матери. «Хоть бы лысого ожеребила, а то вовсе пегого». Мать моя ничего не отвечала и, как всегда в подобных случаях, тяжело вздохнула. До весны мы жили в маточной все порознь, каждый при своей матери. Только изредка, когда снег на крышах ворков стал уже таять от солнца, нас с матерями стали выпускать на широкий двор, устланный свежей соломой. Тут в первый раз я узнал всех своих родных, близких и дальних.
Пестрота моя, так не нравившаяся людям, чрезвычайно понравилась всем лошадям. Все окружили меня, любовались и заигрывали со мною. Я начал уже забывать слова людей о моей пестроте и чувствовал себя счастливым. Скоро нас выпустили на траву. С этой поры я узнал новые радости, которые мне заменили потери любви моей матери. У меня были подруги и товарищи. Мы вместе учились есть траву, ржать так же, как и большие, и, подняв хвосты, скакать кругами вокруг своих матерей. Это было счастливое время. Мне все прощалось. Все меня любили. Любовались мною и снисходительно смотрели на все, что бы я ни сделал. Это продолжалось недолго. Тут скоро случилось со мной ужасное. Мерин вздохнул тяжело-тяжело и пошел прочь от лошадей. Заря уже давно занялась, заскрипели ворота, вошел Нестер. Лошади разошлись. Табунщик оправил седло на Мерине и выгнал табун. Ночь вторая. Как только лошади были загнаны, они опять столпились вокруг Пегова. «В августе месяце нас разлучили с матерью», — продолжал Пегой. «И я не чувствовал особенного горя. Я видел, что мать моя носила уже меньшого моего брата, знаменитого Усана, и я уже не был тем, чем был прежде. Я не ревновал, но я чувствовал, что становился холоднее к ней. Кроме того, я знал, что, оставив мать, я поступлю в общее отделение жеребят, где мы стояли подвое и потрое, и каждый день всей гурьбой молодежи выходили на воздух. Я стоял в одном деннике с Милым. Милый был верховый, и впоследствии на нем ездил император. И его изображали на картинках и в статуях. Тогда он еще был простой сосунок с глинцевитой нежной шерстью, лебединой шейкой и, как струнки, ровными и тонкими ногами. Мы с ним невольно подружились, живя вместе, и дружба эта продолжалась бы во все время нашей молодости. Он был весел и легкомыслен. Он тогда уже начинал любить, заигрывал с кобылками и смеялся над моей невинностью. И на мое несчастье я из самолюбия стал подражать ему и очень скоро увлекся любовью. И эта ранняя склонность моя была причиной величайшей перемены моей судьбы. Случилось так, что я увлекся. Везапуриха была старше меня одним годом. Мы с ней были особенно дружны. Но под конец осени я заметил, что она начала дичиться меня. Ну, я не стану рассказывать всей этой несчастной истории моей первой любви. Она сама помнит мое безумное увлечение, окончившиеся для меня самой важной переменой в моей жизни. Табунщики бросились гонять ее и бить меня. Вечером меня загнали в особый денник. Я ржал целую ночь, как будто предчувствуя события завтрашнего дня. Наутро пришли в коридор моего денника генерал, конюши, конюха и табунщики. И начался страшный крик. Генерал кричал на конюшева. Конюша оправдывался, что он не велел меня пускать, а что это самовольно сделали конюха. Генерал сказал, что он всех перепорит, а жеребчиков нельзя держать. Конюша и обещался, что все исполнит. Они затихли
и ушли. Я ничего не понимал, но я видел, что что-то такое замышлялось обо мне. На другой день после этого я уже навеки перестал ржать. Я стал тем, что я теперь. Весь свет изменился в моих глазах. Ничто мне не стало мило. Я углубился в себя и стал размышлять. Сначала мне все было постыло. Я перестал даже пить, есть и ходить. А уж об игре и думать нечего. Иногда мне приходило в голову взбрыкнуть, поскакать, поржать. Но сейчас же представлялся страшный вопрос. Зачем? К чему? И последние силы пропадали. Я уже и прежде показывал склонность к серьезности и глубокомыслию. Теперь же во мне сделался решительный переворот. Моя пежина, возбуждавшая такое странное презрение в людях, мое странное, неожиданное несчастье и еще какое-то особенное положение мое на заводе, которое я чувствовал, но никак еще не мог объяснить себе, заставили меня углубиться в себя. Я задумывался над несправедливостью людей, осуждавших меня за то, что я пегой. Я задумывался о непостоянстве материнской и вообще женской любви. И главное, я задумывался над свойствами той странной породы животных, с которыми мы так тесно связаны и которых мы называем людьми. Теми свойствами, из которых вытекала особенность моего положения на заводе, которую я чувствовал, но не мог понять. Значение этой особенности и свойств людских, на которых она была основана, открылось мне по следующему случаю. Это было зимою, во время праздников. Целый день мне не давали корм и не поили меня. Как я после узнал, это происходило потому, что конюх был пьян. В этот же день конюший взошел ко мне, посмотрел, что нет корму, и начал ругать самыми дурными словами конюха, которого здесь не было. Потом ушел. На другой день конюх с другими товарищами взошел в наш денник задавать нам сено. Я заметил, что он особенно был бледен и печален. В особенности в выражении длинной спины его было что-то значительное и вызывающее сострадание. Он сердито бросил сено за решетку. Я сунулся было головой через его плечо, но он кулаком так больно ударил меня по храпу, что я отскочил. Он еще ударил меня сапогом по животу. «Кабы не этот Коростовый, — сказал он, — ничего бы не было». «А что? — спросил другой конюх. — Небось, графских не ходит проведывать, а своего же ребенка по два раза в день наведывает». «А разве отдали ему пегово-то? — спросил другой. — Продали, подарили ли, пес их ведает. Графских хоть всех голодным мори, ничего. А вот как смел его жеребенку корму не дать? Ложись, говорит, и ну, бузовать. Христианства нет. Скотину желчей человека. Христа, видно, на нем нет. Сам считал, варвар. Генерал так не парвал. Всю спину исполосовал. Видно, христианской души нет. То, что они говорили о сечении и о христианстве, я хорошо понял. Но для меня совершенно было темно тогда. Что такое значили слова «своего», «его же ребенка», из которых я видел, что люди предполагали какую-то связь между мною и конюшем. В чем состояла эта связь, я никак не мог понять тогда.
Только гораздо уже после, когда меня отделили от других лошадей, я понял, что это значило. Тогда же я никак не мог понять, что такое значило то, что меня называли собственностью человека. Слова «моя лошадь», относимые ко мне живой лошади, казались мне так же странны, как слова «моя земля», «мой воздух», «моя вода». Но слова эти имели на меня огромное влияние. Я не переставая думал об этом, и только долго, после самых разнообразных отношений с людьми, понял, наконец, значение, которое приписывается людьми этим странным словам. Значение их такое. Люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах, условленные между ними слова. Таковы и слова, считающиеся очень важными между ними. Суть слова «мой», «моя», «мое», которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они уславливаются, чтобы только один говорил «моё». И тот, кто про наибольшее число вещей, по этой условленной между ними игре говорит «моё», тот считается у них счастливейшим. Для чего это так, я не знаю, но это так. Я долго прежде старался объяснить себе это какой-нибудь прямой выгодою, но это оказалось несправедливым. Многие из тех людей, которые меня, например, называли своей лошадью, не ездили на мне, но ездили на мне совершенно другие. Кормили меня тоже не они, а совершенно другие. Делали мне добро опять-таки не они, те, которые называли меня своей лошадью, а кучера, коновалы и вообще сторонние люди. Впоследствии, расширив круг своих наблюдений, я убедился, что не только относительно нас, лошадей, понятие «моё» не имеет никакого другого основания, как низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности. Человек говорит «дом мой» и никогда не живет в нем, а только заботится о постройке и поддержании дома. Купец говорит «моя лавка». «Моя лавка сукон», например, и не имеет одежды из лучшего сукна, которое есть у него в лавке. Есть люди, которые землю называют своею, а никогда не видели этой земли и никогда по ней не проходили. Есть люди, которые других людей называют своими, они никогда не видели этих людей. И все отношение к этим людям состоит в том, что они делают им зло. Есть люди, которые женщин называют своими женщинами или женами. А женщины эти живут с другими мужчинами. И люди стремятся в жизни не к тому, чтобы делать то, что они считают хорошим, а к тому, чтобы называть как можно больше вещей своими. Я убежден теперь, что в этом-то и состоит существенное различие людей от нас. И потому, не говоря уже о других наших преимуществах перед людьми, мы уже по одному этому смело можем сказать, что стоим в лестнице живых существ выше, чем люди.
Деятельность людей, по крайней мере тех, с которыми я был в сношениях, руководима словами, наше же делом. И вот это право говорить обо мне «моя лошадь» получил конюшей, и от этого высек конюха. Это открытие сильно поразило меня. Я был трижды несчастлив. Я был пегой, я был мерин, и люди вообразили себе обо мне, что я принадлежу не Богу и себе, как это свойственно всему живому, а что я принадлежал конюшам. Последствий того, что они вообразили себе это обо мне, было много. Первое из них уже было то, что меня держали отдельно, кормили лучше, чаще гоняли на корде и раньше запрягли. Меня запрягли в первый раз по третьему году. Я помню, как в первый раз сам конюший, который воображал, что я ему принадлежу, с толпою конюхов стали запрягать меня, ожидая от меня буйства или противодействия. Они скрянчили мне губу. Они обвили меня веревками, заводя в оглобли. Они надели мне на спину широкий ременный крест и привязали его к оглоблям, чтобы я не бил задом. А я ожидал только случая показать свою охоту и любовь к труду. Они удивлялись, что я пошел, как старая лошадь. Меня стали проезжать, и я стал упражняться в бегании рысью. С каждым днем я делал больше и больше успехи, так что через 3 месяца сам генерал и многие другие хвалили мой ход. Но странное дело, именно потому, что они воображали себе, что я не свой, а конюшево, ход мой получал для них совсем другое значение. Я ездил в простых дрожках конюшеву, по его делам в Чесминку и другие хутора. Все это происходило от того, что я был пегой, а главное потому, что я был, по их мнению, не графской, а собственность конюшева. Завтра, если будем живы, я расскажу вам, какое главное последствие имело для меня это право собственности, которое воображал себе конюшей. Весь этот день лошади почтительно обращались с холстомером. Но обращение Нестера было также грубо. Ночь 4. Вечером, когда ворота затворили и все затихло, Пегай продолжал так. «Много наблюдений над людьми и лошадьми успел я сделать во время всех моих переходов из рук в руки. Дольше всего я был у 2 хозяев. У князя, гусарского офицера, потом у старушки, жившей у Николы Явленного. У гусарского офицера я провел лучшее время моей жизни, хотя он был причиной моей погибели, хотя он ничего и никого никогда не любил, я любил его. И люблю его именно за это. Мне нравилось в нем именно то, что он был красив, счастлив, богат, и потому никого не любил. Вы понимаете, это наше высокое лошадиное чувство. Его холодность, его жестокость, моя зависимость от него придавали особенную силу моей любви к нему. «Убей! Загони меня!» – думал я, бывало, в наши хорошие времена. «Я тем буду счастливее». Он купил меня у барышника, которому за 800 рублей продал меня конюшей. Он купил меня за то, что ни у кого не было пегих лошадей.
Это было мое лучшее время. У него была любовница. Я знал это потому, что каждый день возил его к ней и ее. И иногда возил их вместе. Любовница его была красавица. И он был красавец. И кучер у него был красавец. И я всех их любил за это. И мне было хорошо жить. Жизнь моя проходила так. С утра приходил конюх чистить меня. Не сам кучер, а конюх. Конюх был молодой молодчик, взятый из мужиков. В их службе я потерял лучшие свои качества и половину жизни. Тут меня и опоили, и разбили на ноги. Но, несмотря на то, это было лучшее время моей жизни. В 12 приходили, впрягали, мазали копыты, смачивали челку и гриву и вводили в оглобли. Сани были камышовые, плетеные, бархатные, сбруя с маленькими серебряными пряжечками, вожжи шелковые и одно время филе. Запряжка была такая, что когда все поводки, ремешки были прилажены и застегнуты, нельзя было разобрать, где кончается запряжка и начинается лошадь. Запрягут в сарае на развязке. Выйдет старший кучер Феофан с задом шире плеч, в красном кушаке под мышки, оглядит запряжку, сядет, заправит кафтан, выставит ногу в стремя, пошутит что-нибудь всегда, привесит кнут, которым почти никогда не стегнет меня, только для порядка, и скажет: «Пущай!» И, играя каждым шагом, я трогаю из ворот, и кухарка, вышедшая выплеснуть помои, останавливается на пороге, и мужики, привезшие на двор дрова, таращат глаза, выйдет, проедет и станет. Выйдут лакеи, подъедут кучера, и пойдут разговоры. Все ждут. Часа три иногда стоим у подъезда. Изредка проезжаем, заворачиваем и опять становимся. Наконец зашумят в дверях. Выбежит во фраке седой Тихон с брюшком: «Подавай!» Тогда не было этой глупой манеры говорить «вперед», как будто я не знаю, что ездят не назад, а вперед. Чмокнет Феофан, подъедет и выходит торопливо, небрежно, как будто ничего удивительного нет ни в этих санях, ни в лошади, ни в Феофане, который изогнет спину и вытянет руки так, как их, кажется, держать долго нельзя. Выйдет князь в кивере и шинели с бобровым седым воротником, закрывающим румяное, чернобровое, красивое лицо, которое бы никогда закрывать не надо, выйдет, побрякивая саблей, шпорами и медными задниками калош, ступая по ковру, как будто торопясь и не обращая внимания на меня и на Феофана, то, на что смотрят и чем любуются все, кроме его. Чмокнет Феофан. Я влягу в поводья и честно шагом подъедем, станем. Я покошусь на князя, взмахну кровной головой и тонкой челкой. Князь в духе, иногда пошутит с Феофаном. Феофан ответит, чуть оборачивая красивую голову и, не спуская рук, делает чуть заметное, понятное для меня движение вожжами, и раз-раз-раз все шире и шире, содрогаясь каждым мускулом и кидая снег с грязью под передок, я еду,
Тогда тоже не было нынешней глупой манеры кричать, как будто у кучера болит что-нибудь. А непонятное «Поди берегись!» покрикивает Феофан. И народ сторонится, и останавливается, и шею кривит, оглядываясь на красавца Мерина, красавца кучера и красавца барина. Ночь пятая. Погода начала изменяться. Было пасмурно. С утра и росы не было, но тепло, и комары липли. Как только табун загнали, лошади собрались вокруг Пегова, и он так кончил свою историю. Счастливая жизнь моя кончилась скоро. Я прожил так только 2 года. В конце 2-й зимы случилось самое радостное для меня событие, и вслед за ним самое большое мое несчастье. Я повез князя на бег. На бегу ехали Атласный и Бычок. Не знаю, что он делал там в беседке, но знаю, что он вышел и велел Феофану въехать в круг. Помню, меня ввели в круг, поставили и поставили Атласного. Атласный ехал с поддужным, я, как был, в городских санках. В завороте я его кинул. И хохот, и рев восторга приветствовали меня. Когда меня проваживали, за мной ходила толпа. И человек 5 предлагали князю 1000. Он только смеялся, показывая свои белые зубы. «Нет», — говорил он, — «это не лошадь, а друг. Горы золота не возьму». «До свидания, господа!» Расстегнул полость, сел. «На стоженку!» Это была квартира его любовницы. И мы полетели. Это был наш последний счастливый день. Мы приехали к ней. Он называл ее своею, а она полюбила другого и уехала с ним. Он узнал это у нее на квартире. Было 5 часов, и он, не отпрягая меня, поехал за ней. Чего никогда не было. Меня стегали кнутом и пускали скакать. В первый раз я сделал сбой, и мне совестно стало. И я хотел поправиться. Но вдруг я услыхал, князь кричал не своим голосом: «Валяй!» И свистнул кнут, и резнул меня. И я поскакал, ударяя ногой в железо передка. Мы догнали ее за 25 верст. Я довез его, но дрожал всю ночь и не мог ничего есть. На утро мне дали воды. Я выпил и навек перестал быть той лошадью, какой я был. Я болел, меня мучили и калечили. Лечили, как это называют люди. Сошли копыты, сделались наливы, и ноги согнулись, груди не стало. И появилась вялость и слабость во всем. Меня продали барышнику. Он меня кормил морковью и еще чем-то, и сделал из меня что-то совсем не похожее на меня. Но такое, что могло обмануть незнающего. Ни силы, ни езды во мне уже не было. Кроме того, барышник мучил меня тем, что как только приходили покупатели, он входил в мой денник и начинал больным кнутом стегать.
и пугать меня, так что доводил до бешенства. Потом затирал рубцы от кнута и выводил. У барышника купила меня старушка. Ездила она все к Николе Явленному и секла кучера. Кучер плакал в моем стойле. И тут я узнал, что слезы имеют приятный соленый вкус. Потом старушка умерла. Приказчик ее взял меня в деревню и продал краснорядцу. Потом я объелся пшеницей и еще хуже заболел. Меня продали мужику. Там я пахал, почти ничего не ел, и мне подрезали ногу сошниками. Я опять болел. Цыган выменил меня. Он мучил меня ужасно. И, наконец, продал здешнему приказчику. И вот я здесь. Все молчали. Стал накрапывать дождь. Возвращаясь домой в следующий вечер, табун наткнулся на хозяина с гостем. Жулдыба, подходя к дому, покосилась на две мужские фигуры. Один был молодой хозяин в соломенной шляпе, другой – высокий, толстый, обрюзгший военный. Старуха покосилась на людей и, прижав, прошла подле него. Остальные, молодежь, переполошились, замялись, особенно когда хозяин с гостем нарочно вошли в середину лошадей, что-то показывая друг другу и разговаривая. «Вот эту я у Воейкова купил, серую в яблоках», — говорил хозяин. «А эта молодая вороная белоножка чья?» «Хороша», — говорил гость. Они перебрали много лошадей, забегая и останавливая, заметили и бурую кобылку. «Это от верховых хреновских осталась у меня порода», — сказал хозяин. Они не могли рассмотреть всех лошадей на ходу. Хозяин закричал Нестера, и старик, торопливо постукивая каблуками бока Пегова, рысцой выбежал вперед. Пегой ковылял, припадая на одну ногу, но бежал так, что видно было, он ни в каком случае не стал бы роптать, даже ежели бы ему велели бежать так, насколько хватит силы на край света. Он даже готов был бежать навскачь и даже покушался на это с правой ноги. «Вот лучше этой кобылы, я смело могу сказать, нет лошади в России», — сказал хозяин, указывая на одну из кобыл. Гость похвалил. Хозяин взволнованно заходил, забегал, показывая и рассказывая историю и породу каждой лошади. Гостю, очевидно, было скучно слушать хозяина, и он придумывал вопросы, чтобы было похоже, что и он интересуется этим. «Да-да-да», — говорил он рассеянно. «Ты взгляни», — говорил хозяин, не отвечая, — «ноги взгляни, дорого досталось. Да уж у меня третьяк от нее едет». «Хорошо едет», — сказал гость. Так перебрали почти всех лошадей, и показывать больше нечего было, и они замолчали. «Ну что ж, пойдем?» «Пойдем». И они пошли в ворота. Гость рад был, что кончилось показывание, и что пойдут домой, где можно поесть, попить, покурить, и, видимо, повеселел. Проходя мимо Нестера, который, сидя на пегом, ожидал еще приказаний, гость хлопнул большой жирной рукой по крупу Пегова. «Вот расписной-то», — сказал он, — «такой-то у меня был Пегой. Помнишь, я тебе рассказывал?»
Хозяин услыхал, что говорят не об его лошадях, и не слушал, а, оглядываясь, продолжал смотреть на табун. Вдруг над самым ухом его послышалось глупое, слабое старческое ржание. Это заржал Пегой. Не кончил и, как будто сконфузился, оборвал. Ни гость, ни хозяин не обратили внимания на это ржание и прошли домой. Холстомер узнал в обрюзгшем старике своего любимого хозяина, бывшего блестящего богача-красавца Серпуховского. Дождь продолжал моросить. На Варке было пасмурно, а в барском доме было совсем другое. У хозяина был накрыт роскошный вечерний чай в роскошной гостиной. За чаем сидели хозяин, хозяйка и приезжий гость. Приезжий Никита Серпуховской был человек лет за 40, высокий, толстый, плешивый, с большими усами и бакенбардами. Он должен был быть очень красив. Теперь он опустился, видимо, физически и морально, и денежно. Никита Серпуховской промотал в жизни состояние в 2 миллиона и остался еще должен 120 тысяч. От такого куска всегда остается размах жизни, дающий кредит и возможность почти роскошно прожить еще лет 10. Лет 10 уже проходили, и размах кончался. И Никите становилось грустно жить. Он начинал уже попивать, то есть хмелеть от вина, чего прежде с ним не бывало. Они говорили про женщин. У кого какая? Цыганка, танцовщица, француженка. «Ну что ж, ты оставил Матье?» – спросил хозяин. Это была содержанка, которая разорила Серпуховского. «Не я, а она». «Ах, брат, как вспомнишь, что просадил в своей жизни. Теперь я рад, как заведутся 1000 рублев. Рад, право, как уеду от всех. В Москве не могу. А, что говорить?» Хозяину было скучно слушать Серпуховского. Ему хотелось говорить про себя, хвастаться. А Серпуховскому хотелось говорить про себя, про свое блестящее прошедшее. Хозяин налил ему вина и ждал, когда он кончит, чтобы рассказать ему про себя, как у него теперь устроен завод так, как ни у кого не был прежде. И что его Мари не только из-за денег, но сердцем любит его. «Я тебе хотел сказать, что в моем заводе, — начал было он, — но Серпуховской перебил его. «Было время, — могу сказать, — начал он, — что я любил и умел пожить. Ты вот говоришь про езду. Ну скажи, какая у тебя самая резвая лошадь?» Хозяин обрадовался случаю рассказать еще про завод и начал было, но Серпуховской опять перебил его. «Да-да-да-да», – сказал он, – «ведь это у вас, у заводчиков, только для тщеславия, а не для удовольствия и для жизни. А у меня не так было. Вот я тебе говорил нынче, что у меня была ездовая лошадь, Пегая. Такие пежны, как под твоим табунщиком. Ох, лошадь же была. Ты не мог знать. Это было в 42-м году. Я только приехал в Москву, поехал к барышнику и вижу, Пегай мерин. Ладов хороших. Мне понравился. Цена 1000 рублей. Мне понравился. Я взял и стал ездить. Не было у меня, да и у тебя нет и не будет такой лошади.
Лучше я не знал лошади ни ездой, ни силой, ни красотой. Ты мальчишка был, тогда ты не мог знать, но ты слышал, я думаю. Вся Москва знала его. Да, я слышал, неохотно сказал хозяин. Но я хотел тебе сказать про своих. Так ты слышал? Я купил его так, без породы, без аттестата. Потом уж я узнал. Мы с Воейковым добирались. Это был сын любезного первого, холстомер. Холсты меряет. Его запежину отдали с Хреновского завода конюшему, а тот выхолостил и продал барышнику. Таких уж лошадей нет, дружок. Эх, время было. Ах ты, молодость! Пропел он из цыганской песни. Он начинал хмелеть. Стал уже светать, а они все сидели. Хозяину было мучительно скучно. Он встал. «Спать так спать», — сказал Серпуховской, вставая и шатаясь, и отдуваясь, пошел в отведенную комнату. Он сел, снял китель, жилет и штаны стоптал с себя кое-как, но сапог долго не мог стащить. Брюхо мягкое мешало. Кое-как стащил один, другой бился, бился, запыхался и устал. И так с ногой в голенище повалился и захрапел, наполняя всю комнату запахом табаку, вина и грязной старости. Ежели холстомер что еще вспоминал в эту ночь, то его развлек Васька. Кинул на него попону и поскакал. До утра он держал его у двери кабака с мужицкой лошадью. Они лизались. Утром он пошел в табун и все чесался. «Что-то больно чешется», — думал он. Прошло 5 дней. Позвали Коновала. Он с радостью сказал: «Короста, позвольте цыганам продать». «Зачем?» «Зарежьте, только чтоб нынче его не было». Утро тихое, ясное. Табун пошел в поле. Холстомер остался. Пришел странный человек, худой, черный, грязный, в забрызганном чем-то черном кафтане. Это был драч. Он взял, не поглядев на него, повод обрати, надетый на холстомера, и повел. Холстомер пошел спокойно, не оглядываясь, как всегда, волоча ноги и цепляя задними по соломе. Выйдя за ворота, он потянулся к колодцу, но драч дернул и сказал: «Не к чему». Драч и Васька, шедшие сзади, пришли в лощинку за кирпичным сараем и, как будто что-то особенное было на этом самом обыкновенном месте, остановились, и драч, передав Ваське повод, снял кафтан, засучил рукава, достал из голенища нож и брусок, стал точить обрусок. Мерин стал задремывать под звуки точения ножа. Вдруг он почувствовал, что его взяли под салазки и поднимают кверху голову. Он открыл глаза. «Лечить, верно, хотят», — подумал он. «Пускай». И точно он почувствовал, что что-то сделали с его горлом. Ему стало больно, он вздрогнул, ботнул ногой, но удержался и стал ждать,
что будет дальше. Дальше сделалось то, что что-то жидкое полилось большой струей ему на шею и грудь. Он вздохнул во все бока, и ему стало легче гораздо. Облегчилась вся тяжесть его жизни. Он закрыл глаза и стал склонять голову. Никто не держал ее. Потом стала склоняться шея, потом ноги задрожали, зашаталось все тело. Он не столько испугался, сколько удивился. Все так ново стало. Он удивился, рванулся вперед, вверх, но вместо этого ноги, сдвинувшись с места, заплелись. Он стал валиться на бок и, желая переступить, завалился вперед и на левый бок. «Тоже лошадь была», — сказал Васька. «Кабы посытее, хороша бы кожа была», — сказал Драч. Табун проходил вечером горой, и тем, которые шли с левого края, видно было что-то красное внизу, около чего возились хлопотливо собаки и перелетали воронья и коршуны. Одна собака, упершись лапами в стерву, мотая головой, отрывала с треском то, что зацепило. Бурая кобылка остановилась, вытянула голову и шею и долго втягивала в себя воздух. На силу могли отогнать ее. На заре во враге старого леса, в заросшем низу на полянке, радостно выли головастые волчинята. Их было 5. 4 почти равные, а 1 маленький, с головой больше туловища. Худая, линявшая волчица, волоча полное брюхо с отвисшими сосками по земле, вышла из кустов и села против волчинят. Волчинята полукругом стали против нее. Она подошла к самому маленькому и, опустив полено и перегнув морду к низу, сделала несколько судорожных движений и, открыв зубастый зев, натужилась и выхоркнула большой кусок конины. Волчинята побольше сунулись к ней, но она угрожающе двинулась к ним и предоставила все маленькому. Маленький, как бы гневаясь, рыча ухватил конину под себя и стал жрать. Так же выхоркнула волчица другому и третьему, и всем 5. И тогда легла против них, отдыхая. Через неделю валялись у кирпичного сарая только большой череп и 2 маслака. Остальное все было растаскано. На лето мужик, собиравший кости, унес и эти маслаки и череп и пустил их в дело. Ходившие по свету, евшие и пившие мертвое тело Серпуховского убрали в землю гораздо после. Ни кожа, ни мясо, ни кости его никуда не пригодились. А как уже 20 лет всем в великую тягость было его ходившее по свету мертвое тело,
так и уборка этого тела в землю было только лишним затруднением для людей. Никому уж он давно был не нужен.

0: прятать это гниющее, кишащее червями тело в новом мундире и вычищенных сапогах и засыпать все землей.
1: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умнаярадио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
2: Евгений Боротынский. «Перстень». Часть первая.
3: О, моя божественная Мария, я дарю тебе этот перстень. Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве. Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби, о, люби меня, моя Мария.
4: «Перстень». Радиоспектакль по одноименному рассказу Евгения Боротынского. В деревушке, состоящей не более как из 10 дворов, некогда жил небогатый дворянин Дубровин. Умеренностью, хозяйством он заменял в быту своем недостаток роскоши. Сводил расходы с приходами, любил жену и ежегодно умножающееся семейство. Словом, был счастлив. Но судьба позавидовала его счастью. Пошли неурожаи за неурожаями. Не получая почти никакого дохода и почитая долгом помогать своим крестьянам, он вошел в большие долги. Часть его деревушки была заложена одному скупому помещику, которому не был он в состоянии заплатить своего долга, и потому ежеминутно мучил Дубровина один и тот же страшный вопрос: где найти деньги? Не питая никакой надежды, Дубровин решился, однако ж, испытать все способы к спасению. Он бросился по соседям.
5: «Прошу покорнейше извинить меня, уважаемый сосед мой Петр Ильич. А я к вам с просьбой. Не одолжите ли меня небольшую сумму? Уж вы мне помогите, любезнейший Петр Ильич. А я, вот как даст Бог делишки мои поправить, в долгу перед вами не останусь».
6: «Да я и рад бы, Владимир Иванович. Да признаться честно, у самого дела не лучшим ходом. И ведь надо же так получиться. Что именно сейчас, вот в самую необходимую минуту, не могу вам помочь никак. Решительно никак. Уж вы меня простите, дорогой сосед».
5: «Ну что вы, что вы». «Семен Гаврилович, голубчик, выручайте. Совсем меня с семейством моим нужда заедает. Не урожай-то какой страшный вышел. Будьте так добры, милейший. Дайте в долг мне некоторую сумму денег. А то давят на меня долги со страшной силой, и никаких средств нет расплатиться. Не дайте семейству моему погибнуть».
7: «И, батюшка, ой, страсти-то какие! Какие страсти-то ты рассказываешь? Да ничего, не бойся. Бог милостив, а вось чего и придумаешь. Неужели, голубчик, не знаешь, что я в долг денег не даю? И потому, слава Богу, на старости бодр и весел, и не жалуюсь ни на что.
5: Семен Гаврилович!
7: Прости, милок, но денежек тебе от меня не видать».
4: Утопающий хватается за соломинку. Несмотря на свое отчаяние, Дубровин в

0: вспомнил, что между соседями не посетил одного, правда, ему незнакомого, но весьма богатого помещика Апальского. Апальский был человек отменно странный. Имея около 1500 душ, огромный дом, великолепный сад, имея доступ ко всем наслаждениям жизни, он ничем не пользовался. 15 лет тому назад он приехал в свое поместье, но не заглянул в свой богатый дом, не прошел по своему прекрасному саду, ни о чем не расспрашивал своего управителя. Вдали от всякого жилья, среди обширного дикого леса, он поселился в хижине, построенной для лесного сторожа. Апальский не проживал и 30-й части своего годового дохода, питался самую грубую пищей и пил одну воду. В соседстве были о нем разные толки и слухи.
1: Старый скупердяй. Богат, как леший, а все скупость его несусветная не дает пожить на широкую ногу. Вот и ютится в захудалой избушке.
0: Другие довольно остроумно заключили.
2: Неспроста это Апальский ведет столь уединенный и аскетичный образ жизни. Не иначе, как сделку недобрую заключил, подобно Фаусту. Нашелся на нашу голову этакий философ, вольнодумец, дерзкий естествоиспытатель.
0: Догадка эта была тем более верна, что, по слухам, не занимаясь лечением, он то и дело варил неведомые травы и корень, что в доме его было два скелета и страшный желтый череп лежал на его столе. Однако мнению их противоречила его набожность. Апальский не пропускал ни одной церковной службы и молился с особенным благоговением. Некоторые люди, и в том числе Дубровин, думали, однако ж, что какая-нибудь горестная утрата, а может быть и угрызение совести, были причиной странной жизни Апальского. Как бы то ни было, Дубровин решился к нему ехать. Поместье Апальского было в верстах в 15 от деревушки Дубровина. Часа через полтора он уже ехал лесом, в котором жил Апальский. Наконец, он увидел и отшельническую обитель Апальского. Дубровин вошел. В первой комнате не было никого. Он окинул ее глазами.
3: Да, неспроста. Неспроста люди говорят, что есть что-то загадочное в этом Апальском. Избушка у него и вправду. Это что, пучки сушеных трав? Скелет.
0: Наконец, Дубровину удалось дойти до следующей двери. Отворив ее, он увидел пожилого человека в изношенном халате, сидящего к нему задом и глубоко занятого каким-то математическим вычислением. Дубровин догадался, что это был сам хозяин. Он закашлял, но кашель его не был примечен. Он шаркал ногами, а Пальский не слышал его шарканье. Дубровин находился в самом тяжелом положении. Он думал, думал, и ни на что не решаясь, вертел на руке своей перстень. Наконец уронил его, хотел подхватить на лету, но только подбил, и перстень, перелетев через голову Апальского, упал на стол перед самым его носом. Апальский вздрогнул и вскочил с своих кресел.
4: А? Что? Что такое?
0: Он глядел то на перстень, то на Дубровина и не говорил ни слова. Потом взял со стола перстень, судорожным движением прижал его к своей груди, остановив на Дубровине взор, выражавший попеременно торжество и опасение. Дубровин глядел на него с замешательством и любопытством. Прошло еще несколько мгновений. Апальский опустил голову и казался погруженным в размышления. Наконец сложил руки, поднял глаза к небу. Лицо его выразило глубокое смирение, беспредельную покорность.
4: Господи, да будет воля Твоя. Это ваш перстень, и я вам его возвращаю. Я мог бы не возвратить его. Что прикажете?
0: Дубровин не знал, что думать, но, собравшись с духом, объяснил ему свою нужду, прибавив, что в нем его единственная надежда.
4: Вам надобно 10 000? Завтра же я вам их доставлю. Что вы еще требуете?
5: Помилуйте, что я могу еще требовать? Вы возвращаете мне жизнь неожиданным вашим благодеянием. Как мало людей вам подобных. Жена, дети опять с хлебом. Я, она до гробовой доски будем помнить.
4: Вы ничем мне не обязаны. Я не могу отказать вам ни в какой просьбе. Этот перстень дает вам беспредельную власть надо мною. Давно не видал я этого перстня. Он был моим. Но что до этого? Ежели я вам более не нужен, позвольте мне докончить мою работу. Завтра я к вашим услугам.
0: Едучи домой, Дубровин был в неописанном волнении. Некоторые слова Пальского смутили его сердце.
3: Что это за перстень? Некогда принадлежал он Пальскому. Мне подарила его жена моя. Какие сношения были между нею и моим благодетелем? Она его знает. Зачем же всегда таила от меня это знакомство? Когда она с ним познакомилась?
0: Чем более он думал, тем становился беспокойнее. Все оказалось странным и загадочным Дубровину. Погруженный в такие мрачные мысли, наконец добрался он до дома, где уже ждала его взволнованная жена. Едва взглянув на него, она понурила голову.
6: Опять отказ? Боже, что с нами будет? Но утешься, Бог милостив. Может быть, мы получим помощь, откуда не чаем?
3: Мы счастливее, нежели ты думаешь. Апальский дает 10 000. Все слава Богу.
6: Слава Богу, а чего же ты так печален?
3: Так, Ничего. Ты знаешь этого Апальского?
6: Знаю, как ты, по слухам. Но ради бога...
3: По слухам. Только по слухам. Скажи, как достался тебе этот перстень?
6: Что за вопросы? Мне подарила его моя приятельница, Анна Петровна Кузьмина, которую ты знаешь. Что тут удивительного?
0: Лицо Александры Павловны было так спокойно, голос так свободен, что все недоумения Дубровина исчезли. Он рассказал жене своей все подробности своего свидания с Апальским, признался в невольной тревоге, наполнившей его душу, и Александра Павловна, посердясь немного, с ним помирилась. Между тем она сгорала любопытством.
6: «Непременно напишу к Анне Петровне. Какая скрытная! Никогда не говорила мне об Апальском. Теперь поневоле признается, видя, что мы знаем уже половину тайны».
0: На другой день, рано поутру, Апальский сам явился к Дубровину, вручил ему обещанные 10 000 и на все выражения его благодарности отвечал вопросом.
7: «Что еще прикажете?»
3: «Ну что вы? Что вы, Антон Исаевич, о чем вы говорите? Мы и так не знаем, как отблагодарить вас за вашу доброту».
0: С этих пор Апальский каждое утро приезжал к Дубровину и «что прикажете?» было всегда его первым словом. Благодарный Дубровин не знал, как отвечать ему, наконец привык к этой странности и не обращал на нее внимания. Однако ж он имел многие случаи удостовериться, что вопрос этот не был одною пустою поговоркою. Дубровин прогуливался однажды с женою и Апальским по небольшому своему поместью. Они остановились у рощи над рекою, и вид на деревни, по ней рассыпанные, на зеленый луг, расстилающийся перед нею на необъятное пространство, был прекрасен.
1: «Здесь бы по-настоящему должен было построить дом. Я часто об этом думаю. Хоромы мои плохи, кровля течет, надо строить новые. Ну и где же лучше?»
0: На другое утро крестьяне Апальского начали свозить лес на место, избранное Дубровиным, и вскоре поднялся красивый светлый домик, в который Дубровин перешел с своим семейством. Подобным же образом Апальский помог ему развести сад, запастись тем и другим. Каждое желание Дубровина тот же час исполняло с предупредительным Апальским. Он был как свой у Дубровиных и казался им весьма умным и ученым человеком. Он очень любил хозяина, но иногда выражал это чувство довольно странным образом. Например, сжимая руку облагодетельствованному им Дубровину, он говорил ему с умилением, от которого навертывались на глаза его слезы.
8: «Благодарю вас, любезный Владимир Иванович. Вы ко мне очень снисходительны».
0: Тем временем Александра Павловна получила от Анны Петровны ответ на свое письмо.
6: «Дорогая, я не понимаю твоих намеков относительно некоего Апальского. Я и во сне такого не видывала. И первый раз слышу имя это.
9: А что касается перстня, так это подарок одной моей знакомой. Ее дворовый мальчик нашел этот перстень на дороге и принес ей. Как видишь, ничего загадочного нет в том, каким образом попал он ко мне без участия этого твоего Апальского. Уж извини, никак не могу я удовлетворить любопытство твое по поводу этой персоны.
0: Дубровин расспрашивал об Апальском в его поместье.
1: Родился он в Петербурге, был в военной службе. Лишившись отца и матери, прибыл в свои поместья. А как и где свою молодость провел, да чем занимался, оно нам неведомо.
0: Народные слухи были занимательнее.
6: Муж мой бедный, царство ему небесное, всю-всю правду рассказал мне об этом Апальском. Служил он приходским дьячком и однажды услышал случайно исповедь его страшную. Апальский каялся в ужасных преступлениях, в чернокнижестве. Признавался, что ему отроду 450 лет, что долго эта жизнь дана ему в наказание, и неизвестно, когда придет минута его упокоения. Истинную правду вам говорю.
0: Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла внимание Дубровина. Она содержала в себе следующую повесть.
10: Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели.

0: слушали первую часть радиоспектакля «Перстень» по одноименному рассказу Евгения Баратынского. Часть вторая, заключительная.
1: Беспрестанно навещаемый Апальским, Дубровин почитал обязанностью навещать его по возможности столь же часто. Однажды, не застав его дома, он стал перебирать лежащие на столе его бумаги. Одна рукопись привлекла внимание Дубровина. Она содержала в себе следующую повесть.
2: Антонио родился в Испании. Родители его были люди знатные и богатые. Он был воспитан в гордости и роскоши. Жизнь могла для него быть одним долгим праздником. Две страсти, любопытство и любовь, довели его до погибели. Несмотря на набожность, в которой его воспитывали, на ужас, внушаемый инквизицией, рано предался он преступным изысканиям. Тайно беседовал с учеными-жидами, рылся в каббалистических книгах долго, безуспешно. Наконец, край завесы начал перед ним приподниматься. Тут увидел он в первый раз Донну Марию, прелестную Марию, и позабыл свои гадания, чтобы покориться очарованию ее взоров. Она заметила любовь его и сначала казалась благосклонной, но мало-помалу стало холоднее и холоднее. Антонио был в отчаянии, и оно дошло до исступления, когда он уверился, что другой, а именно Дон Педро де ла Савина, владел ее сердцем. С бешенством упрекал он Марию в ее перемене. Она отвечала одними шутками. Он удалился, но не оставил надежды обладать ею. Он снова принялся за свои изыскания, испытывал все порядки магических слов, испытывал все чертежи волшебные, приобщал к показаниям ученых собственные свои догадки, и упрямство его, наконец, увенчалось несчастным успехом. Однажды вечером, один в своем покое, он испытывал новую магическую фигуру. Работа приходила к концу. Он провел уже последнюю линию. Напрасно. Фигура была недействительна. Сердце его кипело досадою. С горькой внутренней усмешкой он увенчал фигуру свою бессмысленным своенравным знаком. Этого знака не доставало. Покой его наполнился странным жалобным свистом. Антонио поднял глаза. Легкий прозрачный дух стоял перед ним, вперев на него тусклые, но пронзительные свои очи.
3: Чего ты хочешь?
4: Хочу быть любим Марией.
3: Можешь, но с условием.
4: Согласен, но для меня этого мало. Хочу любви Марии, но хочу власти и знания. Тайна природы будет мне открыта?
3: Будет. Следуй за своей тенью.
2: Антонио встал. Тень его чернела у дверей. Двери отворились. Тень пошла. Антонио за нею. Антонио шел как безумный, повинуясь безмолвной своей путеводительнице. Она привела его в глубокую уединенную долину и внезапно слилась с ее мраком. Все было тихо, ничто не шевелилось. Наконец, земля под ним вздрогнула.
3: Готов!
2: Огненная купель перед ним возникла. За нею поднялся безобразный бес в жреческом одеянии.
5: Готов ли ты, чтоб свершилась воля нашего властителя, великого сатаны?
4: Я Я...
2: По правую свою руку Антонио увидел огромную ведьму. По левую — отвратительного демона.
6: Антонио! Внемли нам, Антонио!
7: Прекрасные перемены ждут тебя в жизни, Антонио!
6: Говори, говори же! Произнеси слова великой клятвы!
7: Вперед, Антонио, вперед! Не мешкай на пути к безграничному познанию и неземной любви!
6: Готов ли ты?
4: Да, да, я готов. Я тверд и уверен в своем решении. О, великий и могучий сатана, владыка тьмы и подземного царства, прими душу мою, прими душу Антонио Опалоса, твоего новоявленного раба и преданного служителя. Да не существует для меня обратного пути, да не погрешу я против тебя, моего адского владыки, ни словом, ни делом, ни в помыслах своих. Прими меня в свой дьявольский чертог, владыка ада. Я твой, отныне я твой.

0: Прежний свист раздался. Все исчезло. Антонио упал в обморок. Утро возвратило ему память. Он взглянул на Божий мир глазами демона. Так он постигнул тайну природы, ужасную, бесполезную тайну. Он чувствовал, что все ему ведомо и подвластно, и это чувство было адским мучением. Он старался заглушить его, думая о Марии. Он увидел Марию. Глаза ее обращались к нему с любовью. Шли дни, и скорый брак должен был их соединить навеки. Лаская Марию, Антонио не оставлял свои каббалистические занятия. Он трудился над составлением талисмана, которым хотел укрепить свое владычество над жизнью и природой. Он хотел поделиться с Марией выгодами, за которые заплатил душевным спасением, и вылил этот перстень, впоследствии послуживший ему наказанием, быть может, легким в сравнении с его преступлениями. Антонио подарил его Марии. Он ей открыл тайную его силу.
1: Отныне нахожусь я в совершенном твоем подданстве. Как все земное, я сам подвластен этому перстню. Не употребляй во зло моей доверенности. Люби. О, люби меня, моя Мария.
0: Напрасно. На другой же день он нашел ее сидящую рядом с его соперником. На руке его был магический перстень.
2: Что, проклятый чернокнижник? Ты хотел разлучить меня с Марией? Но попал в собственные сети. Вон отсюда! Жди меня в передней.
0: Антонио должен был повиноваться. Каким унижением подвергнул его Дон Педро. Он исполнял у него самые тяжелые рабские службы.
3: Ай, да чего ж ты, негодный слуга, чернокнижник? Самая последняя тварь земная и та полезнее в мире, чем ты, лентяй.
0: Мария стала супругой его повелителя. Одно горестное утешение оставалось Антонио — видеть Марию.
1: Мария.
0: Которую любил, несмотря на ужасную ее измену.
1: Мария.
0: Дон Педро это заметил.
4: Ты слишком заглядываешься на жену мою. Присутствие твое мне надоело.
2: Я тебя отпускаю!
0: Удаляясь, Антонио остановился у порога, чтобы еще раз взглянуть на Марию.
1: Мария!
2: Ты еще здесь? Ступай, ступай, не останавливайся!
0: Роковые слова. Антонио пошел, но не мог уже остановиться. 20 раз в продолжении 150 лет обошел он землю. Грудь его давила усталость, голод грыз его внутренность. Антонио призывал смерть, но она была глуха к его молениям. Антонио не умирал, и ноги его все шагали.
5: Стой! Стой! Да постой же, любезный путник!
0: Антонио остановился. К нему подошел молодой путешественник.
5: Куда ведет эта дорога?
1: Дорога эта следует в Севилью.
5: О, благодарю тебя, любезный путник. И я пойду дальше.
0: И тут на руке молодого человека Антонио увидел свой перстень.
5: А тебе желаю отдохнуть немного. У тебя такой усталый вид.
0: Антонио отдыхал от полуторавекового похода, но скоро заметил, что положение его не было лучше прежнего. Он не мог ступить с места, на котором остановился. Вяла трава, обнажались деревья, Стыли воды, зимние снега падали на его голову, морозы сжимали воздух. Антонио стоял неподвижно. Природа оживлялась, у ног его таял снег, цвели луга, жаркое солнце палило его темя. Он стоял, мучился адской жаждой, и смерть не прерывала его мучения. 50 лет провел он таким образом. Случай освобождал его от одной казни, чтобы подвергнуть другой, тягчайшей. Наконец...
6: Здесь прерывалась рукопись. Всего страннее было сходство некоторых ее подробностей с народными слухами об Апальском.
0: Как же я глуп. Это перевод какой-нибудь из этих модных повестей, в которых чепуху выдают за гениальное своенравие.
6: Прошло несколько месяцев. Наконец Апальский, являвшийся ежедневно к Дубровину, не приехал в обыкновенное свое время. Дубровин послал его проведать. Апальский был очень болен. Дубровин готовился ехать к своему благодетелю, но в ту же минуту остановилась у крыльца его повозка. Александра Павловна радостно бросилась обнимать вошедшую женщину.
7: Марья Петровна, вы ли это? Какими судьбами?
8: Да еду в Москву, моя милая. И хотя ты 70 верст в стороне, вот заехала с тобой повидаться. Вот тебе дочь моя, Дашенька.
9: Здравствуйте.
8: Не узнаешь? Ты оставила ее почти ребенком. Здравствуйте, Владимир Иванович. Привел Бог еще раз увидеть.
0: Здравствуйте, душенька.
6: Марья Петровна была давняя дорогая приятельница Дубровиных. Хозяева и гости сели, стали вспоминать старину. Мало-помалу дошли и до настоящего.
8: Какой у вас прекрасный дом. Вы живете господами.
9: Слава Богу. Да. А чуть было не пошли по миру. Спасибо этому доброму Апальскому.
0: И моему перстню.
8: Какому Апальскому? Какому перстню? Я знала одного Апальского. Да, помню перстень. А нельзя ли мне его видеть?
0: Да вот.
8: А, да это же... Тот самый. Перстень этот мой. Я потеряла его тому назад 8 лет. О, этот перстень напоминает мне много проказ.
10: Марья Петровна, Марья Петровна, позвольте пригласить вас на танец.
9: Ну что вы, Антон Исаевич? Я не Марья Петровна. Ну какая же я Марья Петровна? Я Донна Мария, а вы не Антон Исаевич. Нет, нет, нет. Вы Дон Антон.
10: Дон Антон?
9: Дон Антонио.
10: Дон Антонио Апальский.
9: Дон Антонио Топалос.
10: О, да, да, Донна Мария, это я. Я ваш преданный слуга, Дон Антонио до Палос. Приглашаю вас на танец.
9: Дон Антонио до Палос, я, Донна Мария, согласна.
6: Дубровин поглядел на Марью Петровну с удивлением.
8: Да-да, я и есть та самая Донна Мария. А Апальский, превращенный из Антона в Антонио, истинный страдалец таинственной повести. потешу ваше любопытство, дорогие мои. Вот как было дело. Полк, в котором служил Апальский, стоял некогда в нашем околотке. А я в то время была молодой, прекрасной девицей. Апальский, который тогда уже был несколько слаб головою, увидал меня впервые на святках, одетую испанкой. Влюбился и, признаюсь, даже начинал мне нравиться, когда я заметила, что мысли его были несовершенно здравы. Так горячо он рассуждал о таинствах природы. Однако товарищи, заприметив в нем такую странность, своими бойкими шутками только развили несчастную наклонность его воображения. И совершенно лишился он ума, когда заметил, что я очень благосклонно выслушиваю одного из его сослуживцев, Петра Ивановича Савина, за которого потом и вышла замуж. И бедный Апальский решительно предался магии. Офицеры ради хохмы выдумали непростительную шутку, описанную в рукописи. Дворовый мальчик явился к нему духом, и Апальский до известного места в самом деле следовал за своей тенью. На это употребили очень простой способ. Сзади его несли фонарь. Я же по молодости была довольно ветрена и рада случаю посмеяться. После недолгих уговоров согласилась притвориться в него влюбленную. Он подарил мне свой таинственный перстень, посредством которого разным образом издевались над бедным чародеем. То посылали его верст за 20 пешком с каким-нибудь поручением, то заставляли простоять целый день на морозе. Ему же тяжелые минуты казались годами. И в рукописи он пересоздал все эти случаи своим воображением. Наконец я над ним сжалилась, приказала ему выйти в отставку, ехать в деревню и в ней жить как можно уединеннее. Надеюсь, теперь я пролила свет на эту загадочную историю.
11: Вот, возьмите же ваш перстень.
8: И, батюшка, что мне в нем?
12: Не шутите им. Он принес нам много счастья. Может быть, и с вами будет тоже.
8: Я колдовству не верю, моя милая. А ежели уже на то пошло, отдайте его Дашеньке. Ее беде одно чудо поможет. Бедненькая моя девочка влюблена в одного молодого человека, который тоже страстно ее любит. Но, увы, Дашенька моя небогатая дворяночка, а его родные и слышать ничего не хотят об этой свадьбе. Вот оба голубка и тоскуют, а делать-то нечего.
6: Тут прискакал посланный от Апальского.
13: Владимир Иванович?
11: Да?
13: Владимир Иванович, барин мой желает как можно скорее вас видеть.
11: Господи, что? Каков Антон Исаевич?
13: Слава богу! Вчера вечером и даже сегодня утром было очень дурно. Но теперь он здоров и спокоен.
6: Дубровин оставил своих гостей и поехал к Апальскому. Он нашел его лежащего в постели. Лицо его выражало страдание, но взор был ясен. Он с чувством пожал руку Дубровина.
14: «Любезный Дубровин, кончина моя приближается. Мне предвещает ее внезапная ясность моих мыслей. От какого ужасного сна я проснулся. Вы верно заметили расстройство моего воображения. Благодарю вас, вы не употребили его во зло, как другие. Вы утешили вашу дружбу бедного безумца».
6: Он остановился. И заметно было, что долгая речь его утомила.
14: «Преступления мои велики. И хотя воображение мое было расстроено, я ведал, что я делаю. Я знаю, что я продал вечное блаженство за временное. Но и мечтательные страдания мои были велики. Их возложит на весы свой Бог, милосердный и праведный.
6: Вошел священник, за которым было послано в то же время, как и за Дубровиным. Апальский умер. По истечении законного срока пересмотрели его бумаги и нашли завещание. Не имея наследников, он отдал имение свое Дубровину, то называя его по имени, то означая его владетелем такого-то перстня. Словом, завещание было написано таким образом, что Дубровин и владетель перстня могли иметь бесконечную тяжбу. Дубровины и Дашенька, тогдашняя владетельница перстня, между собою не ссорились и разделили поровну неожиданное богатство. Дашенька вышла замуж по выбору сердца и поселилась в соседстве Дубровиных. Оба семейства не забывают Апальского, ежегодно совершают по нем панихиду и молят Бога помиловать душу их благодетеля.
15: Вы слушали радиоспектакль «Перстень» по одноименному рассказу Евгения Баратынского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Апальский Дмитрий Писаренко, Дубровин Александр Груздев, жена Лариса Гребенщикова, Мария Петровна, Любовь Германова. В эпизодах принимали участие артисты московских театров. Инсценировка Татьяны Абакумовой, композитор Виктор Енченко, звукорежиссер Андрей Коновалов, ассистент режиссера Дмитрий Филимонов, редактор Наталья Шолохова, режиссер Аркадий Абакумов.
16: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.

Была осень, но жара еще не спала. Стоял последний в этом году зной. Тяжелый, удушливый и такой неожиданный в конце сентября. Город как бы застыл в этом зное. Его обитатели двигались медленнее обычного, хотя сами не зная отчего, были взволнованы и насторожены. Неестественная жара просто действовала на нервы. И все-таки, когда ранним утром или на закате я смотрел с верхнего этажа на панораму города, я знал, что мир прекрасен. Я видел, как начинается рассвет. Я видел, как подкрадываются сумерки. Я видел. Иногда, устав глядеть, я крепко-крепко сжимал веки, а когда вновь открывал их, на какое-то мгновение вокруг меня все еще стояла темнота. И сердце обмирало от внезапного ужаса перед страхом слепоты, и я силой расширял зрачки глаз и опять видел.

0: Скажите, Сазонова, вы, так сказать, того, путешествовать любите?
1: Я? Я, товарищ главврач, и я не знаю.
0: Странно, очень странно. Вам, если не ошибаюсь, всего 18.
1: Угу.
0: Угу. Ваши годы, дорогая девушка, я бредил странствиями, разными там прериями, южными морями. Кстати, вы читали Жюль Верна?
1: Да я про такое не люблю.
0: Ага, ну да, да, вам подавают трели соловья, свидание в роще. Не так ли, Сазанова, а?
1: Ну что вы, я вообще больше люблю кино.
0: Ну вот, пожалуйста, вот.
1: Ну когда дежурю ночью, ну конечно, если все спокойно, я читаю.
0: И что же вы последние прочли?
1: Стихи, Пушкина стихи.
0: Ага, ага. Ну и как стихи Пушкина? Кинематограф интереснее, да?
1: Нет, ну что вы.
0: Понравились, выходят, стихи?
1: Да.
0: Это хорошо. Хорошо. Ну, тес, а теперь к делу. Я про путешествие спросил вас не зря. Кстати, как ваше имя?
1: Маша.
0: Прекрасно, Маша. Прекрасно. Так вот в чем дело. Машенька, надеюсь, вы уже слышали о нашем пациенте из 425-й палаты.
1: О летчике?
0: Да, он летчик. Летчик-испытатель Иван Петрович Князев. Запомните его имя, Машенька. Этот человек спас город.
1: Спас? От чего?
0: Я, видите ли, не специалист. В общем, что-то случилось с мотором самолета этого самого Князева. Он должен был упасть на город. Небольшой русский городок. Говорят, летчик сделал почти невероятное. Посадил свою машину. Пострадал только он один.
1: Наверное, ему орден дадут.
0: Главное, что на ноги мы его поставили. Только вот...
1: Я знаю. У него со зрением что-то, да?
0: Да. Вот-вот, со зрением. Была у нас маленькая надежда и зрение ему вернуть. Сделали операцию и поняли, что надежды у нас нет. Может быть, с течением времени, с развитием в дальнейшем науки, и можно будет что-то сделать.
1: Надо же. Еще не очень старый.
0: Да? По-вашему, не очень старый? Да. А по-моему, очень молодой. Ему всего 33, Машенька. 33. Итак, ближе к делу. В остальном Князев практически здоров. И делать ему у нас в клинике больше нечего. Правда, его внутреннее самочувствие, понимаете, глубокая нервная депрессия. Да. Он изъявил желание поехать к себе на родину, в деревню под Волгоград. И вот до Волгограда вы, Машенька, будете его, как говорится, сопровождать.
1: Я?
0: Понимаете, если можно так выразиться, Князев еще неопытный, слепой. Он нуждается в помощи. Наш врачебный долг дать ему хотя бы на первое время эту помощь.
1: Ну, а если я... А если я не сумею?
0: Вы медицинская сестра, и вы должны уметь все. А тут... Помочь слепому во время еды, посмотреть, чтобы не споткнулся, и вообще поддержать, так сказать, морально. Тут есть один нюанс. Мы решили отправить Князева домой пароходом. Так наши специалисты предложили. Ну и путешествие по реке нервы успокаивает, вводит, так сказать, в равновесие. И путь превосходный. От Москвы вниз... По Волге, матушке. Теперь понимаете, почему я спросил вас о путешествиях? Я завидую вам, Машенька. Завидую. Из такой-то духоты. Да на свежий речной воздух, а? Итак, вот... Вот... Вот вам два билета. Ага, вот. Вот два билета. Каюты ваши будут рядом. Ехать завтра... То есть, хотя что я ехать? Отплывать?
1: Я слышала, моряки говорят уходить.
2: Представьте себе, вам немногим более 30. Вы высокий, сильный, ваше сердце в полном порядке, давление великолепное, вам всегда везло в жизни, кое-кто называл вас даже баловнем судьбы. Вы нравились женщинам, и сейчас самая красивая из них стала вашей женой. Многие ваши мечты осуществились. Заветная цель была уже почти реальностью. Вы были счастливы. Вы были в небе. Видели, чувствовали его. Жили небом. А теперь закройте глаза. Плотно сожмите веки. Вот так. Какая пропасть перед вами. Не волнуйтесь. Вы же можете открыть глаза. Вот вы их и открыли. И мир кажется особенно ярким и новеньким, словно только что купленная игрушка.
3: Миша, ну куда?

0: Все-таки остались.
1: Как же мне не остаться-то? И билет на меня куплен. И вообще, у меня задание.
0: Человека мучить.
1: Я вас не мучаю.
0: Раздражаете. Вот именно, раздражаете. Черт возьми. Неужели теперь всю жизнь меня будут окружать няньки, мамки, медсестры?
1: Это только на первое время. Пока не привыкнете.
0: А я не хочу привыкать. А, ладно.
1: Смотрите, смотрите, главврач нам машет.
0: Вижу.
1: Ой, простите.
0: Какой он, этот ваш главврач?
1: Как какой? Ну, вообще-то он строгий, но справедливый.
0: Я спрашиваю, как он выглядит?
1: Как выглядит?
0: Ну да. Угу. Все-таки интересно знать, как выглядит человек, который вытащил тебя с того света.
1: Я понимаю. Сейчас, сейчас. Он такой... Вот. Он галстуки не любит носить. Всегда нараспашку.
0: А при чем тут галстуки? Толстый, он худой, лысый, блондин.
1: Он седой, глаза карие. Носит это пенсне. Вообще-то наш главврач похож на профессора.
0: А сам он разве не профессор?
1: Да, он сам тоже профессор.
0: Досталось попутчица. А, ладно, все равно.
2: Дорогие товарищи, экипаж теплохода «Аргунь» поздравляет вас с началом увлекательного путешествия на нашем теплоходе. Желаю вам счастливого плавания и отдыха. А теперь прослушайте правила для туристов. Первое. От каждой пристани теплоход отправляется точно в объявленное время. Опоздавшие догоняют теплоход за свой счет.
0: Интересно только как? Вплавь или пешком по бережку догоняют?
1: Наверное, вплавь. На попутном пароходе.
2: Директора турбазы. Третье. Купание разрешается только на стоянках в специально отведенных местах. То есть пляжах при соблюдении правил безопасности на воде.
1: Правила безопасности. Четвертое. Как будто о пожаре говорят.
2: Диетическим питанием туристы не обеспечиваются. Туристам оказывается первая медицинская помощь. Пятое. Туристы, нарушающие правила внутреннего распорядка, лишаются права продолжать путешествие без возмещения за неиспользованные ими дни.
0: Не расслышал, как сказано. Без возмещения или без возмущения?
1: Без возмещения.

0: заставили тащиться на этой посудине.
1: Это плавание для вашего здоровья полезно.
0: Что вы говорите? Полезно, значит? Я сам знаю, что мне полезно и что нет. Нарушу я внутренний распорядок. Глядишь, меня на берег и ссадят. Поеду поездом. Быстро, а главное один.
2: Иван Петрович, не надо. Ну, я вас прошу. Ну, зачем эти их правила нарушать? А потом, вы же не турист. Вы же просто плывете. И я тоже. Ой, как красиво. Солнце заходит. Простите.
0: Да бросьте. Что вы все время простите? Это ж все ваше. Солнце, река, берега.
2: И ваши.
0: Теперь не мои.
1: А солнце можно руками трогать. Я когда совсем девчонкой была, летом на крышу загорать лазила. Глаза закрою, а солнце по моим ладошкам бегает.
0: Вот что, дорогая девушка. Кстати, как вас зовут?
1: Машей.
0: Вот что, Маша. Сейчас вы поможете мне спуститься в каюту. После этого оставите меня в покое. Я

0: Очень хочется остаться одному, плотно окружить себя одиночеством и, суматошно проследив в уме всю свою прежнюю жизнь, отчаянно попытаться обнаружить впереди хотя бы слабый просвет, хотя бы луч надежды. Но потом эта страшная минута проходит. Постепенно все становится на свои места, и снова вы живете. Но иногда такие минуты длятся годы. Годы. Что же тогда? Как же тогда?
1: Кто там?
2: Это я, Маша. Иван Петрович, ужинать пора. Я за вами. Пойдемте, а?
1: Я же просил вас. Забыли уже?
2: Есть все-таки надо. А вы и завтрак, и обед пропустили.
1: Я хочу быть один. Ясно?
2: Ясно, Иван Петрович. Иван Петрович, пойдемте. Ну, пожалуйста.
3: Сегодня будет творожник с черносливом. Я узнавала. Иван Петрович.
1: А? Сколько вам лет?
2: 18.
1: В этом возрасте люди бывают обычно понятливее.
2: Я знаю. Ну, как все-таки? А?
1: Я сказал.
2: Попадет мне, если вы есть не будете. У вас сейчас организм ослаблен. Вам витамины нужны. Но я вас очень прошу, Иван Петрович, у нас за столом никого не будет. Честное слово. Главврач договорился. А я буду молчать. Как будто вы один. Пойдемте. А то я вот у вашей двери вот так стоять и буду. На меня и так уже все смотрят. И ужин тоже пропущу.
1: Что, есть захотелось?
2: Захотелось. Пойдемте, Иван Петрович.
1: Ладно, ладно. Я сейчас.
4: Сейчас, наверное, танцы будут.
5: Угу.
4: Не хотели сначала, а поели с аппетитом. Ну, вот и все. Пойдемте.
1: Куда?
4: Я вас до каюты провожу.
1: Я еще посижу.
4: Хотите оркестр послушать?
1: Угадали. А вы, если торопитесь, идите. Я потом как-нибудь доберусь.
4: Куда мне спешить? Вода. Кругом. А вы какую больше любите музыку? Классическую или современную?
1: Всякую.
4: Да. А я люблю больше классическую. Например, Кармен.
6: Спасибо, не ожидал. Начинаем выступление нашего эстрадного ансамбля «Ладья». Сейчас перед вами выступит солистка ансамбля Ираида Волкова. Встречайте ее, пожалуйста. Она исполнит для вас популярный романс военных лет «Синий платочек». Пожалуйста.

0: А вообще-то здесь интересно. И народу много.
1: В Москве в ресторанах была?
0: Была. Когда училище окончили, мы с девчонками собирались. Ну, чтобы отметить. В этом собирались. Название забыла. На Ленинском проспекте. Южный. Вспомнила ресторан Южный. Бывали? А вот на пароходе я еще ни разу не плавала. Так иногда по Москва-реке на трамвайчике. От Лужников до Ударника.
1: Так долго я тоже не плавал. Как-то никогда не любил этот вид транспорта.

0: мальчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих.
1: Честно скажи, неохота со мной путешествовать. Скучно.
2: Почему скучно? Когда бы я так просто выбралась? Знаете, Иван Петрович, это, я считаю, даже стыдно. В России жить и ни разу Волги не увидеть. А вот теперь увидела.
1: А я родился на ней. Деревня Верхние Бережки.
2: Чкалов на Волге родился. Вот интересно, сколько на ней великих людей родилось? Ленин, Горький, Степан Разин.
1: А Разин не на Волге.
2: Но с ней связан. У нас, если что, важное, главное, почти всегда с Волгой связано. Почему?
1: Посередине страны течет. Вот все Волги и касается.
2: Угу. У нас больной один лежит, иностранец. Ну, то есть он вообще-то русский, только эмигрант. К нам туристом приехал. Седой такой, с усами, как на картинках старинных. Так знаете, как он к нам в больницу попал? Их в школу водили. Показывали, как у нас учеба поставлена. Как раз урок географии был. Вызвали ученика, а тот и говорит самую такую обыкновенную фразу. «Волга впадает в Каспийское море». А у этого русского бывшего после этой фразы сердечные спазмы начались. Вот. Вот так к нам и попал.
1: Ностальгия.
2: Что?
1: Тоска по родине, значит. Бывает просто тоска.

0: умеете танго танцевать? Или мне танцевать не рекомендуется?
1: Иван Петрович, я... Пожалуйста.
0: Давайте руку.

0: Не толкайтесь, гражданин.
1: Прошу извинить.
2: Меня слушайте. Я вас поведу.
1: Нет, что-что, а это я сам.
3: Гражданин, вы что все время толкаете? Неужели не видите?
0: Он просто пьян, Вовчик.
1: Все, хватит. Пошли на палубу. Быстрей.

0: Не могу больше. К черту больше не могу.
1: Иван Петрович, успокойтесь. Иван Петрович, успокойтесь.
0: Да понимаю, что ты бормочешь. Успокойтесь. Мне 33. Руки, ноги целы, башка варит. А кому я нужен? Кому? В космос мечтал лететь. Я небо люблю, понимаешь, жить без него не могу. А что мне теперь? Что?
1: Живут люди.
0: Живут, вот именно живут. А я летчик, понимаешь ты, что это такое? Летчик! А теперь все. Теперь я тебе завидую, тебе, медсестре, девчонке, соплячке завидую. Зачем твой профессор меня на ноги поставил? А глаза? Лучше бы уж тогда сразу, черту.
1: Ну что вы говорите, Иван Петрович? У вас все еще впереди. Ведь есть надежда.
0: А Нинка,
1: вот увидите, все устроится.
0: Нинка, 25 лет. Все ребята наши на нее заглядывались. Меня выбрала дура.
1: Вот видите, какая у вас жена. Она вас встречать будет.
0: Никто меня не будет встречать. Ясно? У нее вся жизнь впереди. И я эту жизнь портить не собираюсь.
1: Ой, вам уже спать пора. Режим пока соблюдать надо. Я сейчас вас провожу.
0: Не надо меня провожать, я сам. Черт!
1: Ой!
0: Вот не везет.
1: Ну, это ничего. Это ничего. Дайте-ка мне руку. Вот. Так. Тут в темени такой каждый упал бы. Понаставили. Иван Петрович, что это с вами? Что?
0: Ничего.
2: Беспомощность. Наверное, из всех состояний для человека это самое страшное. Беспомощность рождает в душе боль и почти детскую обиду. Ту самую обиду, когда комок подкатывает к горлу, и от слез все кругом становится серым, и ты не способен не только прийти на помощь окружающим, но не можешь помочь себе.
3: Иван Петрович, не хотите на берег сойти? Долго в этом городе стоять будем. Все-таки суша, твердая земля.
0: Мне теперь по ней столько топать придется.
3: А я люблю твердую землю. Как только это моряки целыми годами на суше не бывают.
0: Для них море, наверное, и есть вся земля. Вот как для меня было. А, ладно. Большой город?
3: Не очень, но уютный. Старый такой.
0: Я хотел у тебя прощения попросить.
3: За что? Я не понимаю, Иван Петрович.
0: Да, за крик мой после танцев этих дурацких.
3: Да вы меня и не обидели вовсе. Вот вы тогда сказали, что мне завидуете. Помните?
0: Ну, не забыл.
3: А я еще подумала, как он ошибается. Ну, чего мне завидовать? Обыкновенная у меня жизнь. Если по правде, то завидовать вам надо. Пускай у вас несчастье, но зато у вас есть целый город, город, который вы спасли. И каждый в этом городе знает вас и любит. Вы родной в нем. Понимаете, Иван Петрович? Время идет, и в конце концов мы исчезнем. Но город-то будет стоять, и о вас будут рассказывать из поколения в поколение. И вашим именем его назовут, и вы никогда не умрете. Вы городом станете, Иван Петрович. Что?
0: У тебя нос курносый.
3: Говорят, курносый, а что?
0: Так я и знал. Курносы, они все фантазерки. Смешно, а я так и не видел этот город.
3: Ведь тогда над городом вы же могли, как это называется, катапультироваться.
0: Мог.
3: Вы не стали. И никто из нас бы не стал. А вот если бы все сначала, и вы уже обо всем знаете наперед, ну разве вы не так же сделали бы?
0: Больно трудные вопросы задаешь.
3: Просто я знаю, как вы бы поступили.
0: Откуда ж ты знаешь?
3: Потому что вы такой.
0: Интересно, какой?
3: Ну, я не знаю, как объяснить, только я в вас верю.
0: Жалеешь ты меня, Маша, вот что.
3: Неправда.
0: Нет, правда. Это хорошо, что ты жалеть умеешь. Значит, из тебя хороший врач получится.
3: Я еще не знаю, буду ли я им.
0: Почему же?
3: Ай, в медучилище поступать легче всего было. Вот я и пошла. Правда, потом втянулась. Но дальше... Просто не знаю, связывать мне свою дальнейшую судьбу с медициной или нет.
0: Связывай, Машенька, связывай. У тебя получится.
3: Ой, что-то холодновато стало. Я вам сейчас пиджак принесу.
0: Не надо, не холодно.
3: Больной, извольте подчиняться. Это наш главврач так говорит. Я сейчас...
2: Тот городок тоже стоял на берегу реки. Не такой великой, как Волга, но тоже старинной и хорошей русской реки. Иногда высоко в небе над городком раздавался рокот самолетов. Люди привыкли к нему и не обращали на него внимания.

0: вы где? А я вас искала, Иван Петрович. Стучал в каюту, думаю, неужели так крепко спит? А вы на палубе. Как это вы?
1: Что же мне теперь всю жизнь к вам за помощью обращаться? Не один день путешествуем, изучил дорогу.
0: Вот видите? Ну и молодец. Только мы на завтрак опаздываем. Пойдемте, Иван Петрович.
1: А я позавтракал.
0: Как?
1: Обыкновенно. Пришел, сел за стол и позавтракал.
0: Это просто замечательно.
1: Ладно, теперь вы идите.
0: А может, у меня аппетит исчез?
1: В твоем возрасте это не бывает.
0: Да, успею еще. Давайте постоим. Утро хорошее.
1: Расскажите, Маш, расскажите мне про это утро.
0: Как-то я не смогу.
1: Сможете. Что видите, о том и рассказывайте. Ну?
0: Значит, так.
1: Какого цвета сейчас вода?
0: Голубого.
1: Только одного цвета?
0: Ой, да, не везде. Вот тут внизу, у самого борта, она почти черная. А дальше все светлее, светлее. А около берега опять темнеет. Такая темная полоска. Ой, я, наверное, неправильно рассказываю.
1: Правильно.
0: Правда?
1: А берега? Какие берега?
0: А берега плоские. И поля. Поля, поля, до самого горизонта.
1: Это начинаются заволжские степи.
0: Здорово! Я никогда степь не видела. Читал только про нее. Интересно. А вон домики. Деревня. И мальчишки купаются. Ну, конечно, жарко им. Деревьев-то вон как мало. Никакой тени. А вон один за нами погнался. Наверное, нравится ему на волнах качаться. Самолет! Вот он! Вот! Ой, как низко летит. Ну, совсем над нами. Какой он смешной.
1: Антон, колхозом помогает.
0: Как низко. А вдруг упадет?
1: Все правильно.
0: Вот и улетел.
1: Улетел.
0: А почему вы его Антоном назвали?
1: Марка у него такая. Ан-2. Вот его и привыкли по-человечески называть Антоном. Маленький он, юркий.
0: Просто странно. Почему я такая трусиха? Родилась и всю жизнь живу в Москве, а на самолете ни разу не летала. Ну, конечно, не потому, что некуда. А просто я трусиха. Я даже на качелях боюсь. Правда, я не в самой Москве родилась, а в Люберцах. Слыхали?
1: Слыхал.
0: Ну, конечно, это почти Москва.
1: Родители живы?
0: А как же. Мама учительница в начальных классах. А папа, он всю войну разведчиком был. Ротой командовал. Очень тяжело было. Потом он на почтамте работал. А год назад его паралич разбил. Врачи, говорят, сказалось нервное перенапряжение военных лет. Сначала совсем плохо было. А сейчас он уже сидеть может. И левая рука уже почти действует. Может, вообще выздоровеет.
1: Ну, если уж левая половина действует, значит, все будет в порядке. Да вы и сами в этом лучше меня разбираетесь. Доктор все-таки.
0: Смеетесь. Какой я доктор? Всего-навсего медсестра.
1: Сестричка. Войну так называли. Лежит раненый на поле боя. Тихо так зовет сестричка.
0: Ага, помню. Я это в кино видела.
1: Не я в кино. А своего отца я совсем не помню. В начале войны без вести пропал. Плотником он был. Говорят, очень хорошим плотником. Есть у меня, Маш, одно яркое впечатление детства. Летчика нашего в деревне хоронили. Упал он в соседний лес. Ну, нашли его наши бабы. Решили похоронить в центре деревни. Село наше тогда уже освободили. А я маленький, глупый, почему-то все думал, это моего батю в землю зарывают. Мать плачет, сестренка плачет, ну, значит, батю. А памятник этому летчику с тех пор в деревне стоит. Пионеры следят.
2: Дядя, ты слепой?
0: Иди, мальчик, иди.
2: Витька говорит, ты слепой. А я говорю, что нет, если у тебя глаза есть.
0: Иди, иди, мальчик.
2: Ну я пойду к Витьке, а то он спорит, как дурак. А я говорю, если глаза есть, значит не слепой. До свидания.
0: Иван Петрович. Иван Петрович. Смешной мальчик. Маленький совсем.
1: А чего вам, Маша, завтракать не идете? Идите, идите.
0: А вы?
1: А я постою. Подожду вас. Идите.
3: Наверное, такое бывало и с вами. Припомните. Вот происходит в вашей жизни событие, казалось бы, очень большого значения. Оно длится довольно долгое время. И все ваши помыслы, стремления, все в нем. Но проходит время, и неожиданно для себя вы замечаете, что оно как бы прошло мимо, не задев ни ума, ни сердца. А бывает короткая встреча, нечаянный разговор, кем-то просто оброненная фраза, даже иногда молчание и взгляд другого человека неожиданно меняют вашу жизнь и переворачивают душу.

0: Плыть. Иван Петрович, а вам хотелось бы вот так долго-долго плыть?
1: И больше ничего?
0: Больше ничего.
1: Не знаю. Пожалуй, нет. Просто куда-то плыть неинтересно.
0: А я проснулась сегодня среди ночи. Тихо. Только река в стенку скребется, как кошка, честное слово. Я проснулась и подумала, как хорошо вот так плыть.
1: Может, ты влюбилась, Маш?
0: Да в кого тут влюбишься?
1: Ну, любовь — неожиданное чувство.
0: Ой, первый раз я смешно влюбилась по пластинке.
1: Это как же?
0: Да я еще школьницей была. Услышала, как он поет на пластинке, и влюбилась. Он так замечательно пел. Сердце красавицы склонно к измене.
1: Кто это он?
0: Кто? Певец Козловский. Слыхали?
1: Да, ну он не молодой вроде,
0: Маш. Да это я уж потом узнала. Но голос-то у него молодой, вот я и влюбилась. Смешно, да?
1: Да. Ну а второй раз?
0: Откуда вы знаете?
1: Ты же сама сказала, первый раз я влюбилась, значит, был второй. Ну, может быть, тебе говорить об этом не хочется, прости тогда, Маш.
0: Да нет, тут скрывать нечего. Второй — это совсем недавно. Можно сказать, что в данное время. Очень хороший парень. Мы познакомились с ним под Новый год у моей подружки Людки Теселкиной. А весной его призвали в армию.
1: И ты его теперь ждешь?
0: Жду.
1: А потом? Ну, когда он вернется?
0: Он сказал: вернусь, будем строить семью.
1: Часто пишет?
0: Очень часто. Домой приеду, наверное, полный ящик его писем.
1: А все-таки долго ждать, Маш?
0: Ну, конечно, если чувство пройдет, то я ему об этом скажу прямо. Только после того, как он из армии вернется. А пока буду писать ему и ждать.
1: Выходит, будет этот парнишка твои письма получать. Будет продолжать верить тебе, надеяться. А на деле все эти письма неправда. Разве это честно, Маша?
0: Ну, понимаете, он сейчас служит. Ему нелегко приходится. А тут я ему еще писать перестану. Жалко человека.
1: Ну, а когда вернется? Разве не жалко будет?
0: Ну, когда вернется, тут радость возвращения, то да сё. Тогда для него легче будет. А может, он и вообще внимания на меня не обратит?
1: Ну, это если он не любит тебя. А может, парень после твоих писем... Ну, конечно, это не мое дело. И может, и у тебя, и у этого парня все скоро пройдет. Но только, по-моему, Маша... Честность в любви дорогого стоит.
2: Итак, дорогие друзья, водоплавающие! Начинаем час игр и шуток! Проходите, товарищи, проходите. Не толпитесь, не толпитесь. Товарищи, вот вы в какой-то. Садитесь, рассаживайтесь. Места хватит всем. Пожалуйста. Итак, дорогие друзья, сейчас каждый желающий сможет продемонстрировать свою смекалку и ловкость вот на этих предметах. Кстати, это призы. Мальчик, что ты озоруешь?
3: Я ловкость свою демонстрирую.
2: Сейчас же слезь с перил, ты же упадешь.
3: Не слезу. Ты лучше мне приз давай.
2: Я тебе сейчас дам такой приз. Слезь с перил. Мальчик!
1: Маша, где вы? Маша, где вы, Маша?

0: Иван Петрович?
1: Я.
0: А я заснула. Я сейчас встану.
1: Лежи, Машенька, лежи, отдыхай.
0: Для чего меня в постель уложили? Я совершенно здорова.
1: Конечно, здорова. Но полежать немного надо. Все-таки воды нахлебалась, переволновалась. Лежи.
0: Теперь у нас все с вами наоборот получается. Я вроде больная.
1: А я этот, как его, медбрат, что ли?
0: А вода, между прочим, совсем не холодная. Даже приятно было.
1: Чего себе приятно? Высоко, наверное, прыгать-то?
0: Я вначале внимания не обратила. Просто на меня какое-то затмение нашло, будто я и прыгнула. А второй раз, если бы...
1: Ну и второй раз прыгнула бы, и в третий.
0: Откуда вы знаете?
1: Ты ж трусиха, а трусихи все, они смелые.
0: Мальчик, вот он действительно смелый. На такой высоте балансировать.
1: Выпороть бы этого мальчика. Погибнуть мог, если б не ты. А вот теперь к тебе рвется благодарить, и мамаша его плачет.
0: Ну, конечно, она бедная, больше всех пережила.
1: Маш, пока ты спала, тут телеграмму мне доставили.
0: Вам?
1: Угу.
0: От кого, Иван Петрович?
1: Почитай, пожалуйста, Маш.
0: Так, здесь написано...
1: Ну, читай быстрее, что?
0: Какой ты глупый, Ваня.
1: Ага.
0: Я люблю тебя. Буду встречать вместе с твоей мамой, Нинка.
1: Все?
0: Все.
1: А то ты не врешь? Честное слово, там все так написано.
0: Да зачем же мне вас обманывать?
1: А может, ты меня опять пожалеть решила? А там совсем другой текст. Ведь Нинка же моя жена.
0: Да я так и подумала.
1: Откуда отправлена телеграмма?
0: Из Волгограда.
1: Самолетом прилетел. А я, Маш, я правда глупый, а? Да чего там, просто балбес.
0: Написали, наверное, как в романах. Ты свободна и так далее.
1: Точно так и написал. Понимаешь, она молодая, красивая, а тут я...
0: А вы вполне симпатичный мужчина.
1: Серьезно?
0: Да. Чего вы меня краснеть заставляете? Вообще вы несерьезный человек. Ну зачем вы своей жене такое письмо написали? Ей и так нелегко было. А вы еще подбавили. Вроде умный, образованный, а ведете себя как романтический герой 19 века. Нет, все-таки женщины умнее мужчин.
1: Подожди, Маша, а может быть мне тоже ей телеграмму отправить? Ну, прощение там попросить.
0: Да чего там? Послезавтра будем на месте. Вот встретит вас ваша жена, мама. А я решила, поеду в Москву поездом. А то по реке снова как-то надоело.
1: Эх, Нинка, Нинка моя, Нинка. О, это к тебе, Маш. Мальчик с мамашей, наверное.
2: Ой, скажите, что я сплю. Я сплю.
3: В раннем детстве человек учится ходить. Учится видеть, слышать, говорить. Но сколько раз в течение своей жизни человек учится заново жить? Это трудная учеба. И уже нет рядом заботливых родительских рук, готовых каждую секунду прийти на помощь. Прежде всего, ты сам ответственен за каждый свой шаг в новой жизни. И вот ты делаешь этот шаг, самый первый, а впереди еще тысячи и десятки тысяч таких же трудных, мучительно трудных.
0: Могу понять, ну как можно в такую погоду в помещении сидеть?
1: Танцуют, не сидят.
0: Ну и пусть даже танцуют. Танцевать можно и на земле. А тут на реке вечером.
1: Бакины мигают.
0: Мигают.
1: Темно.
0: Очень.
1: Берегов не видно.
0: Только огоньки иногда.
1: Значит, завтра расстаемся.
0: Конец нашему путешествию подходит, Иван Петрович.
1: Как же я теперь без тебя буду, Машенька?
0: Без меня?
1: Ты ведь вроде глазами моими стала.
0: Да что вы! Ой, а вон костер!
1: Большой?
0: Нет, не очень. Хорошо сейчас у костра, наверное, а?
1: Ты ж хотела все время плыть.
0: Ну, когда около костра, то как будто тоже плывешь. Интересно, кто его разжег? Рыбаки?
1: А может, такие же, как мы с тобой, путешественники. Только мы с тобой плывем по реке, а они долго шли рядом по земле. Может быть, одному тоже было трудно. Ему казалось, что дальше идти незачем. Вот тогда другой зажег костер, вскипятил чайник, испек картошки. И первый, может быть, не сразу, но все-таки начал понимать, что жить на этом шарике стоит.
2: Вы как будто сказку рассказываете. Старую добрую сказку. А вы знаете, каких людей я больше всего люблю? Добрых. Ведь доброта – это самая сила и есть. Вот мой отец, он был разведчиком. Он врагов убивал, можно сказать, собственными руками. А знаете, какой он добрый?
1: Доброта – это привилегия сильных. Вот мы и стараемся быть добрыми.
2: Неужели я завтра увижу Сталинград? Я когда это слово слышу, то всегда волнуюсь. Ну, хотя вроде к войне никакого отношения не имею.
1: Имеешь, хотя и родилась ты после войны. Я не воевал, тоже имею. Отцы наши воевали, Маша. Мы дети этой войны, поэтому неотделимы.
2: А она будет снова?
1: Война? Ну, если такое когда-нибудь случится, у нас впереди будет Сталинград.
2: Это значит победа?
1: Конечно, победа. Стога по берегам.
2: Как пахнет сеном! Ой, так пахнет, что у меня в носу даже защекотало, и голова закружилась.
1: А мне сейчас, Маш, кажется, проснулся я на сеновале. Рано утром. Небо еще ночное, звезды последние. Мне удивительно как-то жить, и всего мне 18, и все впереди. Впереди. Черт. Ну не можешь же так... Все сразу захлопнуться. Маша, руки, ноги целы, голова в порядке. Нет, я еще видеть буду и снова в воздух поднимусь. Все впереди, 33 мне, а сейчас наука развивается очень быстро. Изобрету же что-нибудь, а?
2: Помните, как этот мальчик сказал, если есть глаза?
1: Конечно, помню. А ты, Маш, похоже, не только того мальчишку из воды вытащила.
2: Да что я? Это еще профессор сказал, путешествие по реке, мол, укрепляет нервную систему. Вот и укрепило. Вы успокоились.
1: Ерунда, ничего я не успокоился. И горько, и больно мне. Только вот страх и ужас исчезли. И жить не так противно.
2: Все, все, все будет у вас в порядке. Только вот подойдет наш пароходик к пристани, и прощайте, Иван Петрович. Увидимся ли еще когда-нибудь?
1: Не знаю. Единственное, что я знаю наверняка, как бы мне ни было трудно, я всегда буду помнить, что живет на свете Маша-санитарка, которая будто меня с поля боя вынесла.
2: А нам навстречу другой пароход. Весь в огнях. Смотрите, Иван Петрович, смотрите. Ой, простите.
1: А я смотрю, Машенька. Я стараюсь смотреть.

0: Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач. Вы слушаете «Умное радио». Наш сайт в интернете умное-радио.ру. Заходите и смотрите программу передач.
1: Далее в нашем эфире радиоспектакль на пьесу Александра Володина «Старшая сестра».

0: Комната, где живут сестры. На одном конце стола занимается Лида. Она учится в 9 классе. На другом конце занимается Надя. Одновременно она вытирает посуду. Ей 25 лет.
1: Сиди. Если Кирилл, я подойду.
2: Да? Она занимается, в школе поговорить.
1: Кто?
2: Пиши.
1: У тебя плохое настроение?
2: Ничуть.
1: И все-таки?
2: И все-таки.
1: Из-за Огородникова?
2: Зря я с ним связалась.
1: Почему? Если он тебя куда-нибудь приглашает, и это ему доставляет удовольствие, пожалуйста, ты согласна. Подарки — другое дело. Это уже к чему-то обязывает. Надеюсь, он ведет себя корректно?
2: Корректно. Пиши.
1: Эта лошадь кончилась, дайте мне другую. Наденька, ты все равно ходишь. Вынес портфель и синенькую тетрадку.
2: Что теперь?
1: Доклад к диспуту.
2: Ой.
1: Я уже половину написала. Осталось 3 вопроса. Честно ли сейчас стоять в стороне? Стоит ли работать ради денег? И где твое место в строю?
2: О, Господи! Как же ты будешь отвечать?
1: Не беспокойся.
2: Тогда пиши. Я его отправлю, пускай позже придет.
1: Нет, он будет торчать где-нибудь на улице. Я не смогу заниматься.
0: Надя идет открывать. Лида посмотрела в зеркало, перекинула косу на грудь, потом на спину, снова на грудь. Входят Надя и Кирилл.
2: А Лида как раз занимается, пишет доклад.
3: Ничего, я посижу.
2: Не мешай ей.
1: Он не мешает, наоборот. Вот, слушай. В чем счастье нашей жизни? Счастье в труде. Некоторые считают, что нельзя отказываться от личного счастья во имя труда. А я считаю, что можно. Ну, тут нужен пример, я пока оставила место. Трудиться для себя — это не приносит удовлетворения. Надо трудиться для других. В этом смысле можно считать, что участие в сборе металлолома или бумаги — это тоже счастье. У нас человек не может быть несчастлив, потому что ему предоставлены все возможности.
3: А ты счастлива?
1: Я? Нет. Но если я была бы негром в Америке...
3: О, нет слов.
1: Пришел и все опошлил.
2: Ты пиши. А ты лучше поговори со мной.
3: С удовольствием. Надо признаться, что если бы вы учились в нашей школе, то еще неизвестно, как бы решилась моя судьба.
1: Он говорит правду.
2: Занимайся. А вот ты спросил, счастлива ли она. Почему? Ты уверен, что нет?
3: На свете счастья нет, но есть покой и воля.
2: Мне кажется, сказать «я счастлива» просто неудобно. Как бы сознаешься, что большего тебе от жизни не нужно, и ты довольна тем, что есть. Поэтому Лида тебе так и ответила. Но все-таки хорошо, когда человек умеет радоваться и тому, что есть. Каждый раз вечером, когда я ложусь спать, мне немножко жалко. Вот еще один день прошел. Осталось на один месяц.

0: Надя открывает. Это Ухов.
1: Ну, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Дмитрий.
3: Здрасте. Ужинать будете? Я вам накрою. Лида занимается.
1: А, Лида занимается. Ну, подай-ка.
2: Где там что?
1: Поди ищи.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Ну, похвались, как ты там отличился по литературе.
3: Зачем? Я тогда вам ничего не буду рассказывать.
4: А я не стыжусь. Я действительно считаю, что Наташа Ростова не может служить положительным образом. Потому что она, в сущности, самка.
3: Ой.
4: Да, влюбилась в одного, потом в другого, потом в третьего. Потом детей народила, и больше ничего не нужно.
1: Это где же ты это прочитал?
4: Это моя собственная гипотеза. Существует же свобода мнений.
0: Лида принесла ужин, накрывает на стол.
1: Видела, как рассуждает? За стилягами не гонись. Вчера было модно широкие брюки, сегодня модно узкие брюки, завтра опять широкие. Вот так всю жизнь и будете брюки перешивать.
4: Если бы человечество не совершенствовало свою одежду, мы до сих пор ходили бы в звериных шкурах.
1: Слышала?
4: Я не стиляга, но я видел, как стиляга спас тонущую девушку.
1: Врешь.
4: Ну, вру. Важен принцип.
3: Видишь ли, Кира, ты можешь понять, что Наташа Ростова плохая. Ты можешь понять, что Наташа Ростова хорошая. Ты только не можешь понять, какая она на самом деле.
1: Да что вы ему толкуете? Он же умнее всех. Вот он, мол, я с большой буквы.
4: А что делать? Человечество в среднем умнеет. По сравнению, например, с 10 веком, сейчас каждый нормальный человек гений. Да, а через 1000 лет все будут гении по сравнению с нами.
1: Возносишь, не спровергаешь, философствуешь. Только все это кустарно.
3: Тихо, молчи.
4: Обезьяна превратилась в человека, когда научилась различать, на что надо обращать внимание, а на что не надо.
3: А вот это уже грубо.
4: Простите, пожалуйста. Вот кого я меньше всего хотел обидеть, так это вас.
3: И это ты нехорошо сказал.
4: Тогда все. Отхожу на заранее подготовленные позиции. До свидания.
1: Я признаю, что он умный парень. Способный к математике. Но если в эти годы у человека нет обыкновенной порядочности, для меня все остальное теряет значение. Такая удача, мне удалось познакомить его с профессором Кашкиным, а теперь выяснилось, что он говорит Кашкину обо мне гадости. Перевирает мои слова и сам удивляется, какой я глупый. И не прикидывайся, тебе это тоже известно.
2: Он просто преувеличивает, любит гиперболы, на него никто не обижается.
1: Гиперболы, эффекты. Имей в виду, через несколько лет эффекты полиняют. И все свои непомерные претензии, всю свою неудовлетворенность он будет вымещать на окружающих и в первую очередь на тебе. Извини, что вмешиваюсь в твои дела, но вы слишком дорого мне достались. 3 года я вас разыскивал по всем детским домам. Вложил в вас несколько лет жизни, немножко здоровья, кусок своей души, вот как в сберкассу. И хочу, чтобы это там было сохранено.
3: Ничего, дядь Мить. Вот уже Лида кончает школу. Я работаю. На стройке меня ценят. Без отрыва от производства я учусь в техникуме. Нас упрекнуть не в чем. Лида немного взбалмошная, но может быть от того, что она одаренная натура? Кто знает, когда-нибудь она еще нас всех поразит, и мы будем ей гордиться. А пока мы можем вам только обещать, что стыдиться за нас вам не придется ни в чем. Ни в большом, ни в малом.
1: Угу, угу. Замуж тебе пора.
3: А я выйду. Мне и влюбиться-то нет времени. Днем работа, вечером учеба. А еще и дорога туда-обратно. Открой.
0: В комнату вошел человек в плаще. Оглянулся. Это Огородников.
5: Имя, отчество?
3: Надежда Георгиевна.
5: Я прошу вас позвонить моей жене и объяснить свое поведение.
3: Дядь Мить, это товарищ Огородников из стройуправления.
1: А, слышал. Интересно познакомиться.
3: А, Игорь Степанович, а откуда вы знаете, где я живу? Вы садитесь, только у нас не убрано.
5: Я хочу, чтобы вы объяснили мне эту дурацкую историю, в которую вы меня впутали.
3: Какую историю?
5: Сегодня меня вызывали в партийный комитет.
3: И что?
5: Я допускаю, что у вас игривый характер. Но и в шутках должна быть мера.
3: Не понимаю.
5: Меня обвиняют в том, что я преследую вас своими ухаживаниями.
3: Боже мой, какая глупость. Мало ли о чем настройки треплются девушки.
5: Давайте называть вещи своими именами.
1: Позвольте, после всего, что было, вы же ее в чем-то еще и обвиняете?
5: А что, собственно, было?
3: Да ничего же и не было. Я ведь сказала, это просто такая шутка.
1: Только вот не надо покрывать. Ты сейчас испугалась и отказываешься от своих же собственных слов.
5: Что она вам говорила?
1: Только то, что вы за ней ухаживаете.
2: Женатые за всеми ухаживают.
1: Но не все их поощряют.
2: Она не поощряла!
5: А вы и здесь наболтали.
1: Не запугивайте ее.
2: Да зачем вы вмешиваетесь? Вы же не знаете, что у них такое, мало ли что.
1: Не кричи на дядю.
2: Дядя нас выходил, дядя дал нам жизнь, пускай теперь даст пожить свободно.
1: Тебе вот такая свобода нужна? Такая? Ее не будет! Если вас вызвали в партком, значит, есть за что.
5: Меня вызывали потому, что туда обратилась моя жена. Когда я вас приглашал в Таллин? Куда я вас возил на машине? В какие я вас водил рестораны?
3: Это я просто нафантазировала. Как я могла подумать, что ваша жена узнает про всю эту ерунду, да еще пойдет в партком?
5: Так вот, теперь пойдите туда вы и пофантазируйте обратно.
3: Игорь Степанович, я не могу этого сделать. А вы скажите, вам поверят. Если уж вам не поверят, то кому же?
1: Я не понимаю. Значит, ты им наврала?
3: Если хотите, называйте так.
5: А как же это еще называть?
3: Ну, наврала.
1: Как наврала? Зачем? Умалишенная. Ни с того, ни с сего опорочит человека. Я должен знать, зачем тебе это понадобилось.
5: Надежда Георгиевна, я прошу вас позвонить моей жене и объяснить ей все.
3: Конечно. А сейчас я еще не готова. А я не знаю, что говорить.
5: Назовите свою фамилию, говорить будет она.
3: А потом?
5: По постановке. Верочка, сейчас с тобой поговорят.
3: Здравствуйте. Это говорит Резаева, учетчица.
6: Да как вы могли? Как вам не стыдно за раз дрянь привела к чужому мужику? Я тебе покажу еще. Я тебе покажу дрянь. Вообще, как так может быть? Ты привела к другому мужику, пришла к другому мужику и взяла его. Я тебе еще покажу. Я тебе говорю, я покажу тебе. Сама покажу. Вот как вы могли? Как вам? Совесть-то у вас есть вообще? Как вы можете так поступать с человеками? Добропорядочная женщина я. Я добропорядочная женщина. А вы распускаете такую клевету.
3: Я целиком с вами согласна. Но это недоразумение. Я пошутила. Это такая шутка.
6: Стыдно вам, стыдно, ничего страшного. Постыдитесь еще.
3: До свидания.
5: Что она сказала?
3: Неразборчиво.
5: Благодарите судьбу за то, что у меня мягкий характер.
1: Красивая история. Ну что ж, теперь тебя могут обвинить в клевете. Этого еще не хватало.
3: Ничего не будет.
1: Откуда ты знаешь? Что он за человек? Может быть, он негодяй? Зачем ты все это придумала?
2: В какой-то степени это можно понять.
1: Нормальный человек этого понять не может.
2: Просто немножко похвалилась.
1: Зачем похвалилась? Кем похвалилась? Ты его видела?
2: Да.
1: Какое-то запоздалое детство. Я понимаю, тебе в свое время не удалось подурачиться волю, понимаю. Так ты решила наверстать теперь. Мало того, что своими фантазиями морочишь голову сестре. Погоди, жизнь еще стукнет дубинкой по ее одаренному лбу. Самобытный талант, всюду таланты, полным-полно талантов. Молись на нее. Молись, молись, молись!

0: заниматься.
1: Представляю, как тебе хочется оборвать поводья и поскакать по холмам. Твоя беда в том, что я все время сижу у тебя на шее.
0: Ничего, я привыкла.
1: А тут еще дядюшка. Разумеется, мы его должники по гроб жизни. Но он давал нам деньги на хлеб, а ты ему неизвестно на что десятку с получки.
0: Разве в этом дело? Все это ерунда и не имеет решительно никакого значения. Для нас с тобой важно совсем другое.

0: остановить внимание на себе.
1: Резаева!
0: Так, что вы будете читать?
1: Отрывок из «Войны и мира».
0: Нет, отрывок из романа «Война и мир».
1: Отрывок из романа «Война и мир».
0: Не спеши. Пауза. Пускай они на тебя посмотрят. У тебя хорошие данные. Так, сосредоточилась, можешь начинать.
1: Только еще один раз сказал сверху женский голос, который сейчас узнал князь Андрей. «Да когда же ты спать будешь?» — отвечал другой голос. «Я не буду, я не могу спать, что же мне делать?» «Ну, последний раз!» Два женских голоса запели какую-то музыкальную фразу, составляющую конец чего-то. «Ах, какая прелесть! Ну, теперь спать и конец!» «Ты спи!» «А я не могу!» — отвечал первый голос, приблизившийся к окну. Она, видимо, совсем высунулась в окно, потому что слышно было шуршание ее платья и даже дыхание. Все затихло и окаменело, как и луна, и ее свет и тени. Князь Андрей тоже боялся пошевелиться, чтобы не выдать своего невольного присутствия. «Соня! Соня!» — послышался опять первый голос. «Ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть! Ах, какая прелесть! Да проснись же, Соня!» — сказала она почти со слезами в голосе. «Ведь это к прелестной ночи никогда, никогда не бывало!»
0: «Что ты на меня смотришь? Мне давно уже нравится все, что ты делаешь. Может быть, надо даже еще сильней. Помнишь, ты рассказывала, у тебя было такое желание прожить только месяц, но вовсю. А потом взять и умереть. Ведь Наташа Ростова точно такая и есть. Не каждый человек способен испытать счастье. А она может извлечь для себя счастье из чего угодно. Из того, какая сегодня ночь, какое небо. Вот она и говорит: «Соня, Соня, ну как можно спать?
1: Соня, Соня, ну как можно спать? Да ты посмотри, что за прелесть!» «Надь, а может, мы просто ненормальные? Ведь, скорее всего, ничего не получится. Никуда меня не примут. Просто по теории вероятности, ведь это скорее всего».
0: «Не получится, тогда и будем думать».
1: «Если даже меня вдруг и примут, это тоже еще не все. Иногда мне кажется, будто я действительно что-то могу, но иногда мне становится страшно. Что мы делаем? Чем все это кончится? С тобой же нельзя говорить на эту тему трезво. Ты как оглашенная. Ты все давно решила за меня. Дядя правильно говорит. Быть средним инженером куда ни шло, но быть посредственной артисткой – это стыдно».
0: «Было бы стыдно, если бы тебе нужна была слава, успех. У тебя другая цель – давать людям радость. Давать людям радость. Разве этого можно стыдиться? Наоборот, будет плохо, если ты ничего не проверишь, ни в чем не убедишься и сама зароешь свой талант в землю. Вот вспомни, как мы в Омске ходили с тобой в театр. Такое везение! Над детским домом шефствует театр. Это один случай на тысячу. Нас бесплатно пускали на утренники. Мы все время ждали. Через 7 дней, через 5 дней, через 3 дня мы идем в театр. Если у нас случалась какая-нибудь неприятность, мы не падали духом. Мы знали, через 2 дня мы идем в театр. Когда в зале гасили свет и снизу освещали занавес, он становился как будто прозрачный. Как бы сам светился, помнишь? Ты смотрела на сцену, еще была такая маленькая, ничего не понимала, а глазенки вот такие. И вот теперь столько потрачено сил, столько переговорено, столько бессонных ночей. Ты вдруг чего-то испугалась? Заранее, без всякой причины, ни с того, ни с сего. Продолжай».
1: «Соня», — сказала она почти со слезами в голосе, — «ведь этакой прелестной ночи никогда, никогда не бывало!»

0: комната, где происходит приемное испытание в театральную студию. За столом комиссия, председатель, актриса, режиссер Кузькин. На стуле в ожидании сидит Лида. Поступающий, внешность которого, к сожалению, не соответствует образу, читает монолог Чацкого.
1: А вы, о, боже мой, кого себе избрали? Когда подумал...

0: Пожалуйста, ваша фамилия?
1: Рязаева.
2: Ну, что вы прочитаете? Может быть, стихотворение?
1: Стихотворение Мартынова.
2: Угу.
1: В белый шелк по-летнему одета, полночь настает. На Садовой в переулке где-то человек поет. Слышите? Ни рупор, ни мембрана звуки издает. Громогласно, прямо, без обмана человек поет. Он поет и отвечает эхом каждая стена. Замолчал и разразился смехом. Вот тебе и на. Он хохочет, петь большой любитель, тишине грозя. Это ведь не громкоговоритель, выключить нельзя. Когда я волнуюсь, у меня чего-то не хватает. И никто не скажет, чего у меня не хватает.
2: Ничего, мы разберемся. А теперь, пожалуйста, прозу.
1: Отрывок из «Войны и мира». Ой, отрывок из романа «Война и мир».
3: Члены комиссии совещаются. В комнату входит Надя. Она взволнована.
0: Что вы, девушка?
4: А я вот к товарищу Кузькину.
2: Да-да, я слушаю.
4: Вы меня не помните?
2: Как же.
4: У меня к вам только маленькая просьба. Вы только что слушали девушку. У нее легко возбудимая психика.
2: Ага.
4: С одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, о ее способностях никак нельзя судить, потому что она показала в таком состоянии.
0: Хорошо. Мы это учтем.
2: Постойте, а как ваша фамилия?
4: Моя? Рязаева.
2: Рязаева? Ну, вы же когда-то ходили в студию при Дворце культуры.
5: Саша, покороче.
2: Потом что-то исчезли.
0: Товарищ, нельзя ли отложить? Мы работаем.
2: Евгений Петрович, она очень способный человек.
0: Ну, дойдет очередь, мы ее послушаем.
2: Я прошу, чтобы вы ее послушали сейчас. Даю слово, вы не пожалеете.
0: Ну, как вы умеете усложнять любое простое дело?
5: Давайте же что-нибудь решать. Идет время.
2: Три минуты. Пожалуйста, читайте.
4: Я?
2: Только быстро. В вашем распоряжении 3 минуты.
4: Я? Зачем? Вы меня не поняли. Я пришла с сестрой, Рязаева Лида.
5: Лида!
0: Не надо Лиду, не зовите.
4: А вы ее только что слушали.
0: Мы помним, а теперь мы хотим послушать вас.
2: Читайте.
4: А что читать? Я ничего не помню.
2: Ну, то, что вы тогда читали во Дворце культуры. Только, пожалуйста, вон туда встаньте.
4: Я ничего не помню.
0: Не помните, тогда не надо. Давайте следующую.
2: Ну, что-нибудь вы помните?
4: Я помню. Только это не художественная проза, это отрывок из статьи.
2: Что делать? Давайте отрывок из статьи.
4: Сейчас вам показывалась девушка Рязаева.
2: Да.
4: У нее легко возбудимая психика.
0: Читайте.
4: Театр. Любите ли вы театр так, как я люблю его? То есть всеми силами души вашей, со всем энтузиазмом, со всем исступлением, которому только способна пылкая молодость, жадная и страстная до впечатления изящного. Или лучше сказать, можете ли вы не любить театр больше всего на свете, кроме блага истины? Не есть ли он исключительно самовластный властелин наших чувств, готовый во всякое время и при всяких обстоятельствах возбуждать и волновать их, как воздымает ураган песчаные метели в безбрежных степях Аравии? Что же такое, спрашиваю вас, этот театр? Это истинный храм искусства, при входе в который вы мгновенно отделяетесь от земли, освобождаетесь от житейских отношений. Вы здесь живете не своей жизнью, страдаете не своими скорбями, радуетесь не своим блаженством, трепещете не за свою опасность. Здесь ваше холодное «я» исчезает в пламенном эфире любви. Но возможно ли описать все очарования театра, всю его магическую силу над душой человеческую?

0: живите и умрите в нем, если можете. Прошу вас, послушайте мою сестру, а?
1: Это статья Белинского. Как вас зовут?
0: Надежда.
1: Надежда.
2: Сколько вам лет?
0: 26.
1: Учитесь, работаете?
0: Работаю, учу учиться и на строительстве, а учусь в строительном техникуме.
1: На каком курсе?
0: На втором.
1: Да. Вопрос.
2: Когда вы кончите студию, вам будет 30 лет. Вы об этом подумали?
0: Я вообще не думала поступать. Я пришла с сестрой.
1: Ну что ж, пока можете идти. До свидания.
0: До свидания.
3: До свидания.
2: Вот что такое индивидуальность. Это к нашему спору.
1: Я говорил о тех, кто хочет на копейку пятаков купить. А в искусстве так не бывает. В искусстве бывает наоборот.
3: Я был прав?
2: Начнет играть, когда ей будет уже за 30.

0: Надя и Лида вернулись домой. Оповещенный о случившемся, к ним пришел дядя.
1: Это как у нее духу хватило. Я, говорит, сестра, давайте я вам за нее расскажу. Девочки, вы извините, что я не переживаю, но ведь потешно получилось, а?
2: Действительно, получилось смешно. Я не сдала, а Надя сдала, прям комедия. Я с треском провалилась, а она пошла, раз, всех поразила.
3: Могла ли я подумать? Если бы мне кто-нибудь сказал об этом раньше, я бы расхохоталась, я бы с ума сошла. Лида, это, наверное, нехорошо, но я чувствую что-то непонятное. Все-таки удивительно. Значит, во мне что-то есть? Боже мой, кто мог ожидать? Кто мог подумать? Нет, это просто смешно.
1: Ну, Надежда, в артистки пойдешь, да? Только, знаешь, надо профиль выбрать. А что будешь делать, петь или плясать, а? Я бы на твоем месте лучше бы в балет пошел. А техникам, надеюсь, не бросишь? Ну, можешь же совмещать умственный и физический труд.
2: Конечно, брось.
1: Молчи, дарование, ты свое сказала.
2: После того чуда, которое произошло, надо быть кретином, чтобы отказаться.
1: Так, может, мне тоже попытать счастье на подмостках? Сейчас. О, дайте, дайте мне свободу, я свой позор. Надюх, ты что? Я, правда, затасковала, что ли? Неужели ты можешь думать об этом серьезно?
2: А почему бы и нет?
1: Уймись. Надюша, да ты ли это? Да бог с тобой, кончишь техникум, иди куда хочешь, ходим в грузинский ансамбль. Еще 2 года, у тебя специальность, у тебя будет материальная база, у тебя будет все.
2: Все? Это еще не все.
1: Только ты не думай, что я тебе враг, что я хочу помешать. Это не так. Но вы сами говорили, что слава вам не нужна. Почему тебя не устраивает самодеятельность? М? Народные театры повсюду есть. Если на то пошло, скажи, а вот кто лучше сыграет рабочего? Артист или рабочий?
2: Тогда получается, чтобы этому рабочему сыграть Отелло, он должен сначала жену свою задушить.
1: Спорить научилась, научись басни читать. Надь, тебе известно, каково сейчас артистам. Когда нет пьес, нет ролей, ничего нет. У нас вон в квартирке живет артистка. Мартынова? Мартынова.
2: Сравнили.
1: А что? Некогда она была очень даже популярна, а теперь он, приходи к нам, она тебе расскажет. Где надежды, где восторги. Ничего нет. Так, бабочка, однодневка.
2: Ничего нет, значит, ничего не было. Ермолову помнят с 19 века.
1: Молчи. Пускай она говорит. Когда она доучится в своей студии, ей будет 30 лет.
2: 17-летних девушек она и не собирается играть. Достаточно других ролей.
1: Это все красиво. Это все красиво, пока мы зрители. Пришли, похлопали и отправились спать. А ты будешь переживать, а почему сегодня хуже хлопали, чем вчера?
2: А завтра лучше похлопать, чем сегодня.
1: На грандиозные успехи не рассчитывай. И пока ты проявишь себя, тоже ведь немало времени пройдет. Нет уже той непосредственности, того обаяния, а это зрители ценят больше всего.
2: Неправда. Зачем вы говорите о том, чего не знаете?
1: Забыл. Тебе же это тоже известно. 4 века за кулисами. Надежда, о себе не думаешь, подумай о сестре. Будете жить двое на одну стипендию? И что же, теперь в институт не поступать? Работу искать? Или на меня опять рассчитываете?
0: Некоторое время все молчат. Потом Надя поднялась, достала свой учебник, как обычно, какую-то домашнюю работу, и села за стол. Дядя подошел к ней, потрепал по голове.
3: Лида, давай-ка и ты за дело.
0: Лида села напротив, выложила тетради.
1: Может быть, я не прав.
3: Нет, дядя Митя, к сожалению, вы правы.
0: Некоторое время Ухов смотрит на них, потом тихо, стараясь не помешать, уходит.

Прошло 2 года. Лида учится в институте, Надя уже техник-строитель. Сейчас Лида лежит в постели, она нездорова, рядом на стуле телефон. Надя в нарядном платье причесывается перед зеркалом.

0: Алло. Обсуждали в группе, обсуждали на бюро. Обсуждал Димка из Большого комитета. Ничего. Никаких результатов. Группа остается совершенно разобщенной. Здравствуй, прощай, такие отношения. Почему у нас появились аристократы? Разрываются одни активисты.
1: Лид, хватит уже болтать.
0: Тут нужен телефон, я попозже позвоню. Я тебе не мешаю, когда ты говоришь?
2: Ну, как одежка?
0: Как ты можешь? Придет человек специально с такой целью, будет тебя разглядывать. Я бы не смогла.
1: Ой, пару лет назад, когда я работала учетчицей и верила в искусство, я бы тоже не смогла. Теперь другое дело. Теперь я взрослая женщина. Очень взрослая женщина. Теперь я могу. Сейчас не так просто выйти замуж. Если девушка не эффектная, не стильная, на нее внимания никто не обратит.
0: Наконец, дошло.
2: Правда, женится все равно на скромных.
1: Ничего?
0: Ничего.
1: А так?
0: Зачем намазалась?
1: Мне уж пора. Это тебе не нужно. Дворничихина дочка говорит, что ты подводишься. А я ей говорю, отмойте ее, такая же останется. Лид, ну, смотри. По-моему, неплохо. На-ка, смери температуру. Ой, не связывалась бы ты с Кириллом, была бы здорова. Надеюсь, это послужило тебе уроком. Ты помнишь свои обещания?
0: Помню.
1: Если он опять будет к тебе подбиваться, ты его что?
0: Спущу с лестницы.
1: Ой, вот какой идиот мальчишка. Из-за него ты чуть не рассталась с жизнью. И ради чего? Не ради какого-нибудь важного дела, не ради близкого человека, а только ради его собственного большого самолюбия и бахвальства. А я бы что тогда делала без тебя? Тебе это не приходило в голову? Ой, ну его. Лучше занимайся общественной работой.
2: Так.
1: О, так еще ничего.
3: Стерла помаду.
2: Ой. А вот так без помады уже так себе.
0: Жених пришел.
1: Кирилл.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуй.
4: Лежишь?
1: Лежит. Как? Развлекаешься?
4: Что касается театра, то хожу в кино.
1: А что за книжка?
4: Нет, специально.
1: Это здесь о тебе?
4: Ну да, там, где-то на 37-й, что ли, странице, внизу, сноска.
1: Так, это... Этот простой вывод выражения для дополнительного члена формулы 5 принадлежит студенту Кау Бобышеву. Как хорошо, что у тебя случайно оказалась с собой эта книжка.
0: Что с Колей?
4: Поправляется.
0: Игорь?
4: Лежит. Вера встала, все в порядке.
1: Все в порядке?
4: Более или менее.
1: Все кончилось благополучно. А если бы кончилось неблагополучно, что бы ты ответил Колиной маме? А что бы ты ответил мне?
4: Знаете, лучший способ избегать опасности – не выходить из дому. Жить вообще опасно.
1: Можно подвергнуть свою жизнь любой опасности, но ради какой-то цели. А вы шли не для того, чтобы что-то увидеть, узнать. Для вас не существовала природа. Для вас не существовали даже товарищи, их здоровье и жизнь. Бездумно ломились через лес, через тундру, лишь бы скорее куда-то выйти. Куда? Зачем?
4: Риск. Победа над силами природы.
0: Ты врал, что хорошо изучил маршрут. Ты имел о нем самое туманное представление.
1: Местные вам говорили, возвращайтесь обратно. Сейчас там не пройти. Ах, не пройти? Ну, тем интересней.
4: А я никого не заставлял идти дальше. Я предложил разделиться.
0: На это не пошли из ложного стыда.
1: Ты знал, что на это никто не согласится.
4: Тогда озеро было уже совсем недалеко.
1: А зачем тебе нужно было озеро? Ну, кто тебя там ждал?
0: Все равно же мы не дошли, вернулись, поплелись обратно.
3: Вошел Ухов, молча слушает.
4: Нет, что вы хотите мне доказать? Что я виноват? Я это знаю. Вы хотите меня наказать? Тогда не смущайтесь. Ну говорите все, что думаете. Говорите. Все равно вы не накажете меня больше, чем я сам себя наказал.
0: Надь, ты слышишь? По-моему, это можно учесть.
5: Так, а ты его уже оправдываешь. Все готово оправдать, чтобы он не натворил, понятно? А ну, Кирилл, уходи отсюда.
0: Зачем вы его прогоняете? Кирилл, ты ко мне пришел, не слушай. Надя, скажи, чтобы он его не прогонял.
5: Я бы таких гнал из института. Уйди отсюда. Надежда, скажи ему. Ты воспитала свою сестру, как хотела. И видела, что из этого получилось. На этот раз прошу тебя. Поверь мне. Пока не поздно. Скажи, чтобы он оставил ее. Ты потом поймешь, что я был прав.
1: Кира. Ты же мне говорил, что меня уважаешь.
4: Ну, хорошо. Я ухожу. Для успокоения могу дать слово, что больше вы меня не увидите. Я не подойду к вашей сестре на пушечный выстрел.
0: Что вы наделали? Он же ненормальный, он теперь и правда не подойдет ко мне на пушечный выстрел.
1: Может быть, это и к лучшему?
0: Да что вы о нем знаете? Он совершенно не такой человек, как тебе кажется. В 9 классе он месяц ходил мимо наших ворот, стеснялся ко мне подойти.
5: Это было детство, это прошло и не вернется.
0: Наконец решился, я хочу с тобой поговорить. Я ему, пожалуйста, а он испугался, только не сейчас, завтра.
5: А какой он стал теперь? И будет еще хуже. В молодости свое тщеславие легко потешить. Достаточно взять всех и удивить. Вот, мол, я какой. А когда перестанут удивляться, тогда что? Все. Все, разговоры окончены. Это Володя.
3: Ухов пошел открывать дверь и ввел застенчивого человека лет 30. Входит застенчивый человек лет 30. Это Володя.
5: Тот самый Владимир Львович, который вот хотел с тобой познакомиться. А это та самая Надя. Только ты его не пугай, он скромный человек.
1: Садитесь. Чаю хотите?
4: Спасибо, не стоит.
1: Ну, расскажите что-нибудь.
4: Что мне рассказывать? Живу, работаю. Лучше вы что-нибудь расскажите. Вы с сестрой росли в детском доме, это интересно?
1: Ничего интересного.
4: Но все-таки.
1: Я не люблю это вспоминать.
4: Но у вас героический характер. Вы еще сами были девочкой, а на руках младшая сестра. У меня в жизни не было особых трудностей. Вот живу, работаю.
1: Вот и расскажите.
4: Что мне рассказывать?
1: Ну, как живете?
4: Да уж лучше вы расскажите, это во всяком случае интересней.
1: Я вообще не люблю вспоминать.
5: Она стесняется.
1: Может, все-таки поставить чаю?
4: Спасибо, я не хочу.
1: Ну, тогда я не знаю.
3: Ухов включил проигрыватель, дал понять, что Володя должен пригласить Надю. Они танцуют. Лида смотрит на них дико. Володя смутился. Ухов снова усадил их.
5: А у вас же есть о чем поговорить. О кинокартинах, о книгах. Володя тоже книголюб. Только не надо стесняться.
4: А вы читали «Над пропастью во ржи»?
5: О.
1: Последнее время мне некогда было читать. Днем работала, вечером училась.
5: Ну что ж, так ничего и не читала. Я в это воскресенье приходил, ты что-то читала.
1: Может быть, было и дома?
5: Ну, это серьезно. Ты же что-то более легкое читаешь. Ну, не стесняйся, скажи.
4: Вот вы говорите, работали и учились. Вот расскажите, это же, наверное, трудно.
1: Училась и училась. Что рассказывать? Я больше люблю слушать.
5: Да.
1: И все-таки поставлю чай.
5: Отстань ты от него со своим чаем.
1: Не кричите на меня.
5: Потому что ты не складюха.
1: А что тут такого? Пришли гости. Хозяйка должна первым делом угостить, предложить чаю. Это всем известно.
5: Хорошо, хорошо.
4: Дмитрий Петрович, зачем же так? Я могу выпить чаю.
1: Ладно, начнем сначала.
5: Что сначала?
1: Все.
5: Надежда, не забывайся.
1: Садитесь.
4: Что же, мне спешить некуда.
1: Простите за любопытство. Кем вы работаете?
4: Я работаю...
6: Я работаю под началом Дмитрия Петровича. Должность невыразительная, просто инженер.
1: Да. К чему такое унижение? Инженер по-французски. Изобретательный человек.
6: А я и не знал.
7: А ты с ней поговори, поговори, ей и не то известно.
1: Еще один вопрос, хотя это и не скромно.
6: Спрашивайте.
1: Какая у вас ставка? Это интересно.
7: Так, и зачем тебе это?
6: 150.
1: Это без прогрессивки?
6: Без.
1: Живете с папой и мамой?
6: С родителями.
1: Вам неприятно, что я это спрашиваю?
6: У меня отдельная комната, окна во двор, солнечная сторона.
1: Это большое удобство. У меня, к сожалению, не такие блестящие данные. Работаю техником-строителем. Ставка пока 80 рублей.
6: Меня это не интересует.
1: Почему? Вы должны знать. Сначала я была учетчицей на строительстве. В этом году окончила техникум без отрыва от производства. Словом, прошла большую жизненную школу.
7: Хозяйственная, хозяйственная.
1: Больших претензий у меня нет. Я вообще считаю, что ум женщины – скромность. Когда со мной знакомится, то первое впечатление, что это миловидная девушка с какой-то изюминкой. Хотя и говорят, что она не современная дикарка. Но потом начинают понимать, у нее доброе сердце. Правда, у меня один недостаток – возраст.
7: Не такой уж и недостаток, и не преувеличивай.
1: Но так за кого-нибудь замуж я бы не пошла. За мной ухаживал один маляр. У его родителей хозяйство под Тулой. Он мне говорил, пускай ты городская, но самостоятельная. Но я не пошла, потому что для меня самое главное – это человек. Ну что же это мы все о делах и о делах? Хотите, я вам потанцую?

0: подчеркивая себе. В ее движениях избыток сил, природное изящество и злость.
1: Нанарира.
2: Ты не смотри, она просто так. Она и на танцы не ходит.
1: Ну и все. Идите.
3: Почему? Вы так поразительно это проделали и так похоже. И так смешно.
1: Господи, неужели вы сами не можете найти себе девушку? Знакомитесь каким-то диким способом. Или вы так уж стесняетесь? Понравится кто-нибудь, сразу перестанете стесняться.
3: А я, собственно, уже перестал.
1: Или вы просто не уверены в себе? Решили рубить сук по плечу?
2: Что ты болтаешь? Володя захотел с тобой познакомиться. Где он может тебя увидеть? На стройке? Туда пропуск нужен. Домой ведь тоже не ворвешься, здорово живешь. Как он может тебя узнать?
1: Ну, узнал. Ну и до свидания.
3: Прошу прощения. Может быть, вы разрешите к вам заходить?
1: Не стоит.
3: Извините за непрошенный визит.
1: Ничего.
0: Володя ушел. Ухов ткнул Надю ладонью в лоб, пошел за ним. В комнате стало тихо. Надя подошла к Лидиной кровати.
1: Какая дурацкая история. Смешно, правда?
4: Почему? Кажется, ты ему приглянулась.
1: Ты не сердись за Кирилла. Я думаю, что так будет лучше.
4: Может быть.
1: И дядя так считает.
4: Может быть, он прав.
1: Плохого я тебе не хотела. Ты веришь?
4: Я верю.
1: Я хочу тебе только счастья. Может быть, я ничего не понимаю. Может быть, я не знаю. Тогда прости меня. Как все стало трудно. А помнишь, как мы жили в детском доме? Ты ничего не помнишь. Ой, это ужасно. Мы все жили. Воспитатели хватились. В столовой нет корок от мандаринов. Оказывается, старшие не едят, оставляют мандарины младшим. А помнишь, в коллективе плохое настроение, трубите общее собрание. А помнишь, как ты упала? У тебя было сотрясение мозга в день нашей годовщины. Совет решил отставить праздник. Не может быть в одном доме горе и радость. Дежурство по тишине, бюллетень здоровья каждые 3 часа. 14 дней без памяти. Первое слово. Хочу клюкву. Сообщение по радио. Хочет клюкву. Все друг друга поздравляют. Постановление 10% заработка на подарок врачу. Встреча под оркестр. Помнишь, каждый месяц день рождения. Ля-ля, Лиля, Лёля, Лиля, Лида. Все на букву Л. Все вместе. Какая разница? Говорят, у нас нет родителей. Мы дети войны. Мы дети всего народа. Вынесли знамена. Мы стоим под знаменами. Неужели этого никогда больше не будет в нашей жизни? Неужели никогда?

0: Прошло еще 2 года. В знакомой нам комнате признаки возросшего благополучия. Лида чертит, Надя читает, здесь же Ухов. Поглядывает на племянниц, удовлетворен.
1: Я говорю, как правило, задачки по теории механизмов мальчишки решают девчонкам. Уникальный случай, когда наоборот. Димка за помощью обратился ко мне. На первом курсе я перед ним преклонялась, а на четвертом поняла, что он дурак. Не в фигуральном смысле, а просто дурак. Это было для меня открытие.
2: Не мешай.
1: Что читаешь?
2: Робинзон и Крузо.
1: Нам ее во время войны читали. Как он пищу себе добывал, очень злободневно.
2: Что-то ты развеселилась, не к добру.
1: У меня такая установка. Когда солнце есть, и я его вижу, мне хорошо. Неплохо, если солнце есть, а я его не вижу. Так, здесь ничего не трогать.
2: Куда?
1: Договорились с Кириллом, куда-нибудь сходим.
2: Втроем? Или у тебя тоже пара?
1: Ну какая разница? Втроем, впятером?
3: В наше время это не имело значения. Теперь другое дело.
1: Между прочим, дядя Митя, я вам давно хотела сказать.
3: Угу.
1: Профессор Кашкин прочитал его работу. От восторга ходил по потолку. Он сказал, что это будет напечатано в докладах Академии наук. Он сказал, что Кира закрыл целый раздел.
3: Закрыл?
1: Закрыл. Значит, исчерпал. Это хорошо.
3: Молодчина. Можно только удивляться, какие были вывихи у мальчишки.
1: Что делать? В юности часто против чего-то протестуют. Стремятся во что бы то ни стало утвердить свою личность. Но бывали случаи, когда именно такие вот отчаянные потом приносили человечеству пользу.
3: Побольше бы пользы, поменьше бы странностей. Какая у него жена? Ничего?
1: Ничего.
3: Как на внешность?
1: Терпимо.
3: Все-таки какой он оказался оперативный. Сколько же времени он с ней гулял?
1: Не знаю.
2: Нашли тему для разговора. Надоело.
3: Что ты злишься? Все время готова на кого-то обидеться. Хуже всего постоянное уныние без особых на то причин. Что тебя угнетает, скажи?
2: У меня пониженное давление.
3: Сейчас повысится. Знаешь, зачем я к тебе пришел?
2: Зачем?
0: Достает из бокового кармана пачку денег.
3: Вот что я тебе принес. Все твои десятки, как в банке.
2: Тетя Митя, я не для того вам давала, чтобы вы возвращали. Мы вам столько должны, деньгами не расплатишься.
3: Возьми, будет тебе на приданое. Мне много денег не нужно, с меня довольно ставки. Мне нужно только добрые отношения. А моя беда в том, что у меня собственных детей нет. Сначала боялся, что рано, потом боялся, что поздно. Потом вопрос отпал сам собой. Так что у меня не осталось другого выхода, как полюбить вас. Это веселей. Теперь вы встали на ноги. Я хожу к вам, на вас радуюсь.

0: Здравствуйте.
1: О, мое почтение.
2: Мы сразу пойдем.
1: Что такое? Как ты принимаешь гостя? А мы его не отпустим. Разденься и проходи. Почему без жены? Зачем прячешь ее от нас? В другой раз приходи с женой. Да не пустим.
0: Постараюсь.
1: Слушай, ты на каком курсе? На четвертом? И уже печатаешь труды? Силен, силен.
2: Только не захваливайте, он зазнается. Он, кажется, имеет к этому склонность.
3: Пойдемте, дядя Мить.
1: Куда? Я только пришел.
2: Надь, мы сейчас уходим.
3: Сидите. Чем дрожать в парадном? Поесть захотите в буфете?
1: Постой, почему в парадном? Не понимаю.
3: Потом поймете.
1: Но все-таки...
3: Надоело, надоело.
4: Ухов постоял в замешательстве, вышел за ней. Лида стоит в пальто у стены. Кирилл в другой стороне комнаты. Они не подходят друг к другу и теперь. Между тем за окном начинает смеркаться.
2: Обыкновенный осенний день. Потом забудется, как другие осенние дни. А может быть, мы сами себя обманываем? Конечно, мы друг другу нужны. Совсем не видеться мы бы, наверное, не смогли. И вот, чтобы удержать друг друга, чтобы не потерять, мы скорее говорим старое надежное слово «люблю». А это не любовь. Это может быть даже лучше, сильнее. Но просто этому еще не придумали название. Ты со мной согласен?
0: Нет.
2: Это было. Конечно, ты меня любил, я знаю. Но сейчас совсем другое. Когда-нибудь мы вспомним и сами будем смеяться. Ты что-то сказал?
0: Нет.
2: Но ты ни в чем не виноват. Тебя отсюда прогнали, потом тебе кто-то понравился. Это естественно. Ты женился. Ты же ничего не знал. Ты даже не знал, что мы еще встретимся.
0: Отвратительное положение. Я ненавижу вранье. Я почти никогда не врал. Вот помнишь, мы в школе, я попадал из-за этого в дурацкие истории. То же самое в институте. Вдруг я начал систематически врать. То есть не врать. Меня никто ни о чем не спрашивает. Просто вести двойную жизнь, как... шпион, работающий на два государства. Мне тошно, я хочу заорать во всю глотку. Я виноват, казните меня. Но что делать, я не могу откладывать это все на другую жизнь, ее не будет. Никому ничего не могу сказать. Почему? Потому что я подонок? Нет, потому что мне жалко ее. Я вынужден слушать, как ты несешь какую-то околесицу о любви и дружбе. И не могу захохотать, потому что мне тебя тоже жалко.
4: Лида обхватила его руками за шею.
2: Ничего, нас двое. Вдвоем это легче, только надо все время помнить, что нас двое.
4: Они стоят обнявшись, слабо различимые в сумерках. В комнате стало совсем темно.

0: сидят Надя и ее прежняя подруга, с которой она работала до окончания техникума. На женщине прозрачный шарфик, на коленях она держит новую сумочку.
1: А я думала, ты зазналась, забыла меня. Господи, сколько денег извела водка столичная. Зачем? Московская не хуже. А шарфик? Почем такой? Откуда у тебя деньги завелись? Откройся, а?
2: Выиграла.
1: Много?
2: Гулять неделю хватит.
1: Гулять, а потом?
2: А потом будем думать отдельно.
1: Брось ты, потом отдам.
2: Молчи, мне эти деньги легко достались. Я лучше другие наживу.
1: А может, ты с горя?
2: И горе есть.
1: Какое?
2: Сестра. И больше не спрашивай. Далька,
1: давай тебе лучше спою.

0: по тебе соскучилась. Единственное, на что я способна, это на дружбу. Как я могла не заходить к тебе столько времени, а? Так, давай выпьем за дружбу.
1: Давай.
0: Так, все, пьем.
1: Да.
0: Так, это за дружбу.
1: За дружбу.
0: За встречу.
1: За встречу.
0: За дружбу.
1: За дружбу.
0: Нель, а ты похудела.
1: Вырез проскакиваю. То одно плечо, то другое, то оба вместе.
0: Много неприятностей.
1: Много. Сегодня посчитала 5 мелких, а 1 крупная.
0: Неля, помнишь, я у тебя платье на вечер просила, а ты не дала? Я тогда ночь не спала.
1: Помню.
0: Забудь.

0: Пой, пой, пока в стенку не застучат.
1: Неля, а где сейчас Огородников?
2: Любовь не ржавеет.
1: Разыграть его, что ли, по старой памяти? Телефон не знаешь?
2: Огородников все там же, в стройуправлении. Пиши 3 четверки, 3 семерки.
1: Ладно, что было, то прошло. Ой, вот беда, всю жизнь я сначала думала о своей сестре, а потом уж о себе. Я ради нее от всего отказалась. А теперь она выросла. Завела роман с женатым человеком.

0: Я чуть не стала артисткой. И сама от всего отказалась. Ради чего? Ради того, чтобы теперь моя сестра путалась с женатым человеком? Меня же совсем уже приняли в театр.
1: Наверное, учли, что ты в самодельной.